0: В столице Каталонии завершилась со счетом 2-0. Барселона набрала 91 очко, и за три раунда до финиша турнира стала недосягаемой для идущего вторым Реала. Барселона выиграла чемпионат Испании в 29-й раз в истории. Команда второй год подряд выиграла Ла Лигу под руководством тренера Флика. Реал выигрывал чемпионат рекордные 36 раз. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей уже меньше, чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Природа. Эдгардом Запашным.
2: Дорогие друзья, доброе утро. Это радио «Спутник. Живая природа». День продолжается. Утро продолжается.
3: Утро начинается.
2: Это была Нина Ватт. Вы ее только что услышали. Эдгард Запашный в студии. Дорогие друзья, присоединяйтесь, пожалуйста, к нашей видеотрансляции. Официальный канал ВК, радио «Спутник», телеграм-канал «Радио Спутник». И вы сразу увидите нашего гостя. С удовольствием представлю вам дипломированный эколог, член экспертного совета президентского фонда экологических и природоохранных проектов Артем Акшинцев. Здравствуйте.
4: Привет.
2: Можно сразу начать с темы, которая, ну, последние несколько недель является наиболее острой. Это в Дагестане наводнение, пострадало большое количество животных. Надо понимать, что Дагестан богатый сельскохозяйственный край. И у меня все время вот какой вопрос в связи с такими событиями. Это мы сейчас живем в мир информации, когда произошедшее становится резким таким эмоциональным фондом, а потом, когда анализируешь, оказывается, наводнения чуть ли не каждый год случаются именно в этом месте, что чиновники, в принципе, должны были знать, что такое произойдет, и ничего не сделали. Почему в этом году вот эта трагедия наиболее остро сейчас звучит?
4: Наиболее остро она звучит из-за страданий людей, которые мы, безусловно, видим, используя наши зеркальные нейроны, сопереживаем им и понимаем, что на месте этих граждан Российской Федерации могли оказаться мы с вами, если бы, там, не знаю, поехали отдохнуть в Дагестан, замечательный край, удивительный, все здорово, всем советую, но вот есть нюанс. И опять же, этот нюанс касается сейчас любого региона, на самом деле, нашего мира. Uh-huh. И сейчас мы говорим даже не только про Россию, но в целом про земной шарик. Есть такая история, что как будто бы одинаковое количество катастрофических природных явлений происходит, что сейчас, что там 10 лет назад, что 20, просто сейчас мы про них больше слышим.
2: Ну, потому что
4: это
2: поле.
4: Да, это не так. Опять же, этот довод был актуален в годах 80-х, ну, 90-х, когда еще не было столь массированно распространена информация по миру, она так быстро не распространялась. Мы живем в эпоху интернета и в эпоху больших данных, и сейчас ученые точно знают, что частота и интенсивность катастрофических природных явлений растет. Начиная с 80-х годов, она выросла более чем в 3 раза по миру, по миру. Мы понимаем, что сейчас подобных явлений, как наводнения, ураганы, засухи и так далее, они происходят в 3 раза чаще и в 3 раза интенсивнее, чем еще там в 80-е годы, например.
2: Этому есть объяснение?
4: Конечно, это быстрые климатические изменения, точнее, их последствия. Угу. Мы живем в мире, но, опять же, вы, скорее всего, слышали про глобальное потепление.
2: Да все слышали.
4: Ну, мне, как экологу, очень не нравится этот термин, да и климатологи тоже со мной солидарны.
2: Он правдивый?
4: Он неточный. Ага. Это как то, что всех динозавров убил метеорит. Откуда же тогда взялись голуби, да? Ага. Голуби — это потомки динозавров. Такая история.
2: Так.
4: Вот.
2: Я тоже не верю в теорию...
4: Есть изменение климата. Когда климат быстро меняется, экосистемы деградируют, разрушаются и выживают там остатки какие-то. Поэтому с точки зрения там, динозавров мы живем в постапокалипсисе. Вот. Такая история. Опять же, говоря про климат, про потепление, да, планета теплеет. Это не так страшно, на самом деле, звучит. На планете было жарче, чем сейчас. Было жарче. И СО2 в атмосфере было гораздо больше, чем сейчас. Было. Вопрос скорости изменений. Из-за скорости, ну, захоранилось там миллиарды лет, если мы говорим про нефть, или миллионы лет, если мы говорим про уголь. Все это захоранилось в недрах планеты Земля. Откуда СО2 брался? Из атмосферы. плавно-плавно забирался. Сейчас же мы активно врываемся в недра и все это сжигаем, выбрасываем в атмосферу. Климатосфера, ну это умозрительное название от климатологов, это

0: все факторы, влияющие на климат нашей планеты. Климатосфера. А климатосфера начинает ее начинать лихорадить. Ну, действительно, это как, не знаю, вот, вы качаетесь.
1: Да.
0: И опять же, представьте себе, что вы идете в спортзал, и вы сразу берете вес, там, не знаю, какую-нибудь штангу, 200 килограмм. Вы же надорветесь.
1: Поломаюсь.
0: Да. Если же вы планомерно начинаете заниматься, с малых весов, с большого количества повторений, плавно поднимаете, вы в итоге возьмете на штангу эти 200 килограмм. То же самое сейчас происходит с климатом. Мы сразу ему даем эти 200 килограмм парниковых газов, и он ломается. И сейчас мы с вами сталкиваемся с последствиями этих изменений.
1: То есть это все-таки рукотворное?

0: мы с вами сталкиваемся с последствиями этих изменений.
1: То есть это все-таки рукотворное?
0: Да, то есть тут нет даже вопроса. Консенсус среди ученых есть. Даже если там говорить Росгидромет, тот же самый наш государственный Росгидромет, в открытую публикует свои обзоры, свои оценки рисков. Все это в условиях того, что он учитывает последствия быстрых климатических изменений, последствия изменения климата. То есть тут нет никаких вопросов, ну, кроме как дебатов у политиков. Политики активно используют незнание населения, ну, на этом играют, там, свои политические очки зарабатывают. Но Бог с ними. А мы сейчас говорим с точки зрения науки. Климат меняется, и будет меняться все интенсивнее и интенсивнее. Сейчас, исходя из текущих трендов мировых на выбросы углекислого газа, и несмотря на международные соглашения по типу Парижского соглашения о климате, которое ратифицировало огромное количество стран мира, в котором мы тоже участие принимаем, несмотря на все это, климат меняется очень стремительно. И мы будем сталкиваться с последствиями все активнее и активнее. То есть и уже сталкиваемся сейчас, и понимаем, что именно сейчас мы теряем ту же самую мерзлоту, которую в советские годы называли вечной. Сейчас это уже не вечная мерзлота, потому что она плывет, она тает. А когда плывет мерзлота, плывут все коммуникации, построенные на свайных конструкциях. Мы теряем нашу Сибирь.
1: Ну, давайте вернемся в Дагестан.
0: Давайте.
1: Это должно было быть прогнозируемо?
0: Это было спрогнозировано в 22-м году последний раз в обзоре Росгидромета.
1: То есть сейчас можно смело называть, что виновников нужно будет все-таки выявить?
0: Ну, смотрите, подобная история была в Крымске лет 10 назад, получается,
1: да,
0: уже.
1: Да, серьезная трагедия.
0: Очень, очень похожая история на самом деле. Ага. И тоже все говорили, что сейчас выявим виновных,
2: не
0: всех
2: выявили?
0: Накажем. Да, это как сейчас в Дагестане, то же самое. Вот там дамбу прорвало, и решили наказать инженера, который вот, видимо, одного на него уголовку завели, и вот такие.
2: Ну,
0: вот
2: он же виноват.
0: Он виноват. Виновата вся система здесь целиком, коррумпированная довольно. Кто ему давал разрешение на эксплуатацию этой дамбы? Кто собственник? То есть это нужно раскручивать. Строили ее советские люди очень давно.
1: Понятно.
0: Кто ее содержал? Кто ее принимал на баланс? Кто эти люди, которые приезжали из инспекций и подтверждали ему? Это не он подтверждал. Он говорил, ребят, все хорошо. Они, где они были, проверяющие ребята? Которые говорили, да, все окей, все документы окей, мы поехали. Мы понимаем, что сейчас система сложилась. Да, это не только касается Дагестана. Очень много на местах историй, когда люди не учитывают силу природы. Ну, как будто бы живут в карточном, там, не знаю, в каком-то иллюзорном мире, где природа отдельно, а мы отдельно. Вот у нас тут телевизор, квартирка, все хорошо, а вот природа это где-то там, не знаю, в тайге, например, там, где медведи бродят. Все по-другому. Сейчас мы понимаем, что и в Краснодарском крае у нас уже смерчи встречаются. Ну, смерчи-то чего не было никогда. Сейчас это уже такая история. У нас
2: тропические ливни.
0: Да, у нас алповые ливни, но, опять же, касаемо Кавказского региона. Сейчас, ну, прогноз, который есть, это усиление, увеличение частоты и усиление интенсивности залповых ливневых осадков. То есть, когда у нас есть модуль стока. Модуль стока – это сколько воды приходит там с квадратного километра в секунду. Когда у нас огромный модуль стока резко возрастает, и реки не справляются, потому что реки не чистятся, не углубляются, не производятся работы по расчистке дна, не производится надлежащего обслуживания гидротехнических сооружений. Тоже есть так. И, опять же, большой нюанс в сфере коррупции в плане застройки опасных зон для потопления.
1: Ох, у меня циничный очень вопрос сейчас есть. Знаете, я время от времени задумываюсь, каждый раз, когда люди, правители, назовем так, руководители целых стран и регионов, вдруг начинают поднимать вопрос демографии и говорят, нам надо поднимать демографию, нас становится там, или мы не увеличиваемся в том темпе, в котором хотелось бы. Ведь общее количество людей, оно растет земному шару, да?
0: Да.
1: Я когда родился, по-моему, было что-то в районе до 6 миллиардов. Сейчас уже 10 миллиардов.
0: В каком году?
1: Я в 76-м году родился.
0: В 76-м 4 миллиарда.
1: Вот, я же говорю, до 6, видите,
0: да?
1: 4 миллиарда. То есть уже в 2,5 раза я только застал увеличение.
0: Не в 2, в 2, не в 2,5, в 2 с небольшим. Сейчас у нас чуть больше 8 миллиардов.
1: А, 8,
2: но это да, китайцы, да, и индусы.
1: Подожди, это не важно. Я сейчас про человеческое понятие. То есть мы пытаемся поднять демографию. Они пытаются поднять демографию. Их тоже, у них получается, у нас нет. Но в целом-то этот вопрос все равно приведет к катастрофе. Ведь, как только что вы сказали, это рукотворная штука, потому что большое количество людей, еще большее количество людей, оно будет употреблять гораздо больше ресурсов, больше энергии, больше выделять СО2, да. Планета будет нагреваться, и мы сами приведем эту планету к катастрофе. Так получается? Логично?
0: Если рассуждать более реалистично, скажем так, да. Кто очень похож на это? Очень похоже. Если говорить как оптимист, а эколог не может не быть выученным оптимистом, угу. Иначе профессия.

0: становитесь слишком депрессивно.
1: Угу. То есть создавать иллюзию.
0: Да? Не иллюзию. У тебя есть идея, что мы справимся. Мы как люди, ага. человечество. Потому ага. что экологи — это видовые эгоисты. Ага. Ну, мы. Потому что мы на стороне людей. Ага. И нам хочется, чтобы люди выжили на этой планете, оставили ее за собой. Не какие-нибудь дальнейшие, уже, там, не знаю, лемуры, кто угодно, ага. говорил о том, что вот когда-то были люди, знаете, вот смотрите, там, остатки их цивилизации. Да, и фотографии уже выцветут. Вот. Даже они. Мы понимаем, что сейчас, да, огромное количество проблем связано с перенаселением. Но, опять же, вот этот растущий популяционный пузырь, он не касается, например, таких стран, как Россия, как Штаты, как Япония, как Канада, как Исландия.
2: Япония не касается?
0: Нет, нет. Везде у нас индекс в любой так называемой развитой стране, у нас индекс фертильности 1,21. Ну, это вот у нас в России 1,21. Там в Японии 1,32, там какие-нибудь такие истории. Но это можно посмотреть на вот день конкретный, просто вбить да, индекс рождаемости или индекс фертильности. То есть мы понимаем, что чтобы популяция оставалась на том же уровне в стране, нам нужно 2,2, а у нас 1,2.
1: Да. Ну, мы потихонечку вымираем.
0: Вымираем. При этом у нас огромное количество людей плодится в той же самой Африке, в той же самой Индии, да, безусловно. В Китае уже нет, уже снизились темпы рождаемости, у них большая проблема демографическая из-за закона одна семья, один ребенок. То есть они с этим очень сильно хапнули очень плохих последствий. Сейчас мы понимаем, что плодятся, есть популяционные пузыри, которые куда-то будут прорываться. И у нас уже сейчас ООН фиксирует 30 миллионов климатических беженцев в год. 30 миллионов людей лишаются своих мест обитаний из-за климатических факторов.
1: Термин новый для себя. Климатических, как вы сейчас сказали, климатических...
0: Мигрантов.
1: Да. Это люди, которые бегут от условий жизни, да?
0: Да, да. Они понимают, что больше жить на этой земле нельзя. Ну, я не знаю, там в Эфиопии, которая столкнулась за эти 5 лет, у них больше 1 миллиона смертей от засухи.
1: Ага.
0: Просто 1 миллион людей умерло. Про это кто-нибудь говорит? Ну, вот, там, не знаю, в студиях, в развитых странах. Чаще всего нет.
1: Это не принято.
0: Ну, это не принято. Потому что ну, что-то там в Африке происходит. Но в то же самое время мы понимаем, что мы живем в мире, где любые пандемии, они возникают часто в местах массовой смерти людей, они распространяются по всему миру. Очень легко и просто, там ковид это показал. Угу. Именно поэтому сейчас мы понимаем, что у людей большая сила, мы действительно огромная сила, мы живем в эпоху антропоцена, когда людская деятельность стала факторообразующей, который меняет окружающий мир. У нас большая сила, но должна быть большая ответственность.
1: Угу.
0: И большая ответственность пока что не наблюдается. В некоторых местах есть, когда ты там смотришь какие-нибудь заседания ООН или читаешь отчеты ООНовские о климате, которые Гутерреш там бедный все пытается с ними как-то скачет. Вот. Самое там смешное про отчеты ООН, с чем я сталкиваюсь в своей работе, там есть количество скачиваний. И ты смотришь, сколько людей скачали этот отчет, ну и, видимо, его прочитали где-то. И там, ну, 1500, 2000, 2200. Самое большое количество скачиваний у отчета ООН о том, что отчеты ООН не читают. Прям такой отчет есть. И его скачали больше всего раз. Вот, прям можно зайти на официальный сайт, проверить. Очень смешно.
1: Это выглядит как парадокс, но это факт, да? У меня есть вопрос. Вот ответьте мне, пожалуйста, как эколог. Недавно прошел так называемый час Земли. Может быть, в нашей стране в этом году и не так громко он прозвучал, но напомню, это акция, когда в определенный назначенный час просят всех погасить свет. Дома ли, на работе ли, подсветку. И мы видели, как выключали подсветку в разные года и Большого театра, и Кремля, и Большого московского цирка, и университета, все дела. Это вообще помогает или это просто-напросто, ну, кто-то хайпится, определенный флешмоб для соцсетей? Вы в этот момент час Земли радуетесь и говорите, фу, ну хоть что-то мы хорошее все-таки можем делать? Или это, ну, пиар ради пиара?
0: Ну, смотрите, есть такая известная, ну, точнее, была уже известная экспозиция, ну, такое прям акт творчества. Туфли, прибитые к стене дома в честь, ну, как сказать, в честь памяти жертв домашнего насилия.
1: Угу.
0: Вся стена дома была женскими туфлями, прибитыми, ну, украшена. Это привлекает внимание к проблеме домашнего насилия.
1: Угу.
0: То же самое, решает ли это проблему домашнего насилия?
1: Угу.
0: Решает ли это проблему, там, не знаю, красоты дома? Не знаю, что угодно. Конечно, нет. Это привлекает внимание.
1: Угу.
0: То же самое, любые экологические мировые акции, как час Земли, что угодно. Это привлекает внимание. Это момент популяризации.
1: Угу.
0: И это важно. То есть тут нет такого, что там меня как-то спрашивали, оцените нагрузку на электросети от того, что сначала выключили, потом через час включили, вот такие какие-то истории, как электросети справляются. Не в этом дело, не в электросетях, даже не в сэкономленной энергии напрямую за этот час.
1: Угу.
0: Вопрос в том, чтобы люди просто задумались и увидели, что они не одни. Потому что нам очень важно, ну, мы все-таки ребята стайные такие. Uh-huh. Ну, мы жили в малых популяциях открытых саван исторически, и наши мозги сформировались в этих условиях. Мы понимаем, что вот нам важно быть не одинокими. И когда мы видим, что по всему миру люди проявляют внимание, проявляют активность по этому вопросу, мы понимаем, что мы не одиноки, и можно дальше работать. Uh-huh. Это придает силы. Ничего нет, ничего более страшного, чем остаться одному.
2: Тут вопрос, привлекать внимание. Я думаю, видели не раз, да, эти выходки экоактивистов, которые Конечно. Открывали произведение искусства, что они там еще делают, приковывают себя, да, к дороге, магистраль в Германии, да. Это же тоже привлечь внимание, но это вызывает негативный подтекст. Ну, то есть огромное количество людей сейчас настроены негативно к таким вот экоактивистам, потому что, ну, это эко-шиза.
0: Смотрите.
2: Но это привлечение внимания.
0: Конечно. Опять же, что-то я встал на тему домашнего насилия. Сейчас немножко дальше пойдем, про феминизм поговорим. 8 марта. Марш пустых кастрюль. Это шиза или нет? Просто с пустыми кастрюлями выходят женщины на улицу и маршируют.
2: Шиза.
0: Шиза.
1: Понятия не имею, что это такое, первый раз слышу, честно.
0: Вот откуда взялся праздник 8 марта?
1: А, ну понятно, это я сейчас не про историю.
0: А вот такая история. Это история, которая нам подарила, собственно, современное феминистическое сообщество.
1: Нет, вы как эколог поддерживаете подобного рода акции?
0: Я понимаю, что я в них не участвовал.
1: Нет, поддерживаете или нет? Вы радуетесь? Вот женщина взяла и томатный суп на картину Ван Гога вылила.
0: Кстати говоря, смотрите, тут я понимаю, почему это происходит.
1: Да.
0: Во-первых, картины Ван Гога закрыты стеклом.
2: Это сейчас начали закрывать. До этого они были...
1: Не оскольнее, это было испорчено.
2: Испорчено было.
0: Было, опять же. Потому что некоторые люди ведомы и действуют без мозга. Они видят, что где-то провернули подобную акцию, вылив. Ну, люди бывают такие. Они следуют за образцом, скажем так.
1: Хуже дурака, дурак с инициативой, да?
0: Кто-то продумывает акцию и выливает суп на ту же самую картину, которая защищена стеклом. А кто-то решает поддержать движ.
2: Артём, я вижу, вы прям поддерживаете, да?
0: В этом весь прикол, что я поддерживаю движение в этом направлении в целом, потому что людям пора как-то с мозгами своими встречаться.
2: Но с мозгами встречаться, но это должно же быть экологично. Ну вот смотрите, это экология, да? То есть...
0: Ну смотрите, экологично, когда ваш дом сносят потоком селя в Дагестане. Не экологично.
2: Нет. Ну,
0: это последствия.
2: Портить.
0: Это все один мир. Мы не можем разделять это на разные полочки раскладывать. В этом весь прикол.
1: Мне кажется, Нина пыталась основную мысль донести, что... Ребят, вы, когда хотите сделать доброе дело, вы, получается, еще хуже только вредите этому доброму делу, потому что часть общества реагирует негативно на ваш флешмоб. Может быть, мысль-то у вас и хорошая, обратить внимание на проблему, но то, каким языком вы это делаете, вы, получается, только вызываете огонь на себя.
0: Да, и зачастую это связано с отчаянием. То есть я понимаю этих людей, я не то, что их поддерживаю, я их понимаю. Mm. Это немножко другое.
1: Uh-huh.
0: Потому что очень много отчаяния. Вопросы, которые не решаются, остаются без решения. Мы видим, как вырубаются леса. Мы видим, как сейчас в той же самой Индонезии вырубаются леса для биоэтаноловых площадок. Сибирь у нас просто песня. И мы понимаем, что очень многие люди сталкиваются с этим, понимают, что в век капитализма вопросы тактики превалируют над вопросами стратегии. Тактика — это кратковременная выгода. Стратегия — выгода долгосрочная. Угу. И сейчас стратегически мыслить тяжело. Ну, нам, в принципе, это тяжело. Мы охотники-собиратели-трупоеды. Это наша экологическая роль, экологическая ниша.
1: Угу.
0: У нас, ну, прямая угроза есть. Вот, типа, угроза есть, мы реагируем. Угрозы нет, мы такие, ну, мы чилим.
1: Так устроен человек.
0: Да, нам пора выходить за рамки своих биологически обусловленных реакций. Уже давно, потому что мы уже вышли по силе-то. Мы вышли за эти рамки, а по мозгам еще нет. Вот, поэтому есть самые разные проявления. И я могу понять, когда делают те или иные... Не могу понять, когда разрушают природу и гордятся этим. Но этого почти сейчас нет. Когда у нас наносится ущерб природе, все максимально стараются сразу скрыть свои имена, максимально стараются где-то...
2: Да.
1: Да? Знаменитых лесорубов нет. Да,
0: да. Конечно. Ну, там то же самое. Там, не знаю, разлился мазут, кому принадлежит мазут? Все там, все типа затихарились максимально. Конечно. Вот, мы понимаем, что сейчас мир уже изменился хотя бы в этом, потому что еще там...
2: Раньше этим гордились.
0: Конечно. 100 лет назад гордый промышленник, который говорит, что вот я там, не знаю, там ребята, которые на Урале строили заводы, все знали, кому принадлежит завод, что он делает, все гордятся этим.
2: А сейчас, пудры с цинком?
0: Сейчас, ну, конечно, там чего только не было. Там с радоном зубная паста, там чего только не было. Вот, мы понимаем сейчас, что наносить вред природе не камильфо, плохо. Но при этом мы продолжаем наносить вред. И вот эти ребята, которые, с одной стороны, наносят вред окружающей среде усиленно, а с другой стороны, к чему-то там призывают, или говорят, да-да-да, мы экологичны. Вот это, конечно, меня смущает. Недавно был как раз отчет, ну как, относительно недавно, о том, что 1% самых богатейших людей планеты сжег за день больше СО2, чем выбрасывает 4 миллиарда человек. За неделю.
2: Как он это сделал?
0: За счет своих выбросов с частных самолетов, за счет своих бизнесов и так далее.
2: Mm.
0: Вот. Мы понимаем, что есть такая...
1: Один из экологов в моей программе назвал очень страшную цифру, сказал, что если в ближайшие 100 лет стратегию, ну вот просто ничего не будем менять, и будет жизнь развиваться, как она развивается прямо сейчас, то через 150 лет настанет точка невозврата, а через 300 лет, он конкретно назвал цифру, значит, температура на планете будет плюс 100 градусов. Вы вот так вот можете...
0: Ну, это он очень смело сказал.
1: Смело, да, это было?
0: Ну, нам... Смотрите, точка невозврата, если мы говорим про природу изначальную, которая была там, ну, к началу 19-го даже века, да. Да, она уже пройдена. Мы уже не вернемся в эти реалии. Уже слишком много видов умерло, вымерло из-за нашей деятельности. Да. Мы уже не вернемся в эту историю. Точка невозврата пройдена. То же самое касается выбросов парниковых газов. Именно поэтому сейчас на климатических саммитах, на международном уровне всегда идут разговоры не только о митигации. Митигация — это снижение воздействия на окружающую среду. Но об адаптации к тем изменениям, которых уже не избежать. И поэтому все сейчас говорят митигация, адаптация, и вот примерно пытаются это по финансированию урегулировать 50 на 50. Плавность идет к цифре 50 на 50. То есть 50% ресурсов будет тратиться на снижение уровня воздействия на окружающую среду, 50% на адаптацию к изменениям, которых уже не избежать. И такие изменения уже сейчас есть. Опять же, там, в Индии 3-4 градуса по влажному термометру. 3-4 градуса по влажному термометру — это значит, у нас не испаряется пот. Мы не можем охлаждаться. Люди умирают. Умирают дети, умирают старики. Все это, понятное дело, еще и в условиях Индии крайне опасная эпидобстановочка.
1: Сколько лет вы даете этой планете?
0: Планете очень много лет даю.
1: Ну, я имею в виду...
0: Планете людей — это другое.
1: Да, существованию этой цивилизации.
0: Сложно сказать, слишком сложно ставить. Если мы говорим вот в вакууме, просто берем сейчас, не учитывая развитие технологий, а это нельзя делать.
1: Да.
0: Если мы не учитываем, говорим, вот мы с технологиями, которые сейчас у нас есть, и вот с ними идем дальше, то, ну, резкое снижение численности населения там к 65-му году. Резкое снижение численности населения.
1: То есть вы еще меньше даете
0: шансов.
1: Конечно, меньше.
0: Потому что уже сейчас мы видим огромное количество проблем.
2: У меня вопрос в конце. Смотрите, у нас меняется мир, меняется температура, да? Вы сказали, адаптация. Когда-нибудь все-таки у нас сменят времена года? Ну, то есть перенесут немножко по-другому? Потому что сейчас уже как бы у нас уже ближе к лету, да? То есть должны на пару месяцев перенести. Будет это или нет?
0: Исходя из последних публикаций, опять же, британских ученых, но в хорошем плане, мы вообще теряем времена года, таковы четко обозначенные периоды. У нас вполне возможен и снег летом, и заморозки повторные, и третичные, и так далее, и четвертичные.
2: То есть сдвинут, да, все-таки?
0: Весной. Это не сдвинут, это их как будто пошинковали и нарисовали.
1: Пересмотреть,
0: так, ну, просто чуть теплее, чуть холоднее. Росгидрометр предупреждает, летом будет теплее, зимой холоднее.
1: Дорогие друзья, если хотите изменить мир, начните с человека в зеркале, так сказал в свое время Майкл Джексон, поэтому, наверное, правильно резюмировать наш разговор, что давайте не будем перекладывать ответственность на всех, кроме себя, и на себя в том числе. Если есть возможность экономить воду, не включить лишний раз электричество, проследить за порядком, давайте все это сделаем. Как сказал Артем, точка невозврата уже пройдена.
0: Да, необходимо оптимизировать рабочий процесс.
1: Мы благодарим вас, дипломированный эколог, член экспертного совета президентского фонда экологических и природоохранных проектов Артем Акшинцев был у нас в студии. Спасибо вам громадное. Спасибо за небольшую долю оптимизма, которую вы все-таки пытаетесь излучать. Но самое главное, большое вам спасибо за правду. Хоть она и горькая, правда. Нина, делаем небольшую паузу, слушаем новости, остаемся на радио «Спутник» и дальше продолжим нашу программу.
3: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.

0: Поговори со мной.
1: Наташ, так хочется иногда совершить ошибку и наступить на те же грабли.
2: Жень, конечно, каждая ситуация, она индивидуальна. Но то, с чем вы сталкиваетесь сейчас, уже и до вас, и до нас, и до всех нас вместе переживали очень многие.
1: Кто-то борется с последствиями стрессов, разлук, несчастья, и до сих пор все борется, бедный борется.
2: Да, скорее всего, вы можете обойтись без профессиональной помощи психолога, но после откровенного разговора вам в любом случае станет легче. Просто легче дышать хотя бы.
1: Беседа о том, что вы не расскажете близким и друзьям, но о чем нельзя или, ну, просто сложно молчать. В подкасте «Поговори со мной» каждую среду в 16:30 на радио «Спутник».
0: «Поговори со мной».
3: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
3: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
3: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
3: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто». В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
5: Стас!
3: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
6: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
3: Бескомпромиссная авторская программа.
7: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
3: Главного русского философа современности.
8: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
3: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».
0: Поговори со мной.
2: Кому идти, если есть какая-то проблема? Может быть, к друзьям?
1: Ну, обычно все они заняты своими делами, Наташа.
2: Хорошо. Тогда, может быть, к жене или к мужу?
1: Я вот боюсь, что это может усугубить ситуацию.
2: К родителям?
1: Я бы не стал их волновать.
2: Тогда остается пойти к коллегам.
1: Ну, это вообще смешно, да?
2: Кому мне пойти, если есть какая-то проблема?
1: Подкаст «Поговори со мной» мы делаем для того, чтобы вы смогли понять, может, вам нужен именно психолог? Будем честны, найти специалиста, который подойдет именно вам, ну, это не самая простая задача. Ну, может, нужно попробовать или просто послушать наш подкаст.
2: Совершенно верно. В среду в 16:30 на радио «Спутник».
0: Поговори со мной.
3: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
9: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
3: Бесценное от второстепенного.
9: Просто не надо себе врать.
3: Найти баланс посреди хаоса.
9: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
3: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
9: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
3: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».

0: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем. В студии Эдгар Запашный, Нина Ват. Подсоединяйтесь, пожалуйста, к нашей видеотрансляции. Вы увидите нашего следующего гостя. Телеграм-канал «Радио Спутник», официальная группа в ВК. Вы нас видите, а мы вас потом будем читать, потому что нам очень важно ваше мнение. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Орнитолог Ольга Игоревна Роздина присоединилась к нам. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли, потому что птицы, хоть и, наверное, менее популярные животные в нашей среде, чем собаки и кошки, вы, наверное, с этим согласны?
2: Ну, конечно. На первом месте спорный вопрос 50 на 50, конечно, собаки и кошки, а птицы – это да.
1: Да, но нету таких людей, которые не знают, что такое птица, и нету таких людей, которые никогда бы не мечтали летать.
2: Это да, это безусловно.
1: Нина, ты хотела бы летать, уметь?
3: Я бы хотела мечтать мысли.
2: Нет, это там классно, вот ты летишь.
1: Это не романтическое, видите, она. Даже я хотела бы уметь летать.
2: Ну да.
1: Не знаю, зачем Нина хотела бы читать мысли, видимо.
2: Ну, в целях безопасности, в первую очередь.
1: Есть какие-то у нее подозрения. Но позвольте все-таки серьезно начать нашу вторую половину программы. Значит, достаточно недавно императорского пингвина признали как вымирающий вид. Пингвинов мы обсуждали в этой студии много раз. Невероятно удивительные существа, интересные существа и относящиеся к одним из самых популярных птиц, которые не умеют летать.
2: Ну, если страусов не считать, то да.
1: Да. Пингвины и страусы, наверное, это самые такие яркие представители нелетающих птиц.
2: Всяких киви там и прочих мы не берем.
3: Уже курицы тоже же не летают.
1: По остаточному принципу. Угу. По остаточному принципу.
2: Курицы просто разучились.
1: Вот. Скажите, пожалуйста, вот такие новости вас, как орнитолога с большим стажем, настораживают? Что вы скажете или говорите каждый раз, когда читаете вот императорский пингвин под вымирание?
2: Я чувствую грусть, в первую очередь, конечно, но потому что у нас, в общем-то, все животные находятся под угрозой. Уже достаточно много лет с тех пор, как человек, в общем, стал сверххищником.
1: Угу.
2: В общем, очередной вид начинает пропадать, его численность начинает уменьшаться. А что я могу испытывать? Только грусть.
1: Подождите, вы сейчас вспомнили человека как существо, а всегда ли человек является причиной вымирания тех или иных животных?
2: Почему? Динозавры без нас вымерли, собственно говоря.
1: Пингвины как пострадали от рук человека? И действительно ли причина?
2: Да, пингвины от рук человека страдали очень сильно. Во-первых, значит, вот с южноафриканскими пингвинами, с чернолапами грустная история. Когда острова, на котором они гнездились, там образуется так называемая гуано, которая в 19 веке была уникальным удобрением, в начале 20-го тоже, уникальным удобрением, повышающим урожай на сельскохозяйственных культур. Там просто остров, на котором гнездились эти пингвины и олуши, чернолапы или еще ослиные пингвины, южноафриканские пингвины, у них много названий, просто скопали до скальных пород, и все, а пингвинам негде было гнездиться. Кроме того, поскольку пингвины – это такие животные, которые накапливают довольно много жира, допустим, тех же королевских пингвинов, которые – это южные полушария, понятное дело, как и все пингвины, их просто тупо жгли, поскольку они хорошо горели, эти самые китобои, для того, чтобы вытапливать китовый жир.
1: Это правда, да.
2: Так что, что делать? Животные, в общем, где-то наверное, с 17-го, с 18 века, когда получило развитие мореплавания, пропало довольно много животных. И там мы вспомним и стеллеровую корову, и бескрылую гагарку. Американцы вообще приложили массу усилий. Они, ребята, последовательные, как они своего странствующего голубя ухитрились истребить. Это вообще песня. Там тысячные стаи, которые затмевали небо. И в итоге, по-моему, в 1911 году последний голубь умер в зоопарке Цинциннати. Я говорю, последовательные ребята. Своего американского журавля они ухитрились не завести до 17 экземпляров, после чего резко спохватились. Надо дать им должное, они численность сейчас потихоньку восстанавливают. Но это огромная такая трудозатратная и денегозатратная работа.
1: На сегодняшний момент пингвины продолжают страдать от деятельности человека?
2: В общем, что могу сказать? Пингвины выбрали хорошую стратегию. Они максимально живут и размножаются максимально далеко от человека.
1: Мы сейчас про императорские говорим.
2: Да, вообще все пингвины. Но императорские, у них вообще уникальная стратегия размножения. То есть они размножаются в самое, казалось бы, чудовищное время года. Мороз минус 60, минус 70, ураганный ветер, по-моему, там 200 километров в час. Угу. Полярная ночь. И вот стоят эти вот пингвины, сначала мужики, потом к ним женщины приходят. И вот у них это яйцо на лапе, они его прикрывают брюшной кожной складкой такой. И вот они стоят. И стоят они долго, до вылупления птенца. А птенец вылупляется где-то там, ну, в общем, через 2 месяца. Угу. За это время они теряют до 40% массы с тела. Вот. Потом приходят самки, принимают у них... А самки в это время кормятся активно, потому что они основную часть массы вложили... в производство этого яйца, яйцо одно всегда, вот, откормились, набрали жир, они приходят, сменяют самцов, самцы уходят кормиться. Если самка пропала, ее там морской леопард съел или кто-то еще, то самец просто бросает новорожденного птенца и уходит, потому что иначе он не выживет. Как бы вот взрослая уже сформировавшаяся особь, она более ценна, чем новорожденный птенец.
1: Птенец, соответственно, погибнет.
2: Ну, разумеется. Я видела очень классный фильм BBC производства, когда вот самец неудачно повернулся, у него яйцо это скатывается с лап, и тут же замерзает, покрывается трещинами и, собственно, лопается. К сожалению, условия такие экстремальные, что вот. Но зато они максимально себя обезопасили. До последнего времени императорские пингвины были, в общем, достаточно благополучные. Но, собственно, вот была информация, что колония, которой было 10 тысяч птенцов, погибла от обрушения льда. То есть сами взрослые птицы не погибли, они ушли в воду. Вот. А птенцы, которые еще не умели плавать, они утонули. Ну, собственно говоря, это связывает в первую очередь вот с глобальным потеплением. На самом деле ученые сомневаются, ну, как бы разделились, скажем так, мнения разделились. Часть ученых считают, что это результат деятельности человека, там метан, выделение метана и все прочее. А часть ученых все-таки считают, что это естественный процесс. Ну, допустим, в средние века у нас же был малый ледниковый период. Это вот эти картины Питера Брейгеля старшего. Когда там вот эти вот охотники, когда они возвращаются по снегу, и это без всякого, собственно, вмешательства человека был такой вот малый ледниковый период. Может быть, сейчас вот идет естественный процесс, а может быть, действительно это результат парникового эффекта. То есть до конца пока не сказали, что вот это точно результат деятельности человека. Хотя, конечно, это высокая вероятность.
1: То есть вы говорите об определенной цикличности, да, что планета...
2: Да, разумеется. Климат цикличен, безусловно. Угу.
3: Смотрите, у меня вопрос такой. Я, мой ведущий, не даст соврать, обожаю пингвинов. Я считаю, что это великолепное животное, потрясающее. От всего, от внешнего вида, заканчивая, как они воспитывают своих детенышей. И когда я прочитала новость, что они все-таки у нас на грани вымирания, я начала смотреть, потому что мне это неприятно, меня это огорчает. И поняла, что не совсем это так, как вы вначале, да, сказали, то что. Но все-таки есть те виды пингвинов, которые находятся, правда, под угрозой вымирания, и как мы можем их спасти? Что для этого делается у нас в мире?
2: Ничего. Ну, то есть вот в последние войнушки они резко ухудшают ситуацию. То есть горит нефть. Горит нефть – это огромное выделение углекислого газа. То есть все коровы отдыхают на фоне там одного горящего нефтяного терминала. Вот и все. Люди не делают ничего. Кроме того, огромный вылов криля. Огромное вот это вот... Дело в том, что, собственно, криль – это основа существования антарктических видов пингвинов.
1: Давайте поясним, что такое криль?
2: Криль – это креветки маленькие, такие размером 5-6 сантиметров. Угу.
1: Основная еда, да?
2: И нет, вот королевские пингвины, они как раз вот криль обожают. Да. И кальмар, ну, там таких вот кальмаров, которые там есть, вот. А, собственно, криль – это основа рыбы. Угу. Рыба – это, ну, собственно, вот питание и пингвинов. И вот, допустим, сейчас тюлень, по-моему, Венделла, что ли, он тоже вымирает одновременно, собственно, с... То есть не то, что вымирает, его численность резко уменьшается. И, в общем, ну, когда ходят огромные траулеры и вылавливают все живое, ну, разумеется, животные от этого страдают. Допустим, пингвин Гумбольда, который замечательно размножается в неволе, который представлен практически во всех зоопарках мира, вот, он, собственно, в природе, вот он как раз действительно вымирающий. Угу. Потому что это побережье Чили, Перу, и там идет огромный вылов рыбы. И кроме того, вот это дело в том, что кислород лучше всего растворяется в холодной воде, поэтому все холодные воды, они, собственно, богаты очень рыбой. Угу. Собственно, основной промысел у нас идет в холодных водах. Угу. Вот. Кроме того, вот течения морские, они устроены так, что они в Антарктиду приносят очень много питательных веществ. И, собственно, вот это сочетание воды, богатой кислородом, и при вынос огромного количества всяких питательных веществ приводит к тому, что там очень много вот криля, там вот мелких головоногих. Это обеспечивает большую кормовую базу. Там, собственно, вот почему миллионные стаи пингвинов были, почему их они... Потому что у них хорошая кормовая база. Человек подрывает эту кормовую базу, безусловно.
1: Ну,
2: вот
1: что,
2: это причем больше всего даже бьет по королевским пингвинам, потому что у них они гнездятся на вот, островах, и их, собственно, таяние льдов не сильно беспокоит. Но при этом потепление уходит, и меньше количество корма приводит к тому, что у них очень большая дистанция до богатых кормом мест.
1: Угу.
2: А больше 300 километров получается. А тогда они не успевают возвращаться. У них вообще совершенно другая стратегия размножения. У них птенцы развиваются 2 года на суше. И все эти 2 года они не могут плавать.
1: Угу. Вот. А как питаются птенцы 2 года, которые...
2: Родителями, только родителями.
1: Папа или мама?
2: Да, приходят и... У них набухает пищевод, и плюс они отрыгивают, ну, это для маленьких, так называемое птичье молоко, а для старших они просто отрыгивают вот все, что наловили в море.
1: Знаешь, какая забота.
2: То есть без этого никак. То есть 2 года об этом птенце королевские пингвины заботятся, а императорские, конечно, у них цикл подсокращен, не такой растянутый. Ну, в общем, тоже без, собственно, родителей птенцы не выживают.
1: А где еще можно понаблюдать за пингвинами? Ну, я помню, какое-то время в нескольких российских казино находились аквариумы, где там пингвины, ну, вроде
2: там были чернолапые пингвины. Ну, вот я говорю, чернолапые пингвины Гумбольда, они хорошо живут в вот таких вот искусственных условиях. И спокойно размножаются.
1: Нет, я сейчас про природу. Понятно, что до Антарктиды, до Южного полюса добраться слишком дорого и практически невозможно.
2: Нет, в зоопарках, конечно.
1: Нет, я имею в виду, где еще в природе есть? Вот в Австралии обитают пингвины, правильно?
2: Нет, они у нас островные. Нет, в Африке, вот это Южная Африка, да, это вот чернолапые пингвины. Южная Америка, пожалуйста, пингвин Гумбольда. А вот те Фолклендские острова, которые так недалеко от Южной Америки, там вот уже королевские пингвины.
1: Но это вы сейчас все говорите южное полушарие.
2: Так это южнополушарный вид. Это вид, который обитает только в природе, только в Южном полушарии.
1: Только в Южном полушарии. Никаких, значит...
2: Никаких заходов. А, был какой-то голландец, по-моему, голландец, привез на острова какие-то там голландские, по-моему, 7 или 8, по-моему, королевские все-таки, врать не буду сильно, по-моему, королевских привез. Кормили, там всячески ухаживали за ними. Ну, в общем, они свалили. Кто-то считает, что они погибли. Я считаю, что поскольку море для них родная стихия, океан, то они просто свалили в свое южное полушарие и закрыли вопрос с этим переселением.
1: То есть все-таки решили вернуться, да?
2: Ну, вот, нет, они пропали.
1: Пропали.
2: И что с ними было неизвестно, но вот у меня мое глубокое убеждение, что поскольку море для них, океан, это родной дом, что птицы великолепно ориентируются в всяких магнитных направлениях, течи, полюсах, то они просто ушли в свое южное полушарие, и все.
3: Ольга Юрьевна, я узнала, что вы работали очень долгое время у нас в московском зоопарке.
2: Да.
3: Правда?
2: Да.
3: А я вас вначале спросила, то, что я хотела, ну, если я решу поменять работу, да, я пойду работать в московский зоопарк пингвинов. Вы сказали, что это очень неблагодарное дело, грязное.
2: Ну вот, посмотрите на мои руки, у меня все руки в шрамах. Это когда вот пингвины вот этих вот продольные. Это когда пингвины идешь кормить, вот эта вот стая, она налетает к ведру с рыбой, и ты начинаешь им пихать эту рыбу в клювы, и кто-то промахивается, бьет тебя по рукам, между собой начинают отношения выяснять, там ластами друг другу по морде бьют. Ну вот да.
1: Это непростое занятие, да?
2: Да, ну и кроме того, как все рыбоядные птицы, помет у них очень едкий и очень такой вот ароматный. И поэтому отмывать довольно тяжело вот все поверхности. Поэтому это довольно непростая работа, это грязная работа.
1: Однако одного волонтера все-таки мы получили. Нина готова помогать.
3: Я люблю пингвинов, я готова потерпеть.
1: А что тебе нравится в пингвинах больше всего? Внешний вид или что? Вот что привлекает?
3: Мне нравится моногамность. Как бы мне не убеждали, да, что это не так, это моногамность, да, получается. Мне нравится забота о потомстве.
2: На самом деле все птицы заботятся о потомстве, иначе бы они просто вымерли.
3: Ну, просто пингвины, наверное, так, да, получается. Самый такой. Мне
2: не
3: нравится.
2: Самый. Вы нет? Не самый, нет, конечно.
3: Ну, хорошо. И мне нравится образ, который пингвином был, ну вот, который я видела, не знаю, в мультфильмах и так далее.
2: Ну, они мимимишные такие. Да. Вот они вот эти вот. Ну, они немножко напоминают маленького карикатурного человечка. Ну, вот отсюда,
3: ну, да. Я Чарли Чаплина еще люблю. Вот, наверное,
2: вот
3: поэтому.
2: Походка, да, совпадает просто.
1: Да, интересно. Какие враги, естественные, у пингвинов, помимо человека, есть? Все-таки мне очень бы хотелось бы понимать, совокупность факторов, которые приводят к вымиранию этой имиджевой птицы.
2: Значит, если мы говорим об императорских пингвинах, да? Ну вот, значит, это действительно, когда ледник тает раньше, чем успевают птенцы подрасти и перелинять.
1: Ага.
2: А когда они перелинивают, они уже могут самостоятельно жить в воде, то есть плавать. А пока они не перелиняли, у них просто этот пух намокает, и они тонут. Вот, вот был случай, когда обрушился ледник, и 10 тысяч пингвинов просто погибли. Вот. А
1: другие враги? Морские леопарды?
2: Да, морской леопард.
1: Касатки?
2: Касатки, морской леопард, ну, это вот они опасные для взрослых и для детей. А детей, конечно, поморники и буревестники. Они только родители, не дай бог, зазеваются, значит, они...
1: Это вот хищные птицы, да?
2: Это не хищные птицы, это трубконосые птицы, они питаются вот всем, чем попало, они могут рыбу ловить и все, но очень предпочитают, конечно, хищничество. Это морские птицы, это не... Собственно, не те хищные птицы, к которым мы привыкли. Это не орлы, не ястребы, не соколы. Это морские птицы, которые могут, в принципе, и сами охотиться, но они при этом вот выбрали такое, как бы... Они падали очень много, потребляют. То есть вот они, допустим, большая роль им отводится именно вот в уничтожении падали на побережьях. Но при этом они и живого птенца могут, и яйца могут разворовать, разбить. Это такая... Вот. Ну вот почему сейчас заговорили, собственно говоря, о сокращении численности императорского пингвина, я вот нашла, есть такой Питер Фетвелл, англичанин, который сотрудник британской антарктической службы, или арктической, может быть, арктической, просто наблюдает. Вот, и он на основании спутниковых наблюдений, фотографирований, он исследовал несколько колоний, которые находились в море... Беллинсгаузена и в море Венделла, по-моему, где, собственно, считается треть вот этой мировой популяции императорских пингвинов. И обнаружил, что численность сократилась там за сколько-то лет, по-моему, с 2000 года на 22%, что, в общем-то, значительно быстрее сокращение идет, чем ожидалось. Вот. Но при этом, допустим, как бы это вопрос такой, они же, если первое, собственно, взрослые-то птицы не погибают, и если у них было неудачное гнездование на льдине, вот на этой конкретно, в этом месте, где они до этого гнездились, может быть, там, ну, 50-60 лет, они уходят вглубь материка. Антарктида – это материк, который все-таки не растает. Вот. У них, собственно, лимитирующий фактор – это расстояние от колонии до моря. То есть оно должно быть не слишком маленьким, не слишком большим, чтобы птицы успевали кормиться и возвращаться. Если они будут слишком много сил тратить вот на этот путь, у них будет неуспешное гнездование. Вот. Но, собственно, уйдут они вглубь материка. Первое, вот одно гнездование было неудачным, следующее, может быть, будет удачным. Но немало, в общем-то, лепту, наверное, в уничтожение, в сокращение численности, как мне кажется, приводит и загрязнение Мирового океана. Допустим, вот в 60-х годах был разработан такой препарат, назывался ДДТ, мало кто уже сейчас об нем помнит, который чуть не привел к вымиранию хищных птиц в Европе, потому что он приводил к нарушению кальциевого обмена, и птицы с собственным весом давили насиживаемые яйца. Они просто не могли размножаться, потому что очень тонкая скорлупа, и птица давила яйцо. И вот этот препарат был запрещен строго-настрого, его, в общем-то, перестали использовать. Но в те же годы этот препарат был обнаружен в печени антарктических пингвинов.
1: То есть люди специально добавляли, чтобы...
2: Люди уничтожали насекомых.
1: Ага.
2: Это все смывалось в море реками. В реки, потом в моря, в океан. Это говорит о том, насколько на Земле все взаимосвязано. То есть гадили в Европе...
1: Несмотря на расстояние, да?
2: Да. А течениями это относило в Антарктиду.
3: А пострадала печень пингвинчика?
2: Ну, я думаю, что там, на самом деле, у многих птиц это было. Просто вот это классический пример, что в северном полушарии нагадили, а в южном полушарии следы нашлись. А сейчас огромная проблема микропластика. И как этот микропластик влияет на живые организмы, пока достоверно не установлено.
3: Есть такая проблема.
2: Ну, в общем, вот так. Вот. собственно говоря. Ну вот сейчас, в принципе, вот он оценивает этот Питер Фетвелл, он оценивает эту популяцию вот этих вот двух морей, Беллинсгаузена и Вандала, в 250 пар. Потому что могут считать только парами со спутника. То есть один пингвин в колонии – это значит две птицы. Значит, второй где-то кормится. Вот. То есть это 500 тысяч птиц. 250, да. Значит, собственно, популяция сама, она, в общем, миллион-то свой поддерживает.
1: Ага.
2: Вот, поэтому...
1: Что, в пределах нормы?
2: Да, я не считаю... Допустим, ну, я же говорю, вот американцы своего американского журавля возродили с 17 птиц. Ага. У нас японский журавль на Дальнем Востоке исчезал катастрофическими темпами.
1: Ну, муссурийского тигра там до 250
2: граммов. Да, ну, с млекопитающими там посложнее, у них территория. А, собственно, ну, тем не менее, это почти критические. То есть был какой-то японец, ну, даже он сейчас, по-моему, еще жив, который у себя на острове того же японского журавля, по-моему, с 15 или с 20 птиц, у него популяция возросла, это оседлая была популяция, по-моему, до 70 или 80. Сейчас там проблем просто перенаселения, проблем просто прокормить. Вот. А когда такой запас у тебя за плечами, как миллион особей, ну, есть куда, в общем-то, изменившиеся условия, они толкнут эволюцию в ту сторону, чтобы сохранить.
1: Угу.
2: Поэтому я не считаю, что это так прям вот совсем фатально. Вот с тем же пингвином Гумбольдтом ситуация намного хуже, и с чернолапым пингвином.
1: У нас остается буквально 2 минуты.
3: Я вам хочу сказать спасибо за то, что вы меня обрадовали, то, что моя любимая порода птичек не вымирает.
2: Это вид.
3: Честно,
2: не порода, это вид.
3: Вид, да, извините. Пожалуйста, это для меня потрясающая новость и заряд прямо на весь целый день. А расскажите вот напоследок, да, нашим радиослушателям и тем, кто нас смотрит в эфире, чем какой-нибудь человек, вот абсолютно любой рандомный человек, может помочь предотвратить как-то вымирание и вот замедление, да, вот этого всего?
2: Ну, все очень просто, собственно, экономии, скромности в жизни, не покупать лишнюю одежду, не покупать еду, которую ты не приготовил, а выбросил, не выбрасывать пластик, а как-то вот участвовать в переработке. Ну вот, не гоняйте на машине тупо по дорогам, выбрасывая, то есть сжигая тупо бензин. Если надо проехать из места А, из пункта А в пункт Б, это одно, а когда ты просто тупо гоняешь, потому что вот тебе так хочется, лучше бегать начни, это будет полезнее.
1: Это лишний раз напоминание, что от каждого человека зависит все равно что-то.
2: Ну да?
1: Да,
2: если просто люди начнут развивать, ну как бы я назвала бы это... Ну, некоторая скромность, очень многое сейчас стало доступно, вот, ну, вот надо проявлять какую-то скромность, вот, в собственной жизненной стратегии. Сажать деревья, не гадить, ну, вот, собственно говоря.
1: Экономить ресурсы, да?
2: Да, ну, то есть, если тебе вот нужно килограмм рыбы, ты купи килограмм рыбы, а не 3 килограмма рыбы, чтобы потом это... У американцев, по-моему, есть статистика, у них... 70 или 75% еды уходит просто в отвал. Они просто это не съедают, а выкидывают.
1: Друзья,
2: а
1: мои,
2: это ресурс.
1: Друзья мои, для этого и существует наша программа, чтобы мы лишний раз задумались, а что полезного мы делаем или можем начать делать, как говорится, еще не поздно. Спасибо вам большое, Ольга Игоревна Роздина у нас была, орнитолог. Час пролетел очень быстро. Ниночка, давай попрощаемся.
3: Да, желаем всем отличного начала дня.
1: Все правильно, день только начался, дорогие друзья. Наша программа закончилась, но впереди очень много интересного. Оставайтесь, пожалуйста, на радио «Спутник», потому что самое правдивое, самое честное вы услышите в наших эфирах. До свидания.
2: До свидания.
0: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.

0: Сокращение численности войск США в Германии. Контекст. Берлин рискует лишиться значительной части американского контингента и новейшего оружия как важнейших компонентов системы безопасности. Речь идет минимум о 5000 военнослужащих, о ракетах СМ-6 и гиперзвуковых комплексах Dark Eagle, способных долететь до Москвы за 20 минут. Решение об их размещении принимала администрация Байдена, а потому оно априори подлежит пересмотру Дональдом Трампом. История с ревизией европейского наследия демократов могла бы стать рутинной задачей Белого дома. Но события в Иране перевернули шахматную доску. А действие, точнее бездействие ФРГ в лице канцлера Мерца вызвало гнев американского лидера и резко ускорило события. Германия отказалась помогать США. Трамп задается резонным вопросом: зачем тратить миллиарды на государство, предающее в острые моменты? Он назвал немецкого канцлера полностью неэффективным. В своей соцсети американский лидер написал: «Мерц считает, что Ирану позволительно иметь ядерное оружие. Он совершенно не понимает, о чем говорит». Трамп допустил, что американские войска также уйдут из Италии и Испании. Но сделать это будет непросто. Конгрессмены будут вставлять палки в колеса.
1: Узнать за 90 секунд.
2: Договор о продаже Аляски был подписан в 1867 году. США отошли полуостров, береговая полоса в 10 миль и ряд островов. Но полноправным штатом Аляска стала только в 1959 году. До этого имела статус территории. В 1920-х ее губернатор после поездки в Вашингтон загорелся идеей разработать флаг для своего региона. Обидно было, что подведомственная территория не имеет своего полотнища. Был организован конкурс, в котором приняли участие дипломированные дизайнеры и обычные школьники. Победил 13-летний подросток Бенни Бенсон. Его проект оказался лучшим. Жюри подкупили лаконичность и символизм. На синем полотнище Бенсон изобразил 7 звезд созвездия Большой Медведицы и Полярную звезду. И дал пояснение: голубой фон – небо Аляски, ковш Медведицы – ее сила, а Полярная звезда – будущий самый северный штат США. До сих пор этот флаг считается самым красивым из всех других американских флагов. Ирония судьбы в том, что символизмом было наполнено не только изображение, но и происхождение автора. По отцу Бенни был швед, а по матери Татьяне на четверть русский. Мама родилась наполовину русской, наполовину эскимосской. Кстати, название этому прибрежному народу, алутиики, дали тоже русские.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Бишкеке 7, в Саратове 5 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Украинские дроны атаковали ДНР. Трое ранены. Более 40 стран обсудят вклад в Еврокоалицию в Ормузском проливе. Посол России назвал состояние отношений с Японией ледниковым периодом. Подробности далее. Трое мирных жителей, включая двоих детей, получили ранения в результате атак украинских военных в ДНР за прошедшие сутки. Об этом сообщили в управлении администрации главы правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Также отмечается, что повреждения в результате атак получил один объект гражданской инфраструктуры. Представители более 40 стран 11 мая примут участие во встрече под руководством Франции и Великобритании. Стороны обсудят возможный вклад в миссию по сопровождению кораблей в Ормузском проливе. Это передает агентство Bloomberg. Напомню, 13 апреля ВМС США начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива. На него, как известно, приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Соединенные Штаты уверяют, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через пролив, если они не платили за проход этой республики. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах. Отказ от российских энергоносителей вызвал в Европе большие волнения. Об этом заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. К чему эти волнения приведут европейцев, неясно, добавил он, но уже понятно, что Европа теряет свою роль, она начинает отставать по многим позициям, включая высокие технологии. Посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев охарактеризовал состояние отношений с этой страной как ледниковый период. Это произошло из-за того, что Япония поддержала антироссийские санкции и пошла на поводу у западных стран в отношении России, подчеркнул посол. Напомню, с марта 2022 года Япония ввела несколько пакетов персональных и экономических санкций против нашей страны. Стоимость военной операции США против Ирана продолжает расти и уже превысила 77 миллиардов долларов. Это утверждает иранский портал. Ресурс обновляет данные в режиме реального времени и подсчитывает средства, необходимые для содержания персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Методика расчета основывается на докладе Пентагона Конгрессу, в котором говорилось, что первые 6 дней стоили Соединенным Штатам более 11 миллиардов долларов, а в дальнейшем расходы составят 1 миллиард в день. При этом в конце апреля в Пентагоне заявили законодателям, что расходы США на конфликт с Ираном составили около 25 миллиардов долларов. Мотоцикл повис на опоре светофора в нескольких метрах над землей после столкновения с автомобилем в Канаде. Отмечается, что мотоциклист был доставлен в больницу с серьезными травмами, но его жизни ничего не угрожает. Водитель другого автомобиля не пострадал. Возможные причины аварии полицейские называют превышение скорости. Это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Разворот на восток.
2: Друзья, в эфире радио «Спутник. Разворот на восток». В студии для вас работает Турал Керимов, российский востоковед, африканец, советник медиагруппы «Россия». Сегодня будет целый час у нас восточный, как обычно в это время. Ну и обсудим мы, естественно, не только актуальные новости, но и те события, которые играют огромное историческое значение. Не только для нашей страны, но и большей части цивилизованного мира. После Парада Победы в Москве огромная реакция в иностранной прессе последовала. Было много статей, комментариев о том, как, собственно, проходил парад, что нужно подчеркнуть для себя, какие сделать выводы. Естественно, пресса Азии, средства массовой информации Ближнего Востока, азиатских государств не обошли стороной данное событие. Вообще, в принципе, это историческая тема, которая является для нашей страны особенной. Праздник Великой Победы является сакральным праздником для России и самым главным, на мой взгляд, праздником нашей страны, не может так или иначе не вызывать к себе столь пристального внимания. Ну и, естественно, не обошлось без каких-то разночтений, как и обычно, в том, какое все-таки историческое значение события тех лет имеет и как их нужно оценивать. В этом смысле, к сожалению, мы видим огромное количество каких-то попыток подойти к тем событиям, к той истории с точки зрения ревизионизма, с точки зрения искажения исторических фактов, отрицания тех преступлений, которые тогда были совершены, отрицания значения победы советского народа, Советского Союза в этой войне. Но, к счастью, не все страдают подобного рода амнезией, не все занимаются подобного рода преступным информационным, я бы сказал, терроризмом, но и большая часть государств, наших партнеров, так или иначе отдают себе отчет и понимают, что же все-таки тогда происходило, не забывают важность той победы, не забывают, каким трудом, какой ценой, страшной ценой она далась. Ну, в первую очередь, естественно, Советскому Союзу, 27 миллионов погибших — это огромная цифра, которая так или иначе никогда не может быть забыта мировой историей, и мы не можем позволить, чтобы это произошло. В Азии, к нашему большому удовлетворению, эти процессы имеют не столь безобразный характер и принимают не такие уродливые формы, как на Западе, в Европе. Ну и там такие тенденции есть. Решили мы обсудить этот вопрос и разобраться в том, как все-таки данные процессы проистекают в Азии, в азиатских государствах, в Китае, в Корее, в Северной Корее, Южной Корее, в Японии, в Юго-Восточной Азии, в Вьетнаме, в других странах этого региона. Ну и с нами уже на связи наш первый гость Владимир Нежданов, эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, старший преподаватель РАНХИКС. Владимир, приветствую.
3: Здравствуйте.
2: Тема сложная, мы с вами вне эфира ее обсуждали. Ну и, естественно, страны Азии также оказались по разные стороны баррикад, разделительных линий. Также принимали участие в военных действиях Второй мировой войны друг против друга. Мы знаем страшные последствия тех событий. И многие государства также были оккупированы, военные преступления, в частности, японской армии, до сих пор не забыты, и события, связанные с той войной, до сих пор являются проблемой политической в отношениях между многими государствами этого региона, с той же Японией, и посещение храма Ясукуни со стороны японских властей многие годы является фактором, ну даже не то чтобы раздражителем, а, наверное, камнем преткновения в каких-то возможных перспективах нормальных отношений между этими государствами. И в этом смысле, конечно же, хотелось бы услышать, что думают об этом в Китае в первую очередь. Китай также многие миллионы жизней потерял во время этой войны. Страшные события разворачивались, та же Нанкинская резня, другие факты, которые невозможно забыть, невозможно умолчать, происходили на территории Китая. Ну и мы знаем, что победа Китая в этой войне была бы невозможна без поддержки Советского Союза в том числе.
3: Конечно. Здесь надо обратить внимание для начала на то, что когда мы говорим о памяти о Второй мировой войне в Китае, мы сразу же встречаем два нюанса. Первый нюанс — это нюанс датировок. Мы все с вами

Все с вами с детских лет, со школьной скамьи помним две даты. 1 сентября 1939 года – начало Второй мировой войны и 22 июня 1941 года – начало Великой Отечественной войны. Но в Китае оперируют другой датой. И если мы посмотрим на китайскую официальную историографию, то там датой начала Второй мировой войны будет названо 7 июля 1937 года, когда милитаристская Япония напала на тогдашнюю Китайскую республику. И здесь возникает термин «война сопротивления Японии», которая в рамках официальных датировок длится с 1937 по 1945 год. То есть, по сути, акцентируется внимание, что первые звоночки Второй мировой войны прозвенели именно в Азии, и в дальнейшем она в Азии и закончилась. Но есть еще более, скажем так, глубокий в историю подход, когда обращают внимание китайские историки, что отсчет можно вести и вовсе с сентября 1931 года, после которого началась японская оккупация Маньчжурии, появление мариночного государства Маньчжоуго в 1932 году, и это уже подводит к другому термину – 14-летняя война сопротивления. В этой связи надо обратить внимание, что действительно в Китае используют такую датировку более широкого, скажем так, понимания Второй мировой войны. А второе это специфика названия. И мы привыкли говорить «Вторая мировая война», в России мы говорим «Великая Отечественная война». А вот в Китае нередко используют термин «мировая антифашистская война». И это призвано подчеркнуть специфику исторического нарратива. То есть противостояние именно специфической, человеконенавистнической идеологии, да, с человеконенавистническому подходу. Конечно же, война в Китае длилась долго, она была довольно тяжела. И здесь надо обратить внимание, что Китай помнит, что начиная с 1937 года, когда произошли первые инциденты вооруженные между китайскими войсками и Японией, и вплоть до 1941 года, чуть ли не единственным помощником Китая выступал Советский Союз. Напомню, что осенью 1937 года СССР начал поставлять в Китай военную технику и снаряжение, предоставил несколько займов. Уже весной 1938 года в Китай стали прибывать советские военные советники. И благодаря советской помощи к середине 1939 года Китай смог укрепить свои вооруженные силы, обучив и снарядив в общей сложности 3 миллиона человек. Если попробовать суммировать помощь СССР Китаю в 1937-1940 годах, то она будет значительной. Это огромные суммы займов. Это практически 1000 самолетов, за 100 танков, за 1000 артиллерийских орудий, за 5000 пулеметов, более 1000 автомашин и так далее. Но и что немаловажно, более 3500 советских военных советников группами прибывали в Китай для участия в разработке оперативных планов, подготовке военных кадров. Вместе с тем более 2000 советских летчиков-добровольцев принимали непосредственное участие в боях с Японией в разных регионах Китая, нанося тяжелый урон японской армии. В этой связи можно обратить внимание, что вот эта вот история Второй мировой войны в России и Китае переплетается в этих судьбах. Ну вот, например, можно вспомнить Чуйкова, это был командующий 62-й армией, которая особо отличилась в Сталинградской битве. И вот в 1940-1942 годах он принимал участие в Японо-Китайской войне, где сыграл ключевую роль в создании мощного фронта, защитившего советские дальневосточные рубежи от агрессии Японии. И здесь мы тоже видим вот это вот переплетение судеб, переплетение истории, переплетение событий. В Китае, конечно же, как вы правильно обозначили, были и абсолютно страшные, не поддающиеся объяснению события, как, например, Нанкинская резня, где с целью запугивания гражданского населения проводились массовые бесчеловечные казни, в том числе публиковавшиеся в тогдашней японской прессе как

0: некое соревнование. Одним из пунктов обвинения военных преступников на трибунале в том числе стала ежедневная публикация в одной из японских газет такого соревнования по отрубанию голов катаной в Нанкине. Страшное событие. И Китай, подсчитывая потери, говорит о их колоссальном масштабе. Погибло более в районе 35 миллионов китайских граждан. И причем большая их часть именно мирное население, которое подвергалось издевательствам, пыткам, подвергалось зверским убийствам, расправам. И вот здесь вот надо обратить внимание, что завершение Второй мировой войны, оно привело к такой интересной исторической специфике. Мы, конечно же, говорим о безоговорочной роли Китая в победе во Второй мировой войне, но ранее, до нулевых, десятых годов, Пекин использовал статус победителя достаточно редко. И мы можем, опять же, увидеть переплетение судеб России и Китая. В 95-м году, во время празднования 50-летия победы, в Москве был с визитом председатель КНР Цзянь Цзиминь. И тогда, на встрече с президентом Ельциным, он высказался о вкладе Китая и Советского Союза в войну против фашизма, а также о том, что народы обоих государств во время войны поддерживали друг друга и воевали плечом к плечу. Позже, уже в начале 10-х годов, тогдашний председатель Ху Цзиньтао на празднованиях по случаю 65-летия победы на встрече с тогдашним президентом Медведевым обозначил, что именно советские войны внесли решающий вклад в борьбу за победу во всемирной антифашистской войне. Ну и, наконец, мы уже говорим о сегодняшнем дне. Сегодня для Китая память о событиях тех лет. Это краеугольный аспект политической жизни, общественной жизни, который демонстрирует значение Китая в существующей системе международных отношений, демонстрирует то, что Китай через эти потери стал и является гарантом системы с центральной ролью Организации Объединенных Наций, международного права и так далее. Короче говоря, если здесь подвести итог, то Китай пережил довольно тяжелые страницы своей истории в те годы. И, конечно же, сегодня эти страницы не забываются. И даже если мы с вами отправимся в Нанкин, в мемориале погибшим в Нанкине, есть и русские, советские фамилии тех летчиков, тех добровольцев, которые защищали город от японских оккупантов, от японской агрессии. Это если кратко.
1: Да, Владимир, действительно, история 40-х, 50-х, в том числе азиатских государств, ее очень сложно представить без советского участия. И в этом смысле есть еще много страниц, которые, к сожалению, остаются неизученными. И оценка тех событий в полной мере, мне кажется, еще предстоит нами в ближайшем будущем в правильном ключе и с правильным подходом на международном уровне. Эти события должны рассматриваться, о них стоит упоминать, говорить, и нельзя о них забывать. Ведь так или иначе складывается впечатление, что после завершения Второй мировой войны основная роль там была связана с другой страной-победительницей, Соединенными Штатами Америки. И мы помним, как Трамп буквально пару дней назад объявил 8 мая также Днем Победы в США. Удивительно, что прошло 86 лет, и только сейчас они об этом вспомнили. Битва нарративов продолжается, она продолжается и между представителями, казалось бы, одного народа, но живущего в двух разных государствах. Я сейчас говорю про Корею. Впервые на параде Победы в Москве принимали участие военнослужащие из КНДР. КНДР является союзницей нашей страны, и, собственно говоря, вооруженные силы КНДР также принимали участие в контртеррористической операции на территории Курской области Российской Федерации. Вечная память и слава бойцам корейской армии, которые сложили там головы, освобождая Курскую землю как свою родную. Ну и на этом фоне достаточно странно наблюдать какую-то вялую реакцию в Южной Корее, которая также была оккупирована, на территории которой также происходили страшные преступления, ну и которая стала жертвой, собственно говоря, той холодной войны, которая была, собственно, продолжением большого глобального конфликта. И в этот раз врагом назначили Советский Союз. Просто потому, что Советский Союз оказался страной, которую не удалось, видимо, победить руками фашистов. Или же ослабить руками фашистов и японских милитаристов. Как эти события сейчас в Большой Азии вспоминают, как к ним относятся, если подходы Китая однозначны, то что говорят об этом на Корейском полуострове? Про Северную Корею мы знаем, что говорят в Южной Корее. Ну и, конечно, у нас еще остается время. Хотелось бы обсудить то, как оценивают эту ситуацию в Юго-Восточной Азии. Лидеры Лаоса и Малайзии также присутствовали на памятных и торжественных мероприятиях. Это интересный факт, который, мне кажется, стоит разобрать.
0: Да, но если говорить о обеих Кореях, то память о Второй мировой войне в этих странах, она также гораздо шире, чем это принято в Европе, чем это принято у нас в России. Дело в том, что для Кореи оккупация началась еще в начале 20 века, поскольку в 1910 году Корея окончательно потеряла свой суверенитет. В стране был введен военно-полицейский режим Японии, и после такого рода аннексии она стала японским генерал-губернаторством. В дальнейшем, в течение десятилетий, в Корее происходили довольно специфические события. Ну, например, можно вспомнить, что в 1920-е годы Япония провозгласила эру культурного управления. Ну, она вроде бы разрешила создавать общественные организации, вроде бы появилась корейская пресса. Однако важно обратить внимание, что все это шло под крайне специфическим наполнением. Ну, например, Япония проводила последовательный курс на уничтожение корейского самосознания. Были закрыты корейские театры и музеи. Под запрет попали национальные праздники, танцы, музыка, одежда. Были сожжены сотни тысяч книг по корейской истории, в том числе имеющих колоссальное историческое значение. Но и самое главное, был введен в то время запрет на чтение книг на корейском языке, книг с биографиями корейских национальных героев. Официальным языком Кореи в те годы стал японский. На нем велось преподавание в школах, где он в те годы именовался единственным возможным родным языком. А корейский язык, его можно было учить, но он назывался иностранным в Корее. И здесь надо обратить внимание, что японцы ввели целый перечень должностей в то время, которые не имели права занимать этнические корейцы. Шли колоссальные репрессии. И таким образом, к началу уже боевых действий в Азии, Корея пережила десятилетия, на самом деле, уничтожения национального самосознания, уничтожения даже самых основ, возможности читать, говорить на своем родном языке. Начало же войны повлекло за собой еще более тяжелые события для корейского народа. Надо обратить внимание, что с 1939 года корейцев стали отправлять в Японию японские колонии в Юго-Восточной Азии в качестве рабочей силы подневольной. В 1942 году вышел указ, согласно которому корейские юноши были обязаны проходить специальное военное обучение. Ну, а девушек отправляли на фронт и склоняли к проституции. И эта группа женщин сегодня в Корее получила название «женщины для утешения». И эта группа порядка 180 тысяч корейских женщин, которые на протяжении второй половины 20 века мало того, что боролись за какие-то хотя бы моральную компенсацию со стороны японской армии, японского государства. Проблемой была даже попытка их признания. Да? То есть здесь признание, что такое военное преступление Японии совершалось. И, конечно же, здесь надо заметить, что два корейских государства сегодня по-разному эту память интерпретируют, с этой памятью работают. В КНДР это, скажем так, включено в официальную идеологическую структуру относительно складывания современного северокорейского государства, относительно позиционирования на международной арене. В Республике Корея это в большей степени, я бы сказал, общественное движение. И общественное движение, которое борется за признание, за попытки компенсации моральной, ну и в том числе, конечно же, признания со стороны японского государства, официального признания, что такие военные преступления совершались. Здесь надо заметить, что есть определенная проблема. Потому что в японском истеблишменте, конечно, на крупных собраниях это вслух не говорится, но известно, что присутствует позиция, что Китай и Корея якобы преувеличивают тот объем преступлений и жертв, который был. Вот в частности известно даже о нынешнем примере Японии, что такие идеи существуют. Ну а если кратко обратиться к другим странам Азии, ну в частности Юго-Восточной Азии, то там память о Второй мировой войне, она во многом оказалась, ну, скажем так, связана уже со следующим этапом борьбы за национальное освобождение, поскольку изгнание японских оккупантов из этих территорий, которые в начале войны были колониями европейских государств, вызвало своеобразный вакуум власти, что и позволило в дальнейшем уже национально-освободительным движениям встать на ноги и уже в 50-е и далее годы обрести национальную независимость. Поэтому для Юго-Восточной Азии многих стран этого региона Вторая мировая война, как память о ней, это пролог к дальнейшей борьбе за уже национальную независимость и становление современного суверенитета этих государств.
1: Ну и мы помним те события, которые тогда разворачивались также в этом регионе, не только на Корейском полуострове, но и далее в Юго-Восточной Азии, в, значит, таких странах, как Лаос, Камбоджа, Вьетнам, в общем-то полуостров Индокитай. Ну и надо сказать, что и другие крупные государства, такие как Индонезия, также были оккупированы, Малайзия, верховный лидер которой также присутствовал на параде, Мьянма. Это общая история, это общая память, это до сих пор общая боль. И, естественно, я так понимаю, что осознание этой общности, оно еще, конечно, не пришло, или же пришло не повсеместно. Над этим еще предстоит работать не только историкам, но и обществом, и стран региона, и нашему обществу. Но главное то, что эта память не забыта, и ее не предали забвению, как это пытаются сделать на Западе, в Европе, в Соединенных Штатах отчасти. Владимир, спасибо вам большое. Нечасто мы говорим на исторические темы. С нами в гостях был Владимир Нежданов, эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, старший преподаватель РАНХИКС. После выпуска новостей вернемся в Азию, в частности, на Корейский полуостров. Продолжим разговор о Северной Корее и об изменениях в Конституции этой страны. Оставайтесь с нами.

0: Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
1: Введите имя.
0: Герман Клименко.
1: Уточните свой статус.
0: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
1: Введите пароль.
0: Радио «Спутник».
1: Докажите, что вы не робот.
0: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник».
2: Так, когда обезьяна взяла в руки палку? Почему у кошки 9 жизней? Пьют ли рыбы воду?
0: Пытаться познать мир, сидя в интернете, совсем не то же самое, что плавать с акулами, слышать шипение гремучей змеи, входить в клетку льва. По-настоящему удивительные истории об обитателях нашей планеты. В программе «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Дискуссии о том, какое переложенное на музыку стихотворение Владимира Высоцкого можно считать его первой песней, не утихают до сих пор. По одной из распространенных версий, это 49 дней. Поводом для написания поэмы песни послужило реальное событие. Четверо советских моряков оказались в открытом океане на барже, которую унесло мощнейшим порывом ветра. Они сумели выжить и после почти двухмесячного дрейфа были обнаружены американскими летчиками. Но сам Высоцкий называл своей первой песней «Татуировку». Об этом он не раз говорил в интервью. Точная дата создания татуировки неизвестна. Но впервые автор исполнил ее летом 1961 года. Владимир Семенович рассказывал, что дело было в Ленинграде. Он ехал в автобусе и увидел впереди себя человека в распахнутой рубахе. На груди красовалась татуировка с миловидной женщиной и надписью «Люба, я тебя не забуду». Это настолько впечатлило поэта, что он зарифмовал увиденное, пропустив через призму собственной фантазии. Любу заменил на Валю, а случайному попутчику дал имя Лёша. В тексте умело сочетались ирония и трагизм, никакой героики и пафоса. Но советские люди полюбили эту песню больше других.
3: Краше, чем Делона Лев.
4: Это господа Нормен.
3: Расшатает ваш Биг Бен.
4: Это господа Нормен.
3: Точно в цель, как сюрикен.
4: Это господа Нормен.
3: Байден ваш олигофрен.
4: Это господа Нормен.
3: Ваш эфир поднял с колен.
4: Это господа Нормен.
3: Бог эффектных мизансцен.
4: Это господа Нормен.
3: Разорвал давно Шенген.
4: Это господа Нормен.
0: Армен Гаспарян. Каждый вторник в 5 вечера на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Есть что сказать?
5: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
6: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».

0: «Разворот на восток».
1: Друзья, продолжаем «Разворот на восток» в эфире «Радио Спутник». И в студии для вас по-прежнему работает Турал Керимов, российский востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия». Сегодня в первой части говорили об исторической памяти, связанной с событиями Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в Азии. Затронули мы и корейскую тематику. Вторая часть эфира будет также посвящена Корее. В Корейской Народно-Демократической Республике по сообщениям международных СМИ были внесены изменения в конституцию страны. Изменения называют эпохальными. В частности, речь идет о ядерном статусе государства, о полномочиях лидера страны Ким Чен Ына, о том, как Северная Корея себя позиционирует и собирается ли она объединяться с Южной Кореей, ну и о тех вопросах, которые ранее касались социально-экономического развития. Допустим, по сообщениям, опять же, американских и южнокорейских СМИ из Конституции были убраны упоминания о том, что страна является свободной от налогов и имеет всеобщее бесплатное медицинское обслуживание. О том, насколько эти сообщения правдивы, что действительно происходит с северокорейской конституцией, отказываются ли в Пхеньяне от объединения с Сеулом, и будет ли теперь Южная Корея вечным врагом для Северной Кореи, какие новые полномочия у Ким Чен Ына согласно новой конституции или возможной новой конституции. Ну и о других вопросах сейчас поговорим с ведущим научным сотрудником Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук Евгением Евгеньевичем Кимом. Евгений Евгеньевич, здравствуйте. Я не просто так подчеркнул, что это сообщение южнокорейских и американских СМИ, потому что официальной, как я понимаю, информации на этот счет нет. И хотел бы начать с этого вопроса. Насколько эти сообщения, на ваш взгляд, отражают действительность? И почему именно сейчас этот вопрос вошел в повестку?
2: Ну, как вы понимаете, Южная Корея ищет возможности сейчас как-то наладить какие-то связи с КНДР и, соответственно, пытается показать, что в Северной Корее какие-то происходят перемены. Плюс к этому у них очень большая надежда на то, что, как вы знаете, на предстоящей неделе президент Соединенных Штатов Америки посетит с визитом Китайскую Народную Республику. Как известно, в начале предыдущего месяца в Пхеньяне побывал министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Он, кстати, был и позапрошлом году, и в прошлом, вернее, году, и поэтому такой частый визит министра говорит о каких-то серьезных вещах, связанных с возможностью встречи Трампа с Ким Чен Ыном в Пекине. По крайней мере, я так думаю, что он захотел, попросил китайскую сторону, чтобы такая встреча могла быть организована. Ответит ли Ким Чен Ын на это, я не знаю пока, но, в принципе, если китайская сторона попросит, почему бы и не встретиться, не поговорить. Но о чем говорить? Если Соединенные Штаты Америки заведут старую песню «Откажитесь полностью от ядерного оружия», то пример убийства высшего верховного лидера Ирана показал, что американцам ни в чем нельзя доверять. И то, что они применили в отношении Ирана, и то, что они применили в отношении Венесуэлы, и что они могут применить в отношении Кубы, они могут применить в отношении к КНДР. Единственное, что их сдерживает, это ядерное оружие КНДР. И плюс к этому союзнический договор России и КНДР. Но в то же время не мешает им дополнительно, законодательно застраховать возможность или предупредить возможность таких ответных мер, очень серьезных. И не случайно поэтому достаточно жестко было сказано, что если они осмелятся убить высшего руководителя, то немедленно будет нанесен по отношению к этим убийцам ядерное оружие. И это, я так думаю, будет сдерживать. Почему сейчас именно? Видите, дело в том, что там отдель тотального обожествления, которое происходило в Корейской Народно-Демократической Республике, она определенным образом сдерживает экономическое развитие, потому что развитие экономики должно опираться не только на энтузиазм людей, работающих, но и в определенной степени, естественно, и их материальные интересы. И, соответственно, вопрос в том, на какой стадии развития Корея сейчас находится. Нужно ли использовать частную инициативу для того, чтобы оживить экономику и повысить уровень жизни населения. И пример Китая показал, что при сохранении руководящей роли Компартии и в целом развитии страны по направлению к социализму, строительству социалистического общества, использование личной инициативы, частной инициативы, в принципе, не угрожает сильно уж тому режиму, который установлен в стране. И в связи с этим мы наблюдаем там очень некоторые интересные вещи, связанные с тем, что там есть небольшое количество частных предприятий. Плюс к этому многие государственные предприятия, вот по типу того, что было сделано в Советском Союзе в 70-80-е годы, они получили возможность заключения хоздоговорных отношений с различными там структурами. В частности, допустим, вузы могут на хоздоговорной основе и выполнить какие-то научно-исследовательские работы в интересах каких-то крупных предприятий, у которых не хватает своих собственных научных сил. И это хоздоговорные работы, в принципе, это что, рыночный механизм, да? Ну, а
1: Да.
2: раз это рыночный механизм, то налоги, извините, должны обязательно быть. И многие молодые люди Северной Кореи, это, в принципе, воспринимают нормально. Кстати, хочу обратить внимание, что там происходит процесс омоложения кадров, и если вы вот обратили внимание на посещение им вот буквально где-то 3 дня назад, кажется, да, заводов по производству вооружения различных типов, то разъяснение ему давали люди, которым, ну, на корейский вид, это на наш вид, это где-то около 30 лет, но я считаю, что корейцы, поскольку выглядят моложе, но это до 40 лет. То есть это пошло новое поколение, которое знакомо и с тем, что происходит в мире, тем более, что в КНДР не только есть интернет внутри страны, но и многие научные учреждения имеют право выхода на международный интернет. И, соответственно, что касается, допустим, технологических, технических, они информацию получают. Плюс к этому у них есть возможность также получать очень серьезную экономическую информацию. Поэтому то, что в определенной степени налоговые отношения должны быть, ну, я думаю, что опыт Китая, да, и опыт Вьетнама и так далее показывает, что это, в принципе, не вредит социалистическому развитию или строительству социализма. И в связи с этим, может быть, это, знаете, такой сигнал Трампа. Смотрите, мы тоже определенные элементы рыночной экономики тоже можем использовать. Это явление очень важное. И что касается того вопроса, который связан с объединением Кореи. Ну, понимаете, какая сложилась ситуация? Это мечта, надежда всех корейцев, проживающих в двух странах, да, в двух Кореях. Конечно же, когда-то единая нация раскололась на два государства, и уже прошло почти 80 лет, и чем дальше будут развиваться, тем дальше они будут отходить друг от друга и экономически, и культурно, и даже в языковом отношении, потому что есть много различий в языковой культуре Южной Кореи и КНДР. Ну, хотя бы даже, давайте возьмем литературный язык Северной Кореи, он отличается от литературного языка Южной Кореи, ну, соответственно, и соответствующий изобразительный ряд, и мысленные, и творческие какие-то задумки и выражения, они тоже определенным образом отличаются.
1: Евгений Ильич, я прошу прощения, вот хотел бы в этой связи задать уточняющий вопрос, ведь там же не только отказ от воссоединения Родины, но и описание новых границ или новое описание границ Корейской Народно-Демократической Республики приводится описание того, что это страна, которая расположена между Россией и Китаем на Корейском полуострове, на юге находится Южная Корея, при этом точные границы с Южной Кореей там не указаны, и более того, опять же, по сообщениям южнокорейских СМИ со ссылкой на Министерство обороны Южной Кореи используются формулировки «самое враждебное государство» и «главный враг» по отношению к Республике Корея, якобы со стороны Корейской Народной Демократической Республики. То есть это что? Это оспаривание границ по условной 38-й параллели или же, наоборот, попытка какого-то цивилизованного развода или же это попытка надавить на Сеул для того, чтобы Сеул как-то дистанцировался от Соединенных Штатов.
2: Давайте сделаем следующее. Понимаете, Конституции КНДР никаких претензий к чужим территориям и обозначения своей территории нет. Конституции КНДР нет.
1: Ну вот я как раз говорю, что это со ссылкой на
2: Конституции,
1: южнокорейские СМИ, да.
2: Конституции Южной Кореи, Республики Корея, там есть статья 3, она раньше была 4, сейчас она статья 3, 48 года, о том, что территория Республики Корея – это весь Корейский полуостров с прилегающими островами. Следовательно, Южная Корея претендует на то, что вся территория Корейского полуострова является территорией Республики Корея. Северной Кореи этого нет. Северная Корея, правда, в 1948 году записала в своей конституции, что ее столица является Сеул, претендуя таким образом на то, что она представляет весь корейский народ. Основания для этого у них были, потому что из 536, кажется, 6 депутатов Верховного народного собрания 316 были депутатами, избранными на юге Кореи или имели происхождение южнокорейское. И поэтому они могли сказать, что мы представляем весь корейский народ. Но Конституция 1972 года, которая является базовой для нынешней тоже, с различными добавлениями и изменениями, там сказано, что столицей КНДР является город Пхеньян. И все. И тогда же Ким Ир Сен выдвинул идею создания объединения Кореи в виде создания конфедерации корейской, которую назвал конфедерация Корео. Что это означает? Конфедерация – это союз двух государств. Не единое государство, понятно, да? Это союз двух государств. И он тогда, понимая, что они разошлись уже тогда настолько серьезно друг от друга, что единое государство не может быть создано, он предложил вот этот вариант. Южная Корея этого не захотела признавать. Она все время и до сих пор твердит и говорит о том, что вот Конституция. Дело в том, что Конституции ни одного другого государства в мире нет положения о том, что часть территории Корейского полуострова, который занимает сейчас КНДР, является территорией Южной Кореи. Понимаете, да?
1: Ну, то есть получается, что именно Сеул является источником территориальных претензий между двумя корейскими государствами, а Пхеньян только отвечает на вот эти вот намерения.
2: Понимаете, ну, Господи, сейчас. Дело вот в чем. Сейчас.
1: Да, ну тут я бы еще на один вопрос
2: Нет,
1: обратил
2: сейчас
1: бы.
2: я вам скажу вот
1: Да.
2: что. Значит, когда в 1991 году две Кореи вступили в состав Организации Объединенных Наций, обе Кореи обязались соблюдать уставные положения ООН, да? А это основное положение говорит, нельзя посягать на территориальную целостность другого государства, да? Нельзя нарушать границы другого государства. Конституции Северной Кореи никаких претензий на территорию другого государства нет. Территория Южной Кореи сохранила, Южная Корея Конституции сохранила посягательство на территорию другого государства, члена ООН. Понимаете, они тем самым, вступив в ООН, нарушили устав Организации Объединенных Наций.
1: Ну и
2: Они должны
1: продолжают
2: быть
1: это
2: свои.
1: делать, видимо, до сих пор.
2: Да?
1: И продолжают
2: Да,
1: это делать до сих
2: продолжать
1: пор.
2: это делать, да. И когда вот в прошлом году, после того, как позапрошлом году Ким Джонг Ун заявил о том, что мы теперь враги и мы не принадлежим к одной нации, министр объединения Южной Кореи Чон Дон Ён, человек очень умный, я с ним знаком, он, в принципе, однажды высказался, что ну, две Кореи. Да тут же на него напустились все консервативные силы, и в том числе и президент сейчас не хочет признавать существование двух Корей. Но это реальность, которую есть, и надо это признать. И надо убрать из Конституции положение о том, что вот эта территория севернее 38-й параллели является территорией Республики Корея. Кстати говоря, территория севернее 38-й параллели 122 тысячи квадратных километров. А территория южнее 38-й параллели сейчас 100 тысяч квадратных километров, а было 99. Но они там намыли прибрежную полосу, и сейчас стало 100 тысяч. Но вот эта меньшая часть территории говорит, что большая часть Корейского полуострова – это тоже наше. Так вы уберите, если вы хотите нормальных отношений между двумя государствами, уберите это положение из Конституции. Ну, они говорят, это Конституция, и каждый президент вступает в должность, дает обещание соблюдать Конституцию, поэтому мы не можем. Но если вы действительно хотите соблюдать устав Организации Объединенных Наций, показать приверженность нормам международного права, еще и хотите завоевать какое-то доверие со стороны Северной Кореи для того, чтобы налаживать отношения, ну, сделайте таким образом, чтобы никто не мог сказать, что вы претендуете на то, чтобы захватить эту территорию. Как раз речь идет вот о чем. Еще в 2012 году президент, тогдашний президент Южной Кореи Ли Мюн Бак произнес такую очень интересную фразу. Целью нашей является создание еще большей Республики Корея.
1: Ну,
2: Ну,
1: то
2: есть
1: есть,
2: сейчас Республика
1: да.
2: Корея, то есть поглощение Северной Кореи. А это означает, что Северная Корея как государственное образование, как субъект международного права исчезает, и фактически изучает историю Северной Кореи, как произошло с Германской Демократической Республикой. Кто себя вспоминает, что было там в ГДР? Западной Германии все это дело закрыли, как будто там ничего, никаких достижений не было. А между тем, разница в уровне жизни между Западной Германией и Восточной Германией там была не очень большая. А сейчас между севером и югом она очень большая разница в уровне жизни населения. И поэтому пока Южная Корея не будет отказываться от своих претензий на поглощение и уничтожение фактическое Корейской Народно-Демократической Республики, ну что должна делать в этой ситуации Корейская Народно-Демократическая Республика? Естественно, говорить о том, что если вы будете пытаться нас каким-то образом ликвидировать или что-то, мы будем отвечать. И недавно, кстати говоря, совершенно, это тоже 3 дня назад, вот когда он смотрел вот это различные виды вооружения, они там ему продемонстрировали систему вернее, они назвали так, это гаубица-пушка, ну, пушка, да, которая стреляет на 60 километров.
1: Ну, то есть до Сеула
2: Чтобы
1: бьет.
2: вам было, понятно, от границы Северной Кореи до Сеула менее 50 километров. А это артиллерийский снаряд, который никакими рэбами не перехватить. Это понятно, да?
1: Ну, то есть под прямым огнем может оказаться столица Южной Кореи в
2: Естественно,
1: случае.
2: именно не ракетная техника, а именно артиллерийских снарядов. Ну, так вы учтите это обстоятельство. Северная Корея же не говорит, что мы собираемся вас там сокрушать, но если вы будете пытаться нас таким образом уничтожить, мы это применим. И в этой ситуации мне кажется, что Южная Корея должна была бы вообще с учетом того, что она хочет какое-то хотя бы минимальное доверие получить у Северной Кореи, так же как и Северная Корея хочет минимальное доверие, она должна, наверное, не только внести соответствующие изменения в Конституцию, ликвидировать эту статью, но и надо прекратить постоянное размещение на своей территории иностранных войск. На территории КНДР с 1958 года нет никаких иностранных войск. Там не проводится никаких учений с участием иностранных войск. А Южная Корея проводит каждый год не менее 80 учений вместе с американцами на территории Южной Кореи. Плюс к этому еще последние, сколько уже, 3 года проводятся учения военно-воздушные и военно-морские с японцами вместе.
1: Евгений Евгеньевич, я читал американскую прессу на этот счет, и там говорят о том, что это такой прекрасный повод обратить внимание на происходящее в Азии, нарастить там еще больше свое военное присутствие, раз это все представляет угрозу для Южной Кореи. Ну и переключиться, в принципе, с вопросов глобальной безопасности, сконцентрированных на Евроатлантике, на Азиатско-Тихоокеанский или Индо-Тихоокеанский регион. В общем, так или иначе, это все происходит на наших границах в том числе и представляет угрозу и для нас, а с учетом наших союзнических отношений с Северной Кореей, угроза нашему союзнику не может никаким образом соответствовать нашим национальным интересам. Евгений Ильич, спасибо большое. Наше время подошло к концу. Очень интересная беседа. Надеюсь, в скором времени мы ее продолжим. Напомню, что в нашем эфире был ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук Евгений Евгеньевич Ким, а в студии для вас работал российский востоковед, африканист, советник медиа группы «Россия сегодня» Турал Керимов. Спасибо. Оставайтесь на радио «Спутник». Вернемся со взлетом на восток через неделю.

Начало пожароопасного сезона в регионах. Контекст. МЧС приступила к усиленному контролю над лесными массивами и территориями в 80 областях, краях и республиках России. Для мониторинга используются беспилотные системы и другие средства наблюдения. Выполнение требований пожарной безопасности в половине регионов для спасателей в приоритете. Там установилась сухая и жаркая погода, чреватая пожарами, в том числе в результате человеческой деятельности. Инспекторы пожарного надзора проводят целенаправленную работу по выявлению поджигателей. В ряде районов нельзя разводить костры, сжигать отходы и пользоваться мангалами. На посещение лесов введены ограничения. Самые крупные пожары в 2025 году фиксировались в Бурятии. Около 90% из них начались из-за выжигания травы в сельской местности. В целом по стране количество лесных пожаров в прошлом году по сравнению с предыдущим периодом уменьшилось. Больше всех пострадал Дальний Восток. Климатологи отметили интересную особенность. Пожароопасные зоны стали смещаться в арктическую зону. Они связывают это с процессами глобального потепления. Особый упор для купирования связанных с огнем угроз в МЧС делают на профилактической, в том числе просветительской деятельности.

знать за 90 секунд. С середины 1950-х годов мир стал буквально бредить освоением космоса. Этому способствовало бурное развитие авиации и ракетостроения. Новая глобальная тенденция повлияла на сугубо земные технологии. Прежде всего, автопром. В США появилось целое направление, занятое созданием машин с космическими формами и турбореактивными двигателями. Концепты выглядели завораживающе. Плавники, прозрачные кабины, бутафорские сопла и аэродинамические тормоза самолетного типа. В серию они не пошли. Обыватели предпочитали более традиционные модели. Вопреки расхожему мнению о технологическом отставании СССР от Америки, в этой сфере дело обстояло ровно наоборот. Одновременно с американскими образцами в 1954 году в Советском Союзе был построен первый автомобиль с турбореактивным двигателем ГАЗ-СГЗ «Стрела». Заложенные в этот аппарат технические параметры поражали воображение. Он мог развить до 800 км в час, по скорости вставая в один ряд с самолетами. На практике испытатели ограничились 300 километрами. Нагрузки не выдержали шины. Поговаривают, что на пути гонщика попался посторонний предмет. Он решил судьбу проекта, который пришлось закрыть. Но престиж страны был приумножен.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве с Хинвали 5 утра, в Уфе 7, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Посольство России в Японии не получало запросов по отправке японской бизнес-миссии. В Британии стали нанимать больше временных работников. Расходы США на операцию против Ирана превысили 77 миллиардов долларов. Подробности далее. Посольство России в Токио не поступало запросов от японской стороны в связи с возможной поездкой представителей японского бизнеса в Россию. Об этом заявил посол Российской Федерации Николай Ноздрев. Агентство Киода с начала апреля дважды передавало, что впервые с 2022 года представители крупнейших японских компаний в составе правительственной бизнес-миссии посетят Россию. В первый раз информация была опровергнута представителем Кабмина, во второй раз на нее отреагировало Министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Там заявили, что бизнес-миссия готовится, но не ради продвижения сотрудничества, как сообщалось в СМИ, а для защиты активов японских компаний, работающих в России. Британские компании сокращают число постоянных сотрудников и все чаще нанимают людей по временным контрактам из-за экономической нестабильности, которая была вызвана кризисом на Ближнем Востоке. Это передает агентство Bloomberg. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию. Стоимость военной операции США против Ирана продолжает расти и уже превысила 77 миллиардов долларов. Это утверждает иранский портал. Ресурс обновляет данные в режиме реального времени и подсчитывает средства, необходимые для содержания персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Методика расчета основывается на докладе Пентагона Конгрессу, в котором говорилось, что первые 6 дней стоили более 11 миллиардов долларов, а в дальнейшем расходы составят 1 миллиард в день. При этом в конце апреля в Пентагоне заявили законодателям, что расходы США на конфликт с Ираном составили около 25 миллионов долларов. 6 человек были найдены мертвыми в грузовом вагоне на железнодорожной станции в Ларедо, штат Техас. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на местные правоохранительные органы. Личности погибших и точные причины их смерти пока не установлены. Официальные лица пока не подтвердили, были ли погибшие мигрантами, однако инцидент напоминает аналогичные случаи прошлых лет. Свыше 4000 ребят стали победителями Всероссийской олимпиады школьников текущего учебного года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Согласно сообщению, в финале олимпиады по 24 общеобразовательным предметам количество участия составило более 9000 учеников, что почти на 400 больше по сравнению с предыдущим годом. Самой многочисленной в этом году стала олимпиада по информатике. Также больше всего школьников приняли участие в олимпиаде по физике, математике и химии. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурсы «Метаметрика». Здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, о войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Сегодня о культуре. У меня в гостях замечательный пианист Варвара Мягкова.
3: Здравствуйте.
2: Варвара, здравствуйте. Мы давно вас ждали.
3: Я очень рада здесь быть. Спасибо большое за приглашение.
2: Я вас ждал после того, как я первый раз услышал вашего Баха. Вот. А с Бахом у меня особенная история. По Баху всегда очень видишь... Ну, это мое персональное, личное. Видишь человека. Я не могу сказать, какой вы человек. Я могу доказать, как вы играете Баха. И для меня это очень много значит. Знаете, я, наверное, отношусь к той, сейчас скромно скажу, к той категории пианистов, хотя я немножко тоже пианист, да, который скорее про интонацию, чем про удар. Да? Два типа пианистов есть: ударники и интонирующие.
3: Как вы прямо сдалека зашли.
2: Да. Вот тот уровень интонации, который я чувствую в вашей игре, вижу в вашей игре, мне очень лично импонирует.
3: Спасибо.
2: Поэтому с кем как не с вами, сегодня о классической музыке. Какой-то общий экскурс мы попробуем сделать. Объясню, почему. Кажется, что в нашем сегодняшнем мире, вот этом вот бушующем, цифровом, конфликтном, для классической музыки уже почти не осталось места. Что это какая-то очень узкая группа людей, которая занимается этой классической музыкой, которая понимает ее, которая, знаете, умеет ее чувствовать на вкус, так же, как не все разбираются в вине. Чтобы начать разбираться в вине, нужно там вот попробовать энное количество вина. То же самое с классической музыкой. Каково место, на ваш взгляд, очень аккуратно пока спрошу, классической музыки в сегодняшней культуре вообще?
3: Ну, во-первых, спасибо огромное за такие вопросы. Уже прямо сразу, можно сказать, это не один вопрос, да, вы уже сразу заговорили об интонации, об ударе. И это имеет значение, конечно же, но и плюс... Вот, относительно места, ну, понимаете, я же ведь музыкант.
2: Конечно.
3: Поэтому я скажу, что первое место. Ну, это логичный ответ, и понятно, что мое желание, ну, мне бы так хотелось, чтобы не просто классическая музыка как-то развивалась, она вполне себе прекрасно развивается. Вообще, я думаю, что Россия может быть одна из очень-очень немногих стран, которая, ну, в нашем бешеном пульсе, вот в этой экономике, в сумасшедшей, да, здесь люди сражаются за настоящую музыку, за настоящую культуру, делают это, честно говоря, ну, просто героически. И мне кажется, что это показатель, ну, не просто некого стоицизма человеческого. Я сейчас говорю не о самой музыке, вот как таковой, вот она есть где-то, ну, скажем, люди, да, которые... ее играют, которые, кстати, ее и слушают, ей обучаются. И здесь я уже могу сказать как-то это, может быть, чуть пошире, да, ведь это же не отдельная какая-то часть нашего познания, да. Музыка как, может быть, я не побоюсь этого слова сказать, но все-таки я музыкант, вы уж меня простите. Абсолютно. Да, музыка — это все-таки отражение на сразу всего. Но мы не можем ее никак посчитать, хотя очень много было таких инсинуаций и целые, в общем-то...
2: Ну, что музыка — это математика, это гармония, но да, не только, да.
3: Да-да-да, это все понятно. Тем не менее, угу. Да, все-таки это некое, я бы сказала, тождество многих-многих-многих зеркал, в которых отражаются какие-то наши внутренние подсознательные движения, которые человек совершенно не ощущает, но вот вдруг... Кто-то заиграл, да, и вот эти струны вдруг зазвучали, мы даже не понимаем, откуда это. Это нельзя пощупать, да, можно посмотреть на чей-то портрет, сказать, вот тут вот так, так. А музыка, она в этом отношении, ну, она не совсем как бы до такой степени необъяснима, но все-таки в меньшей степени, чем остальные искусства. И тогда получается, что это все-таки в каком-то смысле портрет не только нашего общества, нашей эпохи, того, что вообще мы собой представляем. Чем более этот портрет сложный, ранимый, то есть приходящий, да, то есть что-то вот мы не можем уловить что-то, оно что-то вдруг цепляет. Чем более он заставляет задуматься, тем, наверное, мы больше находим сами себя, ну, в том обществе, в котором вот мы сейчас находимся.
2: Чтобы не потерять нам эту мысль, да. Музыка как портрет эпохи. Я понимаю, когда мы разговариваем о венских классиках. Я понимаю, когда мы разговариваем о романтиках. Я понимаю, даже когда мы говорим о начале 20 века, о Рахманинове и дальше туда, к Шостаковичу, к Прокофьеву, а сегодня... классическая музыка. Какой ее портрет?
3: Ну вот мы с вами разговаривали незадолго, да, до встречи, вот до этого интервью, что меня совершенно поразило, ну, по большому счету, с классикой, живой, настоящей, вот не той, которую надо вот сыграть на экзамене, на концерте. Естественно, нас с детства учили вот этому вживанию в образ, некой такой гиперэмпатии. Ну, в каком-то смысле каждый из нас с детства учился быть не собой. Да, если можно так представить, ну, как

0: Так, представь, ну, как актерская такая сущность, ага. Да, ты и там, и там, и там, и Бах, и Гайден, и Гендель, все. Вместе должен бы быть, кто, конечно, может себя в это вместить. А вот общению неравнодушному, когда мы просто говорим, и это увлеченная беседа, это какое-то взаимопроникновение, это были обычные люди, которые торговали на прилавках самыми обычными какими-то продуктами, кто-то кассетами, дисками. Ну, мы сидели от нечего делать.
1: Это в начале 90-х
0: все было? Да, это было в начале 90-х, когда-то я сама... Это маленькая деталь, не думаю, что она какая-то такая очень необычная. Я была подростком, мне нужно было, мне хотелось каких-то карманных денег. И вот я немножко подрабатывала, представляете себе. Кстати, это очень все плохо закончилось. Меня там обокрали ужасно в результате. Не получилась моя карьера.
1: Музыканта каждый может обидеть, да, я понимаю.
0: Да, да, не получилось. Но это было летом, я могла себе, в общем-то, это позволить. И вот, когда мы все дружно скучали, мы говорили о музыке. И в этот момент я поняла, что дело не совсем в том, насколько музыка Гайден, или вы назвали это Моцарт, да, или классика, барокко и так далее. Насколько это ближе или дальше от нас, от нашего современного мира. А дело в том, насколько человек вот сам, ну, как на дрожжах, поднялся на своем опыте. Естественно, мы разговаривали с уже более взрослыми людьми, которые и повидали не только жизнь, но и пострадали, и кто-то был не такого возраста, прям так скажем, как я, и уже много что чувствовал.
1: Постарше.
0: Конечно, да. И мне кажется, что это, ну, вот фольклор, рок. Я, кстати, между прочим, любой рок, но это мое личное мнение, вообще любой рок, кстати, джаз тоже, я это отношу к некому виду фольклора. Ну, когда человек вот как бы его штормит, да, и вот ну, он сам по себе... И какое-то такое творческое дыхание.
1: Творчество масс, да, так
0: да,
1: что.
0: Да, да, да.
1: И... Но музыка классическая ведь тоже была такой.
0: Конечно. Это как на дрожжах. Вот ты когда забираешь вот эти, ну, как знаете, я понимаю, что это сложная мысль, но я попробую вот ее постараюсь упростить. Вот как работают композиторы в некоторых классах консерватории, мне просто говорили об этом. Мои друзья, вот Юрий Буцко так работал, он давал своему ученику такое задание, ну, там, первый, второй курс, это уже не важно. Он говорит, вот у тебя есть там неделя, вот за эту неделю, пожалуйста, напиши мне 50, не меньше, каких-то музыкальных мыслей. Они, может быть, будут там по одной строчке все, как бы, я не требую у тебя каких-то...
1: Ну, фраза, пара тактов, да.
0: Да, это должна быть мысль емкая, в которой уже содержится зерно. Так вот, фольклор – это такое зерно. Причем очень живое, оно настоящее, оно действительно... Тут в данном случае, когда человек сидит под лампой, за столом или там за инструментом, и мучительно рожает эти 50 мыслей, это, конечно, может быть, честно говоря, совсем неинтересно, неискренне и так далее. Здесь нужен какой-то бешеный импульс, творчество, которое там изо всех щелей прет. А фольклор – это вот какие-то люди, какой-то человек, да, вот которого вдруг осенило, и вот эта мысль одна, вот это зерно появилось. А классическая или академическая музыка, как я ее представляю себе, да, это то развитие, которое позволяет этому зерну максимально раскрыться, максимально. Естественно, из него может всякое родиться, как вы понимаете, да, и могут быть и плевела, и зерна. Да, вроде бы как бы хорошо, а ничего не родилось. Это же зависит тоже от того, как это все, как за этим ухаживать, грубо говоря. Вот,
1: развивая эту тему, я почему длинную цепочку перечислил? Там, классическая музыкальная литература такая была, да, вкратце. Потому что для огромного количества людей сегодня в мире, как мне кажется, классическая музыка, она закончилась где-то там вот на Шнитке у нас в стране, наверное. Но Шнитке уже непонятно. Это уже вот как-то такая... Это вроде классическая.
0: Очень страшно, да.
1: Да. Ну, это какая-то страшная музыка, да. В лучшем случае мы останавливаемся где-то в районе Прокофьева, а по классике где-нибудь в районе Рахманинова. Вот где-то вот Рахманинов, да, достоверно принятый у нас в стране классический музыкальный композитор.
0: Вы знаете, я даже могу сказать... Я абсолютно согласна. Я даже могу сказать так. Я недавно...

0: читала комментарии. Я не буду называть ни этого зала, ни этих музыкантов. Меня потрясло совершенно, что в комментариях, ну, к какому-то концерту было написано, в частности, ну, кроме хвалебных, что это какое-то безобразие, как можно было концерт Шостаковича для виолончели с оркестром. Это же серьезное мероприятие, это же такие люди, это же такой зал. Ну как вы можете просто... Невозможно слушать. Это же... Причем самое главное, что назвали это современной музыкой, что, ну, мягко говоря...
1: Мягко скажем, да.
0: Ну, да. Понятное дело, что музыку не слушая, конечно, ее понять сложно. Здесь нужно действительно, ну, невозможно, если вы читали только сказки Афанасьева, да, в сборнике Афанасьева, читать «Войну и мир». Понятное дело, что как-то вот все-таки подбираться к этому нужно. Но, как я убедилась, все-таки разные стили, разные эпохи у них есть. Какая-то точка соприкосновения с нашей. Они, конечно, разные, действительно. Но мы можем общаться с разными эпохами, можем общаться с разными стилями, с разными произведениями и композиторами. Другое дело, несколько факторов. Раз, как нам их доносят, да, то есть человек вообще заинтересован в том, чтобы, ну, как-то найти эти точки соприкосновения. Это тоже важно. Музыкант вообще может сделать очень многие вещи. Естественно, он не должен, ну, мне вот кажется, там, не знаю, как-то адаптировать, то есть Баха там под установку играть. Но это просто не соответствует некой конституции внутренней музыки. Именно этой, да. То есть он не должен делать какие-то фиктивные вещи. Здесь нужно понять действительно, что, ну вот, что в этих организмах, очень живых, очень сложных, сообщается. А оно действительно сообщается. Вот в этом случае хороший концерт – это и есть, когда люди приходят на хороший концерт, это и есть та точка сообщения одних людей совершенно давно уже.
1: С другим временем.
0: Да, да, с тем, что происходит сейчас. И главное, что оно происходит. В принципе, я думаю, что и думаю, что каждый это чувствует, что это своего рода чудо. И люди так-то его и воспринимают. То есть они приходят, ну, на какую-то музыку. Даже те, которые вообще впервые, между прочим, были такие случаи, когда, ну, не знаю, я встречала людей, которые, ну, сказали, я вообще впервые пришла и никогда не слышала. Но вот впечатление какое-то уже заронилось, и уже человека можно зацепить, он же пойдет в сторону соприкосновения с разными диалогами, вот этими зеркалами, да, которые людей объединяют, эпохи, истории. Эта многогранность позволяет нам понять самих себя очень сильно. И, конечно же, человек, который пережил многое, ему не хватает просто танцев, просто пляски, просто какого-то одного импульса.
1: Эмоциональной глубины хочется.
0: Да, он, конечно, сейчас, я думаю, что вот особенно сейчас, ну, по крайней мере, наше российское общество, оно очень нуждается в глубоком, серьезном, вдумчивом разговоре. Я очень устала от некой поверхностности, хотя она эмоциональна, да, но действительно нам всем, на мой взгляд, мне так кажется, мне кажется, что нам всем очень важен более вдумчивый, может быть, даже иногда нетерпимый, но долгий, серьезный, глубокий разговор.
1: Ну, потому что и музыкальная реальность, и информационная реальность, если наши зрители поймут, они все время сейчас так говорят: «Фортиссимо тутти», да? Бум, на тебя всем оркестром. И при том в постоянном режиме, без переходов. И с тремоло литавр еще, чтобы было на всякий случай хорошо.
0: У меня, кстати, вот одна девушка ко мне подходила, вот одна из таких, которая вообще никогда не приходила никуда, и вот ее буквально затащили, как говорится, за хвост просто. Это впихнули в пространство концерта классического. Она вот было такое ощущение, что как будто ее вот, ну не знаю, вот не то что подменили, она не понимала, что происходит. Она ко мне пошла, говорит: слушайте, говорит, а что это было? А как это? То есть я понимаю, что она в какой-то мир попала, который вообще она думала, что такого не может быть.
1: Это вибрации со всех сторон.
0: Это что? То есть вот ей бы стало очень интересно, она говорит: а скажите, а вот, а что вот вы посоветовали бы Ну, у нас был даже более такой разговор общий, не то, что я, да, а что можно посоветовать людям, которые вот, ну, никогда с этим не соприкасались, но они вот захотели, вот это что? И вот, на мой взгляд, это спорно, возможно, мнение, но я его пока придерживаюсь. Посмотрим потом, как, может быть, я поменяю, но это вряд ли. Я думаю, что, как ни странно, самые тонкие струны человека, и это даже не душевные, даже не эмоциональные, вот такие, которые вот задевают, и все, человек вдруг останавливается и понимает, ой, так что-то, ну, как бы, это, знаете, как вот компас. У человека есть определенный компас, вверх-вниз. Вот, вот он, и, соответственно, вся проекция, это уже эмоции и так далее, духовные струны. Я говорю, вот послушайте, может быть, какую-то музыку, которая связана с духовным началом. Ты даже не понимаешь, что происходит. Ну, струны, вот вы говорите про Баха, а это вообще в первую очередь. Потому что эмоциональная вот как бы палитра, она для человека, как ни странно, она более сложная, на мой взгляд, да? А духовное, опять-таки, как ни странно, она сразу же задевает. Естественно, если человек обращается не просто там к педализации, к штрихам, ну, как фразочку провести, а понимает вообще, о чем музыка, и, собственно говоря, это доносит. Вот мне кажется, это является такой ну, общей струной, которая может навести на такой как диалог.
1: Я знал, что мы на Баха выйдем, поэтому я вам цитатку приготовил для комментария. Из Иоганна Себастьяна. Его у нас воспринимают грустным мужиком в этом самом, да, в парике обычно, да. Он был не совсем такой. «Конечной целью и причиной всякой музыки должно быть только прославление Господа и укрепление духа. Если это не принимают во внимание, получается не музыка, а дьявольские вопли или монотонное хныканье». Он блестящий просто.
0: Но, тем не менее, он же жутко веселый был дядька, вот, на самом деле, абсолютно. И вот когда погружаешься в эту музыку, не только он, вообще вот эти вот серьезные...
1: В приках.
0: Вот эти метры, которые у нас висят все на всех портретах, ужасно пугают маленьких детей.
1: В большом зале консерватории.
0: Ой, они все были, мне кажется, надо просто сумасшедшими дядьками. Абсолютно. Просто если подуматься, если вот Бетховена играешь, сейчас, кстати, расскажу веселую историю, если Бетховена играешь, в какой-то момент, ты понимаешь, человек был совершенно сумасшедшим. Совершенно сумасшедшим. Он просто видел гармонию, красоту и единение мира. Вот прямо здесь сейчас, ну, в этом мире жил. Поэтому горшок ночной ставил на рояль, потому что вот все, что можно было пощупать, для него была туфта. Поэтому, не знаю, этим же горшком кого-нибудь, пардон, запузырить, вообще для него было, потому что для него люди, по-моему, просто не то, что не существовали. Это была некая вот фикция, вот все, что они представляли собой. Вот тут, конечно, был большой разговор о том, что он конкретно видел. Он видел именно это.
1: Какую-то альтернативную реальность, идею, да.
0: Да, ну да, Кант, собственно Кант, говоря, да, жил там. Вот, угу. И я так понимаю, что он никуда не уходил. Вот, и самое главное, что когда погружаешься в эту музыку, то понимаешь, что насколько внутри этот человек был невероятно живой, и все это абсолютно нам понятно.
1: Кто ваш любимец из венских классиков? Все-таки Бах или кто-то другой?
0: А Бах, он все-таки эпоха барокко.
1: Все-таки в барокко
0: еще это, да.
1: Не совсем.
0: Он был, так сказать, на пересечении, в общем-то, его очень, я так понимаю, ну, его никто не ругал, его очень любили. Все-таки, как это было, конечно, фраза. Не все верят в Бога, но все верят в Баха. Вот такая была фраза. Но все-таки он, знаете, вот как Рахманинов в 20 веке все собрал, все, что было до него, и эту систему вот по-своему не то что перестроил, он, у него есть свой язык, но все-таки он вот из 19-го и самого...
1: Да, все лучшее, что было в 19 веке, в Рахманинове собрано.
0: Да, хотя, естественно, это свой и своя стилистика, и свой разговор.
1: Простите, у меня смешная история с Рахманиновым. Мне чаще всего не нравится, как сам Рахманинов играет свои вещи. Как бы странно это ни звучало. По моим ощущениям, он их загоняет.
0: Но, может быть, не все было. Но второй концерт его исполнение, конечно, совершенно фантастический. Ну, кстати, вот возвращаясь к Баху, а Бах был примерно то же самое. Он же собрал, как говорится, все языки, которые до него говорили музыкальные. И вот я думаю, что в этот момент, когда он творил, его не то чтобы мало кто понимал, но уже как бы это уже было слишком...
1: Будем откровенны, никто особенно про него не знал, когда он все это собирал.
0: Но его знали как прекрасного клавесиниста, учительного и так далее. Все-таки у него было имя. Вот. Но он уже немножко, видимо, публика уже устала от этого всего. А он вот в этом жил, а я имею в виду Бах. А венская классика – это все-таки Бетховен, Гайден, Моцарт, самый Сальери.
1: Сальери, да. Которого некоторые говорят, что на самом деле ничуть он не был менее талантливым, чем Моцарт. И более трудолюбивым. Классический интернетовский мем про то, когда именно написал Моцарт вступление к «Золотой флейте». Утром, в смысле, перед премьерой.
0: Не знаю, я как-то вот послушала одно из произведений Сальери, не буду здесь врать, я действительно не слушала его произведений. Бедный Сальери, которого намучили, это легенда, которая, кстати, не подтвердилась.
1: Абсолютно не подтвердилась.
0: Да, значит, никакой он не отравитель. Вот. Но, тем не менее, таки не слушает его музыку, а вот когда-то какое-то вот произведение, да, я послушала, но что-то как-то не пошло.
1: Не пошло, не пошло,
0: да. Да, а может быть, вот это вот такое клише, которое вот так вот прилипло, и вот долго ему теперь, что-то он, видимо, там натворил в жизни, ему придется долго...
1: Завидовал, наверное, Моцарту, скорее всего.
0: Ну, я думаю, что, вы знаете, мне кажется, в одно взаимоотношение композиторов, ну, может быть, только вот в случае Бетховена обожали все, его превозносили все, и это был абсолютнейший кумир для всех композиторов и того времени, и последующего. Но, наверное, это вот его человеческая такая сущность как бы тоже сыграла роль. Но, по большому счету, взаимоотношения композиторов все-таки очень сложные, потому что каждый из них, такой мир имеет глубокий и не похожий ни на что.
1: Как спойлер, скажем, и взаимоотношения пианистов между собой и других исполнителей не менее сложные, потому что там тоже, знаете ли, когда каждый видит немножко по-своему. И мы об этом обязательно еще поговорим, но после паузы, потому что мы на радио, и нужна реклама, новости, погода. Не переключайтесь.

0: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
1: А где тут бродит жираф на озере Чад?
2: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
3: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник».
4: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
3: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Н. Невменяемый идиот с кривым лицом. Я. Яркая иллюстрация имбецильности. Ш. Шизофреник. О. Одноклеточные олигофрены и дегенераты. Каждый вторник ваш словарный запас в области политики увеличит Армен Гаспарян. Тот самый, кто познакомил вас со словом денацификация, еще когда это не было модно. 5 вечера по вторникам на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
5: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
3: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
6: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
7: Здравствуйте, друзья.
3: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
7: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
3: Изолента Лайф. На ней все держится. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.

0: Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
1: И снова здравствуйте, друзья. Культурная симпатия, Дмитрий Егорченков, Варвара Мягкова. У меня в студии сегодня пианист, и мы разговариваем сразу о всей музыке. Как-то так получилось, потому что мы... Сейчас. Здравствуйте, да, мы первый раз встретились, я давно ждал, и вот мы сразу... Мы не можем структурировать разговор, но, может быть, и не надо это делать в воскресенье вечером, мы какими-то обмениваемся хорошими мыслями о том вообще, что такое музыка классическая. Попробуем. Да. Мы закончили на классиках, прям совсем классиках, те, которые были в париках. А потом же началось бурное время. Музыка всегда отражает время, на мой взгляд. Началась бурная эпоха в Европе классической музыки и происходящих. Революционная эпоха, Шопен с революционными этюдами, которые очень любили в советское время, по понятным причинам, но это такая шутка юмора небольшая. Но кроме Шопена было много еще. Кого любит Варвара?
2: Раньше бы я прям точно сказала, что Шумана однозначно. Но вот как-то время прошло, и, как говорится, я изменила.
1: Изменила Шумана, простите.
2: С Брамсом, да. Что-то вот, да, это действительно для меня было, для самой какое-то открытие, хотя мне всегда нравилась его музыка, но, так сказать, это вот как-то он ко мне постучался нежданно, негаданно. У меня даже, честно говоря, не получался особенно. Несколько лет уже тогда, когда я начала понимать, что происходит перемещение, как бы.
1: В сторону Брамса.
2: Да, в сторону Брамса. Причем я не могу сказать, что это же какое-то изменение было такое радикальное. Нет, просто вот вектор еще и упал. И вот, вот в эту сторону.
1: Вот, вот раскройте эту тайну. Как происходит это у пианиста, да? Вот нравился Шуман, а потом вдруг что-то перестало хватать, просто надоел. Просто, как это, чем
2: это? Ну, вот это вот то, о чем вот, когда мы с вами вначале говорили, да, когда человек растет, у него ну, что-то происходит, там смена нервных клеток. Вообще всех клеток. Да, он что-то приобретает такое, на что у него где-то в глубоком его естестве, в подсознании нет ответов. Это не значит, что послушав какую-то музыку, он их найдет. Он просто будет разговаривать на каком-то таком невербальном языке, ну, если можно так выразиться, да. Я думаю, что я не одна это переживаю. Я думаю, что это, скорее всего, у музыкантов такое случается, когда ты просто не можешь заснуть. У тебя звуки, тебя, ну, потрясают, ты не в состоянии, не то, что там ни о чем думать, а ты видишь этого человека, ты уже неспокоен. Ну, это, наверное, не как период влюбленности, а как какой-то экзистенциальный опыт, когда ты уже не совсем ты. Ты понимаешь, что в тебя вместилось что-то, что намного более дороже, чем ты сам. И ты хочешь это узнавать, ты хочешь это слушаться, и оно уже звучит у тебя, а ты не можешь успокоиться. Ты как бы находишь какие-то ответы, естественно, ты их не найдешь, но ты их уже ищешь. Ты уже в этой дороге находишься, на этом пути. У меня был такой опыт, и я думаю, что этот опыт вообще достаточно часто у музыкантов именно. Я играла какого-то композитора, я не буду говорить какого, но это композитор советской эпохи, хотя один из моих любимых. Но Дмитрий Шостакович не Прокофьев. Просто я не уверена, что можно эту деталь раскрывать из его жизни. И вот я играю какое-то произведение, я понимаю, что у меня мелькают перед глазами. И я не то, что я это вот фантазирую, это происходит в данный момент сейчас. Я понимаю, что когда я играю музыку, вот мелькают какие-то... я в поезде нахожусь, мелькают поля, деревушки, люди, какие-то лица. И мне очень плохо. И потом только через какое-то время, ну, там, естественно, и какие-то свои тоже истории я придумала. И через какое-то время я узнала у человека, который с этим композитором дружил. А он был просто друг, и он мне рассказывает, мы сидим в машине, он просто вот мне рассказывает его жизнь. Он говорит, вы знаете, у него было как-то, что ему стало плохо, у него с сердцем стало плохо. И он лег в поезде прямо на пол. И вот ему нужно было какое-то время, чтобы, ну, просто выжить. Причем, кстати, это было как раз после концерта. Мы вот разговаривали об этой музыке, и я это слушаю, и у меня... А я тогда еще машину вела, так думаю, так.
1: Так-так.
2: Нужно как-то никуда не въехать.
1: Медитативное состояние подключения, да.
2: Я поняла, что это нормально, да. Человек в каком-то смысле передает не просто там свои гены, познания, ощущения. Это даже слишком мелко. мы какой-то обмениваемся намного более высокой информацией на каком-то таком глубоком уровне, уже духовном. Поэтому не очень понятно, что происходит. Это вот что-то, что ты уже не можешь изменить, как-то переключить. Ты уже находишься на дороге. Потом сейчас вот у меня уже как-то вроде бы, я думаю, что пошла эта волна моего понимание, как надо играть Брамса. Ну, я, мне кажется, иду в ту сторону. Хотелось бы, конечно, верить, что Анна — это та сторона, но сдвинулось это с мертвой точки. Вот. А так сказать, что это вот прямо какие-то вот небожители, вот Шуман и Брамс. В общем, Шуман не ушел. Нет, он там же, да. У меня треугольник небольшой. Да, но я сейчас апеллирую к истории Клары Вик.
1: Скажите.
2: В принципе, для музыкантов это очень известная история. Молодой Брамс входит в дом Роберта Шумана, своего кумира, для того, чтобы показать, как молодой композитор, показать свои произведения. Для него Роберт Шуман был абсолютный такой вот идеал. При этом, кстати, ну, на тот момент, я так понимаю, что все-таки его произведения играла Клара Вик, в основном, и она была популяризатором того времени этих произведений. И я так понимаю, что от Роберта Шумана многое что зависело. Конечно, прежде всего для Брамса. И, по-моему, какой-то, ну, это не точная фраза, но примерно Роберт сказал: «Клара, иди послушай, какая красота». И, конечно же, молодого композитора, которого, конечно, можно было бы отфутболить моментально, да, его принимают в дом как ближайшего друга и действительно уникального композитора, уникальную личность. И он, надо сказать, этим не пользуется. Имеется в виду, что он принимает это, не просто принимает, он рад этой дружбе. И это было на всю жизнь дружба между Робертом Шуманом и Брамсом, Йоганнесом Брамсом. Но, тем не менее, история такова, что Брамс влюбляется в Клару Вик. Это реальная история. И, конечно же, учитывая, что после того, как не стало Роберта, он сошел с ума. Не знаю, что там произошло конкретно с его здоровьем психическим, да, но это была большая трагедия, очень страшная. Но, тем не менее, письма какие-то Клары Вик и Брамса его к Кларе взаимно обоюдно зажигаются, то есть ничего не понятно. Но я могу сказать вот из тех сведений, которые и мне хотелось бы вообще жизнь композитора читать именно по произведениям, а не по тому, какие письма он написал. И вот по этим письмам видно, что он никогда не предавал ни своего друга, ни Клару. Это очень видно, это слышно. Же это абсолютно чистейший человек был, так же, как и Клара. Но это вот какая-то была действительно магия и преданность, и одновременно, ну, какой-то такой трагедии, достаточно глубокой и неразрешенной. Так что это я чуть-чуть про это.
1: Вы сейчас такую внутреннюю механику для многих наших зрителей и слушателей раскрыли того, что такое работа на самом деле пианиста. Это не только бесконечные часы работы за роялем, это еще бесконечные оставшиеся часы суток работы внутри головы.
2: Вы знаете, не знаю.
1: Не бывает отпуска и отгула.
2: Соседи бы с этим поспорили. Точно. Мне кажется, что все-таки работа музыканта — это что-то вообще любого музыканта, который связан со сложной музыкой, классической, академической, да, которая требует внимания к деталям, ну, конечно, технической абсолютно точно, оснастки абсолютно идеальной. Но это сродни чему-то, не знаю, как балет. Ну, может быть, там фигурное катание, ну, что еще, вот такие вот профессии, когда человек с детства в каком-то смысле просто как раб.
1: Когда тебе снятся клавиши, да?
2: Да, да.
1: Это оно, да.
2: И тут, в общем-то, да, получается, что как бы эта система, в принципе, выплевывает всех, кто не может выдержать такой режим. Единственное, что является преимуществом перед вот там тем же самым спортом или балетом, у нас нет возраста. возраста. Мы как президенты, знаете, чем старше, тем вот... Причем иногда бывает, что уже кажется, человек просто плохо ходит, но тем не менее все там прекрасно играет и замечательно. Более того, как никто, как никогда, когда же он сам никогда не играл. В итоге, я думаю, что это уже такая параллель к тому, что все-таки, да, техника, вот то, о чем вы как раз говорили, техника, конечно, невероятно важна, но тем не менее играет не одна. Можно вообще плохо передвигать пальцами, но тем не менее доносить что-то то, что, ну, знаете, никакой искусственный интеллект не сможет. Это нельзя посчитать.
1: Почему не очень верю, да, в искусственный интеллект в качестве композитора. То есть, да, его он как бы технически там что-то может сделать, но там вот видно, что это технически сделал компьютер, да. Пока. Я надеюсь, что и всегда так будет.
2: Ну, я-то могу это ощущать только на уровне того, когда вот я сажусь играть, да, что-то. Ну, а первое впечатление идет в руки, не идет. Тепло, не тепло, да, холодно, ну, все, как бы, иногда будет прекрасная музыка, но мне холодно. А второе, вот ты, если можешь понять, почувствовать, да, как и чем дышал, как пока что-то происходило.
1: Это внутреннее дыхание, да.
2: Да, если ты его почувствовал, тогда да, но мне просто кажется, что, скажешь, полемическая тема очень сильно, но пока есть некое преодоление внутреннее, чисто человеческое, с теми силами, которые есть у человека, до тех пор ценное искусство. То есть представим себе два совершенно бесподобных искусственных интеллекта, которые друг с другом соревнуются, но и имеют неограниченные возможности, им вообще все равно. Никому не будет интересно, даже если это будет, не знаю, вот Мона Лиза, которая... не знаю, нарисовано за 2 секунды. Ну, это странно, но все-таки искусство связано с чем-то слабым и очень ранимым, что можно вот раздавить, понимаете, вот так вот одним махом. Ну, просто больше 2 дней шел дождь, и все, кого-то не существует на этой земле. И тогда искусство имеет смысл. То есть когда оно переживает, когда оно понимает слабость. Это вот какой-то мой взгляд, который, конечно, можно, я думаю, будет оспариваться точно.
1: Да, но это также так, что никому на самом деле не интересен бессмертный человек, да. Конечно, нас не простят, если мы не поговорим о русских композиторах. Времени очень мало, поэтому кто ваш любимец?
2: Ну, прежде всего, Метнер Николай Карлович все-таки занял эту нишу в первую очередь. Но в общем и целом, конечно, я человек, который будет всегда играть русскую музыку. И Метнера сейчас я сказала в первую очередь, ну, потому что вот у меня сейчас вот тут как бы моя личная лаборатория звуковая. Вот просто я с ним работаю с утра до вечера. Я пытаюсь и так, и сяк повернуть. Мне что-то не устраивает, естественно. Но относительно недавно я начала работу с ним. А так... Конечно же, Мусоргский, конечно же, Рахманинов, Скрябин. Прежде всего, это совершенно другая, другая конституция звука. И она очень мне импонирует. Несмотря на любовь к Брамсу, к Шуману, к мелодии, вообще любой, в том числе инструментальной мелодии, мелодия вокально-хоровая, речевая в русском эквиваленте, да, это, конечно, Мусоргский. Но это все кучкисты, естественно, и Глинка тоже, да, и Метнер, и Рахманинов, в меньшей степени Чайковский. Ну, как-то вот он, да, пока в сторонке, но, может быть, до него дойдет. А вот мелодия не инструментальная, а связанная исключительно с голосом, хотя и на инструменте играемая, вот это меня настолько завлекло, что я просто боюсь, как бы мне вообще могу не вернуться, честно говоря, оттуда.
1: Но это не наше страновое патриотическое искажение о величии русской классической музыки.
2: Абсолютно великое. Нет, это прежде всего, ну, конечно, не наше. Просто, понимаете, у нас даже нет такого понятия, как там, романтизм, как бы. Да? Хотя, естественно, там и Глинка учился в Италии. Конечно, преемственность, понятно, она есть, и она и должна была быть. Так в том-то все и дело, что некое естество, природа звука внутреннего наполнения при кажущейся сходности оркестрового наполнения, да и, честно говоря, мелодического тоже, кажущейся, все-таки настолько различно и очень удивительным образом отражает ангельскую какую-то природу человека, но при этом и простую человеческую. Вот что-то такое было и есть в лучших произведениях наших композиторов российских. Что-то ангельское, что-то от боженьки, знаете. То ли идиот, то ли Иисус Христос. Вот как-то так. Это, видимо, наша дорога.
1: Ощущение, вот, я понимаю ощущение, да.
2: Да, и вот в этом и сила этой музыки. Поэтому ее нельзя сказать, что она вторична, естественно, или там какое вообще она место занимает. А она такая, как нигде. Это, естественно, это везде чувствуется. Это не значит, что она лучше, чем все остальное. Это просто вот некое событие, которое произошло. Я очень надеюсь, что через какое-то время люди поймут, что и наше время рождает композиторов уникальнейших и тоже абсолютно вот в этом духе, идущих по своему пути.
1: У меня два хулиганских вопроса под самый конец. Первый хулиганский вопрос. Для того, чтобы играть Бетховена или Рахманинова, так, как надо играть, как бы чтобы это не значило, да?
2: Да.
1: Надо быть немцем или русским?
2: Мне кажется, надо быть просто честным человеком. И прежде всего для Бетховена надо слушать симфонии, а для Рахманинова надо слушать очень-очень много хоров. Ну и периодически ходить на концерты своих коллег.
1: Я почему спрашиваю, сейчас очень модная тема, это восточные пианисты, самые разные, китайские, корейские, японские, естественно.
2: Да.
1: А далеко не всегда то, что ты слышишь, это условно Чайковский. Это что-то другое.
2: Им очень сложно. Они вообще очень большие молодцы, честно говоря. Тут я не буду унижать.
1: Не, мы не про это. Мы вот.
2: Да, как-то даже дело не в том, что это другая культура. Но, кстати, все-таки даже язык. Ведь слоговая система – это очень… Слоговая система каждого языка – это очень большой ключик для музыки почти каждой нации. Возьмите Баха, это слоговая система, вот какая. Вот послушайте их язык, да, это очень близко. То же самое русский. Каждое слово, Бог знает какое, оно очень длинное. Пожалуйста, длинные мелодии. Вот это… просторы, которые так любят у Рахманинова. Китайский язык, вы просто представьте себе, насколько это другая
1: цивилизация. Все другое, да.
2: Им очень сложно это почувствовать внутри, прожить. Но, тем не менее, я так понимаю, что поколение, во-первых, проходит, уже зная эту музыку, и она, естественно, как-то вживляется, да, и поэтому, естественно, как-то это прививается, и уже есть пианисты, конечно, фантастически играющие европейскую музыку. Опять-таки, там Юджи Ванг, например, да, это сейчас мы не говорим о шпильках, о боди, которые она надевает, и говорим вот об интеллекте, душе, сердце, которое вот чувствует этот пульс. Некая гениальность, конечно же, плюс уникальные преподаватели. Кстати, очень много русских преподавателей в Китае. В том числе те, которые учат прям совсем маленьких, виртуозной техники, вот эти все ребята маленькие, да, которые показывают чудеса. Но это в том числе и наша любимая фортепианная русская
1: школа.
2: Да.
1: Второй провокационный вопрос. Классический пианист Варвара слушает, любит классиков джазового пианино, джазового рояля, там, Билла Эванса, Таллиниуса Мугуса какого-нибудь, Кита Джаррота моего любимого, например. Да, нет?
2: Я не джазист. И считаю, что люди делятся... Представляете себе, вот у меня есть еще и такое деление, что люди делятся на джазистов и не джазистов. При этом это не в плане того, что одни лучше, другие хуже, а в плане того, что это, опять-таки, особый язык, особый драйв. И, как бы сказать, эта палитра, она вот в таком контексте, она в таком коде. У меня огромное количество в свое время было друзей, у нас прям была одна компания, они все были джазисты. А я как-то вот смотрела с восхищением на это. И знаете, чем джазист отличался от неджазиста? Джазист может вообще быть вообще необученным совершенно ничему. Но, тем не менее, у него легко выходят эти гармонии, переходы, его обучать не нужно. Это просто вот где-то в крови вшито. И не знаю, как это вот у них выходит. А я, например, любую музыку подбираю очень легко. Тем не менее, ну, то есть прям вот сразу же там, сыграть что-то, какой-то рок, эстрада, это вообще не проблема. А джаз вот никак и никак. И что-то вот, представляете себе, вот бывает. А вот думаю, что, может быть, этот барьер когда-нибудь падет, так скажем, я прозрею. Возможно.
1: Там, по моим ощущениям, сугубо тоже персональным, это все-таки связано с тем, что классический пианист, он всегда хочет увидеть композитора. А джазисту все равно. Джазист видит себя.
2: А джазист, он сам композитор.
1: Да, да.
2: У него есть некая система, но некий набор, так да. скажем, ключей. И каждым из ключей он может открыть разные двери. Эти двери, в принципе, все одинаковые. Ой, простите, не одинаковые, они замкнуты. То есть у него нет 2000 дверей, да, у него 100 дверей. Но за каждой из этих дверей есть свой мир, своя какая-то вот... свое дыхание, своя пульсация. Как я это понимаю? То есть все-таки этот язык достаточно ограничен, но в нем тоже есть свое вдохновение абсолютно точно. Ну, я пока не могу сказать, что я являюсь прям фанатом этого, как так сложилось.
1: Чтобы нашим зрителям и слушателям не показалось, что классические пианисты – это такие скучные люди.
2: Они очень скучные.
1: Это сейчас, подождите, я должен опровергнуть сначала. Все-таки композитор пишет, знаете, как если сравнивать с биологией, он пишет ДНК.
2: Да.
1: А что из этого ДНК вырастет, за это отвечает уже исполнитель и пианист.
2: Это как мама такая, да.
1: Да, потому что именно поэтому можно на каком-нибудь московском международном конкурсе Чайковского бесконечно слушать одни и те же произведения, которые сыграны по-разному, всеми, кто их играет.
2: Ну, я думаю, что логика здесь работает не так, что вот у нас много новых произведений, поэтому у нас интерес не устаревает. А логика, как мне кажется, работает совершенно по-другому. Есть нечто, что люди уже слышали, знают, допустим, это их как-то зацепило. И если это действительно глубокий, серьезный разговор, тот, вот, о котором да, мы с вами разговаривали, начали разговор, то люди будут приходить еще и еще именно на эти произведения, потому что в них некий объем тех самых неразрешенных вопросов, которые до конца нельзя решить, но о них можно разговаривать. Это вот очень важно.
1: Варвара Мягкова была сегодня в «Культурной симпатии».
2: Спасибо.
1: Спасибо огромное. Было очень интересно. Я очень рад, что нам с вами удалось такое небольшое, маленькое окошечко приоткрыть во внутренний мир современного пианиста.
2: Спасибо огромное.
1: Это дорого стоит. Спасибо.
2: Спасибо.
1: Очень рад был. Спасибо. Это была «Культурная симпатия». Друзья, как всегда, через неделю возвращайтесь на радио «Спутник» в 20:00. Ну, а пока время тянется, подпишитесь на все ресурсы «Спутника» и «Метаметрики» во всех соцсетях, где можно подписаться. Пока.
0: Новая контртеррористическая стратегия США. Контекст. Документ примечательный. В нем читаются взгляды Дональда Трампа на окружающую действительность. Иран, транснациональные наркокартели и радикальные исламисты в стратегии не оказаться не могли. Но к ним добавилось то, что многим может показаться экзотикой. Одной из главных угроз наряду с наркомафией названы жестокие левоэкстремисты, включая анархистов и антифашистов. Убийство консервативного соратника Трампа Чарли Кирка явно стало отправной точкой для разработки и внесения этой графы в один из важнейших государственных документов. Борцы за права людей со своеобразным восприятием своей половой принадлежности также занесены в черный список. Досталось на орехи и Европе, причем еще как. Она названа инкубатором терроризма за счет неуправляемого наплыва мигрантов. За этими формулировками стоят предыдущие посылы американского лидера евроэлитам. В одном из недавних интервью он заявил: «Многие из этих стран больше не будут жизнеспособными странами. Их иммиграционная политика – это катастрофа». Теперь эти слова приобрели официальный статус. А в принятой ранее Национальной стратегии безопасности США так и записано: «Миграционная политика ЕС – одна из ключевых проблем для региона». За 90 секунд. Его называют гигантским ухом, слышащим галактику. А расположен он в небольшом городке в Тверской области. Радиотелескоп «Калязин РТ-64» размером с футбольное поле создавался с 1970-х годов, когда мир мечтал о покорении космоса. Гонка сверхдержав стала мощнейшим драйвером. Инженеры СССР и США пытались вывести свои страны в лидеры и удивить все человечество. Советским специалистам это удалось. Телескоп строился в месте, где радиопомехи были минимальными. И от Москвы недалеко. Объект принимал сигналы от дальних межпланетных станций. Но у него была и сверхзадача на перспективу – обеспечивать связью пилотируемые миссии на Марс, Венеру и другие планеты. Открытие состоялось лишь в 1992 году, когда Советская империя канула в лету. Сегодня телескоп выглядит как символ ушедшей цивилизации. Но это впечатление обманчиво. РТ-64 функционирует и обеспечивает астрофизические исследования. Ловит сигналы с Марса, помогая ученым понять, есть ли там жизнь. Он способен повернуться в нужную сторону за пару минут, несмотря на вес в 1000 тонн. После разрушения огромного американского телескопа в Пуэрто-Рико «Калязинская антенна» стала едва ли не самой большой на планете.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Душанбе 8, в Калининграде 5 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Посол России оценил сотрудничество фирм Японии и Украины в разработке дронов. Дональд Трамп посетит Китай с государственным визитом. Россияне смогут посещать Саудовскую Аравию без визы с 11 мая. Подробности далее. Сотрудничество японской фирмы и украинского разработчика БПЛА рассматривается Россией как враждебный шаг и не как частная бизнес-инициатива, а как элемент государственной политики Японии. Об этом заявил посол России Николай Ноздрев. Он подчеркнул, что наша страна оставляет за собой право на ответные меры. В связи с этим послу Японии в России Акири Муте был заявлен решительный протест со стороны МИД России. Президент США Дональд Трамп с 13 по 15 мая посетит Китай с государственным визитом. Об этом сообщает МИД КНР. Представитель администрации Белого дома Анна Келли накануне заявила, что в ходе визита в Китай для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином президент США намерен заняться стабилизацией отношений между двумя странами. Иран в ответе Соединенным Штатам отверг американское мирное предложение, поскольку оно означало бы подчинение чрезмерным требованиям властей США. Это передает телеканал Пресс ТВ. Кроме того, по данным телеканала, ответный план Ирана подчеркивает необходимость выплаты США военных репараций Исламской Республике. Ранее иранское агентство передавало, что ответ страны на послание США сосредоточен на вопросах завершения войны и обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе. Трамп назвал такой ответ Ирана совершенно неприемлемым. Представители более 40 стран 11 мая примут участие во встрече под руководством Франции и Великобритании. Стороны обсудят возможный вклад в миссию по сопровождению кораблей в Ормузском проливе. Это передает агентство Bloomberg. Напомню, 13 апреля ВМС США начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива. На него, как известно, приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Соединенные Штаты уверяют, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через пролив, если они не платили за проход этой республики. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах. День Победы стал для россиян частью культурной памяти, определяющей представление о самых важных идеалах, потому что победа в Великой Отечественной войне воспринимается как самая большая в российской истории. Об этом рассказала сотрудник Института РАН Мария Мацкевич. При этом она уточнила, что День Победы отличает то, что наряду с культурной памятью, это часть памяти коммуникативной, то есть передающейся в общении между людьми, например, в семье. По ее данным, подавляющее большинство россиян считает память о войне частью именно семейной памяти. Россияне с 11 мая получают возможность без визы отправиться в путешествие по Саудовской Аравии, которая еще недавно была закрыта для туристов страной. Ранее МИД России сообщила, что 11 мая вступает в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований между Россией и Саудовской Аравией. Благодаря этому граждане нашей страны с любыми паспортами смогут посещать королевство без виз с целью туризма, находясь там до 90 дней. Пока это все главные новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Преступления.
2: Здравствуйте, друзья, с вами «Код преступления» на радио «Спутник». С вами Василий Бейнарович и прекрасная Ева Меркачева. В нашей программе мы обсуждаем различные, как криминальные, так и околокриминальные, связанные с психологией, правосудием, законом. Новости, события, поднимаем важные темы, пытаемся через них говорить о проблемах в обществе, которые еще не решены, и мы надеемся, что в конечном итоге мы придем к вот каким-то тонким моментам. И как вот я от тебя, Ева, недавно узнал, что у нас есть положительный фидбэк. Да. А тебе написали и юристы, и написали
3: и студенты,
2: что...
3: И домохозяйки. У нас, мы теперь знаем, что большая достаточно аудитория, тех, кто нас слушает, смотрит. И я еще хотела бы напомнить, что одна из задач, сверхзадач нашей передачи, чтобы она была своего рода ОБЖ, чтобы вы могли вовремя предупредить преступление против себя, не попасться на удочку ни мошенникам, ни каким-то криминальным персонажам, которые нужны не деньги, а что-то другое от вас, ну и были, в принципе, сами осознанные, знали право и не совершали преступлений.
2: Да, это, на самом деле, как раз одна из самых важнейших мыслей, которые мы пытаемся из выпуска в выпуск. Сегодня у нас с тобой непростая тема. Это родственники, близкие, отрицающие преступления. Начать я хотел бы, на самом деле, чтобы мы с тобой опытом, потому что у меня есть история одна. Я ей чуть попозже после тебя... Я хочу в первую очередь спросить, когда впервые в своей практике ты столкнулась вот с непринятием родственника совершенных преступлений их близкого? Ты помнишь?
3: Да, я помню эту историю. Ко мне пришли, как правозащитнику, я тогда была членом УНК, мама и папа парня молодого, который обвинялся в том, что, насмотревшись видеоигр, пошел к банкомату и убил студентку, которая в этот момент снимала деньги в банкомате. Вот они мне пришли и стали говорить, что он невиновен абсолютно, что это чудовищная ошибка, что настоящий преступник не задержан. И они прям вот ходили ко мне регулярно и доказывали свою версию про то, что сын не мог этого совершить. И были они совершенно уверены. И вот эта вот их уверенность, она, честно скажу, прямо как будто бы убеждала в том, что они не могут ошибаться. Кажется, что родитель знает своего ребенка хорошо, да, что он знает какие-то нюансы, которые, естественно, неизвестны следователями. Ну и много всего еще вокруг этого. Но чем больше они рассказывали, и чем чаще они приходили, да, с какими-то новыми фактами, которые им предоставляло следствие, следствие тоже не сразу им открыло, какие есть доказательства вины их сына, тем больше я убеждалась, что это он. В конце концов, не было никакого сомнения. Но при этом они цеплялись за такие вещи, которые, ну вот, как мне казалось, невозможно даже было бы вообразить, что могут стать для них причиной сомнений. Например, поскольку там было видеонаблюдение в том месте, где стоит банкомат, и прямо у самого банкомата там была какая-то камера. И есть фото. И вот они мне показывали фото с этих видеокамер и фото их сына. И говорили, ну посмотрите же, вот у нашего бакенбард чуть-чуть длиннее. А здесь нет, вот он, ну вот немножко, вот вы, может быть, не обращаете внимания, но вот это точно. Мы посмотрели и с одной стороны, и с другой. Вот у нашего по-другому немножко волосы. А вот у нашего, посмотрите, вот куртка у него такая, а у нашего чуть-чуть другая. При том, что было совершенно ясно, что это одинаковые куртки и одинаковые прически. И масса других нюансов, по которым, ну, сложно было бы человека полностью, наверное, как-то не идентифицировать. И для меня это была загадка, был феномен. И потом уже, как член УНК, я пришла к нему, он находился в Бутырке, ему назначили психиатрическую экспертизу, которая, кстати, показала, что он был невменяем в момент совершения преступления. И там я его встретила, и он сам, никто его не спрашивал.
2: У него было просто психическое или под воздействием каких-то веществ?
3: Вот я не следила до конца за этой историей, но его признали невменяемым, назначили принудительное психиатрическое лечение. Но он сам, когда я пришла, сказал, что это он. Объяснить он не мог, зачем он это сделал. Ну, сказал, что вроде как просто захотелось.
2: Скажи, пожалуйста, тебе как правозащитнику с большим опытом, вот когда начинают родственники отстаивать и говорить, но ты еще не видела материалов дела. Для тебя первично, то есть как вот подавить эмоциональный момент, компонент, чтобы вот сохранить ясность зрения, что вот у нас есть улики, у нас есть доказательства, а дальше мы уже от этого, а не про то, что это наш сынуля, наша кровинушка и так далее.
3: Это нарабатывается все-таки со временем, потому что сначала поддаешься впечатлению тому, которое производят родственники, особенно если они такие люди уверенные в себе, если они, ну, не маргинальные. То есть вот когда приходят вроде бы совершенно обычные мама-папа и начинают убеждать, что их сын самый лучший или их дочь самая лучшая, она не могла такого совершить, чем обвиняют. А вторая история, сразу ее расскажу, почему? Потому что она чем-то напоминает первую. А хотя в этом случае человек не был признан невменяемым. Она касалась уже взрослого мужчины, ему было 30 с чем-то лет. Это была очень громкая история в Москве. Муж обвинялся в том, что он убил, расчленил свою жену. И останки вывез, их до сих пор не нашли. Насколько я знаю, вот мы с тобой разговариваем сейчас, неизвестна судьба.
2: Я, конечно, понимаю, как это была громкая история.
3: Приходил папа. И он прям ходил ко мне, что называется, как на работу. И как будто бы у него была задача убедить меня, что сын невиновен. Он в это верил свято. Он скрупулезно знакомился с материалами уголовного дела, он нанял несколько адвокатов, он пытался во все вникнуть, и он придирался к каким-то вот таким мелочам, да, которые как будто бы незначимы могли показаться, но тем не менее вот он объяснял, как они вот в его вот этой конспирологической теории могли повлиять на ход следствия и могли сделать невиновного человека виновным. А там касается остатков крови в квартире, да, что это вот не та кровь, ну там много всего было. И в какой-то момент он достает фотографии, это, опять же, записи с камер видеонаблюдения. Какое все-таки благо вот эти камеры? Вот я прям скажу тебе, Василий, честно, с учетом того, что я много раз сама пыталась расследовать как журналист преступления и как правозащитник уже сталкивалась с жертвами преступления, в том числе с обвиняемыми. И он записи с камер видеонаблюдения в тот день, когда она исчезла, и на них изображен этот мужчина, его сын, который несет два огромных черных пакета. Они прям огромные. В руках он вот таким образом несет.

0: огромных пакета. Они прям огромные. В руках он вот таким образом несет. И папа говорит, это был мусор. Он просто решил вечером вынести этот мусор. И я, глядя на этих два пакета, и вот сложив все время, да, которое там было указано, все обстоятельства, я четко поняла, что это он. Ну и дальше у меня картина уже срослась, но для меня это осталось феноменом и загадкой, потому что отец действительно верил, так же, как верили те мама и папа. Они потом уже убедились, поскольку поговорили с врачами-психиатрами, и им прокрутили еще какие-то записи, которые на первоначальном этапе следствия не показывали, где уже четко они могли определить, что это сын, плюс им показали видеодопрос сына. Вот, и они в конце концов это приняли. Но со времени, когда его задержали и до принятия родителями самого факта, что их ребенок совершил это преступление, прошло не меньше 2 лет. В случае вот с этим мужчиной, я не знаю, до сих пор принял он или нет, поскольку останки не нашли, до сих пор он считает, что она куда-то ушла, вот, и все остальное.
1: У нас много таких преступников, да, таких преступников, которые рассказывают о том, что они куда-то ушли, исчезли, растворились и подставили их еще в стиле фильма «Исчезнувшие».
0: Да. Еще расскажу историю, она просто будет дополнять, и мы попробуем, может быть, с твоей помощью сделать все-таки вывод, почему так ведут себя родители.
1: Раз, да, у меня уже есть.
0: Да, это родители. Значит, а другая история касалась, ну, молодого человека. Это московский студент, который, по версии следствия, убил учительницу первых классов. У них было знакомство по переписке, они никогда не общались вживую. Вот, в какой-то момент он сказал ей, что приедет. Это было на территории ближнего государства. Он к ней приехал, провел какое-то время у нее и потом вернулся. Он вернулся в Москву, а там обнаружили останки ее тела. Тоже он ее расчленил и разбросал по разным местам. И вот родители, особенно мама, очень высококультурная, интеллигентная женщина, уверяли, что он не мог этого сделать. Никак не мог. И доказывали, документов много приводили. И они смогли вовлечь некоторых вот моих знакомых, которые были правозащитники, то есть те им поверили, то есть они были убеждены. Я помню, разговаривала с одним из правозащитников, который считал этого парня невиновным. Что меня совершенно убедило, что это он. Два фактора. Когда я попросила прислать некоторые материалы следствия, и они выслали. То есть для них это, может быть, было незначимо, но для меня это открыло все. Там были такие моменты, в частности, когда изучили его телефон, среди удаленных фотографий обнаружили видеозаписи, на которых он ей угрожал, и на которых он говорит, что он с ней сделает. И еще одна видеозапись уже после совершения преступления, в которой он рассказывает, что он едет избавляться от останков. То есть прям все четко и ясно. А потом я увидела его самого. И здесь про физиогномику еще. То есть совершенно было понятно, что это он, что у него есть некие пограничные состояния. Но, тем не менее, повторюсь, мама до сих пор убеждена, что он невиновен.
1: А сколько лет прошло?
0: Прошло же, наверное, 5 лет, что интересно, что его этапировали в итоге из сопредельного государства сюда, в Москву. Он совершенно недавно освободился, и я тоже видела видео его освобождения. И, честно говоря, тревожно, потому что, на мой взгляд, за решеткой ни там, ни у нас не устранили эти признаки такого пограничного психического состояния. Но для меня большая загадка, почему мамы, в основном мамы, но и папы тоже, как вот мы убедились на примере того мужчины, не соглашаются верить, даже когда перед ними вот настолько стопроцентные факты. Сначала я, честно говоря, подумала, что для них это что-то вроде такого недопустимого укора самого себя. То есть они должны были бы признать, что они неправильно воспитали, что они упустили. И для них опасно взять часть вины за совершенное преступление их ребенком на себя. И у них вот такой идет ответ, да, автоматически такая реакция. Нет, не он. Ну и, соответственно, значит, и не родители виноваты. Потому что вот эта вина родителей за их детей, она, наверное, все-таки на уровне чего-то генетического. Может быть, ты меня поправишь.
1: Смотри, я просто еще приведу пару примеров, именно уже психолого-психиатрических, и примеры из практики. В первую очередь, когда мы говорим о чем-то подобном, есть самый простой пример, и я с ним столкнулся именно, проходя практику в наркологии. Когда самые последние, кто признают зависимость своего ребенка, это родители. Потому что это видят окружение, друзья, близкие, там, работодатели, клиенты. Но родители, вот то есть, почему, как это, эту историю, типа, вдруг они увидели, что он выносит телевизор. Хотя до этого он вынес половину всего золота, серебра и всех остальных вещей. И поэтому, когда мы говорим про подобные явления, то есть у них зачастую нету просто в образе, то есть способности вот этой точки видения, у них слепые зоны, что вот, ну, ребенок мой убить не может.
0: Этого не может быть, потому что это...
1: Но ребенок мой принимать наркотики, я же говорила ему, что наркотики — это плохо, запрещенные наркотические вещества. Я же это сказала, значит, все. То есть и мой ребенок, там, сын, дочка, они не будут

0: будут так делать. И для них это разрушение причинно-следственных связей. То есть, ну, я же деял, я же действовал. Приведу другой пример. Ныне запрещенное на территории Российской Федерации движение «Колумбайн», обозначенное у нас ужасной трагедией школьного шутинга, есть одна из самых известных, одна из матерей, которая до сих пор публичная, она написала книгу одного из этих мальчиков и публично говорит: «Моей вины в этом нет. Я как мать сделала все, что хотела. То есть я вот вложила в него самое, это было уже не мое». Хотя это все как раз ее ответственность. Это момент, то есть, что ее ребенок. Потому что когда мы разбираем этот кейс по мелким деталькам, мелким элементам, мы сталкиваемся именно с тем, что а почему у вас ребенок несовершеннолетний стреляет по банкам с друзьями из достаточно серьезного огнестрельного оружия? То есть, и когда рассуждается, никто ничего не видел, ну, там все аспекты вели к тому, что рано или поздно насилие будет применено. Это ненормально, что 16-летний ребенок берет серьезное оружие, то есть не какое-то там, прости, в моем детстве это были прекрасные пистолетики с пластиковыми пульками. То есть вот это весь уровень насилия допустимый.
1: Рогатки.
0: На котором остановился я в развитии. То есть у меня, ну да, может быть, я когда-нибудь съезжу на стрельбище пострелять, но это чисто ради там какого-то компанейского с кем-то, когда мне это предложат. Но у меня никогда не будет «хочу взять калаш и пострелять по мишени». То есть у меня этого внутренне никогда не возникает. А когда мы говорим про вот эту историю, то есть вся история этих двух мальчиков, она пропитана, начиная от школьного буллинга и формирования какой-то реакции на это. Из моей практики случай. Проходил тогда обучение в ординатуре Института сербского, и нам доставили, ну, мужичка из Подмосковья. Лет ему было 39, переходящий в 40, и он оголялся в лифте перед детьми, маленькими девочками. Был невысокого ума и интеллекта, как зачастую со всеми ними происходит. Это делал все в своем доме. Тем самым, чем его и быстро поймали, потому что обе девочки сразу же заявили, что это там такой-то дядя с такого-то этажа.
1: Да.
0: Жил он с мамой. Мама, разумеется, этого не признавала. Что важно, у нас, когда там шло какое-то обсуждение, там также ставилось под сомнение психическая вменяемость матери. Но в этом случае, потому что мы сегодня разберем одну историю, там мама невменяема. И вот она вменяема, она полностью понимает, но она, формулировка была следующая. Моего сына оболгали, весь подъезд ему завидует, угу. Потому что он занимает там какую-то должность в местном каком-то краевом отделе этого самого города, который я не буду называть. И вообще, то есть его не любят, и эти дети, точнее их родители попросили девочек оболгать моего сыночка. И тут мы еще приходим к другой ментальной установке, то есть... Это уже какие-то бредовые или фабулы мысли о том, кто что про кого думает. Вот, ну, мы, там, здоровые психические люди, вот эту паранойю, вот это состояние постепенно в себе можем погасить. То есть невротики страдают этим куда больше, в 3 раза, которые когда так, а что они подумают, а что они скажут про меня? То есть, вот, например, таким людям блогерами становиться нельзя, потому что то, что они вот читают в комментариях, это у них все отражается на реальности. Есть очень много историй уже в наше время. И научных работ, написанных об этом, что современное ведение блога может привести вас к еще большему усугублению психического расстройства, потому что вы не сможете контролировать себя в плане читать или не читать комментарии.
1: Мне кажется, это прямо нужная отдельная тема будет про вот умение выкладывать посты, потом читать комментарии и наблюдать за собой.
0: Я думаю, нам надо это сформулировать так. Как разговаривать с ребенком, как организовать свою публичную жизнь в социальных сетях.
1: Да.
0: Потому что это же очень частый вопрос на тему, а когда можно ребенку давать... заводить соцсети. Там, например, некоторые соцсети создают, что можно только там с возраста 16. Вон там на государственном уровне не так давно, в прошлом году, было принято, что дети с определенного возраста могут только заводить соцсети. До этого возраста им запрещено. Чем там уровень какой-то соцсети крупный просто рухнул, потому что основная целевая аудитория — это были дети с 10 до 16 лет. А вот они на законодательном уровне, там эти зумеры, они бастовали. Ну, это тоже важная тема. Ну, так вот, когда мы говорим про вот подобные явления, и вот принятие матери, принятие, вот ты приводишь примеры родителей, у них, заметь, есть всегда аргументация. Если в твоем случае мы берем историю того, что это наша кровинушка, сын, он не мог так поступить, потому что мы расчертили эти линии перед ним, и он никогда не сможет ее переступить. Жизнь священна. Жизнь, то есть в состоянии. Просто мне почему интересно было, когда ты рассказывал про этого парня, про компьютерную игру, что он невменяем. А невменяем он был почему? То, что, то есть следствие тоже спрашивает у там, Института сербского или другого судебного психиатрического учреждения, мог ли он и был ли он под воздействием этих веществ и понимал ли. Потому что это тоже важный аспект понимания его действий. Или вот этот мужчина, у которого не признали ну, точнее, не нашли останков жертвы и не смогли объяснить и доказать. То есть, видимо, к сожалению, пакетов не хватило на видеокамерах, чтобы полноценно отстоять. Хотя у нас очень часто это проблема.
1: Нет, его признали виновным, он получил срок, он отбывает наказание.
0: У нас много этих преступников, у нас много этих спорных, и, простите, за некоторых даже общественность встает и начинает публично выступать. Не буду называть фамилию этого человека, но очень сильно прогремело это в 2000-х, это дело.
1: Но это другое дело, да.
0: Да, оно совершенно другое, там тоже много своих сложностей, но, по сути, когда мы говорим про... И вот эта линия. Дальше вот есть эта мама, которая, в моем случае, которая запутана в своем представлении о мире, что вот есть положение сына и перекладывание ответственности, что он там какой-то гражданин, он занимает какой-то пост, и все люди относятся к нему по-другому только из-за этого поста. И то есть что происходит в ее психологии? Она не может принять истину того, что ее сын сексуальный извращенец, сомнение того, что там 2-3 конфликта, которые происходили в этом подъезде, и она подкладывает и говорит, что это они ему завидуют. Она даже не допускает, у них даже нет ни 1% того, что наш ребеночек, наша кровинушка, наша там дочечка могли совершить подобное преступление. Хотя я из раза в раз повторяю, мы люди удивительны настолько, что мы способны на все. Как и на убийство, так и, к сожалению. Но кто-то под воздействием определенных обстоятельств, а кто-то в силу своего там криминального или психического отклонения.
1: Василий, у меня к тебе вопрос. Вот мне показалось, что вот в случаях, когда я говорила вот про родителей 3 вот этих людей, родителям было как будто бы очень больно признать факт того, что их ребенок преступник. Но еще больше мне показалось, что для них это было как будто потеря их собственной репутации, авторитета какого-то в обществе, там, среди друзей, среди родственников. И они держались изо всех сил за версию о том, что все-таки это не он. А поскольку в этом случае, если оказалось бы, что он, да, ну, что, собственно, и произошло, они рисковали разрушить свою собственную жизнь. Вот им так казалось. Вот что здесь как раз в чувстве боли и в этом в страхе потерять свой авторитет?
0: Ну, для нас, это опять-таки, это все зависит от воспитания. Смотри, какие кирпичики были заложены в рамках твоего детства, уровня ответственности и так далее. То есть есть там комплекс неполноценности. Есть комплекс самозванца, есть различные формы, и это все в результате формирования тех или иных воспитательных паттернов. У нас очень частая проблема, например, когда родитель воскладывает ответственность: я ничего не добился, но ты обязан что-то добиться в этой жизни. И когда происходит подобная история, то есть тут, во-первых, их уровень психологического, до каких пор родитель несет ответственность за своего ребенка?
1: Вот у нас же есть сын за отца не отвечает, правильно?
0: Да.
1: Родители за детей.
0: Ну, как это у нас?
1: Отвечают, но до какой степени?
0: Да, вот. До какого момента, до какого возраста или там... Почему? То есть, ну, у нас это исторический контекст есть определенный. Малого или большого террора, в рамках которого там обвиняли враг народа. Там, или
1: дети бывших... врагов народа, да, у нас бывшие... же были отдельные.
0: Ну, у меня, например, в семье была другая история. У меня моя бабушка и ее брат, они были дети белогвардейцев. Это было еще хуже в паспорте, у них стоял ребенок белогвардейец. Например, брата моей бабушки вы не хотели брать на фронт именно из-за этого, потому что в паспорте стоял этот штамп. Это такое хуже, чем... Но, например, когда мы говорим про вот твои примеры 3, тут все-таки я бы индивидуально подходил к каждому из них, потому что для многих дети являются продуктом их достижений. То есть это вот все плоды того, что я имел когда-то в жизни, и я отдал себя. Для кого-то это вот наследство, вот ты описываешь эту историю, это наследие. Вот наследие, которое будет потом служить обществу. Нести наше там кровь, поколение, там нацию, культуру и прочие-прочие элементы. Кто-то слишком перегружает вот эту концепцию. Для кого-то он опозорил нас, то есть мы с тобой за кадром сегодня обсуждали Японию. Для них там вот этот клановый позор, то есть он отражается тенью не там на одно поколение, то есть отец и его сын, который опозорил отца, а на все поколение. Это проклятие на весь род. То есть когда там кто-то что-то совершает, коррупционный скандал или, не дай бог, серьезные преступления в рамках нанесения там насильственных сексуальных преступлений, это там оскорбление всего рода, и там эта семья лишается всего. Притом это даже прописано в некоторых законодательных аспектах.
1: Но у нас сейчас до сих пор на Кавказе, мне кажется, такая история есть.
0: Есть моменты, есть эти понятия. Но когда мы говорим про наших все-таки вот именно сограждан, не там пропитанных и культурой ислама, и культурой кавказских, потому что это сложно сравнивать, потому что там совершенно другие понятия. Но воспитательный момент, сын, то есть я ему дала все, я ему дал все. И, на мой взгляд, ответственность родителя заканчивается после совершеннолетия, 18 лет. Дальше у него своя голова, и он отвечает полностью сам за себя. Это моя позиция, это мое отношение, но у нас проблема, что...
1: Законодательство то же самое считает, ведь у нас не привлекаются родители, и человек несет только сам.
0: Но у нас другая проблема. Общественная ментальность. Как только происходит какое-либо преступление, начинается облава журналистов на семьи. И поиски-то... Одно дело, там, мы говорим про какого-то Печурушкина, и там обращаются сразу к этой алкоголизированной его маме, и начинаются там какие-то дискуссии, споры, попытки взять у нее интервью. А другой разговор, когда мы говорим про там, действительно невинно обвиненного, но все равно сразу же журналисты бегут ко всем родственникам, то есть это классическая каскад. Родители и все жители подъезда, все одноклассники, которые раз, да не помним мы такого, или помним мы такого.
1: Но, слушай, мне кажется, это правильно, потому что пытаются понять, и журналисты в данном случае, они служат обществу, они пытаются воссоздать картину юности, да, там, окружения.
0: Моя позиция все-таки, пока нету судебного заключения, пока нету там суда присяжных или нету официального вердикта, говорить о том, у нас очень много примеров разрушенных судеб людей, когда все там все додумали, обвинили его во всех возможных грехах, и он в общество уже не смог вернуться, хотя он был оправдан. Хотя его, и он действительно не виновен в этом, он оказался просто не в нужное место, и этот преступника там нашли через 3 года, потому что генетическое материал и исследование нашлось. И все-таки тут очень много вот тут вопросов в голове нашей, к установкам того, что вот мой ребенок, он не может, он не должен. Это что, я плохой родитель? Это что, я допустил какую-то ошибку? Я не мог допустить ошибку, я же жил всю жизнь. Это тоже вот большая основа, ну, определенного типа, то есть интровертов. Люди, которые... Я же живу по правилам, вот есть закон государственный, есть правила государственные, я их соблюдаю. Но почему я оказался в этой ситуации? И это тоже проблема воспитательного момента, потому что ребенку нужно объяснять в таких ситуациях, что бывает, ты делаешь все правильно, но это не работает, потому что мы живем в живом изменчивом мире, в котором есть и коррупция, в котором и есть фактор случайности, и есть какие-то моменты, в рамках которых мы можем не повлиять. Это вот мы не можем повлиять.
1: Провидение.
0: Да, провидение, назовем это так. Но мы с тобой к этому дальнейшему обсуждению вернемся после небольшого перерыва.

0: Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».

0: что вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник».
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
3: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
4: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
3: И что вы чувствуете?
4: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
3: А чего бы вам хотелось?
4: Хочется поворчать, естественно.
0: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
4: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
0: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
5: По средам. В 9 вечера на радио «Спутник».

0: Код преступления.
1: Здравствуйте, друзья. Мы снова на радио «Спутник». Код преступления. Сегодня мы с Евой Меркачевой обсуждаем, когда родственники отрицают вину своих близких. И вот мы как раз остановились с тобой на аспекте вот этой дискуссии. К сожалению, тут нету вот именно, знаешь, что я тебе дам четкий ответ. Из практики, из раза в раз, то есть я все-таки сталкиваюсь с тем, что либо это ментальные какие-то проблемы родителей, когда мы будем говорить сегодня про Чискидова, или будем говорить про семью Списивцевых. Или же это все-таки неспособность принять ту реальность, потому что мы все-таки живем в своих пузырях реальности. То есть вот мы с тобой общаемся, там, другие наши круги общения, и у нас есть представление о человеке на основании его поведения, его высказывания, его поступков, потому что это тоже неотъемлемая часть восприятия какой-либо личности. И какое-то представление у нас есть. И вдруг, когда вот в это все вторгается какой-то элемент, который, ну, не может...
2: Не вписывается, не вписывается. Через наши фильтры не проходят.
1: Да, не вписывается в это, и все, у нас как бы сыпется. То есть, понимаешь, там обвинение какого-то актера в каких-то домогательствах, а если ты начинаешь вчитываться в подробности истории, что там, ну, для меня до сих пор история шоковая, если ты помнишь актера из «Секса в большом городе», который вот этот был тот самый мужчина,
2: да,
1: в этой Кэрри, его же обвинили. Обвинила одна женщина. Но там обвинения звучали следующим образом, что на один половой контакт она дала согласие, а вот на второй не дала.
2: О, Василий, мне кажется, это какая-то манипуляция со стороны женщины.
1: Вот. Вот понимаешь, а кто-то нам скажет, нет, так надо. Это современный мир, и это манипуляция. Манипуляция очень тяжелая, которая впоследствии уничтожает человеческую карьеру.
2: Да.
1: Ни в коем случае не оправдываю насильников, но есть вот такие истории, когда, ну, это странно.
2: Очень странно, да.
1: Когда, то есть, вы уже и так близки, и вы вместе, ну, найдется целая плеяда людей, которые тебе даст четкую аргументацию, как надо. Я все время говорю, надо, видимо, ходить на свидание с документами.
2: Это да.
1: А сразу подписывать юридическую основу, потому что, ну, страшно.
2: И все снимать говорю. На видео, опять
1: да,
2: же.
1: Да, все доказательные базы. Не потому что извращенец, а потому что просто хочешь доказать что, что и как...
2: Обоюдному согласию.
1: Согласен. Вот. А когда мы с тобой говорим про преступников, я просто вот хочу еще затронуть одну историю. Это громкое дело. Ну, наверное, у нас его можно сравнить. Вот у нас, к счастью, не было очень громких за последние годы поимок серийных убийц. Самый последний — это такой ангарский маньяк. Какая просто эта катастрофа была, раскрывающаяся просто огромную пропасть.
2: Да, более 90 жертв.
1: Да, да. А в Соединенных Штатах была история. Это убийца с Лонг-Айленда. Эти преступления не могли раскрыть с 80-х годов. Никто не знал. Лонг-Айленд достаточно, то есть у многих у нас это просто само название вызывает какие-то романтические образы американского кино. То есть вот эти кораблики, лодочки вдоль берега, пляжи, выстроены деревянные мостовые и так далее. Там начинают находить тела девушек. Девушек, которые занимались продажей своего тела.
2: Работницы
1: секс-индустрии, ночные бабочки, как кому удобно. Суть в другом, было написано очень много книг, исследований, экспертов. Наверное, одна из самых интересных историй пропавшей девушки, которая мне понравилась, книга. Журналист рассказал про каждую из жертв от их рождения до момента, когда они исчезли. То есть вот как они пришли к жизни такой, что они оказались в радиусе интересов этого преступника.
2: Ну, это большая редкость, кстати. Про жертв пишут мало, обычно ведь пишут про именно маньяков.
1: Виктимология — это очень важная часть исследования криминального мира. И, к счастью, слава богу, там на юридических факультетах, криминалистических факультетах и там и криминальной психологии это преподают. Но сам факт виктимологии — это очень важный аспект в понимании, что это не жертва виновата, что там не какие-то моменты, там юбка у нее была слишком коротка, коленки открывала. А это именно проблема того, что она просто оказалась в этом радиусе. И что в проституцию-то она попала. Не потому, что она там была сексоголичка, у нее были отклонения, она была наркозависимая. Нет. Она попала в эти условия из-за определенного каскада аспектов. Потому что очень часто, когда начинаешь брать интервью, есть очень хороший документальный проект, который разговаривает с этими девушками, женщинами, женщинами, которые оттуда выбрались, которые не выбрались, с их семьями. И что они все думают, что, ну, я молодая, сейчас я месяц там поработаю, подзаработаю себе базовый вот этот набор денежки, это будет мой плацдарм, и я выйду там из кризиса и что-то. И там уже начинает добавляться куча всего. Нападение, там, секс-рабство и прочий аспект. Ну, так вот, эта история очень долгие годы не могла раскрыться. Никто не понимал, кто это вообще, откуда. Рекс Хейрман. Его поймали в 2023 году.
2: То есть совсем недавно.
1: Да, это совершенно свежайшая история. Самое удивительное и самое фатальное, что никто в его окружении не мог предположить, что он этим занимается.
2: С 80-х годов.
1: Да. Он пользовался машиной своего брата, который все время фигурировал в материалах полицейских, и он просто не попадал под проверку. А его брата проверяли, и ничего не было. Угу. Он хранил поддельные телефоны, то есть отдельные симки дополнительные, у брата в машине или в гараже. Угу. Тем самым включал их только, когда садился в его машину. Он звонил родственникам жертв и говорил: «Я знаю, что случилось с твоей девушкой», и получал от этого удовольствие. Но самое фантастическое, он оказался одним из самых крутейших и востребованнейших архитекторов Соединенных Штатов Америки, архитекторов города Нью-Йорка. И он напрямую, что на самом деле это в кавычках сейчас уже, но для многих людей, которые не любят Дональда Трампа, это стало хорошей галочкой в пользу того, почему Дональд Трамп плохой, он проектировал несколько зданий для Дональда Трампа. Он был его архитектором. Но суть этой истории, что ему приписывают от более 20 жертв, но материалы ДНК смогли найти только на 4. Это расследование шло очень долго. Он выбирал девушек на сайтах предложения услуг. Есть определенные такие сайты, не буду их называть. Ну, то есть, куда выкладывали девушки свои услуги, он их находил, приглашал на какую-то там прокатку, довозил, убивал, прятал в этом Лонг-Айленде, закапывал песком. Чем еще была проблема опознания? Это пляж, очень высокая влажность, тела очень быстро под действием солнца, влажности и воды разлагались. Это тоже важная часть криминалистики. Как вот есть так называемые, не знаю, мы с тобой обсуждали это, в Соединенных Штатах и в некоторых странах Европы есть такое явление «ферма смерти». Суть в них, что люди наследуют себя науке, и после смерти их тела забирают и выкладывают или закапывают в различных формах и местах, где вот находят тела. И смотрят, с какой скоростью, как разлагать, чтобы в дальнейшем было проще устанавливать и понимать, то есть период там, ну, грубо говоря, болотистая влажная почва.
2: У нас такого нет.
1: У нас такого нет. Мы пользуемся, исследованиями. Но это люди сами осознанно.
2: Это другой разговор. Да, да.
1: Так как Соединенные Штаты и Великобритания, там законодательством все очень жестко, там все прописано, что эти люди перед своей смертью подписывают очень много документов на этическую тему, на тему религиозную и прочее, что они отчуждают отношение к своему телу и так далее. И то есть там зона пустыни, зона... Есть очень много, в кавычках, смешных историй, когда люди на Google картах находят это и не понимают, что это, типа, полное поле трупов. И благодаря этому как раз там, вот, например, вот все эти исследования, почему с 2000-х годов эндопротезирование там костей, там шейки бедра, коленного сустава, их стали кодировать и нумеровать. Потому что это помогает розыску и определению, кто, потому что у каждого этого элемента теперь есть свой код, который закреплен в компьютерной базе за клиентом, за человеком. И это стало очень помогать, потому что до этого, ну, типа, модель и модель. Никто не нумеровал. И, то есть там улучшали качество цифр, чтобы там нельзя было...
2: То есть процесс опознания теперь идет лучше.
1: Да. И вот как раз только у 4 жертв было возможность их опознать, установить и найти его ДНК-материалы. Почему он в нашей истории? Это очень громкая история, она большая, она сложная, там много аспектов. Он, ну, в кавычках, немного талантливый, гениальный преступник, как он придумывал для себя алиби, как он скрывался. Он единожды попал под внимание полиции, но ему нечего было предъявить, потому что машина у него была другая, а он никак вообще не связан, хотя вот тоже. Почему полиция не сопоставила, что его брата такая же машина, как у преступника, который чаще всего видит? ДНК сделала все. Знаешь, как нашли его ДНК? На это же нужен ордер. Они не могли к нему подойти, потому что он начнет нервничать, сбежит еще, не дай боже. Они следили за ним, он выбросил кусок пиццы. Они взяли кусок этой пиццы с коробкой, взяли оттуда ДНК, все. Слежка правоохранительных органов. Поэтому, то есть, когда мы смотрим какой-нибудь фильм про Ганнибала Лектора, и он затирает там бокал, не зря затирает.
2: Ты знаешь, удивительно, что потребовалось столько времени, и что только в 2023 году, с учетом того, что такие технологии должны быть у полиции Нью-Йорка, и вообще, кажется, должны там лучше умы вследствие работать. И тем не менее, видите, насколько гениальный он преступник, что смог всех...
1: Потому что в Штатах, как и во многих современных странах, нету то, за что я, например, выступаю, чтобы была генетическая база населения.
2: Угу.
1: Опять-таки, почему я выступаю за и одновременно против? Потому что у нас есть случаи коррупции, мы не будем это отрицать. Это может и быть использовано органами против, там, висяков или косяков, но если у нас будет единая база, она будет качественно защищена кодами информационными, то это повысит. То есть у нас такая же история была с казанским маньяком, который орудовал с 6 по 8 год, и его задержали вот в 18 году. В 19 году, благодаря тому, что его мать объявила его в розыск и сдала генетический материал. И оказалось, что генетика совпала с теми местами преступления, а он когда-то отбывал срок, и его быстро нашли. Вот.
2: Удивительно.
1: Да, вот такие примеры. Но суть нашего лонг-айлендского убийцы, что его жена до самого последнего момента не признавала, что это он. Это тоже важный аспект многих серийных убийц, потому что это называется маской нормальности, это называется маской, то есть, человека, когда они создают действительно достаточно серьезную защиту в виде семьи. И мы вспомним с тобой и Чикатило, и мы вспомним опять того же ангарского маньяка, где у них были семьи, у них были дети. Они были частью этого общества, они участвовали в каких-то социальных проектах, праздниках и так далее. Работали на там благо, там, Деннис Рейдер, убийца BTK. У него была жена, дочка, все, он там был местным правозащитником, охранял природу, занимался установкой систем безопасности. Так он и проникал в половину дома. Потому что именно он и ставил эту самую систему безопасности. Тоже такая себе вещь. И когда мы говорим про него, жена до самого последнего момента, пока ей не предоставили неоспоримые улики того, что это он, она не верила, она говорила, что оболгали ее супруга, оболгали ее мужа, оклеветали его. Вообще он светлый человек, он гениальный архитектор, талантливейший. Из талантливейших у него там огромный послужной список, где не надо вообще к нему прикасаться. И вот это тоже другая грань. У Теда Банди было ровно так же, когда его близкие, то есть не признавали. Мы можем принять мать, потому что мать Теда Банди сказала... Ну, в кавычках, естественно, не дай бог какой-то маме такое сказать. Но сказала одной из самых лучших. Он мой сын, и он навсегда останется моим сыном. И я буду с ним до самого последнего момента. Есть эта известная фотография, когда он ей звонит перед смертной казнью, и вот она, даже журналисты и у нее дежурят.
2: Мать Фишера, самого страшного, на мой взгляд, советского маньяка, который убивал мальчиков, да, Фишер Головкин, она ему писала до последнего письма, носила передачки, и уже даже после расстрела все равно пыталась понять, где он захоронен, и как раз объясняла это тем, что он мой сын, говорила она. То есть, да, родителей понять можно. Вот, конечно, сложнее понять жен тех людей, которые близки были в окружении и тоже отказываются верить, потому что знают с какого-то аспекта этого человека и не хотят принимать вот такие совершенно очевидные доказательства. А тут тоже, наверное, про репутацию. Потому что жене в какой-то момент признавать, что она жила с тем, кто ей не просто изменял, а убивал потом этих своих жертв, наверное, невероятно тяжело, если она нормальная женщина. Потому что у нее возникли вопросы, как смотреть в глаза ее родственникам, ее друзьям.
1: Просто соседям.
2: Соседям, да. И, наверное, начинается вот этот момент сопротивления сильнейшего, который выражается в том, что неприятие ситуации.
1: Потому что, например, то есть, ну, в Штатах у нас, слава богу, нет таких проблем, когда журналисты имеют право поселиться напротив дома семьи, не могут вставать на газоны, но вот полностью все объективы настроены на ваш дом, они могут сделать.
2: И жить там.
1: Да, и жить сколько там они захотят, потому что это свободная территория, не ограниченная чем-либо, потому что общественная территория, как они все время говорят, когда им пытаются что-то предъявить. Вот если он ступит на газон, да, тут вызывается полиция, этого человека арестовывают, потому что и такое бывает. Очень много этих историй страшных, и им очень мало уделяют, на самом деле, в трукрайме, в реальных преступлениях, что, ну, например, такой родственник, там, сын, дочь, мать пытаются выехать из своего двора, и из-за того, что эти журналисты, фотографы лезут всеми силами и пытаются получить комментарии, очень часто они наезжают на них.
2: Слушай, это тоже отдельная тема, как да. мне кажется, потому что мне, с одной стороны, хочется заступиться за коллег,
1: да.
2: журналистов.
1: Ну, я совершенно желтушный, я полностью понимаю твою
2: сторону.
1: Да,
2: но мне кажется, что это не совсем даже журналистика, то, о чем ты говоришь, это некий такой отдельный
1: папарацци.
2: Вид да, деятельности вот тех людей, которые имеют отношение к масс-медиа. Потому что настоящий журналист, он руководствуется этическими нормами. У нас есть хартия, которая в 2019 году была подписана, и там очень четкие этические принципы, которые, конечно, говорят, что интересы человека, его личная жизнь должны быть во главе всего. И если это только не представляет супер какого-то общественного интереса, его вот эти частные моменты, то тогда никто не имеет права вторгаться. Но это, повторюсь, отдельная тема, может, да. тоже ее поднимем.
1: Это хорошая тема для разговора. Но вот, грубо говоря, жена... Тут еще, конечно, аспект, я вот не знаю, у нас, вот, может, ты мне скажешь, у нас есть какой-то момент защиты свидетелей или защиты семьи родственников, чтобы им изменили фамилию, перевезли в другой город, когда вот случается вот что-то подобное, когда там узнают, что отец семейства?
2: Но можно, у нас есть программа о госзащите свидетелей, и если человек действительно подвергается воздействию, да, и физическому там воздействию, угрозам, угу. то он может под эту программу попасть, и ему тогда за счет государства обеспечат и переезд, и смену документов, ну и максимально какое-то продолжительное существование где-то, да, где
1: пока
2: он попросит.
1: Они не обоснуются.
2: Пока, да, пока не будет уже окончательно решена вся эта история. Возможности есть такие, угу. но чаще всего это все-таки касается тех людей, которые реально проходят свидетелями в уголовном деле. Родственники, кстати, часто бывают свидетелями. И не всегда с той стороны, со стороны обвиняемого, например, да? Нет, они могут со стороны быть гособвинения, например, да? А не со стороны своего близкого человека по-разному. Много всяких бывает интересных моментов. Но, возвращаясь к женам, вот я думаю, что здесь тоже действительно этот элемент потери репутации, вопросы к себе, на которые ответы женщина может не знать, какие давать.
1: Поскольку... Простой вопрос самой себе. А я-то чем смотрел? Почему я этого не видел? Что он отлучается все время? То есть, ну, грубо говоря, нас всегда учили, что в здоровых, хороших отношениях вы партнеру доверяете. То есть вы не ставите под сомнение, что он может что-то совершить негативное.
2: Но доверие не означает, что человек становится невнимательным, неосознанным, что он теряет себя в этих отношениях.
1: Да.
2: И вообще инфантильным становится. Это как раз про то, что человек действительно потерялся где-то. Да, и много вопросов к себе. Поэтому есть момент такого отрицания. Но, Василий, вот я неправильно поступлю, если не скажу про противоположные совершенно истории, когда люди, и, скорее всего, они действительно были невинно осужденные, не могли простить своим матерям особенно, своим женам, что те засомневались в какой-то момент. И это касается как тех, кто был официально оправдан, и так тех, кто отсидел срок, но уверяет, что он не совершал преступления, и, скорее всего, так и было. Для них то, что самые близкие люди поверили следствию, это было такое предательство, самое сильное в их жизни. И они не общаются ни с матерями, ни, там, ни с отцами, ни с этими женами. Вот как ты считаешь, вот здесь вот такой перегиб в другую сторону? И как вот такой, какой можем мы дать рецепт для родителей и для супругов, чтобы не оказаться ни в числе тех, кто слепо доверял, ни в числе тех, кто слепо поверил следствию?
1: Вот тут, понимаешь, аспект. Во-первых, ну, нужно сразу же отключиться от социальных сетей и массовых СМИ, которые пишут кучу статей, потому что самая первая ошибка — это они начинают все читать. Показания там или высказывания друзей, одноклассников и так далее. Вопрос к этике следствия. Потому что следствие не должно наводить на какие-то мысли или что-то. Все, что должно проводить следствие, опросы, в рамках которых выстраивается хронология событий. Где был, есть ли у него алиби на этот день и так далее. Если же ваш родственник просил вас выстроить это алиби, ну тут уже, простите меня, есть сомнения. Потому что сколько этих историй, когда насильников отпускали именно из-за того, что жена или подруга дала ему алиби под страхом или под аргументацией того, что ну ты же не хочешь, чтобы меня посадили. Это манипуляция.
2: Это тема, да, когда помогают так или иначе, добровольно или недобровольно, близкие тем, кто совершил преступление.
1: Да, а когда мы говорим про такую историю, я все-таки верю в добропорядочность наших органов и проведение правильности допроса, проведение правильности сбора всех улик и материалов для уголовного дела, чтобы в конечном итоге доказать. Но тут нужен полный детокс от СМИ. Потому что если начинаешь вот это читать, это классический синдром людей, которые, знаешь, заболели новым заболеванием, там, им поставили диабет. И они читают все, что там вообще не живут. И вот их представление о их будущем, оно формируется в рамках этого. Хотя живут, и живут хорошо.
2: Здесь мне вспомнилась еще одна история, громкая. Она как раз иллюстрирует вот те примеры, которые я последние приводила, когда тот, кто был невинно осужден, да, может сказать, что вот родственники не поддерживали, они поверили следствию. Один из мужчин освободился, его обвинили в распространении наркотиков. Как он уверяет, он ничего подобного не делал, в крови не нашли наркотиков, зависимости не было. Он считает, что таким образом просто пытались с ним разделаться конкуренты, у него был небольшой бизнес. И вот он не общается с мамой, хотя мама уже спустя годы говорит, что теперь она осознала, что была неправа, когда поверила следствию, и что убеждена в его невиновности, но он вот простить не может. Как бы мы могли посоветовать в этой ситуации женщине себя повести и ему? Не факт, что они, конечно, нас послушают, посмотрят, но тем не менее, вот когда вот произошла вот такая трагедия, по сути, семейная.
1: Если мы не говорим про то, что человек инфантилен, нарциссичен, и у него есть какие-то психологические личностные отклонения, которые не позволяют ему настроить нормальный контакт. Взрослые люди в нормальной ситуации встречаются и разговаривают.
2: И разговаривают, совершенно верно.
1: По телефону, по переписке, прости меня, аудио-голосовые сообщения или встретиться лично.
2: Да.
1: Вы разговариваете и рассказываете стороны друг друга.
2: Почему так произошло?
1: Почему произошло, почему моя позиция, почему так сформировалась и так далее. Понимаешь, это не история про девушка выиграла в лотерею миллиард, и вдруг появились все ее родственники дальние, которые никогда о ней не вспоминали, даже в самый тяжелый момент. Это история про то, что есть какой-то момент недопонимания, и вы просто разговариваете. Но это опять-таки, потому что обида — это очень сложная структура, это очень сложная эмоция, которую бывает преодолеть, бывает нужно время на то, чтобы с ней сжиться и поговорить. Наладить контакт, ну, пока мы живы, и пока бьются наши сердца, и у нас есть возможности, и мы находимся на свободе, у нас всегда есть возможность встретиться и поговорить, и решить вопросы. Как мы поплывем дальше по этой жизни, и примем ли мы слова этого человека, это выбор каждого. От этого у нас есть свобода воли, и свобода, ну, слава богу, пока она у нас есть во всех этих смыслах, то, что мы можем принимать решение, с кем нам общаться, а с кем нам не общаться. И поэтому тут просто разговор, тут никакого совета. Соберитесь, наберитесь мужества, наберитесь смелости и напишите, как бы вам ни было стыдно, страшно, как бы вы не прокрастинировали, как бы вы это не откладывали внутри себя, как бы вы там не упрекали себя, сколько бы вы дел не переделали, но этот разговор должен состояться и произойти. И он будет либо точкой, либо началом чего-то нового. Но тут нету третьего варианта, тут нету истории. Ну пусть дальние родственники попробуют проложить какую-то дорожку. Но пусть не примет вашу позицию, вы с этим ничего не сможете сделать.
2: А ты знаешь, вот если мы говорим про эту последнюю историю, как мне показалось, это ведь тоже какая-то инфантильность вот этого мужчины, потому что у него была позиция, что мама должна была верить, должна была не сомневаться, и он, вероятно, не особенно ей объяснял. То есть он считал априори, что он ничего не должен никому объяснять, потому что вот он невиновен, а раз вы поверили, то вы все предали. Это тоже ведь такая детская позиция, разве нет?
1: Никто ничего никому не должен, как я всегда повторяю, но это детская позиция с другой стороны. А чаще мы, к сожалению, сталкиваемся с этим в процентарном соотношении от родителей, что ребенок мне должен, ребенок вам тоже ничего не должен. Он не просил вас рожать его, это было ваше полностью решение. Поэтому историю про стакан воды сами себе тогда поднесете. Не надо перекладывать эту ответственность. Если хочет ребенок, вы проявили себя в воспитательном характере, так, поднесет. Если нет, значит, это ваша определенная ошибка, что ваши ребенок так сепарируется от вас жестко. Поэтому здесь это определенная его позиция, что он прекрасно могу. Я почему подчеркнул, обида — это сложная эмоция. Обида очень сильно меняет эмоциональный настрой, скачки настроения, скачки взглядов, вечный монолог в голове, что бы я сказал, что бы я добавил, ах, как она могла, почему она не приняла. Я всегда говорю вам так. Выйдите там, или встаньте со своего стульчика и попробуйте посмотреть на человека с его точки зрения. Наша главная проблема, что и вообще в коммуникации нашего общества, мы не можем принять другую точку зрения. Вот почему я ненавижу все эти шумные шоу на телевидении, где просто орут и не приходят к какому-то консенсусу. Мы с тобой на одном из такого даже были вместе. Там нету какой-то мысли. Это просто шум ради шума. А когда вы можете и способны принять точку зрения, почему в какой-то момент она так подумала, почему послушать, из-за чего, возможно, станет яд. Возможно, вам не станет от этого лучше, легче и яснее. Но выслушать человека и сделать попытку лучше, чем не делать ничего, чем всю жизнь находиться в этом состоянии, где вы будете проклинать кого-то или вас кто-то будет проклинать за то, что он не смог принять позицию. Это тяжело, это сложно и это больно.
2: Ты знаешь, я хотела бы сказать, в чем еще может быть проблема. Дело в том, что у нас в моменте, когда задерживают человека, у него, по сути, не бывает возможности поговорить со своими близкими и объяснить им, что произошло. Вот, то есть они от него могут не услышать реальную картину вот того, что было в этот день там, или накануне, что способствовало задержанию, да, ареста, виновен он, насколько невиновен. Почему? Потому что он может написать только письмо. Естественно, письмо потом следователь прочитает, там цензура, и использует в каких-то своих следственных целях. Это понятно. Он это понимает, поэтому он не пишет всей правды. Они получают только письмо, звонки в основном запрещены, и они сами начинают домысливать, у них там формируется свое по итогам вот того, что произошло, какое-то первое впечатление от всей этой ужасной ситуации. И вот все, получается, на своих позициях остаются, и никто не знает, как поговорить нормально. Да. А мне кажется, вот этот диалог крайне важен, особенно между родителями и детьми, чтобы мама пришла к нему в какую-то комнату, которая бы не подслушивалась, и спросила: сынок, а что случилось? Что произошло? Он сказал: мам, вот, ну, вот случилось такое там. Но следствие нам этого не одобрит. Они скажут, что такие контакты...
1: Да, такие меры приведут к тому, что будет, может произойти сговор.
2: Да.
1: Я думаю, на этой мысли мы с тобой сегодня закончим.
2: Да.
1: Вы слушали «Код преступления» на радио «Спутник». С вами была Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Вы можете нас слышать и смотреть каждое воскресенье в 21:00.

0: знать за 90 секунд. Принято считать, что Соединенные Штаты находятся в авангарде цивилизованного мира. Задают тон и формируют самые продвинутые тренды. Однако еще век назад в этой стране происходили диковинные вещи, невообразимые для нормального общества. В 1913 году почтовая служба США ввела новаторскую, весьма нестандартную услугу. Гражданам предлагалось дешево и по всей стране отправлять большие посылки. Государственная почта в те годы конкурировала с почтовой компанией, созданной видным анархистом Лиссандром Спунером. И ей нужны были преимущества в эпическом сражении за клиентов. Козырь в виде очень удобной услуги сработал. Народ повалил в отделение почтовой службы, в том числе и предприимчивые американцы. Они сочли, что при дальних переездах детей выгоднее отправлять в виде посылки. А что, почтальоны, как люди ответственные, вызывали полное доверие. Тем более новые правила разрешали доставку неопасных животных. В эту категорию попали и маленькие американцы. В качестве почтовых отправлений они путешествовали на сотни миль. Один из писателей даже книгу на эту тему написал. Однако шумиха, поднятая в прессе, заставила почтовую службу США в 1915 году отказаться от своей неоднозначной затеи.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве 7 часов утра, в Уфе и Астане 9, в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Спасатели эвакуировали двух туристов, которые ранее застряли на Эльбрусе. Легкие симптомы хантавируса имеет один из 17 американцев, которых эвакуировали с круизного лайнера. ВМС Британии подверглись критике за планы потратить до 300 тысяч долларов на перешив женской формы. Подробности далее. Спасатели эвакуировали двух туристов, которые застряли на Эльбрусе. Они получили обморожение. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарии. Ранее стало известно, что туристы не были зарегистрированы в МЧС. Люди находились на высоте более 5000 метров, откуда не смогли спуститься самостоятельно. Легкие симптомы хантавируса имеет один из 17 американцев, которых эвакуировали с круизного лайнера, где произошла вспышка болезни. А ПЦР-тест дал положительный результат еще в одном случае. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социальных служб США. Вспышка хантавируса произошла в начале мая на круизном лайнере Нидерландов, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила 7 случаев заражения, 3 человека скончались. Пассажиров рейса Turkish Airlines, который прибыл из Стамбула в столицу Непала, благополучно эвакуировали после того, как при посадке у самолета лопнула шина, что вызвало возгорание в колесной части. Об этом пишет издание «Катманду-Пост». На борту самолета находились 289 человек, включая 11 членов экипажа. Отмечается, что никто не пострадал. Власти ведут расследование инцидента. Генсек правительства Японии Минору Кихара заявил, что планов направления в Россию бизнес-миссии для налаживания сотрудничества нет. Агентство Киода с начала апреля дважды передавало, что впервые с 2022 года представители крупнейших японских компаний в составе правительственной бизнес-миссии посетят Россию. В первый раз информация была опровергнута председателем Кабмина, во второй раз на нее отреагировало Министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Там отметили, что бизнес-миссия готовится, но не ради продвижения сотрудничества, а для защиты активов японских компаний, работающих в России. ВМС Британии подверглись критике за планы потратить до 300 тысяч долларов из средств налогоплательщиков на перешив женской формы за того, что на ней неуместным образом расположены пуговицы на груди. Об этом сообщает издание «Таймс». Отмечается, что проблема возникла после того, как в ведомстве заметили, пуговицы расположены в том же месте, где и соски, и назвали это неуместным. По данным издания, это решение вызвало критику среди служащих на фоне того, что британским военачальникам ранее поручили экономить средства из-за дефицита бюджета. Свыше 4000 ребят стали победителями Всероссийской олимпиады школьников текущего учебного года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. В России завершился очередной цикл Всероссийской олимпиады школьников. Участвовало более 9000 человек. В среднем каждый девятый участник выступал сразу по двум предметам. В тройку лидеров по числу направленных финалистов вошли Москва, Московская область и Татарстан. Среди лучших регионов по количеству победителей – Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
4: День добрый. Всем донбасский привет. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин. Мои товарищи и сведущие Олег Деминов.
5: Всем привет.
4: И Алексей Колобродов.
6: Здравствуйте, товарищи.
4: Сегодня мы говорим про Михаила Афанасьевича Булгакова, про великого русского писателя, про классика, про абсолютную звезду. Я смотрю, слежу за книжными рейтингами. И Булгаков не покидает никогда книжные рейтинги в России. Он всегда в топе продаж. И в связи с экранизациями, и безо всякой связи с экранизациями. Наряду с Достоевским, и даже в большей степени, чем Толстой или Николаевич Чехов, Булгаков является самым продаваемым русским классиком. И даже больше, чем Гоголь Николай Васильевич. Вот это парадоксально. И больше, чем все остальные. Тургенев или Лесков. Парадоксальная, удивительная ситуация. Причем она у нас началась не вчера, потому что я, как и Алексей, мы взрослели, там, мужали в конце 80-х, в 90-е годы, и тогда уже был абсолютный культ Булгакова. Тогда было много самых разных культов литературных, но многие из них подсдулись с тех пор, а некоторые исчезли вообще до полного исчезновения. А с Булгаковым ничего не происходит. Но эта ситуация ведь и не только в России. Я в свое время, когда еще меня выпускали за границу, когда я не был под всеми санкциями мировыми, помню, я приезжаю в Румынию. Румыния была страна, и у них там проходит рейтинг «Самые любимые романы румынского народа», «Самые любимые книги в Румынии всех времен народов». И там «Мастер и Маргарита» занимает первое место. Вот. И там вообще было три русских писателя, потом там был Достоевский и Толстой. Вот. И там, по-моему, только был один румынский писатель в конце десятки. Это и остальные все были, ну, соответственно, англичане, либо американцы, либо французы. Но было три русских автора, и самый крутой был Булгаков. Меня так это поразило. А потом я уже в одной, в другой, третьей стране мира встречал подобные рейтинги, и там тоже всегда фигурирует Булгаков. Поэтому вот периодически нам предъявляют, что, знаете, ваши там проблемы там, российские, они для всего мира непонятны, чего про них пишете, люди типа не могут осознать, что у вас там происходит. Между прочим, для нынешних молодых российских читателей очень часто непонятны проблемы, которые описываются или кажутся непонятными, или должны бы казаться непонятными проблемы, которые описываются в романе «Мастера и Маргарита». Какие-то литературные склоки, вообще сам быт, он же исчез, там, да, управдомы, вообще сама форма социальной жизни. Ну, там, ну, на самом деле, это, конечно, ничему не мешает. Если ты хочешь читать книгу, если это книга Булгакова, то будь ты хоть негром преклонных годов, будь ты хоть румын, хоть британец, хоть то угодно, ты все понимаешь. Там что-то такое есть, что родственно всем читающим народам планеты и родственно даже нашему цифровому поколению, которое ничего нигде не соображает, Шолохова они еле понимают, Толстой для них длинный, Достоевский для... Ну, Достоевского они тоже любят. Вот. А Лесков для них сложный, там, с Булгаковым и с Достоевским у них все в порядке. Вот это тоже один из парадоксов, который хотелось бы осмыслять. Вот как бы ничего не происходит и все. Вот. А хотя для современников там, по гамбургскому счету, причем не только советских современников, иммигрантских. Булгаков был, ну, в том же самом ряду, не выше, что и Бабель, что и Леонид Леонов, что и Федин молодой, там, да, что и ниже, чем Шолохов, что и Фадеев.
5: Нет, вообще ниже, его не знали как прозаик. Это был драматург. Достаточно.
4: Ну, нет, я достаточно. Нет, что-то читали, нет, все-таки есть у этого, у Адамовича и о Булгакове.
5: А Адамовича, да, потом. Да,
4: я про эмигрантов говорю.
5: Первый отреагировал, это была не самая лучшая булгаковская вещь, роковые яйца, но Адамович, по сути, предрек вот это великое будущее, о котором ты говоришь. Ну. Адамович был прозорлив необычайно.
4: Продолжайте, друзья мои.
5: Давайте как бы пробежимся по биографии, хотя, наверное, как бы, наверное, нужды большой в этом нет, но я на ключевом моменте остановлюсь. Это происхождение, это Киев, это семья в нескольких поколениях, как бы сказать, не то чтобы религиозная, но напрямую, чья деятельность напрямую связана с религией. То есть отец – профессор богословия. То есть это... Нельзя сказать, что это была набожная семья. Нет, абсолютно традиционная для того времени. Но сама принадлежность к традиции, конечно, безусловно, присутствовала. Из этой традиции и булгаковской, вот это вот культ здравого смысла и достаточно спокойного, благополучного, в чем-то обывательского, но в нормальном смысле существования, его монархизм. Вот, и его определенный культ комфорта, все это вот закладывалось там. По поводу, наверное, проговорим по поводу сегодняшней украинской судьбы Булгакова, это тоже какая-то адская комедия воспринимается, да, как одна из его каких-то абсурдистских пьес.
6: Она была и при жизни его.
4: Что? Она была и при жизни,
5: да. Она была и при жизни, да. Она была и при жизни. Ну, остановимся на этом, да, еще. Самое главное, что мы могли потерять, конечно, Булгакова в революцию. Вот он, собственно, приложил огромное количество сил, чтобы эмигрировать, чтобы эвакуироваться как раз тогда из Новороссийска. В связи с его свалил ТИФ. Этого не получилось своей первой супруге Татьяне Николаевне Лаппа. Он выговаривал, ты меня тогда не спасла, вынужден был остаться в России. Вот, и как он считал, во всяком случае, поначалу во многом это должна была его биография литератора. Он уже медицину оставил к тому времени, как раз это произошло в том же вот 19-м году на фронтах гражданской на Кавказе. В неком противостоянии расти он формирует где-то сначала в качестве некоего идеала, а потом он до него дорастает, образ писателя свободного. Свободного от всех идеологических установок советской власти, вот, который не замечать ее не может, но старается по возможности максимально свободно прожить, вот, и который вот эта линия потом выходит на взаимодействие уже непосредственно, на диалог реальный, и тот диалог, который он всю жизнь вел в каких-то виртуальных таких пространствах с вождем. Вот, это такая важная история. Вот, принято над судьбой Булгакова горевать. У него действительно были кризисы в взаимоотношениях с советской властью. И всю жизнь его сопровождал критический, достаточно жесткий хейт, современно выражаясь. Да? Но говорить о том, что это была совершенно какая-то бесконечная жертва, тоже не очень правильно, потому что, по сути, Булгаков, в конце концов, добился и благополучия, и комфорта, и громкого имени в качестве драматурга, как прозаика его все-таки, я настаиваю, знали меньше, вот, просто потому, что не было для этого оснований его...

0: этого основания, его звездные позднейшие вещи не печатались. Ну, что любопытно, у Булгакова была огромная, помимо всего прочего, посмертная жизнь и в плане публикации, и в плане экранизации еще при советской власти. Вот, она продолжилась, а внутри булгаковского культа стали происходить некие любопытные трансформации. Вот на примере повести «Собачье сердце» это любопытно разглядеть, потому что повесть была при советской власти не публиковалась. Это одно из немногих, кстати, произведений Булгакова, которое не было опубликовано при советской власти. Вот, при том, что его читали, естественно, оно ходило в списках. Одна из первых рецензий, это еще к 20-м годам относится. Да, она была изъята при том самом знаменитом обыске ГПУ в 25-м году, потом возвращена после его обращения к Сталину. Одним из первых читателей был видный большевик, соратник Ленина и товарищ Ленина, Лев Каменев, вот, который, собственно, первым сказал, что это как бы вещица блистательная, но памфлет антипролетарский печатать нельзя. Потом едва ли как бы зная эту рецензию Каменева, через много лет Эдуард Лимонов назвал, да, «Собачье сердце» гнусным антипролетарским памфлетом. И, по сути, так это и трактовали во многом благодаря экранизации Владимира Бортко.
1: И вот трактуют по сей день.
0: Сейчас, ты понимаешь, я к чему, что появились, наконец, ревизионистские какие-то голоса, как следует начали эту вещь читать. Вот, я приведу некоторые аргументы. И, в общем, вот это вот безудержное сравнение, так сказать, сословное, и что там говорит социал-российское, каких-то слоев общества с Шариковым, и отождествление себя с Преображенскими, оно, слава богу, прекратило в каком-то массовом смысле, как-то ушло из национальной мифологии, и это хорошо. А что там на самом деле происходит, да? Мы не будем гадать в стиле там этих диспутов старшеклассников, на чьей стороне Булгаков, достаточно все понятно, но как честный художник Булгаков выражает некоторые вещи, совершенно понятные. Вот. Профессору Преображенскому дуют постоянно в уши его окружение, что он является, значит, европейским светилом. Вот, и он сам в это поверил, весь раздувается, в общем, от чванства, от высокомерия. А что, собственно, в поведении Преображенского европейского? Вы мне можете сказать? Только одно. Вот произнесено это в 25-м году. Он говорит, я хотел улучшить человеческую породу. Я делал эксперименты
1: сексуальные возможности.
0: Да.
2: Не только сексуальные возможности. Это самое малое, что он делает. Он в целом хочет улучшить
0: Мы сразу понимаем, к чему это, собственно, ведет, с чем это в Европе отзывается. Отзывается с начинающимся фашизмом, который в Италии уже есть, который в Германии уже начинает поднимать голову. Тоже улучшение человеческой породы, тоже социал-расизм и весь этот вот замечательный набор. Вот, монологи про разруху бесконечные, которые так любят у нас повторять, ничего общего с европейскими какими-то историями там нет, хотя, может, и есть, но, во всяком случае, это явление национальное. Вот, в любой пивной вот эти вот поливы можно услышать. Вот, мастером таких вот именно вот монологов а-ля Преображенский был Владимир Вольфович Жириновский, которого как бы никак не обозначишь. Что европейского в шантаже видного начальника, когда он говорит, нет, у меня операцию, или там кому-то даме он какой-то говорит, у меня операцию провести нельзя, или во всяком случае это будет стоить очень дорого. А почему? Потому что эта операция криминальная. Вот, потому что он не платит с этих операций налогов, у него нет на дому там необходимых лицензий, оборудования и прочего. Вот, он на этом дому собирает организованное преступное сообщество, доктор Барменталь, медсестра Зина и так далее. То есть это целый набор, целый букет уголовных статей, которые он, в общем, благодаря коррупционным, прямо скажем, связям с властью, обходит легко. Поэтому как бы вот этот вот европейский идеал, ну, видели-то в нем идеал наши прогрессисты другой. Им как раз нравится такая история, когда ты вроде как и с властями вась-вась, и одновременно произносишь вот эти прогрессивные разоблачительные монологи, и при этом власть прекрасно знает, чем ты занимаешься, закрывает глаза на этот букет уголовщины. Да, вот это, вот этот образ им безумно нравится. Но что в нем европейского? Вот, совершенно непонятно. И Булгаков это довольно точно фиксирует. Социал-расист, рвач, коррупционер, прямо скажем, при всей своей одаренности и, возможно, гениальности, который проводит, ну, с этической точки зрения операции по улучшению, скажем так, половой возможности и у мужчин, и у женщин, ну, все это как-то выглядит крайне сомнительно. И слава богу, что некоторые авторы эту позицию, внимательно прочитав, высказали, и она, собственно, как-то поэтапно, постепенно в обиход, слава богу, проникла, уже никому не приходит в голову обзывать кого-то Шариковыми.
2: Вот знаешь, еще забавный момент. его сложно не заметить. Дело в том, что, конечно же,

0: Либеральная интеллигенция действительно обожала все 90-е годы и часть нулевых лет называть народ шариковыми. Шариковы. Эти неразумные, недостойные настоящих европейских образцов, полулюди-полусобаки. При том, что, конечно же, в этом замечательном прекрасном тексте Михаила Булгакова есть жесточайшая порода и на саму эту интеллигенцию, которая как бы обучает, и это не Преображенский, которая обучает Шарикова неким социальным наукам. Это, конечно, господин Швондер. Во-первых, это совершенно четкий антисемитский посыл. Ну, надо отдавать себе в этом отчет. И каким образом наша либеральная интеллигенция не угадала, что она и есть тот самый Швондер, совершенно непонятно. Ну да, тогда Швондер был советский, потому что власть была советской. Как только власть стала либеральной, Швондер стал либеральным. Сегодняшний Швондер – это, конечно же, наш турбоохранитель, суперпатриот, который такая же злобная скотина, который также воспитывает этого Шарикова, который никак не станет нормальным, соответственно, турбопатриотом или там монархистом, или белогвардейцем, или черносотенцем. Ну, а отличий-то никакого. И даже этническое зачастую сходство слишком бросается в глаза. Вот эти моменты Булгакова, их как никто считывать не собирается. Им всем приятно, любителям Булгакова, ассоциировать себя именно с Преображенским, вот, а всех остальных Шариковыми. Ребята, вы не туда смотрите. У вас зеркало к другому персонажу. Вот подходите, смотрите на Швондера и угадывайте, пожалуйста, себя.
1: Когда НКВД производило обыск
2: ГПУ.
1: Булгакова, да, и...
2: ГПУ было.
1: ГПУ, и взяло эту рукопись, там была еще одна машинопись, не рукопись, машинопись, послание евангелисту Демьяну, которое хранилось у Булгакова. Долгое время это стихотворение приписывалось Сергею Александровичу Есенину, на самом деле, конечно, нет. У этого стихотворения другой автор, его вычислили еще в конце 20-х.
0: Даже Ходосевич поверил, по-моему, да?
1: Да. Его, правда, и сегодня пытаются с дурости приписывать Есенину, ничего подобного. Просто Есенин на тот момент умер, и было безопасно поставить не свое имя, а вот Сергей Александрович...
2: Нет, сейчас до сих пор, вот, кстати, сторонники почему-то версии убийства Есенина тоже очень любят, хотя, ну, прочтите тексты Есенина и прочтите, это довольно слабый, да. Может быть, да. Актуальный, может быть,
0: дидактическое,
2: как бы, по-своему, да. Героический на тот момент, но прочтите этот очень слабый стишок, ну, где там, ну, и так далее. Но это опять свидетельствует о том, что для людей литература абсолютно ничего не значит. Для них значит политика, какое-то собственное отношение, какие-то социальные...
0: Собственная мифология.
2: Взгляды, да.
0: Фобии собственные. Ну да, автору этой сцены есть, да, Олег правильно говорит, что там все понятно.
1: Это середина 30-х.
0: Да.
1: В 1928
2: это 25-й
1: году.
2: Это
1: 25-й год. Ну вот. В 1928 году Михаил Афанасьевич садится за работу над «Мастером и Маргаритой», да. Закончена будет книга «Да и то не закончена», а доведена до какого-то известного финала, после которого последняя жена Булгакова все это еще собирала-пересобирала. Рукопись незаконченная, тоже необходимо учитывать. В 28-м году все началось. В том же 1928 году началось написание нескольких сразу произведений, в которых какая-то всесильная душа, какой-то феномен спускается в Москву советскую и начинает с ней производить какие-то манипуляции, да. Помимо «Мастера и Маргариты», это Семен Полоцкий, «Черт в Совете непорочных». Собственно, черт приезжает в советскую Москву, гуляет по выставкам, а там какие-нибудь картины перевернуты задниками, и черт ходит, восхищается. Какие замечательные картины, да? Такой постмодернистский приемчик, да? Вот. Это «Леонид Леонов и пирамида», где ангелоид посещает Москву.
0: Ну и сатана, сатанинский да. Соответственно.
2: Да, и сатанинский.
1: И старик Хоттабыч, собственно, сам старик Хоттабыч, который прибывает в Москву. Что достаточно...
2: Непонятно, да? Причем джин, понятно.
1: Джин,
2: дух,
1: да.
2: Но непонятно, из какой мифологии, из библейской, иудейской или из мусульманской. Там он вроде как мусульманин, но оперирует совершенно понятиями библейскими, там, 3-4 тысячелетней давности.
1: Вот, это такое забавное совпадение. Начал я с письма евангелиста Демьяна, потому что тут наши литературоведы, критики, просто профаны, которые увлекаются чтением, начинают искать каких-то вот людей, которые подходили бы под образ Ивана Бездомного. Да? Вот понятно, что Булгаков, читая это стихотворение, уже в 25-м году увидел этого Ивана Бездомного. Вопрос, где он увидел, что это был за человек? Это, естественно, отчасти сам Демьян Бедный, да? генеалогия этой фамилии – бездомный, бедный, горький, да, и прочее, прочее. Иван Приблудный, герой наших литературоведческих студий, да, близкий друг Есенина, один из приятелей Булгакова, такой на третьих, четвертых, пятых, десятых ролях, но все-таки, да, постоянный слушатель, смотритель мхатовских представлений, посетитель булгаковских концертов. Это тоже необходимо учитывать, да?
0: Да, я на секунду прерву, потому что важно про это рассказать. Мы находимся на Донбассе, и неподалеку от того места, где мы записываем эту программу, как раз село Безгенново, где родился и вырос поэт Иван Приблудный. На самом деле, Яков Петрович Овчаренко, малорос, участник гражданской войны на стороне красных, приехавший в Москву, поступивший в ЛИТ, друг Есенина, и потом вот все поздние 20-е и 30-е годы, скитавшийся, пивший, гулявший, бродивший, ставший такой притчей во языцах. И он действительно один из самых явных прототипов, потому что он внешне похож на поэта бездомного, потому что все-таки Демьян это был маститый, круглолицый советский усатый литератор, а внешне уж точно писал Булгаков бездомного с Приблудного. Тут я замечательно, что я периодически приезжаю ко мне там гости, в том числе бойцы, участники СВО, ребята там с других фронтов, и я так их иногда ради расширения их представлений и интеллектуальных взглядов на русскую литературу, я их вожу в это село. Вот. Дело в том, что там живет, к моему удивлению, там встретилась племянница, соответственно, Ивана Приблудного. Она мне рассказала, что, кстати, у него есть наследники прямые по крови, по-прежнему они существуют. Вот. И эта племянница выходит, там рассказывает какие-то вещи. Она, соответственно, дочка его брата. Вот. Но в последний раз я привозил туда двух бойцов, они такие говорят, ничего не знаю о том, что ты сейчас рассказываешь, они говорят, а вот который бездомный у Булгакова в «Мастере и Маргарита» в кино, это не с него? Я говорю, как ты догадался? Он говорит, ну, это как бы, ну, он слушал долго мои рассказы о Приблудном, потом слушал эту пленницу, и вдруг у него соединилась в голове недавняя экранизация «Мастера и Маргариты», одно и другое. То есть это настолько очевидно, что даже людям, далеким от этой темы, превращают два этих персонажа в одном. Так что, вот с одной стороны, казалось бы, как это далеко, Булгаков, бездомный, СВО, Украина и Приблудный, на самом деле все очень близко. Извини, Олег, пожалуйста.
1: Вот. Я начал вдаваться в такие подробности, вот почему. Когда Захар и Алексей говорили о своем восприятии «Мастера и Маргариты», у них еще, наверное, в школьной программе этого не было. Они сами изучали все это, да?
0: Не было.
1: По подшивкам в литературных журналах, по отдельным изданиям, может быть. У меня вот в конце 90-х, в начале нулевых, это уже было в школьной программе. В 10 классе мы изучали «Мастера и Маргариту», я писал сочинение выпускное по «Мастеру и Маргарите», никуда от этого не деться, да? Но в юности это все воспринимается по-другому, да? В юности важна любовная история «Мастера и Маргариты», а все эти московские главы, и тем более античные главы, исторические, да? Но все это такая скукотень, ничего интересного, вот когда про любовь, да? Тем более любовь, которая бессмертна, которая ничто не убьет, которая проходит через самые важные трудности, самые нелепые трудности, через любые трудности. Вот этого у Булгакова не отнять. Но мы взрослеем, мы оканчиваем филологические факультеты, мы читаем много самых разных умных книг, да, и вот вдаемся в такие подробности, в такие детали, и Демьян Бедный тут появляется, и Иван Приблудный. Никуда не уйти от Есенина, Маяковского.
2: Их тоже Безыменского, давайте вспомним, который просто их тоже на профессиональном уровне травил Булгакова, ничем не остался, кроме русского текста, все хорошо, прекрасная маркиза. И вот этой травли и Павла Васильева, и Булгакова, и других замечательных русских поэтов.
1: По поводу травли, собственно, как мне кажется, как мне представляется, все московские главы – это не что иное, как нарезка фельетонов про тех людей, которые обижали самого Михаила Афанасьевича Булгакова.
0: Ну, конечно, он сводил счеты, понятно.
1: Мария Амаровна Чудакова, собственно...
0: Это я причем не уничижительно говорю. Ну, сводил счеты нормально, это так часто для людей происходит. Да. Они были реально подлецы, и он реально им воздавал по заслугам. Хотя фельетон, слово принижающее, все-таки это большая литература. Да, это подано как бы части фельетона, но это настоящая литература. Тот случай, когда личная обида обращается в большой художественный текст.
1: Тогда было. Сегодня все-таки фельетонщиков нормальных я не видел.
0: Нет.
1: И у Булгакова был целый список на полсотню, на сотню имен тех людей, которые его где-то задели, неправильно высказались, критически высказались, не желая его как-то задеть по-настоящему, да, случайно что-то не то ляпнули, да.
0: Обидчивый какой.
1: Их, правда, очень много, и он действительно со всеми сводит счеты. Я не знаю, нормально, ненормально, по-моему, это не особо нормально, это отвлекает от сути литературы. Вот сегодня молодой человек, который видит, что в топах продаж у нас находится «Мастер и Маргарита», возьмется читать эту книгу, поймет ли он все это?
0: Ну, понимаешь, судя по всему,
2: конечно,
0: понимает.
2: Нет, послушай, тут как бы тоже трансформация происходит.
0: Читаем.
2: «Мастер и Маргарита», которая начиналась, как воспринималась советской интеллигенцией в конце 60-х, напомню, что в 66-67-м роман был напечатан в журнале «Москва», воспринимал советской интеллигенцией как роман глубочайшей религиозно-философской проблематики, там выше Евангелия. Ну, про Евангелие тоже не особо знали, это средний советский интеллигент. Перешел в категорию, ну, не детского, слава богу, хотя и перейдет, может быть, неизбежно в категорию детского, но в категорию юношеского, подросткового чтения. Как много замечательных, на самом деле, текстов, даже приключенческая литература начиналась как взрослая литература. Но со временем она перешла в подростковое, юношеское чтение. Это хорошо, это нормально, потому что юности как раз отзываются эти вещи. Мотив возмездия отзывается очень. Это мы сейчас, умудренные взрослые люди, литература.
0: Да, ну сейчас хейтерство, оно же царит везде. Конечно, детям все понятно. Они езжают.
2: Конечно.
0: Но...
2: Ну, мы можем сказать, ну, в конце концов, ну, Михаил Афанасьевич, ну, что ж ты так себя принижал-то? Но я дальше скажу, что вышло из этой истории его сведения счетов. Но на самом деле, ну, любовное понятно, как это должно зайти. Самая неровная линия романа, по-моему. И более того, я даже реабилитирую тему Пивата. Там тоже есть эта история государя, который вынужден вальвировать, который вынужден через тайную полицию одно решать, через как бы вот эту вот общественность, условную синедрион, другое. Это тоже молодому человеку достаточно понятно. Поэтому тут как
1: молодому как раз-таки непонятно. Он
2: нет,
1: не окунался.
2: Не понижай молодежь. Поэтому переход Булгакова в категорию юношеского чтения – это совершенно нормальный, закономерный и, на мой взгляд, отрадный процесс. «Мастер Маргарита», не всего Булгакова.
0: Да. Так, секундочку, друзья мои, у нас заканчивается первая часть программы. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Не покидайте нас, мы говорим про Михаила Фанасьевича Булгакова, немножко спорим, чаще соглашаемся, периодически не соглашаемся, не покидайте нас. Здесь я, Захар Прилепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов и Алексей Колобродов. Через короткую рекламу будет также интересно.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!
2: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
3: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
2: И что вы чувствуете?
3: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
2: А чего бы вам хотелось?
3: Хочется поворчать, естественно.
1: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
3: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
1: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Зависимость от внешних поставок энергоносителей усиливает давление на экономику Турции на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил РИА Новости источник в правительстве Турции. По его словам, рост мировых цен на энергоносители негативно сказывается на инфляции, курсе лиры и производственных издержках внутри страны. Источник подчеркнул, что Анкара в последние годы активно работает над диверсификацией поставщиков сырья. Власти Турции развивают проекты Танар, Южного газового коридора, а также расширяет инфраструктуру хранения газа и мощности в сфере СПГ. Уходящий в отставку министр обороны Латвии Андрис Спруц обвинил премьер-министра страны Эвику Силиню во лжи, связанной с его уходом с поста. Об этом пишет портал Делфи. Он отметил, что ставить под сомнение способности вооруженных сил ради рейтингов – это недальновидное поведение. Накануне Спруц заявил об уходе в отставку после падения под Резекне двух беспилотников и повреждения нефтебазы. Позднее Силиня заявила, что министр обороны утратил доверие после инцидента с дронами. МИД Латвии выразил протест посольству России, несмотря на то, что министр обороны Андрис Спруц заявлял, что беспилотники могут оказаться украинскими. Попытки консолидировать НАТО вокруг Киева после начала конфликта на Украине не смогли остановить углубляющийся кризис внутри альянса, который все ближе подходит к системному тупику. Об этом пишет турецкое издание «Айденлык». Журналисты отмечают, что администрация Дональда Трампа еще в период ее первого президентства требовала от европейских стран увеличить расходы на оборону и сократить финансовую нагрузку на США. Теперь, как сообщают СМИ, в американской политике все громче звучат от идеи о возможности сокращения участия Вашингтона в НАТО. Отмена рекомендаций МИДа и Минэкономразвития России по поводу поездок на Ближний Восток не стоит ожидать до завершения конфликта и закрепления взаимных обязательств сторон. Об этом рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. По его словам, интерес у российских туристов к направлению есть. И когда авиационные власти разрешили авиакомпаниям продажу билетов по направлению Объединенных Арабских Эмиратов и через воздушное пространство Ирана, то для туристов это означает зеленый свет. МИД России из-за эскалации на Ближнем Востоке в начале марта настоятельно рекомендовал россиянам до прекращения активных боевых действий и полной нормализации авиасообщения воздержаться от турпоездок в ряд стран региона. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Ключи Захара».
5: Снова здравствуйте. Программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи с ведущей Олег Демидов.
6: Всем привет.
5: И Алексей Клобродов.
7: Ну, здрасте.
5: Филологи и литературоведы говорят о Михаиле Афанасьевиче Булгакове в нашей программе. Я как-то стоял в очереди на общественный транспорт, и передо мной стояли два молодых человека, и они так, ну, совсем молодых, и они так с глубоким знанием жизни говорят, ну, понятно, почему при Совке был запрещен Булгаков, потому что, ну, там дальше уже не важно было, что они говорили. Вот, это такое распространенное мнение сейчас у нас, потому что при Совке, конечно, было все запрещено, и Есенин был запрещен. Странно, что Маяковский не был запрещен с Горьким, а вот Булгаков точно был запрещен. Но тут парадокс в том, что Булгакова экранизировали каждые 5 лет, и экранизация Булгакова смотрела вся страна Советов, просто там десятки миллионов людей. И начиная с начала 60-х годов, каждые 3 года, потом все чаще и чаще выходили, 60-е, 70-е, 80-е, выходили избранные собрания сочинений, толстые тома, еще более толстые тома Булгакова, с основным сводом текстов, хотя действительно «Собачье сердце» не печаталось. Ну, то есть не печаталось до какого-то момента, потому что все-таки даже фильм «Собачье сердце» тоже вышел при советской власти все-таки, на минуточку. Вот поэтому все, кто хотели прочитать Булгакова, конечно же, могли прочитать его в библиотеке, потому что книги книжных сметались мгновенно, при том, что тиражи там были по нынешним временам просто огромные. Сейчас Булгаков такими тиражами, ну, то есть он издается в совокупности, но там были тиражи 75-150 тысяч экземпляров. Вот, вообразите сегодня, чтобы...
6: Мама, старт... как же это? Мама!
5: Да, мама. Вот такие парадоксы. При этом, конечно же, да, в учебниках литературы он не был в программе. Он в программу попал потом. Тем не менее, конечно же, Советский Союз жил внутри культа Михаила Афанасьевича Булгакова. Он уже существовал. Но я еще не сказал про театральные постановки, которые шли, ну и про все остальное. Это тема для отдельного большого разговора, как вот внутри советской власти существовал такой феномен, который, по сути, конечно, тут нечего даже валять дурака. Булгаков – антисоветский писатель. Он эстетически враждебен данному проекту. При всем том, что, конечно же, Сталин, мудрый вождь, тут я нисколько не иронизирую, находил и в этом известную возможность работать с массами, потому что, ну, вы помните прекрасно, как он объяснял, почему у нас бесконечно ставятся «Дни Турбиных» на наших сценах. Он говорит, ну вот смотрите, какие прекрасные, замечательные, яркие, умные белые офицеры поняли, что борьба советской власти совершенно бессмысленна, что советская власть сильнее их. Он говорит, они должны, люди должны смотреть и понимать, что даже если такие прекрасные люди, как Турбины, подняли руки и поняли, что мы не справимся с этим.
6: Склоняются.
5: То и ничего. Булгаков, кстати, один из отцов вот этого советского мифа о белогвардейцах, о людях глубоко трагических, глубоко симпатичных, потому что, конечно же, это через, опять же, «Дни Турбиных» Басова и через «Бег» с гениальным Дворжецким.
6: Жили два товарища Высоцкий, поручик Брусенцов. Это не Булгаков, но мотивы
5: его. Я имею в виду, да, мотивы и там есть его, а это две булгаковские вещи. И через это вот нашу жизнь в советские бахровые годы.
6: Длинная субкультура родилась. Да. Гвардейского романса. Ни в какой он эмиграции не родился. Он родился в Советском Союзе в конце 60-х, в начале 70-х. Все эти поручики Голицына, ребята.
5: Нет, самый известный пример – «Белые акации грозью душистые», песня советского композитора еврейского происхождения, соответственно.
6: Бениамина Баснера.
5: Там действительно была песня с таким названием «До революции», но это не та песня, которую все поют, будучи уверены, что это белогвардейский романс. Это советский композитор, соответственно, сочинил. И вот через Булгакова создался этот культ белого офицера, которому сопереживала вся страна Советов, на которого любовалась вся страна Советов. Дворжецкий, Михаил Ульянов, какие прекрасные замены. Если бы сегодня, друзья мои, мы так показывали бы так же честно красных офицеров, как тогда показывали проклятые советские режиссеры, белых офицеров, ну, то есть это было бы куда более симпатично и честно с вашей стороны. Почему у вас одни кровавые маньяки бегают в качестве красных офицеров?
6: Это интересно. Ну, кто прототип Худова, Дворжецкого, понятно, это Яков Сващук. А кто прототип генерала Черноты, которого играет Ульянов?
5: Ну, у тебя есть ответ?
6: А дело в том, что у Булгакова есть четкое совершенно указание, что Чернота – генерал кубанского казачьего войска. Мы с тобой понимаем, что генерал кубанского казачьего войска в гражданскую войну был один из звали его Андрей Андреевич Шкуров, повешенный советской властью по приговору в 1946 году за сотрудничество с Гитлером. Шкурова пристрастие к картам, Шкурова пристрастие к этим всем экзотическим поступкам. Насколько он был похож на Ульянова, не знаю.
5: Ну, он, конечно, был кровопийцей еще тот, а Ульянов всем симпатичнее. Хотя хотя Бог
6: подштанниках, как
5: Бог знает, какие трансформации случаются с людьми в эмиграции.
6: Вот, вот, ну ладно, да, да. Это просто это для хохмы. У Олега есть, я хотя пропонировал ему его идеи о том, что молодежи это непонятно. Там есть мысль, что все это было «Мастер и Маргарита», конечно, роман, написанный на огромной душевной боли, на непосредственных эмоциях. Да, причем эмоциях, которые еще как бы сам автор начинает как-то прятать от самого себя или от адресатов, камуфлировать. Это такой длинный пистолярный роман, причем вот есть в «Простоквашино», помните сцены, когда сначала письмо пишет мальчик, потом кот Матроскин, потом пес. Родители получают галиматью, падают в обморок, а здесь как бы один человек, конечно, пишет, но по трем разным адресатам одну бумагу. Одна – это товарищ Сталин, собственно. Вторая – это супруга Елена Сергеевна. И третья – это какая-то вот инстанция, да, которая как бы занимается вопросами наказания вот безбожников, которые вопросами вот соблюдения традиции. Вот он думал, что она такая есть. У него такое было рациональное к этому отношение. Что-то вроде победоносцевского синода на небесах. Да? Потому что он все время как бы очень рационально объясняет, что нельзя так по отношению к Христу, нельзя так себя вести по отношению к вере. Вот, любовная линия, почему там все не очень убедительно? Хотя я понимаю, как заходит молодым людям прекрасно. Да еще как бы вот чистая, достаточно целомудренная любовная линия, а потом какая-то обнаженка во всех этих вальпургиевых ночах, балах, балах, там все да. Это действует на молодое воображение. А потому что он пишет о второй жене в образе Маргариты Беловерской, вот, а пытается убедить Шиловскую, что это про нее. Да. Вот, и все это перо лукавит, перо фальшивит. Вот поэтому линия не очень убедительная. Да? Но что поразительно, а ведь товарищ Сталин прочитал роман. Потому что если вы посмотрите расправу Маргариты вот просто с Латунским, со всем этим домом Драмлита, классический совершенно погром, прям погромище, да, такое, вот. После войны товарищ Сталин устраивает две мощных идеологических кампании. Первая – борьба против критиков-космополитов, критиков, замечу, критиков прежде всего, да. И вторая
5: – и космополитов. Тут тоже что? И космополитов. Немаловажный все-таки момент, потому что Булгаков тоже, конечно, громит.
6: Да. Вот. И, ну, казалось бы, какая-то, ну, я мне всегда казалось, какая-то несоразмерность, какие-то критики, что. А там действительно как бы все угадал Михаил Афанасьевич, включая этническую принадлежность критиков, ну, во всяком случае, большинства их. Вот. И включая общий антураж погрома при, в общем, бескровности. Никто особо не пострадал. Mm-hmm. То есть товарищ Сталин по рецепту Булгакова, mm-hmm. по рецепту Маргариты всю эту кампанию, в общем, провел. Это довольно любопытно. Вот. Поэтому есть доказательство, мне кажется, что вот это очень важное доказательство того, что, что называется, ваш роман прочитали. Но мне хотелось бы, чтобы мы сейчас оценили как бы все-таки какой-то этический пафос, потому что я не пытаюсь выглядеть здесь как бы вот этим аналогом победоносцевского синода, и менее всего для себя это желаю, все-таки с возрастом мне всегда задаю себе этот вопрос. А для чего все-таки нужен сатана, чтобы расправиться, ну, с вот этим вот десятком
3: вот, это главный вопрос.
6: Да, вот как-то это все и несоразмерно. И с точки зрения такой же вот веры, которую якобы как бы издевательство над которой глумление так раздражает Булгакова, ну, выглядит какой-то сущей ересью.
5: Не, ну, тут, мне кажется, ответ очевиден, потому что все-таки, ну, как-никак, все равно из семьи священника, человек, который худо-бедно, отлично знал священное писание, и в то же время он снедаем страшной, жуткой обиды на то, что его не понимают, терзают, обижают. Ему хочется, чтобы кто-нибудь за него заступился. Но он, зная о том, что Господь милосерд, он не может его призвать, и Господь не будет никого наказывать, тем более за его литературные обиды. Он хотел бы, чтобы товарищ Сталин наказал, но тут тоже сложно, чтобы ввести в роман, чтобы и НКВДшники...
6: Нет, Сталин там тоже есть.
5: Не, я понимаю, но если будут НКВДшники и чекисты наказывать твоих противников, то это совсем нехорошо, как бы.
3: То есть, верующему человеку призвать дьявола, чтобы он разбирался, это нормально.
5: А тут мы переходим к теме, которую мы не можем не обсудить. Дело в том, что, конечно же, вот в этом смысле украинское происхождение Булгакова, оно совершенно очевидно. Потому что у нас больше всего чертовщины, конечно, в литературном смысле идет с Украины. Ну, и, конечно, ближайший его родственник Николай Васильевич Гоголь, где все это совершенно на совершенно очевидных правах, все это циркулирует. Чертовщина для хохла для местного уроженца, она не является, или является не совсем тем, что для русского писателя. Если русский писатель где-то как-то упоминает, как у Пушкина, там, то ли демоны хоронят, то ли там ведьму замуж, а у них это нормально, но вокруг у них
6: холодок,
5: у них иерархии свои, они с ними общаются, у них все в порядке, их это не пугает. Поэтому, конечно, Булгаков это принес с Украины. И он, конечно, в этом смысле, он великий русский, но в этом смысле происхождение малороссийский писатель. И они долгое время так его и воспринимали, потому что они, конечно, там в нем своего опознавали. Но у Булгакова для нашего украинского несчастного неприятеля есть одна страшная черта. Он хохлофоб. Он терпеть не может политическое и любое другое украинство. Оно ему не просто неприятное, оно ненавистное. Даже больше, чем советская власть. Такое ощущение.
6: Больше.
5: Да, и поэтому, это, собственно, про это говорил Олег в начале, что еще при Сталине явились украинские и советские писатели толпою. Пришли к Сталину и говорят, почему у вас идет Булгаков непрестанно в ваших театрах, а он там издевается над нашей прекрасной певучей украинской мовой. Я, кстати, я люблю украинский язык, в отличие от Булгакова, и даже могу в чем-то их понять, в смысле эстетически я их могу понять, и не могу понять, почему они пришли запрещать Булгакова. Ну, как бы, что вам надо вообще? Сидите в своем Киеве и, как бы, ставьте, что хотите. Они там не приехали, стали жаловаться Сталину, и Сталин, он был демократ до такой степени, что он, ну, они пришли, он говорит, ну, давай не будем, ну, вот эти обижаются наши украинские товарищи, мы их очень ценим, а он снимает, потом опять разрешает, потом опять снимает, и эти бегают без конца вот эти...
6: Пиват и Синедрион как раз.
5: Ну вот, да, вот это к истории булгаковско-украинских отношений. И вот в итоге нынешние украинцы, которые ненавидят Сталина, ненавидят советскую власть и все остальное, они ведут себя как маститые советские писатели. Они ненавидят Булгакова ровно за то же самое. Ну, во-первых, они его ненавидят с завистью людей, которые ничего соразмерного создать не могут. А во-вторых, они его ненавидят за то, что он стебал ложное, мнимое, вульгарное украинство как политическую идею. И они в итоге они мучились, страдали с 2014 года, то в конце концов не выдержали. Начали ломать его, сжигать, выкидывать книги и уничтожать его памятники, чем как бы превращают себя в полных дикарей.
7: Давайте так. Есть текст. Текст можно по-разному прочитать, по-разному проинтерпретировать. Это нормально. Да? Я предложу сейчас немножечко другую интерпретацию. Когда я спросил, ну как же так, что верующий человек заставляет дьявола, натурально дьявола, наказывать своих обидчиков, вы предложили очень хорошие, отличные аргументы. Без вопросов, да?
5: То есть, если русский человек говорит, черт тебя побрал бы. Вот, собственно, это...
7: Выправиться в «Мастере Маргарите», да.
5: В полном смысле, это сюжет.
7: Да,
5: но черт бы вас побрал.
7: Если посмотреть на историю замысла, историю черновиков, то мы видим, что название «Мастера Маргарита» пришло в самом конце, ведь главный герой этого произведения – это не мастер и не Маргарита, это Воланд, да? И изначально названия были с 1928 года по 1940.
6: Консультант с копытом.
7: Инженер с копытом.
6: Инженер с копытом.
7: Консультант с копытом и так далее, так далее. Да, то есть Булгаков...
6: Кстати, в инженере явно чувствуется влияние Толстого Алексея Николаевича.
7: Да, конечно. На протяжении 12 лет думал о Воланде. Он хочет показать, как нам говорят историки религии, филологи, в частности, ныне иноагент диакон Андрей Кураев, который долгое время занимался Булгаковым, долгое время занимался «Мастером Маргаритой», издавал свои книги. Вот там наиболее интересная интерпретация. А если у нас главный герой – дьявол, то кто все это рассказывает? Для чего нам нужен мастер? Кураев объясняет, что вот эти вот ангелические сущности, демонические сущности, они могут что-то придумать, да, какую-то гиперидею, но у них нет дара Божьего. Дар Божий – это творить. Поэтому Воланду нужен творец, то есть мастер. Ему не важно, прозаик, поэт, да, мастер. Помните известный диалог Сталина с Пастернаком по поводу Мандельштама? Мастер он или не мастер? Да? Это же тоже вот отпечаток исторический, который проникает в этот прекрасный роман.
6: Он находит... Я заметил разговор на уровне 34-го или 33-го года, то есть тогда, когда замысел трансформируется потихонечку как раз в сторону мастера, о разговоре Сталина с Пастернаком говорила вся Москва. Естественно, Булгаков, который находился в центре этой жизни,
5: конечно,
6: прекрасно знал.
7: То есть у нас Воланд находит мастера и начинает ему проповедовать. А что он ему проповедует? С чего начинается роман? Патрики?
6: Патриарши пруды и первая часть разговора, история Пилата.
7: Да. А молодому Ивану Бездомному объясняют, что необходимо написать так об Иисусе Христе, как будто он не Бог, как будто он простой человек, философ какой-нибудь странствующий, еще что-нибудь. Что мы видим в исторических главах «Мастера и Маргариты»? У нас есть «Иешуа Ганоздри», да? У меня как-то дети в сочинениях написали «Иешуа Ганоздри». Вот, забавно. «Иешуа Ганоздри». Кто он такой? Он Бог? У него есть какие-то божественные силы?
6: Нет. Слушай, там это как бы такая вибрирующая история. К концу, конечно, появляется. И к концу понятно, кто это. К концу есть некая идентификация с Иисусом, там происходит.
7: Когда Воланд призывает его. Но Воланд – король тьмы, король теней. И это одна из теней им придуманных. Это персонаж романа «Мастера», которого он взывает на крышу дома Пашкова, да, и разговаривает с ним. Это совершенно другое. Там у него очередной софистский диалог, который он вел с Иешуа Ганоздри, который он вел с другими персонажами. Да. Все действительно так. То есть Кураев нас уверяет, что это такое черное Евангелие, Евангелие от Воланда. Но Кураев не договаривает вот какую мысль. Если исторические главы писал, собственно, мастер, то кто писал, собственно, московские главы? А у них тоже автор, потому что это два совершенно разных языка, две совершенно разные поэтики, и этот автор тоже проговаривается, проскальзывает. Это Коровьев. Коровьев, который был рыцарем. Рыцарем, который в какой-то момент при всех своих военных успехах, при всех своих любовных доблестях и прочее, в какой-то момент неудачно пошутил саркастически и отныне является вот приверженцем самого сатаны. Он тоже не обладает всем этим, но вот, видимо, вкладывает в кого-то из персонажей, уже не в мастера, а может, в того же мастера, свое видение всей этой ситуации. И происходят вот эти действительно фельетонные московские главы. Как вам такая интерпретация?
5: Без трехлитровки. Не разберешься.
6: Это достаточно проще. Московские...
5: Не, она любопытна, безусловно.
6: Очень интересно. Нет, конечно, очень интересно. Московские главы написаны, да, естественно, стилистика очень отличается. Московские главы написаны под явным влиянием успеха так называемой юмористической литературы, которая к тому времени действительно огромным успехом пользуется.
7: И сам Булгаков упражнялся.
6: Да, тем более Булгаков с этой компанией очень тесно соприкасается в газете «Гудок». Зощенко необычайно популярен, невероятно просто на уровне суперзвезды того времени.
7: Есть миф, что Булгаков написал 12
6: книг. Ну да, да. Мы сейчас этой ерунды касаться не будем как-нибудь там в другой раз, когда о Борисе Петрове, может быть, заговорим, найдется повод. И вот как бы вся эта стилистика, Булгаков рациональный человек, при всем при том. Он совершенно четко говорит, выстрелило у одних, выстрелит, значит, у меня. Значит, я писатель, ничуть не хуже, а его на самом деле лучше. Вот, и если я использую этот образный ряд, гражданок в беретиках, Адельфину Буздяк, какой-нибудь примусы, извозчиков, вот это все, радиорепродукторы, вот это все, то у меня это еще лучше. В общем, действительно замечательно, но... Вот здесь вот кто написал, написал желание написать бестселлер «Московские главы». Я так скажу, как бы слишком четко вот установка на такой массовый читательский успех считывается. И заметим, что вот этот миф о том, что Булгаков писал «Золотой теленок» и «12 стульев», он исключительно базируется вот на этих главах. Да? Вот он больше он нигде, потому что никому не приходит в голову лучшую, на мой взгляд, прозаическую вещь Булгакова, две лучших «Белую гвардию» и театральный роман, он же «Записки покойника», сопоставлять как-то с диалоги Ильфа и Петрова. Ну, это разное, это настолько разное, это, казалось бы, инопланетное явление, как бы никому не приходит в голову. Вот, никому не приходит в голову смотреть анамнез, когда начинает писаться, медицинский даже, «Мастер и Маргарита», что это пишет, не как Надежда Мандельштам их обзывала, «Молодые жеребцы», да, вот это вот, имею в виду много чего. Но это здоровые, физически развитые, крепкие, оптимисты, молодые, в чем-то либералы, но либералы совершенно советского такого направления. И вот этот человек, по сути, сломанный обстоятельствами, с наркоманией, вот, который с огромным трудом излечился, с депрессией, с неврастенией. Вот это как-то что-то совершенно... То есть, когда он хочет стать похожим на них, вот эти московские главы и появляются, и порождают очередной литературный миф.
5: Верно. Что скажете об экранизациях Булгакова? У кого какая любимая, во-первых, из трех версий «Мастера и Маргарита», а во-вторых, из всех остальных, начиная, соответственно, от чего там было первое, ну, там, условно говоря, от Ивана Васильевича и заканчивая Морфеем Балабановым?
7: Про Ивана Васильевича говорить не могу, не хочу. Для меня это отвратительно, потому что...
5: Гайдаевский фильм тебя не воспитывал.
7: Хороший, пытался воспитывать. У меня и дед смотрел, и отец смотрел, и брат смотрит до сих пор. И этого просто очень много.
6: Все хохотать продолжают.
7: Да, да, да. В сотый раз на одном и том же месте. Для меня это трудно. По поводу «Мастера и Маргариты» скажу. Когда я учился в школе, как раз-таки вышла экранизация в виде сериала. Самая известная, наверное. Ну и вот в том году, в позапрошлом году вышел фильм. Мне сериальная экранизация нравится больше, так как она вмещает больше объемного времени, романного времени, и позволяет четче войти в исторический контекст, в романный контекст. А последняя экранизация с этим иностранным актером в качестве Воланда, с другими известными нашими актерами, которые играют и Мастера, и Маргариту, и остальных, хорошо, стильно, но как-то пустовато. Опять-таки, нет ощущения, что актеры понимают то, что играют. Вообще, если так посмотреть на современных российских актеров, у нас по пальцам обеих рук, наверное, можно пересчитать тех, кто вчитывается вообще и в сценарий, и в какую-то изначальную книжку, если дело идет об экранизации.
5: Да ладно, они явно читали все эти
6: книжки. Не читали, конечно.
5: Нет, уж не так, раз, не два.
7: Не так, нет. Мало.
5: Мне, кстати, несмотря на весь антисоветизм этого фильма, преувеличенный по отношению к первоисточнику, мне понравилась экранизация вот эта нашумевшая с этим.
6: Лакшина.
5: Да, последняя. Ну, то есть, был очень энергический фильм.
6: У меня любимая экранизация «Бег», однозначно.
5: Ну да, конечно.
6: Без вариантов просто. Да, да. Аллы и Наумова. Вот это непревзойденно, никем не превзойденно. Mm-hmm. Вот. И по поводу «Мастера и Маргариты» я путаю экранизации «Кара и Бортка», потому что вот это...
5: Они так сливаются в одну.
6: На старых заслуженных актеров, где Вавров, где Пасилашвили, все это сливается, везде Гафт присутствует.
5: Да.
6: Все это у меня как-то сливается. Ульянов, опять же. Вот, который уже не Чернота. А по поводу последнего, категорическое неприятие из-за какой-то, вы знаете, какой-то внутренней подлости вот всего этого исполнения. Ну, как у критика Латунского и у какого-то другого там писательского начальника ордена боевого красного знамени. Ну, я понимаю, что это от незнания эпохи, что такое в тот момент орден боевого красного знамени, это как бы, это вся мелкая шпана, кто бы им их дал. Но мне вот во всем этом, в этом жесте мне видится какая-то подлятина.
5: Я хотел написать даже рецензию под названием «Латунский экранизировал «Мастера и Маргариту». При том, что мне нравится эта экранизация, но при этом...
6: Категорически мне не нравится. Нет, я вижу бюджет, размах, все это 3D, все это архитектуру, она меня совершенно не убеждает. Вот, все это, вот такое ощущение, что там основные роли-то играет как раз вот эта картонка, вот эта архитектура. А человеческого не осталось ничего. Вот мое мнение.
7: Не экранизация, а постановка. Вот Екатерина Волкова, последняя официальная жена Лимонова, часто играет Маргариту в разных постановках. Вот этого я не видел, и это я с удовольствием посмотрел бы.
5: Она должна была играть, кстати, во второй экранизации, которая, соответственно, Бортко, да? Вторая экранизация или кого?
7: Ну, сериал, да.
5: Сериал, да. Вот она должна была играть.
6: Сериал «Бортко», да.
5: Да, да. Екатерина Волкова, жена Лимонова, она тогда забеременела. И она не сыграла эту роль. Я думаю, что с Волковой, конечно, это была бы совершенно другая история. Потому что Волкова, жена Лимонова, тоже там мастер. Это очень наложилась бы личная ее история. Но сыграла бы...
6: Лимонов всегда высмеивал это «Мастера Маргариту».
5: Ну, из зависти, конечно. Он издевался всегда над Булгаковым. Я думаю, что тут все была известная лимоновская черта. Понятно, я думаю, что он понимал масштаб Булгакова. Я просто не хотел этого признавать. Потому что все вокруг любили Булгакова. Лимонов хотел, чтобы любили его тоже, но все вокруг любили Булгакова, Булгакова, Булгакова. Конечно, его это раздражало. А нас это, как вы заметили, не раздражает. Мы любим Булгакова, благодарны Булгакову. Конечно же, Булгаков на всех основаниях встал в этот огромный ряд великих русских писателей. Пушкин, Гоголь, Достоевский, Лесков, Толстой, Лев Николаевич, Чехов. Вот Булгаков стоит там тоже, хотя разные его тексты, как мы и заметили, мы оцениваем по-разному, что-то более восторженно, что-то менее. И, конечно же, я всегда сожалею, что много говорится про «Мастера и Маргариту», много говорится, чуть меньше, но про «Белую гвардию», и совсем мало про театральный роман, который, конечно же, тоже столь же гениальный.
6: Невероятная вещь.
5: Да, как и другие лучшие вещи Булгакова. Читайте, пожалуйста, театральный роман, потому что я думаю, что читают его как раз гораздо меньше. Всем спасибо. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». До встречи. С вами были я, Захар Прилепин, Олег Демидов.
7: Всем пока.
5: И Алексей Колбурин.
6: Всего доброго.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Поговори со мной.
1: Наташ, иногда задумываешься. Может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
2: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
1: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим, в какой нибудь компанию, да?
2: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
1: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
2: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
1: в 16:30
2: на радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 часов утра, в Самаре и Баку 9. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Президент США посетит Китай государственным визитом. Европейские автомобильные производители потеряли более 8 миллиардов евро из-за пошлин США. В России предлагают сделать бесплатный проезд по платным дорогам для многодетных семей. Подробности далее. Президент США с 13 по 15 мая посетит Китай с государственным визитом. Об этом сообщило Министерство иностранных дел КНР. По данным внешнеполитического ведомства, глава Белого дома приедет в КНР по приглашению председателя Си Цзиньпина. Первоначально Трамп планировал посетить Пекин 31 марта и 2 апреля. Однако визит был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана. В конце апреля Bloomberg писал, что напряженность между Вашингтоном и Пекином нарастает из-за Ирана и искусственного интеллекта. Уходящий в отставку министр обороны Латвии Андрис Спруц обвинил премьер-министра страны Эвику Силиню во лжи, связанной с его уходом с поста. Об этом пишет портал Делфи. Он отметил, что ставить под сомнение способности вооруженных сил ради рейтингов – это недальновидное поведение. Накануне Спруц заявил об уходе в отставку после падения под Резекне двух беспилотников и повреждения нефтебазы. Позднее Силиня заявила, что министр обороны утратил доверие после инцидента с дронами. МИД Латвии выразил протест посольству России, несмотря на то, что министр обороны заявлял, что беспилотники могут оказаться украинскими. Пассажиры рейса Turkish Airlines, который прибыл из Стамбула в столицу Непала, были эвакуированы после того, как при посадке у самолета лопнула шина, что вызвало возгорание в колесной части. Об этом пишет издание «Катманду Пост». На борту находились 289 человек, включая 11 членов экипажа. Власти ведут расследование инцидента. Для обратного рейса авиакомпания предоставила другой самолет. Лайнер, из которого эвакуировались пассажиры, направлен на техническую проверку. Европейские автомобильные производители потеряли более 8 миллиардов евро из-за импортных пошлин, увеличенных президентом США до 15%. Об этом сообщила газета Financial Times. Больше всего пострадала компания Volkswagen. По данным СМИ, если американский лидер реализует свою угрозу ввести импортные пошлины на европейский автопром в размере 25%, то это может обойтись трем немецким компаниям Volkswagen, BMW и Mercedes в дополнительные почти 3 миллиарда евро. Генсек правительства Японии Минору Кихара заявил о важности поддержания отношений с Россией как соседней страной, но отметил, что планов встреч глав МИДа нет. Кихара подтвердил, что Япония продолжит санкции против России из-за конфликта на Украине. Он вновь заявил, что в отношении России и внешней политики Япония будет исходить из своих национальных интересов. В России необходимо сделать бесплатный проезд по платным дорогам для многодетных семей. Об этом РИА Новости сообщил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, действующие тарифы создают большую финансовую нагрузку на многодетных, особенно при дальних поездках. Гриб также добавил, что бесплатный проезд в первую очередь нужно вести на таких магистралях, как Москва-Санкт-Петербург, Москва-Казань, где большие туристические потоки, а также на дорогах южных направлений. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас слушает, кто нас смотрит, кто на нас подписан ВКонтакте, в Дзене, в Одноклассниках, в Рутюбе. Естественно, кто следит за нами в Максе, радио нижнее подчеркивание «Спутник». Там вся информация и в тексте, и в фото, и в видео. Загляните, подпишитесь, обязательно ничего значимого не пропустите. Главный, естественно, прямой эфир. 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Полный список городов частот вещания на сайте radiosputnik.ru. Продолжаем знакомить вас со всем важным, значимым и любопытным, что в мире происходит. В ближайший час гость нашего эфира – писатель и член Общественной палаты России Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, здравствуйте.
3: Приветствую.
2: Армен Субатович, спасибо огромное, что согласились в этот день, в это утро прокомментировать некоторые заявления, некоторые события, некоторые ожидания. Среди самого главного, наверное, последствия выходных. День Победы прошел, было очень много разных слов сказано и перед, и во время, и после, с разных сторон. Одно из ключевых событий, которое ассоциируется, которое связывали с Днем Победы, с этими выходными, перемирие. Что там как-то объявляли на Украине, с российской стороны? Были объявлены дни, и, собственно говоря, этому правилу, этой норме, этому принципу Россия следовала. Насчитали определенное количество, больше 10 тысяч, как минимум, нарушений этого перемирия с украинской стороны. Это только за первых два дня. Ну и много другого было сказано до. И от украинской стороны относительно того, а почему бы и нет, там про какие-то беспилотники в каком-то небе. И Минобороны чуть не впервые очень жестко ответила, максимально жестко, предельно жестко, напомнив, что есть возможности, есть ресурсы массированного удара в случае нарушения этого перемирия, в случае того, если будут сорваны мероприятия в Москве, удара по центру Киева. Как оцениваете то, что прошло, положение на сейчас, потому что уже звучат слова о том, как оно будет дальше, что может быть дальше, от кого и что зависит. Вот ваша точка зрения, ваша позиция.
3: Ну, я это никак не оцениваю, потому что, по большому счету, ничего не произошло. Перемирие проистекало по привычному с 2015 года формату, когда Россия, или до этого ЛДНР соблюдали взятые на себя обязательства, Украина каждую минуту старалась перемирие нарушить. Что здесь нового принципиально? Что здесь комментировать? Вот если бы Украина бы не нарушала перемирие, вот действительно, это я бы сказал бы, что-то, наверное, такое стало происходить, непонятно, хорошее или плохое, но можно было бы поразмышлять. А когда это традиционно? Ну, согласитесь, мы же не будем комментировать то, что в декабре падает снег. Ну, это же очевидно совершенно. Вряд ли найдется много людей, которые захотят послушать философствование по этому поводу. Может быть, такие тоже есть. Сколько людей, столько несчастных случаев на голову, но мне вот пока, видите, этого не доводилось. Что касается того, что будет дальше. На этот вопрос вам всем замечательным образом отвечает ежедневно, ежеминутно, буквально украинский потужный телемарафон. Они собирают своего до победного конца. Ну, победный конец в данном случае, это вероятно, что население Украины на 80% будет состоять из пакистанцев и жителей Бангладеша. Вот, но это мы опускаем. Подумаешь, какая мелочь, что это не соприкасается с идеями Степана Бандеры и краевого провода, запрещенной в Российской Федерации организации украинских националистов. Там идет прогрев, понижение мобилизации, видимо, сделают до 23 сначала, сейчас 25, но потому что общество пока не готово сразу к 18. ЗЮС в свойственной себе манере выйдет и скажет: вот меня там ломали на 25, а я вас всех так люблю, я хочу, чтобы вы помедленнее сдохли на фортецах, поэтому давайте сначала 23. Плюс жинок туда же отправят. Появившаяся в эти дни социальная реклама, появившаяся в эти дни массированное обсуждение, что война – это дело рук женщин, хорош там борщи какие-то варить, холодцы делать, давайте побыстрее на фортецию, там сыграйте в ящик, нам еще надо из Бангладеша завести, чтобы святое место пусто не бывало. Вот, собственно, и все. На жесткую позицию Министерства обороны и Министерству иностранных дел киевской нынешней власти глубочайшим образом наплевать. Чем быстрее будет жесткая ответка, тем будет лучше. Можно будет наконец-то что-то показать там Европарламенту, Стармером всяким невменяемым. Видите, я стараюсь как можно больше громадян в могилу класть. Смотрите, какие разрушения прекрасные. Приезжайте к нам на старые новые руины. Борюську Джонсона возьмите обязательно, чтобы он сфотографировался, а то у него портфолио давно не обновлялся. Они же исходят из совершенно другого. Понимаете, мы привыкли оценивать военную компоненту, ну, как это принято в России, там, условно, там, осмысление уровня генерала Головина, Керсновского, там, Триандафилова, Шапошникова. А здесь главная задача – показать могучую картинку и вокруг нее танцевать. Вот ответьте сами себе на вопрос. Вот в этом пресловутом указе Зеленского с военной, с политической точки зрения, с какой угодно другой вообще смысл был? Нет. Да нужно было шоу. Вот шоу и делается. Кровавое, бесконечное насилие над громадянами. Ну так тем же это все нравится, судя по всему. Но какая-то реакция на что-то хотя бы есть. А для власти это идеальная позиция. Тем более, ну, Европа свои взгляды тоже никуда не девала, правда? Для них Россия как была главным врагом, так и остается. А ради чего им, собственно, прекращать? Поэтому реализовывать все поставленные Верховным цели перед специальной военной операцией, никакой другой альтернативы здесь нет и не будет. Повторяю, если вдруг есть романтики, ну, всяко ж бывает. Вот, я вам рекомендую, вы там раз в день хотя бы заголовки потужного марафона смотрите. Я понимаю, что если в душе ты романтик, значит, с тобой все друзья, это никуда не денется, но вдруг через какое-то время у вас наступит период осмысленности. Это в нашей стране дух анкориджа. А там дух

0: Волгалла Экспресса. Понимаете, что эти вещи, они мало как-то коррелируются. Причем это же не фигура речи. Там написана такая книга воспоминаний «Волгалла Экспресс». Еще давно написана. Вот, это воспоминания недобитков еще эпохи АТО. Вот они в этой модели славным образом и существуют. Какая здесь перспектива? Что поменялось принципиально за там, последние несколько дней? Ну хорошо, ну вот объявили перемирие. Дальше чего? Ну, я предлагаю всем поразмышлять в другой плоскости совершенно. Например, чем атака беспилотников по, там, например, Белгородской области концептуально отличается от карательных нацистских операций? Вот попробуйте ответить на этот вопрос. И будет вам счастье.
1: В качестве не то чтобы чего-то нового, но, по крайней мере, достаточно... Ну вот пытались вспомнить, навскидку не приходило в голову. Настолько резкое заявление Минобороны о возможном ответном ударе на возможные же провокации во время мероприятий Дня Победы. Вот подобный тон, подобные слова могут говорить о том, что взгляд, позиция, принципы поменялись со стороны российских властей?
0: Думаю, что нет. Думаю, что нет, потому что перемена взглядов – это когда ты перестаешь призывать к здравому смыслу, ты перестаешь думать о том, как там мирное население, как там некомбатанты, сколько из них потенциально пострадает, а когда ты просто говоришь «все, все, твари, теперь мы с вами играем в Биби Нетаньяху. Вот тому из вас, кто выживет, придется завидовать мертвым». Вот это перемена взглядов. А наша позиция, она достаточно последовательна. Мы пытаемся сохранить людей там. Правда, это ничего не дает. Потому что этих людей точно так же загонят на фортецию. Но мы действуем с гуманитарной точки зрения. Это оправдано, безусловно. Вопрос в другом, что это было бы вдвойне оправдано, если бы, ну, вдруг по какой-то причине селюковое общество стало бы на это обращать внимание. А оно на это внимание никогда не обратит. Вот наша фатальная ошибка нынешняя, и я всегда буду об этом говорить, в том, что если в годы Великой Отечественной войны мы обращали внимание на то, что давала немецкая пропаганда, и в том числе корректировали свою позицию на основе этого, то сейчас нам глубочайшим образом наплевать на то, чего говорят на Украине. Только мы забываем, что в нынешнее время далеко не каждый селюк будет позволять себе там смотреть условно «Россия-1», «РТ», «Спутник», «Соловьев Лайф» и так далее. Что они живут в определенном смысле совершенно в другом информационном пространстве. Где у них победа? Понимаете, у них уже танки въехали в Химки. Все, ждите. Через 2 часа вас расстреляют во внутреннем дворике Пятницкой, 25. Вот то, что там звучит. Понимаете, а наши все эти истории туда доходят только через призму. Ага, там, значит, все, русские забоялись, русские на пороге капитуляции. Вот чтобы вам было понятно, 9 мая в 10:00, когда в Москве начинался парад, на потужном марафоне шел блок «Россия начала объявлять о капитуляции». Но вы можете, конечно, это безусловно игнорировать. У нас полно старых ублюдков, политологов на пенсии, которые вам будут и дальше рассказывать, что ничего страшного в этом нету. Потому что для этих дебилов не существует исторического знания в принципе как такового. Если им показать, как основатель Совинформбюро товарищ Щербаков реагировал на, извините, изменяющиеся векторы германской военной пропаганды, и пофигу, что это было. Роты пропаганды вермахта,

0: Штандарт СС Курт Эггерс, пропаганда от Остминистериума или пропаганда от Министерства народного просвещения и пропаганды, и мы сравним с тем, что есть у нас сейчас, то мы почувствуем большую разницу. Нет, если мы с вами исходим из того, что мы сильные, смелые и храбрые духом, и нам абсолютно плевать, что там происходит, это возможно. Просто тогда при этом, при всем, если мы берем вот эту точку за нашу линию поведения, надо перестать бесконечно говорить о том, что люди нас там ждут. Это нонсенс. Никто там никого не ждет. Я вам рекомендую, еще раз говорю, посмотрите, пожалуйста, украинские медиа. И будет вам всем великое счастье. То есть, либо мы как бы говорим о том, что нас это не волнует, и мы занимаемся вот своей линией поведения до талого, либо давайте все-таки обратимся к опыту Великой Отечественной войны. Но это сделать невозможно в силу там ряд других причин, что объективно. Потому что для этого, извините, у нас такого количества профессиональных аналитиков ситуации на Украине в данный момент нет. У нас есть клоуны, которым всегда смешно. У них все вызывает смех. Они годами хохочут. При этом они совершенно не в теме, что там происходит, как это делается, за счет чего это все функционирует. Они даже не знают, сколько примерно человек работает в этой сфере. А я вам могу сказать, что это побольше, чем у Геббельса. Побольше. В разы. И объем там совершенно другой. Но я не знаю, как это можно объяснить. Потому что когда я каждый божий день слышу вот эти причитания, не надо вообще думать о том, что там делает противник. Ну, ребят, ну хорошо, ладно. Давайте. Я посмотрю, чем это завершится на выходе. Это глупость. Безусловно, должна быть своя позиция, но и, безусловно, надо знать, что делает противник, а не чихать на это 88 раз в день. Это никогда ни к чему не приведет. Поэтому для нас каждое действие власти украинской, незаконной, оно именно по этой причине непонятно. Потому что, ну как это? Они же должны исходить от нас. Мы же как судим, да? Стратегическая инициатива у кого? Естественно, у России. У кого больше ресурсная база? Естественно, у России. У кого есть оружие, которое может там всех превратить в рыдающих черепашек? Естественно, у России. Тогда что? Правильный вывод какой? Да что бы нам сказала военная наука? Противник должен отталкиваться от нас. А им это наплевать, потому что они исходят из картинки. И все, и наша вот эта превеликая логика, она сразу начинает буксовать, потому что, а что, мы не понимаем, а что дальше-то делать? Ну, то есть, по идее, да, они должны как бы думать о том, как бы не превратиться в облезлого таракашку в результате прилета орешника. Они говорят, давайте, бейте, мы отлично сейчас снимем ролик «Буча 2.0». И мы за 4 года, ну вот уже 5-й год идет, мы же к этому так и не приноровились. А с другой стороны, а как ты к этому приноровишься? Ну, если сидят эти бабуины, которые там десятилетиями рассказывали, что не надо заниматься Украиной, хихихаха. Одни там бормотали, мы сейчас проведем межпарламентские чтения, вторые говорили, мы сейчас позвоним Симоненко, вместе сделаем заявление за классовую борьбу. Но если вот у вас вот это в базисе, а против вас работает Ми-6, а там совсем не последние аналитики, то вы, конечно, будете в определенном смысле слова находиться в тупике. Это более чем серьезная проблема. Вот чтобы было понятно, наша страна входила в Великую Отечественную войну с очень тяжелым уровнем пропаганды. Потому что первую неделю у нас бормотали о том, что ничего-ничего, сейчас германский пролетариат одумается, он вспомнит, что в Советском Союзе тоже пролетарии, сейчас они обнимутся и вместе пойдут бить буржуазию. На эту дурь ушло примерно 3-4 недели. Поскольку это не сработало, пришлось перейти к следующей фазе, что у нас один сплошной героизм. Поэтому у нас КОК топором уработал роту эсэсманов, поэтому у нас пастух сумел сбить эскадрилью мессеров из рогатки. Вот это все. Опять не сработало. А вот потом товарищ Щербаков поставил совершенно другие задачи. К огромному сожалению, у нас кто такой товарищ Щербаков, знают единицы. Вот я абсолютно уверен, что вот сейчас прервать эфир и заставить каждого сотрудника спутника, который, между прочим, является правопреемником, ну, как Россия сегодня, того самого Совинформбюро, рассказать хотя бы пару основных вех в жизни Щербакова. Ну, то есть вы сначала сдадите мобильные телефоны с искусственным интеллектом, вытащите из кармана умные колонки, ну и какой будет результат? Ноль. А на этом знании, по идее, надо базироваться. А у нас вот все так. У нас был опыт, и мы каждое 9 мая говорим, великий опыт предков, великая победа, великое целеполагание, великое поколение. А вы задайте сами себе вопрос, а что вы знаете о том поколении, о том целеполагании, о том, как достигалась победа? Хотя бы с точки зрения информации. И очень быстро выяснится, что не знает никто и ничего. То есть, кроме вот этих трескучих слов. У нас что, вот сейчас есть люди уровня Щербакова? Да перестаньте. А у неприятеля есть такие. Уровня там того же Гюнтера де Алькина, командира отдельного штандарта СС Курт Эггерс. Это военные корреспонденты. Потому что их кто? Их же Митревелли, извините, сейчас инструктирует. Потомственная коллаборантка. А у нас чего? Вот что у нас? У нас есть какие-то прорывные решения по этому поводу? Нету. И быть не может. Потому что для того, чтобы они появились, извините, надо базироваться на фундаменте, который называется наука. А у нас очень многие привыкли действовать по наитию. Вот весь вот этот багаж знаний, которые 30 лет ходили, бубнили что-то сварливо, НАТО-фашисты, там что-то еще. Вот они там продолжают это выплевывать. А реальность другая. Совершенно другая. Вот я каждый день слышу по телевизору, вот украинский неонацизм, вот этот неонацизм. Послушайте, дебилоиды. Советская власть...
1: Иван Александрович, я прошу прощения, вы очень много, ну, правда, громких слов говорите, либо говорите конкретно, вы к кому обращаетесь, либо, ну, чуть-чуть поаккуратнее, я прошу прощения.
0: Хорошо, а сколько раз в день вы слышите слово неонацизм?
1: Ну, достаточно.
0: У вас много экспертов произносит это слово?
1: У нас где? У нас с вами на радио «Спутник».
0: Ну, где-нибудь. Ну, вот что вы слушаете?
1: Ну, давайте, опять же, конкретно, вы сейчас спрашиваете у нас с вами на радио.
0: Ну, давайте я у вас спрошу, Алексей. Вот вы сколько раз в день слышите слово неонацизм?
1: Я не скажу, что супер много, но достаточно.
0: Хорошо. А что они закладывают в это определение?
1: Ну, каждый что-то свое, естественно, и потом раскрывают. И, ну, в силу своих интересов, в силу своих познаний. Кто-то больше, я так понимаю, политический, кто-то больше политологический, у кого-то военный акцент, кто-то экономику пытается подтягивать.
0: Так, секундочку. В неонацизме военный аспект?
1: Везде по-разному. Каждый видит какую-то свою, свою область, в которой, я так понимаю, и пытается больше оперировать своими знаниями. Потому что эксперты, которые выступают в радио «Спутник», это достаточно авторитетные и знающие люди.
0: Не, а это я не спорю, только вы мне скажите, вот что есть тогда неонацизм? Вот авторитетные знающие люди употребляют это слово. Вы это слышите, так же, как и я. Что тогда такое неонацизм?
1: Я так понимаю, общее мнение таково, что к этому как-то еще к единой точке зрения прийти не получается. Вот и у вас, если я правильно понимаю, есть свой взгляд, на котором вы стоите, который вы защищаете.
0: Нет, у меня нету. Вы неправильно понимаете, у меня нету.
1: Ну вот, значит, мы с вами правильно понимаем эту позицию. Что еще предстоит как-то определиться.
0: То есть 80 лет... Нет, секундочку. 80 лет... балаболы употребляют слово, которое они не могут раскрыть. То есть понятие неонацизма появляется после Нюрнбергского военного трибунала, правда же?
1: Ну, слушайте, землю тоже и плоской называли, и круглой, и долго называли.
0: Ну, сколько лет еще потребуется для того, чтобы определиться, что же это такое, и попытаться, так сказать, спроецировать это на происходящее? Сколько?
1: Я полагаю, это вопрос к власти, вопрос к тем, кто занимается образованием.
0: Нет, значит, какой власти? Тому, это Путин должен сформулировать понятие неонацизма лично, да?
1: Ну, в конечном счете, это должно как-то прозвучать, ну, так, едино. Иначе так и будет, каждый по-своему. Ну, а как?
0: Нет, подождите. Значит, начиная с конца 40-х годов, у нас выходят работы, объясняющие, что такое неонацизм. Значит, определение, которое дано в 52-м году, в 56-м перестало быть актуальным. Определение, данное в 67-м году, перестало быть актуальным в 72-м. Определение 79-го перестало быть актуальным в 83-м и так далее. Так что это тогда? С чем мы боремся?
1: Ну, мне кажется, вы сами на вопрос-то ответили. Что если не могут определиться, и с течением времени определение либо меняется, либо дополняется. Я прошу прощения, у нас сейчас, к сожалению, время заканчивается у этой получасовки. Реклам новости, обязательно вернемся через несколько минут. Армен Гаспарян на радио «Спутник».

0: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
2: Введите имя.
3: Герман Клименко.
2: Уточните свой статус.
3: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
2: Введите пароль.
3: Радио «Спутник».
2: Докажите, что вы не робот.
3: Что?
0: Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. МИД Китая подтвердил визит президента США в Пекин с 13 по 15 мая. Об этом сообщили на сайте ведомства. Ранее стало известно, что во время официального визита Дональд Трамп намерен обсудить с китайским лидером торговлю, вооружение и ситуацию на Ближнем Востоке. Бывший еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бреттон отметил, что у президента США более слабая позиция по всем трем вопросам. Посол России в Японии Николай Ноздрев охарактеризовал нынешнее состояние двусторонних отношений стран как глубокий ледниковый период. По словам дипломата, такой резкий спад произошел из-за того, что Япония поддержала антироссийские санкции и пошла на поводу у западных стран. Ноздрев отметил, что ранее российско-японские отношения отличались высокой интенсивностью и большим количеством эффективных форматов взаимодействия. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на фоне кризиса из-за ситуации на Ближнем Востоке предложил возобновить ограничения эпохи пандемии COVID-19 и призвал народ работать из дома, сократить потребление бензина. Об этом сообщают местные СМИ. Отмечается, что также Моди призвал жителей Индии воздержаться от зарубежных отпусков и свадеб за границей, чтобы сохранить валютные резервы страны, и отказаться от покупки золота в течение года. Он также попросил семьи сократить потребление растительного масла, подчеркнув, что это принесет пользу как национальной экономике, так и здоровью населения. Европейские автомобильные производители потеряли более 8 миллиардов евро из-за импортных пошлин, увеличенных президентом США до 15%. Об этом сообщила газета Financial Times. Больше всего пострадала компания Volkswagen. По данным СМИ, если американский лидер реализует свою угрозу ввести импортные пошлины на европейский автопром в размере 25%, то это может обойтись трем немецким компаниям Volkswagen, BMW и Mercedes в дополнительные почти 3 миллиарда евро. В России необходимо сделать бесплатный проезд по платным дорогам для многодетных семей. Об этом сообщил РИА Новости заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, действующие тарифы создают большую финансовую нагрузку на многодетных, особенно при дальних поездках. Гриб также добавил, что бесплатный проезд в первую очередь нужно ввести на таких магистралях, как Москва-Санкт-Петербург, Москва-Казань, и где большие туристические потоки, а также на дорогах южных направлений. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
5: Давайте продолжать. Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Всех, опять же, приветствую. Тех, кто нас слушает в 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Кто смотрит, слушает в Дзене, в Одноклассниках, ВКонтакте, в Рутюбе. Кто комментирует, кто пересматривает, кто шлет комментарий. В этом часе гость нашего эфира – писатель, член Общественной палаты России Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, здравствуйте еще раз.
6: Здравствуйте. А давайте продолжим. Я тут, пока у вас новости шли, я вам готов предложить вот два определения неонацизма. Первое. Классическое, советское. Вот давайте сравним, что у нас есть из этого на Украине. Так, формы проявления. Включает экстремистские группировки и радикальные молодежные движения. У нас это есть на Украине?
5: Ну, давно достаточно.
6: Если я правильно понимаю, группировки ситуацию. Там являются властью. Алексей, секундочку. Экстремистская группировка – это власть уже. То есть уже вас в базовой точке здесь ошибка. Дальше.
5: Подождите, вы сейчас мои знания оцениваете?
6: Нет, я вам просто говорю о том, что вот когда у нас
5: употребляют понятие… Армен, я прошу прощения. Давайте с определения начнем. Вы начали сразу вот с того, чем выражается. Определение.
6: Хорошо. Идеология опирается на превосходство белой расы или арийской расы. Это есть на Украине?
5: Есть.
6: Где?
5: А на уровне власти вы хотите, чтобы я сказал? Или как? Я на экзамене или у нас что? Простите, пожалуйста.
6: Нет, подождите. Арийская раса или белая раса? Президент Украины кто?
5: Вы имеете в виду, что у него еврейские корни? Я это должен сказать вам?
6: Вы понимаете, что это вещи малостыкуемые?
5: Малостыкуемые, как и очень многое происходящее на Украине в последние десятилетия.
6: Безусловно. Безусловно. Опять же, исходя из этой идеологии, там должен быть антисемитизм. Не так ли?
5: Можно предположить. Но вы...
6: Да, я но просто... при этом Зеленский, Миндич, Цукерман и далее по списку. То есть вещи малостыкуемые, правда?
5: Правда, как бывало и в прежние годы, и в других странах, когда антисемитские высказывания и действия проявляли и реализовывали люди вполне себе с еврейским происхождением.
6: Нет, Алексей, вы ошибаетесь, потому что в определении понятия неонацизм есть пункт почитания наследия Третьего Рейха. Кто в Третьем Рейхе этим занимался? Очень простой вопрос.
5: Этим чем?
6: Разжиганием антисемитских настроений со стороны евреев.
5: Я не говорю сейчас про Третий Рейх. Я сейчас говорю про то, что происходило после. И, в принципе, вот эта точка зрения достаточно часто встречается. По крайней мере, я ее слышал и читал, что вот как-то вот оно так складывается. Именно на уровне парадоксальности, который нисколько это не отменяет.
6: Ну, безусловно, только это тогда не имеет никакого отношения к определению неонацизма.
5: Ну, давайте определение это доведем до конца.
6: Ну хорошо, идем дальше. Цели.
5: Нет, подождите, использование цели. Насилия... Или у нас определение закончилось?
6: Нет, почему? Это все основные характеристики идеологии. То, что входит в понятие определения. Вот идем дальше. Использование насильственных методов для достижения политических целей. Борьба с чужаками, иммигрантами. Извините, когда вы завозите сотни тысяч иммигрантов, это что за борьба с ними? Ну, странновато выглядит.

несколько. Дальше. Деятельность часто проявляется в форме распространения экстремистских материалов. Где это на Украине? Это там уже давно государственнообразующая идеология. То есть я это все к чему говорю? Старые вот эти вот определения, которые когда-либо существовали, они к нынешней ситуации не имеют ровным счетом никакого отношения. В принципе. Поэтому, когда мы говорим о противодействии условно нынешнему украинскому неонацизму, нам сначала надо определиться, что мы туда закладываем. Вообще, изначально генезис украинского национализма – это очень интересная тема, которая, несмотря на имеющиеся действительно сходные принципы с идеологией правых организаций европейских 20-х и 30-х годов, она все-таки значительным образом отличалась. Но мы же никогда об этом не говорили, потому что если начать это размышлять, будут появляться неудобные вопросы. Гораздо проще это игнорировать и сказать, это похоже на то, а то похоже на это. В результате мы боремся с тем, по большому счету, чего не существует, а с тем, что существует, мы никак не можем определиться, потому что это размывает наше собственное представление об этом. Я вот ровно только о том и говорю. Это большая очень проблема. Очень серьезное. Это не говоря уже о том, что, например, 14 лет назад под понятием неонацизма определенные странные персонажи стали считать борьбу с глобалистами. А ведь это ничего общего не имеет. Не так ли? Это абсолютно разные понятия. И с этим глобализмом боролись в основном молодежные вот эти левацкие группировки, так называемые неотроцкисты. Какое они имеют отношение к неонацизму? Это большущая проблема. Мы используем термины, понятие которых уже давным-давно поменялось. Мы боремся с радикальным украинским национализмом. Совершенно справедливо. Но давайте ответим себе на вопрос, а кто больше всего сделал для этого пресловутого украинского национализма? И быстро очень выяснится, что первые идеологи, они не были украинцами. Первый гетман тоже не был украинцем и вообще не говорил на украинском языке. Я имею в виду Скоропадского. И далее, и далее, и далее, и далее. И то, что вот сейчас в результате у нас понимается под словом «украинизация», это достижение совершенно не украинских националистов. Они сидели на самых вонючих хуторах Львова в тот момент. Это в лучшем случае. А в худшем были в далекой эмиграции. А занимались этим большевики. Но мы же об этом тоже стыдливо не хотим рассказывать. Роль, например, Лазаря Моисеевича Кагановича в этом. Каким образом в Киеве, в матери городов русских, в начале 70-х годов больше 70% всех изданий выходило на украинском языке. Мы же не говорим об этом, правда? Вот мы говорим, вот там у них началась вот эта вот история с полным вытеснением русского. А то, что она, извините, началась сильно раньше. Нас это интересует хотя бы в каком-то виде. И если мы боремся, тогда нам это надо учитывать. А чтобы это учитывать, это нужно знать. А не использовать это бесконечное, вот эту вампуку с неонацизмом. Какой неонацизм? Зеленский, армянин Аваков, мать украинской нации с армянскими корнями Юлия Тимошенко? И дальше будем продолжать. Беня Коломойский, придумавший определение жидобандеровец. Охрененный неонацизм. Конечно, мы и будем буксовать. Это не входит в те определения, от которых мы отталкиваемся. Это очень большая сложность. И от этого, собственно, вытекают определенные наши трудности. Вот когда мы этим перестанем заниматься, когда мы перестанем употреблять вот эти вот все словеса и обратимся непосредственно к исходному материалу, к тому, что есть здесь и сейчас. А если у нас есть до сих пор люди в 26-м году, которые борются с бендеровцами, то есть у них что, жители города Бендеры во всем виноваты, правда? Ну, я понимаю, да, созвучие Бандера, Бендера, какая разница? Но ведь, извините, в годы Великой Отечественной войны такого не было? Нет, на первом этапе было, безусловно. В 1934 году у нас вышла книга, где, например, Геббельса почему-то называли Иосиф. Ну...

0: просто потом очень сильно об этом пожалел. Больше мы такую глупость не делали. А сейчас мы почему-то продолжаем в этом упрямствовать. Зачем? Если можно, в принципе, у нас ресурсные базы, у нас умных людей навалом. Надо просто перед ними задачу поставить. Просто поставить задачу по изучению, так как она ставилась в годы Великой Отечественной войны, так как она ставилась в годы Холодной войны, когда у нас не было отсебятины, а была государственная система по противодействию. Ведь очевидно совершенно, что после окончания СВО сама ситуация так никуда же не денется. Что нас Европа возлюбит? Соответственно, нам же надо какие-то выводы для себя делать. А если я каждый год слышу, ничего-ничего, там у Ле Пен не получилось, сейчас получится у кого-нибудь еще, у Меланшона, который является троцкистом. Ну, послушайте, наша страна всю дорогу боролась с троцкистом для того, чтобы возлюбить Меланшона? Нет, я не спорю, что, может быть, в этом тоже есть какое-то зерно роли по Станиславскому. Может быть, в этом есть какая-то сверхзадача. Ну, тогда, наверное, это надо как-то, чтобы кто-то это пояснял, чтобы выходили умные люди и что-то рассказывали. А у нас этого нету. То есть у нас есть, но это минимум. Минимум. А без знания мы никуда не денемся. Наша главная сложность состоит вот в данный момент в отсутствии этого знания. Вот мы сколько лет боремся с украинским национализмом. Вам сказать, сколько у нас за последние 12 лет вышло книг по этой теме? Вот для всенародной борьбы. Ну, вот он и ответ на вопрос, откуда человек должен, извините, брать знания. От телеграм-каналов знания не рождаются. Знания рождаются на основе фундаментального исследования. У нас с этим беда бедовая. Не, можно, конечно, утешиться, что это сейчас общая беда. Вообще мировой кризис экспертизы. Но право слова лично мне без разницы, в каком состоянии находится британское или американское экспертное сообщество. Меня волнует, в каком состоянии находимся мы. А в массе своей у нас все совсем-совсем неблагополучно. И это просто я вспомнил неонацизм, а это одно из ответвлений вот этого нашего не самого большого уровня посвященности в материал. Таких еще несколько можно назвать. Но это все равно все будет к одному сходиться. Мы зачастую вот здесь вот делаем ошибку, поэтому мы не очень понимаем то, что происходит. И в том числе мы поэтому не до конца понимаем, что происходит внутри украинского общества. Потому что если десятилетиями депутаты Государственной Думы рассказывали про Симоненко, если десятилетиями считалось, что достаточно вместе пожарить картошечку на приеме в посольстве, там, я не знаю, у Виктора Степановича Черномырдина, у Зурабова, и при этом не обращать внимания на то, что происходит, конечно, будут плачевные результаты. У нас вот сейчас хотя бы, слава богу, перестали называть Януковича пророссийским политиком. А вы знаете, что именно во времена Януковича было максимально вложено бюджетных средств во всю вот эту ботву от так называемого Голодомора и заканчивая бандеровским отребьем? Гораздо было больше денег вложено, чем при Ющенко. Но мы же на это внимание не обращали, правда? Потому что, ну, Янукович пророссийский президент. Он же знает, что он делает. Безусловно. Пророссийский, значит, хороший. А то, что подспудно происходило, ну что, это трагично. Ну, ничего страшного. Мы все сумеем победить, перемолоть. А выяснилось, что болезнь-то там, извините, она сильно дальше ушла.
1: Роман Степанович, прошу прощения, упомянутые вами чуть ранее Аваков, Коломойский внесены в списки экстремистов-террористов. А вот к трансляции вопрос пришел. В принципе, тоже, наверное, не новый, но из такого, из очевидного. Почему, на ваш взгляд, английская пресса перестала стесняться публиковать нацистские символы на форме ВСУшных, в кавычках, героев?
0: Так она и раньше, в общем, это не шибко стеснялась. Это было и в 2014 году, когда только-только образовалась террористическая организация «Азов». Тогда еще это был батальон, потом полк, потом бригада и так далее. Но, в принципе, если полистать британскую печать, то там вполне себе были фотографии со съездов Социал-национальной ассамблеи 2005, 2007, 2008 год, эмблемой которых являлся волчий крюк. Он же в девичестве тактический знак 2-й дивизии войск СС Дасрайх. И ничего. Они же просто исходят из того, что то, что сражается с русскими, то во благо. Все. Очень простая модель. Так мы же тоже на это глаза закрывали, правда? Годами.
1: Но
0: это же происходило.
1: Я здесь с вопросом не то чтобы согласен, но одно время, правда, казалось, где-то проскочило, где-то замылили, а потом, правда, в какой-то момент... А может быть, мы просто стали на это внимание обращать чаще. Армен Сматович, минут 10 у нас примерно остается. Вопрос бы еще все-таки по происходящим событиям тоже задать вам. Хотелось бы, хотя и то, что вы обозначаете в качестве теоретической базы, наверное, не менее, а то и более важно, про обмен пленными. Потому что несколько дней как-то по-разному... говорили про, возможно, этот обмен. Вроде все пришло к тому, что и Зеленский подтвердил, что переданы России списки по обмену 1000 на 1000. Но это Зеленский. С российской стороны вот были слова на неделе, в середине недели о том, что как-то от вопроса обмена пленными Украина выходит от него. Хотя при этом, ну, человеческий ресурс, 1000 человек, это 1000 человек, уж простите за такой циничный тезис.
0: Но это для нас бесценные человеческие жизни, потому что они граждане страны. А именно человек является главной ценностью государства. У нас это вообще в Конституции обозначено. А для Зеленского это просто очередная попытка пиара. Почему у нас мало об этом говорят, вы совершенно справедливо заметили, потому что говорить с этой точки зрения можно только, когда факт свершился, вот когда обмен произошел. Потому что помните, как наши подготовили передачу тела, вот эти рефрижераторы, да. Они стояли на границе, Украина отказывалась их принимать. А вроде как все было согласовано. Поэтому с этой точки зрения, да, абсолютно правильно. Когда обмен произойдет, тогда о нем можно говорить. А не устраивать социалистическое соревнование с Зеленским по части пиара. Ну, собственно, Верховный, сегодня какой 11-й, Верховный 9-го вечером же об этом говорил. О вот этих трескучих всех заявлениях. Это абсолютно правильная позиция. Совершенно правильная. Вот когда произойдет... тогда мы сможем говорить. Плюс к тому, да, ну, я понимаю, сейчас это тоже обидно прозвучит, еще бы было бы неплохо посмотреть списки, которые подготовила Украина. Сколько там еще будет граждан Украины? Сколько там будет взятых в заложники вот так называемых политических противников? Это же тоже известная история, когда Украина выбрасывает от себя тех, кто им не нужен. Ну, потому что они не могут собрать такое количество для больших обменов. Это общеизвестный факт. Поэтому здесь бы, конечно, было бы интересно посмотреть, сколько людей туда в этот раз будут включать. И, кстати, на Украине, несмотря на то, что там вот было заявление ЗЮСа, это никто не пиарит-то особенно. Ну, то есть потужный марафон, когда только-только Зеленский об этом сказал, они, разумеется, это дали, а больше эта тема там не особенно фигурирует. Им это тоже не шибко интересно.
1: В этом смысле, ну, куда, наверное, более громко как раз-таки заявление Владимира Путина прозвучало. Как раз-таки 9-го вечером, я прям даже процитирую, Украина сошла с радаров по этому вопросу. Владимир Путин тогда подчеркнул, что предложение от Украины по обмену не поступало. Вот такой парадокс. Мне кажется, в этом смысле доверять-то... больше и единственное, кому нужно.
0: Ну, и безусловно, надо исходить из того, что сказал Верховный, потому что только у Владимира Владимировича есть абсолютно вся полнота информации по текущей военно-политической, экономической, какой угодно другой ситуации. Если Верховный говорит о том, что Украина опять в очередной раз ушла в тину, а, собственно, если мы вспомним, то это нормальное действие, при абсолютно любом обмене. Потому что мы все время их уговаривать должны. Все им не так. Им хотелось сначала, там, чтобы были только террористы Азова, потом там еще чего-то. И это каждый раз Очень хлопотная история. Потому что, как вот опять же говорил Верховный, Украина с этой точки зрения это не договороспособное государство. Потому что они исходят из хайпа и пиара, а мы исходим из конкретики. Поэтому, конечно, здесь будут сложности, но я надеюсь, что они преодолимы, и наши ребята вернутся в результате этого. Вопрос другой, сколько это займет времени? И сколько еще нервов при этом будет потрачено? Это тоже важное обстоятельство.
1: Совсем тогда в завершении, 5 минуточек остается, ситуацию в Латвии. Попрошу вас прокомментировать. На ушедшей неделе был достаточно резонансный случай. Упали беспилотники, объекты на нефтебазу. Министра обороны страны обвинили в том, что, собственно, некомпетентен, не может обеспечить безопасность государства. Был отправлен в отставку, а на пресс-конференции в итоге устроил, ну как это сказать, истерику, не истерику, но и во лжи обвинил премьера Эви Силини, которая его заменила, и, ну, сказал, что это слово-то он сдержит, в отставку уйдет. Ну, вот что-то в латвийском-то королевстве совсем не так. Назначено его место, если я правильно понял, сотрудника, военного, который в последнее время работает на Украине.
0: Ну, тут все стабильно. Латвия, так же, как и Эстония, открывала воздушное пространство для запуска украинских дронов. Делалось это с завидным постоянством, пока Министерство иностранных дел не сделало очень жесткое заявление, которое, очевидно, в Риге услышали. Молниеносно изобразили на лице доверчивость курсистки и сказали, что «не-не-не-не, вы нас неправильно поняли, мы с сегодняшнего дня все, никаких вообще, значит, разрешений Украине не даем». Так проистекало несколько недель, и тут опять это последовало. К сожалению, мы с вами не знаем, и это правильно, потому что это совершенно секретная информация, государственная тайна, что именно МИД донес до Латвии. Но я так подозреваю, это мое, опять же, оценочное суждение, что там речь шла о возможном, так сказать, болевом и потом анафилактическом шоке на выходе. И вот этот министр обороны, посмотрев на карту, прикинув возможности, он понял, что лучше не рыпаться, это не та история. А тут очевидно, что за его спиной это было проведено. Он, разумеется, нести ответственность за это не хочет. И подает в отставку, руководствуясь, опять же, классической формулой, что лучше скучать в тылу, чем веселиться на передовой. Дальше к нему уже никаких вопросов нету, да, он торжественно ушел, и за все остальное будет отвечать, ну, например, вот этот персонаж, который занимался, если я ничего не путаю, у него такая была координирующая функция между Министерством обороны Латвии и тем, что делалось на Украине. Ну, соответственно, обозначенные условия российского внешнеполитического ведомства, они никуда не деваются. Так что у неофита теперь развилка очень простая. Либо он будет это выполнять, либо не будет. В любом случае, это его выбор. Но, опять же, да, наблюдая за теми процессами, которые происходят в Латвии, я склонен полагать, что он сделает вид, что заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации к нему не имеет вообще никакого отношения. Ну, потому что вы же видели, что 9 мая произошло на территории концлагеря Саулспилс-Куртингов. Видели, что на входе появилось?
1: Я думал, вы про вечный огонь, который там затушили чуть пораньше.
0: Это его давно уже затушили. Да. Нет, я про концлагерь. Вот, понимаете, это же действие осуществлялось, ну, очевидно совершенно, что санкции властей. Ну, соответственно, это подразумевает, что они и дальше будут занимать вот эту непримиримую русофобскую позицию. Ну, значит, скорее рано, нежели чем поздно, за это придется отвечать. Ну, опять же, справедливости ради, ежегодные шествия латышского легиона СС, начиная с 1992 года, это более чем неплохой повод для того, чтобы отправить туда саженца одного растения. Да, это, конечно, будет трагично не услышать орган в соборе в Риге. Ну, я и так персона нон грата, и вообще они русских там не очень любят. Ну, значит, будем наслаждаться памятью о прошлом, что когда-то была и такая тоже цивилизация. В конце концов, не первая исчезнувшая и отнюдь не последняя.
1: Армен Субатович, вам спасибо огромное за ваши комментарии, за ваши мысли, за ваш подробный разбор ситуации, которая есть сейчас, и в деталях, и в целом. Время, к сожалению, заканчивается. Нужно завершать эфир. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты России, в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Всем хорошего дня.

0: знать за 90 секунд. Испанская династия Борджиа обосновалась в Италии в 15-16 веках и стала одной из самых могущественных. Ее представители контролировали почти все сферы жизни, были крупными меценатами и локомотивами итальянского возрождения. Но это было не главным. Дурную славу семейству принесли бесчисленные скандалы и преступления. Взошедший на папский престол и получивший имя Александра VI, Родриго Борджиа слыл самым беспринципным и безжалостным человеком эпохи. Он направо и налево раздавал кардинальские сутаны родственникам и друзьям. Любовные связи понтифика стали притчей во языцах, а использование ядов для расправы над противниками превратилось в регулярную практику. Говорят, и самого папу отравили. Но до этого он успел совершить множество злодеяний. Монах и религиозный деятель Савонарола обличал циничные нравы, царившие в Ватикане, и жестоко за это поплатился. Александр отлучил его от церкви. Затем Савонаролу повесили, а тело сожгли на костре. В 17 веке правнук папы, герцог Франческо Борджиа, был причислен к лику святых. Но к концу следующего столетия некогда всесильный и зловещий род Борджиа окончательно вымер.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 часов утра, в Саратове и Ереване 10. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. В Якутии за паводка эвакуируют жители двух поселков. Уровень заполненности подземных хранилищ газа в Европе сократился до 35%. Первый за более чем 15 лет электронный платеж через международные системы проведен в Дамаске. Подробности далее. Власти Ленского района Якутии объявили срочную эвакуацию жителей двух поселков из-за подъема уровня воды в реке Лена и угрозы подтопления. Уточняется, что открыты два пункта временного размещения. По данным Главного управления МЧС по республике, уровень воды у населенных пунктов Пелиду и Витим приближается к критической отметке. Уровень заполненности подземных хранилищ газа в Европе сократился до 35% по состоянию на 10 мая. В них находится примерно 35 миллиардов кубометров газа. Это следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы. Меньше этого уровня заполненность газохранилищ опускалась только в период 2021 года. Тогда этот показатель составлял 31%. Один человек в Польше находится под санитарным контролем из-за подозрения в заражении хантавирусом. Об этом сообщили СМИ. Карантин продлится 7 дней. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила 7 случаев заражения, 3 человека скончались. Ранее в воскресенье судно прибыло к берегам острова Тенерифе Канарского архипелага. Крупный природный пожар произошел недалеко от американского штата Флорида. Протяженная стена огня движется вдоль открытого поля недалеко от Майами. Об этом сообщает местное отделение телеканала NBC. На данный момент предупреждения об эвакуации в близлежащих районах не было. Сведения о пострадавших также не поступало. Первый за более чем 15 лет электронный платеж через международные системы Visa и MasterCard был проведен в Дамаске. Об этом сообщает сирийское цифровое новостное агентство Sham Times. По данным СМИ, произошедшее рассматривается как качественный шаг в сторону интеграции сирийской экономики в мировую финансовую систему. Использование международных банковских карт в Сирии было фактически остановлено после введения западных санкций и отключения сирийских банков от значительной части глобальной финансовой инфраструктуры после начала вооруженного конфликта в 2011 году. Посол России в Японии Николай Ноздрев охарактеризовал нынешнее состояние двусторонних отношений стран как глубокий ледниковый период. По словам дипломата, такой резкий спад произошел из-за того, что Япония поддержала антироссийские санкции и пошла на поводу у западных стран. Ноздрев отметил, что ранее российско-японские отношения отличались высокой интенсивностью и большим количеством эффективных форматов взаимодействия. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на фоне кризиса из-за ситуации на Ближнем Востоке предложил возобновить ограничения эпохи пандемии COVID-19 и призвал народ работать из дома, а также сократить потребление бензина. Об этом сообщают местные СМИ. Отмечается, что также Моди призвал жителей Индии воздержаться от зарубежных отпусков и свадеб за границей, чтобы сохранить валютные резервы страны, и отказаться от покупки золота в течение года. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете радио «Спутник».
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Приветствую всех наших слушателей, наших зрителей, наших подписчиков, всех, кто за нами следит ВКонтакте, в Дзене, в Одноклассниках, в Рутюбе, кто, естественно, на нас подписан в Макс-канале радио _Спутник. Если вдруг еще не подписаны, обязательно это сделайте. Ну и, естественно, тех, кто слушает нас в FM-диапазоне 91.2 Москва, 91.5 Санкт-Петербург. Полный список городов частот вещания на сайте radiosputnik.ru. В этом часе наш гость Дмитрий Евстафьев, профессор Института медиа Высшей школы экономики, кандидат политических наук Дмитрий Геннадьевич. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Дмитрий Геннадьевич, всегда рад вас видеть, рад вас слышать, еще и очно, еще и в студии. Это всегда в радость.
3: Это мои личные тараканы. Мне мучительно вести час вот такой беседы онлайн, я просто не могу. Я пару раз пробовал.
2: Я вас в гарнитуре очень хорошо помню.
3: Я помню, да, зелененькая.
2: Игровая,
3: такая,
2: стильная.
3: Да, зелененькая такая была. Но вот, честно говоря, просто мучительно. Мне всегда проще доехать до студии.
2: Ну, в любом случае, это, за это вам отдельное спасибо. Просто, может быть, персонально, лично от меня. За сим хватит раскланиваться. Сразу к повестке, к новостной. Много всего разного происходит. Германия и немецкие, ну, политики действующие, политики бывшие, как-то выходят на первый план. Потому что заговорили про некую абстрактную фигуру переговорщика России с вот этим самым Западом. Владимир Путин вспомнил ветерана, мастодонта Герхарда Шрёдера, который мог бы вот этим самым переговорщиком стать. С другой стороны, в немецкой прессе как-то появляется упомянута фамилия Франк-Вальтера Штайнмайера, это президент же Германии, а раньше еще много разных других постов занимал.
3: Министр иностранных дел.
2: Да. И при этом тоже можно к этому еще подключить, что, не знаю, может быть, для переговоров, может быть, для каких-то иных целей, но действующий министр обороны Писториус прибыл на Украину. Приехал. Какие-то вопросы решать. Там у них свои есть моменты с поставками, с беспилотниками, с финансированием, с заводами. Но вот каким-то вот этим общим, что ли, фронтом про немецких персоналей попрошу вас высказаться.
3: Я начну с визита Писториуса. Ну, конечно, все трухнули. В Европе все трухнули. Причем трухнули реально во всех практических странах, потому что по Украине за последние 4-5, неделю максимум, начали всплывать очень неприятные вещи, причем остановить это европейцы не могут, и просто пройдемся. Отставка правительства Дании, связанная, конечно, она связана с тем, что не сумели сформировать правительство после выборов. Да, в Дании правительство после выборов, они были, если мне изменяет память, по-моему, в марте, что ли, вот когда-то тогда. Никого это не волновало. Но почему-то, да, отказалось от формирования правительства лидер, победивший на выборах партии, после всплытия пленок Миндича и после всплытия истории с выделением, с нарушением, дичайшими нарушениями датского законодательства землеотвода под строительство оборонного завода. Дальше больше. Дальше выясняется, что какой объем, какое количество европейских политиков оно было вовлечено в вот эту коррупционную черную дыру, связанную с отмыванием денег через Украину. Это европейский остров Эпштейна. Причем размерами, я думаю, он будет сравним по финансам с тем, что там. Дальше больше. Ну вот, например, все мы помним вот эти вот абсолютно отмороженные, извините за этот методологический термин, он не вполне, наверное, соответствует моему все еще статусу как профессора, но вот эти отмороженные угрозы Зеленского. Но он же не сам это все делал. Он делал это все с подачи европейцев. Соответственно, европейцы, во-первых, из европейцев никто его не одернул, когда он обещал удары по России в День Победы, да, и все, в общем, как бы говорят, давай. И тут произошло то, что в Европе никто не ожидал. Зеленского одернул Трамп. И даже не просто одернул. Зеленского одернул Трамп и фактически приказал ему откатить назад. Дальше могло быть, там он мог подписывать указы, что он что-то там разрешает, но Трамп рявкнул, и Зеленский откатил назад. Что такое Трамп для европейцев? Это человек, которого они похоронили. Если вы посмотрите статьи в очень серьезных, подчеркиваю, это не маргиналы, это не какие-то там, что называется, антитрамписты, в очень серьезных европейских информационных площадках, то там одна идея, простая, нехитрая, вот такая, знаете, как лом в проруби. Да, надо дотерпеть до ноября. Все. Все задачи...
2: Этого года.
3: Этого. Ну, конечно, этого года. До
2: промежуточных.
3: До выборов. даже до момента от выборов до вступления нового Конгресса в, ну, как бы в полноту своей ответственности, Трамп уже не будет обладать таким потенциалом влиять. И они Трампа уже похоронили в реальности. Да, вопрос стоит о том, они его дотерпят до конца в качестве безногой утки, до конца его президентского срока, или они его будут сносить, как говорят, через импичмент и все такое. И тут выясняется, что Зеленский, который полностью находится под контролем европейцев, как они считали, откатывает назад при первом рыке Трампа. Встает вопрос, а это с чем это связано? Он так испугался? Третий момент. Все же в системе. Посмотрите на результаты выборов в местные органы власти в Великобритании. Но это ж катастрофа. И катастрофа не связана с тем, что проиграла партия Стармера. Это всем...
2: Для партии власти, да.
3: Да, это всем лейбористы, все... Это вообще очень интересная история. Лейбористы, ставшие антилейбористами, и, ну, они просто себя похоронили. Так не в этом дело. Все себя похоронили там. Там же один из лидеров зеленых сказал, что... Сказал, это такой сам по себе не очень мне лично симпатичный чел, но, значит, сказал очень такую правильную вещь. Похоронена двупартийная система Великобритании, которая существовала последние там 120 лет. Ну, тут он, конечно, приврал, потому что партийная система уже давно была трехпартийная. Но, тем не менее, политическая система Великобритании находится в раздрае. Кто был организационным ядром по управлению проекта «Зеленский»? Кто был организационным ядром по управлению проекта «Украина»? Великобритания. Может ли Великобритания в сегодняшнем состоянии выполнять эту функцию? Ой, едва ли. Им бы сейчас свое государство сохранить. Я об этом, кстати, писал и подтвержу, что в сегодняшних условиях даже

0: условиях даже Великобритания, это сила, которая построена, влияние которой построено на сетевых элементах, без государства не может. Нужно какое-то государство. Ну и, конечно, примчался Писториус, который говорит, ты, вообще что происходит? Почему? Потому что, ну, рявкнул Трамп, откатил Зеленский, пошли слухи, что, возможно, какая-то мирная договоренность. А какая может быть мирная договоренность? Мирная договоренность сейчас еще пока возможна на условиях, сформулированных Владимиром Владимировичем Путиным в июне, соответственно, 24-го года, да, 24-го года, это вывод украинских войск с территории Большого Донбасса, да, а дальше уже переговоры по всем остальным территориям. Но мы же понимаем, что для европейцев, если даже Зеленский намекнет на то, что он готов это обсуждать, ну все, нет у них больше той базы, на которой они основываются. Им надо срочно менять и свою стратегию, и свою тактику, и все остальное. Поэтому, конечно, приехал Писториус. Что такое Писториус? Германскую политику я знаю не очень хорошо. Я всем всегда говорю, что я в Германии многократно бывал. И причем, вы не поверите, в основном там по бизнесу, так... Ну, скажем так, в деловом плане, хотя, ну, по бизнесу. Так, я ее все равно не понимаю. Но вот что я точно понимаю, что Писториус – это в Германии главный евроатлантист. Это человек, который в наибольшей степени заинтересованный и имеющий влияние в евроатлантических структурах. Поэтому он, конечно, делегат. Он делегат на поговорить о том, что в действительности происходит, насколько американцы управляют Зеленским, контролируя пленки Миндича, так, насколько это все может ударить по Европе. Ощущение у меня, что намного. Намного. И американцы, причем американцы заинтересованы в том, чтобы ударить по Европе все, не только трамписты, но и оппоненты Трампа, потому что Европа, ну, давайте так, я тоже уж поутру-то можно, как говорится, немножко отойти от академического стиля, Европа, конечно, обнаглела. В отношениях с Америкой Европа обнаглела так, как я так вот скажу, что она примерно с середины 70-х нагло себя не вела, да и в 70-х она так не вела нагло. И...
1: Это по отношению именно к Америке или, может быть, в частности, к Трампу?
0: Нет. Они говорят, вот в том все и дело, Алексей. Они говорят, что они против Трампа. И они говорят, вот сейчас вот будет нормальный президент, да, и все. И все. Не будет. Они под предлогом того, что они борются с Трампом, борются с Америкой, это очевидно, они борются за расширение. За расширение своих возможностей в Евроатлантике. Почему? Да потому что вот у нас... У нас склонны считать европейцев, европейских политиков недоумками. Мы правильно их считаем недоумками, потому что нам показывают недоумков. А вот если посмотреть на то, что сделали европейцы за 4 года, на, вот прикрывшись от нас фитюльками, типа Кай Каллас, значит, Фридриха Мерца... Вы меня извините, я вот Мерца начал внимательно слушать примерно год назад, будем так говорить. Вот.
1: Как раз на посту канцлера случился,
0: да,
1: на эту неделю.
0: Вот честно признаюсь, до того, как он стал канцлером, он меня не особенно интересовал.
1: Так никто и не знал его, да. Мне кажется. Писториуса худо-бедно слышали.
0: Писториус, да. И, кстати говоря, там были разговоры, что, собственно, после...
1: Как один из кандидатов.
0: Шольца... Будет именно Писториус. Сам Писториус считал, что он будет после Шольца. Но я его вот этого Мерца внимательно слушаю и смотрю. У меня ощущение, что он не понимает, что он читает. Ему выдают некий текст для зачтения. Так? И он его зачитывает, не очень понимая не только там второй, третий, но и первый слой того, что он говорит. Но нам выставляют фитюлик, нам выставляют, значит, Макрона, замечательная сцена в Ереване, которая...

0: который очень о многом говорит.
1: Музыкальная сцена?
0: Или... Музыка, да, музыкальная. Музыкальная. Там, конечно, напрашивался квартет, но ладно, не будем о грустном. Нам выставляют, ну, знаете, таких людей, не представляющих стратегической ценности. А вот если посмотреть, какой путь Европа прошла за последние 4 года, а давайте прямо скажем, что это вообще другая Европа. Это Европа, которая идет активно к милитаризации. Это Европа, которая осознает, что в нынешнем раскладе по углеводородам шансов у нее нет, потому что слишком велика зависимость.
1: Это еще до Трампа и то началось, да.
0: Да, и пытается каким-то образом совершить маневр очень серьезный по углеводородам. Получается пока на троечку. Однако я такой пример привожу. Вот у американцев сейчас 2 авианосца в Аравийском море, и у европейцев в Средиземном море тоже 2 авианосца.
1: В Средиземном.
0: В Средиземном. Одни с одной стороны, другие с другой. Поэтому в действительности играют на стороне Европы теневые элиты, обладающие, вероятнее всего, очень высокой степенью решительности, стратегического мышления. И я бы сказал, знаете, знание истории. Потому что вот мы все время говорим, что исторические аналогии не работают, да они не могут работать, да все изменилось. А вот я сейчас смотрю на все то, что происходит, вот начиная от Персидского залива и заканчивая, извините, Гибралтаром. Ну и дальше что, до Азорских островов. Да я вам скажу, раскладец-то такой начало века. Еще, знаете, русско-японскую войну надо будет посмотреть, как она отыграется в 21 веке. Отыграется она в русско-японской войне в 21 веке. Только не как русско-японская, я думаю. Я думаю, это же будет по-другому. Но, тем не менее, огромное количество исторических бумерангов к нам прилетело. Так вот, европейские теневые элиты прекрасно знают историю. Они ее читают. Это, кстати, и этим они переигрывают Трампа. Они знают, что такое Иран. Они знают, что так, из чего состоит Иран. Они знают, из чего состоит Ирак. Они знают, откуда взялась Саудовская Аравия. Они знают, почему Саудовская Аравия, а не Иордания, получила статус протектора святых мест. Вот это они знают. Для Трампа это темный лес. Да, хорошо бы, чтобы мы тоже про это помнили. И они вокруг этого ведут очень серьезную игру. Поэтому, но из всех публичных фигур Писториус – это самое серьезное. И то, что послали его разговаривать и выяснять, что происходит в Киеве, говорит о крайней обеспокоенности европейцев теми процессами, которые вот они запустили как выигрышные, как новую волну эскалации, которую они только они контролируют на 9 мая, на День Победы, на наш святой праздник. А получилось все с точностью практически да наоборот. А теперь по поводу, значит, вот этих всех посредников. Ну, ясно совершенно, что действительно Герхард Шрёдер – это последний титан, да уж, что тут говорить, не немецкой, а вообще европейской политики. Это человек, который действительно может говорить в рамках большой картины о том, как хотя бы не ухудшить в дальнейшем отношения Европы и России в экономической, подчеркиваю, области. Штайнмайер – ну, это, на мой взгляд, конечно, ну, посредник, не посредник, статус у него большой, но вся его, весь его жизненный опыт, в том числе и в контексте Украины, говорит о том, что для России эта фигура неприемлемая. Хотя бы потому, что именно Штайнмайер начал дестабилизацию и развал украинской государственности, извините, опять за не вполне академический термин, кинув Янукович. Это ж он сделал. Так лично и кровь, ну, наверное, уже сотен, если не миллионов украинцев на руках Штайнмайера. И как он будет выступать в качестве посредника? Понятно, что Герхард Шредер для нынешней немецкой прежде всего элиты неприемлемы. Здесь только одну сноточку поставлю. Немецкой неприемлемы. А с европейцами надо подумать. У него не, к нему не такая аллергия, как в Германии.
1: А в остальных то, что Кая Каллас уже выступил и говорит, нет, ни в коем случае. Да Кая Каллас, я но... понимаю, что это Кая Каллас.
0: Это но... Кая Каллас. Ну, послушайте, ну... Ладно, не буду сейчас комментировать, но достается этой эстонской девочке от нас, ну, молчала бы, меньше бы доставалось. Ну, конечно, неприемлемое для евробюрократов. Они его ненавидят, но...
1: Ну, по делам о коррупции же проходит,
0: конечно,
1: причем и в Германии.
0: Конечно, ну, что тут говорить. А кто там в Европе не проходит по делу о коррупции? Не будем показывать пальцами на Урсулу фон дер Ляйен. Да, и у Каи Каллас тоже есть пятна на ее блистательной биографии, да, особенно связанные с ее мужем. Слушайте, ну это же, это другое, да, но Штайнмайер тоже неприемлемая кандидатура. Но я обращу внимание на другое. Со стороны России европейцам сделан пас. Вы продолжаете оставаться Европой, ну, такого индустриального капитализма. Вы хотите остаться геоэкономической силой, способной играть достаточно большую роль в будущем мире? Давайте поговорим. Если вы не хотите говорить, значит, ставится галочка и делается вывод о том, что экономика вас не интересует, вас интересует поход за зипунами на восток. Чего вы этим неоднократно едим? Ну, я что-то сказал неочевидное. Вы либо играете в экономику своего пространства, которое вообще-то для Европы достаточно, особенно с учетом Восточного Средиземноморья, откуда сейчас интенсивно идет изгнание американских интересов. Я думаю, что американцев, европейцы потихонечку, полегонечку, если Трамп будет дурить, из Восточного Средиземноморья выгонят. Либо вы провозглашаете лозунг развития за счет поглощения соседних пространств. И это уже не капитализм, да, индустриального типа. Это капитализм колониального типа. А если посмотреть еще внимательно на те идеологические конструкты, которые начали прокатываться на Западе, ну, я имею в виду этот манифест стиля Карпа, да, то это уже практически полтора шага до капитализма национал-социалистического мобилизационного типа, но это такое вот крайнее выражение колониализма, то, что мы видели у гитлеровской Германии. Вот, собственно, этот вопрос и задан. Вы кто?
1: А не находите, что для Европы этот вопрос... Я не знаю, насколько можно исторические примеры проводить, но вопрос никогда не стоял. Что бы ни происходило в мире, если есть возможность загрызть соседа, европеец пойдет и загрызет соседа. Неважно, что там есть в Африке, в Азии, в Америке, неважно, какие империи выстроены, если есть возможность, французы и немцы начнут это за милую душу.
0: Да, только не надо забывать, что соседом Германии является не Российская империя, не Советский Союз, а Польша. В этом смысле ситуация немножко изменилась. И то, что делают европейцы, это, кстати, с использованием вот именно этого украинского фактора, почему идея перехвата контроля над проектом Украина смертельно опасна для европейцев. Почему? Потому что никакой поход за зипунами на восток, никакое выгрызание из нас наших ресурсов без потенциала ВСУ, вот этого украинского языческого радикального национализма, оно просто невозможно. Так? Здесь вопрос-то очень простой. Перефразируя одну фразу одного заметного политолога начала 20 века, у них, у европейцев выбор, либо война внутриевропейская, а по сути гражданская, либо война империалистическая, угу. То есть, по сути, война с нами. Вот логично, уж извините, что они выбирают второй вариант. Но в этом втором варианте есть целый ряд ограничений, вернее, не ограничений, требований. Вот, собственно, то, что мы сейчас и видим. Любой ценой сохранить проект Украина.
1: Дмитрий Геннадьевич, небольшой перерыв сделать все-таки, наверное, придется, потому что конец полчаса, да, реклам новости на радио «Спутник». Обязательно продолжим через несколько минут. В целом, я вот посмотрел, значимые все темы, которые были заявлены, вы немножечко уже, как минимум, вкратце, но упомянули. Но, несмотря на это, все равно придется вас заставить все-таки и прокомментировать, и поделиться мыслями, но после реклам новостей через
0: пару минут. Мыслей у меня много, но не все я их скажу.

0: Сокращение численности войск США в Германии. Контекст. Берлин рискует лишиться значительной части американского контингента и новейшего оружия как важнейших компонентов системы безопасности. Речь идет минимум о 5000 военнослужащих, о ракетах СМ-6 и гиперзвуковых комплексах Dark Eagle, способных долететь до Москвы за 20 минут. Решение об их размещении принимала администрация Байдена, а потому оно априори подлежит пересмотру Дональдом Трампом. История с ревизией европейского наследия демократов могла бы стать рутинной задачей Белого дома. Но события в Иране перевернули шахматную доску. А действие, точнее бездействие ФРГ в лице канцлера Мерца вызвало гнев американского лидера и резко ускорило события. Германия отказалась помогать США. Трамп задается резонным вопросом: зачем тратить миллиарды на государство, предающее в острые моменты? Он назвал немецкого канцлера полностью неэффективным. В своей соцсети американский лидер написал: «Мерц считает, что Ирану позволительно иметь ядерное оружие. Он совершенно не понимает, о чем говорит». Трамп допустил, что американские войска также уйдут из Италии и Испании. Но сделать это будет непросто. Конгрессмены будут вставлять палки в колеса. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Главы Министерств иностранных дел стран Евросоюза на встрече 27 и 28 мая обсудят темы для потенциальных переговоров с Россией. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел в Брюсселе в понедельник. Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал Евросоюз начать переговоры с Россией по Украине. По его словам, ЕС не способен ни военным, ни экономическим путем повлиять на Москву без поддержки США. Поэтому единственный выход – заключение сделки. При этом в Вашингтоне уже готовы подталкивать Киев к соглашению, а в самой Европе нет единства по этому вопросу. Сотрудничество украинской фирмы и японской компании в сфере производства дронов Россия рассматривает как враждебный шаг со стороны Токио. Об этом сообщил РИА Новости посол России в азиатской стране Николай Ноздрев. Он добавил, что Токио разжигает конфликт Москвы и Киева. Российское руководство считает взаимодействие не частной бизнес-инициативой, а элементом государственной политики Японии, которая направлена на затягивание конфликта на Украине. Тегеран настаивает на отмене американских санкций в отношении продажи иранской нефти в течение 30 дней. Об этом сообщило издание «Тасним». Кроме того, Иран также настаивает на полном прекращении морской блокады и сохранении контроля над Армузским проливом. Ранее постпред США при ООН Майк Уолтс отметил, что президент США Дональд Трамп готов дать шанс дипломатии для урегулирования иранского конфликта. Министр юстиции Ирландии Джим О'Каллаган сообщил, что Дублин разрабатывает механизм для поощрения возвращения украинских беженцев на родину. Об этом сообщили СМИ. Он отметил, что пока не получил полного одобрения Кабинета министров по вопросу о выплатах и не будет обсуждать детали преждевременно. При этом министр признал, что некоторым беженцам может потребоваться помощь для возвращения. Ранее сообщалось, что власти Ирландии намерены в течение года расторгнуть действующие контракты на размещение украинских беженцев в стране. Полиция Санкт-Петербурга задействовала дрон и катера для выявления мигрантов на стройплощадке и фортах Кронштадта, где идет реставрация. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России. Сначала проверочные мероприятия прошли на строительной площадке на Цитадельской дороге. Территорию обследовали тщательно, осмотрели бытовки, а для контроля обстановки с воздуха подняли квадрокоптер. Затем правоохранители на катерах прибыли к трем фортам Кронштадта, где ведутся реставрационные работы. Здесь проверили 350 человек, 25 нарушителей доставлены в отделы полиции. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Давайте продолжать. Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. В этом часе в студии Дмитрий Евстафьев, профессор Института медиа Высшей школы экономики, кандидат политических наук. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте еще раз.
3: Здравствуйте.
2: Я вот вам сделал такой реверанс, сказав, что вы фактически все заявленные темы, вопросы упомянули, кроме одной. Так или иначе, вы упомянули и фамилию Трампа, но вот его совсем вот новые ближайшие планы пока отложили. Я так понимаю, вот с них можно как раз-таки начать, потому что у Трампа вот уже начинается фактически в среду, это послезавтра, визит в Китай, который ждут уже несколько недель. Ну и параллельно вот это происходит, я не знаю, обмен репликами, обмен мнениями, обмен ультиматумами и контрультиматумами с Ираном, потому что со стороны Ирана последовали, вот практически только что коллега озвучила то, что Иран хочет от Соединенных Штатов, отмена санкций на продажу нефти, сохранение контроля над Армузским проливом, снятие морской блокады. Трамп говорит, все это неприемлемо, вот это новое предложение для переговоров. Хотя переговорный процесс, я так понимаю, в нем, Трамп заинтересован, хочешь, не хочешь, и мне кажется, многие это повторяют, это не на ум. Мне кажется, что в Китае, куда Трамп направляется, и этот вопрос обсуждать тоже будут.
3: Ну, вообще, это очень отважное дело, обсуждать планы Трампа, потому что я думаю, что сам Трамп не очень знает, какие у него планы на завтра.
2: Сами планы не знают, что
3: да,
2: такое Трамп.
3: Да, сами планы не знают, будут ли они планами Трампа. Но в данном случае, я, конечно, думаю, что скорее все-таки визит, который с 13 по 15 мая запланирован в Пекин, он состоится. Почему? Потому что дальше его откладывать, это неприлично.
2: Был такой один классик в той области, которой я интересуюсь, у которого было такое крылатое выражение. Единственное в этом мире, что точно, это то, что ничего не точно. В чем можно быть уверенным, ни в чем нельзя быть уверенным.
3: Скажем так, не удивлюсь, если опять все отложится, потому что вообще там, говорит, вот штабная группа сидит американских ведомств в Пекине там и так далее. Слушайте, они месяц назад там сидели так же. Так? Поэтому удивиться не удивлюсь, но думаю, что все-таки приедет, потому что, конечно, ситуация неприличная с точки зрения обсуждения ключевого вопроса, как кажется, развития мировой политики и мировой экономики. Потом, правда, выяснится, что обсудили, обо всем договорились, и сказал, что этот вопрос не ключевой. Но это будет потом. Сейчас американо-китайские отношения выведены на первый план. Но есть три нюанса. Нюанс первый. Трамп абсолютно, то есть вот все мизансцены, связанные с организацией визита Трампа в Пекин, они были сконструированы, конструировались они американцами. Китайцы отдали, американцам, конечно, инициативу, в данном случае сознательно. Они исходили из того, что Трамп приезжает в Пекин победителем. Понятно, над кем.
2: Он хотел, да.
3: Он не хотел. Он должен был. Что значит «хотел»? Это мы с вами хотим, а Трамп, он уже победитель по факту. Этого не будет. Трамп, даже если он что-то попытается в ближайшие два дня сконструировать против Кубы, в любом случае победителем он в Пекин не приедет. Более того, он тем более туда не приедет победителем, если вдруг будет идти какая-то серьезная дестабилизация в Армузском проливе. Вот это главный пункт неопределенности. Будет ли в ближайшие дни дестабилизация в Армузском проливе? Я так могу сказать. Вот это второй момент, второй нюанс. Интересантов, чтобы Трамп приехал на такой ноте обострения в Пекин, более чем достаточно. Более чем достаточно. Почему? Потому что все же понимают, что Китай является главным стратегическим партнером Ирана. Понятно, что, и вы сами это сказали, я с этим согласен, в ходе визита могут быть достигнуты развязки по тем вопросам, которые кажутся неразвязываемыми. Они действительно, вот вопрос по урану, вопрос по снятию санкций с торговли нефтью и так далее, они кажутся в формате двусторонних отношений США-Иран, они кажутся неразвязываемыми. Но если туда добавить Третий элемент, так, это Китай. Они вдруг могут развязаться. А вы же себе представляете, что тот банкет, который был устроен Дональдом Трампом и немного Бенджамином Нетаньяху, который тут выдал, конечно, текст феерический о том, что он самый популярный. Вот все говорят, трампизм не заразен. Заразен. Нетаньяху тут говорит, что его обожают в Иране и называют улицы его именем, но просто это никто не замечает, потому что приходят стражи исламской революции и срывают эти таблички с его именем там и так далее.
2: Дмитрий Геннадьевич, я вот сейчас боюсь произнести нецензурное таки слово, но вот слово «трампизм», я пытаюсь слово «изм» в конец фамилии Нетаньяху подставить.
3: Не надо.
2: Нецензурно получается.
3: Не надо.
2: Вот
3: не надо.
2: Я к тому, что вот этот самый нетаньяхизм,
3: это лучше.
2: Он в политическом-то смысле не раньше Трампа начался?
3: Нет, он, конечно, раньше Трампа начался. Это собственное обожествление. Во многом, Трампа не надо называть простым, неизобретательным эпигоном Нетаньяху. Трамп, конечно, Трамп это вывел совершенно на новый качественный уровень, ресурсов больше.
2: Чисто технически рассказать про Иран и про свою популярность Нетаньяху мог
3: это,
2: 10-20, сколько лет назад, 30.
3: Но мы же все понимаем, что вот этот банкет, который устроили Трамп и Нетаньяху в Персидском заливе, его же кто-то должен же оплачивать, я правильно понимаю? Да? Если идут договоренности в треугольнике Соединенные Штаты, Иран, Китай, то есть большая, процентов на 200 вероятность, что эти три страны банкет оплачивать не будут. Значит, вопрос, кто будет оплачивать этот банкет, если Соединенные Штаты, Иран и Китай договорятся о том, что и в том числе о режиме судоходства через Ормузский пролив, который по факту работает, я не хочу сказать, что он совсем по иранскому сценарию работает, но скорее по иранскому, нежели в режиме свободного судоходства, да? Поэтому интересантов, чтобы все-таки нестабильность продолжилась, в регионе и вокруг него достаточно много. И они очень разные, логика у них разная, но идея о том, что было бы очень неплохо, чтобы визит Трампа в Китай не закончился успешно, а сопровождался бы какими-нибудь скандалами, там, эскалацией, горящим американским или каким-нибудь, уже неважно каким, кораблем там и так далее. Слишком много. Но есть и третий момент. Собственно, мы, если исходить из того, что Трамп поедет туда не как победителем, он же должен каким-то образом, в Пекине я имею в виду, он же должен будет каким-то образом компенсировать. Но мы же Трампа-то давно знаем, наблюдаем его. У него закон сохранения хайпа. Если где-то срубить хайп не получилось, значит, его нужно рубить в другом месте. Встает вопрос, а где Дональд Трамп, если не получится срубить позитивный хайп в Пекине, будет этот хайп рубить?
2: Читается вроде пока. Ну, Куба же ведь.
3: Куба. Куба, конечно, да. И кубинцев, конечно, очень жалко, но это не то. Гренландия, Бургундия, Шампань или Прованс. Кто их разберешь-то? Да? Это, конечно, шутка. Но в этой шутке есть очень маленькая доля шутки. Отыгрываться Трамп будет на европейцах. Потому что у него уже, и, кстати, не только у него, что важно и у его команды, и у очень многих в американском политикуме, отфиксировано, что европейцев надо наказать.
2: Так он же недавно наказывал.
3: Чем?
2: Автопром, 25% пошлины.
3: Да. Да.
2: Причем это те самые пошлины, которые он годом ранее убирал, когда Урсула фон дер Ляйен привозила ему.
3: Наказал,
2: все,
3: молодец.
2: Что угодно.
3: Он тут всех наказал, сейчас ищет, где 167 ярдов найти, чтобы вернуть пошлины. Тоже очень интересно. Они уже потрачены, теперь будут искать, где их взять. Нет,
2: Недавно было сообщение, что физики причину со следствием, обратили, нашли ситуацию, при которой время идет обратно. То есть причина идет после следствия. У Трампа, я так понимаю, то же самое. Деньги уже потрачены.
3: И теперь надо их найти. Правильно понимаю, что он еще помимо Нобелевской премии мира, по экономике, еще по физике запросто. Я считаю, что это хорошая идея. Да нет. Он пойдет другим путем, он будет искать, как отыграться. И у него это отфиксировано. Я вам так скажу, вот я посмотрел на историю с Германией, с выводом войск. У него что он объявил о выводе войск из Германии, не очень понимая, кого выводить, куда выводить, зачем выводить. Но у него, бывают вещи рефлекторные. Он же не сказал, а мы будем делать вот это, а мы, введем санкции на вот это. А у него абсолютно отфиксировано, что необходимо лишить европейцев ощущения абсолютной защищенности. Как он это будет делать? Но это не означает, что Европа – это единственное место, где он будет компенсировать недостаточный хайп. Но вообще, конечно, еще раз говорю, давайте пусть он до Пекина для начала доедет. Угу. Так, посмотрим. Посмотрим, что будет в Китае. Я в конспирологию, вы знаете, не игрок. В исторические аналогии я верю, потому что механизмы политики, они меняются очень медленно, они очень консервативны. Конспирологию не верю. Хотя рептилоиды в последнее время, я вам так скажу, обнаглели совершенно. Просто от рук отбились, не зная, что с ними делать. Шутка. Ну как шутка? Что ж тут? Какая ж тут шутка? Ты же вы посмотрите вокруг, что творится. Но здесь ведь не надо никакой конспирологии, чтобы увязать подготовку визита Трампа и два смертных приговора двум последовательным министрам обороны Китая. Это, очевидно, события, которые показывают вектор движения Китайской Народной Республики. Это вектор подготовки к очень серьезным именно военно-политическим акциям. Китай, очевидно, осознает, что в нынешнем формате, при нынешнем состоянии системы политического управления, Соединенные Штаты вполне готовы на ограниченные силовые акции в Восточной Азии. И, давайте посмотрим. Я думаю, что визит в действительности у Трампа будет очень интересный, неоднозначный, потому что там ведь, мы обсуждаем там какие-то вещи. Это я же не случайно сказал, что бумеранг русско-японской войны вернется в регион, но вернется он не войной с участием России. Так, это будет не наша война. Но какой-то такой бумеранг, который будет предшествовать большому геополитическому переделу в регионе, он просто там напрашивается. А в этом смысле, конечно, ситуация там очень острая. И у Трампа встает вопрос, а что делать с союзниками? У американцев есть такая... Я все-таки ближневосточник, хотя и не состоявшийся. Дальний Восток я понимаю только с точки зрения военно-политической, но исторически сложилась очень любопытная конструкция там наслоение союзников. Вот посмотрите, на Дальнем Востоке, в Восточной Азии, в Юго-Восточной Азии есть несколько слоев союзников Соединенных Штатов. Одни из конца 40-х годов, это уж, извините, Тайвань. Да и не только Тайвань, это Южная Корея. Есть союзники более позднего времени, там Таиланд какой-нибудь, Япония оккупирована. Япония тоже из 40-х годов. И разные свои союзников, этих союзников слишком много. У Соединенных Штатов, в отличие от прежней Европы, где было НАТО, и было все ясно. Да, НАТО, основные союзники вне НАТО, но это все неинтересно. Так, а структура НАТО, она была до определенного момента абсолютно понятна. Такой ясности в Восточной и Юго-Восточной Азии нет. И здесь встает вопрос, если Трамп в общем, по большому счету, пытается дезавуировать и частично демонтировать абсолютно ясную в действительности структуру управления союзниками в Евроатлантике, то что же он может, извините, отчебучить в Юго-Восточной Азии, когда там нет единой системы военно-политических обязательств, где отношения между союзниками, ну, мягко скажем, очень сложные. Это, например, классический пример, это Южная Корея и Япония, да, и где в действительности уровень, в, ну, как бы порог перехода к военно-политическому состоянию, ну, довольно низок. То есть там до сих пор не загашены несколько довольно серьезных военных конфликтов. Плюс еще, ну, сейчас, конечно, конспирологию придется включать. И плюс там очень серьезные, серьезные позиции англичан, которые, вот уж вы меня извините, эти не преминут Дональду Трампу нагадить просто потому, что это Дональд Трамп. Как-то вы загрустили.
2: Нет, я сейчас немножечко захотел уточнить. Англичане вне зависимости от того, кто будет премьер-министром?
3: Это не имеет значения. Вот в данном...
2: Историческое, вот это. В на данном... каком языке вы будете разговаривать?
3: В данном случае, да, в данном случае Великобритания, как государство, что называется, живет своей жизнью, большей части человечества не очень понятной, но геополитические позиции, геополитическая сетка влияния, сетка факторий, я бы даже сказал, британцев, ну, начиная, скажем так, от, ну, а что тут далеко ходить, от Омана, да, до Сингапура, ну, это серьезная позиция, и там англичане имеют возможность с тем же самым Трампом торговаться очень жестко, он там не сможет вести себя так, как в Европе. У него там не настолько сильные позиции. И, кстати говоря, американцы всегда это понимали и действовали там очень осторожно. Обхаживали, вот, например, там Сингапур они обхаживали лет 50. Лет 50 вот они прыгали вокруг, около, там и так далее. Они там всегда вели очень осторожно. Насколько Трамп способен, в принципе, вести себя в этом очень деликатном регионе осторожно, вот этот я вопрос оставлю открытым.
2: А я вот это как раз тоже и хотел уточнить, что, учитывая, что Трамп некоторые свои действия, ну, правда, реализует в том направлении и в тех областях, где вот многодесятилетнее прицеливание идет, почему бы и нет, просто потому что я Трамп, я могу, я хочу.
3: Да, народ там с штангенциркулем, если кто-то еще помнит, что это такое, все выверяет. Приходит Трамп с клюшкой для гольфа, говорит, а я сейчас подержи мое пиво, я сейчас покажу, как это надо. Вот, ну и понеслась. Ну ведь, я так скажу, Алексей, но на Ближнем Востоке-то не получилось.
2: А вот про Ближний Восток, в завершении, я не знаю, насколько это можно считать проявлением того самого нетаньяхизма, но его очередное заявление. Мы, говорит, в течение лет 10 откажемся от военной помощи США. А Израиль потянет? Просто, ну, это вот как?
3: Это очень смешно, да, особенно с учетом того, что Израиль находится в состоянии абсолютной геополитической, не внешнеполитической, а именно геополитической изоляции. Это кто же будет с ними играться? Соответственно, с Нетаньяху? Нет. Здесь, конечно, есть вариант, что Нетаньяху будет там, я не знаю, места не столь отдаленные там или еще что, кстати.
2: Рано или поздно.
3: Ну, уголовное дело-то против него не закрыли.
2: Это еще так? Многолетнее, да.
3: Да, значит, Нетаньяху перестанет быть премьер-министром и станет человеком, которого будут поминать, в том числе в учебниках, как то, как не надо руководить Израилем. И вот тогда действительно можно будет разыграть вот эту идею европейского, ближневосточного анклава Европы. Я напомню, эта идея вообще-то, она не новая, она и в 50-е и 60-е годы. Я напомню, например, когда Египет, вот тут тоже очень интересная была коалиция, к вопросу о исторических бумерангах. Коалиция Египта, Соединенных Штатов и Советского Союза отжимала у англичан Суэцкий канал, да, с той стороны интервенция была в зону Суэцкого канала, да, Франция, Великобритания и Израиль. Да, то есть это был такой евросредиземноморская антанта. Да и вообще, собственно, Израиль в чемпионатах Европы играл по очень многим видам спорта. Да? И вот эта вот идея о том, что Израиль есть ближневосточное продолжение Европы, она не нова. Так? Другое дело, что американцы в последние, там, особенно после Кэмп Дэвида 1979 года перехватили, они практически там монопольно всем рулили. Это возможно. Но для этого Европа должна сохранить себя как действительно крупную геоэкономическую силу. А мы возвращаемся к вопросу о предложении от России. А давайте поговорим про экономику. Да, поэтому там все это очень сложно. Но вот эта вот декларация Нетаньяху в том виде, как он ее произнес, ну, это, по-моему, не очень выглядит серьезно, особенно сейчас. А фишка, знаете, в чем? Тонкости взаимоотношений, особенно вот клановых, коммуналистских, племенных, на Дальнем Востоке, в Восточной Азии, они более сложные, чем на Ближнем Востоке. Американцы, только уже поняв, что они проиграли Вьетнамскую войну, начали этим заниматься и с ужасом обнаружили массу всяких странных вещей.
2: Вроде бы и все закрыли, а вопросов меньше-то не становится и по поводу отдельных персоналей, и по поводу отдельных перспектив. Но да, наверное... Как говорил один из начальников моих бывших, что лучше из-за стола выходить немножечко недоев, чем переев. Оставим эти вопросы для последующих эфиров. Дмитрий Ильич, вам спасибо огромное. Как обычно, ваши эфиры – это муа, конфета. Дмитрий Естафьев, профессор Института медиа Высшей школы экономики, кандидат политических наук в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Всем хорошего дня.

0: Страна героев. Ришат Хамидуллин. Ришат Хамидуллин с отрядом наших бойцов на одном из участков полосы огневого контакта вел наблюдение за действиями противника. Позиция была удобной. Вражеский разведывательный дрон удалось засечь на дальних подступах, рядом с рубежом обороны врага. Хамидуллин организовал ведение прицельного огня по воздушному объекту. Отряд действовал быстро и четко. Беспилотник был успешно сбит буквально в сотни метров от позиции ВСУ. Ришат Хамидуллин понимал, данные из беспилотника сыграют большую роль для разведки и ликвидации оборудованных позиций противника. Решение организовать изъятие важнейшей информации пришло в голову мгновенно. Ришат во главе группы под плотным и неутихающим вражеским огнем добрался до беспилотника. Применяя боевой опыт и технические навыки, он оперативно извлек из него записывающее устройство. Его прикрывали боевые товарищи. Все они вернулись на позиции живыми и здоровыми, а извлеченная из БПЛА информация о дислокации врага была передана нашим разведчикам. По позициям ВСУ был нанесен массированный артиллерийский удар, который привел к значительным потерям в живой силе и технике. Страна героев. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявку, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.
3: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 часов утра, в Якутске 4 часа дня, в Астане полдень. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Израильский военный погиб в ходе боевых действий в районе границы с Ливаном. Тегеран настаивает на отмене американских санкций в отношении продажи иранской нефти. Смертность от инсульта в Москве снизилась на 15%. Подробности далее. Израильский военный погиб в ходе боевых действий в районе границы с Ливаном. Об этом заявила пресс-служба армии обороны Израиля. По данным израильской гостелерадиокомпании КАН, военный погиб в результате взрыва боевого дрона, запущенного движением «Хизбалла». Общее число потерь военнослужащих ЦАХАЛ в Ливане в ходе последнего витка эскалации конфликта достигло 18. Тегеран настаивает на отмене американских санкций в отношении продажи иранской нефти в течение 30 дней. Об этом сообщило издание «Тасним». Кроме того, Иран также настаивает на полном прекращении морской блокады и сохранении контроля над Армузским проливом. Ранее постпред США прион Майк Уолтс отметил, что президент Дональд Трамп готов дать шанс дипломатии при урегулировании иранского конфликта. Евросоюз может уже на следующей неделе сделать первый перевод Киеву из нового кредита на 90 миллиардов евро с гарантиями под общеевропейский бюджет. Об этом сообщила еврокомиссар Марта Кос. Глава Евросовета Антонио Кошта ранее отметил, что страны объединения окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты репараций со стороны России. В МИДе нашей страны не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате России неких репараций украинской стране оторваны от реальности. Министр юстиции Ирландии Джим О'Каллаган сообщил, что Дублин разрабатывает механизм для поощрения возвращения украинских беженцев на родину. Об этом сообщили СМИ. Он отметил, что пока не получил полного одобрения Кабинета министров по вопросу о выплатах и не будет обсуждать детали преждевременно. При этом министр признал, что некоторым беженцам может потребоваться помощь для возвращения. Ранее сообщалось, что власти Ирландии намерены в течение года расторгнуть действующие контракты на размещение украинских беженцев в стране. Смертность от инсульта в Москве снизилась на 15%, а число спасенных пациентов с инфарктом миокарда увеличилось более чем в два раза. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что комплексный подход спасает жизни, особенную роль играет эффективная система маршрутизации, закупка современного оборудования, применение новейших методов диагностики и лечения, комплексная реабилитация и профилактика, а также обеспечение бесплатными лекарствами. Полиция Санкт-Петербурга задействовала дрон и катера для выявления мигрантов на стройплощадке и фортах Кронштадта, где идет реставрация. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России. Сначала проверочные мероприятия прошли на строительной площадке на Цитадельской дороге. Территорию обследовали тщательно, осмотрели бутовки, для контроля обстановки с воздуха подняли квадрокоптер. Затем правоохранители на катерах прибыли к трем фортам Кронштадта, где ведутся реставрационные работы. Здесь проверили 350 человек, в том числе около сотни иностранных граждан. 25 нарушителей доставлены в отделы полиции. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Дорогие друзья, с вами исторический ликбез с Егором Яковлевым. Сегодня у меня замечательный гость из Москвы, заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества Александра Сергеевна Кановченко. И мы поговорим об исторической политике в нашей стране. Тема чрезвычайно интересная. Мы поговорим о том, как прошлое преломляется в нашем настоящем. Ну и на острие этого процесса, конечно, находятся учебники, современные учебники истории, которые создаются появится при активном содействии научного совета Российского военно-исторического общества, в который я вхожу и являюсь, так сказать, свидетелем, участником этого процесса, должен сказать, что чрезвычайно позитивно воспринимаю процесс, когда я на первом заседании научного совета, в который я вошел, оказался, нам было сказано, что учебник – это какой-то отлит Никиты, отлитый скрижали. Поскольку наука развивается, он должен постоянно редактироваться, и каждый член научного совета представил свои соображения о том, как можно улучшить существующий текст, и вот этот процесс, он происходит. И мне кажется, что это чрезвычайно позитивное такое начинание, которая в предшествующие времена аналогов своих не имел. И Российское военно-историческое общество проводит в этом отношении огромную работу. Я попрошу Александру Сергеевну рассказать об этом поподробнее.
3: Да, это действительно так. Российское военно-историческое общество идет передовиком в этом направлении. Но начать бы я хотела немножко с другого. Еще в 2020 году были сформулированы некие тезисы об историческом просвещении, сформулированы Владимиром Ростиславовичем Мединским, нашим председателем, председателем Российского военно-исторического общества. И в тот год он стал помощником президента Российской Федерации Владимира Путина. И он там сформировал некие 7 тезисов преподавания истории. Первый тезис исходил из того, что историческая политика должна стать политикой государственной. Мы не должны обращать внимание, вернее, мы не должны относиться к истории как к какому-то предмету посредственному, благодаря которому можно быстрее поступить в гуманитарные вузы, как это было раньше. Мало внимания, ведь согласитесь, Егор Николаевич, мало внимания обращали раньше, буквально лет 10-20 назад, о том, кто пишет учебники истории, на каких семинарах повышают квалификацию наши учителя, кто за это платит. Вот кто захотел так когда в 90-е и начало 2000-х, кто и написал учебник истории, оплатил в издательстве. У нас, казалось бы, буквально 10 лет назад было 35 линеек государственных учебников истории. Кто захотел, тот и оплатил, и все они распространялись по нашим регионам России, и один и тот же исторический факт мог бы преподноситься по-разному в Калининграде и Владивостоке. И Владимир Ростиславович тогда, Мединский, обратил на это внимание, что к истории надо относиться серьезно. Если не мы пишем наши учебники истории. Если не мы повышаем квалификацию наших учителей, то значит этим займется другие. И действительно, этим занимаются активно, занимались активно в нашей стране и продолжают заниматься в дружественных и недружественных странах и постсоветского пространства нашего. И слава богу, указом президента у нас в прошлом году был признан и указ президента об историческом просвещении. Ведется особая работа в этом направлении. Ну и, конечно же, тезис об историческом суверенитете. Опять же, мы имеем сами право писать свои учебники истории. Прежде всего, государство должно владеть правами на эти учебники. И учебник должен быть один. Долго к этому шли. 20 лет. С момента первого поручения Владимира Путина создания единого государственного учебника по истории. За 20 лет было столько споров, никак не могли прийти к общему мнению, пока Владимир Ростиславович действительно не взялся за это, всех собрал. И это действительно нонсенс было, создание первого единого учебника. Угу. Десятки экспертиз, и Академии наук, и ближайшие институты, связанные с образованием, и научный совет. Все были вовлечены, и за краткие сроки создан учебник. Да, безусловно, там были и опечатки, и нужны и дополнения. Но даже в советской практике мы имеем 34 редакции учебника истории. Сейчас мы понимаем о том, что третья редакция, уже дополненная, связанная там с СВО, специальной военной операцией, и дополненная какими-то дополнительными информацией, QR-кодами, третья редакция, мы думаем, что это будет идеальный учебник истории для максимального просвещения ребенка, как уже такого углубленного изучения истории, так и тех, кто, допустим, какого-то технического профиля в старшей школе, но им надо знать основные факты. И, безусловно, ключевые еще тезисы были Владимира Ростиславовича, которые он вложил в сам учебник, когда закладывал сами основы, это то, что история должна быть объективной, о том, что мы не можем судить о тех или иных исторических фактах сегодняшним днем, да, Ивана Грозного мы не оценим сегодняшнюю моралью, не оценим моралью принцессы Дианы, Махатмы Ганди. Ивана Грозного давайте судить Генрихом VIII, но все же теми периодами, где жил тот или иной персонаж. И опять же, история должна быть параллельна. Мы не можем сначала изучить, значит, всю историю России, а потом вдруг начать изучать всю историю всеобщую. Мы совершенно забываем, что происходило в других странах. и в нашей стране. Поэтому сейчас история и временные отрезки учатся в школах, преподаются параллельно для того, чтобы у наших детей возникало образное большое мышление о тех исторических периодах, которых касается тот или иной параграф. И, конечно же, это позитивная история. Да, многие говорят, вот, у вас какое-то необъективное отношение к истории. Нет. Это позитивное отношение к истории. Ну, невозможно не пропускать через себя те или иные исторические факты, связанные с нашей страной. Потому что они, прежде всего, связаны с нашими предками. Каждый из нас может поискать информацию о своих дедах, о прадедах, найти в архивах. Каждый из нас может узнать о том пути, периоде, особенно в 20 веке, в котором жил наш родственник. И тем самым история становится ближе. То же самое как по отношению к 18-му, 17 веку. Это все наши предки. Это очень важно осознавать, что это наша страна. Да, бывали ошибки, да, бывали черные периоды. Но важно воспринимать это, опять же, что это наша страна, это наши предки происходили. Надо принимать это и пропускать через себя. Поэтому, конечно, формирование идеального учебника истории — это процесс небыстрый. Невозможно это сделать, совершенствовать сразу. У нас недавно была конференция, где мы представляли экспертизу второй редакции учебников по истории. И некие информационные агентства высказали, вот, раз уж они экспертизу проводят и там вносят какие-то изменения, дополнения, значит, учебник был ужасный, значит, учебник был плохой. Ну, не так, дорогие коллеги, мы всегда в своей жизни совершенствуемся, мы всегда в своей жизни постараемся и свою жизнь делать лучше, и жизнь вокруг себя, и книжки читать еще лучше. Так и учебник истории — это живой организм. Мы должны понимать, что учебник истории — это такой вводный в курс в жизнь. Это возможность узнать что-то еще дополнительно и чем-то заинтересоваться дополнительно. То есть что-то понравилось в учебнике истории, ты сразу же переходишь и узнаешь там по QR-кодам, по дополнительным ссылкам, что-то дополнительное в рамках этого периода истории. Поэтому, по мне, так это такой проводник в большую жизнь, в большую историю. Учебник нашей истории, который единый учебник государственной истории, который у нас сейчас есть.
2: Ну, я от себя дополню, что невозможно не проводить регулярные экспертизы и не советоваться с научным сообществом о дополнении и совершенствовании учебника истории, потому что историческая наука — это процесс. Он происходит, мы сейчас с вами разговариваем, а этот процесс происходит. Люди занимаются изучением истории, открывают новые документы, новые факты, и некоторые из этих документов и фактов настолько важны, что они просто требуют включения в учебник истории. Поэтому этот процесс и дальше продолжится, и дальше будут экспертизы, и дальше будут дополнения. Но я вот хотел бы задать вопрос о том аспекте, который меня особо волнует и который мне особо приятен. Речь идет о принципе непрерывности отечественной истории, который положен в основу учебника и вообще в основу нашей сегодняшней государственной политики, что невозможно не приветствовать. Речь идет о том, что для нас ценны все периоды нашей истории, ни один из них не демонизирован, ни один из них мы не вычеркиваем, и ни один из них мы не политизируем. Можно ли вас попросить рассказать об этом подробнее?
3: Ну, это ключевой признак и принцип учебников истории, и не только учебников по истории России, это принцип и всеобщий

0: истории, и я надеюсь, это станет принципом для создания государственных учебников по региональной истории в том числе, потому что сейчас идет работа над ними. Безусловно, наша тысячелетняя история, она неразрывна, непрерывна, и нам важно доносить это до ребенка, до школьника, для читателя учебника истории. О том, что действительно были сложные страницы нашей истории, черные страницы нашей истории, но нам о них нужно рассказывать, иначе об этом расскажет кто-то другой. Нам важно это прежде всего преподносить, как я сказала, через себя, через некое позитивное отношение даже к негативным событиям. Понять первопричины. Вот на самом деле, мне кажется, тоже один из ключевых принципов истории — это понять причины, не заучивать факты для того, чтобы поставить галочку на ЕГЭ, а для того, чтобы понимать, почему тот или иной деятель поступил так. Почему та или иная эпоха и принципы правления привели к тем или иным событиям, да, к репрессиям, к страшным годам, да? Но нам об этом нужно говорить. Опять же, тысячелетняя история. Мы в уникальном моменте находимся исторической науки. Я так думаю, что у нас как-то всегда все отрицалось, да? В советское время мы отрицали имперское время, в 90-е мы отрицали советское время и пересматривали полностью. Сейчас для наших ученых, сейчас для нашей науки, для наших исследователей уникальная возможность принимать все и исследовать все и открыто обо всем говорить. И, Егор Николаевич, мы с вами на нашем заседании круглом столе научного совета, который у нас был посвящен 20-му съезду, обсуждали сложные темы, которых, казалось бы, никогда бы научное сообщество в раннее время не решилось бы обсуждать. Это обсуждается в ТГ-каналах, эмоционально, накидываясь друг на друга, привлекая дополнительных подписчиков. Но для того, чтобы сесть все вместе за стол и обсудить итоги 20-го съезда и влияние на страну, для того, чтобы сесть и обсудить новые исследования, допустим, господина Дюкова, касаемо Ленина, да, нам надо все разные стороны, разных исследователей посадить вместе и вести интеллигентную, добрую дискуссию, основанную прежде всего на исторических фактах, опровергая то или иное. И, опять же, все друг друга должны понимать и принимать то, что, да, дискуссия должна быть, но в этом принцип исторической науки. Если мы просто будем говорить об одной из позиций, тогда никакой науки и дискуссии в стране нет. Благо у нас это получается, по мне, так это действительно для нас и достижение нашего исторического просвещения. Ну, тут мы и двигаемся, и тоже по отношению друг к другу. Нам очень важно консолидироваться. И это не касается только специальной военной операции. Часто так говорят о том, что вот в трудные времена мы должны консолидироваться. Это касается прежде всего нашей государственности. Вот если, принимая друг друга разные стороны, мы осознаем себя единым целым. Как только мы разделяем себя на белых-красных, как только мы разделяем себя на противоположные мнения той или иной исторической эпохи, как только мы там говорим, нет, вот было, значит, 10 миллионов репрессированных, нет, а другие говорят, нет, было всего 100 человек, ну, и друг друга не слышать, ну, на этом в целом наша государственность, мне кажется, заканчивается. И в этом это точно должны понимать сами историки и сами исследователи. Они исследователи только когда? Тогда, когда могут спокойно выслушивать альтернативные позиции и отвечать на них. Но благо у нас у научного совета Российского военно-исторического общества это получается, и поэтому мы привлекаем на самом деле всех. Да, бывают, многие говорят, что бывает конкуренция между всякими патриотическими исследовательскими организациями, но конкуренция быть не нужна и невозможна. Невозможно, когда у тебя государственная организация, когда ты на страну работаешь. Ну, какая конкуренция, можно идти речь? Ну, ты должен только с утра до вечера работать на свою страну и только для ее идей, если ты работаешь в государственной организации. Это будет такой моральный призыв всем остальным.
1: Да, я полностью поддерживаю вот это заявление. Что касается упомянутых исследований Александра Решидьевича Дюкова, да, который неоднократно появлялся у нас на канале «Цифровая история». Если кто-то не знает, Александр Решидьевич опубликовал пока статью и готовит монографию, в которой он попытался обосновать позицию, что Владимир Ильич Ленин сотрудничал в 1912-14 годах с австро-венгерской разведкой. Монографию пока не читал, статью внимательно прочел, разобрал. С позиции Александра Решидьевича не согласен. И вот спасибо Российскому военно-историческому обществу за возможность на его площадке провести в грядущем дискуссию на эту тему и представить контраргументы. Прозвучала очень интересная тема о региональных учебниках истории, которые сейчас готовятся. С какими трудностями вы сталкиваетесь при подготовке этих учебников?
0: Начну с учебников постсоветского пространства. Это будет более понятный нам всем пример. Угу. Учебники истории Украины, учебники истории Азербайджана, особенно и Молдова, которые пишутся румынскими исследователями, это все новодел абсолютный с перевернутыми фактами, которые просто раскрываются буквально любым хорошо знающим историю человеком. Мне нужно

0: иметь научных степеней для того, чтобы понимать, что написано просто идеологическая ерунда, полностью поднято с ног на голову, все поменяли. Но в целом создание учебника истории в новом государстве, новосозданном государстве, состоит из основных задач. Первое — это обоснование собственной древней истории и создание этой древней истории. Второе — это создание образа врага. В целом все учебники истории постсоветского пространства написаны в этом направлении. Где-то больше, где-то меньше, где-то больше попытались быть объективными, где-то меньше, но в целом везде так. Везде древняя история, везде копали Черное море или что-нибудь другое, везде есть образ войны, врага, который всю жизнь их подавлял, не давал жить, постоянно убивал, насиловал, кровожадничал. И в целом, как выжило это государство, непонятно. Образ врага, я думаю, все понимают, кто является во всех этих учебниках истории. Это читать для меня как исследователя было понятно. А вот когда столкнулись мы с учебниками по региональной истории, которые были написаны в основном все тоже в 90-х годах, в начале 2000-х, которые просто тиражировались, увидеть это, этот же принцип в наших региональных учебниках истории, в учебниках истории республиканских зачастую, или наших приграничных, особенно регионов, вот это было удивительно. Это была такая бомба замедленного действия. Зачастую там история строилась на том, что тоже есть собственно, национальная элита, которая вечно боролась с центром, а центр ее угнетал, а центр приходил, вечно уже уничтожал культуры. И что интересно, зачастую в регионах один и тот же исторический факт тоже интерпретировался по-разному у тех регионов, которые находятся ближайшие, граничащие друг с другом. Нет, они не были абсолютно негативны по отношению к российской государственности, но они не строились из подхода, опять же, позитивной истории и из подхода того, что сделал регион для развития большой страны. Там вечные были акценты на негатив.
1: И что большая страна, наверное, сделала для развития региона?
0: Это, про это я вообще молчу. Там не было этого акцента. Там был исключительно акцент на негатив. А вот принцип, знаете, построения исторического сознания и сознания молодого человека на негативе, оно не порождает внутреннего лидера в молодом человеке, оно не порождает человека, который хочет постоянно стремиться к чему-то. Вот как в украинских учебниках истории. Их же постоянно там подавляли, москали и паны. Вот всю историю их там подавляли. Вот они всю жизнь, значит, подавленные, все сидят. И, ну, что может вырасти из человека, которому объясняют, что тебя и твоих предков всю жизнь подавляли, и были они ничем, и ноги об них вытирали. Ну, что вырастет из этого человека?
1: Я прошу прощения. А вот позвольте личный вопрос. Я, насколько знаю, вы же сами учились по такого рода учебникам.
0: Я родилась в городе Днепропетровском, в городе русской славы, который назывался Екатеринославом. Я им очень горжусь, потому что когда-то Екатерина II замысливала это как вторую южную столицу Российской империи. И там большое количество Потёмкиным планировалось учреждений благотворительных, социальных, университетов. Это просто и собор Святого Петра собирался построить самый большой у нас в стране в тот момент по примеру собора Петра иного, поэтому для меня это город гордости, русской славы, русской такой мысли просвещения, строительства прекрасного города и новой столицы нашей Российской империи. Так вот, я училась еще в 90-х годах, и тогда были учебники в основном такого постсоветского плана. А я для себя, для будущей диссертации, кстати, взяла такое направление, как сравнение интерпретаций событий 20 века в украинских учебниках разных периодов выпуска. Начало 90-х, начало 2000-х, 2015-й и 2022-й. Удивительный факт, на самом деле, там скрываются, когда совершенно меняется в одном и том же учебнике одного и того же автора интерпретация событий.
1: Бандера-герой уже в 90-е?
0: Нет, Бандера-герой уже в 2014-2015. До этого он все же не был героем, и эту тему не поднимали, и в целом УПА пытались как-то так игнорировать. Ну, то есть она была, да, что как освободительная миссия некая, но ее не героизировали в тот момент. Поэтому это происходит уже после уже которой оранжевой революции. В начале 90-х, начало 2000-х, я оттуда все-таки в 2005-м уже уехала, там учебники строились по советскому нарративу, да, что все-таки что Российская империя, значит, тюрьма народов, и тут появляется Шевченко с его интерпретациями, да, и тут появляются и все объяснение, что как Российская империя гнобила украинскую вообще мысль, литературу, хотя она ее и создала. По факту. Поэтому нет, в 90-х и в начало 2000-х этого не было. Это возникает с появлением первой оранжевой революции, с появлением уже таких новых направлений, новых веяний. Все-таки в 90-х и начало 2000-х еще не пришло извне это активной национализации. Она была не нужна, потому что слишком крепки были связи еще экономические с Россией, а потом уже начали соблазнять, чем только могут. Поэтому, да, эта тема мне близка. Я на себе помню, как из абсолютно, там, допустим, на примере там, обычный школьный класс, и как-то возникает необходимость в конце 90-х ходить на там, последние звонки в вышиванке. Ну, у нас была единственная такая очень крутая русская школа, и мы до последнего сопротивлялись этому. Но такой нарратив уже начал появляться. Или там постепенное внедрение все большего процента украинских фильмов, да, на украинском переводе. И мы там категорически отрицали, на это не ходили. Но это было постепенно, абсолютно постепенная работа. То есть это не так, чтобы люди пришли и срочно все фильмы на украинском. Нет, людей потихонечку. Это большая планомерная работа на перспективу. Нам бы этому поучиться, вот на самом деле. А самое главное не то, что поучиться, а проанализировать, как это делается, потому что все делается везде просто по единой методичке, и никто этому и не сопротивляется, и не отказывается от признания этих фактов.
1: Как это все спроецировать на ситуацию с нынешними региональными учебниками? То есть проблема понятна, как ее исправлять?
0: Во-первых, они должны, конечно же, в том числе носить статус государственных, и они должны быть написаны на тех нарративах, которые написаны государственные учебники истории, которые едины по истории России. Мы должны отталкиваться от общих исторических фактов, исторических, например, событий, и каждый раз рассматривать эти события через призму конкретного региона. События, которые указаны в едином учебнике истории. Вообще сейчас весь процесс в образовательный делится в школе на три предмета, да, исторического. Это история России, всеобщая история и мой край. Это тот самый предмет, который делается на основе вот и региональных учебников истории. Мой край должен рассказывать о вкладе того или иного региона в развитие большой страны и о том, что создавала большая страна в этом регионе. Он должен рассказывать о гордостях, о примерах для молодого поколения. Конечно, по мне так предмет «Мой край» носит такой вдохновляющий характер прежде всего. Потому что на примере близкого человека тебе или близкого земляка существенно проще вдохновить себя. На примере близкого человека или человека, который сидел за соседней партой или который жил на этой же земле 100 лет назад. Поэтому мой край должен рассказывать о героях, о тех, кто внес большой вклад в развитие большой страны нашей, о тех культурных учреждениях, которые находятся в его регионе, о музеях, о конкретных памятниках, о конкретных культурных учреждениях, театрах. Ну, то есть ребенок, выпускаясь из школы, должен знать, где он жил и чем богат его регион. Опять же, благодаря этому он внесет в развитие нашей большой страны за счет того, что он будет знать, что у него за регион. Зачастую у нас ребята раньше росли и даже не посещали никогда театр. Но в 90-х же эта практика была потеряна, и школьников не возили ни в музеи, ни в театры, в 2000-х в том числе. Сейчас они должны понимать, что у них за регион, чем он богат, и что можно сделать для того, чтобы сделать его еще богаче. Поэтому для меня так мой край — это прежде всего воспитательная функция носит этот предмет, и исходить из этого надо прежде всего.
1: Какие первые образцы учебников по региональной истории появятся в ближайшее время?
0: Уже проведена экспертиза 20 учебников истории региональных. Они вошли в федеральный перечень, получили уже статус государственных. Это уже в том числе и Калининград, и Сахалин, насколько я помню. И там есть и Дагестан, и Чечня. То есть такие сложные регионы, исторически сложные регионы, но их провели прежде всего, поработали над ними. И авторы, прежде всего, конечно, мы привлекаем авторов каждого конкретного региона, специалиста. Это должно быть авторский коллектив, который хорошо знает собственную историю. Но методически Федеральный центр Российского военно-исторического общества прежде всего им помогало. Ну, то есть, как сделать учебник истории проще? Потому что мы зачастую сталкивались с тем, что там 300 страниц, а мы понимаем, что это 5-7 класс. И 300 страниц, из них страниц 50 посвящен первобытным людям. О том, какие там косточки, еще что-то. Ну, это не нужно для детей, на самом деле. Они этим не цепляются. Конечно, это внедрение инфографики, потому что дети современные привыкли этим пользоваться, быть наглядными, быстро считывать QR-коды, чтобы переходить быстро на какие-то сайты учреждений, понять, что это такое, или как выглядит та или иная картина, а не только в учебнике конкретном. Конечно, это привлечение психологов, потому что учебник для школьников, особенно для 5-7 класса, должны быть написаны понятным для ребенка инструментарием, понятными акцентами, понятными цветовыми гаммами в том числе.
1: Александра Сергеевна, прошу прощения, мы прервемся на новости буквально секундочку и потом продолжим наш интереснейший разговор.
2: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Узнать за 90 секунд. 2 февраля 1943 года руководством СССР была учреждена медаль «Партизану Отечественной войны». Награда стала данью признания заслуг людей, не щадя жизни сражавшихся с захватчиками на оккупированных территориях. Первым ее кавалером стал Ефим Осипенко. В ряды РККА он попал в 18 лет, участвовал в советско-польском конфликте. Демобилизовавшись, служил в милиции, был начальником отделения. За доблесть его хвалили еще в мирное время. Эти качества пригодились на войне. В партизанском отряде Осипенко возглавил мобильную группу подрывников. В декабре 1941 года партизаны разведали, что немцы готовятся отправить в сторону Москвы эшелоны с живой силой, техникой, имуществом и боеприпасами. Около одной из станций партизаны заложили под рельсы взрывчатку. Детонатором должна была служить противотанковая граната. Она не взорвалась. Времени оставалось все меньше. Состав приближался. Ефим Осипенко приказал группе укрыться, сломал шест с железнодорожным указателем. Наотмашь ударил им по гранате. Взрывная волна вместе с путями подняла на воздух самого Осипенко. Его изрешетило осколками, герой потерял зрение, но остался жив. В результате операции немцы бросили 350 вагонов с военными грузами.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза будет представлен в конце июня или начале июля. Ограничения могут затронуть российские банки, военно-промышленные компании и представители Русской Православной Церкви, в том числе патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это утверждает издание «Политика». Отмечается, что европейские чиновники видят шанс продвинуться вперед с санкциями, которые ранее блокировались правительством бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Кроме того, утверждается, что Еврокомиссия может вновь предложить идею запрета на морские услуги для судов, которые Евросоюз связывает с Россией. До сих пор эта идея блокировалась Мальтой и Грецией. Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев для обсуждения вопроса о расширении взаимодействия в сфере вооружений с Украиной. Об этом сообщило агентство ДПА. По его информации, визит Писториуса не анонсировался заранее из соображений безопасности. Глава ведомства заявил, что Германия и Украина – стратегические партнеры, и сотрудничество выгодно обеим сторонам. Это открывает возможности для реализации множества новых проектов. Глава оборонного ведомства уточнил, что правительство Германии стремится к созданию совместных с Украиной предприятий. Глава Министерства финансов США Скотт Бессон занимает агрессивную позицию в формировании экономической политики Японии, активно советуя японским чиновникам, как управлять финансовыми институтами страны. Об этом сообщает Bloomberg. По информации агентства, на полях Всемирного экономического форума в январе Бессон провел встречу со своим японским коллегой Сацуки Катаямой, в ходе которой они обсудили, как упадок японского фондового рынка отразился на американской экономике. При этом источники не уточнили, в чем именно заключались претензии главы Минфина США, который, как напоминает агентство, уделял особое внимание японским ценным бумагам во время своей карьеры в частном секторе. Евросоюз поддерживает Армению в ее желании стать членом ЕС. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, комментируя последнее заявление по членству республики в ЕС и ЕАЭС. Президент России Владимир Путин на пресс-подходе в минувшую субботу предложил обсудить вопрос о планах Армении по Евросоюзу на очередном саммите Евразийского экономического союза. Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что страна хочет стать членом Евросоюза, но для этого нужно соответствовать его стандартам. При этом Владимир Путин во время переговоров с Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению, это вопрос экономического характера. Следующий выпуск новостей через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
1: И вновь, дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев, это «Исторический ликбез» на радио «Спутник». Мы продолжаем наш диалог с Александрой Сергеевной Кановченко, заместителем исполнительного директора Российского военно-исторического общества. В конце прошлого блока мы говорили о новых региональных учебниках истории, но это далеко не единственное направление, которое осуществляет Российское военно-историческое общество. Огромная работа ведется по просвещению, по подготовке памятников героям военной истории. И я хотел бы немного поговорить вот об этом, потому что немногие знают, что проводится колоссальная работа по установке мемориальных досок героям Советского Союза и героям России в самых разных регионах нашей необъятной страны. Можно ли вас попросить рассказать немножко об этом?
0: Наша мемориальная работа, так называемая монументальная пропаганда, а этого слова я вот вообще не боюсь, и как-то все говорят, вот пропаганда. И вот пропаганда здорового образа жизни была, была, есть и продолжается. Пропаганда исторического суверенитета должна быть, должна быть. Вот мы этим занимаемся. Так вот, наша монументальная пропаганда — это самый яркий образ нашей работы Российского военно-исторического общества. Наш один из первых памятников — это памятник героям Первой мировой войны на Поклонной горе. И в целом Российское военно-историческое общество с Владимиром Мединским были первой организацией, которые начали активно вовлекать и возобновлять исследования касаемо Первой мировой войны и публичить их, самое главное, вспоминать героев Первой мировой войны. Ну и дальше были многочисленные памятники. Вообще наша организация сделана за 10 лет более 600 больших монументов и малых, там, таких как бюстов, в регионах России и за рубежом. Ранее мы активно работали в Словакии, Словении и в других странах, Казахстан в том числе, и Белоруссия. Мы продолжаем работать в этом направлении. Это такие реальные учебники истории в материале. То, что может вовлекать жителей этого города, региона, поселка в изучение истории, в том, что это такие образы и маяки памяти. И нам важно не просто создавать памятник, да, сохраняя память о тех или иных исторических деятелях, событиях, но и создавать такое место притяжения. Ну, конечно, есть и отдельные направления, такие, как вы сказали, Егор Николаевич, это наши мемориальные доски. Для нас это вопрос такой ежедневной кропотливой работы, которую мы уже не замечаем. Но мы Российским военно-историческим обществом делаем мемориальные доски для регионов России, которые посвящены героям Советского Союза, полным кавалерам, а также героям России, героям специальной военной операции. Как это происходит? Обычно регионы направляют нам заявки на эти мемориальные доски, и мы их изготавливаем за свой счет, передаем в регионы для установки. Их устанавливают на школах в основном, на образовательных учреждениях, где учился тот или иной герой. Для нас это, опять же, уже рутинная работа, но каждый герой, он важен для конкретной школы, для конкретного региона. Таких уже досок у нас более 4000 героев, уже увековечены нами. Слава богу, и работа эта продолжается. Каждое региональное отделение у нас есть в каждом регионе нашей России. И важно понимать, что это абсолютно общественная нагрузка. У нас нет, как там у некоторых политических партий, там исполнительных дирекций, которые там сидят на оплате. Нет, наши председатели — люди, которые этим живут, но по-другому тут не работают. Они зачастую, конечно, занимают какие-либо позиции в регионе, у них есть свой бизнес или что-то такое, но они живут историей России, им это интересно. И вокруг себя они сплачивают как раз такой коллектив, которым не все равно. Вот такой принцип неравнодушности и, что самое главное, таких деятельных патриотов. Я вот люблю вот так говорить, когда мне говорят, кто вы деятель, я деятельный патриот. Да, прежде всего, если ты патриот, делай для своей страны каждый день с утра до вечера, вечером спрашивай, что ты сделал. Ну вот такие люди, они, благо, в нашей команде есть в каждом регионе нашей страны, и благодаря их инициативам, опять же, инициатива зачастую для создания монументов у нас идет снизу, потребности региона, потому что в основном памятники у нас тоже ставятся в регионах, а не в Москве. В Москве у нас очень много уже монументов и поставлено. Нам важно увековечивать память региональной истории и героев региональной нашей истории, что делается благодаря инициативе снизу, инициативе региональных отделений, губернаторов конкретных, которые заинтересованы в сохранении региональной истории у себя, создание таких ярких памятных мест, которые вовлекали бы молодежь, общественность, чтобы такие точки притяжения и точки роста, потому что вокруг каждого памятника можно создать мемориальный комплекс, можно создать музей, можно создать некую кофейную зону, в том числе, чтобы люди могли отдохнуть, потому что без этого уже такое, да, место рекреации уже никуда, конечно, и это нормально. Для того, чтобы, опять же, памятник стал точкой притяжения. А после этого притяжения ребенок, взрослый, молодежь, он приходит на QR-код и узнает о том или ином деятеле, памятник которому посвящено.
1: А позвольте практический вопрос. Вот, предположим, у нас есть директор школы в каком-нибудь поселке, не знаю, в Якутии, в Красноярском крае, ну, в общем, далеко. Как ему связаться с Российским военно-историческим обществом и, ну, скажем так, оставить заявку на установку мемориальной доски, если вот его школу закончил когда-то герой Великой Отечественной войны или герой специальной военной операции сегодня?
0: У нас на официальном сайте Российского военно-исторического общества есть контакты всех председателей региональных отделений либо исполнительных директоров, которые тоже у нас на общественной нагрузке находятся. Поэтому все контакты есть, они все быстро отвечают, и для нас это тоже очень важно. Это быстрая обратная связь. У нас можно каждому становиться членом РВИУ старше 18 лет. Для этого нужно заполнить заявку, и в течение 3 месяца советом регионального отделения это все принимается. Но нам очень важно быстро отрабатывать все заявления, которые поступают, чтобы люди чувствовали, что они важны для наших региональных отделений, для нас в том числе. Каждый раз, если вдруг нам пишут там мне в чат или в чат Владимиру Ростиславовичу о том, что вот нас не приняли, еще не выдали членскую карточку, ну, мы должны обязательно связаться и отработать это, потому что для нас это нонсенс, это неправильно. Все-таки мы должны работать достаточно оперативно, потому что, опять же, это все общественная нагрузка. Мы должны объединять вокруг себя тех, кто не равна душен, кому не все равно и кто бы хотел поучаствовать в этой деятельности. А, конечно, если ты не оперативно отработал некий запрос, то возникает определенное отторжение у людей. Да, души прекрасные порывы, их надо поддерживать.
1: Друзья, в общем, вы слышали, да? Если у вас в вашем поселке, в вашем городке, в вашем городе, в вашем регионе есть герой, память которого не увековечена, вот, пожалуйста, Александра Сергеевна рассказала пошаговую стратегию, что надо делать, чтобы это произошло. Но вот еще один момент уже, я хотел бы на нем сакцентировать внимание. Насколько я знаю, вы же занимаетесь реставрацией региональных памятников, в том числе и в очень маленьких населенных пунктах, в селах и деревнях. Это такая совсем незаметная работа. Расскажите, пожалуйста, об этом.
0: У нас почти в каждом селе, поселке, малонаселенном пункте, не говоря уже о крупных, есть те памятники, которые были установлены в советское время, посвященные нашим героям Великой Отечественной войны, и там зачастую есть и захоронения их, а есть где-то просто списки. И, безусловно, они требуют реставрации, либо хотя бы какого-то обновления, потому что бетонные зачастую эти коленопреклоненные солдаты, они разрушаются со временем, а прошло уже огромное количество времени после их установки, где-то 60 лет, 70, 50. И, конечно, у нас была и есть такая программа, когда к нам обращаются жители села, и через региональное отделение происходят эти заявки, и мы обращаем на это внимание, потому что нам тоже очень важно, чтобы память в каждом селе, она сохранялась. А это для каждого, опять же, в основном в селе и в населенном пункте, в таком поселке живут наши уже пожилое поколение, для них это некая память все-таки более святая, чем для нашей молодежи, потому что они помнят ярче это все. И нам, безусловно, для них это прежде всего такая моральная поддержка для восстановления такого объекта, связанного с Великой Отечественной войной, и в том числе у нас такая программа работает.
1: Помимо вот такой работы идет и установка грандиозных сооружений, да, насколько я знаю, большие памятники создаются сейчас на Дальнем Востоке, на новых территориях. Большим событием стала установка мемориала в Ржеве и, конечно, под Ленинградом, в деревне Зайцево, памятник жертвам геноцида советского народа. Вот я предлагаю поговорить об этих программах, но начнем, наверное, с Дальнего Востока.
0: Первое, что хочу сказать, самый такой святой для меня памятник, это восстановление Саур-могилы. Я была там в начале 2022 года вместе с заместителем председателя военно-исторического общества Николаем Павловичем Овсиенко, и мы видели те самые пилоны, которые были просто все в разрядах, все были в прямом попадании, в уничтоженном солдате, который лежал разломленный. Это было ужасно, потому что вот прямолинейно уничтожался монумент, связанный с Великой Отечественной войной. Извергами по-другому это не скажешь, и на это нельзя было просто смотреть без слез. И за 3 месяца была проведена большая работа Российским военно-историческим обществом, нашими коллегами из Минобороны. Мы по восстановлению Саур-могилы. Там был создан и мемориальный объект, создается сейчас большая музейная экспозиция. А Саур-могила для Новороссии, для Донбасса, он ключевой, это символ. У них считается, что когда солдат будет стоять, вот Донбасс будет цвести. Для них он был символ такого преклонения, символ памяти. И мы добавили новые пилоны, восстановили старые. И, слава богу, это было действительно... Памятник был создан, и он есть. Безусловно, это тот самый проект, мемориал памяти мирных жителям, которым вы сказали, в Гатчине. Так мы его зачастую называем геноциду советского народа. Да? Памятник, если сокращенно. Тоже очень сложный монумент, потому что если кто-то был, увидел, что там такие пилоны с образами людей. И это не просто образы какие-то там просто созданные лица. За каждым человеком конкретно архивная история.
1: Да, это живые люди.
0: Это живые все люди, проживающие на оккупированных территориях. И у каждого есть лампадка памяти, да, которым можно установить. Это очень живой объект, и такая живая память, и тоже очень трогательная. И образ матери, который всех объединяет. Для нас это тоже знаковый проект, и там будет создаваться большой музейный комплекс, посвященный геноциду советского народа при участии Егора Николаевича, как куратора. Я надеюсь, этого всего, поэтому без него никуда в этом направлении, как главного исследователя в нашей стране, темы геноцида советского народа и первого исследователя. Следующий, конечно, важный объект — это объект Александра Невского Псковской области. Тоже сложный объект. Он создавался буквально на болотистой местности, но смотрит туда на европейские государства. Но, опять же, это такая история, видите, тут они совершенно разные. Тут Александр Невский, тут Святой Владимир у нас, да, в Москве. Тут у нас Саур-могила, Великая Отечественная война. Тут у нас и герои специальной военной операции, памятники, которым мы создаем. Вся история важна для мемориализации нашими усилиями, и мы пытаемся действительно рассказать о всей нашей истории разными образами. Теперь о том, что происходит сегодня. Конечно, сегодня очень важное направление — это Дальний Восток. У нас зачастую, да, есть такой, там Владимир Владимирович как-то сказал, у нас идет разворот на восток. Но да, мы как-то давно не обращали, вернее, не обращали внимания на Дальневосточный фронт. Вот я когда приезжаю туда, на те регионы, в Дальний Восток, они говорят, ну вот вы 9 мая празднуете постоянно. Извините, у нас тут до 3 сентября были боевые действия, люди погибали, еще война не закончилась, вы об этом не говорите. 3 сентября у нас только недавно стало памятной датой, которую мы начали уже масштабно отмечать. И нам действительно требуется, для нашей страны требуется увековечить память героям Дальневосточного фронта. Недавно был создан памятник Курильской наступательной операции на острове Шумшу. Трогательные абсолютно вещи. И сейчас будет в процессе создания памятник в Хабаровске, посвящен Дальневосточному фронту и героям Дальневосточного фронта. Конечно, вот это для нас очень сейчас важно. И, безусловно, это памятники, продолжение работы над сохранением, восстановлением памятников на наших исторических территориях. Это создание музейного комплекса на месте Шурфа 4/4 БИС. Да, где были просто скинуты в шурф 70 тысяч человек.
1: Это жертвы нацистского геноцида как раз.
0: Жертвы нацистского геноцида. Тоже место было заброшенное. Просто он там на краю города Донецка находится. В 90-е, 2000-е. Ну вот никто не обращал внимания. В советские годы установили там табличку, что да, это тот самый шурф. И все, рядом построили завод какой-то с пластиковыми бутылками. Туда не зайдешь, не пройдешь. Это выглядело ужасно. Сейчас там памятник, сейчас там есть вечный огонь. И сейчас занимаются тем, чтобы создать музейный комплекс, посвященный этому. Поэтому, конечно, разрушенных монументов на исторических территориях много, потому что их прям вот прямым прицелом уничтожали. Что памятник князю Игорю, который еще создан в советское время на территории Луганской области, Луганской Народной Республики теперь, он был просто специально там такой прям насыпь, и она была вся в минах. Специально для того, чтобы наши бойцы не подошли к нему. Для того, чтобы его восстановить, нам пришлось просто сначала все разминировать. Это все вместе с военными. По-другому это было не сделать, чтобы восстановить памятник. И, к сожалению, мы с этим постоянно встречаемся. И, ну, большая работа предстоит нам для того, чтобы восстановить всю историческую память на территории наших исторических территорий. Но мы этим занимаемся, это планомерно ведется. Также и создание невероятного памятника в Мариуполе. Я вот не буду рассказывать. Там-то настолько много символьность этого монумента о том, что Россия всегда там была, есть и будет. Вот всех приглашаю в Мариуполь. Чудесный сейчас город, процветающий всячески. Поэтому всех туда приглашаю, когда у нас будет открытие, увидеть этот монумент. Но я думаю, мы о нем еще расскажем.
1: А когда планируется открытие?
0: Я думаю, к сентябрю.
1: Я вот от себя хотел бы добавить по поводу превращения этих монументов, о которых говорила Александра Сергеевна, в точки притяжения. Да? Точки притяжения для неравнодушных граждан, патриотов, вообще для семей и так далее. Вот памятник, о котором было упомянуто, памятник жертвам геноцида советского народа в деревне Зайцево, это совсем рядом с Санкт-Петербургом, там 10 минут на машине. Я должен сказать, что там еще нет музея, он еще только планируется, действительно будет очень большой музей. А тем не менее, вот народная тропа уже не зарастает. То есть люди туда ездят, я периодически туда приезжаю, и там люди всегда есть, они всегда приезжают посмотреть, потому что памятник получился замечательный. Работа, конечно, еще пока не закончена, но это замечательный фундамент, на котором вырастет, как мне кажется, потрясающий мемориальный комплекс, который будет одной из жемчужин музеев, посвященных Великой Отечественной войне. Может быть, это будет самый трогательный и важный с точки зрения памяти жертв именно мирного населения музей.
0: Ну и можно я прокомментирую? У нас зачастую я сталкиваюсь с тем, что там сыпятся у нас комментарии, вот зачем вы тратите деньги государственные на строительство памятников, вам бы дороги лучше бы делали. Мы должны понимать, опять же, что история стоит на переднем крае защиты нашего государства. Вот не будем, как я сказала уже, не мы будем заниматься историей, значит, другие займутся. Надо делать это параллельно, сохранять, популяризировать нашу историю, заниматься нашими учебниками и строить дороги. Невозможно делать сначала одно, сначала мы строим дороги, а потом придем, будем заниматься историей. Ну, как бы у нас уже такой один период был, мы позанимались историей, к чему пришли, уже понятно, мне кажется, каждому здравомыслящему человеку.
1: Между прочим, от Питера до Гатчины отличная дорога. Отличная.
0: Это тоже очень важно. Каждый раз, когда мы делаем монументы, мы обязуемся и обязуем всех наших региональную власть, чтобы они занимались благоустройством территорий. Не просто памятник поставить, а поменять дороги, создать нормальную парковую зону, сделать скамейки, посадить деревья. Ну, то есть это большая работа для того, чтобы, опять же, создать точку притяжения. Просто поставить монумент, ну, зачем оно? Надо создавать образ этого всего.
1: Ну, и в завершении про научную деятельность. Ведь Российское военно-историческое общество регулярно проводит научные конференции, круглые столы. Научный директор Михаил Юрьевич Мягков проводит лично огромную работу. Давайте пару слов об этом поговорим, что сейчас находится в фокусе внимания РВИО.
0: Одна из важнейших направлений – это, конечно, научная деятельность. И прежде всего, это поддержка научных исследований наших историков. Потому что само по себе Российское военно-историческое общество, ну, дирекция, которая там работает, что-то делает. Но нам важно, и прежде всего и для меня важно, это создавать большой коллектив исследователей, которые работают вместе по различным вопросам нашей истории. И помогать этим исследованиям развивать собственные наработки, создавать книги, документы, порталы. Исторический для нас это номер один – поддерживать исследователей и историков нашей страны. Поэтому, конечно, мы проводим много конференций, и те, которые были связаны, не связаны с учебником истории. И тот важная тема, которая сейчас есть, это, как Егор Николаевич, знаете, мы при вашем участии прежде всего это делаем, и благодаря вам эта работа по конференциям, посвященной геноциду советского народа. Мы с вами проводили, да, по геноциду советского народа и Холокосту, очень важнейшая тема, чтобы не было никакой конкуренции женств. Но я думаю, вы об этом активнее и чаще рассказываете, все слушатели понимают, о чем уже была эта конференция. Но нам эту тему очень важно продолжать и делать это совместно с Министерством иностранных дел и как можно больше об этом рассказывать, что Россия не за конкуренцию жертв, Россия за нормальную историческую политику памяти, когда мы принимаем всех. Опять же, нашу историю принимаем, да, принимаем различные жертвы, которые были, и мы исходим исключительно из исторических вопросов, мы исходим из исторических фактов, документов, которые вы же активно исследуете, поднимаете, и вот мы с вами тоже, в том числе, создали благодаря вам портал, на отдельный ресурс на портале «История РФ», посвященный геноциду советского народа, где все ваши исследования, документы публикуются, поэтому всех туда приглашаем знакомиться с этой темой. Она сложная, безусловно, но в этом принцип в целом научной организации любой – это говорить о сложных темах, находить консенсус, находить истинность в этом. Для этого наука-то и нужна. Поэтому, опять же, мы тут открыты говорить на разные темы, и посвященные учебникам советского пространства. У нас в этом году, между прочим, годовщина восстания, да, среднеазиатского – сложная тема, и у нас в стране недостаточно исследуется этот вопрос. Я надеюсь, что мы проведем большую конференцию в Бишкеке на это, в конце года. Это, безусловно, и тема тюркологии. Это проведение первого съезда тюркологов в Азербайджане. Тоже у нас годовщина. Это 26-й год, Азербайджан был. И у нас есть... Мы проводим большие конференции «Алтай про родина тюрков», рассказывая уже на всяких археологических находках исследований наших ученых о том, что именно из Алтая пошли тюрки, и тюрки все наши. Но, как бы это ни звучало, смешно, на самом деле, имеет абсолютно исследовательскую базу под собой и доказательную базу, как бы не пытались сопротивляться там всякие ОТР, создавать собственную историческую идентичность в этом, рассказывая, что все тюрки, они от Турции, значит, пошли. Но мы занимаемся настоящей наукой, привлекаем исследователей из различных государств и, конечно, продолжим эту работу и в этом году, рассказывая о том, что в первом съезде в Азербайджане вообще-то он создавался до Академии наук советской, из Москвы все приехали все исследователи, мы все собирали, и этот съезд, хотя Азербайджан сейчас перетягивает канат на себя, говорит, что это вот исключительно все сделали они. И вот никакого отношения, значит, к Москве этого Академии наук не было. Ну, это абсолютная ложь. Ну, используют и интерпретируют как хотят совместно с УТР. Но мы этому противодействуем активно и будем проводить свои мероприятия. Нам важно рассказывать и доносить всю информацию, по крайней мере, хотя бы до своей аудитории, чтобы наши люди знали правду. Ну, до остальных тоже дотянется. На самом деле такая потребность в истинности, она есть и у других народов. Рано или поздно они тоже это поймут. Но чем громче будет наш голос, тем нам же будет легче и последовательно проводить свою дипломатическую политику.
1: И вот о чем я еще хотел бы упомянуть, ведь была недавно учреждена премия имени Евгения Викторовича Тарля для учителей истории. Давайте, может быть, не все знают, да, у нас среди слушателей наверняка есть учителя истории. Друзья мои, есть замечательная возможность показать себя. Расскажите, пожалуйста, про эту новую номинацию внутри премии Тарля.
0: Сама эта премия была учреждена в прошлом году, потому что Владимир Ростиславович решил поднять тему и имя исследователя, историка, который мало еще в нашем массовом сознании известно. Как-то мало знают про Евгения Тарля в нашем, нашем
1: популярном.
0: Историки знают, но вот как бы обычные люди не знают, да, Карамзина, там, Соловьёва, Ключевского, все знают, а вот почему бы не знать Тарля? Надо и современных, в том числе более-менее современных историков тоже знать, и Егора Яковлева надо знать, и Алексея Исаева надо знать. Поэтому премия Тарля была учреждена для поощрения и, самое главное, чтобы отметить лучших исследователей, популяризаторов нашей истории. И Егор Николаевич стал один из номинантов, лауреатов этой премии, и Алексей Исаев, и Владыка Тихон за свои парки «Россия. Моя история». Первые лауреаты премии Тарля в этом году тоже будут вручаться просветителям, популяризаторам истории и отдельная номинация учителям истории. Но те, которые внедряют особые такие новаторские инструменты в преподавание истории на основе новых государственных учебников. Нам очень важно разработать хорошие методические рекомендации всем учителям. Для того, чтобы они могли пользоваться, не искали там в интернете, как лучше рассказать о том или ином там параграфе, а вот использовали то, что наработки, которые есть. Поэтому всех учителей приглашаем присылать свои методические рекомендации для преподавания тех или иных там параграфов в школе. А у нас на портале «История РФ» есть специальный раздел «Премия Тарля». Там написаны все условия для участия, поэтому мы всех учителей ждем. Для нас это на самом деле настоящие проводники для наших школьников. Вот учителя истории... Есть такой мем, картиночка, значит, на одном стороне учитель истории, где, значит, все сидят носу ковыряют, там скучают, а тот им пытается что-то донести. Другой учитель истории так вдохновенно рассказывает, что дети просто летают в облаках, представляют Древний Рим, Древнюю Русь, там, Советскую Россию, у них создаются специальные какие-то образы. Вот хочется, чтобы как можно больше было учителей истории вот такого второго типа. Поэтому и мы всячески ему помогаем создавать и быть такими, да, вот недавно нами был создан специальный такой пакет презентаций к каждому параграфу учебника истории. Мы создали единые такие презентации, наполненные историческими фактами, графикой, дополнительными материалами, визуальными ссылками, видеоматериалами. И при вашем участии, Егор Николаевич, также делалось при участии большого коллектива исторического факультета Московского государственного университета. И все это можно найти на портале История РФ, главном историческом портале страны.
1: А как номинировать учителя?
0: Он может номинироваться сам. Ему надо подать все-таки свою рекомендацию.
1: У нас есть коллега, наш соведущий по радио «Спутник», «Радио Спутник Санкт-Петербург», я подчеркну, и один из замечательных учителей, Глеб Торгонский, я считаю, что он мог бы быть номинирован на эту премию.
0: А давайте его еще в просветителя можно номинировать. Вот у нас научный совет может, конечно, представлять своих там идей для номинирования премии Тарли «Просветитель». Поэтому давайте попробуем либо там. Но если в качестве учителя, то тогда приглашаю вас его на портал «История РФ», раздел «Тарли», чтобы он подал свои методические рекомендации для того, чтобы наша конкурсная комиссия ее исследовала.
1: Так и поступим. Большое спасибо, Александра Сергеевна. Это был замечательный, очень интересный эфир. Друзья, мне кажется, возникла такая глобальная, такая масштабная картина о том, чем занимается Российское военно-историческое общество сегодня. Много позитивных направлений для работы. А самое главное, вы можете принять участие и просто помочь в этой благой работе, поддержать историческое просвещение, создание исторического суверенитета. Большое спасибо. До новых встреч.
5: Введите имя.
6: Герман Клименко.
5: Уточните свой статус.
6: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
5: Введите пароль.
6: Радио «Спутник».
5: Докажите, что вы не робот.
6: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник».
7: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
8: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
7: И что вы чувствуете?
8: Это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
7: А чего бы вам хотелось?
8: Хочется поворчать, естественно.
6: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
8: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
6: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам в 9 вечера на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 часов утра, в Улан-Удэ 4 часа дня, в Душанбе час дня. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Лидеры Китая и США обсудят двусторонние отношения. Режим повышенной готовности действует в ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа из-за снегопада. Порше подала жалобу в суд Евросоюза на соглашение о свободной торговле со странами Меркосур. Подробности далее. Лидеры Китая и США в ходе визита американского президента в КНР обсудят двусторонние отношения, а также вопросы глобального мира и развития. Об этом сообщил официальный представитель МИДа КНР Го Цзякунь. Ранее МИД КНР заявлял, что глава Белого дома с 13 по 15 мая посетит Китай с государственным визитом. Первоначально Дональд Трамп планировал посетить Пекин в конце марта. Однако визит был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана. В конце апреля Bloomberg писал, что в преддверии встречи Трампа и Си Цзиньпина напряженность между Вашингтоном и Пекином нарастает из-за Ирана и искусственного интеллекта. Режим повышенной готовности действует в ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа из-за снегопада. Город убирают, ситуация нормализуется. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Отмечается, что жители города помогают коммунальщикам с расчисткой дворов. По прогнозам синоптиков, сегодня прогнозируется сильный ветер. Накануне юг региона накрыли аномальные майские снегопады. От непогоды пострадали несколько районов, наблюдая сбои в работе аэропортов и транспорта. Коммунальные и экстренные службы были переведены на усиленный режим работы. Евросоюз может начать прямые переговоры с Украиной по членству до конца июня. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. Экономист ранее писал, что страны объединения сомневаются в возможности присоединения Украины к Союзу из-за ее коррумпированности. Не все страны Евросоюза хотят видеть Украину среди участников международной организации, признавал еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. Порше подала жалобу в суд Евросоюза на соглашение о свободной торговле со странами Меркосура. Об этом сообщает польское телевидение. Уточняется, что Варшава требует приостановить применение соглашения до вынесения решения, утверждая, что документ принят с нарушением процедур и затрагивает интересы европейских фермеров. Ранее Польша потерпела неудачу, когда попыталась заблокировать подписание соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и странами Меркосур, общим рынком стран Южной Америки, объединяющим Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Два года назад по странам Евросоюза прокатилась волна массовых протестов фермеров из-за соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европу завалят дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Португальский специалист Жозе Мауриньо, который на данный момент занимает пост главного тренера лиссабонской «Бенфики», возглавит мадридский футбольный клуб «Реал» по окончании сезона. Об этом сообщают СМИ. По информации источников, о назначении португальца объявят сразу после завершения сезона. Ранее СМИ писали, что президент «Реала» Флорентино Перес хочет вернуть Мауриньо на пост главного тренера и провел видеоконференцию с тренером и его агентом. Еще больше новостей в Макс-канале Радио «Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник».
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Приветствую всех наших слушателей, наших зрителей. И быстренько напомню про наш адрес в интернете. Вконтакте, на Одноклассники, Рутюб. Наш комьюнити работает. Можно смотреть, можно читать, можно комментировать. И, естественно, прямой эфир в FM-диапазоне. 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Естественно, Макс-канал радио. Нижнее подчеркивание «Спутник». Загляните, подпишитесь, ставьте реакции, лайки. Я там не знаю, что еще понравится. Обязательно делайте. Будьте в курсе всего происходящего. Опять же, проявить свою общественную также активность. Мы же продолжим знакомить вас со всем важным, значимым, любопытным, естественно, в прямом эфире. Наш гость в этом часе – общественный деятель, многодетная мама Екатерина Величкина. Екатерина, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей.
2: Екатерина, у нас несколько для вас тем заготовлено. Сообщений, заявлений, опять же, ожиданий, которые так или иначе связаны с тем, с такими поводами, с такими областями, по поводу которых, мне кажется, ваше мнение будет как минимум актуально, как минимум компетентно, как максимум, так еще и просто интересно. И давайте начнем вот с того, про что на протяжении, наверное, лет 20-35 говорят много, активно. Это некая программа исторического просвещения, это некая концепция того, и чему учить детей в свете противодействия фейкам, в свете противодействия различной информации, которую можно свободно абсолютно найти в интернете, разместить ее в интернете. Это все читают дети, это все читают подростки. И таким образом, что у них в головах может остаться, большой и большой вопрос. Минпросвещение проработало такую программу, рассчитанную на 5 лет, для детсадов, для школ, для вообще для учебных заведений. Планируется и привлечение экспертов, планируется создание единой информационной платформы, планируется, опять же, поощрение и подключение педагогов. Как относитесь к подобной инициативе? Понятное дело, что такое должно быть, но, может быть, у вас какая-нибудь своя идея, какая-нибудь своя мысль, какое-нибудь свое дополнение?
3: Ну, в первую очередь начнем с того, что как руководитель департамента Центра этики и ответственного блогинга Московской торгово-промышленной палаты, я за эту инициативу, потому что уже давно пора было это сделать. Мы должны были это сделать, как вы правильно сказали, 30 лет назад, а не сейчас. Да, инициатива хорошая, но начну с того, что еще все начинается в семье, потому что, занимаясь патриотическим воспитанием с детьми, я обращаю внимание на то, что у нас школы, государство очень сильно нацелены доносить до детей, а то, что происходит дома, очень часто родители приходят и с детьми даже не обсуждают то, что происходит, где они находятся, как они находятся, а большую часть времени дети дома в комнате предоставлены сами себе. И то, что будут создаваться такие комиссии, то, что ребенку, у нас же часто дети, для нас выступают нашими учителями. И когда ребенок будет приходить со школы, из детского сада и говорить родителям, а вы знаете, вот так правильно или так неправильно, мне кажется, это классная инициатива и давно пора. И к тому же, если там еще наставниками будут различные подростки, если там наставниками будут те педагоги, которым доверяют дети, это еще дополнительный такой уровень доверия, связи ребенка со взрослым.
2: А вы знаете, я здесь, опять же, не в том смысле, чтобы как-то оппонировать или в том смысле, чтобы противостоять точке зрения, но готов упомянуть аргумент, который вот на протяжении действительно всех этих 3 с лишним десятилетий упоминается, насколько вообще сейчас хватит сил, знаний, ресурсов для того, чтобы собрать то, что будет единственно правильно, для того, чтобы это действительно потом еще не просто существовало в вакууме, потому что мы можем примерно, а может быть, кстати, и непримерно сориентироваться по тем самым ценностям, которые будут значимы, по той исторической правде, которая действительно правдива и актуальна на текущий момент. Но потом, чтобы ее еще и показать, и рассказать, и заинтересовать. И в этом смысле не просто воспроизвести эту информацию, а быть готовым ее каким-то образом развивать, потому что ну, ребенок-подросток без вопросов, без дополнительных уточнений ну, самим собой не будет.
3: А безусловно, я думаю, что на это уйдет и не один год, и не два года. Да, мы пытаемся сейчас создать то, что за один миг должно поменять то, что не создавалось 30-летиями. И опять же, вот исторические ценности, культурный код нашей страны, он же развивается не за одну минуту, понимаете? И ребенок, который рос, вот мы сейчас, если в современное время посмотрим, да, информационный шум, его много. И за одну секунду поменять это невозможно. Соответственно, это нужно делать огромный департамент. Соответственно, это все должно быть в семье. Все должно быть в общественных организациях и со стороны государства. Я думаю, что создать мы можем все что угодно. Но вот вы правильно здесь, я прям с вами полностью, Алексей, соглашусь, что это еще нужно и придать развитию. А мало того, что придать развитию, это еще и необходимо где-то подкрепить. И, например, для детей-подростков они сейчас очень патриотичны. Это действительно так. Они идут в ногу со временем. И даже могу сказать, что они немного разумнее бывают, чем многие взрослые, потому что они могут легко отличить искусственный интеллект от неискусственного интеллекта. Они обращают внимание, где фейк, а где фейк. Мы, взрослые, часто этого не видим. Мы смотрим новости и доверяем всему. Да? У детей вот больше развита эта насмотренность. Но, с другой стороны, их нужно заинтересовать. А чтобы их заинтересовать, это, опять же, должно все исходить из семьи. Поэтому, вот, например, у нас есть указ президента 809 про традиционные ценности и культурный код. Пока его не все соблюдают, мы всегда перекладываем ответственность друг на друга. Мы думаем, что ребенок пойдет в школу, его там воспитают, как многодетная мама, вам признаюсь, ну не работает это. Если вы в семье не
2: придерживаетесь
3: определенных традиций, определенных правил, если вы не объясняете своим детям, я, например, Да.
2: Екатерина, прошу прощения, ненадолго связь моргнула. Можно вас попросить повторить, начиная с вашего первого «если», потому что вот это, ну, не то, что противостояние, но вот эта дилемма «школа», «семья», ну, это очень давно существует. Пожалуйста, повторите, пожалуйста, тезис полностью.
3: И вы знаете, это будет существовать всегда. 9 мая я была в международной школе «Глобус», где мы общались с детьми, подростками, а потом общались с родителями. Так вот там родители, я впервые видела такую школу, где дети заинтересованы слушать своих родителей и вместе идти в какое-то прямое будущее, да? Но у нас, опять же, вот этот сильный разрыв, я, например, сталкиваюсь в школьных чатах, когда родители говорят, ну как, это ребенок пошел в школу, а почему знания там не дали? Угу. Почему им там не объясняют? И ты родителю не можешь объяснить, что если для вашего ребенка нет понимания культурного кода, нет понимания информации, которую можно смотреть, которую нельзя смотреть. Если у вас ребенок в школе воспитывается правильно, а приходит домой, запирается в комнате, включает интернет, и вы не знаете, куда он смотрит, чем он занимается. Если вы не рассказываете ему о истории своей семьи, с чем вот мы сейчас столкнулись, тем, что подростки действительно, даже на парад 9 мая, вот я общалась с детьми, брала у них интервью, они знают историю своей семьи, они гордятся, что они являются предками победителей. Но это же часто не обсуждается в семье. Дети говорят, а нам вот в школе сказали, нам в университете нам сказали подготовить такую программу. А родители почему-то вот это вот перекладывание ответственности. Понимаете, если мы будем создавать огромную систему, система — это всегда, когда вместе. Невозможно сделать так, что в семье говорят об одном или в семье вообще все равно, как многие сейчас родители говорят, ну будь что будет. Ну не будь что будет, понимаете? Это же все от нас зависит. Ценность воспитывается в семье, а уже из семьи она идет в общество. Так было всегда. Мы так росли, нам от бабушки передавалась информация сказками, мы эти сказки передавали своим детям. Дети передавали эти сказки, пересказывая их в школе, выступая на утренник. То же самое должно происходить и здесь. И пока мы в семье не начнем, это вот прям такая честно боль, потому что, объезжая огромное количество регионов, я сталкиваюсь с той историей, что у родителей просто нет времени и желания в первую очередь воспитывать своих детей.
2: Я, опять же, не исходя из того, чтобы с вами поспорить или как-то контраргументировать, но готов в этом смысле привести такой момент, что таковы реалии сегодня. Родители действительно много времени уделяют работе. Вот вы упоминаете советское время, бабушек и дедушек. Ну, тогда чаще жили вместе с бабушками и дедушками. Сейчас какой-то, некоторое время назад был этот уклон взят на то, что вот каждая семья должна жить отдельно. Это нуклеарная семья, название такое еще вспоминается. Вот, и в этом смысле, родитель работает. Почему? Ну, потому что время такое. Экономическая ситуация такая. Это не в смысле, чтобы кого-нибудь поругать, но это реалии такие. И действительно, вот я тут хотел еще тоже к одному моменту вашему подвязаться относительно того, кто и где должен что говорить. У меня вот одно из самых ярких, на самом деле, воспоминаний-то, в плане общения с ребенком, это вот когда мне говорят, случайно шли, я даже не помню откуда, и вдруг вот абсолютно из ниоткуда ребенок, тогда 10 лет было, спрашивает, а почему вот нас никто никогда не любит? Я говорю, кого нас? Россию. Вот вопрос базовый. Почему? Ну вот мне вот эти ребята там что ли-то рассказали, то ли где-то в интернете что-то подсмотрели, в ТикТоках, впрочем. Я понимаю, что я сейчас проведу, конечно, серьезную беседу относительно того, что это, во-первых, неправда, во-вторых, кто эти вообще наши, все, кто это вообще нас, и в принципе, мне кажется, свои цели-то удалось достичь. Но я нисколько не сомневаюсь.

0: удалось достичь. Но я нисколько не сомневаюсь, что вот наличие свободного интернета – это в какой-то мере все-таки зло. В какой-то мере.
1: Это, знаете, мое любимое, Алексей, выражение о том, что вот мы часто говорим, а давайте у детей заберем интернет, а давайте его ограничим. Это то же самое, что сейчас сказать взрослому человеку, давайте прекратим ездить на такси на работу, пользоваться общественным транспортом, а как наши бабушки и дедушки будем ходить пешком. Вернемся к тому, что вы сказали про родителей. Это ответственность человека. Понимаете, мы можем здесь много говорить. И я одна воспитываю троих детей, я многодетная мама. Вы представляете, сколько времени уходит на то, чтобы их обеспечить, чтобы их воспитать. При этом ответственность мою родительскую с меня никто не перекладывает. И можно, конечно, говорить, что другое время, время ужина вместе с детьми, насколько бы ты сильно не устал убрать телефоны в стороны, поговорить с детьми о том, что происходит в стране, что происходит с вами, с кем вы общаетесь, какие у вас интересы. Это 15 минут времени. Понимаете, не надо здесь рассказывать, что
0: за
1: это
0: едой?
1: Я не к вам.
0: А как же, когда я ем, я глух и нем.
1: А когда мы будем общаться? Всю жизнь сидели за столом и
0: нет,
1: общались.
0: Нет, я с вами
1: да,
0: согласен, это идеально, не идеально, но прекрасное время.
1: Да, я недавно была на форуме женском, выступала, и одна из женщин пришла ко мне и говорит, ну а когда? Вот я мама, при этом я не работаю, я сижу с детьми дома, и у меня нет времени провести время с ребенком. Я ее попросила выйти на сцену, я много раз привожу этот пример. И когда она открыла телефон, там 17 часов экранного времени, это женщина, которая мне говорит о том, что там проводит время с ребенком. С ребенком не нужно проводить 24 часа на 7. Достаточно 3-4 минуты, чтобы ребенку объяснить. Опять же, ваш пример про ребенка, который задал вам вопрос, почему нас никто не любит. Понимаете, с таким вопросом, например, я знаю, что мой ребенок не подойдет никому. Он у меня спросит: мам, ты знаешь? Я открыл интернет и вот увидел, что многие нашу страну не любят. Но мой ребенок не усомнится в этом. Я дочь офицера, я так воспитана. Я правда патриот своей страны, именно той страны, в которой я родилась. Выросла бы я в другой стране, я бы точно так же была ее патриотом. И это наша культурная идентичность. И когда ребенок задает вопрос посторонним людям, понимаете, это же тоже здесь говорит о чем-то, о том, что у нас вот эта связь межпоколенческая, она разорвалась. И у нас дети иногда боятся прийти с правильным вопросом к родителям, потому что уверены и изначально знают, что их там не поймут.
0: Но это хорошо, когда к родителю действительно можно прийти, к родителям можно прийти. Не обязательно, кстати, может быть, к старшему ребенку, к старшему
1: педагогу.
0: Брату, либо к педагогу, да, вот я к этому хотел в конечном счете прийти, перекидываясь, перебрасываясь на следующий момент, который у нас заявлен. А вот День Победы, 9 мая. В течение нескольких недель было несколько опросов. Естественно, относиться к ним можно по-разному, но, наверное, глупо спорить с тем, что 9 мая в России любят, помнят и ценят. Это один из самых узнаваемых, самых ценимых, самых отмечаемых праздников. Вместе с Новым годом, конечно, вместе с 8 марта, но День Победы – это День Победы. Для молодого поколения, для нового поколения, насколько, по вашим наблюдениям, это сейчас значимо, важно, насколько это отзывается, потому что, ну, тоже никуда от этого не деться. Я в силу своего возраста застал дедушек, бабушек, фронтовиков. Я из первых рук это получал. Сегодняшние дети уже общаются как бы через два порой поколения, через три. Дай бог, чтобы у всех были живы и бабушки, и прабабушки, и дедушки, и прадедушки. Но действительно ведь это все передается уже больше через СМИ, через книги, если кто-то читает, через различные передачи, программы, ну и опять же образование.
1: Да, и здесь я с вами полностью соглашусь, потому что я тоже 86-го года рождения, я видела своего прадеда, которому было много-много лет, и он был взят в плену в Берлине и вернулся домой. Да, для моей семьи это огромная честь. И вот то, что я вам ранее говорила, что 9 мая я ездила на возложение цветов к памятнику. Мы были со школьниками. Для меня было огромным удивлением, что младшие классы, 130 детей, взяли деревянные ложки, подготовили такой номер, и делали они это не потому, что их заставили, а делали они это с огромной любовью. Я не могу ручаться здесь за каждую семью. Я буду говорить на своем примере, на примере тех детей-подростков, с которыми общаются мои дети. Сейчас молодежь очень патриотичная. Действительно, они сейчас патриотичны. Им это нравится. Они гордятся, в какой они стране родились. И я даже сталкивалась 2-3 года назад, так как я веду медиапространство, различные социальные сети, я складывалась сталкивалась с той проблемой, когда современные девушки моего возраста говорили, а мы 9 мая выкладывать не будем, ну потому что как бы для нас это не совсем праздник. Это мои ровесницы. И для меня было больно смотреть на это, и я понимала, что у этой девушки есть дети, которые точно так же будут передавать эти традиции в свои семьи. Слава богу, сейчас для подростков эта тема стоит на первом месте. Посмотрите, сколько

0: в этом году было молодежи на возложение памятника, сколько детей вышло на акцию «Бессмертный полк», сколько они выкладывают в социальные сети, в российские наши ВКонтакте, например. Я видела, сколько детей рассказывали, писали сочинения в открытую о своих детях. Это же, ой, о своих предках, которые стали победителями. Это же прекрасно. Но опять же, вот, Алексей, вернемся в то, что все начинается с семьи. Если для семьи это не праздник, если в семье никто никогда не рассказывал детям про свою историю, про свою идентичность, про то, как предки уходили, как они возвращались, понимаете? Если ребенок это не видит и внутри видит, что в его кругу ценностей этого нет, он либо будет патриотичным и получать это извне, и слава богу, что сейчас в школах, в университетах, в детских садах, в образовательных учреждениях чтят память тех, кого с нами нет и за кому мы благодарны за мирное небо над головой. Но опять же, вот мы упираемся в то, что у нас все начинается с перекладывания ответственности. Если в семье этого нет, очень сложно донести до ребенка, до подростка, который никогда вообще не слышал про этот праздник, придет в школу и ему скажет: а у тебя кто?
1: А разрешите не то, что с вами, не, опять же, не согласиться, но как бы в дополнение. Я понимаю, что таких случаев, на которые я хочу опереться в своей реплике, их немного. Но как минимум вот два мероприятия: «Бессмертный полк», упомянутый вами, «Георгиевская ленточка». Ведь это же инициатива сторонняя. Неважно, кто их инициировал, «Георгиевскую ленточку» уже больше, примерно 20 лет назад, коллеги из РИА Новостей запускали. Это просто само по себе круто получается. Выложить, пусть даже в электронном виде, найти фотографию своего предка, дедушки, прадедушки, бабушки, прабабушки, неважно, выложить куда-то или еще и, слушайте, вырезать и пройтись. Это просто само по себе круто, неважно в каком возрасте. Я понимаю, что и родительские, и семейные моменты тоже важны, но это примеры того, что и государственный, и общественный вклад здесь может быть. И опять же, подключая немножечко еще одну тему тоже, мы вот тоже предложим вам поговорить о том, что волонтерство может у ребенка, у человека, у подростка подключать, включать, реализовывать дополнительные какие-то вот эмпатичные, что ли, навыки, его включать в социум, показывать, порождать и развивать в нем неравнодушие. То есть общественный-то вклад может быть и должен быть. Опять же, повторюсь, я понимаю, что примеров не так много, но они есть, и они совершенно невероятные по своей силе в мировом масштабе даже.
0: А вы знаете, а я здесь скажу, что много примеров. Я, например, сама официальный волонтер Российской Федерации, потому что в свое время, занимаясь общественной деятельностью, я поняла, что когда внутри тебя есть определенный стержень, на своем примере хочется делиться с другими, хочется показывать пример, а что мы тоже можем. И, например, когда началась специально военная операция, я ездила на пограничную зону Белгород, где мы с детьми занимались волонтерством, и несмотря на то, что там были прилеты, было страшно, огромное количество детей вместе со мной ходили и собирали мусор, и убирали прибрежные территории. Для меня это важно. Я считаю, что когда мы воспитываем в людях вот это вот общественное начало, уважение к близкому и помощь через свои руки, через свою эмпатию, через то, что ты можешь дать другим, занимаясь волонтерством, это огромный вклад. Это правда огромный вклад. И посмотрите, сколько сейчас волонтеров, например, это у нас «Мы вместе», волонтерское движение, когда ребята и в Анапу ездили, когда, например, в школах я наблюдаю, как дети, подростки старших классов помогают, к бабушкам приходят убраться у них дома, помогают навести порядок на улице. Кстати, это сейчас мы возвращаемся в советские времена. Я, конечно, не росла в советское время, я ребенок 86-го года, но когда я ходила в первый и второй класс, я помню, что волонтерский, у нас тогда не называлось это волонтерским началом, тогда это говорились общественные работы, но мы ходили к бабушкам и дедушкам, помогали им убираться на огородах, во дворах. Это же классно, что возвращаются опять эти движения, и вернемся опять к моей любимой теме. Это же будет объединять семейные ценности. Приведу пример Белгорода. Когда дети вышли, подростки, сначала родителей не было. Я им сказала: звоним своим родителям, и пусть они приходят, нам и помогают. Дома сидеть нечего, выходной день. И это же будет тогда всех объединять. И через волонтерство как раз и растет то наставничество, когда один ребенок на своем примере будет объединять других детей. И у них не будет времени сидеть и смотреть вот этот информационный шум, в котором они будут говорить: нашу страну кто-то не любит. Если ты любишь своего соседа, если ты любишь своего друга, если ты любишь то место, в котором ты родился, ну о какой нелюбви здесь может идти речь?
1: Всегда есть люди, которые начинают сомневаться в том, даже в своих каких-то... Есть такая-то поговорка даже, что чем выше у человека интеллект, тем больше он сомневается в этом своем собственном интеллекте. Поэтому с волонтерскими традициями я готов сказать, как выпускник университета РГСУ, где очень сильны волонтерские традиции уже очень много лет. Я хотел здесь сказать, что в России в этом смысле действительно может утереть нос очень многим и многим государствам. Другое дело, что нельзя почивать на лаврах даже 10-15-20-летней давности, нужно куда-то все это двигать, и новые инициативы, вот хотелось бы тоже здесь как-то видеть, и тоже, чтобы подключить, как это правильно даже, наверное, сказать, любовь к своей малой родине вовлекать можно и нужно, опять же, в любовь к государству, к семье, потому что вводится курс в московских школах про Московский край. Но это, наверное, можно про все регионы сказать, что в каждом регионе нужно показывать детям, насколько их родной край, пусть это маленький город, пусть это маленькое поселение, но что там замечательного, что там классного, и чем этим можно гордиться, потому что пройдут годы, и человек обязательно будет гордиться хотя бы у себя в душе тем, где он родился, но хотелось бы, чтобы он это как бы и вовне тоже вносил.
0: А это, кстати, прекрасная инициатива, потому что вот года полтора-два назад, когда моя старшая дочь готовилась к поступлению в ВУЗ, она помогала развивать краеведческие районы и краеведческие музеи. Она взяла вот такую тему, и я ей спросила, почему ты это делаешь? Она говорит, мам, я горжусь тем местом, в котором я родилась. Я вам сейчас приведу пример, так как я веду телеграм-канал. 3 или 4 года назад мои дети подали заявку на премию «Золотой пиксель». Это губернаторская была премия о возрождении места, в котором ты родился. Я писала про свой родной город Балашиха, потому что я его люблю. Я ценю этот город. Здесь выросли мои прабабушка, прадедушка, мои родители. И мой блог занял первое место за развитие культурных ценностей Подмосковья. Для меня это было неожиданно, во-первых, что такие есть инициативы, во-вторых, что мои дети об этом знали, потому что я бы об этом никогда не знала. И то, что сейчас в школах вводится такая дисциплина, это же прекрасно, потому что как вот есть поговорка, где родился, там и пригодился. И когда я приезжаю в регионы и общаюсь очень часто с руководителями регионов, с губернаторами, они говорят, что самая большая проблема в том, что люди, которые родились в своем месте, они почему-то все бегут в Москву, забывая о том месте, в котором они родились.
1: Екатерина, я прошу прощения, у нас просто сейчас закончится время. Давайте сделаем здесь небольшую паузу, поставим точку с запятой, обязательно продолжим через пару минут после рекламы новостей в этом часе на радио «Спутник» Екатерина Величкина.

Начало пожароопасного сезона в регионах. Контекст. МЧС приступила к усиленному контролю над лесными массивами и территориями в 80 областях, краях и республиках России. Для мониторинга используются беспилотные системы и другие средства наблюдения. Выполнение требований пожарной безопасности в половине регионов для спасателей в приоритете. Там установилась сухая и жаркая погода, чреватая пожарами, в том числе в результате человеческой деятельности. Инспекторы пожарного надзора проводят целенаправленную работу по выявлению поджигателей. В ряде районов нельзя разводить костры, сжигать отходы и пользоваться мангалами. На посещение лесов введены ограничения. Самые крупные пожары в 2025 году фиксировались в Бурятии. Около 90% из них начались из-за выжигания травы в сельской местности. В целом по стране количество лесных пожаров в прошлом году по сравнению с предыдущим периодом уменьшилось. Больше всех пострадал Дальний Восток. Климатологи отметили интересную особенность. Пожароопасные зоны стали смещаться в арктическую зону. Они связывают это с процессами глобального потепления. Особый упор для купирования связанных с огнем угроз в МЧС делают на профилактической, в том числе просветительской деятельности. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Ответ Ирана на мирное предложение США включает в себя пункты по снятию блокады штатами и разморозке иранских активов. Об этом заявил официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи. Он также отметил, что Вашингтон продолжает настаивать на своих односторонних требованиях. Ранее представитель МИДа Ирана заявил, что Тегеран получил через Пакистан ответное послание США, состоящее из 14 пунктов. Иранское агентство ТАСНИМ передавало, что текст предложений Ирана, который Тегеран в ответ передал Вашингтону, включает в себя пункты об отмене санкций, полном контроле Исламской Республики над Армузским проливом и разморозке иранских зарубежных активов. Кандидат на пост главы МИДа Венгрии Анита Орбан заявила, что новые власти республики не поддержат перспективы Киева в Евросоюзе без выполнения строгих условий. Об этом сообщил портал «Индекс». Орбан участвует в слушаниях комиссии по делам Евросоюза парламента Венгрии. Кроме того, она отметила, что новое правительство республики нацелено на вступление в еврозону к 2030 году. Франция обладает достаточными запасами, чтобы удовлетворить потенциальный всплеск спроса на медицинские маски, средства тестирования и лекарства от симптомов на фоне ситуации с хантавирусом. Об этом заявила министр здравоохранения республики Стефани Рист. Ранее она сообщила, что тест одной из граждан Франции с судна, на борту которого ранее выявили вспышку этого заболевания, оказался положительным. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила 7 случаев заражения, 3 человека скончались. Порше через несколько недель получит на вооружение новейшие американские истребители F-35. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. При этом он не исключил, что ситуация на Ближнем Востоке может перенести сроки поставки некоторых видов американского вооружения. Порше закупила у США 32 самолета F-35. Россия планирует, что турпоток из Саудовской Аравии к концу текущего года составит 200 тысяч человек. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. МИД России ранее сообщил, что 11 мая вступает в силу соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией. По словам Кондратьева, Россия заинтересована в притоке гостей из Саудовской Аравии, которые демонстрируют уверенный рост. Он подчеркнул, что если в 2024 году страну посетили 108 тысяч туристов из королевства, то по итогам прошлого показатель увеличился до 140 тысяч. Следующий выпуск новостей в начале часа.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
3: Давайте продолжать. Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. В этом часе гость нашего эфира Екатерина Величкина, общественный деятель, многодетная мама. Екатерина, здравствуйте еще раз.
4: Здравствуйте, Алексей, еще раз.
3: И давайте вернемся как раз к теме, которую подняли в самом конце первой части передачи, первой половины, потому что, вот уж простите мне, заграничный пример, вот люблю профессиональный спорт и считаю, что нужно хорошие примеры заимствовать, удачный опыт заимствовать. И вот, допустим, выступает какой-нибудь профессиональный североамериканский спортсмен, он не просто выступает, у него всегда, неважно за какую команду, неважно в каком городе, у него всегда будет приписочка родного города, каким бы маленьким он не был, университета или школы, то есть он выступает во взрослой команде, ему может быть 40 лет, но при этом все равно расскажут, а вот он из такого-то университета, и дополнят, а вот он из такого-то вот городка. То есть даже на таком уровне символическую привязку к своим корням, к своей малой родине, на мой взгляд, нужно и можно продвигать. А вот в нашей стране порой возникает ощущение, что действительно то ли как-то подсознательно, а то ли и сознательно. Вот наоборот, остался в своем городе неудачник, лох, не переехал никуда, не сбежал. Вот опять же, то же самое. И вместе с этим, вот как раз-таки против таких движений, подобные московскому курсу «Московский край», наверное, программы и инициативы полезны, важны и нужны.
4: Да, и, кстати, очень грамотно вы сейчас заметили. «Московский край». Вот пока у нас была пауза, у старшей дочери спрашиваю, есть такая инициатива, как ты думаешь? Она говорит, мама, если бы каждый говорил о том месте, в котором он родился, главное, чтобы люди не ссылались на Москву. Потому что так и происходит. Даже когда мы за границу куда-то приезжаем, знакомишься с нашими русскими, а вы откуда? А мы Москва. При этом человек может быть из Краснодара, из Ростова, но почему-то люди боятся говорить о том крае, в котором они живут. Для них Россия, вот у нас ощущение складывается, что причем это не у детей маленьких, дети действительно гордятся теми местами, в которых они живут. Я недавно была также на выступлении детского хора, и там девочка с такой любовью рассказывала, что она из Солнечногорска. Почему так назван город? Маленькая девочка, лет 8. Ты понимаешь, что это правильно, когда мы нужны в том месте, где мы родились. По крайней мере, чтить память предков из того места, откуда ты появился, это очень-очень важно. Если сейчас начнет эта программа действовать во всех регионах, тогда и подростки не захотят переезжать, думая, что в Москве какое-то злачное место. Поверьте, у нас прекрасная страна, огромная, широкая, и каждый регион славится по-своему. Мне кажется, это прекрасная инициатива.
3: Есть у этого перспективы, какое-то будущее? Потому что, опять же, вот этот оптимизм весь прекрасно бьется напоминанием, что во всем мире, во все времена люди, ну, объективно стремятся в город побольше, в страну побольше. Почему? Ну, там и жизнь попроще, там образование получше, там побогаче зарплаты, там вот в этом смысле все. Это не то, чтобы закрыть людям возможность переезжать, все вернуть, там, как это называется, крепостное право, там, да, Юрий Евгений, или паспорта еще собрать, разобрать, или печати расставить. Но какой-то баланс, наверное, действительно должен быть, чтобы и какой-то тоже агитационный, что ли, момент, в хорошем, в любом смысле слова, пусть даже в плохом, что где бы человек ни находился, всегда помнил, что в конечном счете какой город, край, какой регион он представляет. А уж если он при этом и какую-то пользу ему приносил, приносит или будет приносить, так вообще молодец.
4: Вы знаете, вот здесь я с вами полностью, Алексей, соглашусь. Все начинается даже с самих регионов. Я недавно, это летом этого года было, того года, получается, выступала на форуме «Семья – это модно» в Тульской области и была влюблена в слова губернатора Миляева, когда он рассказывал про свой регион и как он заинтересован в том, чтобы молодежь оставалась именно на местах, а там, где они родились, где они обучались, где они ходили в детский сад, в школу. Там столько для этого сделано программ. Понимаете, это же вся инициатива, она начинается с того места, в котором ты родился. Да, безусловно, в городах-миллионниках больше возможностей, но и больше конкуренции. И больше стрессоустойчивости необходимо. Здесь вопрос в том, что все опять же начинается с того места, где ты родился. Если тебе в школе говорят, что «Ой, ну вот жил ты у нас в Воронеже, останешься в Воронеже и будешь никем», тогда и у ребенка, да, возникают внутренние комплексы, что, как вы правильно сказали, если я никуда не уехал, значит, я неудачник. А если ребенку говорят, что представляешь, что ты живешь в своем городе, в своем регионе. Сейчас же опять обратим внимание, что это модно стало заниматься хозяйством, заниматься ремеслом, а все это развивается именно в регионах. Поэтому я думаю, что рано или поздно мы придем к тому, что Народ начнет уважать то место, в котором он родился. Ну, честно, я, например, обожаю то место, в котором я родилась. Когда мне многие говорят: Екатерина, иногда пробки, почему ты не переедешь, зачем тебе это Балашиха? А я люблю это место. Здесь были мои прабабушка, прадедушка, бабушки, мамы, папы. Я это место люблю, и такую же любовь я прививаю к своим детям.
3: А вот знаете, в практическом смысле, может быть, из собственного опыта, может быть, что-нибудь из собственных воспоминаний, вот опять же с коллегами побеседовали, очень много зависит от педагога, который может, умеет и хочет интересно рассказать про город, про район, про край, про любую какую-то мелочь. Я в этом смысле москвич, но я никогда не стесняюсь, я из спального района, но я свое Южное Чертаново люблю, я его знаю, пусть абсолютно спальный район, не особо чем-то примечательный, но я никогда об этом не упущу возможность упомянуть, повторить. Но вот я очень хорошо помню, что из москвоведения я запомнил занятие у преподавателя, который, знаете, какие-то игровые моменты вовлекал, условные квизы, ну, тогда слова квиз не было, да, что, где, когда или своя игра, какие-то наборы интересных деталей, мелочей, через какие-то загадки, через какие-то поговорки, вот это все действительно запоминается. Вот практический здесь элемент возможен такой вот, который ребенку будет просто понятен и интересен, потому что просто посадить за учебник или просто привести в краевой музей. Я в любом городе, где бываю, я стараюсь попасть в краеведческий музей. Ну, я антрополог по образованию, археолог, вот это все, это мое. Но ребенку-то может быть скучновато.
4: А это как раз зависит все от педагога. Я недавно разговаривала с одним из учителей, который мне сказал такую классную фразу, что часто педагоги говорят: «Я люблю свою работу». Она говорит, вот когда педагог говорит, что «я люблю свою работу», она говорит, я к такому педагогу отношусь очень осторожно, потому что педагог должен говорить: «Я настолько сильно люблю ребенка, которому я даю знания». Я на своем примере расскажу, опять же, да, что когда я училась, я помню, что так как я росла в семье офицера, я по разным гарнизонам нашей страны путешествовала. И каждый город, в котором я жила, я была в него влюблена, потому что мне доставались такие учителя. Где-то мне рассказывали про то, как добывается глина и чем славится этот район. Где-то мне рассказывали и показывали все на своем примере. И вы действительно, Алексей, здесь совершенно правы, что когда педагог ребенку не скучным, монотонным лекцией, дети к клиповому мышлению сейчас, они действительно живут в другое время, у них нейросвязи в голове другие. Они заинтересованы, когда им это показывают, когда им рассказывают. Когда это будет сухой предмет, когда вот на историческом факте пришли, у меня учитель по истории, царство ей небесное, показывала нам целые поля боевые, она приносила солдатиков и рассказывала нам в 5-6 классе, когда это было настолько интересно смотреть. И тебе хотелось этот предмет изучать. Когда ты приходишь на химию, тебе показывают что-то с колбочками какие-то. Вот дети должны быть вовлечены. Никогда просто, что вот ты родилась в этом городе, потому что открой учебник и почитай. Или просто мы тебя отвели в музей, а когда тебе рассказали, чем славится твой город, почему он интересен, и как ты можешь быть полезен. Потому что для каждого человека мотивация — это когда, где я могу быть нужным и полезным. И когда ребенок понимает, что я родился, к примеру, в этом городе, ой, а здесь есть такое ремесло, а я могу его развивать, а я могу перед другими похвастаться даже в кавычках и рассказать, что, а вы знаете, вот именно в моем городе делались валенки, а в вашем такого не делается. А у нас в школе вот есть такой урок, где мы там эти, да, или валенками, или вышивкой занимаемся. Ребенку это будет интересно, и он через свою мотивацию, через свою любовь будет приводить пример. Ну, задайте очень многим взрослым вопрос, а знают ли они что-то о своем районе? 5 назад я была в Кирове, и мы занимались тем, что рассказывали о туристических местах, так оказывается, что многие местные люди не знали о том, что у них есть определенные музеи. Это же опять отсутствие информации. Как человек может любить то место, в котором он живет, если он об этом месте ничего не знает. Мы проснулись, уехали на работу, вернулись. И очень хорошо, что в школе появляется такой предмет, где ребенка будут возвращать. Что понимаешь, вот это место, ты здесь родился. Ты можешь в дальнейшем уехать из этого места. Ты можешь, но память о том, что ты вырос именно в этом месте, должна быть у тебя. И ты должен с гордостью говорить, что это твоя страна, это твой любимый город, это твой любимый район. Но это лично мое мнение.
3: Вы прямо мне сейчас напомнили, дело в том, что вот совсем рядом от дома и родительского, и от того дома, где сам живу, фабрика и магазин валенков есть. Прям, ну просто через валенки. Одно из самых очень сильно, скажем так, и специфически пахнущих мест в Москве. На несколько метров вокруг есть такое. Вот. А вот, знаете, в этом смысле, опять же, тоже, я не знаю, насколько это может быть связано, но к другой еще тоже теме истории перейти. И первый квартал подошел к концу, да и, в принципе, отчитываются регионы за разные достижения по итогам тех или иных либо месяцев, либо, опять же, квартала. Про рождаемость, про прирост рождаемости рассказали. Отметили, что в Вологде, где достаточно резонансные действия и заявления лидер региона делает, это рекорд по рождаемости среди регионов, но, если я правильно понял, за месяц, за март. В Крыму тоже отчитались, правда, это уже местная организация отчиталась о том, что есть достижение по рождаемости по приросту на 8, по-моему, процентов. Боюсь ошибиться, сейчас уточню конкретную цифру. Каким-то образом это получается возможно, каким-то образом это получается работает, потому что, ну вот опять же, я сказал слово «резонансные действия» в отношении губернатора Филимонова из Вологодской области. А некоторые, ну, как бы за словом-то в карман и за негативным не полезут всячески, почему-то пытаясь принизить те достижения по умолчанию, вот просто по автомату тех инициатив, которые он предпринимает, и по поддержке матерей, и по поддержке молодых семей, и по противодействию алкоголизму. Вот правда, скажешь, что это не работает, это придумано, это статистика нарисована, и все, ты прям в тренде, ты прям молодец. А разобраться в хорошем, что делается для региона, почему-то немногие хотят.
4: Ну, во-первых, это, наверное, внутренний культурный код русского человека, да, мы всегда любим, где грязь, особенно в последнее время, да, чем больше хайпа, чем больше информационной войны, тем нам интереснее. Нам же не интересно, да, когда у человека произошло хорошее событие. И вот недавно президент нашей страны, да, говорил о том, что, наоборот, рождаемость упала, и как стимулировать это. И то, что у нас вы сейчас, да, приводите эти цифры, я считаю, что это хорошо, и об этом нужно говорить. Опять же, вот сделаю ссылку, когда была на форуме «Семья – это модно» в регионе. Что делал Миляев? Он рассказывал про те программы, которые они внутренне придумали на региональном уровне вместе с молодежью для того, чтобы детям, которые учатся в университете, студентам, хотелось создавать молодые семьи для того, чтобы у них была со стороны государства поддержка. Я считаю, что это правильно. Да, безусловно. Мы сейчас живем в то время, когда мы не знаем, что будет завтра, и у нас есть страх того, чтобы ребенок появился новый в семье. Да, у нас количество разводов огромное, это страшная статистика. Но если мы видим хорошие цифры, почему бы не сказать «да, как здорово» и не попробовать это? Потому что если ты не попробуешь, ты не увидишь результата. При этом мы понимаем, да, что в Вологде сейчас там такая сложная тоже обстановка, но если появляется рождаемость, и даже если в одном месяце мы увидели хорошие цифры статистики, но нужно посмотреть, а что этому способствовало. Наша же сейчас задача не кнутом и пряником, а давайте все запретим, и если это плохо, то будет плохо, и мы будем этому радоваться. Если этот инструмент рабочий, давайте пробовать его внедрять. И если статистика повышается, это говорит о том, что ну, какая-то уверенность у молодежи возрастает.
3: Вы знаете, тут на самом деле какой-то очень тонкий момент будет, про который я не знаю, я бы даже подробнее, что ли, попросил, предложил бы вам тоже поговорить. Но вот в какое-то время, правда, в нашей стране, в наших городах стало невыгодно гордиться, хвалиться. Опять же, это не ложный патриотизм, не квасной, не пустой, это хотя правда. И в нем порой тоже ничего такого нет. Это во всем мире есть, опять же. Почему-то вот как-то точечно и адресно, если похвастаться, если порадоваться за что-то, если где-то власти, прости господи, сделали какую-то интересную инициативу, которая в положительную сторону нужно обязательно обругать, засомневаться и еще и выложить это обязательно куда-нибудь в комментарии. Это на каком-то менталитетском уровне, это правда поколениями менять нужно обратно.
4: А это действительно так. Ну начнем, давайте вот с рождаемости. Когда я в 2013 году родила третьего ребенка, все вокруг, многие люди не радовались, они мне говорили, как в нашей стране можно рожать третьего ребенка, это же плодить нищету. И в свое время вспомните, что многодетная семья, это считалось таким плохим и зазорным словом. Это сейчас с гордостью женщина говорит, а вы знаете, у нас трое детей, у нас пятеро детей. Но ведь был период, когда мы действительно с этим столкнулись. Что касается властей, у нас это правда наш менталитет. Ну, любят люди всегда найти что-то плохое. Это вот опять же пословица, да, соринку
3: в чужом глазу, да-да-да.
4: Да, а бревно в своем и не заметят. Мы привыкли то, что нам нужно подпитывать свой мозг для чего-то. плохой информации. К примеру, даже в социальных сетях появляется какая-то хорошая новость, что женщина родила 7-го ребенка. Вот я недавно читала комментарий. Вы не представляете, сколько других женщин писали: да куда вообще рожать, а как она их кормить будет? Да, наверное, она будет отмывать деньги. Ну да, конечно, чтобы растить 7-го ребенка, извините меня, это откуда деньги нужно отмывать, понимаете? Но у нас в менталитете заложено, что обязательно нужно написать какую-то гадость. У меня, например, в моей голове никогда не возникнет прийти в чужое поле, в чужой дом и что-то там плохое сказать. Ну, не воспитали меня так. Но это, опять же, офицерское воспитание. А у нас в стране принято так. Если появляется какая-то хорошая инициатива, мы обязательно во всем ищем подвох. Но здесь, опять же, такое-то... Как сказать, у этой истории две медали, да? Настолько мы привыкли часто, что нас обманывают, и что мы сами себя обманываем, что мы в других людях постоянно ищем подвох. Если появляется какая-то клацанная инициатива, даже вот с волонтерами возьмем, с рождаемостью или со стимуляцией какого-либо процесса, у нас постоянно люди ищут там подвох. Ага, значит, это кому-то нужно. Значит, там какая-то история. И вместо того, чтобы сказать человеку спасибо, хотя бы на этом, что появились новые жизни, что какие-то инициативы работают, мы всегда будем искать вот эту минусоиду. Для чего? Непонятно. Но это же опять, я думаю, что это вот внутреннее состояние человека. И здесь как бы... сказать, что кто здесь прав, кто виноват, очень сложно. Если человек всю жизнь живет в негативе, и он привык во всем видеть подвох, ну, он таким и будет.
3: Я, кстати, здесь дополню. Это совершенно не означает, что ничего не надо критиковать. Если есть вопрос, который можно, конечно, высказать, задать, и проблема, которую обозначить, конечно, нужно. Но когда видишь, что вот даже на попытке просто хотя бы упомянуть что-то позитивное начинаются какие-то неприятия, действительно, это что-то внутреннее, как вы правда сказали. Если кругом видеть только негатив, ну а что потом от человека возникнет? А опять же мы возвращаемся тоже к каким-то к детским, к образовательным и к другим моментам. Или я в этом смысле не знаю. Кстати, несколько раз, опять же, упоминали сегодня в разных контекстах, в разных ключах многодетных и многодетные семьи про новые правила, про новое единое пособие. Говорят, рассказывают, предлагают. Вроде как удобно получить, цифровизация по стране шагает семимильными шагами. Расскажите, пожалуйста, может быть, опять же, и как специалист, и как многодетная мама, насколько это все меняется, насколько власти обращают внимание, и насколько вопросы пытаются решать с учетом мнений, хотел сказать, экспертного сообщества, тут, по идее, наверное, родительского, материнского, отцовского сообщества.
4: Ну, начнем с того, что мы очень сильно шагнули вперед, и вы совершенно правы, семимильными шагами. Потому что, когда у меня появился третий ребенок, очень многие вопросы, которые сейчас предоставлены многодетным семьям, они вообще даже, о них не то чтобы никто не слышал, даже предположить не могли, да, что такое будет. Да, безусловно, есть еще очень много провалов и проблем. Безусловно, да, что где-то в регионах меньше поддержки, в каком-то регионе лучше. Например, в Москве есть бесплатная парковка, в регионах ее нет. Когда я предложила инициативу в Государственной Думе, что давайте сделаем для многодетных матерей, один автомобиль на семью выделяется. Бесплатный проезд для всех многодетных, чтобы мама, которая путешествует с детьми, бесплатный и со льготой проехала по автодору, меня восприняли в штыки. В Госдуме меня поддержали, а вот автодор воспринял в штыки. Говорит, а зачем многодетным? Пусть по обычным дорогам ездят, по ухабам. Там и безопаснее. Зачем женщине ехать по спокойной дороге, где нет фур? Понимаете, здесь вопрос в том, что это классная инициатива. Потому что когда государство встает на сторону семьи, когда оно поддерживает, я же вам говорю, что в 2013 году это было неприлично родить третьего ребенка. Многие меня воспринимали, даже мое окружение, они говорили, а как вы будете воспитывать детей? Как? Ну вот там выплатят 450 тысяч государств. Ну понятно, что в Московской области 450 тысяч – это деньги для многодетной семьи, когда у тебя трое детей. Ну на что они пригодятся? На оплату университета? Ну одного года, наверное, в хорошем столичном вузе только и хватит. Поэтому я считаю, что я за такие инициативы. Нам нужно поддерживать, нам нужно помогать. И опять же, вот мы сегодня с вами, у нас весь эфир идет к тому, что все начинается с семьи. Все начинается даже не с семьи, а с конкретного человека. Если в семье определенные ценности, определенная база доброты, эмпатии, любви, в первую очередь к самому себе, к своей семье, к своему району, к своему региону, тогда и инициативы будут правильно восприняты.
3: А если...
4: Так...
3: Да, прошу вас, прошу вас. Нет, я хотел прошу прощения, последний вопрос. Я хотел доуточнить, а почему с платными дорогами? Что и как получилось? Потому что это сегодня достаточно громкая новость расходится. Я так понимаю, эта идея не только вам пришла. Что отвечают? Почему нет? Но это правда достаточно просто и понятная инициатива хотя бы на уровне рассмотрения.
4: Я 2 года бьюсь с этой историей, я как руководитель комитета «Автоледи» 2 года назад обратилась с этим вопросом, потому что, например, я живу в области, и мне иногда доехать до поликлиники удобнее не через год и не через станцию, где стоит все. Вот у меня у ребенка болит живот, скорую не дождешься, и мне удобнее по платной дороге здесь объехать, буквально километр, нежели я буду стоять на переезде. И тогда я с этим вопросом обратилась как общественник к «Автодору», что для вас несложно будет на одну семью в России выделить, хоть непонятно, не бесплатный проезд, хотя бы выделить историю того, чтобы это были какие-то квоты, какая-то скидка. На что «Автодор» сказал: мы не государство, поэтому к нам вопросы с нас снимите. Вот мы делали летом акцию, понимаете, а сейчас, спустя уже эти 2 года, на что я обращаю внимание? Мужчины находятся на СВО. Очень многие мужчины заняты работой. На женские плечи, опять же, на своем примере. Я поехала с детьми на море. Мне дорого брать билеты на самолеты. Я приехала, там идет дождь. Естественно, я взяла автомобиль, посадила детей, и мне безопаснее ехать по платной трассе, где не прилетит никакой кирпич, где я знаю, что ничего не... Где я встала в одну полосу и, соблюдая правила дорожного движения, на определенной скорости еду. Это безопасно. И вот это такая большая проблема, которая для меня... Я не считаю, что это сильно ударит по бюджету, но я считаю, что это будет развивать российский туризм. Это будет помогать семьям, которые хотят путешествовать. Мы же так хотим, чтобы у нас в стране развивался российский туризм. Для женщины, которая едет за рулем, а у нас большая часть сейчас, вот даже я статистику собирала, женщин за рулем, потому что женщина отвозит ребенка в школу, женщина отвозит ребенка в детский сад, женщина отвозит ребенка на разные... праздники, утренники и тому подобное. Эта инициатива, она была бы хорошей. Непонятно, почему ее не поддерживают. И 3 раза, сколько я обращалась, 3 раза мне говорили, что извините, «Автодор», мы и так сделали все возможное. Хотя у меня инициатив, как для многодетных матерей, их очень много. Их можно поддерживать.
3: Екатерина, вам спасибо огромное за то, что поучаствовали в нашем эфире. Время пролетело незаметно. Вопросов, конечно, уйма. И прекращать, конечно, беседу не хотелось бы. Но временные рамки таковы. Екатерина Величкина на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Всем хорошего дня.

0: Страна героев. Роман Яманов. Перед экипажем танка Т-80 стояла задача подавить огонь противника и дать нашим штурмовикам возможность закрепиться на одном из важных участков. Гвардии старший лейтенант Роман Яманов корректировал огонь танка. Враг ожесточенно сопротивлялся. В ход шли различные средства поражения. От минометов и противотанковых управляемых ракет до автоматов и пулеметов. Во время боя Яманов своевременно обнаружил пехоту и бронетехнику противника, стоящие на позициях. Приказ на их ликвидацию был отдан мгновенно. Старший лейтенант продолжил корректировать огонь из танка. Вскрывал опасные огневые точки ВСУ, вовремя перенаправлял на них залпы танкового орудия. Небо было наводнено вражескими дронами, оснащенными видеокамерами. Один из них попал в Т-80. Машина не могла передвигаться, а члены экипажа получили множественные осколочные ранения и ожоги. Несмотря на критическую ситуацию, танкисты продолжили сражение, чтобы любой ценой выполнить поставленную начальством задачу. Героические и профессиональные действия Романа Яманова и его боевых товарищей сломили волю противника и изменили конфигурацию сил на линии боевого соприкосновения. Страна героев. Говорят, среда — это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница — это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше.
2: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
3: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
4: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
5: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».
6: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, в Мариуполе, Минске. Столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Пекин выступает против незаконных санкций США, введенных в отношении китайских компаний из-за Ирана. Президент Финляндии считает, что настало время для Европы вступить в диалог с Россией. Доля современных образцов вооружений в армии Белоруссии растет и сейчас составляет 45%. Подробности далее. Пекин выступает против незаконных санкций США, введенных в отношении китайских компаний из-за Ирана. Об этом заявил официальный представитель МИДа КНР Го Дзякунь. Он добавил, что Пекин последовательно требует от китайских компаний вести бизнес в соответствии с законами и правилами и намерен решительно защищать законные права и интересы предприятий КНР. Американский Минфин расширил санкционный список, включив в него 12 физических и юридических лиц, якобы причастных к закупкам оружия и технологий для нужд иранских военных. Президент Финляндии Александр Стуб считает, что настало время для Европы вступить в прямой диалог с Россией. При этом он сказал, что не знает, когда это может произойти. По словам Стуба, необходима координация всего процесса между странами Евросоюза, особенно между Германией, Францией, Италией, Великобританией и Польшей, а также скандинавскими и балтийскими странами, которые граничат с Россией. Доля современных образцов вооружений в армии Белоруссии растет и сейчас составляет 45%. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам госпрограмм вооружения и гособоронзаказа. Как передает агентство Белта, обсуждается уровень технической оснащенности армии по результатам выполнения государственной программы вооружения на 2021-2025 годы, а также задачи в этой области на предстоящую пятилетку. Лукашенко особо отметил, что без оснащения войск к современным вооружениям решить задачи обороны невозможно. Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель раскритиковала визит министра обороны Германии Бориса Писториуса в Киев, призвав власти ФРГ поддерживать мирные переговоры, а не усиливать эскалацию вокруг Украины. Ранее агентство ДПА сообщило, что министр обороны Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев для обсуждения вопроса о расширении взаимодействия в сфере вооружений с Украиной. Глава ведомства заявил, что Германия и Украина – стратегические партнеры и сотрудничество выгодно обеим сторонам. Писториус уточнил, что правительство Германии стремится к созданию совместных с Украиной предприятий. Самолет с 17 американцами, которых эвакуировали с круизного лайнера, где произошла вспышка хантавируса, прибыл в США. Об этом сообщает телеканал NBC. В Минздраве отмечали, что легкие симптомы хантавируса имел один турист, а у еще одного ПЦР-тест дал положительный результат. Вспышка хантавируса произошла в начале мая на нидерландском круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила смерть 3 человек. Власти Анталии заявили РИА Новости, что проверяют информацию о наличии новых сборов на курортах региона. Рестораны на турецких курортах начали применять новые правила, касающиеся дополнительных сборов для туристов. В некоторых заведениях клиенты теперь обязаны платить за совместное использование блюд и даже мытье посуды. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
2: Здравствуйте, друзья. Александр Гелич Дугин на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь нахожусь я, Алексей Осин. Александр Гелич, здравствуйте.
3: Здравствуйте. С праздником всех.
2: С праздником, да. Во время парада на 9 мая на Красной площади в коробке прошли, так, как говорят военнослужащие, 17 героев России, 83 кавалера Ордена Мужества. Рядом с президентом сидели не только ветераны Великой Отечественной войны, но и первая женщина, герой России, ефрейтор Людмила Балила, которая закрыла собой раненого бойца. Ну, вот, наверное, в этой связи была одна из степеней важности 9 мая вот именно в условиях нынешних, в условиях проведения специальной военной операции. А еще о чем мы могли бы поговорить в этой связи?
3: Я думаю, что тем-то много. И вот вы говорите о героях, награжденных орденом мужества. Просто хочу там напомнить, что это как бы как бессмертный полк, потому что очень многие, ну не так многие, но самые выдающиеся люди и эпохи СВО награждены орденом мужества. И, к большому сожалению, многие из них посмертно. И, кстати, моя дочь Дарья Дугина, она тоже награждена президентом орденом мужества посмертно за отстаивание нашей свободы, нашей истины, нашей державы. И поэтому это очень горький праздник. Вот сейчас для нас, наверное, для людей эпохи СВО, понятие «праздник со слезами на глазах» – это не метафора, это уже что-то очень прямое и конкретное, когда мы вспоминаем о тех людях, которые пали на той войне, о наших дедах и прадедах. Это дань, но мы уже забыли их в любом случае, мы их не помним, эта связь передается духовно. Но сейчас мы теряем близких, сейчас, в данный момент, и они становятся героями, и они становятся носителями ордена мужества. И эта боль, и эти слезы, они уже не условные, они не дань традиции, пусть очень глубокой, очень важной. Наш бессмертный полк становится, он растет, увы, и он становится все более и более концентрированным, все более и более остро присутствующим в нашей жизни. И этот парад, этот праздник сегодня все же воспринимается нами больше как трагедия, больше как невероятные страдания, которые вынес наш народ и в эту тяжелую Великую Отечественную войну и, собственно говоря, то, что мы испытываем сегодня, потому что эта война продолжается. И я вот, как думая над тем, как проходит именно празднование этого 9 мая в 2026 году, подумал, что, наверное, это самый тяжелый праздник, вот из тех, которых я помню на своем веку, самый тяжелый. В какой-то момент до 91 года мы праздновали этот праздник, потому что мы жили в стране, которая была построена, защищена, отвоевана, сохранена, приумножена, усилена, оснащена вот этими людьми. Людьми, которые отдали свою жизнь за великую Россию, за нашу родину, за СССР. И благодаря им, народу, мы стали народом-победителем. То есть наши войны, они оставили нам ощутимое наследие. Вот эта страна, в которой мы дышали, в которой мы учились, в которой мы передвигались, которую мы созерцали, по которой мы могли проехать от Калининграда до Владивостока, до Сахалина, не преодолевая никаких таможень, никаких ограничений с украинским народом, белорусским народом, казахским, таджикским, узбекским, киргизским, с армянским, грузинским, азербайджанским народом, как частью нашей победы, нашего общества, вот это все было зримо. И потом мы понесли страшный удар. Вот эту победу, которой мы гордились, благодаря которой мы появились на свет, благодаря которой мы говорим по-русски, благодаря которой у нас есть суверенное независимое государство. Все это 9 мая. Все это 9 мая 45-го года, а до этого тяжелейшие 5 лет страшной войны, оккупации нашей страны, попытки отвоевать, сколько поражений, сколько отступлений, сколько жертв. И наш народ, когда война стала по-настоящему народной, он пробудился, встал на защиту Родины и под началом великого вождя, сейчас вот величие Сталина, конечно, простите, там его противник, я сам православный человек, я совершенно не сторонник ни коммунизма, ни атеизма, ни марксизма, но это великий человек. Он поднял, и чем дальше, тем более великий. Вот он смог поднять и нашу страну в критический момент, спасти государство, найти правильные слова, правильное решение, правильное действие. И чем дальше, тем больше величие этой фигуры Иосифа Сталина становится безусловным, в том числе и для нас, консерваторов, православных, людей, монархистов, сторонников традиций. Он, как император, успешный император, да, очень сомнительный, но и в Византии были тоже такие императоры, в христианской истории тоже были императоры далеко не ортодоксальные, которые, тем не менее, своему народу, своему обществу, своей державе приносили огромные победы. И вот эта победа в 90-е у нас чуть было... Ну, по сути, была украдена, она была узурпирована. Появились какие-то на территории нашего Единого Отечества какие-то сомнительные образования, которые плевали наше советское прошлое, наше русское прошлое, строили антироссию, и не одну, а сразу несколько. И мы из Москвы совершенно снисходительно к этому относились, мы сами продавали свою победу. Я напомню, что в тот период, 90-е годы, этого могут не помнить люди, во главе Российской Федерации стояли подчас такие люди, которые сами презирали и оплевывали величие ветеранов и пытались вообще свести на нет нашу Великую войну, соглашались с приравниванием коммунизма к нацизму, на чем настаивал Евросоюз. И вот эти предатели правили нами. И они сформировали ту элиту, которую еще частично сохраняется на высоких постах. И вот это был страшный период. Страшный период, когда у нас отняли результаты нашей победы и чуть не отняли праздник. И вот Путин, когда пришел 26 лет назад к власти, он стал постепенно спасать праздник. Результаты было спасти гораздо труднее, потому что мы сами от них отказались прямо вот ровно в 91-м году при распуске Советского Союза. Мы добровольно отдали результаты, плоды нашей великой победы, запятнав честь нашего государства, нашей власти, нашего общества. Вот люди, и Горбачев, и Ельцин, и все, кто их окружали, все до единого запятнали свою честь невероятным предательством. Поэтому этот праздник стал совсем горьким. Путин попытался его спасти. Мы начали его праздновать. Вначале все более и более уверенно, все более и более уверенно, а потом мы задумались о том, что ну что же только праздник, что же мы только о прошлом, что же мы только о бессмертном полку того периода, ведь угроза над нашей страной нависла и сейчас, и вот началась специальная военная операция. Мы вздохнули полной грудью, мы осознали, наш народ осознал, что победа – это не только в прошлом, это еще наш долг в настоящем, и мы встали на путь того, чтобы вернуть себе украденные результаты Великой Победы 1945 года. Мы сделали, с 2014 года мы сделали определенный шаг в этом направлении. Когда началось СВО, мы просто уже встали на прямой путь восстановления нашего исторического достоинства, мы стали утверждать себя как независимое государство цивилизации, как настоящий полюс вот этого многополярного мира и столкнулись после этого с невероятным сопротивлением. Я даже думаю, что многие не подозревали, насколько трудно будет выиграть эту войну, в которую мы вступили. Мы понимаем, как тяжело было воевать те 5 лет с 41 по 45-й. Но на самом деле мы столкнулись с чем-то, что мы до конца, мне кажется, даже еще не осознаем, что если мы сейчас нашу отечественную войну, которую мы ведем против сил коллективного Запада, не выиграем, тут не то, что о победе 45-го года, а о существовании России, больше речи в истории не будет идти. Наше бытие в истории, наш суверенитет, наша держава, наша независимость, наша свобода, наша цивилизация стоят под вопросом. Снова стоят под вопросом. Как, например, в 41-м, в 42-м и даже еще в 43-м. То есть, по большому счету, мы не переломили до сих пор

0: мы не переломили до сих пор этой войны. Мы не реализовали, даже не приблизились за последние 4 года к реализации тех целей, которые были поставлены перед СВО. В начале СВО, и если мы окинем взгляд еще более широко, мы видим, что постсоветское пространство, которое является частью вот этой евразийской интеграции, оно скорее утекает от нас, уходит, отдаляется, чем приближается и интегрируется. Если говорить серьезно, так нельзя, конечно, говорить, когда ведется война, надо все время поднимать боевой дух, это верно, это правильно. Но иногда надо делать реалити-чек, иногда надо проводить сверку реальности и понимаем, что сейчас нам надо для того, чтобы победа была нашей победой, чтобы она была нашей, чтобы она была у нас, чтобы мы ее святость отстояли. А вот смотрите, мы же уже платим кровью, вот за моим плечом портрет моей дочери, кавалера ордена мужества посмертно за Россию в этой войне, в нашей отечественной войне. И это непростые слова, непростые фотографии, которые мы выносим на бессмертный полк. Это наша боль. И если мы сейчас не сможем собраться по-настоящему и переломить ход тяжелейшей войны, в которой мы находимся, эта война оказалась, я думаю, что может быть не менее трудной, нежели Великая Отечественная война. Жертвы несопоставимы, конечно, но это далеко не техническая операция, и более того, она не имеет никаких перспектив к ближайшему окончанию. Запад готовится к фронтальному нападению на нас, в Калининградской области, по другим направлениям. Санкции, война, борьба с нашим флотом, прямые провокации на всех уровнях, в воздухе, атаки по нашим энергетическим объектам, по нашим стратегическим объектам, все это только нарастает. И, конечно, на это надо давать какой-то очень решительный отпор. Вот мне кажется, этим чувством глубокой исторической тревоги были окрашены праздники 9 мая в этом году, потому что та победа, она в свое место в истории нашла. Но если мы не одержим нашу победу, и если наше действие, наша война не окончится сейчас триумфом, пусть трудным, пусть тяжелым, на самом деле ситуация, мы можем утратить и прошлую победу. В этом и есть такая жизнь истории, очень трагичная, кровавая жизнь истории, что не бывает раз и навсегда достигнутых побед. Ты достигаешь эту победу, и если ты дальше немножко расслабишься, на что-то отвлечешься, поверишь, что это было последний раз, что отныне будет эпоха мира и согласия, новая война, очередная война накроет тебя своей кровавой, жестокой волной. Это неизбежно. И каждое поколение поэтому должно подготавливаться, расти, формироваться для того, чтобы при необходимости принести народу, державе, культуре, цивилизации, всем нам новую победу. Вот это мы не должны забывать.
1: Александр Гельч, вы сказали переломить. Получается, что мы отступаем, причем употребляя этот глагол, я не имею в виду территориальные вопросы. Значит, где-то мы сдаем назад, чтобы нам нужно было переламывать ситуацию.
0: Вы знаете, мы не сдаем, в прямом смысле мы не отступаем, и в прямом смысле мы не сдаем назад, но мы не наступаем с той интенсивностью, мы не достигаем тех результатов, которые вот по всей логике войны, и старые, и новые, и ультрасовременные, мы должны были бы достигнуть. Вот мы подошли к... И эта граница, это не вопрос территориальных приобретений, это вопрос динамики войны. Мы отстаем не от каких-то формальных показателей, их не существует, мы отстаем от самих себя. Мы отстаем от того, что мы должны были бы сделать раньше, но мы все время все откладываем. Мы ставим красные линии, их иногда переходят, иногда не переходят, мы ставим новые. Мы ведем себя этично, безусловно, мы ведем себя последовательно, мы ведем себя договороспособно, но качество нашего противника, оно иное. Оно это совершенно не оценивает, оно воспринимает это как слабость, нерешительность. И дальше у народа уже возникает

0: вопросы, а почему мы этого не делаем, этого не делаем, этого не делаем. На все это есть, наверное, и резоны, и стратегические соображения, которые видны только нашему руководству. Но вот эти вопросы, они в нашем обществе и на фронте, безусловно, я постоянно общаюсь с бойцами, но там, наверное, еще более острые. Я даже не хочу в этих условиях ведения войны ссылаться ни на кого для того, чтобы никак не нарушить, не дай бог, довольно хрупкий, кстати, баланс соотношения нашей военно-политической пропаганды и реального положения дел на фронте. Я согласен с этой пропагандой, с ее необходимостью, все это правильно. Война – жестокая вещь, она требует многих действий, которые в обычной жизни неприемлемы, но тем не менее, я замечаю, к огромному моему сожалению, и это порождает чувство тревоги, как растет дистанция между тем, что находится в сознании у наших военно-политических элит и политических элит, и что происходит в народе и в обществе. Конечно, здесь есть множество посторонних факторов. Нас пытаются рассорить. Существует множество врагов, множество сетевых технологий, которые пытаются раздуть из мухи слона, из частного какого-то действия, превратить это в какую-то невероятную катастрофу. Исказить пропорции происходящего. Все это есть. Мы находимся в сетевой войне. Но тем более, на мой взгляд, единство и солидарность между обществом, народом и властью сейчас должно укрепляться со стороны власти. Простите, со стороны власти максимальным образом. Когда мы видим людей, которые поднялись в 90-е, сейчас они уже там, может быть, не такие, но вот эта печать-то на них есть, они прячут свои лица подчас, но когда мы сталкиваемся с их фотографией, людей 90-х видно там за километр, у них определенные знаки, на лбу можно прочитать, в глазах, определенная физиогномическая особенность, это люди 90-х, и они не отмоются от этого, кто-то, конечно, может преобразиться, но вот те люди, которые пришли при Ельцине, внедрились, получили посты, сделали свою карьеру на распаде страны, на абсолютной лжи, на предательстве нашей победы, когда они заправляют какими-то информационными там, или политическими, или другими процессами, но ты понимаешь, что так не может быть, такого, таких, и дальше возникает естественное желание соотнести одно с другим. Вот эпоху предательства и эпоху попытки, путинской попытки восстановить наше историческое достоинство, возродить наш суверенитет. И это великая, это священная попытка. Воля Путина к возрождению России – это вещь действительно чудесная, волшебная, божественная вещь. И народ-то к этому абсолютно готов. Все только не понимают, почему так медленно, почему мы ждем, почему давно назревших решений не принимаются, что мы тянем. И вот это ощущение, что мы тянем, оно пронизывало и эти празднества нашего 81-летнего мемориала памяти о Великой Победе. Что мы тянем, смотрели десятки миллионов наших людей, глядя на наш парад. Мы понимаем, мы воздаем честь и хвалу нашим предкам, но теперь речь о нашей победе. Где она, наша победа? Где движение к ней в том ритме, которого жаждет русский человек, требует русское общество и русская история.
1: А какое решение, прежде всего, вы ждете? Ну вот, если завтра появится некий указ или, не знаю, как-то еще оформлено это решение, чего бы вы хотели? Или считаете особенно нужным сейчас?
0: Вы знаете, я не специалист в военных вопросах, я просто внутри, скажем, вот интеллектуального осмысления этой войны со стороны тех людей, которые находятся на целевых позициях, все ждут, армия ждет, народ ждет, общество. Уничтожение политического, военно-политического руководства Украины, удара по штабам и центрам принятия решений любыми средствами, эффективными, вообще просто любыми, уничтожение структуры, инфраструктуры, логистики, поставки вооружение с Запада, независимо от того, что еще идет по этим транспортным артериям и чьи интересы мы затронем. Тут надо действовать решительно, война так война, мы находимся в критической ситуации. И вот именно, да, конечно, безусловно, мы тоже ждем того, что произойдет адаптация нашей военной стратегии к новым вызовам. Это не просто количество дронов. Мы сейчас произвели их достаточно, но тут вопрос о качестве. Потому что наш противник бесконечно, неустанно, ежедневно, ежесекундно совершенствует свои технологические возможности с опорой на весь Запад. И наши дроны, которых мы напечатали в огромном количестве, могут в одночасье стать абсолютно детскими планерами из страшного и грозного оружия. Необходимо следить за ритмикой ведения войны, за технологией войны. Необходимо подхватывать наши решения, которые есть, которые и у нас народ абсолютно гениальный, инженеры есть, и творческие люди, и энтузиасты, они делают эти технологические модели, они разбирают дроны противника, они делают вывод, каждый день делают вывод о том, как меняется на глазах война. А отвечаем мы с какой-то невероятной замедленностью. Вот решения должны быть приняты в этом ключе. Скорость, ритм, эффективность, адекватность, просто адекватность понимания ситуации уничтожения военно-политического руководства противника, нанесения противника ущерба несовместимому с существованием этого политического образования Украины, прерыв логистики поставок западного оружия немедленно, сейчас, не в ответ на что-то, а просто сегодня. Вот кончилось условное перемирие, которого, кстати, не было. И вот сейчас мы хотим это. Вот это глаз вопиющего нашего народа.
1: Поговорим о том, что нас ожидает в самое ближайшее время после новостей. Философ Александр Дугин на прямой связи со студией «Радио Спутник». Вернемся после того, как самая интересная и свежая информация прозвучит. Оставайтесь на орбите.

знать за 90 секунд. Представить себе отечественный балет без главного балетмейстера Большого театра Юрия Григоровича невозможно. Он стал одним из тех, кто принес ему всемирную славу. Григорович за 3 десятилетия работы в главном театре страны вернул в этот очень специфический и зрелищный вид искусства пластику. Уравнял мужчин и женщин на сцене. Раньше звездами балета были только представительницы прекрасного пола. Анна Павлова, Галина Уланова. Постановки Григоровича стали своего рода притчами. Он сумел вдохнуть в них философию. Для советской хореографии это стало совершенно новым, в каком-то смысле революционным этапом. «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спартак», «Иван Грозный» — вот неполный список его постановок, гремевших на лучших площадках мира. Юрий Григорович пользовался непререкаемым авторитетом у коллег, добивался максимального результата. Не шел ни на какие компромиссы, если дело касалось профессионального мастерства. Звезды Мариса Лиепы, Майи Плисецкой, Владимира Васильева, Екатерины Максимовой и Николая Цискоридзе взошли благодаря выдающемуся мастеру. У него был свой неповторимый новаторский стиль, подражать которому бессмысленно. Григорович не просто отразил дух эпохи. Он создал его.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес — радио, _спутник.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Танкер с нефтью из Азербайджана должен прибыть в Японию. Об этом сообщает агентство Киода. Судно прибудет на нефтеперерабатывающий завод в Якогаме. Отмечается, что это первая закупка нефти из данного региона с момента обострения ситуации вокруг Ирана в рамках усилий по диверсификации источников поставок. Япония на 94% зависит от поставок нефти стран Ближнего Востока. Почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено. Это вынудило правительство Японии предпринять меры по диверсификации источников поставок. Так, с конца апреля в страну уже прибыли танкеры с нефтью из США и России. Акция против размещения беженцев в нидерландском городе Апилдорн вновь закончилась стычками с полицией и задержаниями. Об этом сообщают СМИ. Демонстрация проходила у кольцевой развязки. Муниципалитет разрешил проведение акции при условии, что она не выйдет за пределы согласованной зоны. При этом власти отдельно запретили протесты на городской площади. Большая часть протестующих покинула место, однако после наступления темноты отдельные группы снова начали возвращаться и перекрывать дорогу. Мобильный отряд полиции стал разгонять толпу. Участники акции стали запускать петарды в сторону полицейских. Японский автоконцерн Toyota Motor планирует построить в Индии новый автомобильный завод мощностью 100 тысяч машин в год. Он должен заработать в первой половине 2029 года. Об этом сообщает компания. Планируется, что новый завод начнет производство в первой половине 2029 года. Его цель – укрепить бизнес-базу Toyota на индийском рынке, уточняет компания. Новый завод, как заявляет компания, будет способен стабильно поставлять автомобили не только клиентам в Индии, но и в близлежащих регионах. Правительство Москвы учредило грант для отечественных создателей фильмов и сериалов на съемки в кинопарке «Москино». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры. Узнать условия и подать документы можно на киноплатформе «Москино». Максимальный размер выплат по одному проекту – 20 миллионов рублей. Итоговая сумма будет зависеть от подтвержденных затрат. Власти Анталии заявили РИА Новости, что проверяют информацию о наличии новых сборов на курортах региона. Рестораны на турецких курортах начали применять новые правила, касающиеся дополнительных сборов для туристов. В некоторых заведениях клиенты теперь обязаны платить за совместное использование блюд и даже мытье посуды. Например, в Бодруме с компанией из трех человек, заказавшей одну пиццу, могут взимать 20% от стоимости блюда за предоставление дополнительных тарелок. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Эскалация. Александра Дугина.
2: Продолжаем разговор и во второй части программы побеседуем о том, что нас с вами ожидает в ближайшее время. Вот уж не знаю, как распространять, не знаю, месяцы, может быть, а может быть и нет. Но сейчас, вот как мы знаем, неожиданно абсолютно в Киев приехал министр обороны Германии Борис Писториус, а по опыту... Мы всегда знаем, что вслед за такими вот неожиданными визитами, необъявленными, какая-то намечается авантюра, как правило. И так уже несколько раз было. Вот что нас ожидает, с вашей точки зрения, в ближайшее время?
3: Нас ожидает в ближайшее время война, которая ожидала нас и вчера, которая ожидает нас сегодня и которая ожидает нас завтра. И это всерьез и надолго, потому что за Украиной вырисовывается все более и более вектор, совершенно осмысленный, подготовленный и все более и более поднимающий уровень напряжения, агрессии коллективного Запада. Да, Трамп сейчас и США не играют в этом самую главную роль, как играл, в отличие от того, что делал Байден и его предыдущая администрация, которые были как раз самым активным участником этой конфронтации. Трамп сосредоточился на Иране, Трамп сосредоточился на Венесуэле, на Кубе. Он явно не рассматривает Россию как врага номер один. Для него важнее конфронтация с Китаем, для него важнее помощь Нетаньяху на Ближнем Востоке в истреблении всех суверенных сил, как в регионах, которые могли бы остановить или ограничить экспансию Израиля. Трампа интересует как доктрина Монро, которая утверждает, что Америка должна быть для американцев, а это значит для США, Америка для США. Приблизительно так это звучит сегодня. Но он часть этого западного коллективного единого тела. Это главная страна НАТО. И, конечно, без такого, может быть, не столь активного, но тем не менее полноценного и масштабного участия США в войне против нас, сам Европейский Союз, тем более Украина, так держаться долго и упорно не смогли бы. Соответственно, не надо забывать, что при всем таком, при всей разрядке, такой прямолинейной, линейной, скажем, разрядке отношений с Вашингтоном, это никак не делает США, не вынимает США из НАТО. Не... Трамп давно уже имел множество способов по-настоящему не то что прекратить, да и прекратить этот конфликт, по крайней мере, выйти из него. Но он не делает ни одного, ни другого шага. Соответственно, надо готовиться к войне со всем коллективным Западом. Визит Писториуса означает, что Германия будет играть в этом прямую роль. А я думаю, все начнется с Калининграда. Похоже на перекрытие Балтики. И, собственно говоря, мы должны готовиться к следующему витку эскалации. Смотрите, вот Писториус приехал в Киев. Вот не будь сейчас там некоторых персонажей, к которому он приехал, или не будь каких-то там территорий, мест, то некуда было бы приезжать, не с кем встречаться и не о чем говорить было бы. Да, это тоже эскалация была бы, но мы этого не делаем, значит, сделают они. Такое впечатление, что мы отказываемся ведь. Может быть, и Сталин, кстати, мы сейчас, раньше я помню, как историки недоумевали. Вот Сталин, почему же он верил Гитлеру? Гитлер такой коварный, он никаких не соблюдает своих обещаний. Да, он обещал, Гитлер обещал Сталину поделить Восточную Европу, Прибалтику. И Сталин, наверное, ему и верил. Ну, историки говорят, как так можно было? Ему поставляли информацию, что Гитлер готовит агрессию, что агрессия будет без объявления войны, коварная, без, так, вероломная. Но вот Писториус, Мерц, это не Гитлер вам, Макрон, Стармер, это не вероломные люди. Это люди, которые отвечают за свои слова, это люди, которые считается с общественным мнением, это люди, которые не установили в своих обществах тоталитарные режимы и сейчас, пытаются мобилизовать свое население на войну с Россией.
2: Но масштаб не тот, извините.
3: Вы знаете, посмотрим. Вот когда наши танки или там уже дроны войдут в Париж и в Берлин, вот тогда мы и будем говорить, масштаб не тот, смешно. 400 миллионов населения Европы, 400 миллионов. Сейчас кажется, что они разложены, что одни мигранты, одни там вот представители запрещенной в России нетрадиционной ориентации, но это масса. И да, конечно, можно над ними смеяться, но вы знаете, у нас тоже были частушки такие в начале войны, раз вот сейчас мы вспоминаем, 9 мая, внимание, внимание, на нас идет Германия. С вилами, с лопатами, с бабами-горбатами. Но пришли не вилы-лопаты и не горбатые бабы, а пришли вот эти железные колонны немецких танков, немецких летчиков, немецкой пехоты, которые были мотивированы более чем достаточно. И с чего нам стоило эту настоящую силу победить? Точно так же мы сейчас говорим, да, это ладно, это не традиционная ориентация, да Европа не та. Не та, но на самом деле вот по-настоящему не той. Она станет после того, как мы это докажем. Вот давайте мы соберемся на по-настоящему подготовимся для полноценной, полномасштабной войны со всем коллективным Западом, включая США, потому что где гарантия, что они не включатся? Вот давайте подумаем, что можно это сделать, и перестроим наше общество на то, чтобы эту войну выиграть. Это, на мой взгляд, единственный, просто единственный способ ее избежать. Когда враг увидит, что Киева нет, Зеленского нет, политического руководства нет, мы по-настоящему используем все, что мы можем и считаем необходимым для того, чтобы достичь целей, поставленных в этой войне, независимо ни от чего, ни от какого общественного мнения, независимо ни от каких договоров, потому что мы имеем дело с вероломными партнерами, по сути дела, врагами, и визит Писториус – это еще один, это цепочка в этой бесконечной линии вероломных актов, вероломных, агрессивных, угрожающих нам. Хорошо, ну, я даже не говорю, что Писториуса тоже можно было бы ликвидировать. Ладно, приехал ты, приехал к нашим врагам, но можно было бы сделать так, чтобы этот визит просто не состоялся, потому что не с кем было бы. И вот это мы говорим, нет, это нельзя, это ни в коем случае, мы не такие. Вот это слово «мы не такие», вы знаете, мы, конечно, не такие. Конечно, мы с вами боремся за истину, за честь, за достоинство, за жизнь, за людей. Да, не такие, но они-то такие, понимаете? Вот мы их своим таким гипнозом, что мы не такие, что мы добрые, хорошие, соблюдаем слова. И мы их как-то не сильно убеждаем в том, что им надо тоже становиться такими, как мы. На кого-то это, конечно, производит впечатление, на общественность, может быть, но это сейчас война, а война требует очень серьезных действий. Поэтому мне представляется, что вот мы немного затянули и с этим, с этими не такими. Вот хорошо, не такими, вы еще не знаете, какие мы. Вот давайте покажем себя. Давайте мы покажем, что мы можем, потому что пришло время. Вот визит Писториус – это еще одна капля. Сколько капель еще надо ждать? Ведь почему сейчас они не осуществляют планомерное, полноценное военное вторжение, например, в Калининград? Там, почему? Они уже говорят об этом, они формируют армии, они готовят свое общество к войне с Россией, они это не скрывают, они проводят законы о мобилизации в Германии, кстати, в этом году. Вот, пожалуйста. То есть они осенью 26 года будет проведена мобилизация в Германии. Закон о мобилизации принят об обязательной военной службе в США. Это их, в общем-то, для борьбы войны с Ираном, но кто знает, для какой войны, куда захотят, туда они этих мобилизованных и отправят. Соответственно, и вот они не начинают этого последнего действия просто потому, что они готовятся. Они готовятся к этой войне, они считают, что сейчас это преждевременно. А мы сидим и ждем, пока они достигнут такого уровня самосознания, что им покажется, что вот теперь в самый раз, теперь можно. И совершенно очевидно, что когда они решат, что можно, они просчитают все факторы, в том числе и что мы будем не в самой лучшей форме к этому моменту. Поэтому вопрос о времени. Вот есть даже целая философия такая. Она, кстати, доминирует в Силиконовой долине в США. Ее разделяют вице-президент Венс США. Ей занимаются военные структуры Пентагона и НАТО. Она называется акселерационизм. Это философия, полноценная философия о том, что все решает не сила и даже не решительность, а все решает время, все решает скорость. И если есть ускорение технического движения, политических процессов, военных процессов, вот тот, кто быстрее, тот и побеждает. Это вот, если так кратко говорить о философии акселерационизма, там есть еще философия дромократии, власти с помощью скорости Пола Верилия. Есть целый философский контекст, и этот философский контекст действует. Наши сторонники имеют дело со временем. И вот они измеряют время как власть. И когда они замечают, что мы тянем, мы не решаемся что-то сделать в то время, когда это необходимо, что мы делаем позже, когда мы откладываем, своего рода прокрастинация такая на военно-политическом поле и на дипломатическом поле, прокрастинация. Как будто очень не хочется делать что-то неприятное сегодня, и мы откладываем это на потом, на завтра. Очень опасная вещь в тех условиях, когда враг решивший воевать с нами в полной мере, и, безусловно, от этого сам по себе никак он не откажется. И враг, наоборот, все измеряет этим временем. Вот наш какой-нибудь политический или военно-политический деятель, какой-то чиновник, он говорит, да ладно, сейчас это вызовет слишком какие-то острые реакции, откладывает это на потом, он подыгрывает врагу, это уже саботаж. Тот, кто не понимает, как надо работать со временем сейчас, может нанести стране, планированию, принятию решений, в конечном итоге нашей победе, необходимой победе нашего великого народа, великого государства, неисчислимый ущерб. Поэтому, кстати, те, кто проснулись внутри власти, все больше и больше говорят о будущем, о перспективах, о новом, о изменениях. Даже я такое слово вот в одном очень высоком уровне услышал «дисрапт». Вот прекрасное слово, произнесенное очень ответственным, близким к нашему высшему руководству лицом. Дисрапт, поясню. Дисрапт – это перерыв. Английское слово дисрапт. Прерыв. Прерыв постепенности, можно сказать. Прерыв инерции. Что вот если мы будем двигаться по инерции, так как мы двигаемся сейчас, мы неизбежно и скоро придем к очень печальным результатам. Эту инерцию необходимо прервать. Это и есть понятие disrupt. Disrupt. То есть мы должны прервать режим прокрастинации в ведении наших отношений с коллективным Западом, ну и уже, естественно, с нашим прямым противником Украиной. Необходимо разрушить инерцию, необходимо изменить отношение к ритмике событий, к ритмике решений, к ритмике их реализации. Вот это время, мы теряем время. Мы теряем его не во всех смыслах. Мы теряем ускорение. Если даже мы делаем то же самое, что делали вчера, и вчера это приносило результаты, сегодня это может уже результаты не приносить, потому что мы имеем дело на том конце не с какой-то просто инерцией. Там-то не инерция. Там очень озверелый, постоянно ускоряющийся, агрессивный субъект, решивший нас уничтожить. И если в данном случае вот мы делаем то же самое, что вчера, мы уже проигрываем. Потому что сегодня мы должны делать то, что нам необходимо делать сегодня, а готовиться к тому, чтобы сделать еще какой-то рывок, прыжок, скачок, разрыв постепенности завтра. Это и есть дисрапт. То есть отменяется сон, отменяется отпуск, отменяется наслаждение хорошей погодой, отменяется вот это расслабление майско-летнее и так далее, и начинается мобилизация. Я не говорю сейчас о прямой
2: призыве,
3: военной мобилизации.
2: Да.
3: Это, мне кажется, сейчас совсем другие войны. Можно и без этого. Можно обойтись и без этого. Если это необходимо, можно использовать и это, но только не для того, чтобы погубить. Бессмысленно погубить наших еще множество наших людей, не достигнув результата. Должен быть результат. А это не всегда прямое количество. Сегодняшние войны количество рассматривают как один из факторов, а не как главный фактор. Маленькая армия может победить большую. Ну, посмотрите, какое количество израильтян и какое количество исламского, арабского населения, сколько иранцев, и что делает израильтяне, они безнаказанно уничтожают всех подряд. Бьют в цель, их немного, но они действуют очень слаженно, и вот они не спят. Мне кажется, что вот в Моссаде, как и в ЦРУ, там каждый день собирается некоторая сессия, где очень высокопоставленные люди привлекают каких-то интеллектуалов, в том числе программистов, техников, менеджеров, говорят, давайте disrupt. Сегодня вот, скажем, 11 мая, заседаем в Моссаде, заседаем в ЦРУ. Какой дисрапт 11 мая? Потому что завтра или через два, через три дня мы проведем следующую сессию и снова определим наш дисрапт. А мы живем как бы такими образами прошлого. Мы как бы вот если постановили, там 7 лет назад приняли какое-то постановление, запрещающее какие-то детали производить без разрешения какой-то инстанции. Вот так, еще какие-то невероятные есть инструкции вообще какого-то советского времени. Или там, они действуют. Мне вот один высокопоставленный генерал рассказывал, что на собак, а у нас еще там лет 10 назад у собак в МВД приходилось 40 копеек в день на корм. И когда стали копать, оказалось, что это решение эпохи Щелокова, то есть эпохи вообще как бы неандертальского периода. И 40 копеек. Но тогда на 40 копеек можно было пса, боевого пса прекрасно прокормить. А как это можно за 40 копеек прокормить пса сейчас? Вот вам пример, а это действовало до последнего времени, в инструкциях, и невозможно было это отменить. У нас все вот так, вот просто все с этими 40 копейками. И вот он пришел и осуществил дисрапт. Он сказал, я не буду совершать должностное преступление, кормить нормальными костями и мясом по собственной инициативе, где я их возьму, это уже не ваше дело, просто вопреки этому уставу, пока этот идиотский устав действует. Вот просто вот давайте его менять, давайте проститесь, давайте приведем законодательство в соответствии с требованием времени и жизни собак, стоимости мяса, даже какого-то протухшего или какими-то мясами, то попробуй протухшим мясом кормить собак, они же умрут. Поэтому, на самом деле, даже в случае таких примитивных случаев у нас совершенно какая-то бездна прокрастинации. Это институциональная прокрастинация. Государственные институты категорически не справляются с вызовами времени. Абсолютное неадекватное отношение ко времени. Все замедляется, все как будто в таком во сне, или мы пытаемся бежать в воде там по грудь, и кто быстрее добежит, а вода этому препятствует, а все уже давно бегают, летают, выбравшись оттуда. Это и есть дисрапт. Вот нашему обществу сейчас самый последний звонок осуществить дисрапт. Везде дисрапт в работе министерств и ведомств, в военном руководстве, в информации, в отношении к культуре, к образованию. У нас везде назрели невероятно важные перемены. Я вот, кстати, думал, как бы их назвать, потому что слово «реформа», оно уже вызывает оскомину. Реформа – это, во-первых, бессмысленно, потом это менять формы. Какие формы вот эти люди, которые сейчас там наверху придумывают, это страшно себе представить. Тут должно быть, знаете, новое основание. Есть такое вот латинское понятие «refundatio», то есть новое основание. Нам нужно перезапустить наше общество, нашу государственность, нашу политическую систему. Не просто сохранять ее как-то косметически подкрашивать. Ее надо перезапустить. К этому все предпосылки есть. Великолепная верховная власть в лице президента, которому по-настоящему доверяет народ. Он правильно движется. Но скорость, с которой мы движемся к этим целям, она просто она фатальна, она удручает. Правильные цели, правильные ориентации, правильный президент, правильный у нас народ, правильная у нас история, все у нас с нами хорошо, если бы не это. Это называется, кстати, в русских сказках богатырским сном. Все говорят, о, он спит богатырским сном, значит, хорошо спит. Нет, это были черные чары злых сил, которые напускали на богатыря сон, когда ему самое время бороться с драконом, со змеем, освобождать принцессу. А он спит. И как он спит? Очень хорошо. Вот богатырский сон – это сон беспробудный, это болезненный сон, это патология, это страшное проклятие, это черные чары. Наше общество спит вот этим богатырским сном. Да даже не общество, общество так постепенно просыпается. Но вот какая-то часть элиты, такое впечатление, что на них направлены излучатели этих темных сил ада, лишь бы они продолжали делать то, что они делают. Потому что даже если вчера это было успешно, позавчера вообще хорошо, а позавчера это вообще шикарно, постепенно то же самое, третий, четвертый раз ты повторяешь, что-то не сообразуясь с изменениями среды, мира, времени как такового, и это становится фатальным. Даже не надо ничего подрывать или саботировать. Делай, что делал раньше, и все закономерно развалится. Потому что меняется мир, меняется народ, меняется время, меняются смыслы, кстати, меняются технологии. Ну, как продолжение этого, не случайно сейчас философы в Силиконовой долине берут на разработку искусственного интеллекта, а программистов увольняют, потому что за них это могут сделать и уже сами модели, сами агенты искусственного интеллекта. А вот философски что-то продумать, вот для этого как раз машин пока еще, ну, может, вообще никогда не будет пригодна. Нам нужна именно философия времени, новая философия будущего, новый прорыв, причем не так, как раньше, когда говорят, давайте позовем, например, философов современных, чтобы они философию времени осмысляли. Но мы позовем людей, которые живут вот в сознании 40 копеек на собаку. То есть они в эпоху Щелокова как бы состоялись. И сейчас придут и нам расскажут что-то, может, и верное, но уже совсем бессмысленно. Нужен новый призыв и новая рефундация, новая перезапуск системы и переучреждение нашей политической сущности всех нас, начиная от власти, кроме Верховного, который прекрасен и замечательный, его как раз вот эта преемственность ценна, и народ, который тоже вечен. И вот вечность власти и вечность народа должны сомкнуться совершенно в новом ключе.
2: Ждем обновления. Спасибо, Александр Гельевич. Александр Дугин, философ, был в эфире «Радио Спутник». Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

0: Страна героев. Ришат Хамидуллин. Ришат Хамидуллин с отрядом наших бойцов на одном из участков полосы огневого контакта вел наблюдение за действиями противника. Позиция была удобной. Вражеский разведывательный дрон удалось засечь на дальних подступах, рядом с рубежом обороны врага. Хамидуллин организовал ведение прицельного огня по воздушному объекту. Отряд действовал быстро и четко. Беспилотник был успешно сбит буквально в сотни метров от позиции ВСУ. Ришат Хамидуллин понимал, данные из беспилотника сыграют большую роль для разведки и ликвидации оборудованных позиций противника. Решение организовать изъятие важнейшей информации пришло в голову мгновенно. Ришат во главе группы под плотным и неутихающим вражеским огнем добрался до беспилотника. Применяя боевой опыт и технические навыки, он оперативно извлек из него записывающее устройство. Его прикрывали боевые товарищи. Все они вернулись на позиции живыми и здоровыми, а извлеченная из БПЛА информация о дислокации врага была передана нашим разведчикам. По позициям ВСУ был нанесен массированный артиллерийский удар, который привел к значительным потерям в живой силе и технике. Страна героев.
1: Введите имя.
2: Герман Клименко.
1: Уточните свой статус.
2: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
1: Введите пароль.
2: Радиоспутник.
1: Докажите, что вы не робот.
2: Что?
0: Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Есть что сказать?
2: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
3: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
4: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс.
3: Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
3: Радио «Спутник». Разберемся.
5: В Москве час дня, в Луганске и Цхинвали столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Евросоюз пытается понять, какие вооружения могут поставить Украине заранее выделенные кредитные средства. Власти Анталии зафиксировали рост притока российских туристов на майские праздники. Церемония открытия фестиваля российской культуры в Японии началась в Токио. Подробности далее. Последние события на Ближнем Востоке подтвердили, что значение Ормузского пролива носит не только экономический, но и глубоко геостратегический характер. Об этом заявил посол Ирана в Туркмении Али Маджтаба Рузбихани. Он добавил, что в ходе последних событий претерпело трансформацию и само понятие сдерживания. Оно уже не может рассматриваться исключительно через призму военной мощи или жесткого баланса сил. Евросоюз пытается понять, какие вооружения страны объединения могут поставить Украине заранее выделенные кредитные средства. Однако пока картина остается смутной. Об этом пишут СМИ. Глава Евросовета Антонио Кошта ранее отметил, что страны Евросоюза окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты репараций со стороны России. По данным источника СМИ, еврокомиссар по обороне Андриус Кубилюс и глава евродипломатии Кая Каллас недавно направили письма правительствам стран ЕС, чтобы понять, какие именно поставки они могут предложить Киеву. Дипломаты посольства России в Сербии в праздничные дни приняли участие в акциях ко Дню Победы в двух десятках городов Сербии. Об этом сообщило российское диппредставительство. Отмечается, что в городе Ниш открыта выставка «Блокада Ленинграда. Нацистский геноцид над советским народом в годы Великой Отечественной войны», подготовленная Национальным центром исторической памяти при президенте России. Шествие бессмертного полка состоялось в городах Белград, Кикинда и Ниш. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города офицерам Красной Армии. В нем горит вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. Власти Анталии зафиксировали рост притока российских туристов на майские праздники. Об этом сообщил РИА Новости представитель муниципалитета региона. Российские туристы на майские праздники стали чаще интересоваться горящими турами. Спрос на них вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал ранее РИА Новости руководитель отдела Юго-Восточной Азии туроператора Дмитрий Лапшин. Среди зарубежных направлений, по его словам, лидировала как раз Турция. Собеседник агентства отметил, что в праздничные дни многие гостиницы региона приблизились к высокой загрузке. Российские туристы, по его словам, продолжают оставаться одной из крупнейших групп иностранных отдыхающих в Анталии. Церемония открытия 21-го фестиваля российской культуры в Японии началась в Токио. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. В концерте участвуют российские и японские музыканты. Они исполняют произведения Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича и других композиторов. В этом году гостями фестиваля станут 900 тысяч человек. Это в два раза больше, чем в прошлом году, когда на мероприятие фестиваля пришли 400 тысяч человек. В этом году в программе фестиваля около 30 мероприятий, в том числе гастроли Дениса Мацуева. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
6: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
7: Дневной ракурс на радио «Спутник», 13.04 в Москве. Алексей Красильников, Алексей Осин в студии. Лёш, приветствую.
8: Здравствуйте, друзья.
7: Как обычно, по понедельникам укороченный ракурс, поэтому пробежимся быстро и по ключевым сообщениям дня. Обязательно будет у нас включение Кривого военкора, военного обозревателя Михаила Нуфриенко. Во второй половине часа побеседуем на две любопытные темы достаточно подробнее. Но сначала у нас блок интересных, но страсть каких коротких новостей. И для начала не сказать, что прям новость-новость, скорее новость-старость, но в очередной раз российский МИД предупреждает, что в дни выборов в России, которые вот буквально через несколько месяцев уже пройдут, будут провокации, будут вмешательства, будут попытки помешать со стороны недружественных стран. Это ведь вот такое предупреждение, которое каждый раз слышишь не первый раз, но никогда оно лишним не бывает.
8: Да, причем этому предупреждению уже, наверное, лет 300, если не больше.
7: Вот так даже.
8: Англичанка, немка, эстонка гадят.
7: Персонально эстонцы, кстати, в этом случае. И все даже знают, что это за эстонцы.
8: Немка тоже, кстати, говорит.
7: Да, не говори. Но в этом смысле нужно прекрасно понимать, что здесь ведь вмешательство может быть самым разным. И в последние годы, я понимаю, что 300 лет назад тоже было, хотя какие там выборы 300 лет назад, даже интересно стало.
8: Там не было выборов, конечно. Там по наследству власть передавалась.
7: Но гадили не меньше. Здесь я бы обратил внимание, что вот цифровое пространство становится этой областью для вмешательств, для попыток так что-то, не знаю, провести или что-то спровоцировать, потому что мне очень хорошо вспоминается, и в этом смысле я готов отдельно про это рассказать, вот такая ситуация, которая является парадоксальной, ведь для всех существует, например, день тишины, то есть в СМИ нельзя высказываться, да, нельзя там агитировать, вот в классических видах этого слова. Но интернету-то не прикажешь. И вот был очень этот памятный случай, когда в день выборов первые страницы, первые строчки поисковиков были выкуплены определенной политической силой. Как это рассматривать, как невмешательство? При том, что люди сегодня намного больше времени проводят в интернете, нежели в СМИ.
8: Там тишина, да.
7: Поэтому это вот такой вопрос, который я даже не знаю, как, кстати, к нему подойти и как его будут решать, но в каждой стране по-разному.
8: Тут ситуация-то еще, что у нас парламентские все же выборы, да, не президентские. Я лично считаю, что при всем уважении к парламентаризму, он просто с моей точки зрения, еще раз повторюсь, как бы такую законодательную поддержку демократическими средствами оказывает президентской власти. А я считаю, что она у нас определяющая, как ни крути. Поэтому эти выборы, они чуть-чуть менее важны, чем выборы президента. И потому, я не знаю, вот большая ли разница, какая из партий, там, не знаю, либерально-демократическая, коммунистическая или там Единая Россия возьмет на 3, 4, 5, там 7 мандатов больше. Поэтому я не знаю, просто, может быть, будет атака на сам факт выборов, да, чтобы доказать, что у нас здесь все нечестно, что у нас, значит, все там подрисовали, нарисовали, на пеньках, вот эти все будут нарративы рассылаться, это совершенно точно. Прежде всего, в нас самих сея неуверенность, но и заодно в условных украинцах каких-нибудь, которые обязательно будут говорить, что вот у нас вообще выборов нет. Да не только украинцы.
7: Никаких сомнений. Единственное,
8: тут важно это, не конкретно некая сила, да, Единая Россия, предположим, нечестного. Нет, этого нарратива, я считаю, не будет. Будет, что сам институт выборов в России не существует, он тотально, значит, фальсифицируется и прочее.
7: Я бы единственное добавил, что менее важное я бы не стал говорить, потому что ведь это будет единый день голосования, будут проводиться выборы и в регионах, и глав регионов будут выбирать, и парламенты тоже, опять же, в некоторых регионах. Но чисто статистически, да, президентские выборы всегда собирают больше участников, участников в смысле
8: голосующих. Я это имел в виду.
7: Да-да-да. И второй момент, наверное, здесь, наверное, обойдемся и без этого, потому что просто нужно понимать, что это будет выбираться не только парламентская власть, не только парламент, не только депутаты, но и некоторые другие моменты. Вот вдогонку к этому можно тоже сказать достаточно любопытное сообщение, опять же, из МИДа о том, что ведется работа по укреплению сплоченности россиян за рубежом. Россиян, кстати, не знаю, можно ли вот как-то выходцев из России, людей с российскими корнями, потому что такая работа должна вестись и ведется постоянно. Другое дело, что вот к ее эффективности у многих возникают вопросы. А ведь вместе с тем, как раз-таки именно процесс выборов для человека с паспортом, для гражданина России, это некий еще и символический момент, который подчеркивает, повторяет, утверждает принадлежность к этому самому государству.
8: Нет, это само собой разумеется. Во-первых, те, кто уехал, с ними тоже ведется работа наверняка, да, и тех, кто уехал, в смысле, насовсем. Поменял гражданство, но тем не менее все-таки остаются.
7: Для России, если есть российский паспорт, он в приоритете. Все остальные гражданства уже человека на его как бы страх и риск. В этом смысле человек, имеющий паспорт Российской Федерации, все преимущества вступления в российское гражданство имеет.
8: Сохраняет. Да, даже если он не имеет этого паспорта, все равно. Но уж тем более, если имеет. И мне, честно говоря, удивительно, почему собираются препятствовать открытию участков. Ведь, если так думать, наверное, может быть, те, кто уехал, они уехали, потому что что-то не принимают в стране. Да. И тогда их участие в выборах может изменить картину, что выгодно для Запада. Но, тем не менее, наш МИД говорит, что они могут как раз вот, вот этой работой недружественные страны заняться, чтобы люди не смогли проголосовать. Это для меня несколько странно. И, может быть, и, кстати, это подчеркивает вот ту мысль, которую я высказал, а именно, что сам институт выборов – это предмет нападок. Не их результаты.
7: Но это интересно, это получается. То есть самим не дать проголосовать и потом сказать, ага, у вас неправильные выборы. Восхитительно. В этом смысле есть определенный парадокс, что нет никаких сомнений, что в среде определенных, там, не знаю, западных европейских элит есть умные люди. Университеты готовят умных специалистов. Но почему потом политики, вот первые политики, первые лица государств делают вот такие вот абсолютно нелогичные решения, мне не понять.
8: Ну, потому что они все в соответствующем бульоне сварены, и они соответствующего дерева сделаны. То есть
7: гуща осталась внизу, а они всплыли наверх. Или гуща вверх всплывает?
8: Нет, гуща наверняка внизу. Вот, наверное, тогда здесь нечто более, так сказать, менее
7: густое. Хорошая кулинарная параллель получилась.
8: Да, вот. И во-первых, они проходят определенное сито. Они через вот эти глобалистские структуры, будь то банки там или еще какие-то транснациональные компании, вот источники вот этой вот сейчас идеологической, скажем так, какой-то ситуации, да, и она выбраковывает других людей, то есть она Макрону отправляет, Каю Каллас и так далее, то есть вот эти...
7: А Макрон куда уже отправлен?
8: Нет,
7: или он пока еще ожидается?
8: Нет, Макрон отправился наверх, пройдя через, то ли Ротшильда, там, он же был...
7: Я имел в виду, что все-таки
8: выталкивает наверх именно этот сорт людей,
7: на национальном политиков. Уровне. А да. Дальше есть еще вот этот межнациональный, куда, собственно, Каю Каллас выпихнули и из ее родной стороны, кстати, к одной цитате перейдем. Я тут еще, знаешь, тоже момент такой с удивлением недавно обнаружил относительно того, что где и кого пестуют, что где кого отбраковывают. Йенс Столтенберг, уже бывший генсек НАТО, на протяжении нескольких лет говорили, все у него теплое местечко в банке есть, все нормально, все хорошо. Закончил он работать в НАТО. И нормально вернулся в правительство Норвегии. Я даже удивился. То есть, как бы пошел обратно, что ли, на понижение. Я вообще всю жизнь думал, что он датчанин. Вот такая-то у меня была про него, не знаю, лучше или хуже.
8: Да, я тоже, если честно, да.
7: А он норвег. Вот, оказывается, и работал он долго. Это вот какая-то, не знаю, эффект Манделы или эффект Барбары Стрейзенд. Не знаю, эффект Йенса Столтенберга. Но Каю Каллас не просто так упомянули. Она стала еще одним из европейских политиков, который вот на протяжении буквально последних нескольких недель прямым текстом рассказали о том, напомнили о том, что переговоры с Россией все равно будут. В каком бы статусе, где бы как, там детали у всех разные. Эстонский, кстати, тоже эстонский президент недели ранее отметился в своем интервью, тоже он сказал, что даже столетняя война рано или поздно закончилась, переговоры придется вести. Правда, он потом стал извиняться, что, и пояснять, что эти все переговоры нужно вести в таком состоянии, что Россию нужно загнать в угол. Ну, вот это старая добрая риторика. Президент Финляндии в очередной раз об этом напоминает. Он где-то прошлой осенью, по-моему, одумался, что нам нужен прямой контакт. Вот этот тезис, он как-то в последнее время стал громче звучать. Я не знаю, будут ли прислушиваться в Европе больших скоростей, к Европе скоростей поменьше, но голос звучит.
8: И тут вопрос не о том, будут ли переговоры или нет, а вопрос, о чем они будут. Вот.
7: Ты знаешь, для многих президентов, премьеров, канцлеров именно что нет никаких, нигде, ничего, ни о чем. А сейчас Каллас говорит уже даже действительно не о том, что они могут пройти, а о том, о чем бы нам там с русскими договариваться.
8: Вот это и вопрос. Ну хорошо, вот вы хотите нас загнать в угол, чтобы что? Вот чтобы мы что сделали?
7: Капитулировали, я не знаю, могу предположить.
8: Ну хорошо, как это должно выражаться?
7: Я не эстонский руководитель евродипломатии.
8: Вышли из Украины или еще что-то больше. Что мы должны для них сделать-то, чтобы они чувствовали счастье вот от этих переговоров?
7: Я полагаю, на этот вопрос даже Кай Каллас пока ответа дать не может.
8: Поэтому все это болтовня пустая, это хождение вокруг да около.
7: Но именно, возможно, и поэтому сам факт переговоров, вот его не отрицание, на сегодняшний момент будет уже хоть каким-то результатом того, что человек, произносящий эти слова, свидетельствует о своей, не знаю, не то что компетентности, но адекватности, опять же, логичности, о том, что...

0: памяти, опять же, логичности, о том, что Россия есть вот здесь, в этом пространстве, в физическом, и хочешь не хочешь, а ты эти темы для переговоров, ну, как минимум, в голове должен иметь. Более того, если бы, опять же, предположить, что государствами европейскими руководят серьезные люди, думающие и какие-то там, не знаю, стратегически что-то обсуждающие, у них этот список уже должен быть. Пусть в качестве черновом в плане, но должен же быть, ну просто потому что надо продумывать на шажочек хотя бы вперед.
1: Они рассуждают о том, кто, будет ли посредник, или там какие-то кто-то соберется и коллективно поедет. Так переговоры-то уже есть. И Орбан приезжал, и Фицо вот совсем недавно. Это же глава европейской страны. По крайней мере, с ним они могут, они же с ним могут иметь дело. И они могли бы, если бы захотели узнать, о чем он говорил в Москве и, там, и так далее. То есть все просто.
0: Но в этом смысле, наверное, тоже нужно разделять двусторонние переговоры между государствами. Вот какие-то переговоры российского государства и межгосударственных образований, вроде Евросоюзов, Еврокомиссий, НАТО и прочих. Я, честно, запутываюсь иногда в том, путаюсь в том вообще, что там и как существует. Но к тому моменту, кто может быть этим самым переговорщиком, если это может быть какой-то конкретный человек, да, вот на днях, опять же, Владимир Путин высказывался, и многие другие комментировали, и разные имена называются.
1: Ну, а... да, Шарё, он сказал, что Герхард Дешире,
0: мне кажется, Владимир Путин потроллил Европу
1: этим. Ну, наверное, и Каллас же ответил, что он типа прокремлевский лоббист, мы вот его не...
0: Мы с 2005 года об этом слышали просто первый раз, на самом деле. Кай Каллас глаза всем открыла. А вот о том, что переговоры могут вестись и будут вестись, и ведутся даже людьми, которые, казалось бы, и странами, которые, казалось бы, не очень друг с другом контачат, ну, Трамп подтверждает, рассказал о том, что договорились об освобождении 5 заключенных из Белоруссии. И в этом смысле тоже не первый раз, когда это происходит. И многие усматривают в этом, готовность Трампа, ну как, вести контакты с Лукашенко, и отмечают способность Лукашенко вот эти контакты поддерживать.
1: Ну, еще осталось несколько новостей, из них весьма пикантные и очень любопытные, и сущностные, и важные. Во-первых, значит, если коротко говорить, да, то в Великобритании возмущаются тем, что решили перешить женскую форму, потому что пуговицы, уж простите...
0: Пуговицы, да, не той системы.
1: Да, да, пуговицы не той системы, и не там пришиты. У меня вот такой простой вопрос. А сами женщины-моряки, они не могут эти вот пуговицы перешить на сантиметр выше,
0: возможно,
1: ниже,
0: левее, правее? Возможно, регламентами британских военно-морских сил положено переделать с нуля и потратить на это, пусть и не самые большие, но деньги. Еще вот новость, которая для меня лично запоздала месяца на 4, о том, что в Саудовскую Аравию визы теперь требоваться не будут, безвизовый режим у России.
1: Вот только Аравии, они кому-нибудь сейчас нужны,
0: безвизовые. В конце января в Саудовскую Аравию, сейчас, да, вот в конце января было крупное мероприятие в моем любимом рестлинге, именно в Саудовской Аравии, я посмотрел, дороговато оно все это выходит. Вообще страна дорогая и лететь дорого, хотя коллега нашла прекрасные варианты с билетами, но теперь по факту вот место достаточно интересное в плане возможного посещения.
1: Да, еще будьте осторожны, потому что разными способами с вас будут вытягивать деньги, если вы куда-то поедете.
0: Это везде.
1: Да, например...
0: Но особенно в Турции.
1: Да, я помню старый анекдот, знаешь, когда дайте нам одну сосиску и 8 вилок, про студентов, про бедных студентов. Mm-hmm. Вот примерно то же самое. Теперь вот у вас не получится. Если вы попросите 8 вилок, с вас возьмут за одну сосиску даже дороже. Вот, например, в Бодруме в Турции, если 3 человека берут одну пиццу, с них берут на 20% больше за ту же самую пиццу, если вы съедите ее в одиночестве. Например, в Австрии и Италии 11 евро дополнительная тарелка стоит. Ну вот, например, ну, слушай, порция большая, но вот явно. Или, например, мы взяли 2 блюда на двоих, да, вы там с женой, с девушкой пришли, да, взяли 2 блюда на двоих, и, соответственно, она попробовала мое блюдо, я попробовал ее. Вот тоже с меня будут брать или как?
0: Ну, вообще все сообщения о различных ресторанах, отелях и про Турцию, в частности, начинаются тогда, когда уже всем понятно, что отпуск уже скоро, лето скоро, поэтому обращайте внимание на то, за что вам предложат заплатить. Также традиционно в дневном ракурсе побеседуем с военно-политическим обозревателем Михаилом Ануфриенко. Михаил, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Михаил, здравствуйте. Спасибо огромное, что вышли к нам в эфир. Сразу, наверное, быстро, по итогам этих выходных, быстро, имеется в виду, подготовили вопрос. Было объявлено перемирие. Про перемирие, опять же, много разных всяких фактов и нарушений и прочего. Но есть сообщение о том, что этим перемирием традиционно, к сожалению, как обычно, воспользовались ВСУ для того, чтобы провести какую-то перегруппировку, перебросить

0: определенные войска в Харьковскую область, войска с наемниками, как об этом уточняют. Расскажите, пожалуйста, поподробнее.
1: Ну, к сожалению, это неизбежно. В этом году это уже третье перемирие. Мы неоднократно убеждаемся, что противникам оно не соблюдается. Даже не хочу вспоминать, как это было, как демонстративно оно противной стороной обозначалось 6 мая и так далее. То есть суть в том, что любое перемирие, безусловно, замедляет темпы нашего наступления. В отсутствие ударов по тылам противника дает тому возможность безнаказанно перемещать личный состав и укреплять, безусловно, свои оборонительные рубежи, потому что все это время противник подтверждает на протяжении многих месяцев продолжение нашего наступления. Продолжается оно и на выходные, как мы понимаем, особенно в тех местах, где бои идут, в населенных пунктах, объявлять перемирие вообще бесполезно, потому что дистанция между противоборствующими сторонами минимальна, там бои, безусловно, продолжаются, и здесь перемирие играет на руку противнику, позволяя ему безнаказанно укреплять свои позиции, подбрасывать подкрепления и так далее, о чем вы уже говорили.
2: Известно, какие разномастные наемники или из определенной страны, там колумбийцы, поляки или еще.
1: Нет, наемники все время разномастные, просто их роль все время преувеличивается в силу того, что они силу своей иностранщины обращают на себя внимание. Но наше министерство неоднократно приводило цифры, что это не составляет даже 1% от общей численности вояк хунты, которые нам противостоят.
0: В этом смысле, вот буквально несколько минут назад в наших соцсетях, в наших каналах, в Телеграме, в Максе информация опубликована. 23 802 случая нарушения перемирия, которое было объявлено на этих выходных. Такие вот цифры. Михаил, есть сообщение, если я правильно понимаю, сообщение украинских СМИ, украинских журналистов, то есть какая-то внутренняя, что ли, это своя история относительно того, что есть некие попытки повысить, я не знаю, привлекательность службы в армии для украинцев. Есть какие-то контракты, предположительно, с фиксированными сроками службы. Предположительно, повышение выплат. Какая-то другая иная мотивация. Это насколько серьезно воспринимать подобные заявления? Потому что, ну, наверняка, можно не сомневаться, хотят новых солдат украинские главные вояки, руководители, военные лидеры. Насколько это эффективно, насколько это работает, насколько вообще верят подобным обещаниям?
1: Знаете, там логику той стороны понять невозможно, я говорю о жителях подконтрольной хунты территории, потому что они, по-моему, верят уже всему. И, безусловно, там и выплаты повышаются, и делается все возможное для того, чтобы по максимуму привлечь в армию кого угодно, в том числе и тех, кто не подлежит призыву в обязательном порядке, то есть молодежь. Это позволяет, ну, во-первых, все-таки часть людей добровольно, скажем, не с помощью ТЦК, идет записываться, тем более, что они клянутся и в удаленной работе, особенно в том, что касается операторов дронов, и в повышении денежных выплат, и в службе конкретном подразделению конкретного командира. Все это, безусловно, делается. Результатов недостаточно для того, чтобы насытить вооруженные силы, но до последнего пытаются не снижать призывной возраст. Понимают, что это приведет к очередному взрыву, еще к большему обострению. Уже на улицах и стреляют, и режут, и взрывают. Дальше этого будет больше, но, в общем-то, выбора у киевской хунты особого нет. Количество желающих резко сокращается, и дефицит личного состава сказывается в том числе и в том, что мы видим на фронте.
0: Но вот некоторые моменты просто звучат не то, что неправдоподобно, но несколько удивительно. Например, возможность для подписывающих контракты выбирать себе должности боевые, тыловые. Или, например, что в контракт включен сразу пункт, гарантирующий отсутствие повторного призыва и гарантирующий, опять же, демобилизацию. Я понимаю, что возможно, что это вдруг заработает, но по текущим-то реалиям это все как-то сказками выглядит.
1: Это не работает и не заработает, потому что, как вы понимаете, бойцы, которые находятся в вооруженных силах хунты годами, они просто закопают какого-то новобранца, который, видите ли, полгода послушает, а потом уволится. Но он не доживет до увольнения. Ну, это нереально. То есть они тем самым, если бы они это исполняли, они просто закладывают мину, которая обязательно взорвется в собственных окопах. Нет, это иллюзии, которыми просто привлекают личный состав.
2: А ротация вообще существует у них? Ну, то есть люди демобилизуются или держат вот все время там на передовой?
1: Это не надо путать. Ротация, это, безусловно, существует, потому что годами воевать на передовой нереально. Другое дело, что, учитывая специфику боевых действий из многих передовых линий, невозможно просто отозвать личный состав. Зачастую это просто дорога в один конец. Ну, если вспомнить хотя бы ту же Константиновку, там проводить полноценную ротацию нереально. Там можно максимум, что сделать, это отвести в рамках вот непосредственно с первой линии на вторую и поменять людей. Это стараются делать, потому что ну, физически невозможно годами воевать на передовой без продыха. Те, кто реально не может вот, поменяться, мы их видели на фотографиях, в том числе из Купянского укрепрайона 14-й бригады, там скелеты, которые воюют на передовой месяцами.
0: Михаил, вам огромное спасибо за ваши ответы, за ваши комментарии. Военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко в эфире «Радио Спутник». Мы же сделаем небольшой перерыв, сейчас реклама новости, после чего дневной ракурс продолжится.

0: Новая контртеррористическая стратегия США. Контекст. Документ примечательный. В нем читаются взгляды Дональда Трампа на окружающую действительность. Иран, транснациональные наркокартели и радикальные исламисты в стратегии не оказаться не могли. Но к ним добавилось то, что многим может показаться экзотикой. Одной из главных угроз наряду с наркомафией названы жестокие левоэкстремисты, включая анархистов и антифашистов. Убийство консервативного соратника Трампа Чарли Кирка явно стало отправной точкой для разработки и внесения этой графы в один из важнейших государственных документов. Борцы за права людей со своеобразным восприятием своей половой принадлежности также занесены в черный список. Досталось на орехи и Европе, причем еще как. Она названа инкубатором терроризма за счет неуправляемого наплыва мигрантов. За этими формулировками стоят предыдущие посылы американского лидера евроэлитам. В одном из недавних интервью он заявил: «Многие из этих стран больше не будут жизнеспособными странами. Их иммиграционная политика – это катастрофа». Теперь эти слова приобрели официальный статус. А в принятой ранее национальной стратегии безопасности США так и записано: «Миграционная политика ЕС – одна из ключевых проблем для региона».
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. ВСУ почти 24 тысячи раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщила Минобороны России. Отмечается, что наша армия в зоне проведения спецоперации продолжает строго соблюдать договоренности. Однако, несмотря на объявленное перемирие, украинские боевики наносили удары с использованием беспилотников и вели артиллерийский огонь по позициям российских войск. Все наши группировки продолжают оставаться на своих позициях. После того, как Вашингтон объявил о выводе более 5000 военных из Германии, Рига выразила готовность принять у себя дополнительный контингент США. Об этом сообщает Bloomberg. Глава МИДа Латвии отметила, что республика ведет переговоры с американскими союзниками, которые называют Ригу образцовым партнером. Решение администрации Дональда Трампа сократить численность войск в Германии спровоцировало беспокойство внутри НАТО по поводу дальнейшего военного присутствия штатов в Европе. В этой связи страны Восточного флота Планы Альянса стремятся передислоцировать американские силы на свою территорию. О готовности принять дополнительные подразделения ранее заявляла и Польша. Конфликт на Ближнем Востоке поставил под сомнение традиционные модели безопасности в странах Персидского залива. Об этом заявил посол Ирана в Туркмении Али Маджтаба Рузбихани. По его словам, сложившаяся ситуация открывает возможности для переосмысления региональной архитектуры безопасности и перехода к более сбалансированным моделям сотрудничества, в которых региональные игроки, включая Иран, играли бы более значимую роль. Дипломат подчеркнул, что события на Ближнем Востоке необходимо рассматривать в контексте меняющегося глобального миропорядка. Россия в апреле вдвое нарастила закупки лимонов из Бразилии почти до 630 тысяч долларов. Это подсчитала РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Эксперты связывают скачок спроса с сезонным фактором, а также с переориентацией логистических цепочек, по которым бразильский цитрус замещает ушедших с рынка традиционных поставщиков. По итогам апреля Россия стала третьим крупнейшим покупателем бразильских лимонов. В топ-3 также вошли Нидерланды и Великобритания. Церемония открытия фестиваля российской культуры в Японии проходит в Токио. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. В концерте участвуют российские и японские музыканты. Они исполнят произведения Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича и других композиторов. В этом году гостями фестиваля станут 900 тысяч человек. Это в два раза больше, чем в прошлом. В программе фестиваля около 30 мероприятий, в том числе гастроли Дениса Мацуева и выступления ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
1: Еще две темы с вами обсудим, и с экспертами, разумеется, тоже. Так что не переключайтесь, оставайтесь у радиоприемников. Миноборнауки в этом году намерен ввести так называемый день тишины при поступлении в вузах. Есть такая прямая аналогия с выборами. Там тоже день тишины объявляется, когда агитировать нельзя и мероприятия публичные проводить тоже, дав возможность гражданам подумать, за кого же они в итоге будут голосовать, будь то партия или губернатор или президент, так что здесь это тоже важно. Ну и что, если образовательный процесс иметь в виду, то вот этот день тишины, он будет в тот самый момент, когда высшее учебное заведение формирует списки зачисленных уже студентов, а сами поступающие абитуриенты не смогут совершать разнообразные действия, ну то есть давать согласие, например, на зачисление и подавать заявление и так далее. То есть, значит, такой возможности у них технической не будет. Ну и, кроме всего прочего, там есть еще один важный момент, что в приемной комиссии компании 26-27 учебных годов ведут подачу документов через единый цифровой канал на госуслугах, а иностранные абитуриенты смогут сделать то же самое в приложении RU-ID, а при отсутствии ЕГЭ поступить в ВУЗ по внутренним экзаменам. Тут вот такая еще важный момент. Есть нововведение и для выпускников колледжей. Они смогут сдавать внутренние экзамены только при условии, что сами продолжат обучение по профилю, а его соответствие определяет сам ВУЗ. Вот такая ситуация. Ну и важно, что, ну, вернее, не совсем понятно, если какой-нибудь ВУЗ сформировал вот этот приказ о зачислении, да, а человек подал документы сразу в несколько учебных заведений, предположим, выбирает, да, у него хорошие баллы по ЕГЭ, и, соответственно, он может, ну, я не знаю, там, в МГУ, например, поступить, а его уже зачислил какой-нибудь другой ВУЗ. Вот здесь не совсем понятно, как это будет работать. Нам остается только там спросить у эксперта, сейчас пытаемся дозвониться, чтобы эти все вопросы провентилировать. Но в любом случае компания обещает быть интересной. Кстати, любопытная ситуация заключается в том, что сейчас популярность растет вот колледжи, и не обязательно высшие учебные заведения стремятся молодые люди поступать. Не знаю, говорит ли это о том, что ценность высшего образования стала несколько менее значимой. Ну, с другой стороны, там довоспитывались, начиная с 90-х годов, юристов и экономистов. Вот, дефицит у нас вполне конкретных профессий, а государство, собственно, настаивает на том, чтобы пополнялись специальности, которые сейчас нужны стране, а именно это и инженерные специальности, и, соответственно, те, что касаются, значит, искусственного интеллекта, то есть IT-отрасли, то есть там, где вот нам жизненно необходимы нужные кадры. Но, с другой стороны, нужны и рабочие руки в прямом смысле этого слова. Вы видите, какие заработные платы предлагают там тем же сварщикам и специалистам высокого уровня, соответствующего профиля, там, не знаю, токари, фрезеровщики и так далее. Ну, вот ситуация, собственно говоря, такая и возникает. Что еще можно сказать? Ну, вот сама система, многие спорят о том, хорошо ли то, что сдают госэкзамены наши ребята, и не умаляет ли это качество их знаний. Действительно, можно об этом говорить, но, с другой стороны, есть некая справедливость в том, что происходит. Да, насколько я понимаю, есть у нас уже эксперт, и на прямой связи со студией «Радио Спутник» Татьяна Гартман, педагог, блогер и писатель. Татьяна Юрьевна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, в чем смысл вот этого самого дня тишины? Как этот механизм будет работать? Что можно будет, а что нельзя?
5: Ой, вы знаете, я, конечно, не я это придумала, поэтому мне довольно-таки сложно разобраться и вот так компетентно объяснить. Но, как я поняла, да, смысл этого дня тишины заключается в том, чтобы ребята до того, как будет уже проходить процесс зачисления в вуз, ребята уже определились, в какой вуз они пойдут, потому что подают заявление они в несколько вузов. Вот. И для этого именно и дается этот день, чтобы в этот день уже была точная информация в вузе, что да, этот абитуриент, он будет учиться в этом вузе, а не заберет свои документы в последний момент, после того, как будет зачислен, не заберет их и не отнесет их в какой-то другой вуз для того, чтобы учиться там в другом вузе.
1: Ну, да? Вот это, поэтому... извините, что прерываю, вот это уже я не понимаю. Вот смотрите, например, значит, некто подает документы, скажем, там, в МГУ, ну, предположим, моя любимая геологическая специальность, МГУ, МГРИ и в Губкинский, да, например, ну, не будем другие учебные заведения называть, и как бы он, получается, должен согласиться на МГРИ, а его он по баллам прошел и в МГУ тоже. То есть это как, он, получается, все равно должен в МГРИ идти, хотя его баллы позволяют в МГУ учиться, или он соглашается на МГУ, не проходит по баллам и тогда не попадает вот в два оставшихся учебных заведения. Или как? Вот тут непонятно мне лично.
5: Вот, да, вот честно скажу, я тоже не особо понимаю, потому что действительно получается, что это бы работало, если бы проходной балл был известен заранее, да, то есть вот проходной балл, если он определяется заранее, то тогда уже человек понимает, ага, он подал в три вуза, заявление, попал в два, и уже он определился, из этих двух он идет в какой-то определенный. И то место, которое освободилось в другом вузе, его бы уже отдали другому абитуриенту. Вот мне кажется, это все делается для того, чтобы люди... Но тогда должна быть выработана вот какая-то схема для реализации, и вот этот проходной балл, он должен быть известен заранее. И заранее уже должны быть опубликованы те люди, которые, ну вот какой у них балл, потому что там же, ну, в некоторых вузах учитываются не только результаты ЕГЭ, которые, в принципе, известны ребенку еще, абитуриенту еще до этого сильно заранее, когда он только-только сдал, собственно, эти ЕГЭ, вот, а еще и какие-то особые там, ну, вступительные какие-то для них предлагаются конкурсы, да, то есть особенно творческие вузы там и так далее. Вот. Вот мне кажется, смысл в том, что проходной балл известен заранее, и человек до этого дня тишины, абитуриент, должен определиться и оставить свое заявление только в том вузе, который он действительно выбрал и попал по проходному баллу.
1: Ну, тут очень любопытная ситуация возникает. У знакомых она была несколько лет назад. Она, значит, человек специально сидел и сверял вот эти вот огромные простыни с баллами, с оценками в тех вузах, о которых там шла речь, да, и он смотрел, если там не только про себя, ну, про своего, так сказать, ребенка, скажем так, да, а смотрел еще, говорит, вот тут там есть Вася. Вася тоже подал вот в эти же там три или пять вузов, а у Васи больше. Значит, Вася, наверное, пойдет сюда, а тогда мы займем место Васи вот здесь и так далее. То есть это получается целая такая детективная история.
5: Тройная математика, да. То есть получается тройная математика. Я соглашусь, это очень сложно, потому что на самом деле, вот насколько я знаю, тоже по тому, как мне рассказывают вот дети, мои бывшие ученики, они там, например, поступают в вуз, они не попадают вот в эту заветную двадцатку, грубо говоря, да, но они там, например, 21 или там 23 в списке. И они говорят, ну, я поступил, потому что предполагают, что трое из списка, из основного, они все-таки по каким-то причинам отсеются, потому что, возможно, они в более престижный вуз тоже прошли по баллам, и, соответственно, они перепрыгнут туда, и, соответственно, эти места освободятся. Вот, поэтому, ну, здесь я тоже, да, здесь это прям высшая математика, с которой разобраться очень сложно, и самое главное, ее невозможно каким-то образом просчитать, изменить и действительно в ней вот как-то, ну, разобраться до конца, пока есть возможность у детей подавать документы в несколько вузов, это, ну, мне кажется, это нереально. Поэтому я не уверена, что этот день тишины как-то наведет порядок, но это хоть какая-то попытка навести в этом порядок, потому что дети действительно после объявления абитуриента, после объявления списков зачисляемых, там все еще 100 раз меняется. После
1: этого. Да, и это, да, тут важна вот эта ситуация, что Минобрнауки, вернее, просьба такая, вместо того, чтобы тиранить учителей ненужными идиотскими требованиями и, значит, заставлять их писать какие-то бесконечные бумаги, разъясните, пожалуйста, свое собственное решение. Сидим в эфире и пытаемся разобраться. Я прочитал источников 5. Нигде точно не указано, что это такое. Вот, наверное, резюме такое. Спасибо большое, Татьяна Юрьевна. Татьяна Гартман, педагог, блогер, писатель, была в эфире «Радио Спутник». Ну и тоже, знаете, своя рубашка ближе к телу. И опять связано это, значит, с контролирующими органами. Роспотребнадзор активно трудится на ниве запрета сайтов с запрещенными биологическими активными добавками. Закрыто более 12 тысяч таких площадок. На прямой связи со студией «Радио Спутник» Филипп Кузьменко. Врач-терапевт, кардиолог, диетолог, медицинский блогер, автор телеграм-канала «Доктор Фил». Филипп, здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну, понятно, что, наверное, надо с несертифицированной продукцией закрывать сайты, но ведь наверняка они открываются снова, и это бесконечный процесс.
6: Наверняка они открываются снова, это действительно бесконечный процесс, к сожалению. БАДы в последнее время стали настолько популярны, что, честно говоря, диву даешься. Мы как за это проходили уже когда-то в 90-е или 80-е, мне вроде рассказывали родители, я тогда еще был маленьким, что вот это уже была какая-то эпидемия, вроде как это уже прошло. Но вот оно заново разрослось до каких-то шокирующих масштабов. И, ну, ничего хорошего лично я в этом не вижу.
1: А почему люди не понимают, что это вредно? Ведь неспроста же закрывают эти площадки. Ведь наверняка знают, какой вред может принести та или иная биологическая активная добавка.
6: Ну, во-первых, нельзя сказать, что они прям вредные. То есть принято считать, что они бесполезные. Но бывают случаи, когда недобросовестные производители начинают свои БАДы подмешивать реально действующие вещества, реальных препаратов, ну, например, для средств для улучшения потенции у мужчин. Вот брали, когда на анализ эти БАДы, там находили, в общем-то, сильденафил, то есть Виагру. То есть производитель просто втихую добавил туда его, и как будто бы вот это такой волшебный БАД, он реально же помогает, эффект-то есть.
1: То есть написано женьшень, там тяньшань, еще что-нибудь, а на самом деле банальная Виагра. Да. Вот жулики-то.
6: Потому что БАДы отличаются от лекарственных препаратов одним существенным свойством. Они не проходят никакие проверки, которые проходят лекарственные препараты. То есть лекарственное средство, прежде чем появиться в аптеке, оно должно пройти там огромное количество исследований на эффективность, огромное количество исследований на безопасность. Ну, там 10 кругов ада надо пройти, чтобы вот оказаться на прилавке. А БАДу ничего этого не надо. БАД регистрируется как еда. И его регистрация занимается Роспотребнадзор. То есть это то же самое, что вот палку колбасы вы выпустите и начнете продавать. То есть, конечно, это тоже там нужны какие-то документы, но в сравнении это просто небо и земля. И это очень удобно. Они же выглядят как лекарство. И у людей как бы, ну, капсулу, да, лекарство, да, должно помогать, да, в голове-то вот этот есть когнитивный такой вот контур нейронный, что если выглядит как лекарство, наверное, и помогает как лекарство. И они бесконтрольно их начинают принимать. И в лучшем случае это без следа проходит, просто просто вы, простите, свой кал дороже делаете. В худшем случае можно вот так вот есть Виагру годами, и как бы к чему это приведет. Это не только касается Виагры, другие там есть вещи и пострашнее туда могут попадать. Бесконтрольно, потому что это все происходит, потому что БАДы никаких проверок в сравнении с лекарственными препаратами не проходят. И это вот реальная проблема, реальная угроза, которую они в себе несут. Но помимо этого есть еще одна большая, огромная, я считаю, даже, может быть, большая проблема. По сути, это раковая опухоль мышления, потому что человек начинает размышлять в категориях типа, ну вот это вот для общего иммунитета, это вот мне, значит, для самочувствия, это вот мне для сил, это вот витамины. И то есть у него, он абсолютно отрывается от реальности. Он живет в каком-то вымышленном мире, где для того, чтобы чувствовать себя хорошо, нужно принимать какие-то таблетки, которые посоветовал какой-то блогер с телефона ему, из запрещенной, как правило, соцсети, прости господи. Вот, и... Соответственно, только так вот и имеет разрешение чувствовать себя хорошо. А это, в свою очередь, ну, создает огромное просто... когорту людей, которые живут в каком-то пузыре, в отрыве от реальности, и которые, ну, в общем, ничем хорошим это не может закончиться. Если вы длительное время живете в иллюзиях, то рано или поздно столкнетесь с реальностью, и столкновение может произойти очень болезненно.
1: Кстати, была история на высшем спортивном уровне наших гимнасток, прославленных и знаменитых, отстранили за применение допинга, потому что они принимали вот некий такой БАД, а там вместо, опять-таки, вот, растительных веществ или еще чего-то, там оказался фуросемид, который является сильным мочегонным средством, его дают, кстати, тем, у кого давление высокое. И то есть вот если человек, предположим, у него и так низкое давление, а еще получил этот БАД, с, предположим, с тем же фуросемидом, да, и у него еще упало давление, это же опасное дело.
6: Да, я вот никогда не забуду, как когда еще в молодость в Мариинской больнице лежала женщина, которая вот кто-то промыл мозги очень хорошо, она вот этими БАДами там китайскими только какие-то особые принимала, и у нее развилась почечная недостаточность, она в итоге умерла. То есть я не говорю, что все БАДы, вот, которые продаются, обязательно несут в себе такие риски, но это есть, это как бы реальность. То есть вы принимаете, неизвестно что, вы вверяете свою жизнь в руки человека, который, скорее всего, не заинтересован ни в чем, кроме как заработать, потому что для этого БАДы и придуманы, потому что с точки зрения логики медицинской, их наличие – это исключительно маркетинг. Они больше ничем помочь не могут. У них даже, ну, как бы, знаете, на первой странице того, что вообще должны делать БАДы, написано, что они не имеют права оказывать какого-то физиологического действия на организм, иначе их придется регистрировать как медицинские средства. Это вот те 9 кругов ада, которые нужно пройти вот с этими исследованиями на эффективность и на безопасность. Поэтому они не могут вам помочь. Но если их производят, значит, это работает как? Это работает на заработок. Это огромное отдело маркетинга, огромные вот медийности, люди торгуют своей, чтобы как-то вот, чтобы люди покупали вот этот воздух, вот этот пшик, и как бы ехали на вот эффекте плацебо. И, к сожалению, да, зачастую жадность как бы она не имеет границ, и люди начинают, ну, самое либо дешевое сырье использовать, либо просто там, ну, кто-то там не особо внимательно там что-то взвесит. Да, какая разница там? А бывает, что это вот критический момент, и люди вот отправляются в больницу. Я такую, ну, это известная уже цифра, она в интернете мелькает. В США проводили анализ несколько лет назад. В общем, 23 тысячи случаев в год госпитализаций, то есть с тяжелым состоянием людей, из-за, ну, вот, бесконтрольного отравления БАДами по тем или иным причинам. Потому что люди же их принимают с мыслями о том, что они не могут навредить. Это же БАД, что они могут в себе, какие риски они в себе несут. Они могут навредить, не часто, но такое случается. Но, повторюсь, в масштабе, конечно же, гораздо страшнее то, что мы, такие люди, они как бы отходят от реального понимания, как работает человек, от реального критического мышления, и начинают жить в каком-то вот...
1: Психологическая проблема, скорее, да, такой зависимости, сходной с лудоманией. Такое есть. А вот смотрите, еще запрещают площадки, где продаются некие вещества, ну, то есть некие БАДы, где вещество, вот результирующее, или как его назвать, превышает установленные уровни концентрации, да, такое тоже есть?
6: Ну, то, что там дозы, скорее всего, не соблюдаются так, как в аптеках, это как бы к гадалке не ходи. Повторюсь, я не был сам, но, скажем так, слышал, как, где эти заводы, так сказать, по производству этих БАДов находятся. Как правило, это просто квартиры, в которых вот просто какие-то люди сидят это и рассыпают. То есть как в сравнении лекарственное средство производится, как БАДы. То есть черт его знает, что в этом порошке находится, как это проверить. Вот в чем главная проблема. И, конечно же, нужно здесь соблюдать максимальную осторожность. Я вообще не понимаю, почему на БАДах вот пишут БАД не является лекарственным средством, почему так же не написано нет исследования на эффективность, нет проверки на безопасность. Сразу бы, вот как на сигаретах, эту плашку делают и на алкоголе, вредит вашему здоровью, риск рака. Вот на БАДах то же самое, на мой взгляд, надо клеить, это будет честно.
1: И еще один важный вопрос, вот, предположим, закрывают эти сайты. А разве на маркетплейсах не продаются БАДы? Маркетплейс ты не закроешь, как тут быть, изымать конкретного, так сказать, продавца или что делать?
6: Ой, да здесь, к сожалению, что здесь? Здесь должна быть воля какого-то человека, который вот в этом всем заинтересован. Вопрос самый это главный, кому это нужно? Вот кто реально заинтересован в том, чтобы БАДы вот исчезли с рынков или перестали так активно покупаться? Кому это надо? Мне это, например, надо, потому что я заинтересован. Но моих как бы хотелки, они, как говорится, никого и других не интересуют. То есть это должна быть какая-то вот наверху, там на самом, кто-то вот донести вот эту вот идею, что мы делаем-то, кого мы создаем, каких-то вот людей, у которых действительно зависимость в каком-то смысле формируется, но да, зато налоги идут с этого, кто-то же платит налоги. То есть, наверное, в этом плане интересно. Но вот нужны ли нам такие, такой ценой вот создавать этих людей, я вот не знаю. Я, например, считаю, что это ужасное зло, и с ним не то чтобы надо бороться, надо найти более элегантное решение для того, чтобы снизить к ним интерес, вот в частности, там, развивать, самое простое, развивать критическое мышление. Вот чего не хватает. Задавать вопросы. Кому интересно, вот тот человек, который мне рекомендует БАДы, он действительно, вот кто он такой, во-первых, да? Зачем он это советует? Нет ли у него какого-то желания на мне вот с этими БАДами заработать? Он же на огромную, например, аудиторию вещает там со своего
1: какого-то канала. Ну, есть у него корысть, видимо, да. Подкармливают его, да. Спасибо большое, Филипп. Филипп Кузьменко, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, медицинский блогер, автор телеграм-канала «Доктор Фил» был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

0: Страна героев. Роман Яманов. Перед экипажем танка Т-80 стояла задача подавить огонь противника и дать нашим штурмовикам возможность закрепиться на одном из важных участков. Гвардии старший лейтенант Роман Яманов корректировал огонь танка. Враг ожесточенно сопротивлялся. В ход шли различные средства поражения. От минометов и противотанковых управляемых ракет до автоматов и пулеметов. Во время боя Яманов своевременно обнаружил пехоту и бронетехнику противника, стоящие на позициях. Приказ на их ликвидацию был отдан мгновенно. Старший лейтенант продолжил корректировать огонь из танка, вскрывал опасные огневые точки ВСУ, вовремя перенаправлял на них залпы танкового орудия. Небо было наводнено вражескими дронами, оснащенными видеокамерами. Один из них попал в Т-80. Машина не могла передвигаться, а члены экипажа получили множественные осколочные ранения и ожоги. Несмотря на критическую ситуацию, танкисты продолжили сражение, чтобы любой ценой выполнить поставленную начальством задачу. Героические и профессиональные действия Романа Яманова и его боевых товарищей сломили волю противника и изменили конфигурацию сил на линии боевого соприкосновения. Страна героев. Нам советовали учиться на чужих ошибках. И говорили, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это время прошло.
1: Только невменяемый идиот, повторяю, мог совершить те самые ошибки.
0: Программа с нулевой толерантностью человеческой глупости.
1: Все претензии надо адресовать непосредственно тем дебилам, которые это не учитывали.
0: Теория заблуждений с Арменом Гаспаряном.
1: Когда ты умер, это надолго, когда ты идиот, это навсегда.
0: Непримиримая и ожесточенная битва за правду в прямом эфире.
1: Нормальный человек воспринимает нормально. Ориентироваться-то надо на нормальных людей.
0: По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
1: Тотальное безумие абсолютно.
0: Поговори со мной.
2: Наташа, иногда задумываешься. Может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
3: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
2: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим в какой-нибудь компанию, да?
3: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
2: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
3: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
2: в 16:30
3: на радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Самаре 15.00, в Новосибирске 6 вечера. В студии Аспар Кузаев. Здравствуйте. В этом выпуске. Украинские формирования, несмотря на перемирие, предприняли несколько попыток атак. Пожар в Вологодской области ликвидирован. Тело одного из двух американских военных, пропавших в Марокко, нашли. Далее подробнее. Украинские формирования, несмотря на перемирие, за сутки предприняли 12 попыток атак, совершили 767 обстрелов и почти 7 тысяч ударов с помощью ППЛА, приводят данные Минобороны. Вместе с этим сообщается, что вооруженные силы России третий день не наносили удары по ВСУ в зоне спецоперации. Напомню, в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Владимира Путина, в дни празднования 81-й годовщины Победы с 0 часов 8 мая все группировки российских войск продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости и введение Лондоном санкций, заявив, что британской стороне пора вызывать себе санитаров. Ранее стало известно, что Лондон объявил о введении против 85 лиц и организации ограничений. В частности, под них попали Российское агентство социального проектирования, Севастопольский государственный университет и санаторий Здравница в Евпатории. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился с подходами к государственной программе вооружения на 2026-2030 годы, сообщил журналистам министр обороны по итогам совещания у главы государства. Он подчеркнул, что важно соблюдать принцип разумной достаточности, чтобы ни в коем случае не поставить экономику в зависимость от военно-промышленного комплекса. На совещании по вопросам госпрограмм вооружения и гособоронзаказа Лукашенко в частности поинтересовался, как военные оценивают эти документы в плане укрепления обороноспособности государства. Пожарно-промышленной площадке предприятия в Вологодской области на площади 300 квадратных метров ликвидирован, заявил глава города Андрей Накрашаев. Ранее он сообщал, что на территории возник пожар площадью 100 квадратов. Известно, что горели бочки с бензолом и маслом. Пострадавших предварительно нет, причины возгорания устанавливаются. Конфликт на Ближнем Востоке поставил под сомнение традиционные модели безопасности в странах Персидского залива, заявил посол Ирана в Туркмении Али Маджатабар Узбихани. По его словам, сложившаяся ситуация открывает возможности для переосмысления региональной архитектуры безопасности и перехода к более сбалансированным моделям сотрудничества, в которых региональные игроки, включая Исламскую Республику, играли бы более значимую роль. Тело одного из двух американских военных, пропавших во время военных учений в Марокко, нашли. Им оказался 27-летний старший лейтенант Кендрик Ламонки-младший, сообщили сухопутные войска США. Уточняется, что его обнаружили в водах Атлантического океана неподалеку от места, где он и его напарник вошли в воду. Теперь усилия по поиску второго военного фокусируются на зоне, где нашли старшего лейтенанта, в то время как мониторинг более обширной зоны также продолжается. Угроза распространения хантавируса в странах Евросоюза сейчас оценивается как низкая, заявила представитель Еврокомиссии Ева Хрицинова. Вместе с тем она объявила о введении режима гражданской обороны для проведения эвакуации пассажиров круизного лайнера, где начал распространяться вирус. Пока что это все новости. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в МАКС-канале «Радио Спутник». Там мы следим за всеми актуальными событиями. Следующий выпуск новостей уже менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Карине Геворкян.
2: 14 часов 4 минуты, время московское. Здравствуйте, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Открываем энциклопедию, которая называется «Положение, история, настоящее, будущее» и да, даже и прошлое, разумеется, тоже Ближнего Востока, поскольку в нашей студии политолог, востоковед Карина Геворгян. Карина Александровна, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Собственно, вопросов сегодня много. Часть вопросов будет посвящена, а часть вопросов будут, я бы так сказал, они будут еврейскими в том смысле, что сегодня часть вопросов будет посвящена о фигуре Нетаньяху, потому что Нетаньяху сам эти поводы дает. Но начать я хотел бы с очередной реплики президента США, который отверг новое предложение Ирана по переговорам, назвав его абсолютно неприемлемым. И вновь, как и неделю назад, приходится говорить о том, что вот этот вывод напрашивается сам собой, возможно, он неверный, что ситуация на Ближнем Востоке вошла в шахматным языком, если выражаясь, в патовую ситуацию, когда ни та, ни другая сторона не рвется, ее каким-то образом привести к некому логическому завершению.
3: Ну, давайте, раз уж еврейский вопрос, то я как в Кнессете вопросом. А иранцам это зачем?
2: Я так понимаю, что у них-то как раз выбора особого, им не дают возможности выбраться. Так
3: они не спрашивают.
2: Они
3: сами все выбирают.
2: Да, или так, да.
3: Это первое. Второе, мне было понятно, что в связи с этой поездкой в Китай Си Цзиньпин, которая нужна обеим сторонам, явно, совершенно, очень нужна, какие-то резкие изменения, и вот тут вот, понимаете, на фу-фу провозгласить очередную победу, правда, не получится никак, да, и надо было что-то притормозить. По крайней мере, сохранять лицо. Сохраняет лицо. Вот. Вот, собственно, и все. Я ничего в этом особенного не вижу. Иранцы отлично играют с ним в четыре руки эту игру. Они уже контролируют, считайте, Ормузский пролив. Они вчера заявили, и я это отметила в своем телеграм-канале, того, что, знаете что, надоели нам ваши эти кабели, я имею в виду кабели,
2: будем
3: которые...
2: пилить.
3: Извините, пожалуйста, да. За хулиганство, да. Над ними мы тоже берем контроль. Мы же понимаем, что это частные кабели частных огромных американских компаний. И вот тут возникает вопрос. У меня не хватило времени, терпения выяснить, а кто страхует безопасность этих кабелей? Интересный вопрос, согласитесь.
2: Либо британцы.
3: Вот. При этом, втихую те же британцы, французы и разные прочие говорят с Ксиром, иди договаривайся, бумажку от Ксира получи, вот, и плыви. Все уже, понимаете, это реальность. А все остальное это... медиашизофрения.
2: И выделяя вот из этой медиашизофрении, пытаясь выделить из нее некую суть, в первую очередь для наших радиослушателей, все это вот, даже то, что сказал Владимир Владимирович вот буквально на днях, сказав о том, что ситуация сложная именно потому, что у России есть контакты со всеми сторонами, но при этом, говоря о том, как может решиться эта история, он сказал, я не хотел бы раскрывать подробности, существуют сценарии, которые бы дали возможность каким-то образом эту ситуацию испатывая перевести в некое, так сказать, завершение. Но не сказал, какие.
3: Ну, почему? Он имел в виду, что как в прошлый раз, как при бабушке. То есть в 2015 году Иран согласился на то, чтобы обогащенный уран хранился бы в России. И условия для этого есть. И Россия для Ирана страна дружественная. Недавно один раз прозвучал эпитет «братская». Вот это вообще революция, считайте. Потому что я не помню, чтобы в истории что-то подобное вообще было. Честно вам скажу. Угу. Как-то так. Иранцам по ментальности... спокойные, не фашистующие, не нацистующие европейцы, ближе. Они, правда, ближе им по ментальности.
2: Чем русские, в смысле?
3: Чем русские, да. С их рациональностью. Она их раздражает. Вот. Они другие, вот что я хочу сказать. Они очень математичные, у них вот такая поэзия, которая... кажется, светистый язык, это все для точности. Они очень любят точность. Вот. Они прецизны. Вот. Есть такое словечко из латинского, да. Вот. Им присуща прецизность во всем. Поэтому они очень расчетливы. Это не значит, что они не душевные, не духовные. Вот. Но они ближе к европейцам в этом плане.
2: То есть прагматика есть.
3: Да, у них
2: Не прагматик.
3: Никогда прагматика у них не возьмет верх над понятиями чести. Вот так. Это надо понимать. Прагматики вот
2: в
3: так.
2: В отличие от европейцев.
3: Ну, европейцы это утеряли, понимаете. Тоже было. Правда, это тоже было. Иначе бы не было такого явления, как рыцарская литература.
2: Вы меня прямо хотел сказать, во времена Ричарда «Львиное сердце», да.
3: Ну, почему и позже тоже. Будем считать, что с французской революции это ушло. Вот из этики стало уходить. И ушло окончательно сейчас. Но это не значит, что это ушло у всех страт европейского общества. Просто это закапсулировавшиеся страты. Но мы-то сегодня о Нетаньяху, а не о европейских аристократах.
2: Нет, мы к нему сейчас обязательно перейдем. Просто выражение «абсолютно неприемлемым», то, что сказал Трамп, означает вот это точно нет. И тогда получается, что точки соприкосновения на переговорах пока не возникло. То есть то, что предлагает Иран, абсолютно неприемлемо. То есть,
3: да,
2: не
3: ну это совсем. Всем выгодно, и Трампу оперативно выгодно, и иранцам, и стратегически
2: нет,
3: выгодно,
2: так нет,
3: да. Нет, так нет, ну и пошел нафиг.
2: Да.
3: Да. Мы тут сидим, контролируем, там уже ребята взялись за Гибралтар, уже Панамский канал, все, они подали пример, а это все идеи, сказали дети, и развлеклись по полной. Я все жду, когда Ла-Манш возьмут, вот так вот. Денежку
2: все
3: будут брать, да, все будут брать деньги. Вот, вопрос тогда, это очень интересно, а вот датские проливы из Балтийского моря, которые нам, они запланировали закрыть, теперь тоже, наверное, деньги будут большие брать.
2: А там же еще есть Берингов пролив в скором времени. Да, сейчас уйдем от темы, да, я понимаю.
3: Да. Я думаю, что тут нам надо поторопиться, учитывая то, что у нас ледоколы.
2: Я хотел перед тем, как перейти к Нетаньяху, задать такой немножко, он будет глобальный вопрос, даже где-то сакраментальный, наверное. В каком городе должна, ну, из крупных вот этих вот точек мировых, решиться судьба этого конфликта? В Вашингтоне, в Пекине, в Москве, в Брюсселе, где? То есть где-то как бы находится, и в Тегеране, есть такая точка, где откуда пойдет конструктив? Вот. Или сейчас вообще не про это? То есть...
3: Александр, ну, поверьте мне, то, что делают иранцы, настолько выверено до микрона, что никакие медиакомпании и никакое давление на сегодняшний день их не смутят. Более того, они сумели это все грамотно оттранслировать несогласными с теократическим режимом иранцами в эмиграции. Вот, поэтому поскольку те только 268 семей поддержали вот эти удары и...
2: А всего их сколько?
3: Ну, слушайте, гораздо больше.
2: Я просто чисто
3: любопытство. За границей,
2: да.
3: Я имею в виду. Ну, понимаете, всего 268 человек.
2: А, которые... человек? Я думаю,
3: да.
2: Семей как
3: ну,
2: кланов.
3: Ну, семей это, в принципе, да. Возможно. То есть, по крайней мере, почему? Потому что иранцы заявили, а те, которые будут носить накладные карманы, вот, которые пришили себе накладные карманы, вот, это цитата, они будут лишены, их имущество будет национализировано. Уже выпущен указ и закон о том, что их имущество национализируется. Ну, слушайте, это немного. Уехал гораздо больше. Я вам рассказываю, из иранских евреев уехало чуть не 90%. А если только 268? Ну, я вам говорю, 90 тысяч.
2: Угу.
3: Ну, наверное, у них была...
2: Понятно.
3: Еврейская община Ирана была консолидирована, имела свои ниши. Я не говорю, что среди евреев не было бедных, но в Иране. Вот. Но я все понятно объясняю. Да?
2: Конечно.
3: Да. Поэтому вот вам, пожалуйста. Всего 268 на всех.
2: Ну, это капля в море тогда.
3: Это капля в море, конечно.
2: А куда уехали, кстати?
3: Вы знаете, они ехали во Францию и очень интересные ниши заняли в юриспруденции. Например, даже есть иранцы нотариусы. Для Франции, если кто понимает, о чем я, это нереально. Вот. Адвокатов много, профессура. Вот. И те, кто бывал в европейских городах, знают, что в исламских анклавах европейских городов иранцев вы никогда не найдете. Они тут же интегрировались с принимающим сообществом. Они сливаются с принимающим сообществом. Вот. И в Америке то же самое. Нет, они не ассимилируют.

0: имеется свою идентичность, но они абсолютно вписываются вот в принимающее сообщество.
1: Контекст. Ну что же, теперь о премьер-министре Израиля. Уже знаменитое, уже всеми растиражированное интервью телеканалу CBS, где в частности, ну и здесь каждый из посылов, каждый из тезисов Нетаньяху заслуживает отдельного разговора. Я хочу свести к нулю, это я цитирую, финансовую поддержку со стороны США, финансовую составляющую нашего военного сотрудничества. Мы получаем 3,8 миллиарда долларов в год, и, думаю, настала пора постепенно отказаться от оставшейся военной поддержки. Это как? Как вообще такое возможно? А патриоты спросят окружающие, так сказать, а вообще все остальное?
0: Ну, если человек, находящийся на этой должности, делает такое заявление, то как минимум это означает, что уже вам американцы. Правда? То есть я на вас обиделся. И мало вам не покажется, потому что лобби у меня такое, что я вам такие хвосты поприжму, что вы сами меня попросите, а я скажу нет, потому что мне есть откуда взять. И производство я налажу там, где надо, потому что у меня по всему миру сеть, и власть у меня, не... Но это какое-то отчаяние все-таки. Это голос отчаяния.
1: Крайне агрессивное выражение такое
0: высказывание. Да, но учитывая еще все остальное, что он сказал, то возникает вопрос о его состоянии психическом. Причем реальном, если Трамп, с моей точки зрения, умело разыгрывает этот самый психопат.
1: Там больше троллинга, да. Excuse me.
0: Да, да. То и он таковым не является. Вот, то у Нетаньяху, правда, что-то с головой. Помимо всего прочего, я хочу сказать, это он отдал. Ну, я понимаю, что там все эти сумасшедшие типа Пингвира или Смотрича, организаторы Холокостов, понимаете? Причем сначала для чужих, потом для своих в перспективе, да? Это вот я прям видно, как они ведут, да, такие козлы, это самые провокаторы или козлы отпущения. Вот они такие. Что они сейчас делают? Ну, это видно, что сахаловцы получили приказ по мере возможности уничтожать исламские и христианские святыни в Ливане и в Палестине. Они это делают системно.
1: Это как бы прямая директива Нетаньяху.
0: Это не может быть без прямой директивы. Вы понимаете, если в былые годы, когда там я не помню, это там 67-й год или какой-то, я сейчас не могу вам сказать, когда была возможность взорвать Аляксу. Военные отказались. Военные, где бы они ни жили, это люди, живущие по уставу и по приказу. И никакой устный приказ никакого раввина, даже при огромном уважении к вере, ничего не может сделать. Они не выполнят этот. Это не может быть, понимаете, выполнимо. Это не для военных. Они тогда отказались это сделать. А сейчас в Израиле вот эти вот сторонники Смотрича обсуждают, что ошибка вышла, понимаете? Уже косвенно через это мы понимаем, что тайный приказ такого рода отдан, поэтому все эти расшаркивания на месяц арестовать кого-то, кто там с распятия фигуру Христа сшиб, и так далее. Это все фигня, извиняюсь. Вот. Видно, что это системные действия. Равно как и подкопа под Аляксу. Для того, чтобы она уже рухнула. Это все происходит, понимаете?
1: Но ведь это путь в один конец.
0: Но это мы с вами понимаем, не живя в Израиле, во-первых, потому что там замороченных людей масса. Я 100 раз задавала, и мне перестали в Израиле брать интервью русскоязычные. Видимо, просто это вполне адекватные люди, но я думаю, что им просто страшновато, потому что я же правду говорю. Вот. Иран хочет уничтожить Израиль. Я говорю, а Иран отзывал свою подпись из-под резолюции ООН о создании 2 государств? Они замолкают, потому что им это в голову не приходит. Я говорю, вы хоть раз видели, чтобы Иран...

0: я чего подписал, нарушил. Я могу вам... Вы не приведете этого примера. И все. Вот. А раз не отзывал, значит, еврейское государство должно существовать с их точки зрения. А вас они считают сионистским режимом, токсичным для региона. Так и вы токсичные. Такие, где вы видите, да. Все.
1: И все остается по-прежнему. Вот, вот вы сказали, мы с вами понимаем, я просто пытаюсь в такой ситуации всегда найти хоть какое-то рациональное зерно. То есть, ну, объявить действия правительства Нетаньяху и его самого как действие, так сказать, ну, где-то, где-то хотя бы базирующееся на некоем маниакальном стремлении Нетаньяху и к личной власти, там, и к выполнению каких-то...
0: Слушайте, простите, что я вас перебиваю. Да. Мне вот сейчас пришла эта мысль в голову. Вы понимаете, он заявляет такие вещи, что сумасшедшие сейчас кинутся к протоколам сионских мудрецов. Угу. Мы правим миром. Вот что он хочет сказать. Он... Простите, знаете, есть еврейский анекдот, когда жена с мужем едет, вот такая старенькая еврейская пара в троллейбусе, он ко всем прикапывается, вот, всем делает замечания, ворчит, ворчит, ворчит. Ну, ему в конце концов, ему говорят, послушайте, вы не могли бы уже как-то так затихнуть, замолчать и перестать дергать людей? И он тогда уже к жене, а она сидит, смотрит в окно, к жене обращается и говорит... Рива, я что, что не прав? Он, она говорит, ты прав, Абрам, но ты адьот.
1: Ну да. Понимаю. Ну, просто здесь в данном случае речь идет о даже каком-то экзистенциальном вопросе для самого Израиля.
0: Это мы
1: я
0: не
1: могу понять, на что они рассчитывают. Вот это вот мне, Карина Александровна, просто хочется понять логику. Логика Трампа понятна. За его спиной огромная страна с гигантскими, так или иначе, ресурсами, возможностями, долларами, как-никак, да, и какой-то сохранившейся, так сказать, геополитической мощью. А ну, Израиль на что рассчитывает?
0: Я, подождите, да. Не правись, Израиль. Вы посмотрите, что происходит.
1: Нетаньяху.
0: Да, что происходит с оппозицией. Там же выборы должны быть очень... тоже нависло, да, и Нетаньяху понимает, что его не только снесут, но и посадят. Вот. Это тоже надо понимать. Так что давайте одной краской весь Израиль мазать не будем, и всех политиков. Вот. Но у них там, вот у этих экстремистов, он стал экстремистом. И у них свой, как я понимаю, запасной аэродром. Вот ирония истории. Аргентина. Да, где нацистские преступники себе. Вот они там, Вась-Вась, с потомками. Аргентина. К Милее он поедет, да. Уже все ясно.
1: Он
0: и
1: ведь...
0: всех бросят, и будет, да, как это самое, кулачком
1: как
0: оттуда,
1: Борман,
0: да. Я не знаю, как.
1: Ну, говорят, что
0: ну,
1: как
0: неважно,
1: Борман.
0: Сейчас не будем в этом разбираться, да. Ну, и какой-нибудь... Камикадзе, парень, такой же еврей, его укокошит. Там же. Прости, Господи, я этого не желаю. Да.
1: Ну, конечно. И еще
0: вот
1: одна
0: уж
1: сторона.
0: Такие всегда найдутся, правда?
1: Конечно. Они всегда были,
0: всегда
1: есть
0: были,
1: и будут.
0: Да. И вообще евреи люди отчаянные. Да.
1: Значит, начиная с Первой мировой войны, там, да, Второй и так далее.
0: Да, неважно. Кто не понимает этого и думает, что это такие пугливые зайки, тот и тоже одет.
1: Так, да. Еще одна его цитата. Он считает, что конфликт с Ираном не окончен. Из-за ядерных вопросов меня больше всего поражает вот это вот...
0: Да достал он уже этим.
1: Вот, да, вот эти длина пальцев, как говорят, вот этих веером, которые... То есть он считает, мы с вами еще не закончили, говорит он Ирану, хотя, так сказать, ну, там где-то Трамп у него там что-то говорит одно, Иран другое, а тут вдруг выходит Нетаньяху, говорит, это мы с вами не закончили.
0: Да, но Иран тоже... Даже не обращает внимания, как бы, да, и моська знать, она сильна. Вот. Просто вот почему у иранцев нет антисемитизма? Почему иранские евреи никогда, ну, понимаете, 2500 лет, никаких унижений, никакого там, как бы это выразить-то, гордо воспитывают детей, да, вот это же... Гены пальцем не раздавишь, понимаете, кровь не водится. Иранские евреи – это люди гордые очень, самодостаточные абсолютно. И они тоже так смотрят, спрашивают, а ты кто вообще, козявка? Вот. А мы на тебя даже внимания не будем обращать. Это мы решим, когда ты начал, а мы закончим. Вот что они заявляют. Я не про иранских евреев, я про весь Иран.
1: Понятно,
0: поскольку иранские евреи едины, как бы органическая часть всего народа.
1: Ну вот и завершая эту часть разговора и этот вопрос на данный момент, там же все-таки ядерное оружие никто не отменял. Вот я чего, так сказать, чего многие опасаются, когда говорят и читают
0: пока
1: вот эти слова.
0: Пока, Иран, давайте не будем обсуждать вопрос иранского ядерного оружия.
1: Не иранского, я про израильское. Я вот чего больше...
0: Говорят, израильское находится... Я не могу это проверить. Это с военным экспертом надо говорить. Что оно под контролем американцев. Насколько под контролем, каких американцев, в какой степени, я не знаю. Вот. Вообще ядерное оружие штука, с одной стороны, очень эффективная, а с другой стороны, в некотором роде уже, как мы видим, устаревшая для решения современных задач в современной ситуации. Нет, шарахнуть можно. Дальше что? Вопрос.
1: Ну да, всеобщий коллапс.
0: Ну, и у тебя
1: прилетит
0: тоже,
1: в обратную
0: и
1: сторону,
0: голод,
1: конечно.
0: Да, вот он уже и без ядерного оружия. Уже, да. Ну, это вот сейчас как бы иранцы показали, что все дорогое, а его еще и хранить очень дорого. Для этого требуются особые условия.
1: Тут сразу хочется спросить еще, вы сказали про голод. Я сразу вспомнил статистику про 90% пшеницы из России, которую получает Израиль. То есть, завися в продовольственном вопросе и от России, и от других стран, при этом делая такие заявления, опять же, будучи зависимым не только от США, но еще и от России, и от других стран. Но тут, наверное, быстрого ответа мы сейчас не получим, да, поэтому, да, продолжим этот разговор сразу после новостей, тем более, что в этой стране, мы, кстати, в прошлый раз об этом не говорили, а это отдельно, а эта тема тоже очень интересная, хочется поговорить со стороны арабского мира об этом, со стороны арабских стран.
0: О, так интересно.
1: Вот, это еще одна
0: еще интереснее.
1: Большой. Так что не оставайтесь на радио «Спутник», никуда не переключайтесь, скоро продолжим.

0: знать за 90 секунд. Скорость космических кораблей – главный параметр, позволяющий им преодолевать гравитационные поля небесных тел и достигать целей миссии. Первую и вторую космическую скорости человечество освоило. Третью, при которой аппарат должен перемещаться на 17 километров в секунду, пока нет. Есть еще и четвертая космическая скорость, необходимая для преодоления притяжения галактики. О ней пока можно только мечтать. Но в каждом правиле есть исключения. Недавно зонд НАСА «Паркер» не просто превысил третью космическую скорость, а достиг скорости 692 тысячи километров в час. Или почти 200 километров в секунду. На такой скорости самолет облетит Землю 15 раз всего за 60 минут. Она превышает движение пули в пространстве в сотни раз. И двигатель зонда здесь ни при чем. Инженеры таких еще не изобрели. А вот небесную механику просчитать сумели. Паркер не только поставил абсолютный рекорд скорости, но и максимально приблизился к Солнцу. Секрет разработчиков – использование гравитации Венеры. Зонд обменивал высоту своей орбиты на скорость, превратив эту планету в своего рода космический трамплин. И дал ученым ценнейшие сведения, почему атмосфера Солнца горячее, чем его поверхность.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: Студия «Спарк Узаев». Здравствуйте. Почти 6 из 9 миллиардов евро первого транша кредита ЕС Киеву пойдут на оружие. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Балиш Уйвари. Он заявил, что власти рассчитывают сделать перевод как можно скорее, а при этом подчеркнул, что до сих пор остаются неподписанными три важных документа, без которых выделение денег технически невозможно. 16-летнего подростка, уехавшего кататься на велосипеде, четвертые сутки разыскивают в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в МВД региона. Юноша 7 мая около 10 часов вечера выехал на велосипеде из СНТ Мичуринец на улицу Полевую в Псковском районе и пропал. Собеседница агентства отметила, что на учете подросток не состоит. Негативная реакция президента США Дональда Трампа на ответ Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке может привести Вашингтон и Тегеран к войне на истощение. Но и в этом случае вряд ли стоит ожидать капитуляции Исламской Республики, так считает сенатор Алексей Пушков. По его мнению, Соединенные Штаты будут добиваться военного и экономического истощения Ирана, а он, в свою очередь, политического обессиливания Трампа. Бесплатный проезд по платным автодорогам для многодетных нужно ввести в России. Это снизит финансовую нагрузку на семьи и поддержит внутренний туризм, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, действующие тарифы на платных трассах создают существенные проблемы для семей с детьми, особенно при проездах на дальние расстояния. Гриб отметил, что подобная мера поддержки актуальна на наиболее востребованных направлениях, включая трассы между крупными городами. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш на фоне угрозы США в адрес Кубы заявил, что военного решения у ситуации вокруг острова нет. Ранее Дональд Трамп говорил, что Штаты, цитата, «займутся Кубой», не уточнив при этом подробности своих планов. При этом позднее телеканал CNN передавал, что американские военные с февраля значительно увеличили число разведывательных полетов у побережья острова. Выставочный центр памяти героев-освободителей Молдавии открыли на территории мемориального комплекса «Вечность» в Кишиневе, сообщил глава Координационного комитета Победы Алексей Петрович. По его словам, жители и гости города теперь получат возможность ознакомиться с историей создания комплекса, увидеть архивные документы и фотографии героев, павших в боях в июле 1941 и в августе 1944 годов партизан и подпольщиков. Грозы в Москве продолжатся три дня с 12 мая до 15, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России. Отмечается, что такое явление будет происходить днем при температуре от плюс 18 до плюс 24 градусов тепла. Синоптики напомнили, что погода в мае весьма переменчива, так как, цитата, «климат перестраивается и готовится к лету». Следующий выпуск новостей уже в начале часа.
2: Радио «Спутник».
4: разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
5: Прямой эфир с Карине Геворкян.
6: 14.33 в Москве. Продолжаем прямой эфир с Кариной Александровной Геворгян, политологом, востоковедом. И говорить теперь будем об арабском мире. С другой стороны, зайдем, так сказать, такой на вираж, говоря о конфликте на Ближнем Востоке.
7: На кого рассчитывает Нетаньяху, я вам задаю вопрос. В арабском мире.
6: Да.
7: Можно
6: я поставили. Да. Будем можно считать, я пальцем что... в небо, да?
7: Нет, скажу? Давайте да. Я за да. вас отвечу. Я да. буду подсказки такие. Нехорошо подсказывать, да, но тем не менее. Значит, на Египет и Эмираты уже активно.
6: А что значит все... рассчитывать, задам я тогда вопрос. В каком смысле?
7: Ну, как бы вот все-таки, понимаете, арабский мир, это Лига арабских государств, это я вот. Ну, пусть на меня, правда, люди в этих странах, и никто не обижается. Но это террариум единомышленников Лиги арабских государств. Они же сами это не скрывают. Воюют друг с другом, там, как саудиты с Эмиратами. Эмираты теперь страшно недовольны сближением Саудовской Аравии с Пакистаном. Кстати, все молчат про Оман. Вот. И Ираном. Вот так. Ой. А что такое Эмираты? Что такое Эмираты?
6: Ну, конфедерация, стороны, по сути, своей, да?
7: Да, понятно. А с одной стороны, это филиал Сити.
6: А, в этом
7: Дубай.
6: Смысле, да.
7: Конкретно.
6: Да, это да, рассказывали, вот, да.
7: Да. А Шарджа, например, она говорит, а, вы вышли из ОПЕК, тьфу на вас, мы выходим из объединения.
6: Там просто Эмират. Все скручивается в трубочку.
7: Ну,
6: потому
7: конечно.
6: Что понять это со стороны...
7: Да, значит, ну, это нам кажется, что они такие маленькие-маленькие. А на деле-то это, в общем, знаете, это как с Армении приезжаешь или, да, с тем же Израилем. Это кажется, что маленькое, да. Так вот, ну для да. стратегической глубины, да, понятно. А так это, знаете ли, не ниточка такая, шоссе.
6: Не Лихтенштейн, да.
7: Вот именно, да, пожалуй.
6: А, так и вот, собственно, точка зрения, которая сейчас была изложена человеком, сейчас я скажу, как его зовут, исполнительный вице-президент Института ответственного управления имени Куинси в Вашингтоне, сейчас я, извините за ударение, Трита Парси или Парси, не знаю, как правильно.
7: Парси.
6: Парси, который сказал, что арабские страны больше не будут единым целым. То есть этот улей или террариум разворошен до такой степени, что... Никакой консолидации.
7: Да, давно уже. Да. Ну, уже с тех пор, как мы наблюдали, как Эмираты с саудитами в Йемене воюют. Вот, и недавно такая острая война, действительно очень острая. Совсем недавно, вот, просто месяца. Вот, там все идет поляризация, да это и нормально. А что такое арабский мир? Это кто-то выдумал эту химеру? Вот, да.
6: Все арабы это... объединятся
7: Нет,
6: против Израиля.
7: Я совершенно вот сейчас без издевки да. скажу. Да, правильно было организовать Лигу арабских государств, и все споры разрешать там за закрытыми дверями, пусть на кулаках, но друг с другом, а не на публичном пространстве, не на дипломатическом поле. Это было правильно в эпоху, когда мы кричали «Миру мир». Правильно? А сейчас, когда война всех против всех, английский философ Гоббс, да, 2Б.
6: А над ними, ну это тоже отдельный вопрос, а над ними где-то на Британских островах, да, смотрят на все это.
7: А, британцы, чем хороши? Там же тоже свой террариум. Это же видно. Потому как страдают население на Британских островах, вот не надо иронии в данном случае.
6: Ну, конечно.
7: В том числе, кстати, тот же богатый средний класс. Я сейчас не призываю испытывать к ним сочувствие. Просто потому, как страдают эти люди и в какое положение их загоняют, ясно, что большая часть их так называемой элиты, знаете, они вот люди жестокие к самим себе. Вот что важно. Они какие-то тоже психи в определенном смысле слова. Они фанатики. И там очень много групп. И там вот профессор Евстафьев, он говорит, там староглобальный Лондон, новоглобальный Лондон, просто старый Лондон, да. Бензоры есть такие, всякие, как Джордж Гэллоуэй, да, это тоже надо понимать, шотландец, кстати. Тут шотландцы зашевелились, у них все там не просто на островах. Я с профессором совершенно согласна, я это у него прочитала. Он точно, абсолютно пишет, что для староглобального Лондона нужна страна, государство, как территория опора. Для нового глобального пиливать можно и с Новой Зеландии, можно и в Австралии. Вот, можно хоть с этим Фолклендских, Мальвинских островов и так далее и тому подобное. Это правда. Там самые разные группы. И все эти группы присутствуют и в Дубае, и в Анкаре, понимаете, они работают. Поэтому нам иногда кажется, что... Но с другой стороны, у них хорошо работает алгоритм. Когда одни сочувствуют... Дальше они говорят, вот мы все ссоримся между собой, даже убиваем друг друга на дуэли. Они, правда, люди жестокие, я серьезно говорю. Вот. Но по отношению... они островитяне, понимаете? Мы все для них немножко гоминиды. Так же, как и для японцев. Это давно известно. Знаете, как китайцы японцев раньше называли? Злобные карлики с островов.
6: Вот. Ну, понятно, да, логика абсолютно понятна.
7: Это островитяне. Мы для них гоминиды. Значит, они считают, что вот и этим гоминидам, да, пусть наши вот эти дадут этим оружие, а мы дадим вот этим оружие. И нехай они убивают друг друга. Чем меньше их будет, тем меньше опасности для нас. Вот, тем больше у нас будет власти. Вот. Вот так вот это все происходит.
6: Есть что-то, что их объединяет или может объединить, имея в виду, вот когда мы говорим об арабских государствах, не кроме лиги, какие-то ценности, какие-то общие, не знаю, может быть, какие-то мессианские ценности, что-то, чтобы могло их не рассорить между собой, а объединить некой общей целью. Или это невозможно, они просто, так сказать, рядом...
7: Знаете, можно я вернусь к Ирану?
6: Да, конечно.
7: Для того, чтобы ответить на этот вопрос. Иранцы открытым текстом сказали: ребят, если вы не хотите снова сесть на верблюдов, ну, это не так плохо, они умеют ездить на верблюдах, вот, потерять все это ваше, те самые уже вернуться воздушные замки, да. Да, вот, если вы не хотите, чтобы это, вот, дружите с нами. И Саудовская Аравия без всякой любви сказала: да, ребят, Оман тоже самое сказал. Они сказали: отлично. Они знают, что иранцы, с иранцами можно договариваться. Это с ними трудно договариваться. Они могут подвести. Но если иранцы вот реально вот прямо это предложили, значит, можно быть спокойным, что они будут следовать этому правилу. И они уже переходят в иранскую коалицию, как это сделал очень опытный Пакистан.
6: На
7: мы недооцениваем Пакистан. Правда, у Пакистана свои внутренние проблемы, это тоже важно. Но пакистанская элита, недооценивать ее, ой-ой-ой-ой-ой. Вот тут я могу сказать, это поручиться даже за это. Потому что ту игру, которую они сейчас сыграли, блистательно совершенно.
6: Это не с переговорами?
7: Да, это не потому, что они у Омана отобрали это. Они наоборот, они просто на передовой. Они сказали: давайте, вот мы будем бегать. А вы такой, солидность такой, султанат Оман, султан, он никуда не бегает, понимаете, вот так вот. Там драматургия красивая очень вырисовывается из этого, из всего. Так что я могу вам сказать, все, уже поляризация идет. И то, что... Я еще не знаю. Египет, да, пока объединился с Эмиратами.
6: Саудовской Аравией?
7: Да, и в общем, косвенно с Израилем. Нет, Египет с Эмиратами.
6: С Эмиратами.
7: А это значит против Саудовской Аравии. Вот, Саудовская Аравия уже дрейфует. Да еще после оскорбления, которое Трамп нанес наследному принцу. Вот, иранцы так это самое его спросили: и вы это стерпите? Вы принц. Они все время спрашивали: вы вообще понимаете, что это не про вас лично? Это оскорбление. Вы это стерпите? Или вы как-то должны может быть, сжать зубы и что-то для себя решить.
6: А они объединяются на каких принципах? То есть вот Египет с
7: Эмиратами. Я вам уже это рассказывала. Секунду. Да. Я вам уже это рассказывала. Иранцы сказали, вот Лига арабских государств, в общем, не
6: безопасность.
7: Да, безопасность. Давайте создадим. У вас есть одно, у нас есть другое. Мы все это как бы в складчину. И будем обеспечивать безопасность. Вы получите Саудовскую Аравию бесплатные, скажем, для ваших судов. Там, или за низкую плату. Договоримся, давайте торговаться. Это мы умеем все. И мы с вами найдем модус вивенди, по которому все будет происходить во благо или на благо всех. Каждый получит свое. И хватит. Не нужны нам нерегиональные державы здесь, в регионе.
6: Таким образом, Иран становится, как вы уже это действительно неоднократно говорили, региональной сверхдержавой, по сути.
7: Ну, так не бывает региональная сверхдержава. А я думаю, что, в общем-то...
6: Лидером просто.
7: Я бы скорее сказал мировой державой. Одной из мировых держав.
6: И получает... То есть, просто хочется что понять? Что вот,
7: все будут считаться с Ираном.
6: Да. То есть, короче, Иран в этой ситуации, благодаря всему вот этому конфликту, оказался не просто в выигрыше, а он получил доминирующее положение вот на большей части этой территории. По сути,
7: Вот я понимаю желание уничтожить Иран. Да? Ну, как бы вам сказать? Ну, это такой вот а-ля Гитлер. Вот Сталин же, правда, считал, вот мой друг впоследствии преподаватель, дипломатом был в Израиле, посольство Израиля, мой друг, он преподает в Тель-Авивском университете. Он очень точно как-то сказал мне за ужином, что я, говорит, понял, что Сталин проецировал себя на Гитлера. Он думал о том, что тот гиперрационален. Поэтому он не должен сейчас нападать на СССР. Когда он... А вот Черчилль, как ни странно, это мне тоже он сказал, но это, правда, дело и отношения не имеет, говорит, это понял сразу, что с сумасшедшими нельзя иметь дело. Вот там есть нюансы эти все. Ну, это его версия, как бы, но это очень любопытная. Вот эти люди вели себя а-ля Гитлер. Вот так я бы сказала.
6: Кинувшись на Иран.
7: Да, Иран. Мы же страшно пострадали. Мы только что отметили, да, День Победы, и я вас поздравляю с прошедшим праздником. Да. Вот, спасибо. Для Ирана это поэтому и стало вот то, что сейчас происходит, для них это Великая Отечественная война. Вы видите, сколько народу записались, да, в ополчение. Они в немалой степени проходили службу. Я тут, кстати, текст прочитала по поводу того, что типа вы на Иран-то не очень полагаетесь, тоже страна постмодернистская, не пойми чего. У них государство оплачивает и разрешает операции по смене пола, аборты и так далее. Ну, насчет абортов это сильно, это фейк. Вот, в Иране запрещены только в случае угрозы здоровья матери, патологии плода. Причем у них скрининг бесплатный делается. Это одна из стран, где это все делается. Тут у них очень продвинутая система, то есть медицина очень продвинутая. Вот что они сейчас и доказывают, в том числе в сфере онкологии. А что касается операции по смене пола, ну, простите, пожалуйста, это не операция по смене пола. На юге, а и в Иране, и вот у нас в Средней Азии, такое явление, как гермафродитизм, вот, более
6: процентно более... Ну, это опять чисто медицинская история.
7: Это про это.
6: Да.
7: Поэтому государство это оплачивает. Извините, это не смена пола в чистом виде. Это вот про это. Просто.
6: Ну, понятно.
7: Ну, просто
6: да.
7: Они так это так объясняется, но это опять используется пропагандистски. Поэтому в эту ловушку попадаются наши православные патриоты. Типа, вот это самое, разбирайтесь, не знаете страну, не пишите сходу.
6: Ну вот, чтобы, мне кажется, давайте еще попробуем упростить. Упростить именно для того, чтобы было понятно слушателям, потому что мне кажется, да, что просто количество информации огромно в этой связи. Иран закрепляет за собой на выходе, вот из этого, понятно, что до выхода еще далеко, и мы еще многократно к этому будем возвращаться, статус сверхдержавы. США, судя по всему, опять же, уходит из региона.
7: Нет, он идет к этому статусу. Да. И они вот сейчас, знаете, вот тоже они так на фуфуне тоже не берут. Они как бы понимают, что это очень ответственно все. И я народу своему они это обещают. Вот, и люди в это начали верить, да, они закусили у дела, они верят этому руководству, вот, они понимают, насколько это ответственно. Более того, вот как Нетаньяху промахнулся с названием этой своей военной операции «Рык льва»? Лев – это символ Ирана.
6: Есть просто…
7: Да, так вот, да, иранцы сейчас везде постоянно пишут. Ребята, осторожнее. Если лев, вы увидели его клыки, это не значит, что он улыбается.
6: Они еще шутят, да. Есть, вот я прямо поставлю тогда этот вопрос. На каких условиях эта история может завершиться? То есть что должно устроить и Иран, и США для того, чтобы они, ну, метафорически пожали друг друга?
7: Я прошу прощения, на иранских условиях.
6: Вот на каких? Оставьте нас в покое. И все.
7: Нет, на всех.
6: Как Россия с Украиной.
7: Вот у нас... Размораживаете. Либо вы, так, вы размораживаете наши активы. А, не хотите размораживать активы, все, мы... Они же так и сказали. Mm-hmm. По сути, я, конечно, очень сейчас упрощаю. Но они сказали, мы же вам сказали, наши активы, вот за все эти годы. Те сказали, вы что, с ума сошли? Это такая сумма, мы не потянем. Ну тогда армуз берем. Поняли? Они ведь сыграли в эту игру. Те попались. Вы не хотите. Ага. Но это наше. Вы отняли наше. А это вообще не ваше. Персидский залив и Армузский пролив. Все наше название. Угу. Из нашей истории. А не из чьей-то. Не из вашей, не из арабской и так далее. Все. Берем обратно. Да. Воздушный поцелуй. Они на этом действительно будут больше зарабатывать. Они сказали, как и мы, да, европейцы там наши активы забрали. Но мы США? По-другому их заберем. Вот иранцы, да, показали сейчас, как это можно сделать.
6: Про Нетаньяху говорили, США на это пойдут в конечном итоге.
7: Да кто их будет вот спрашивать?
6: Нет, я имею в виду, чтобы... Или просто уйдут из региона. Я понимаю, о чем вы...
7: Уже уйдут.
6: Все, уйдут и все. То есть, ну, да.
7: Они уже потихонечку все равно снимки показывают. Ну, раздолбали иранцы. Да. Они же в основном не по Израилю бомбили, по базам американским. Посмотрите, как интересно. Казалось бы, вот возмездие, да, нужно было. Они нет, они убирали американские базы. И по британцам ударили на Кипре.
6: Так, да, тоже оценочных суждений по этому поводу не делать. Хотя очень хочется сказать молодцы, но не буду.
7: Да уж, воздержитесь.
6: Да, не буду. Роль России в этой ситуации, мы сейчас говорим, там, калинка-малинка, популярна в России, это в арабских странах, соцсети завалены, в общем, еще и под праздник Победы, тем не менее. В этой всей какой-то вот такой, какой-то в этом шахматном тетраэре где-то существует Россия, которая по-прежнему обладает влиянием, которая дружит со всеми, ну, в той или иной степени. То есть ни про кого не говорит плохо.
7: Александр, знаете, да, что я вам скажу?
6: Красиво
7: же. Я считаю, что во внешней политике у нас чересчур значим так называемый прагматический фактор. Это вчерашний день. Потому что и завтрашний, но не сегодняшний. И исходить из того, что какие интересы государственные и личные, в том числе завязаны на финансовые потоки, трым-пым-пым и так далее, угу, всего этого, это вот все время опаздывать. То есть я вот почти замахиваюсь на святое. Я шучу сейчас, нет. Я замечу, что наш президент, выступая, был, в общем, как всегда, очень осторожен и сдержан. То есть это как бы так вот он показал, что это еще остается. Но я так это расценила. Но может этого, да, вот это все уходящая натура. Я думаю, что он не может этого не понимать, зная больше, чем я. Да?
6: А есть специалисты?
7: Да, ну, как вам сказать? Я думаю, что учитывая то, что идет война всех против всех, у нас назревает какой-то момент. Ну, понятно, что наш совбез – это какая-то аналогия ГКО, может быть, да, в какой-то степени. И хорошо, что этот орган существует. А, ну, видимо, у него может быть больше полномочий. Даже об этом писать и говорить не обязательно. Вот, с привлечением диаметрально противоположных точек зрения, вот это довольно быстро все делается для того, чтобы взвесить сегодняшнюю ситуацию. А, потому что есть моменты, которые связаны с нашим экономическим внутренним положением, которое необходимо корректировать. Об этом тоже сказал президент. Я вот в данном случае, видите, проявляю сверхлояльность.
6: Опыт значит,
7: а как это сделать? Это можно сделать через внутренние усилия, можно в том числе через внешние усилия.
6: Карина Александровна, нам пора, к сожалению. Простите, время закончилось. Вы употребили слово «опаздывать». Не опаздывайте, это я уже обращаюсь к нашим слушателям на следующую лекцию.
7: А если иранцы перекроют кабели в Ормузском проливе, ну, то 90% расчетов в мире гикнутся.
6: Карина Геворгян, политолог, востоковед. Это был тизер на следующий наш эфир через неделю. Счастливо, до свидания.

0: Страна героев. Ришат Хамидуллин. Ришат Хамидуллин с отрядом наших бойцов на одном из участков полосы огневого контакта вел наблюдение за действиями противника. Позиция была удобной. Вражеский разведывательный дрон удалось засечь на дальних подступах, рядом с рубежом обороны врага. Хамидуллин организовал ведение прицельного огня по воздушному объекту. Отряд действовал быстро и четко. Беспилотник был успешно сбит буквально в сотни метров от позиции ВСУ. Ришат Хамидуллин понимал, данные из беспилотника сыграют большую роль для разведки и ликвидации оборудованных позиций противника. Решение организовать изъятие важнейшей информации пришло в голову мгновенно. Ришат во главе группы под плотным и неутихающим вражеским огнем добрался до беспилотника. Применяя боевой опыт и технические навыки, он оперативно извлек из него записывающее устройство. Его прикрывали боевые товарищи. Все они вернулись на позиции живыми и здоровыми. А извлеченная из БПЛА информация о дислокации врага была передана нашим разведчикам. По позициям ВСУ был нанесен массированный артиллерийский удар, который привел к значительным потерям в живой силе и технике. Страна героев. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» «Маленькая пятница» — это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
4: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 3 часа дня, в Якутске 9 вечера. В студии Аспар Кузаев. Здравствуйте. В этом выпуске. Стало известно, сколько лиц и организаций вошли в новый санкционный список ЕС. 12 красных кленов высадили в ДНР в годовщине создания республики. Мошенники выманили золотые монеты и миллионы рублей у пенсионерок из Тулы и Москвы. Далее подробнее. Евросоюз добавил в санкционный список против России 16 физических лиц и 7 юридических, следует из опубликованного Советом ЕС документа. В результате обновления списка в него попали преимущественно российские детские лагеря и организации военно-патриотического воспитания, а также региональные чиновники, связанные с этой сферой. Например, директор Российского центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» Дмитрий Шевченко. Москва не раз заявляла, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Глава Министерства иностранных дел Греции заявил, что генштаб страны ведет расследование по поводу инцидента с безэкипажным катером. Он, как утверждала газета «Прототема», был похож на украинский. Известно, что судно перевозило оборудование. Руководитель внешнеполитического ведомства добавил, что проинформирует о произошедшем других министров иностранных дел стран ЕС. Министерство национальной обороны Польши подписало соглашение с польскими железными дорогами о быстрой переброске войск НАТО, сообщил журналистам глава военного ведомства Владислав Косиня-Камыш. По его словам, смысл подписанного документа состоит в том, чтобы вовремя прибыть туда, где необходима армия. При этом министр напомнил, что Польша уже подписала с Германией и Нидерландами соглашение о быстром перемещении войск без лишних административных процедур. 12 красных кленов высадили в ДНР в годовщине создания республики в память о погибших жителях, сообщил РИА Новости первый замминистра молодежной политики региона Михаил Фролов. Он добавил, что дерево было выбрано как символ памяти, чтобы не перегружать городскую архитектуру. Кроме того, этот вид более устойчив в осенний период и сможет дальше времени сохранять символичность. По словам организаторов, место высадки деревьев выбрано также особенное, рядом с памятником погибшим детям Донбасса. Мошенники выманили 33 золотые монеты и 11 миллионов рублей у пенсионерок из Тулы и Москвы под предлогом их декларирования. Курьеры аферистов ждет суд, сообщает прокуратура столицы. Известно, что доставщик по указанию организатора забрал 2 миллиона 700 тысяч рублей у 82-летней жительницы Басманного района, которая думала, что общается с сотрудниками Роскомнадзора. Там, в свою очередь, напомнили, что сотрудники государственных и правоохранительных органов никогда не просят снимать деньги, переводить их на определенные счета, либо передавать курьерам. Специалисты комплекса городского хозяйства промыли более 1100 столичных памятников после осенне-зимнего периода, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он пояснил, что для проведения работ при необходимости привлекались автогидроподъемники и поливомоечные машины. После этого памятник промывали водой, затем наносили вспененный раствор, который через 10 минут смывали сильным напором. В завершение монумент насухо вытирали. Пока что это все главные новости. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Там мы следим за всеми актуальными событиями.

0: Следующий выпуск новостей уже менее чем через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: День добрый. Это программа «Ключи Захара» на «Радио Спутник». В студии я, Захар Прилепин. Мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
3: Гутен так.
2: Что такое, Олег Демидов?
3: Сегодня тема особенная.
2: Он на том входит в образ. Мы говорим про Юлиана Семенова, и он по-немецки заговорил. И по-немецки заговорил, как в той самой песне группы «Сплин». Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищ.
2: Вот, Алексей Колобродов правильно выражается на русском языке. Филологи и литературоведы, действительно, как мы уже открылись, разговор сегодня будет про Юлиана Семенова, человека уникальной биографии, уникальных человеческих качеств, очень дорогого для меня. Я участвовал в открытии, как это называется, мемориальная памятная доска, барельеф его на, соответственно, у Каменного моста, дом на набережной, с большим внутренним чувством во всем этом участвовал, потому что, мне кажется, как это ни парадоксально, и его жизнь, и его тексты на новом витке обретают необычайную актуальность. Ну, во-первых, тут есть вещи совершенно очевидные. До сих пор не экранизированный текст, один из романов из цикла о Штирлице, посвящен предвоенной теме, когда вербовали украинских политических деятелей для участия в войне против Советского Союза. Соответственно, этому посвящен роман «Третья карта», один из самых сильных романов, собственно говоря, о Штирлице. И вроде бы его собирается сейчас Константин Эрнст экранизировать или, напротив, ломать второй кнопки «Златопольский». Вот. В любом случае, выкуплены все тексты, кроме, по-моему, одного этого романа, нашим центральным телеканалом, и у нас, вот, возможно, исполнится моя юношеская мечта, появится не только экранизация отдельных частей цикла о Штирлице, а вся, собственно, его биография. Потому что, как мы помним, есть вот этот культовый сериал «17 мгновений весны», потом режиссер Урсуляк экранизировал романы о Штирлице в гражданскую войну, «Бриллианты для диктатуры пролетариата» и «Пароль не нужен», и маленький рассказ «Нежность» под названием «Юный Штирлиц», соответственно. А еще была советская экранизация, собственно, романа «Бриллианты для диктатуры пролетариата». Потом еще была экранизация романа из этого же цикла «Майор Вихрь», но оттуда был просто Штирлиц удален, в экранизации его нет. И была, по-моему, еще прибалтийская экранизация, тоже без Штирлица, там как-то иначе зовут главного героя, испанский вариант. Но в любом случае вот этого большого вот этого цикла всепоглощающего, я как раз хочу сказать, что там романы, самые мои любимые романы о Штирлице, это романы о Штирлице в Латинской Америке уже после Великой Отечественной войны. Там идет «17 мгновений весны», потом идет «Пароль не нужен», а потом идет трилогия, соответственно, под названием «Экспансия». «Экспансия 1», «Экспансия 2», «Экспансия 3». Она вся написана, три толстых романа, вся написана в 84 году. Это мощнее обычайно. Это Юлиан Семенов на самом пике своего литературного дара. И рискну утверждать, что в романе «Экспансия» в трех его частях дан самый сильный, самый убедительный образ товарища Сталина. Вот как это не удивительно, всего за 3-4 года до перестройки Юлиан Семенов в 1984 году, в том самом пресловутом из Оруэлла, находился на пике своей убежденности в верности советского проекта и на пике положительного отношения к Сталину. Вот, все, кто хотят в этом убедиться, рекомендую вам перечитать эти романы. Там Сталин такой, что просто мурашки по телу бегут, как замечательно написано. Может быть, какой-то влияние Андропова было, может быть, еще что-то. Я даже не до конца могу себе все это объяснить, всю эту историю, потому что пройдет после этого всего 6 лет, и Юлиан Семенов напишет самый дурацкий, самый нелепый, самый глупый роман из всех, как написанных, роман о Штирлице, вернувшемся, соответственно, из Латинской Америки, роман «Отчаяние» 1990 года. Вот. И только потому, что ранее, в 70-м году, был написан уже роман, кстати, тоже экранизированный, «Бомба для председателя», и вот уже Штирлице в Западном Берлине уже много после войны, поэтому в перестроечном романе про Штирлица Юлиан Семенов его не убил. Потому что нельзя было убить, потому что он у него дальше уже действовал там через 15 лет. Поэтому он всех, кто был рядом с ним, всех перестрелял в этом романе, всех уничтожил. Сталин там совершенно карикатурный, Берия карикатурный, Молотов, напуганный Сталином, говорит, заикаясь, ну и так далее. Это прям большой какой-то фельетон. Я даже, честно говоря, при всей своей любви к Юлиану Семенову вообще не понимаю, как... Вот, ну, это понимаете, от воздействия социума, вот просто воздействие вот всего этого бреда коллективного перестроечного, в 90-м году достигшего своего пика, конечно же, что вот даже столь устойчивый, столь мужественный, столь одаренный человек, Юлиан Семенов попал под это воздействие и вот эту вот чепуху вот эту выдал. К сожалению, мы не свободны от воздействия социума. Я думаю, что если бы Юлиан Семенов прожил бы дольше, вот, конечно, все эти гадания яйца выеденного не стоят. Тем не менее, я все равно скажу, что я абсолютно убежден, что он был бы на нашей стороне, что он был бы в России, был бы с Россией. Потому что это, в первую очередь, конечно же, человек спецслужб, певец спецслужб, человек воспевания огромного государственного величия советской, вот этой и русской, и российской, если угодно, экспансии. И это было его главной, определяющей, основополагающей мыслью. И уже события уже 91-го года и 93-го года, которые он воспринимал, хоть и глубоко больной, тем не менее, он воспринимал их, как мемуаристы вспоминают, глубоко негативно. То есть он и распад Советского Союза, и саму фигуру Горбачева воспринимал уже в отрицательном ключе. То есть у него произошло собственное разочарование, которое разочарование вот в этом, во всех этих процессах демократизации, которое он описать уже, увы, не смог и не успел. Потому что, извините, что я так сразу с такой начал экспозиции весьма широкой, потому что, что он умер, соответственно, в 93-м году. Он вообще октябрьский. Родился он в сентябре, умер в октябре, или родился в октябре, умер в сентябре. Вот как-то так, в 31-м году родился, в 93-м году, соответственно, ушел. И еще несколько слов все-таки о нем. На самом деле звали Юлиана Семенова, Юлиан Семенович Ляндрес. Он был сыном видного большевика, соответственно, Семена Ляндреса, работавшего в том числе с Николаем Бухариным, попавшего под репрессивный каток. Что, кстати, важно отметить, что Юлиан Семенову хватило мужества и смелости, и чести пытаться вызволить отца, заступаться за отца и не стесняться своего отца. Вот. Но тут я другую, скорее, вещь хочу отметить, что обратите внимание, что звучало его имя, когда он сменил фамилию Ляндрес по литературным причинам на фамилию Семенов, звучало его имя как Юлиан Семенович Семенов. А Штирлица звали, соответственно, Всеволод Владимирович Владимиров. Такое достаточно неудобоваримое имя, когда отчество и фамилия друг друга воспроизводят. Конечно же, это списано, еще раз говорю, с самого себя. То есть он Юлиан Семенович Семенов, а главный его персонаж Всеволод Владимирович Владимиров, которого у нас часто думают, что он Максим Исаев. На самом деле Максим Исаев – это тоже его псевдоним рабочий, звали его так. И когда часто гадают, с кого же все-таки Юлиан Семенов списывал Штирлица, конечно же, Штирлица он списывал по большей части и во многом самого себя. И чем дальше, тем больше. Если он там в 66-м году писал молодого Штирлица, еще как-то там пытаясь создать такой общий среднестатистический портрет советского чекиста, то вот уже, будучи уже суперзвездой советской литературы, уже там в экспансии, особенно в экспансии, он прямо откровенно пишет автопортрет. То есть Штирлиц шутит с шуточками Юлиана Семенова, Штирлиц становится внешне на него похож. У Штирлица, как и у Юлиана Семенова, любимые поэты гении и Пастернак. Это такой особенный Штирлиц. Пастернака. Штирлиц пишет стихи вслед за Пастернаком, соответственно, у которого в «Докторе Живаго» в конце идет приложение стихотворное. Юлиан Семенов помещает в экспансию в конце книги, соответственно, стихи Штирлица, но, соответственно, не стихи Штирлица, а стихи самого Юлиана Семенова. Штирлиц занимается горнолыжным спортом, каким занимался сам Юлиан Семенов, ну и так далее, и тому подобное. И отношения с женщинами, и разнообразные там приключения и страсти к алкогольным напиткам и выбор этих напитков, это все он передаривается своему персонажу. Вот, и, конечно, во многом вот эту внутреннюю биографию Юлиана Семенова можно вот как бы изучать, читая книги о позднем Штирлице. Я вообще, еще раз говорю, я очень люблю Юлиана Семенова и как человека, и как писателя, и не разделяю точку зрения, что читать романы про Штирлица совершенно нелюбопытно и неинтересно. Вот экранизация это интересно, а романы нет. Я зачитывался этими книгами, просто особенно поздний Штирлицианый. Вот, и считаю, что это замечательная, замечательная, хорошая, качественная приключенческая литература. И, кстати, был такой критик сильный, очень Юрианинский, один из людей, которые как бы расставляли иерархии литературные. Он именно именно к Семенову относился как к большому русскому писателю и находил для этого некоторые обоснования. Действительно, Семенов владел замечательно сюжетом, владел замечательно фактурой, давал вот этими, может быть, скупыми средствами и персонажи, у него и женщины, и мужчины, и злодеи, и положительные герои, все, у них есть лица, у них есть речь, у них есть повадки, у них есть там все необходимые для сильной классической литературы, есть все видовые качества. То есть он умел, он был мастером, но осознанно выбрал в какой-то момент именно вот эту литературу сюжетно-политическую, приключенческо-политическую, да, и достиг в этом наивысочайшего успеха. Его тираж, напоминаю, к моменту распада Советского Союза был 12 миллионов экземпляров у его книг. Это просто невоспроизводимо уже в наши дни. Мы даже представить себе не можем, что такое были книги Юлиана Семенова в те времена. То есть их можно было бы, собрание сочинений Юлиана Семенова можно было обменять на квартиру или на автомобиль. Вот это такая была у них ценность. Вот. И, конечно, Юлиан Семенов, последний уже через запятую, это культ Дзержинского. Он один из создателей этого культа, один из популяризаторов ЧК, НКВД, КГБ. Он прямо друг незнакомый, не то, что там какой-то там писатель из окружения. Он друг, я был Юрия Андропова, соответственно, мог позвонить ему, просто набрать телефон, позвонить ему в любую минуту. Они встречались, Андропов очень близко к нему относился и с большим чувством, и он открыл для него все архивы, в которых Юлиан Семенов смог работать, и хранил его Юлиан Семенов тоже как товарища, со слезами на глазах. И нынешний, воспроизводящийся сегодня на уровне всех спецслужб культ Дзержинского, он возвращается, конечно, я вам хочу открыть секрет, несмотря на мощнейшую антисоветскую работу, которую ведут там некоторые наши оппоненты, если заглянуть внутрь спецслужб СВР, ФСБ, там, и всех остальных прочих, там, спецслужб, конечно, там везде воспроизводящийся культ Дзержинского, культ, советский культ и культ Дзержинского в первую очередь. Там просто бесчисленное количество его портретов, статуэток и всего остального на всех столах, во всех кабинетах, куда на наших монархистов, я думаю, не допустят никогда. Вот, и конечно, Юлиан Семенов к этому имеет прямое отношение, в том числе и как автор большого романа о Феликсе Семеновиче Дзержинском. Вот такая экспозиция, я передаю слово своим товарищам, а я потом по отдельным темам буду.
4: Давай я коротко
2: отдельно
4: скажу.
2: Проговаривать.
4: Опять-таки, как литературовед, биограф, отметил, готовясь к этой передаче, насколько

0: Фотограф отметил, готовясь к этой передаче, насколько любопытна жизнь самого Юлиана Симеонова. Да? Про историю с отцом сказал Захар уже, да, и это самое начало 50-х. Сталин еще жив, насколько я помню. Да? То есть при Сталине не боялся отца как-то вызволить из тюрьмы, писал письма, и не боялся, что его из университета турнут, да, попросят. Шел до конца, и после смерти Сталина, собственно, получилось вызволить отца, насколько я помню, да. Он, чтобы вызволить отца или просто поддерживать отца хотя бы в том положении, в котором он был, а Семенов считал, что отца морят голодом, отца переводят из одной камеры в другую, из одного отделения в другую, специально, да, чтобы как-то измотать, да. Он выискивал деньги, он подзарабатывал тем, что участвовал в боксерских поединках.
1: Да, это правда. И... Вот, кстати, интересно, я тоже хотел спросить, правда ли это?
2: Да, да, ну, по крайней мере, я познаком с его семьей, дружу с его дочерью. И
0: подтверждаю.
2: Все, конечно, это было, да. Я не скажу, что это было в постоянной его работе, и все это выглядело, как у Жан-Клода Ван Дамма в фильме «Кровавый спорт» и «Самоволка». Тем не менее, он был профессиональный боксер, насколько это, ну, в самом широком смысле. Он владел этим навыком и действительно участвовал в этих боях за деньги.
1: Интересно, другой платных боев существовало.
2: Да, да, да, да, в каком-то виде, видимо, существовал. Но теперь уже нам никто не может этого механизма расписать, к сожалению, прошло все-таки 70 лет, друзья мои, да, это немало.
0: Я думаю, остались какие-то свидетели.
2: Ну, может быть, да. Это отдельно надо заниматься этим вопросом. Почему не было?
0: Да. Потом вот эта страсть к Хемингуэю, к хемингуэевщине, к этому культу, да, попытка и себя сделать под него даже внешне, и с бородой, и со свитерком, все это работало, как ни странно.
2: Как ни странно. Работало,
0: внимание,
2: как ни странно.
0: Внимание женщин странно, да. Было колоссальное к нему. Хотя, насколько я понимаю, опять-таки, в семье это категорически не одобрялось.
2: Понятно, что не одобряли, но на самом деле, вот к чести Семенова, он никогда не выносил это на публику, никакой истории внешней о его романах, которые, конечно же, были, не существует. То есть у него подкладка такая, как у хорошего разведчика, она имелась. То есть он все эти свои истории, и российские, и зарубежные, в отличие от разнообразных там Евтушенок и Андреев-Вознесенских, про которые всем все было понятно, с кем они, когда, как и почему, то здесь никто до сих пор не
1: святой.
2: Да-да-да. То есть жена, он так остался с одной женой, и она за ним великая женщина, когда случился инсульт, она за ним ухаживала, и он ей руку целовал за то, что она была верна ему, и он ей в каком-то смысле, самым главным, был тоже верен.
0: И жена, и семейство Михалковых-Кончаловских.
1: Кончаловских, да. Без Михалковых. Это дочь Натальи Кончаловской от первого брака, которая потом стала женой Сергея Михалковича.
0: Да. Как, собственно, появилась задумка Штирлица, насколько
1: я помню... Кончаловских-Суриковых.
2: Кончаловских-Суриковых.
0: Семенов ехал как раз-таки с дачи Михалковых на мотоцикле, любил погонять, вот, и ему просто в голову пришла эта задумка Штирлица, да, он сам себя мыслил как разведчика, и не вписался в поворот, в ельник попал, его потом долго оттуда вытаскивали, но вот насколько человек может замечтаться этой идеей, да, и потерять дорогу...
2: Это так потом рассказал, бог его знает, может, просто справился с дорогой, я сказал, что проще, я
0: судумал. Да-да-да. Вот, и еще забавная история, я опять-таки люблю по каким-то маленьким деталям высвечивать и характер писателя, характер персонажа, да.
2: Ну, попробуй.
0: Когда сняли уже 17 мгновений весны, когда... Семенов подружился с Андроповым, да, он понял, что в какой-то момент, пока он в отлучке, пока семьи нет дома, могут прийти, ограбить квартиру, да, и он просто оставил записочку, сейчас зачитаю ее: «Дорогие воры».
2: Да, есть такая история.
0: Вы находитесь в квартире Юлиана Семенова, автора «Штирлица». Вы здесь ничего не найдете, но вас найдут очень быстро. Это напоминает, опять-таки, Пастернака, как ни странно. Вот Захар говорил о любви к Гейне и к Пастернаку. Видимо, это не случайно. И у Штирлица, и, судя по всему, у самого Юлиана Семенова, потому что есть история с подобным письмом у Бориса Леонидовича. Это 30-е годы, насколько я понимаю, Переделкина. И вот когда когда семья уезжает с дачи обратно в московскую квартиру, всегда есть риск, что дача будет ограблена. А там еще какие-то соседние дачи умудрились ограбить, и жена Пастернака требует от него, чтобы он что-то предпринял. Угу. Но

0: Пастернак не разведчик, Пастернак не авантюрист, как Семенов, да, а Пастернак решил дело по-другому. Он положил в конверт 600 рублей, по тем временам, насколько я понимаю, это не маленькие деньги, и оставил записку. «Уважаемые воры, в этот конверт я положил 600 рублей, это все, что у меня сейчас есть. Не трудитесь искать деньги, в доме ничего больше нет, берите и уходите. Так и вам, и нам будет спокойнее. Деньги можете не пересчитывать. С уважением, Борис Леонидович Пастернак». Естественно, конверт лежал долгое время, а жена, дети уже начали оттуда потихоньку брать деньги, но и возвращать старались. Но в какой-то момент, когда Пастернак увидел, что там недостает какой-то ощутимой суммы, он прибежал к жене и сказал: «Милая моя, да как это ты обворовываешь моих воров? Что они обо мне подумают?» Да? Вот такая анекдотическая история. У Семенова
1: совершенно радикальнее, да,
0: да. Алексей Юрьевич.
2: Возможно, ты прав. Да. Вот, кстати, ты перешел к теме анекдота, и мне вот эта история. Интересно, Штирлиц стал персонажем анекдотов. Вот. Это на самом деле, ну, считается, что советский анекдот – это какая-то целая вся вселенная, на самом деле, не так много там персонажей, не так много и туда уходили, ну, естественно, поверхности. Чапаев Василий Иванович с Петькой и Анкой, изредка там Котовский в этом цикле появляется. Вот, как справедливо заметил я стал умный Виктор Пелевин, это такой чапаевский анекдот, это такая наша школа дзен-буддизма, таких стратегем разнообразных. Вот, Штирлиц, это история, как правило, лингвистическая, это такие приключения языка. Вот, либо история там о двойничестве, да, когда в рейхе там все стоят за какими-то, значит, это отоварить продуктовые карточки, Штирлиц без очереди всех отталкивает, включая там верховных лиц. Вот, и за кадровый голос, естественно, Ефим Капеляна говорит, только Штирлиц знал, что герой Советского Союза обслуживает
1: не очень.
2: Вот, двойничество такое, там много такого, да.
1: Да-да-да.
2: Вот, что Штирлиц шел и видел, что все в нем что-то подозревают. Он думал, ну, что ему бы дают, то ли это самое, то ли...
1: Бутеровка на голове.
2: Рязанское выражение физиономии, то ли удостоверение СМЕРШа, вчера подписанное лично Абакумовым, то ли парашют, который... Да. Ну, и так далее. Вот двоичество.
1: По улице.
2: Да, Захар, к тебе вопрос. Это очень интересно. Собственно, а почему? Вот почему так произошло? Почему Штирлиц ушел в анекдоты, и знал ли об этом Семенов?
1: Нет, Семенов об этом, конечно же, знал. Предполагать он не предполагал. Относился к этим анекдотам с доброй иронией. Вот. Он и сам был остроумный человек и не впадал от этого там, в жутчайшее раздражение. Да каких-то анекдотов он уже поздних, позднесоветских, перестроечных, он не дожил. Были же такие анекдоты уже чисто филологические. Там, типа, Штирлиц сидел у окна, из окна дуло. Штирлиц сходил за пистолет, дуло пропало. Вот это, я думаю, что вот этого уже Семенов не застал. А застал, когда, типа, там, 45-й год, и Штирлиц встречает Бормана, говорит, хай Гитлер, он говорит, ты хоть Исаев, не валяй дурака, там матом. Вот это все Юлиана Семенова застал. Конечно, он поначалу не предполагал, что именно этот цикл станет для него основным. Для советского гражданина, конечно же, Юлиан Семенов, это и стало ответом на сыщика Пинкертона, на Конан Дойля, на все остальное. Только
2: это
1: у нас,
2: Бонда. Вот.
1: На Бонда, да. Только у нас все это поженилось с Великой Отечественной войной, с великой нашей этой историей, с великой нашей темой. Но она у нас как бы всегда подавалась через трагику, через муку, через Бондарева, через Василия Быкова, через по сути, христианские вот эти сюжеты великого жертвоприношения и преодоления. А тут вот как бы заход с неожиданной стороны. Там ведь, собственно, грубо говоря, кроме как несколько сцен военных уже при взятии Берлина, когда бомбится советская артиллерия Берлина и едва не забомбливает Штирлица.
2: Там, это роман «Приказано выжить».
1: Ну, роман «Приказано выжить». Там, по сути, войны-то и нету. Там все происходит. То есть войну внесли, соответственно, в экранизации.
2: В виде кинохроники.
1: Да, в виде кинохроники. А там это не очень большой, на самом деле, роман по объему. Там, да, и обратите внимание, вот если сейчас пересматривать «17 мгновений весны», можно заметить, насколько он нетороплив. То есть, ну, я с моим еще до армии, когда у меня был младший сын, я решил как-то его приобщить к советскому искусству и решил вот как бы биографию Штирлица с ним вместе пересмотреть подряд, начав с фильма «Фурсулика». И он с огромным удовольствием посмотрел «Юность Штирлица». Там,
2: так,
1: там
2: же экшен.
1: Там экшен, там как бы все, там шуточки разнообразные, как бы, да, и все остальное. И вот эти вот...
2: Вообще картинка,
1: да. Картинка, да. А, ну, тогда уже к этому времени раскрасили уже 17 дней весны, и я хотел как бы провести некоторый фокус. Думал, что сын не заметит, как бы, вот, что сначала вот как бы «Юность Штирлица», а потом как бы продолжение, вот во время Великой Отечественной войны. И он начал смотреть, и я понял, что ему невыносимо, потому что Штирлиц курит. Он курит 2 минуты. Штирлиц думал там, на-на-на. А там ритм совершенно другой, он отличается от первых частей. И я вижу, у меня сын стал засыпать, просыпается, опять смотрит, никак не может понять, потому что мне стало понятно, как жили советские граждане. Для них вот этот неспешный ритм был совершенно нормальным. То есть они приходили с работы и, вжав как бы руки в диван и в кресло, следили за этим, как самые просто стремительные бондианы. А на наш, вот этот, как бы, на наш ритм жизни это уже не переносится. Уже молодые люди это не способны воспринять. Об экранизациях Юлианы Семеновой и о фигуре Штирлица и обо всем остальном, чтобы сейчас не разгоняться, поговорим после рекламы. Пока напоминаю о том, что мы говорим про Юлиана Семеновича Семенова, про его биографию удивительную, о которой тоже будем отдельно говорить, про его романы, про его невероятную популярность, про его восприятие перестройки, про его зарубежные путешествия, про его дружбы. Кстати, отдельно поговорим про сюжет Юлиан Семенов и Эдуард Лимонов. Это тоже очень важная тема. Не покидайте нас. В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи ведущий Олег Демидов и Алексей Колобродов. Это программа «Ключи Захара». Мы вернемся.

0: Сокращение численности войск США в Германии. Контекст. Берлин рискует лишиться значительной части американского контингента и новейшего оружия как важнейших компонентов системы безопасности. Речь идет минимум о 5000 военнослужащих, о ракетах СМ-6 и гиперзвуковых комплексах Dark Eagle, способных долететь до Москвы за 20 минут. Решение об их размещении принимала администрация Байдена, а потому оно априори подлежит пересмотру Дональдом Трампом. История с ревизией европейского наследия демократов могла бы стать рутинной задачей Белого дома. Но события в Иране перевернули шахматную доску. А действие, точнее бездействие ФРГ в лице канцлера Мерца вызвало гнев американского лидера и резко ускорило события. Германия отказалась помогать США. Трамп задается резонным вопросом. Зачем тратить миллиарды на государство, предающее в острые моменты? Он назвал немецкого канцлера полностью неэффективным. В своей соцсети американский лидер написал: «Мерц считает, что Ирану позволительно иметь ядерное оружие. Он совершенно не понимает, о чем говорит». Трамп допустил, что американские войска также уйдут из Италии и Испании. Но сделать это будет непросто. Конгрессмены будут вставлять палки в колеса.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: Студия Спарк Узаев, здравствуйте. Премьер Армении Никол Пашинян попытался оправдать отсутствие реакции на антироссийские заявления Владимира Зеленского тем, что он якобы не должен, цитата, «реагировать на все подряд». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не понимает, почему Пашинян не сбалансировал слова Зеленского в Ереване. По его мнению, подобные действия властей требуют дополнительного анализа. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал к возобновлению безопасного судоходства в Ормузском проливе и восстановлению прав и свобод на море. Он отметил, что только это поможет снизить цены на удобрения и энергоносители. ВМС США 13 апреля начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормуза, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Бесплатный проезд по платным автодорогам для многодетных нужно ввести в Россию. Это снизит финансовую нагрузку на семьи и поддержит внутренний туризм, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, действующие тарифы на платных трассах создают существенные проблемы для семей с детьми, особенно при поездках на дальние расстояния. Гриб отметил, что подобная мера поддержки актуальна на наиболее востребованных направлениях, включая трассы между крупными городами. На совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко обсуждалась новая, четвертая программа ракетостроения. Она предусматривает создание новых типов ракет, боеприпасов и комплексов. Об этом сообщил журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус. Он добавил, что речь шла в том числе о новом зенитно-ракетном комплексе ближнего действия отечественного производства. Пассажиров судна, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, будут держать на карантине 42 дня из-за инкубационного периода инфекции, заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия. Вспышка смертельного вируса произошла на нидерландском круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила 7 случаев заражения, 3 человека скончались. Выставочный центр памяти героев-освободителей Молдавии открыли на территории мемориального комплекса «Вечность» в Кишиневе, сообщил глава Координационного комитета «Победы» Алексей Петрович. По его словам, жители и гости города теперь получат возможность ознакомиться с историей создания комплекса, увидеть архивные документы и фотографии героев, павших в боях в июле 1941 и в августе 1944 годов, партизан и подпольщиков. Пока что это все новости. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в МАКС-канале «Радио Спутник». Там мы следим за всеми актуальными событиями.

0: Следующий выпуск новостей уже в начале часа.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Ключи Захара.
2: И снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи, соведущий Олег Демидов.
3: Здрасте.
2: Ну вот, а то гутен так. И Алексей Клавродов.
4: И снова здрасте.
2: Говорим про Юлиана Семенова. Конечно же, когда я был в Крыму впервые, а в Крыму впервые я был после того, как Крым вернули в состав Российской Федерации. Спасибо за это нашему президенту и мирозданию. Я поехал, едва ли не первым делом, поехал в тот самый дом Юлиана Семенова, где дочь его сделала музей. И, конечно же, как верно заметил Олег Демидов, конечно же, там заметно, до какой степени важен был для Юлиана Семенова культ Хемингуэя. Ну, то есть он уже был... Ну, человек продал 12 миллионов экземпляров своих книг. Его знала вся страна, он находился в статусе суперзвезды. Он собирал стадионы, мог собрать на... Реально, это описывает же Лимонов, что Юлиан Семенов собирал огромные залы, а если он еще вместе с какими-то музыкантами выступал, то мог собрать стадион просто, да? И там люди пели, он, там его друзья пели, он рассказывал какие-то вещи там, да, и был абсолютно узнаваем. И при этом висит портрет Хемингуэя, и вот это вообще само вот это вот море, сама обстановка комнат. Он, конечно же, бывал у Хемингуэя в его доме, я тоже после этого неоднократно там бывал у Хемингуэя, и видно, что он воспроизвел это даже. Ну вот такое детское, очень хорошее, я тут нисколько его не осуждаю, детское желание вот этого подражательства такого, что вот я хочу быть как Хэм, вот, и все. И, конечно, это борода, конечно, этот свитер, и, конечно, в его необычайно насыщенной жизнью. По большей части, что бы там как бы не успел наговорить в перестроечные времена Юлиан Семенов, конечно же, большая часть его биографии, еще раз говорю, это огромная песня о советской Атлантиде, о советской чекистской службе, о советских разведчиках и советских профессионалов этого дела. Это одна часть его работы, а другая часть его работы и его мировоззрения – это абсолютная, тотальная, 200-процентная ненависть к нацизму как таковому. И этому посвящены не только основная базовая часть его текстов, ну и как бы его жизнь как таковая. Потому что, да, есть сейчас более полная биография или такие, ну, как бы страницы биографии Юлиана Семенова от одного из людей, близко знавшего. Есть серия «Жизел», книжка его дочери. Вот, и при всей любви к его дочери, к Ольге, вот, и к этому труду во многом занимательному, все-таки понятно, насколько мало дочери знают отцов. Ну, вот она видела его дома, там, а он потом ее брал в какие-то поездки, брал ее за границу, там, она снялась в одной из экранизаций. И, тем не менее, основная часть биографии Юлиана Семенова, она осталась за пределами этой книги, потому что ее надо отдельно расследовать. Для того, чтобы написать биографию Юлиана Семенова, нужен еще один Юлиан Семенов. Совершенно верно, да. Ну, как бы нужна, на самом деле, нужен допуск к архивам, к спецслужбистским разным документам, потому что, конечно же, в советские времена ходили слухи о том, что он там в погонах, что он кадровый офицер, что там все такое прочее. Что, конечно, было неправдой. Вот, но, тем не менее, какие-то возможности, допуски у него были. Какие-то там, может быть, такие негласные, нетривиальные какие-то поручения ему давались. Там что-то там как бы... находился на контакте. Он искал янтарную комнату, он встречался с нацистскими преступниками, он искал их в Южной Америке, он бывал в самых разных горячих точках, где советские Союз, его спецслужбы и наши спецвойска участвовали. То есть он прям в полной мере нес прямую ответственность за все действия нашей Красной империи. И, конечно же, в либеральной среде его не принимали на 200%. Вот тут один парадоксальный момент. Я однажды, вот, казалось бы, совершенно не связанные фигуры, где Юлиан Семенов и где Александр Андреевич Параханов, на самом деле, конечно, у них есть одно общее весьма серьезные, в том числе и литературные свойства. И тот, и другой всю жизнь пишут политические или даже геополитические детективы. Ну, у Проханова они, может быть, несколько фантасмагорические, хотя далеко не всегда. Далеко не всегда. Вообще, там ряд романов его о Белосельцев, это вот про разведчик, который там то Африка, то Южная Америка, то еще какие-то там страны далекие. Он там выполняет определенный какой-то функционал такой, связанный с разведкой, там, да, у него там какие-то девушки появляются яркие, там, рядом разных самых этносов, там, ну и все такое прочее.
3: И раз,
2: да. И там же американские разведки. Это на самом деле это Юлиан Семенов. На самом деле они как бы во след друг за другом ходили, только Юлиан Семенов начал в 1955 году свои бесконечные зарубежные командировки, а, соответственно, Проханов там на 15-20 лет позже. Но самое главное, что с ними в писательских городках не здоровались одни и те же люди. Ну, то есть вся наша либеральная фронта для нее и Юлиан Семенов это ужас, просто кошмар. Как бы, и Александр Андреевич Проханов. Это все, это просто чекисты, это просто люди бракованные. Там, да. И Юлиан Семенов, конечно, про это знал. И когда Эдуард Ильич Лимонов, возвращаясь в Советский Союз, первую публикацию, как известно, сделал как раз Юлиан Семенов в журнале «Детектив и политика». Да. И там, правда, сидели такие кондовые, мощные советские редактора, которые эту привычку Лимонова, там, синтаксис, произносить фразу наоборот, добавлять какие-то странные, неожиданные англицизмы там, и все остальное прочее. Вот это, ну, знаем, кто читал Лимонова, знает лимоновский стиль. Они все это вырезали, просто все убрали, сделали такую четкую русскую, какую Ильяну Семенову принято, понятную, с правильно расставленными словами, сказуемые, подлежащие, там все остальное. Вот, и Лимонов был взбешен все время, совершенно позвонил Ильяну Семенову, говорит, кто это сделал? Кто это? И он говорит, Семенов реагировал очень спокойно, говорит, что это, в чем проблема? У меня там испортили, мы оторвали там яйца моему тексту. Так, хорошо, мы исправим. Мы, по-моему, перепубликовали эти рассказы в лимоновском варианте. Вот, но, тем не менее, что отмечает Лимонов, соответственно, в романе «На странице смутное время».
3: На странице смутное время.
2: Да, что с одной стороны, вроде бы Юлиан Семенов человек, находящийся вот в этой либеральной антисоветской волне, что Лимонову тогда уже претило, чему он не испытывал никакой симпатии. Он уже во время перестройки разочаровался в перестройке, которую только в самом начале принял, а потом понял, что это чудовищно. Вот, и он смотрит на Семенова и спрашивает у него, как бы, ну, как вообще у тебя это происходит? Ты же из Советского Союза, ты же из Советской империи, ты же воспевал чекистов. Я думаю, что Лимонов, на самом деле, не читал никаких книг Юлиана Семенова, но, конечно, смотрел его экранизации. Вот. И он видит, что в Юлиане Семенове наряду с, вот этим, с участием во всех этих вот событиях разнообразных, в нем, конечно, мощнейшая советская подоплека, он обожает советские песни, он поддерживает красный миф, они хором поют всю эту, как бы, все эти советские песни и всю эту советскую мифологию, так или иначе, он несет на себе, может быть, даже вопреки каким-то своим убеждениям. И это Лимонова смиряло с Юлианом Семеновым, он очень плохо к нему относился. Я, Леша, передам слово.
3: Потому... Да, это мощнейшая же метафора, мы помним, которая, естественно, была в жизни. Просто Лимонов художественным даром ее укрупнил для нас, другую оптику навел. А потому что Семенов его приглашает. Это после 15 лет эмиграции, это первая поездка в Россию, конец 89 года. В составе забавной такой бригады актерской, потому что красотка голливудская на тот момент, актриса Виктория Федорова, дочь Зои Федоровой знаменитой, и певец, брайтонская звезда, шансонье Вилли Токарь. И Семенова не смущает, он демократ, его не смущает, что, в принципе, почти элитарный писатель Лимонов и вот такой вот кабацкий такой шоумен Токарев, да? Ну, все мы помним Токарева, и вдруг Токарев, а народ-то приходит, конечно, на Токарева, массовый народ, и на Семенова, да. И вдруг, потому что Федорова уже подзабыто, вот, Лимонов и неизвестен, по большому счету, и тут Токарев поет свой обычный репертуар и вдруг включает мощные вот эти советские военные песни. И Лимонов описывает вот это как бы...
2: Включает, в смысле, начинает петь.
3: Начинает петь,
2: чтобы людям было понятно. Да.
3: Перепрограммирование. Вот он включает сеанс перепрограммирования, как вот этот вот раздавленный и уже, по сути, потерявший идентичность в годы перестройки. 89-й год, самый разгар. Вот. И уже даже не разгар, а уже апогей. Вот. Народ вдруг вспоминает, какой он народ. Пелена с глаз падает, они кидаются к этому певцу, и Семенов говорит Лимонову, вот еврей должен к ним из Америки приехать, чтобы они вспомнили, что они за народ. То есть якорь у Семенова все равно оставался там, и Лимонов это с удовольствием подчеркивает. Вот да. Такая история.
2: Да, еще важная история, что на самом деле ведь тут феномен шестидесятничества надо тоже еще раз осмыслить, потому что он начинает публиковаться в 55-м году. Он специалист по Востоку, он владеет пушто, да, языком. Это, кстати, история роднящего его с старшими его собратьями Анчаровым, Михаилом и Стругацким, которых тоже советская власть отправила изучать восточные языки. Советская власть, готовившаяся к постижению глобального юга, наших, в том числе, вот этих прекрасных еврейских юношей, и Анчарова, и Стругацкого, и Юлиана Семенова, отправила учиться по данному направлению, и они стали специалистами. А для Семенова это стало еще и профессией. Он востоковед, он блистательно в этом разбирался и поначалу работал по данному направлению. Вот. И в 60-е годы он начинает публиковаться как писатель и получает первую славу. А вот является ли он 60-ником? десятником, это вопрос да, для нашей дискуссии.
4: Первая поездка зарубежная, насколько я помню, была в Китай. Он поехал вместе с тещей, и они вместе написали книгу про это путешествие. А по поводу шестидесятничества, ну, давайте смотреть на первые публикации Евтушенко, Вознесенского, Рождественского, да, они были не в 60-е годы, в 60-е они уже максимально известные на всю страну
2: поэты. Я про все-таки про прозу имею в виду.
4: В 50-е, в этом плане их надо бы называть пятидесятниками.
3: Конечно, да, там потом уже начались принципиальные...
2: Ну, они же ровесники, они все 30-х годов, плюс-минус, они все не успели на войну, как бы, и они стали суперзвездами, стали в 60-х. 50-е все-таки годы они занимают вторичное положение.
3: Некоторые какой-то зловредной тупостью писательской среды, зачем ему погоны, зачем ему звание там полковника или подполковника, если его личный друг председатель КГБ? Зачем? Смысл? Вот когда смысл. К пенсии получить 12 рублей еще? Вот.
2: Конечно, нравится всегда всем конспирология. Там. Нравится, что вот чекист, поэтому должен быть
4: факт. Для биографии.
3: Какой смысл?
2: При этом погоны были как раз у Стругацкого. Так или иначе, у Елены Семеновой не было никаких погон. Возвращаясь к экранизации, к тем вещам, про которые задавался вопросом Алексей Колобродов в прошлой части нашей программы. Все-таки вот феномен Штирлица и феномен анекдотов. Для начала все-таки сделаем расклад, чтобы в головах людей это уложить. Сколько там все-таки книг о Штирлице написано? Вот сейчас нас будут экранизировать все это у Эрнста. И ходят везде вот эти слухи, и уже вроде даже не слухи, что для этого искусственный интеллект нам воссоздаст Вячеслава Тихонова, и Вячеслав Тихонов будет играть всего Штирлица, причем молодой Тихонов, зрелый Тихонов, и взрослый Тихонов, и пожилой Тихонов. Вот он будет вот через искусственный интеллект везде, потому что якобы вот никто не может переиграть Тихонова, поэтому Тихонов... Я к этому отношусь, конечно же, как к некоторому богохульству, как бы, и что мы, насколько мы не должны не доверять современным русским артистам, что никому из них... между прочим, Страхов, по-моему, фамилия артиста, который сыграл в молодости Штирлица у Урсуляка, он вот моим детям этот Штирлиц очень понравился, даже больше, чем Вячеслав Тихонов. Вот, и я думаю, что и молодые ребята смогут сыграть, и главное, мы можем приобщить и этих молодых звезд, на самом деле.
3: Как интересно будет, чтобы каждый раз был Штирлиц новый какой-то вот.
2: Ну, так тоже интересно. На самом деле, конечно, это будет разрывать эту Штирлициану как единый текст, и будет все время он меняться. Это было бы странновато. Но в любом случае, мне хотелось бы, конечно, чтобы живые люди с этим работали, но это уж, еще раз говорю, как Константин Львович Эрнст решит. Так вот, текстов, ну, считается базово, что их 10. На самом деле, так как экспансии 3 части, то их не 10, а их 13 романов и один рассказ «Нежность». А есть еще пьеса о Штирлице, поэтому получается уже даже не 13, не 14, а 15. А вот был еще один роман, который потом, когда биография Штирлица начинала, он же ее кусками писал, то «Гражданская война», то перед Великой Отечественной войной, то после Великой Отечественной войны, то во время Великой Отечественной войны. И вот эти куски, и потом где-то сюжетно новые тексты вступали в противоречие с предыдущими текстами, поэтому в одном романе пришлось Штирлица переименовать обратно в другого персонажа, короче, и вот он, Штирлицниан, исчез. Вот, в итоге 13 романов, одна пьеса и один рассказ. У меня, знаете, я сейчас сделаю маленькое отступление, вспоминая про экранизацию, у меня было одно такое детское, юношеское раздражение, которое меня постигло, когда я смотрел эту экранизацию. Дело в том, что вот те люди, которые смотрели экранизацию, могут обратить внимание, что однажды в одном из эпизодов этого фильма Штирлиц, он же Исаев, он же Всеволод Владимирович Владимиров, он же Вячеслав Тихонов, видит Гитлера, проходящего по коридору, выходящего из какого-то кабинета. Вот, и, соответственно, Зиг Хайль изображает актер Тихонов, Штирлиц, и Гитлер проходит дальше. Дело в том, что у Семенова в романах Штирлиц никогда Гитлера не видит. Он его не встречает, потому что если бы у него была возможность встретить Гитлера, а советская разведка и товарищ Сталин, конечно же, были людьми глубоко рациональными и безжалостными. Они, конечно, сказали бы, вот ты с табельным оружием, ты-то застрелил его, хрен ли ты там стоишь в коридоре, на него смотришь. Этого не могло быть, не потому что не могло быть в принципе. Но так как вот там для режиссера этого фильма казалось, ну раз он там где-то работает, значит, Гитлер должен мимо где-то ходить.
3: Ходить все время, да.
2: То есть, ну,
3: уже анекдот переносит в экранизацию.
2: Совершенно верно. Люди далекие от всего этого, там, они думают, что как мы там все встречаемся. Вот мне тоже часто говорят, там, ты там скажи, там, Шойгу, там, или еще кого-нибудь. Ну, то есть я когда работал, там служил в ОМОНе, это, между прочим, долго. Я вообще генералов живых не видел никогда.
5: Да, вы видите, иерархия вообще невероятно.
2: Да, да, там такая иерархия, и тут
3: это же немцы, конечно.
2: Да, да. Поэтому, конечно, было невозможно. Вот. Я еще вспоминаю. Это вот про советские экранизации. Я еще очень люблю другого человека, Станислава Говорухина. У него был такой фильм «В поисках капитана Гранта». И там, когда ищет капитана Гранта, там в экранизации погибают два человека. Несчастный Кок, там и еще там кто-то, пока находит капитана Гранта. А у Жюльверна никто не погибает. То есть для Жюльверна важно, чтобы никто не погиб, никого не принесли в жертву, чтобы спасти капитана Гранта.
3: Каждая душа человечка.
2: А у нас походят там как двоих. Зато Гранта нашли, типа. Вот. И, ну, это, не скажу, что как бы, это случай чем-то похожий, но это вот как бы вольное обращение с источником.
3: Нет, это, кстати, интересно, когда делается своеобразный ремейк Говорухинского же фильма «Место встречи изменить нельзя», ликвидация, которую мы как-то упоминали. Господи, я не совсем не поклонник тоже этой Урсуляк, этой работы. Ну, сколько же трупов наворочено. Господи, пол Одессы убили. И сколько еще из лесов там этих бандитов, которых, в общем, не жалко, но само количество
2: лесов, которых нет вокруг Одессы.
3: Но само количество трупов, это же жуть какая-то. Вот чем отличается советского от советского. Никого не жалко уже, все.
2: А там целый 17 дней весны одного застрелил, что было, и одного ударил бутылкой по голове там, да? А если бы сейчас, он бы передушил бы, перевешивал. Резал, пилил бы, убивал бы, да. А это вообще в целом, на самом деле, во всей этой огромной истории про Штирлица, он, на самом деле, в отличие от Бонда, крайне редко применяет физическую силу, крайне редко стреляет, крайне редко кого-то убивает. И там, конечно, все гораздо более близко к реальности, чем в экранизации. Конечно же, никакой встречи у Юлианы Семенова с женой в его романах нет. А то, что есть в фильме, и все сидели и плакали, как вот сидят в кафе друг на друга глядят, конечно, ну, разведчика такого уровня, конечно же, никогда бы не стали таким нелепым образом подставлять. Ну, вот, хотя сама по себе вот эта история тоже у Юлианы Семенова о том, что у нее есть жена, она такая, знаешь, во многом такая романтическая, как раз и Жюль Верна из 19 века. Вот почему я вспомнил про Жюль Верна, теперь понял. Потому что это тогда, в 19 веке, можно было с девушкой повстречаться, в нее влюбиться, и потом 20 лет быть ей верным. Ну, потому что это рыцарство просто, и все.
3: И не видеть.
2: Письма. Вот у Юлианы Семеновой у нее то же самое. Вот у нее там небольшой какой-то роман с девушкой с Владивостока, соответственно. Вот он там получает задание в связи с началом фашистского движения в Европе перебраться в Берлин. Вот, и у нее там происходит какой-то там, вообще такое ощущение, по книге вообще один раз у них происходит прямая физическая связь, у него, соответственно, рождается сын, главный персонаж, главный герой романа «Майор Вихрь», соответственно. И потом вот, собственно, этому своему браку мимолетному, после которого прошло там 20 лет, он все эти годы верен, и для Юлианы Семеновой это совершенно нормально. Вот, да, вот у него есть жена в Советском Союзе, одно при этом вот он разведчик и живет с этим духом.
3: Что-то географическое тоже что-то.
2: Ну, не знаю, там давно. Но в любом случае, вот это у него есть. И если мы за что-то, я за что-то благодарен Юлиану Семенову, то вот за эту необычайную, как у Аркадия Гайдара, как у Николая Островского, вот эту чистоту помыслов, чистоту как бы побуждения, чистоту рук, чистоту духа. Еще раз говорю, там нету вот этих каких-то женщин, нету грехов человека. Он только курит, вот, и собственно говоря, все.
3: Иногда.
2: Ну, да. Ну, так, там, в меру. Там нету всего того, и он никого не убивает, не пытает, не насилует, не все остальное. Нет всего того, что потом стало как бы обыденным в описаниях, в том числе и спецслужб.
3: Вот. Деятельность спецслужб, да. Возвращаюсь я все-таки к природе анекдота, хочу додумать эту мысль. Пасхалочка такая чудесная, по-моему, третьей серии вот советской экранизации «17 мгновений весны». Кто-то на Лубянке, видимо, кто-то высокопоставленный, перелистывает досье Штирлица. И на какой-то из страниц там Юрий Владимирович Андропов в очках. Это как бы такая пасхалочка. Вот посмотрите, это прям очень заметно. Я не думаю, что Татьяна Лиознова сама догадалась. Видимо, люди там как-то подсказали все это. Может, сам Семенов, да, как-то все это вот получается весело. Я к чему? Что вот какой-то этот двойной смысл, опять тема двойничества. Какая-то вот тоска советского человека, который, ну, жил достаточно одномерно, действительно. Вот эта тоска по тайной жизни какой-то, она, видимо, и привела Штирлица вот в героя вот этого вот анекдотического эпоса, который действительно эпос параллельный. Семенову сложился. Это такая психологическая, очень интересная история. И найти такого героя, я вам скажу, это очень дорогого и очень серьезного стоит. Кто еще из героев советской литературы ушел так прямой дорогой в анекдот? Да, в принципе, вот можно там... Ну, все это как бы эпизодически. Оно заходит и уходит, да. А это вот остается с народом уже навсегда.
4: Что-то... У меня есть вопрос.
2: Секунду, я все-таки доскажу по-своему мысль Леши. Конечно же, анекдоты о Чапаеве, анекдоты о Штирлице и анекдоты о Брежневе говорят о том, что для огромного советского народа именно эти персонажи стали роднёй.
3: Да?
2: В каком-то смысле, может быть, там это было ироническое отношение, но предельно доброе ироническое. Вот как бы Штирлиц – это наш разведчик, Чапаев – это наш герой здесь, а Брежнев – это вот наш батяня.
3: Герой и мудрец.
2: Да. А Брежнев – это наш вот батяня. Как бы это вот три персонажа, и они свои, они у сердца. И на самом деле в литературоведении есть такое понятие «типические герои». Вот типические герои, они мало кому удаются. Вот что-то с этим не делает, да, даже там великий какой-нибудь Жюль Верн, у него есть типический герой только Паганель. Там много персонажей, у него миллион. На самом деле они, ну, однотипные совершенно. Там...
3: Чудак-профессор.
2: Да. Вот чудак-профессор, он создал его. Ну, соответственно, если писатель гений, как Гоголь, так у него типический герой сразу и Коробочка, и Манилов, и Ноздрев, и все. И она пополнила сразу у Достоевского, там, у Чехова, там, да, есть у Льва Николаевича Толстого типические герои. Но у многих великих, даже великих писателей типических героев нет. А Юлиан Семенов берет и дает этого типологического русского идеального, прекрасного, но не одномерного, не плакатного, но, тем не менее, и рефлексирующего, и страдающего вот этого русского разведчика, нашего брата, который там в тылу врага. И он вписался в нашу не просто кинематографическую или анекдотическую, а в нашу литературную традицию, в наш национальный код. И я вас уверяю, что как бы это ни экранизировали, он никуда не денется. Штирлиц останется, и вот на новом этапе, когда, я еще раз говорю, восстанавливается уважение и к советским, в первую очередь, к советским спецслужбам, неизменно, прям в одном флаконе с Судоплатовым, с ЧК, с Дзержинским, с Берии, с НКВД, с КГБ будет идти Юлиан Семенов.
3: А с Судоплатовым Семенов общался?
2: Ничего по этому поводу не знаю. Просто не помню. Извини, пожалуйста, Олег, ты хотел что-то сказать?
4: Вопрос. Всегда любопытно сопоставить гениальных писателей, да? И вот пока мы находимся в этом поле анекдотов и Штирлица, и Гитлер. Вот эта ситуация, которую ты анализировал, Гитлер бы сразу бы застрелил, такого быть не могло. И когда ты рассказывал это, мне вспомнился другой персонаж, другого великого писателя, Бронька Попков из рассказа «Мель, пардон, мадам» Василия Макаровича Шукшина, который готовился именно к этому, к убийству Гитлера, и в решающий момент...
3: Вот он действительно готовился.
4: Это он рассказывает, да. Насколько один текст мог повлиять на другой? У Шукшина это 66-й год написания, у Семенова 17 мгновений весны, как сценарий 68-й. Вряд ли он читал Шукшина или читал.
2: Что-то влияет. У Семенова не было вообще этой истории про то, что он собирается убить Гитлера.
4: Это история тарантиновская. Я спрашиваю про отношения Семенова и Шукшина. Были они, возможно?
2: Нет, там никаких отношений. У Семенова и Шукшина не было никаких отношений. Они были из разной среды. Надо все-таки понимать, что Шукшин все время на съемках, а Семенов все время в зарубежных командировках. И какие-то отношения у Семенова близкие стали складываться уже в более поздние годы его жизни. Ну, тоже такие, как мимолетные, как у Лимонова. А так, в основном, это либо чекисты, либо это люди из вот этой уже поздней его газетной истории, все эти боровики разнообразные, Женя Додолев, кстати, мой хороший знакомый, там, и все остальные прочие. А так, вот, ну, Михалкова, он действительно, они были приятели с Никитой Сергеевичем Михалковым, потому что это была одна семья. А потом, мы просто, на самом деле, Олег, мы не понимаем насыщенность, безумную насыщенность жизни Юлиана Семенова. Он дома-то появлялся там на 2 дня в году. Потому что он не по всем материкам, по всем войнам, бесконечные, реально детективные, приключенческие истории. Он сам по себе, не только Штирлиц, а сам по себе Юлиан Семенов, это наш Джеймс Бонд. Потому что он вытворял в своей жизни, сколько раз он рисковал своей жизнью, мы многое не понимаем. А на самом деле, он очень скромный, на самом деле, был мужик. Но, может, это вот отчасти так его воспитала и разведка, и близость с Андроповым, потому что про себя не надо особенно ничего рассказывать. Потому что при всей любви к Лимонову, если бы Лимонов имел бы 1/100 часть вот этих приключений Юлиана Семенова по всем этим... То есть Лимонов там один раз в жизни видел Милошевича, 2 раза видел там каких-то сербских там этих бандитов, потом про это всю жизнь рассказывал. А Юлиан Семенов видел такое в своих, ну, там, настоящих вьетнамских, настоящих камбоджийских, да, кого угодно, Скорцезе, да. Ну, то есть он видел такие, и он с ними общался, он кого-то из них искал, кого-то преследовал, кого-то пытался наказать. То есть там такая история. И не рассказал про это. Взял бы и написал бы хотя бы один автобиографический роман. Вот это был бы роман романище. Это вот великая скромность советского человека. Великая скромность советского человека, великая скромность писателя Юлиана Семенова. Те темы, которые мы сегодня обсуждали, перечитывать Юлиана Семенова, особенно особенно, конечно, обращаем наше внимание на романы о Штирлице предвоенном, испанский вариант и третья карта. Это отличные вещи, и отношение Юлианы Семеновны к украинскому вопросу там подано во всей его полноте. Всем спасибо, это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии были я, Захар Флепин, Олег Демидов и Алексей Клобродов.
4: Всем пока.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.
3: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
2: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Так, повернитесь левее. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16.00, в Уфе 6 вечера, в Южно-Сахалинске полночь. В студии Аспар Кузаев. Здравствуйте. В этом выпуске. Венгрия не будет поддерживать некоторые пункты пакетов санкций Евросоюза против России. Первые поставки российской нефти в Индонезию могут начаться уже в ближайшее время. Власти Ирана казнили мужчину по обвинению в сотрудничестве с ЦРУ и Моссад. Далее подробнее. Венгрия не будет поддерживать нарушающие ее интересы пункты пакетов санкций Евросоюза против России, заявила кандидат на пост главы венгерского МИД Анита Орбан. При этом она отметила, что власти не станут действовать в интересах других стран. Первые поставки российской нефти в Индонезию могут начаться уже в ближайшие 1-2 недели, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия. По его словам, соглашение между двумя странами о закупке российской нефти уже достигнуто, контракт подписан. Остается завершить обсуждение логистики и технических механизмов. Импорт станет частью договоренности по этапной закупке Джакарты 150 миллионов баррелей до конца года. Уточняется, что ее достигли по итогам визита президента Индонезии в Россию. Вдова бывшего премьер-министра Японии в беседе с РИА Новости пожелала, чтобы российские и японские участники фестиваля российской культуры приложили усилия для развития двусторонних отношений. Она также сказала, что хотела бы, чтобы как можно больше людей проявили интерес не только к концерту, но и к самому мероприятию. Напомню, речь идет о фестивале российской культуры. Он в 21 раз открылся в Японии выступлением российских и японских исполнителей. С приветственным словом гостям обратился специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Власти Ирана казнили мужчину по обвинению в сотрудничестве с ЦРУ США и израильской разведкой Моссад, сообщает гость телерадиокомпании Исламской Республики. Там уточнили, что местного жителя зовут Арфан Шакурзаде, и добавили, что он был повешен на виселице правосудия. Полиция и представители историко-этнографического заповедника проводят силовой захват Михайловского монастыря канонической Украинской Православной Церкви. Об этом сообщил Украинский союз православных журналистов, опубликовав видео. На кадрах видно, как полиция применяет физическую силу к верующим, вставшим на защиту обители. Прихожане возмущенно кричат «Позор вам!». Как сообщает СПЖ, также правоохранители оттянули в сторону настоятеля монастыря архимандрита Антония, после чего взломали замки. Известно, что представители заповедника при поддержке спецназа вломились даже в личные кельи монахов, на которые, как утверждает Союз, государственные структуры не имеют прав. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по высадке саженцев виолы на столичные цветники, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он пояснил, что в Парке Победы на Поклонной горе появились цветники в виде цветочных часов и триколора. 5 тематических арт-цветников, оформленных в честь Года единства народов России, организованы на откосах вдоль Рублевского и Варшавского шоссе, площади Гагарина и на пересечении улицы Земляной вал с Николаемской набережной. Пока что это все новости. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в МАКС-канале «Радио Спутник». Там мы следим за всеми актуальными событиями.

0: Следующий выпуск новостей уже менее чем через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Часов 4 минуты. После исчерпывающих новостей обо всем мире сосредоточимся на новостях экономики, поскольку в этом получасе говорим об экономике российской и международной. Как и всегда, по традиции, в это время на прямой связи со студией экономист, депутат Государственной Думы Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте, добрый день.
3: Добрый день. Здравствуйте.
2: Михаил Геннадьевич, начну с цитаты Антона Силуанова, министра финансов Российской Федерации, поскольку это прямая цитата. Речь шла о российской экономике, которая, как сказал здесь косвенная цитата, пока увеличивается не так, как хотелось бы, а дальше, вот я цитирую, куда ей деваться, сказал Силуанов, пока не так растет, как хотелось бы, но вырастет все в плановых значениях. Вот я и хотел спросить, задать вам вопрос, а куда ей деваться?
3: Ну, очень просто. Вызовут председателя Росстата. Причем, может, даже не в правительство, может, даже к его непосредственному начальнику, министру экономического развития. И скажут, а что это ты показываешь, что экономика растет не в ту сторону, в которую надо? Министерство экономического развития спланировало, что будет экономический рост, а у тебя экономический спад. Ну и что, что в реальности тоже экономический спад? Ты что, начальника подставляешь? Извините за мой французский. Ну и, это сказать, действительно, в этой ситуации деваться, в этом отношении товарищ Силуанов прав. Правда, не российской экономике, а тем, кто ее описывает. Но или в отставку, или, так сказать, будет у нас экономический рост. Правда, экономический рост, который намечен, он в пределах статистической погрешности. Поскольку, насколько я могу судить, для господина Силуанова указание Банка России важнее, чем прогноз Министерства экономического развития. Потому что при формировании бюджета был использован те самые 4%, о которых говорил Банк России, просто взяли под козырек и механически перенесли в прогноз Министерства экономического развития. Деваться им было некуда, действительно, строго по Силуанову. Вот, так что Банк России говорит, от половины до 1,5% экономический рост. Ну, думаю, что где-нибудь 1% и 1/10 обеспечит.
2: Если, тогда вопрос про реальность в данном случае. В реальности возможен в этой ситуации экономический рост, на ваш взгляд, в данный конкретный момент времени? Или это просто, так сказать, или нет?
3: Знаете, это вопрос об эффективности государства, об эффективности госуправления. Что была поставлена задача охлаждения российской экономики. Она была поставлена. Экономический рост в 3,5% был признан неприемлемым. Когда выяснилось, что он на самом деле 4,3%, это вообще даже не могу себе представить, какие эмоции вызвало. Поэтому бросились ее охлаждать всей мощью либеральной части органов госуправления. И свобода внешней конкуренции, и свобода произвола монополий. Да, там нам то же самое Антон Германович Силуанов говорил, что мы с вами не ощутим повышение ЖКХ, повышение тарифов ЖКХ с 1 января этого года. Он должен был составить 1,7%. Сколько там составило? 15% по стране в целом. Вот. И там до сих пор, так сказать, нет результатов расследования, что это было. Но это очень наглядно иллюстрирует ситуацию. Произвол монополий безнаказанный почти в каждой точке. Дальше запретительно дорогой кредит. И российские предприятия вынуждены конкурировать с предприятиями других стран, где кредит не запретительно дорогой, а для экспортеров, как бы, если учитывать государственную поддержку, нулевой, а иногда отрицательный. Только экспортируйте в Россию, вам все будет. Понятно, что в этих условиях, поскольку государственное управление эффективно, поскольку либеральная экономическая политика, заимствованная там у Гайдара и Чубайса, она проводится действительно с наглядной эффективностью. В реальности экономический спад. Но сказать, что у нас инфляция 4% годовых, а не то, что мы видим в магазинах, тогда, конечно, будет экономический рост.
2: Вот, кстати, в связи с как раз, я думаю, что этот вопрос связан, наверняка же, да, поскольку доллар падает и продолжает падать, я так понимаю, да, опустился ниже, расчетный курс доллара для внебиржевого рынка опустился ниже 74 рублей. С чем это связано, на ваш взгляд?
3: Это связано с очень жесткой финансовой политикой и просто нехваткой денег в экономике. Нехватка денег в экономике и, собственно, некому покупать эти доллары. Ну, точнее, поскольку это кросс-курс через юань, то юань покупается только для импорта. При этом значительная часть торговли идет, извиняюсь, в рублях, внешней торговли. И потребность в самих долларах, она незначительна. Население покупает, да, население покупает в качестве сбережений. А так, по большому счету, ну... Не особо нужны доллары сейчас.
2: Ну, то есть просто, то есть это вполне себе объективно.
3: Да, у нас была точка спроса на доллары, связанная с операциями, которые осуществлялись через Объединенные Арабские Эмираты. Объединенные Арабские Эмираты свой статус мирового финансового центра теряют в силу объективных обстоятельств из-за военных действий. Соответственно, спрос на доллары еще проседает. Поэтому юани-то нужны, да, юани-то нужны, а вот доллар уже меньше. Ну, ничего, сейчас со вторника правительство начнет новые валютные операции, так что ситуация немножко поправится.
2: Ну, то есть ждем повышения, на ваш взгляд, повышения курса рубля. Или наоборот, повышение курса доллара.
3: Мы и на 80 рублях за доллар ждали, и на 90 рублях за доллар ждали. Я не мог себе представить, что он будет ниже 80 рублей за доллар, но, тем не менее, высушивание российской экономики, как бы выдавливание, ограничение рублевой денежной массы, концентрация ее, так сказать, в некоторых точках буквально, свое дело делает.
2: Окей, спасибо. Теперь об экономике мировой. Здесь тоже. Ну, то есть, нет, сначала такой переходный этап. Это санкции против России под номером 21.
3: Что связывает нас с мировой экономикой? Да. Конечно же, санкции.
2: Да. Пакет под номером 21. Давление на теневой флот, российские банки. Дальше там РПЦ, туда же там много чего другого. И даже конкретные организации вообще никакого отношения к экономике не имеющие. Есть вообще, осталось чем давить-то? Ну, то есть, я имею в виду, на что давить? Уже, по-моему, ну все включили, все, что можно. Даже пионерские лагеря включают.
3: Нет, давить, конечно же, и давление на флот – это довольно болезненная вещь, потому что мы так и не создали своей масштабной системы страхования грузов, на которой можно, так сказать, ориентироваться так же, как там англичане и Запад на Ллойд ориентируются. Очень многих вещей не создано, соответственно, мы по-прежнему достаточно уязвимы. Но это вопрос, с одной стороны, эффективных мер по выходу из-под санкций. То же самое цифровой рубль позволит вообще весь финансовый аспект, все расчеты вывести из-под санкций, по крайней мере, с дружественными странами. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, как бы уничтожьте электроэнергетику Украины. Это там чуть больше 10 объектов нужно один раз раздолбить. Уничтожьте цифровую инфраструктуру, у них один полноценный дата-центр есть современный. Ну, есть несколько мелких, но один дата-центр достаточно разнести. Уничтожьте, дезорганизуйте железнодорожные сообщения, да, там мостам придется бить регулярно, потому что их будут ремонтировать. Ну и что? Вот, то есть бейте по уязвимым местам, а не по защищенным местам, и все будет хорошо. И не будут вводить следующие санкции, потому что увидят бессмысленность этого.
2: Ну, если только, а вот дальше как раз, вот теперь в Европу. Прозвучало заявление главы одного из крупнейших банков Швейцарии, UBS. Заявление это связано с крахом другого банка, Credit Suisse. И, собственно, вот тут фраза, на самом деле, она действительно требует вашей расшифровки. Речь идет о том, что ситуация экономики Европы плохая, но недостаточно плохая, как сказал глава UBS, чтобы предпринимать меры. Что он имел в виду, Серджио Эрмотти?
3: Ну, это нормальная бюрократическая логика, что если все без резких изменений, то как бы можно и не реагировать. Это не только европейских бюрократов касается. Это общий принцип, что лягушку нужно варить медленно, чтобы у нее не возникало дискомфорта и чтобы она не выскочила из кастрюли. И тогда она сварится спокойно.
2: А что это здесь что лягушка? Касается...
3: Лягушка – это бюрократия, любая бюрократия. И в Европе происходит методичное постепенное ухудшение ситуации, но без скачков. Поэтому европейская экономика потихонечку рассыпается. Ну, знаете, когда в «Мерседесе» стоит мотор китайской фирмы «Джили», вопрос о будущем Германии, он уже не стоит. Но немцы подошли к этому состоянию так медленно и гармонично, что сейчас, наоборот, говорят, как классно, мы сейчас будем развивать военно-промышленный комплекс, мы сейчас пойдем убивать русских, отнимем у них их ресурсы, и тогда заживем по-настоящему. И вся Восточная Европа скачет вместе с ними, потому что как бы люди в Венгрии, обычные обыватели в Венгрии, в Чехии, в Словакии, они действительно верят, что экономические проблемы не потому, что Европа покончила с собой экономическим самоубийством, да, и так дергается еще, и остывает, просто медленно остывает, а потому что вот плохие русские опять нам мешают жить, как в 1941 году, надо с ними покончить. Совершенно четкая, понятная реакция. И то, что там в некоторых странах есть политические элиты или фрагменты политических элит, которые вменяемые понимают, что это не так, ситуацию не меняет.
2: А вот то, что говорит глава этого самого банка о некой банковской реформе, которая может чем-то помочь, ну, Швейцарии, видимо, не только ей. А о какой банковской реформе может идти речь вообще? Насколько это...
3: Каждый специалист говорит о своей узкой специализации. Естественно, банкир говорит о банках. Потому что Базель III действительно очень жесткие стандарты, которые затруднили кредитование реального сектора. Мы с этим сталкиваемся в полный рост у себя. Не очень понятно, почему мы выполняем безумные, так сказать, установки, которые были разработаны для совершенно другой реальности. Но в условиях экономического спада, больших экономических проблем в Европе. Там тоже занижают инфляцию, тоже у них экономический спад, который они маскируют под стагнацию. Но, естественно, банкир говорит о своем, что нужно облегчить кредитование. Наверное, имеется в виду это.
2: А может ли банковский сектор быть неким драйвером, в принципе, для выхода страны, вернее, в данном случае Европы, даже не всей страны, не отдельно Швейцарии, из нынешней ситуации? Или тут уже настолько реальный сектор просел, что уже ничего не поделать?
3: Ситуация, дело не в реальном секторе, дело в ограниченности спроса, дело в переинвестировании. Понимаете, Россия, мы находимся в уникально благоприятных для нормального развития условиях, мы недоинвестированы. То есть сейчас любую почти дорогу, кроме нескольких федеральных,

0: кроме нескольких федеральных, нужно делать заново. Это огромные возможности для инвестиций с последующим ростом деловой активности. У нас лютая нехватка денежной массы, жесточайший денежный голод. Ограничить финансовые спекуляции, как в развитых странах это делалось, а в некоторых и делается и сейчас. И, пожалуйста, реализуйте. То есть у нас банковский сектор действительно может быть драйвером. Потому что у нас есть за счет чего работать. У нас ограничения на наше развитие носят абсолютно искусственный, абсолютно рукотворный характер. В Европе ситуация совершенно другая. А там нет возможности продавать свой товар кому бы то ни было. У нас даже импортозамещение – это просто вы 200 миллиардов долларов в эквиваленте получаете в карман. Хотите при 70 рублях за доллар, хотите при 100 рублях за доллар, если вам вдруг деньги понадобились. Понимаете, это просто импортозамещение, вот если его делать, ну, грубо говоря, по учебнику, а не так, как в рамках ВТО. Вот. А в Европе возможности развития исчерпаны. Европа как развивалась? Она брала наше дешевое сырье, перерабатывала его и продавала сложные, дорогие товары нам и в основном в Китае. Дальше случилось недоразумение, потому что от нашего сырья они отказались, а китайцы свою экономику, вопреки либеральным догмам, не уничтожают, а развивают, и они уже сами производят то, что раньше европейцы им поставляли. Очень большую, не полностью, но очень большой части. Соответственно, и продавать уже некому, и покупать не у кого. Европейцы, на самом деле, они люди очень разумные, и приход Мерца знаменовал переход к следующей экономической модели. Когда резко увеличивают госдолг Германии в несколько раз, там, более чем в два раза точно, с 60% условно до 130% ВВП, в евро это и в три раза может быть. Дальше эти деньги направляются на развитие военно-промышленного комплекса, и дальше накопленным оружием идут грабить российские ресурсы. И если российский ресурс ограбить удастся, то пазл сложился, вот она, новая экономическая модель, все счастливы. Если российские экономические ресурсы ограбить не удастся, отобрать не удастся, ну, тогда все это проваливается внутрь себя и рассыпается. Вот это сегодняшняя европейская экономическая модель. При этом банкиры, которые это видят, они не могут выступать против политического курса, тем более, что швейцарцы понимают, что они воевать не будут, а кому жалко восточноевропейцев и особенно немцев. Их никому не жалко в Европе. Им самим себя тоже не жалко. Соответственно, как бы делайте, что хотите, но вот облегчите, так сказать, вы нас слишком сильно зарегулировали. Регулируйте нас послабее, потому что мы уже не можем ничего делать. Вот это вполне разумный подход.
1: Еще одна тема – это цены на золото. И вот это прям мы вот тут сидели внутри редакции, обсуждали, как раз очень хотели задать вам этот вопрос. Мировые цены на золото падают на фоне роста нефти после провала переговоров в США и Ирана. Так передает Reuters. И в связи с этим вопрос, а почему они падают? То есть вроде бы, да, нефть растет, переговоры провалены, кризис, а цены на золото уменьшаются.
0: Ну, давайте по порядку. Людей, которые, во-первых, речь не о том, что они падают. Да? Они упали до 4713 долларов за тройскую унцию к началу нашего переговора. По-моему, на 30% они упали. Если вы торгуете с плечом, с огромным плечом, если вы занимаетесь сложными финансовыми спекуляциями, да, вы можете потерять все на падение на 0,1%, если вы недостаточно аккуратны. Но в целом это просто снижение, ничего страшного. А при этом есть, играет роль психологический аспект. Мы все помним, что они были 5600. Один момент они были 5600, а может и больше, я уж не помню. И когда после этого они упали до 4600, то да, конечно, это мыслится катастрофой. При том, что они взлетели до 5600 там, буквально за неделю, даже меньше, чем за неделю. Вот. То есть это эмоционально окрашенные оценки. На самом деле, во-первых, после падения с уровня 5600 слишком много трейдеров разорилось, слишком много энтузиастов разорилось, на золото смотрят с большой опаской. Во-вторых, для безумных спекуляций есть биткоин. Золото – это очень консервативный инструмент. А сейчас, в общем, у всех очень нервное состояние. Это не время консервативных вложений, это время истерик, направленных в ту или другую сторону. Вот вам, пожалуйста. От Трамп-коина до биткоина все богатство криптовалют. Даже Мелани-коин. Это еще более еще больший скам, как говорят участники рынка, чем Трамп-коин.

0: Вот. И, наконец, самое главное, понимаете, да, конечно, переговоры сорвались. А что, кто-то всерьез думал, что они могут чем-то увенчаться?
1: Ну да.
0: Срыв переговоров уже был заложен в эту цену 4600. Вот. При этом
1: И не только цены
0: нарушаются...
1: золота, я так подозреваю, да.
0: Да-да-да-да-да. При этом нарушаются международные системы расчетов, и я не уверен, что все, кто хочет купить золото на мировых рынках, могут это сделать. Раньше это делали в Объединенных Арабских Эмиратах, я имею в виду физическое золото, а теперь...
1: А вот, кстати, хотел вас спросить, это, что называется, лыко в строку. Сейчас по-прежнему продолжает так эскалироваться, я бы даже сказал, информация о том, что Иран очень-очень хочет что-нибудь сделать с огромным количеством кабелей, через которые идут финансовые операции по дну Ормузского пролива и Персидского залива. В случае, если это произойдет, и в случае, если это действительно критично для мировых расчетов, к чему это может привести в краткосрочной или, может быть, даже в среднесрочной перспективе?
0: Ну, иранцы очень четко сказали: ребят, а вы знаете, мы хотим брать деньги не только с судов, которые проходят через Ормузский пролив. Но мы же в современности живем. Информация же важнее нефти. Вы нам объясняли, вы нам объяснили. Теперь мы будем брать информацию, деньги и за счет информации, которую вы проводите через Ормузский пролив. Ну, не очень понимаю, как это будет происходить, но, в принципе, подход очень здравый, очень логичный, очень правильный, очень современный. Более современно, чем американская политика, я бы сказал. Ну, а дальше, если вдруг они все это дело перережут, ну, придется прокладывать новые кабели в обход. Это будет время, это будут деньги. То есть, в краткосрочном плане это будет дезорганизация, большие спекулятивные игры. И учитывая, что Трамп имеет большой вкус к спекуляциям, я не удивлюсь, если американское государство сознательно пойдет на эскалацию в этом вопросе.
1: То есть, как было у Высоцкого, фельдшер вырвет провода, да? То есть, это вот, по сути, оно и
0: Да,
1: про...
0: ну, фельдшер вырвет, потом проложит по-другому. При этом там уже проблема, потому что уже Саудовская Аравия закрыла свою территорию для американских ВВС. Саудовская Аравия, которая не просто стратегический союзник США, а саудовская королевская семья, там очень много личных, не могу сказать друзей, но очень хороших Трампа. И они его много раз выручали в сложных ситуациях, вплоть до банкротной. И свое поместье Мага-Ларго он купил, вообще говоря, при помощи саудитов. И когда вот такое тесное сотрудничество, и сначала личные оскорбления со стороны Трампа, а потом отказ помогать Трампу и быть союзниками Америки в военном конфликте, но вопрос, а где прокладывать новые кабели, он становится весьма и весьма актуальным.
1: Ну, то есть в краткосрочной перспективе может ли это остановить мировые расчеты, там, не знаю, ну вот как быть шоковой
0: Нет,
1: какой-то терапии, там
0: нет,
1: вот,
0: нет.
1: только не
0: Остановить не
1: терапии,
0: могут.
1: да.
0: Остановить не могут, но повысить транзакционные издержки и затруднить, и, соответственно, снизить масштабы этих самых расчетов и нанести еще один удар мировой торговли, да, это совершенно спокойно, совершенно логично, совершенно естественно.
1: Да, и в этом случае, чего мы только не ждем уже от этого конфликта, и в конечном итоге, возможно, что и до
0: Это
1: этого, да.
0: это ускорение распада мира. Точка. И
1: Да.
0: к этому нужно относиться совершенно философски.
1: У нас такая, да, в завершении программы философски будем относиться к распаду мира. Спасибо большое, Михаил Геннадьевич. Михаил Делягин, экономист, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Говорили об экономике, относитесь ко всему философски, и будет вам счастье. Оставайтесь на радио «Спутник» при этом.

знать за 90 секунд. На его борту сокровища на десятки миллиардов долларов. Но кому они достанутся, решит суд. Спущенный на воду в конце 17 века и затонувший у берегов Колумбии в результате морского сражения галеон «Сан-Хосе», американские исследователи обнаружили еще в 1981 году. Но колумбийское правительство заявило свои права. В спор вступил Мадрид. Богатства находились на испанском корабле. Затем подключились представители народности Кхара-Кара из Боливии. Они требуют от Испании компенсации. В Перу заявляют, что золото и серебро нашли на ее территории. А еще есть фонд, профинансировавший американскую экспедицию. Клад, находящийся на 600-метровой глубине в трюмах судна, считается самым большим за всю историю. Кое-что удалось поднять – пушку, фарфоровую посуду и несколько монет. Но 11 миллионов золотых дублонов, изумруды и масса артефактов покоятся в пучине морской. При затоплении судна, которому дали второе название – «Святой Грааль», погибли почти все из 600 моряков. Корабль подбила английская эскадра, а затем взорвались бочки с порохом. Шансов спасти Сан-Хосе с королевским грузом не было. А сейчас, из-за разногласий, не так много шансов его поднять в обозримом будущем.

0: поговори со мной.
1: Кому идти, если есть какая-то проблема? Может быть, к друзьям?
2: Ну, обычно все они заняты своими делами, Наташа.
1: Хорошо. Тогда, может быть, к жене или к мужу?
2: Я вот боюсь, что это может усугубить ситуацию.
1: К родителям?
2: Я бы не стал их волновать.
1: Тогда остается пойти к коллегам.
2: Ну, это вообще смешно, да?
1: Кому мне пойти, если есть какая-то проблема?
2: Подкаст «Поговори со мной» мы делаем для того, чтобы вы смогли понять. Может, вам нужен именно психолог? Будем честны, найти специалиста, который подойдет именно вам, ну, это не самая простая задача. Но, может, нужно попробовать или просто послушать наш подкаст.
1: Совершенно верно. В среду в 16:30 на Радио Спутник.
0: «Поговори со мной».
3: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: Студия «Спаркозаев». Здравствуйте. Суд Украины, вынесший заочный приговор за издание школьного учебника по истории, превзошел средневековую инквизицию. Об этом заявил помощник президента России, председатель Российского военного исторического общества Владимир Мединский. Ранее офис генерального прокурора Украины сообщил, что суд заочно осудил Мединского и ректора МГИМО МИД Российской Федерации Анатолия Туркунова на 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества за издание учебника по истории России. Новое правительство Венгрии будет стремиться к прагматичным отношениям с Россией, основанным на взаимоуважении, заявила кандидат на пост главы МИД Анита Урбан. Выступая на заседании Комитета парламента по иностранным делам, она назвала Москву, цитата, «важным экономическим партнером Венгрии». В новой госпрограмме вооружения в Беларуси определены 7 приоритетов, учитывающие такие мировые тренды, как борьба с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил журналистам министр обороны страны по итогам совещания у главы государства. Известно, что при реализации инициативы придерживаться будут нескольких направлений, например, средства радиоэлектронной борьбы, разведки, связи, контрбатарейной борьбы и малой противовоздушной обороны. Президент Ливана призвал США оказать давление на Израиль для прекращения огня и военных действий на юге страны на фоне подготовки к очередной ливано-американо-израильской встрече в Штатах. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы государства. Напомню, на этой неделе в Вашингтоне ожидается третья встреча на уровне послов двух стран, посвященная ситуации на юге Ливана, соблюдению режима прекращения огня и перспективам дальнейших переговоров между сторонами. Власти Кубы планируют полностью перевести страну на использование источника возобновляемой энергии вместо горючего топлива к 2050 году, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Парилья. В своем сообщении в соцсети министр сообщил, что страна работает над программой энергетического перехода. По его словам, ожидается, что в 2026-м власти повысят использование источника возобновляемой энергии до показателя в 15%. К 2030 году планируется усилить потребление такой энергии до 24%. Угроза распространения хантавируса в странах Евросоюза сейчас оценивается как низкая, заявила представитель Еврокомиссии Ева Хрицинова. Вместе с тем она объявила о введении режима гражданской обороны для проведения эвакуации пассажиров круизного лайнера, где начал распространяться вирус. Грозы в Москве продолжатся 3 дня с 12 мая до 15, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России. Отмечается, что такое явление будет происходить днем при температуре от плюс 18 до плюс 24 градусов тепла. Синоптики напомнили, что погода в мае весьма переменчива, так как, цитата, климат перестраивается и готовится к лету. Следующий выпуск новостей уже в начале часа.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
5: Еще две темы с вами обсудим, и с экспертами, разумеется, тоже. Так что не переключайтесь, оставайтесь у радиоприемников. Миноборнауки в этом году намерен ввести так называемый день тишины при поступлении в вузах. Есть такая прямая аналогия с выборами. Там тоже день тишины объявляется, когда агитировать нельзя и мероприятия публичные проводить тоже, дав возможность гражданам подумать, за кого же они в итоге будут голосовать, будь то партия или губернатор или президент, так что здесь это тоже важно. Ну и что, если образовательный процесс иметь в виду, то вот этот день тишины, он будет в тот самый момент, когда высшее учебное заведение формирует списки зачисленных уже студентов, а сами поступающие абитуриенты не смогут совершать разнообразные действия, ну то есть давать согласие, например, на зачисление и подавать заявление и так далее. То есть, значит, такой возможности у них технической не будет. Ну и, кроме всего прочего, там есть еще один важный момент, что в приемной комиссии компании 26-27 учебных годов ведут подачу документов через единый цифровой канал на госуслугах, а иностранные абитуриенты смогут сделать то же самое в приложении RU-ID, а при отсутствии ЕГЭ поступить в ВУЗ по внутренним экзаменам. Тут вот такая еще важный момент. Есть нововведение и для выпускников колледжей. Они смогут сдавать внутренние экзамены только при условии, что сами продолжат обучение по профилю, а его соответствие определяет сам ВУЗ. Вот такая ситуация. Ну и важно, что, ну, вернее, не совсем понятно, если какой-нибудь ВУЗ сформировал вот этот приказ о зачислении, да, а человек подал документы сразу в несколько учебных заведений, предположим, выбирает, да, у него хорошие баллы по ЕГЭ, и, соответственно, он может, ну, я не знаю, там, в МГУ, например, поступить, а его уже зачислил какой-нибудь другой ВУЗ. Вот здесь не совсем понятно, как это будет работать. Нам остается только там спросить у эксперта. Сейчас пытаемся дозвониться, чтобы эти все вопросы провентилировать. Но в любом случае компания обещает быть интересной. Кстати, любопытная ситуация заключается в том, что сейчас популярность растет вот колледжи, и не обязательно высшие учебные заведения стремятся молодые люди поступать. Не знаю, говорит ли это о том, что ценность высшего образования стала несколько менее значимой. Но, с другой стороны, там довоспитывались, начиная с 90-х годов, юристов и экономистов. Вот, дефицит у нас вполне конкретных профессий, а государство, собственно, настаивает на том, чтобы пополнялись специальности, которые сейчас нужны стране, а именно это инженерные специальности и, соответственно, те, что касаются, значит, искусственного интеллекта, то есть IT-отрасли, то есть там, где вот нам жизненно необходимы нужные кадры. Но, с другой стороны, нужны и рабочие руки в прямом смысле этого слова. Вы видите, какие заработные платы предлагают там тем же сварщикам и специалистам высокого уровня, соответствующего профиля, там, не знаю, токари, фрезеровщики и так далее. Ну, вот ситуация, собственно говоря, такая и возникает. Что еще можно сказать? Ну, вот сама система, многие спорят о том, хорошо ли то, что сдают госэкзамены наши ребята, и не умаляет ли это качество их знаний. Действительно, можно об этом говорить, но, с другой стороны, есть некая справедливость в том, что происходит. Да, насколько я понимаю, есть у нас уже эксперт, и на прямой связи со студией «Радио Спутник» Татьяна Гартман, педагог, блогер и писатель. Татьяна Юрьевна, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Скажите, пожалуйста, в чем смысл вот этого самого дня тишины? Как этот механизм будет работать? Что можно будет, а что нельзя?
6: Ой, вы знаете, я, конечно, не я это придумала, поэтому мне довольно-таки сложно разобраться и вот так компетентно объяснить, но как я поняла, да, смысл этого дня тишины заключается в том, чтобы ребята до того, как будет уже проходить процесс зачисления в вузы, ребята уже определились, в какой вуз они пойдут, потому что подают заявление они в несколько вузов. Вот. И для этого именно и дается этот день, чтобы в этот день уже была точная информация в вузе, что да, этот абитуриент, он будет учиться в этом вузе, а не заберет свои документы в последний момент, после того, как будет зачислен, не заберет их и не отнесет их в какой-то другой вуз для того, чтобы учиться там в другом вузе.
5: Ну,
6: да?
5: Вот это, поэтому... извините, что прерываю, вот это уже я не понимаю. Вот смотрите, например, значит, некто подает документы, скажем, там, в МГУ, ну, предположим, моя любимая геологическая специальность, МГУ, МГРИ и в Губкинский, да, например, ну, не будем другие учебные заведения называть, и как бы он, получается, должен согласиться на МГРИ, а его он по баллам прошел и в МГУ тоже. То есть это как, он, получается, все равно должен в МГРИ идти, хотя его баллы позволяют в МГУ учиться, или он соглашается на МГУ, не проходит по баллам и тогда не попадает вот в два оставшихся учебных заведения. Или как? Вот тут непонятно мне лично.
6: Вот, да, вот честно скажу, я тоже не особо понимаю, потому что действительно получается, что это бы работало, если бы проходной балл был известен заранее, да, то есть вот проходной балл, если он определяется заранее, то тогда уже человек понимает, ага, он подал в три вуза, заявление, попал в два, и уже он определился, из этих двух он идет в какой-то определенный. И то место, которое освободилось в другом вузе, его бы уже отдали другому абитуриенту. Вот мне кажется, это все делается для того, чтобы люди... Но тогда должна быть выработана вот какая-то схема для реализации, и вот этот проходной балл, он должен быть известен заранее. И заранее уже должны быть опубликованы те люди, которые, ну вот какой у них балл, потому что там же, ну, в некоторых вузах учитываются не только результаты ЕГЭ, которые, в принципе, известны ребенку еще, абитуриенту еще до этого сильно заранее, когда он только-только сдал, собственно, эти ЕГЭ, вот, а еще и какие-то особые там, ну, вступительные какие-то для них предлагаются конкурсы, да, то есть особенно творческие вузы там и так далее. Вот. Вот мне кажется, смысл в том, что проходной балл известен заранее, и человек до этого дня тишины, абитуриент, должен определиться и оставить свое заявление только в том вузе, в который он действительно выбрал и попал по проходному баллу.
5: Ну, тут очень любопытная ситуация возникает. У знакомых она была несколько лет назад. Она, значит, человек специально сидел и сверял вот эти вот огромные простыни с баллами, с оценками в тех вузах, о которых там шла речь, да, и он смотрел, если там не только про себя, ну, про своего, так сказать, ребенка, скажем так, да, а смотрел еще, говорит, вот тут там есть Вася. Вася тоже подал вот в эти же там три или пять вузов, а у Васи больше. Значит, Вася, наверное, пойдет сюда, а тогда мы займем место Васи вот здесь и так далее. Ну, то есть это получается целая такая детективная история.
6: Тройная математика, да. То есть получается тройная математика. Я соглашусь, это очень сложно, потому что на самом деле, вот насколько я знаю, тоже по тому, как мне рассказывают вот дети, мои бывшие ученики, они там, например, поступают в вуз, они не попадают вот в эту заветную двадцатку, грубо говоря, да, но они там, например, 21 или там 23 в списке, и они говорят, ну, я поступил, потому что предполагают, что трое из списка, из основного, они все-таки по каким-то причинам отсеются, потому что, возможно, они в более престижный вуз тоже прошли по баллам, и, соответственно, они перепрыгнут туда, и, соответственно, эти места освободятся. Вот, поэтому, ну, здесь я тоже, да, здесь это прям высшая математика, с которой разобраться очень сложно, и самое главное, ее невозможно каким-то образом просчитать, изменить, и действительно в ней вот как-то, ну, разобраться до конца, пока есть возможность у детей подавать документы в несколько вузов, это, ну, мне кажется, это нереально. Поэтому я не уверена, что этот день тишины как-то наведет порядок, но это хоть какая-то попытка навести в этом порядок, потому что дети действительно после объявления абитуриента, после объявления списков зачисляемых, там все еще 100 раз меняется. После
5: этого. Да, и это, да, тут важна вот эта ситуация, что Минобрнауки, вернее, просьба такая, вместо того, чтобы тиранить учителей ненужными идиотскими требованиями и, значит, заставлять их писать какие-то бесконечные бумаги, разъясните, пожалуйста, свое собственное решение. Сидим в эфире и пытаемся разобраться. Я прочитал источников 5. Нигде точно не указано, что это такое. Вот, наверное, резюме такое. Спасибо большое. Татьяна Юрьевна, Татьяна Гартман, педагог, блогер, писатель, была в эфире «Радио Спутник». Ну и тоже, знаете, своя рубашка ближе к телу. И опять связано это, значит, с контролирующими органами. Роспотребнадзор активно трудится на ниве запрета сайтов с запрещенными биологическими активными добавками. Закрыто более 12 тысяч таких площадок. На прямой связи со студией «Радио Спутник» Филипп Кузьменко. Врач-терапевт, кардиолог, диетолог, медицинский блогер, автор телеграм-канала «Доктор Фил». Филипп, здравствуйте.
7: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Ну, понятно, что, наверное, надо с несертифицированной продукцией закрывать сайты, но ведь наверняка они открываются снова, и это бесконечный процесс?
7: Наверняка они открываются снова, это действительно бесконечный процесс. К сожалению, БАДы в последнее время стали настолько популярны, что, честно говоря, диву даешься. Мы как за это проходили уже когда-то в 90-е или 80-е, мне вроде рассказывали родители, я тогда еще был маленьким, что вот это уже была какая-то эпидемия, вроде как это уже прошло. Но вот оно заново разрослось до каких-то шокирующих масштабов. И, ну, ничего хорошего лично я в этом не вижу.
5: А почему люди не понимают, что это вредно? Ведь неспроста же закрывают эти площадки. Ведь наверняка знают, какой вред может принести та или иная биологическая активная добавка.
7: Ну, во-первых, нельзя сказать, что они прям вредные. То есть принято считать, что они бесполезные. Но бывают случаи, когда недобросовестные производители начинают свои БАДы подмешивать реально действующие вещества, реальных препаратов, ну, например, для средств для улучшения потенции у мужчин. Вот брали, когда на анализ эти БАДы, там находили, в общем-то, сильденафил, то есть Виагру. То есть производитель просто подшел, ну, втихую добавил туда его, и как будто бы вот это такой волшебный БАД, он реально же помогает, эффект-то есть.
5: То есть написано женьшень, там тяньшань, еще что-нибудь, а на самом деле банальный Виагра. Да. Вот жулики-то.
7: Потому что БАДы отличаются от лекарственных препаратов одним существенным свойством. Они не проходят никакие проверки, которые проходят лекарственные препараты. То есть лекарственное средство, прежде чем появиться в аптеке, оно должно пройти там огромное количество исследований на эффективность, огромное количество исследований на безопасность. Ну, там 10 кругов ада надо пройти, чтобы вот оказаться на прилавке. А БАДу ничего этого не надо. БАД регистрируется как еда. И его регистрация занимается Роспотребнадзор. То есть это то же самое, что вот палку колбасы вы выпустите и начнете продавать. То есть, конечно, это тоже там нужно какие-то документы, но в сравнении это просто небо и земля. И это очень удобно. Они же выглядят как лекарства. И у людей как бы, ну, капсулы, да, лекарство, да, должно помогать, да, в голове-то вот этот есть когнитивный такой вот контур нейронный, что если выглядит как лекарство, наверное, и помогает как лекарство. И они бесконтрольно их начинают принимать. И в лучшем случае это без следа проходит, просто вы, простите, свой кал дороже делаете. В худшем случае можно вот так вот есть Виагру годами, и так, к чему это приведет. Это не только касается Виагры, другие там есть вещи и пострашнее туда могут попадать. Бесконтрольно, потому что это все происходит, потому что БАДы никаких проверок в сравнении с лекарственными препаратами не проходят. И это вот реальная проблема, реальная угроза, которую они в себе несут. Но помимо этого есть еще одна большая, огромная, я считаю, даже, может быть, большая проблема. По сути, это раковая опухоль мышления, потому что человек начинает размышлять в категориях типа, ну вот это вот для общего иммунитета, это вот мне, значит, для самочувствия, это вот мне для сил, это вот витамины. И то есть у него, он абсолютно отрывается от реальности. Он живет в каком-то вымышленном мире, где для того, чтобы чувствовать себя хорошо, нужно принимать какие-то таблетки, которые посоветовал какой-то блогер с телефона ему, из запрещенной, как правило, соцсети, прости господи. Вот, и... Соответственно, только так вот и имеет разрешение, чувствует себя хорошо. А это, в свою очередь, ну, создает огромное просто... когорту людей, которые живут в каком-то пузыре, в отрыве от реальности, и которые, ну, в общем, ничем хорошим это не может закончиться. Если вы длительное время живете в иллюзиях, то рано или поздно столкнетесь с реальностью, и столкновение может произойти очень болезненно.
5: Кстати, была история на высшем спортивном уровне наших гимнасток, прославленных и знаменитых, отстранили за применение допинга, потому что они принимали вот некий такой БАД, а там вместо, опять-таки, вот растительных веществ или еще чего-то, там оказался фуросемид, который является сильным мочегонным средством, его дают, кстати, тем, у кого давление высокое. И то есть вот если человек, предположим, у него и так низкое давление, а еще получил этот БАД, с, предположим, с тем же фуросемидом, да, и у него еще упало давление, это же опасное дело.
7: Да, я вот никогда не забуду, как когда еще в молодости в Мариинской больнице лежала женщина, которая вот кто-то промыл мозги очень хорошо, она вот этими БАДами там китайскими только какие-то особые принимала, и у нее развилась почечная недостаточность, она в итоге умерла. То есть я не говорю, что все БАДы, вот, которые продаются, обязательно несут в себе такие риски, но это есть, это как бы реальность. То есть вы принимаете, неизвестно что, вы вверяете свою жизнь в руки человека, который, скорее всего, не заинтересован ни в чем, кроме как заработать, потому что для этого БАДы и придуманы, потому что с точки зрения логики медицинской, их наличие — это исключительно маркетинг. Они больше ничем помочь не могут. У них даже, ну, как бы, знаете, на первой странице того, что вообще должны делать БАДы, написано, что они не имеют права оказывать какого-то физиологического действия на организм, иначе их придется регистрировать как медицинские средства. Это вот те 9 кругов ада, которые нужно пройти вот с этими исследованиями на эффективность и на безопасность. Поэтому они не могут вам помочь. Но если их производят, значит, это работает как? Это работает на заработок. Это огромное отдело маркетинга, огромные вот медийности, люди торгуют своей, чтобы как-то вот, чтобы люди покупали вот этот воздух, вот этот пшик, и как бы ехали на вот эффекте плацебо. И, к сожалению, да, зачастую жадность как бы она не имеет границ, и люди начинают, ну, самое либо дешевое сырье использовать, либо просто там, ну, кто-то там не особо внимательно там что-то взвесит. Да, какая разница там? А бывает, что это вот критический момент, и люди вот отправляются в больницу. Я такую, ну, это известная уже цифра, она в интернете мелькает. В США проводили анализ несколько лет назад. В общем, 23 тысячи случаев в год госпитализаций, то есть с тяжелым состоянием людей, из-за, ну, вот, бесконтрольного отравления БАДами по тем или иным причинам. Потому что люди же их принимают с мыслями о том, что они не могут навредить. Это же БАД, что они могут в себе, какие риски они в себе несут. Они могут навредить, не часто, но такое случается. Но, повторюсь, в масштабе, конечно же, гораздо страшнее то, что мы, такие люди, они как бы отходят от реального понимания, как работает человек, от реального критического мышления, и начинают жить в каком-то вот...
5: Психологическая проблема, скорее, да, такой зависимости, сходной с лудоманией. Да, да. Ну, да, да, что-то да, такое. А вот смотрите, еще запрещают площадки, где продаются некие вещества, ну, то есть некие БАДы, где вещество, вот результирующее, или как его назвать, превышает установленные уровни концентрации. Да, такое тоже есть?
7: Ну, то, что там дозы, скорее всего, не соблюдаются так, как в аптеках, это как бы к гадалке не ходи. Повторюсь, я не был сам, но, скажем так, слышал, как, где эти заводы, так сказать, по производству этих БАДов находятся. Как правило, это просто квартиры, в которых вот просто какие-то люди сидят, это и рассыпают. То есть как в сравнении лекарственное средство производится, как БАДы. То есть черт его знает, что в этом порошке находится, как это проверить. Вот в чем главная проблема. И, конечно же, нужно здесь соблюдать максимальную осторожность. Я вообще не понимаю, почему на БАДах вот пишут БАД не является лекарственным средством, почему так же не написано нет, значит, нет исследования на эффективность, нет проверки на безопасность. Сразу бы, вот как на сигаретах, эту плашку делают и на алкоголе, вредит вашему здоровью, риск рака. Вот на БАДах то же самое, на мой взгляд, надо клеить, это будет честно.
5: Еще один важный вопрос, вот, предположим, закрывают эти сайты, а разве на маркетплейсах не продаются БАДы? Маркетплейс ты не закроешь, как тут быть, изымать конкретного, так сказать, продавца или что делать?
7: Ой, да здесь, к сожалению, что здесь? Здесь должна быть воля какого-то человека, который вот в этом всем заинтересован. Вопрос самый это главный, кому это нужно? Вот кто реально заинтересован в том, чтобы БАДы вот исчезли с рынков или перестали так активно покупаться? Кому это надо? Мне это, например, надо, потому что я заинтересован. Но моих как бы хотелки, они, как говорится, никого других не интересуют. То есть это должна быть какая-то вот наверху, там на самом, кто-то вот донести вот эту вот идею, что мы делаем, кого мы создаем, каких-то вот людей, у которых действительно зависимость в каком-то смысле формируется, но да, зато налоги идут с этого, кто-то же платит налоги. То есть, наверное, в этом плане интересно. Но вот нужны ли нам такие, такой ценой вот создавать этих людей? Я вот не знаю. Я, например, считаю, что это ужасное зло, и с ним не то чтобы надо бороться, надо найти более элегантное решение для того, чтобы снизить к ним интерес, вот в частности, там, развивать, самое простое, развивать критическое мышление. Вот чего не хватает. Задавать вопросы. Кому интересно, вот тот человек, который мне рекомендует БАДы, он действительно, вот кто он такой, во-первых, да? Зачем он это советует? Нет ли у него какого-то желания на мне вот с этими БАДами заработать? Он же на огромную, например, аудиторию вещает там со своего
5: канала. Ну, есть у него корысть, видимо, подкармливают его. Да. Спасибо большое, Филипп. Филипп Кузьменко, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, медицинский блогер, автор телеграм-канала «Доктор Фил» был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
4: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
5: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
4: И что вы чувствуете?
5: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
4: А чего бы вам хотелось?
5: Хочется поворчать, естественно.
0: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
5: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
0: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
6: По средам. В 9 вечера на радио «Спутник».

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
1: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
2: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!
3: Вам удобно?
4: Ну да.
3: Лампа не слишком светит в лицо?
4: Нет.
3: Камера не смущает?
4: Вовсе нет.
3: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 17.00, в Барнауле 9 вечера. В студии Аспар Кузаев. Здравствуйте. В этом выпуске. Соединенные Штаты продлили разрешение на закупку российской нефти. Некоторые немцы поддерживают участие Германии в миссии по обеспечению судоходства в Ормузском проливе. Еще несколько человек должны сойти с судна, на борту которого выявили вспышку хантавируса. Далее подробнее. Продление Соединенными Штатами разрешения на закупку российской нефти свидетельствует о том, что Киев больше не может рассчитывать на поддержку Вашингтона, пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на украинских чиновников. При этом, когда издание направило запрос в Белый дом по теме продления разрешения, там ответили, что Дональд Трамп сохраняет оптимизм в отношении достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. Новые нелегитимные британские санкции направлены против тех, кто спасает детей в зоне конфликта, заявило посольство России в Лондоне. Власти ранее объявили о введении ограничений против 85 лиц и организаций. В частности, под них попали Российское агентство социального проектирования, Севастопольский государственный университет и санаторий «Здравница» в Евпатории. Также в список попали Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин», несколько домов ребенка, молодежных центров и детских оздоровительных лагерей. Король Малайзии Султан Ибрагим после визита в Россию сообщил, что у него появился российский лимузин. Напомню, он посетил столицу России по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Известно, что церемония по передаче машины монарху состоялась в музее «Гараж особого назначения» в Москве. Ирану совершенно безразлична реакция США на ответ Исламской Республики относительно американского мирного предложения, передает агентство Тасним со ссылкой на осведомленный источник. Ранее Дональд Трамп назвал ответ Ирана по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым. Согласно информации телеканала Press TV, Тегеран отверг мирную инициативу Америки, поскольку она, цитата, означала бы подчинение чрезмерным требованиям властей Штатов. Кроме того, по данным телеканала, ответный план Ирана подчеркивает необходимость выплаты Вашингтоном военных репараций Исламской Республики. Более половины немцев поддерживают возможное участие Германии в миссии по обеспечению судоходства в Ормузском проливе. Отмечается, что это должно произойти при наличии соответствующей военной концепции и одобрения Бундестага. Об этом свидетельствуют результаты опроса Института по изучению общественного мнения по заказу журнала «Стерн» и телеканала RTL. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 5 мая подтвердил отправку в Средиземное море первого немецкого корабля, который впоследствии может быть передислоцирован в Ормуз. Министр иностранных дел Йохан Вадевульф заявил, что предпочтительным правовым основанием для проведения миссии является мандат Совбеза ООН. Еще 22 человека должны сойти с судна, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, заявила министр здравоохранения Испании. Вспышка смертельно опасного вируса произошла на нидерландском круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила 7 случаев заражения, 3 человека скончались. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева заявила, что роль артистов возрастает в переломные моменты истории, в частности, в военное время. Она отметила, что театр помогает людям находить силы жить даже в самые непростые периоды. Немоляева также подчеркнула, что искусство театра и кино всегда вызывало особую любовь общества. Пока что это все новости. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей уже менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО Генри Сардарян, студии «Радио Спутник», здесь же я, Алексей Осин.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Добрый день, добрый вечер.
2: Ну что, любопытная ситуация такая в ихних Европах, я бы так сказал. Значит, вот ходят граждане эти все и говорят, ну вот как-то надо уже встречаться.
3: Финны, в частности.
2: Да, да, Александр Стубб. Да, надо встречаться. Кай Калс говорит, ну, в общем, да, тут же вот обсуждают, такое ощущение, что обсуждают то, в каких брюках поедет, а кто, значит, там, значит, при этом что будет там подмигивать или наоборот там держать пальцы скрещенными там и так далее. А ведь, собственно, может, никто и встречаться с ними не будет?
3: Я думаю, что очень маленькая вероятность, что кто-то из этих лидеров европейских стран может встречаться с нашим руководством, что-то обсуждать. И не просто не по той только причине, что они нам глубоко антипатичны, а отдельные лица вроде Кая Калласа по пути могут еще и заблудиться и пропасть. Тут речь не об этом. Если смотреть объективно, то те политические лидеры, в большинстве своем, которые есть в настоящий момент в Европе, они делятся на две группы. Группа первая, она с 22 года ставила и ставит своей задачей стратегическое поражение Российской Федерации. По крайней мере, это было официально объявлено, было сказано, что эти страны, эти государства выступают за то, во-первых, они не собираются признавать новых реалий на земле, которые сложились после начала специальной военной операции. Во-вторых, часть из них позволила себе откровенное хамство в отношении руководства России, причем еще и с юридическими последствиями, говоря о том, что они собираются арестовывать руководство России, если оно прибудет на их территории и тому подобное. Также они выступают вообще против того, чтобы российских спортсменов пускали на соревнования, чтобы на кинофестивалях были какие-то российские картины представлены. Мы это все слышим в ежедневном режиме. О чем мы можем с ними разговаривать? Тут понятно, что они себя провозглашают противником Российской Федерации стратегическим. Более того, говорят о том, что главная окончательная их цель – это, значит, поддержка Украины до, там, я не знаю, пока не будут установлены границы 91-го года, условно. Вот такую цель они ставят. Мы с ними о чем можем вести переговоры? Понятно, что ни о чем. Вот, скажем, нынешнее американское руководство, оно не ставит перед собой такой цели. Оно говорит, ну, мне бы, как бы, чтобы конфликт закончился, хотелось бы на хороших условиях, может быть, на плохих, можно вообще не заканчивать. Но там, значит, установки, по крайней мере, вербальной какой-то, на уровне риторики и программной на то, что Россия должна проиграть по итогам конфликта, нет. Поэтому хотя бы есть пространство для маневра, общения. Абсолютно не факт, что это приведет к какому-то результату, но общаются. Есть в Европе другие лидеры, такие как Фицо, такие как бывшие какие-то руководители европейских стран. Но, значит, интуиция, здравый смысл и рассудок нам подсказывают, что в целом Европейский Союз не собирается этим людям доверять, потому что Фицо приехал в Москву. Было бы ведь очень логично и рационально со стороны европейских лидеров сказать, вы знаете, мы не разделяем позицию Фицо, но считаем, что это хорошая идея, что есть кто-то, кого вообще Путин принимает, общается. Возможно, Фицо – это та фигура, через которую Европейский Союз мог бы поддерживать связь с Россией.
2: Да хоть донести нет. Вот эти свои,
3: да,
2: требования.
3: Да, вот у нас есть идеи, вот мы через него донесем. Нет, ну они что делают? Они говорят, Фицо должен отчитаться, это что он туда поехал, мы вообще категорически против. И он должен отвечать за это. Ну, вот те, кто с нами общаются, вас не устраивают. Сами вы общаться тоже не в состоянии. При этом говорите, что было бы неплохо разговаривать с Россией. Ну, разговаривайте, я не знаю. Может, у вас там сидит целая колонна этих беглых, значит, деятелей с вымышленной символикой и больными фантазиями. Можете с ними сидеть вот утром на чай, там, в полдник и перед сном общаться с ними. У них тоже там влажные грезы на предмет того, как Россия, значит, разваливаться будет. Еще ж вот сидите, обсуждайте, вы им расскажите, вот Кай Калас пусяет и скажет. Вот я представляю, что Эстония захватит все до Дальнего Востока. Они скажут, подожди, может быть, не только Эстония, а вы же должны вместе с Украиной нас поработить. И вот так вот играйте в пинг-понг друг другу. Ну, гомони от нас только отстаньте, потому что я в нынешних европейских реалиях, мне сложно представить, кто бы мог эту роль на себя взять. Это раз. Во-вторых, тут же вопрос не чисто в переговорщике. Вот, допустим, Нашли, значит, или, я не знаю, Макрон вышел, сказал, простите меня, дуру грешную, все, все не так было, и не, не прав я был до этого, и вообще вот теперь понимаю,
2: зря
3: что надо было...
2: Зря
3: это все. Да, да, это все, все было зря. Окей, вот Макрон, у него 10-12% рейтинг, Мерц 10-12% рейтинг.
2: Мы... Стармер.
3: Стармер вообще...
2: Еще об этом
3: поговорим. Да, вообще непонятно, есть ли у него рейтинг у этого человека. И вот мы... Допустим, будем говорить с кем-то из них, кто внутри своей страны обладает меньшим уровнем легитимности, чем глава сельского поселения какого-нибудь. Вот мы будем с этим человеком разговаривать. Он не может обеспечить ничего у себя внутри страны. Мы плюс к этому совершенно не уверены, что он сможет обеспечить еще и распространение этого решения за пределы своей страны на европейском континенте. Это как второй уровень. И дальше мы понимаем, что на самом деле конечные решения так или иначе принимают Соединенные Штаты Америки. Вот смысл. Я за то, чтобы использовать переговоры для того, чтобы их разделить. Говорить с европейцами, чтобы у них был конкурирующий план, они за него ссорились с американцами, американцы заставляли всех принимать их план, мы бы встречались и с одними, и с другими, при этом ни одни, ни другие не поставляли бы помощь Украине. И если бы еще получилось вокруг этого плана рассорить сами европейские страны, чтобы одни страны возненавидели другие страны за то, что те принимают план, а эти не хотят его принимать, вот за такой подход я за вообще... За милую душу, это было бы прекрасно. Реальность такова, что если они сядут с нами разговаривать, они это будут использовать как пиар-ход.
2: Вот я и хотел спросить, а им тогда это зачем? Ну, они очень... приедут, ну как кто-нибудь.
3: Им очень нужно, чтобы приехал кто-то из этих политических карликов и, во-первых, с осуждающим видом проговорил мантру про то, что Россия совершила агрессию против суверенного демократического государства, пустили слезу и сказали, что они осуждают, и вообще Россия должна признать, и это ни к чему не приведет, зато они у себя будут показывать на протяжении месяца, какая высокая степень решительности у этой женщины-гинеколога, которая приехала в Россию, что вот теперь или у там, я не знаю, у этого, значит, эстонского политического гиганта, который возглавляет их службу дипломатии, что-то из этой серии. Поэтому я сам за то, что тоже без обид, пусть никто нас не обижается. Ну, у нас сейчас конфликт уже не на той стадии, когда мы можем заниматься косметическим ремонтом. Мы там чуть-чуть, знаете, здесь подлатать, ну, здесь предложение, там. Мы доходим до ситуации, ну, когда нас уже до ручки доведут скоро, если вот мы будем также продолжать терпеть, молчать, проявлять благоразумие. Нужны очень резкие символические решения, которые дают понять, что мы не собираемся идти по инерции каким-то образом. Как минимум, самое простое решение прекратить любые взаимоотношения с Европейским Союзом, как с актором международных отношений. Вот нам...
2: Мы ничего не потеряем.
3: Да, я не знаю, почему мы легализуем эту структуру и легитимизируем ее. Вот, мы же признаем, что Урсула фон дер Ляйен, она кем-то там является, что Кая Каллас – это какая-то политическая фигура, которую мы признаем. Ну, я знаю, что это тяжело, сложно, но, может быть, на уровне БРИКС, хотя бы на уровне БРИКС. Китайцев, наверное, устраивает сильно Европейский Союз как структура, но в мире много государств, которые абсолютно не согласны с тем, что у ЕС вот эти лидеры могут позволять себе то, что они позволяют. Может быть, хотя бы если бы 10-15 стран объявят о том, что, вы знаете, мы прекращаем взаимоотношения с Европой. Европейские страны, да, суверенные, знаем... Как они там, чем они балуются, какие они себе установят, рынок какой там, еще что-то. Никаких вопросов нет, признаем, но это же не значит, что у нас дипломатические взаимоотношения с ними должны быть. Вот кто там, Урсула фон дер Ляйен, все это их бурные фантазии европейские. Мы признаем, знаем лидеров европейских государств, не более того. И вот такие шаги яркие, вспышки, которые способны немного пробудить из вот этой бесконечной инерции, в которой они шаг за шагом, медленно, каждый день создают нам новую нормальность. От поставок касок там, в 22-м году до того, что уже бьют их ракеты по нашим городам, и они говорят, ничего, ну вот теперь вот так вот, и мы каждый раз, ну это, конечно, сильно нарушает красные линии, и пока что вот на этом и останавливаемся. Было бы, мне кажется, хорошо, как чуть-чуть хотя бы дипломатически и военным путем разок их взбудоражить.
2: Ну так они же пытались, у них было несколько примеров случаев, не с нашей страной, когда они, по-моему, куда-то на Ближний Восток ездили, где Не Калас, конечно, а Урсуля, по-моему, стульчик.
3: Эрдоган какой-то не дал ей сесть, да, со всеми, да, посадил на пуфик.
2: В Китае то же самое было. Там вообще не приняли кого-то из Штайнмайера, что ли? Да.
3: Ну вот я считаю, ну, что такие. Да, вот да. Надо постепенно, постепенно. Вы видите, они, во-первых, в действительности абсолютно сумасшедшие люди. Они придумывают себе какие-то должности, какие-то, значит, звания и требуют от всего мира, что вы должны считаться и воспринимать это как фактор, который в вашей жизни играет какую-то роль. И мы говорим, ну хорошо, я приводил этот пример очень много раз. Если у вас на лестничной клетке живет психопат, который считает себя Наполеоном, само по себе это не является проблемой, если он каждое утро выскакивает на вымышленной лошади, скачет, там, кричит, я не знаю, там, в атаку, еще что-то. Это не сильно создает вам проблем. Проблема, если вы каждое утро встаете на лестничной площадке, как на плацу, отдаете ему честь, потом вечером целуете ему руку, называете ему генерал, идете домой. Тогда уже проблема у вас явно, да?
2: Ведро с овсом еще.
3: Из этой серии, да. Поэтому здесь, ну, они-то, ну, придумали какие-то себе функции, должности, еще что-то. Мы-то почему в это все играем? И вообще, в целом, сейчас их реакция на нас, она очень сильно отличается от того, что было год, два, три назад. Они сейчас дошли до абсолютного безумия в оценке наших действий. В той части, что они уверены, что мы ничего не можем. Мы проявляем максимум благоразумия, максимум сдержанности, потому что не хотим эскалации, но в настоящий момент не хотим эскалации, приводит к еще большей эскалации. Почему? Потому что до тех пор, пока та сторона знает, что она не получит по морде, она все наглее и наглее начинает повышать градус этого противостояния. И мы видим, что сейчас ситуация хуже, чем год назад, и еще хуже, чем два года назад, с точки зрения их благоразумия и их готовности сдерживать эскалацию. Но то, что происходит сейчас, это намного хуже, чем то, что было два года назад. Значит, очевидно, наша тактика не работает больше. То, что мы хотим проявлять в их отношении, не приносит того результата, ради которого мы проявляем подобную тактику. Значит, нужна другая тактика.
2: Тогда спрошу по поводу, ну, вот этих всех перемирий бесконечных, одно за другим, да? Тогда ведь все-таки Министерство обороны сказало, выметайтесь из Киева. И встал в пробки. Как говорят, я, честно, не смотрю, не видел. Ну, говорят те, кто этим занимается, что пробки были на выезде, потому что действительно народ поехал из Киева. А посольство и посольство убрали, тоже уехали куда-то там. И так. Не, значит, читал, это действует, вот если ты пожестче начинаешь.
3: Ну, я читал заявление европейских посольств, которые сказали, что они не собираются.

0: начинать.
1: Ну, я читал заявление европейских посольств, которые сказали, что они не собираются эвакуироваться. Да? Может, какие-то эвакуировались, может, я не знаю. Вот было бы очень хорошо, если бы европейские эвакуировались. Это было бы символом того, что есть, тем не менее, понимание, что есть какие-то границы. Но заявление европейских посольств о том, что, знаете, мы не будем эвакуироваться, не видим в этом необходимости. Говорит о том, что они специально показывают, что нам как бы ваши угрозы, мы знаем, мы их слышали и совершенно никакого значения им не придаем. Почему это плохо? Потому что страх, помимо того, что это чисто человеческая природная такая эмоция, помимо того, что это эмоция, это важнейший механизм в международных отношениях. Международные отношения и вообще отношения между государствами строятся не только на соглашениях, балансе сил, рациональном начале, но и на эмоции, такой как страх. Вот, допустим, две ядерных державы, вся система сдерживания одной державы в отношении другой и в обратную сторону построена на том, что у руководства этих держав должен присутствовать страх. Если у них нет страха, что противник может нанести, не может, а точно нанесет ответный удар, что никто не останется в живых, как только этот страх пропадает, вероятность ядерного конфликта увеличивается. Когда этот страх взаимно есть, вероятность уменьшается. Почему? Потому что страх человеку уже дан не просто так. Он дан для того, чтобы мы не прыгали в огонь и не сгорели там к чертовой матери, не прыгали с крыши небоскреба. То есть это природное чувство, которое говорит: остановись, придурок, вот не делай. А как только у одной из сторон на мировом уровне это чувство пропадает, это сразу же ведет к абсолютной дисбалансировке, значит, соотношение сил между этими сторонами. И в нашем случае это очень опасно. Мы не должны давать им... Ну, мы пытались, честно, как пионеры, несколько десятилетий сделать так, чтобы нас полюбили. Не получается. Объективно мы увидели, что в момент начала специальной военной операции у людей вырвалось такое количество дерьма в наш адрес. Вот честно, это же не... Хорошо, лидеры этих стран могли позволить себе все, что угодно из политических соображений. Но мы видели, что и у населения, и у граждан в большинстве своем, у них за это время ненависти к России и к населению нашей страны очень много. Несмотря на то, что мы за 30 лет были самыми примерными учениками, которых можно было бы себе представить. Грохнули собственную систему образования, изнасиловали культуру свою, взяли и вдоль и поперек всю экономику и все прочее подчинили глобалистским интересам. Тем не менее, никто нас не полюбил. Абсолютно. Никто нас не полюбил же по итогам этого. Не полюбил. Ну, значит, мы поняли, мы же рациональные люди. Чувство любви оказалось невостребовано. У нас только в политике есть второе чувство. Это страх. Другого нет. Если и его мы сейчас не сможем навязать, то они в любом случае с нашей страной ничего не станет. Просто возможно, что что-то станет со всем миром из-за того, что они делают. Но в любом случае нет в России человека, который скажет: ну ладно, я ядерное оружие применять не буду, давайте лучше они нас сейчас уничтожат, и страна развалится на 20 частей, но зато такие мы гуманисты. Не, понятно, что такого не будет. Но лучше до этого не доводить. Вот лучше таким подонкам, как Мерц, Стармер и прочее, один раз получить по мозгам сейчас на этой стадии, вообще было бы лучше год-два назад. Но и сейчас, лучше сейчас, чем через полгода-год мы встанем на грани ядерной войны. И понятно уже с какими последствиями.
0: Ну да, тут еще вопрос, как Америка себя в этом случае поведет. Но между тем, ведь если в 22-м году было тотальное неприятие, там даже кошечек наших не пускали или собачек на какие-то там эти выставки, да?
1: Серьезно?
0: Был дело, да, было, было.
1: Куклачева?
0: Ну, у нас что, не одним куклачевым, у нас кошечек много в стране, и красивых в том числе, да. То теперь вроде бы как чуть-чуть все начинает приоткрываться. И спортсменов допустили, а паралимпийцев даже с флагом, и они там вшестером третье место заняли в общекомандном зачете. И вот теперь этот скандал с биеннале. И уже Еврокомиссия начинает говорить: эх, вы мерзавцы, там подрываете ценности ЕС. То есть получается, что все равно общество-то немножечко отдельно, а власти отдельно. А вы говорили, что и народ тоже нас забрасывает.
1: Ну, я исхожу из чего. Есть отдельно взятые страны европейские, в которых опросы показывают, что население совершенно иную позицию имеет в отношении России. А власти уперто ведут иную политику. Такие страны есть, их немного, но они есть. При этом в большинстве европейских стран, ну, мы видим, что не произошло же за это время свержение власти из-за того, что граждане категорически не согласны с тем,

0: их затягивают войну против России. А им открытым текстом это говорится. И можно согласиться, хотя, вы знаете, там люди вообще политикой не интересуются, там людей это не сильно интересует. Но объективности ради, очень мобилизованная группа вот этих сторонников, значит, они первый год-два, пока там был Байден, им удалось Украину превратить в что-то через запятую от БЛМ, значит, запрещенное ЛГБТ+, вот это вот. И вот Украина была что-то наподобие этого, вот какая-то группа меньшинств, угнетаемая, значит, еще что-то. И у Леваков считалось за хороший тон обязательно хотя бы несколько раз что-нибудь сказать в поддержку. Потом это вместе с Байденом ушло, и в настоящий момент... Пока еще с идентичностью там проблемы есть, но мы не видим, чтобы в Европе появились прямо очень ярые, яркие политики, которые выступают за то, что а давайте мы пойдем на союз с Российской Федерацией. Или давайте, по крайней мере, вот я сейчас поеду, кроме Фицо, при всем уважении и очень большом уважении к Фицо, действительно, человек много чего сделал. Но Словакия не ключевая страна Европейского Союза. Понятно, да, вот там Италия, Франция, Германия. Вот если мы увидим на первых ролях там политиков, которые скажут, знаете, мне плевать и на американцев, и все, мы, европейцы, должны с русскими сесть за стол переговоров и разговаривать, находить решение тех проблем, которые есть. До тех пор, пока этого не происходит, мне очень сложно сказать, что там население каким-то образом очень сильно отличается от политической элиты. Возможно, оно безразлично относится, возможно... А вот то, что касается этих событий, вы очень-очень важную тему затрагиваете. В программе «Максимум», как я бы себе это представлял и хотел бы, конечно, очень хотелось бы, чтобы на той стадии, когда они только запустили вот эту программу дискриминации России на этих площадках, чтобы мы на этой стадии показали, что мы в действительности являемся крупнейшей мировой державой и сделали бы собственные форматы, которые оказались бы в разы популярнее их, и мы бы их грохнули. Причем вот очень большими ухищрениями, может быть, чуть-чуть в убыток себе, как угодно, но сделали бы конкурентоспособные крутые альтернативы. Я совсем не буду там в детали уходить, но вы, как человек, который со спортом самым непосредственным образом связан, знаете, как много недовольства у топовых европейских клубов в отношении УЕФА, который сжирает огромное количество их контрактов на телевизионные показы. Да. Вот, и если бы эту суперлигу мы бы еще сделали с китайским, индийским рынком и с какими-то фантастическими условиями, вообще как лига не зарабатывая, отдавая хоть все клубы этим футбольным клубам, просто из принципа, чтобы уничтожить УЕФА с их руководством. Если нас не пускали на кинофестиваль, сделать кинофестиваль, где фантастический призовой фонд для там, победителей, пригласить туда из принципа Соррентино, Дженовезе, там, крутых каких-нибудь итальянских, французских, каких угодно режиссеров, раздавать им награды, сделать так, чтобы еще и это транслировалось, и супер большое количество просмотров было бы. Все вот принципиально показать, что мы молодая, дерзкая, очень наглая страна, с которой, если ты поведешься, то так получишь по морде, что вот лучше нас не трогать. Что если вот нас чуть-чуть где-то тронешь, мы так огрызнемся, что у всех волосы...
1: Тут бы я поспорил с силу того, что вы говорили, а разве они поехали бы, если они знают, что после возвращения и клубы, и режиссеры их ожидает что-то подобное, что сделали с Кевином Спейси?
0: Если речь идет об одном клубе, о двух-трех, это одна история. Если мы создаем формат, допустим, который вместо там, условных 75 или 90 миллионов евро в год за телетрансляции перечисляет 600-700 миллионов и создает для этого условия. Ну, я абсолютно убежден, что они предадут и УЕФА, и ФИФА, и родную маму, и кого угодно, и за эти деньги обязательно прибегут. И, по крайней мере, ни у кого из них сердечко не ёкает в середине карьеры ехать в Саудовскую Аравию поиграть, там еще что-то. Я вам просто привожу, мы могли целую передачу брать. Я просто за то, что на той стадии было бы очень хорошо показать, что если ты каким-то образом провоцируешь Россию, это приводит к тому, что тебя отменят, а не Россию, потому что Россия слишком большая, чтобы ее отменить. Мы этого не сделали, сделали ставку на то, что любой ценой каким-то образом туда вернуться. Я бы к этим людям относился бы с уважением, сказал бы, вы знаете, у нас был конфликт, они вот нас исключили, если бы после этого они бы исключили Израиль, а затем Соединенные Штаты Америки. Сказали бы, ребят, у нас правило такое, до тех пор, пока у вас военные действия, не участвуйте. Но вот в США сейчас будет проходить чемпионат мира по футболу, несмотря на то, что они напали на Иран. Израиль за это время уже, которую там операцию проводит с десятками тысяч жертв, с другой стороны, абсолютно никому никакого дела до этого нет.
1: Ну, потому что это их. И они захватили вот международный формат.
0: Я про это и говорю.
1: То есть это не их формат. То есть мы не их формат атакуем. Мы пытаемся вернуться в то, что принадлежит всей планете.
0: Да, нет,
1: но это же не их. Олимпийское движение, это же не их.
0: Думаете?
1: Нет.
0: Вот мы можем им запретить приехать туда со своими флагами? Нет, они нам могут.
1: Могут,
0: вот,
1: да.
0: Значит, нет, они доминируют.
1: Нет, их, они захватили, это там переворот, они захватили там власть. Ладно, сейчас продолжим, вернемся. Да. Генри Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО в эфире «Радио Спутник», я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Введите имя.
1: Герман Клименко.
0: Уточните свой статус.
1: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
0: Введите пароль.
1: Радио «Спутник».
0: Докажите, что вы не робот.
2: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Н. Невменяемый идиот с кривым лицом. Я. Яркая иллюстрация имбецильности. Ш. Шизофреник. О. Одноклеточные олигофрены и дегенераты. Каждый вторник ваш словарный запас в области политики увеличит Армен Гаспарян. Тот самый, кто познакомил вас со словом «денацификация», еще когда это не было модно. В 5 вечера по вторникам на радио.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Аспар Козаев. Здравствуйте. Мужчина, получивший тяжелые ранения в результате удара дрона ВСУ по служебному автомобилю в Белгородской области, скончался в реанимации. Еще 3 человека пострадали из-за атак по региону, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее он заявлял, что женщина погибла, 2 мужчин ранены в селе Вознесеновка из-за удара дрона ВСУ по служебному микроавтобусу предприятия. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Москва не получала ответа из Европы по кандидатуре бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера для переговоров России и ЕС, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Шрёдер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил бы каких-то гадостей в адрес России. Великобритания ввела ограничения против 9 лиц и 3 организаций в рамках санкций против Ирана, сообщается уведомлением Минфина страны. Под ограничения попали граждане Исламской Республики, в том числе с двойным британо-иранским гражданством, а также граждане Турции и Азербайджана. Как утверждают британские власти, попавшие под санкции лица якобы организовывали нападения в Соединенном Королевстве. Под ограничения также попали 2 иранские финансовые организации. Решение США о вывозе войск болезненно бьет по Германии, заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. 2 мая официальный представитель Пентагона подтвердил РИА Новости, что Штаты намерены вывести из ФРГ 5000 американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев. Дональд Трамп ранее допустил вывод войск не только из Германии, но и из Италии и Испании. Соединенные Штаты не видят необходимости в спешке в переговорах об окончании конфликта с Ираном, заявил руководитель Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет. Он добавил, что Тегеран якобы не выигрывает от затягивания переговорного процесса, потому что иранская экономика сейчас находится не в самом лучшем состоянии. Французская авиакомпания Air France приняла решение продлить приостановку своих рейсов в Тель-Авив, Дубай, Бейрут и Риад на фоне эскалации на Ближнем Востоке, следует из заявления перевозчика. Ранее схожие меры уже несколько раз принимались из-за событий в Иране. Еще 22 человека должны сойти с судна, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, заявила министр здравоохранения Испании. Вспышка смертельно опасного вируса произошла на нидерландском круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила 7 случаев заражения, 3 человека скончались. Пока что это все новости. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей уже в начале часа.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Мировая политика с Генри Сардаряном.
3: Продолжаем разговор. Доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян, студия «Радио Спутник». Ну, давайте продолжаем сеанс самобичевания. И вот каким образом, вот Иран-то смог, вроде бы маленькая страна, обрушились Соединенные Штаты, всей мощью, все руководство убили, вместе с Израилем там творят. А Иран выстоял. Более того, теперь не знает сам Дональд Трамп, как выползти оттуда. Но, правда, тоже хорохорится, говорит, что предложение победил. Ирана не устраивают и так далее. Так надо себя вести, да?
4: Ну, мы, не дай бог, чтобы мы оказались в ситуации Ирана. Все-таки нужно делать скидку на реальный статус каждой из стран, если бы, не дай бог, да, была бы ситуация, что там у нас уничтожили руководство, разбомбили всю инфраструктуру на территории страны, для нас это был бы коллапс, то есть это все, как, что мы за страны тогда. В случае с Ираном мы понимаем, что весовые категории США, мы претендуем на то, что мы с американцами, по крайней мере, в одной лиге играем. Может быть, мы пока не обладаем той же глубиной состава, что у них, но лига у нас одна. А Иран – это команда, которая, значит, вышла чудом в финал, будучи из 3-4 лиги. И ей сейчас главное не пропустить 3 гола в основное время матча, условно. Вот она так играла. И у нее там и игрока удалили, и ноги переломали, и, значит, пенальти назначили. Не забили они. Но, по крайней мере, вот основное время матча закончилось в ничью. И сейчас
3: не,
4: еще
3: но они тоже
4: будет
3: там
4: время.
3: Ворота сузили-то сопернику.
4: Конечно.
3: Серьезно там.
4: Не, абсолютно. Ну, опять говорю, всегда нужно исходить из того, в каком положении страна находилась на момент начала этого конфликта. У Ирана положение было такое, что американцы абсолютно точно были глубоко убеждены, что стоит им начать сейчас конфликт против Ирана, и за неделю, максимум за 10 дней, будет абсолютно точно результат, схожий с Венесуэлой. Что сначала они вынесут все руководство страны, после этого среди политической элиты появится какой-то лидер, который громогласно заявит о том, что с этим пора кончать, и я пойду договариваться с американцами. Плюс на улицу выйдут сотни тысяч протестующих, которые обеспечат поддержку улицы для вот этого процесса. Когда этого не произошло, дальше сценарий пошел уже по таким тропинкам, которые были нарисованы иранцами. Мы сейчас видим, что для американцев выйти из этого конфликта намного важнее, чем для иранцев. У иранцев самое страшное, что могло произойти, уже произошло. Оно позади. Для американцев самое страшное впереди. Почему? Потому что каждый день продолжения этого конфликта – это проблема для Трампа, для его окружения. Он поэтому каждый день в очень смешной форме говорит, Иран проиграл, но просто еще об этом не знает. Это вчерашнее заявление. Потом было, Иран проиграл, но кто-то должен заставить его перестать обстреливать.
3: Мяч не в воротах, но гол мы забили.
4: Да, из этой серии. Вот. И поэтому, что показал нам Иран? Если попытаться извлечь какие-то уроки, да, важные для себя. Первый урок очень важный. Если вокруг тебя есть государства, которые в той или иной степени задействованы в агрессии против тебя, неважно в какой степени, и неважно, что именно они делают. Вот Иран считает, альянс эти арабские государства являются дружественными, мы ничего против них не имеем. Но конкретно в случае с Ираном, у Ирана были основания полагать, что арабские государства этого региона в той или иной степени служат важным плацдармом для американцев, а уже и для израильтян, с которыми у них там эти Авраамовы соглашения и прочее, для того, чтобы атаковать Иран. Ну, Иран исходит из чего? Говорит, ребят, вы думаете, вы будете со стороны стоять, смотреть, как меня уничтожают, а я буду вот так один тонуть? Этого не будет. Я со собой потащу всех. И вот всех, кто здесь есть. Почему? Потому что если бы он симметрично сражался с американцами, приведем на нашем примере, да, мы на территории Украины проводим специальную военную операцию, но мы знаем, техника производится на территории Германии, инструктора приехали из Великобритании, этих обучили во Франции, значит, дроны поставили оттуда-то, самолеты отсюда-то, каски, бронежилеты оттуда-то привезли, а мы вот очень топорно на территории Украины, значит, будем... Мы говорим, если вы что-то поставите на Украину, это станет нашей легитимной целью. Абсолютно понятно, если мы ведем там специальную военную операцию, это наша легитимная цель. Там все наша легитимная цель до тех пор, пока идет специальная военная операция. Иранцы пошли другим путем. Они не стали дожидаться, пока оттуда что-то пойдет на территорию Израиля. Они не пытались прорываться в Израиль через вот это сито, значит, дружественных ему арабских государств и дружественных американцев. Они сказали, ребят, ну вот мы сейчас можем дотянуться до арабских стран, которые рядом. Если мы устроим коллапс экономический в регионе, то вы, не сможете продолжать эту агрессию против нас, б, к вам побегут эти же арабские страны и будут говорить, помоги. А с, это уже более долгоиграющий результат. Всем в мире станет понятно, что американские базы не вас защищают, а требуют от вас защищать эти базы. Они вам говорят, ребят, у нас там военная база, поэтому идите защищайте ее, а то ее сейчас грохнут там. Это первое, что мы усвоили. Второй важнейший урок, то есть решительность. Там, где есть резкая, нагловатая такая стратегия, что не надо с нами связываться, потому что мы не очень адекватно себя можем повести. Мы разбомбим вам небоскребы, уничтожим вам все, что делает вас счастливыми, просто потому что наша наша страна. Вы как хотели? Вы хотели нас изнасиловать, убить, сделать с нами все, что хотите, а чтобы мы это просто терпели и из любви к искусству? Или как вы себе представляете? Нет, не дадим. Вы нам, мы в 10 раз больше нанесем туда, куда дотянемся. В итоге заставим их умолять вас прекратить все это действие. Это первое. Второе. Мы увидели, что политическая система и правовая система, которая построена не по принципу заимствования вслепую всего, что есть у Франции или Испании или Италии или любой европейской страны, а которая отражает не хорошие, не плохие, такие, какие есть, местные особенности, да, в Иране. Ну, я сейчас не буду вдаваться в детали, но иранская конституция, она всецело отражает культуру, традицию, историю этого народа и ее религиозно-конфессиональную принадлежность, так как там шиитская традиция отражена в абсолютно полной мере. Но это не значит, что это какая-то, знаете, ветхая, такая вот оторванная от реальности, сугубо теократическая, где не работает. Наоборот, работает. Она очень хорошо понимает, какие реалии, она осознает, что Иран, судя по всему, это не Франция. И поэтому там должны быть созданы условия для системы управления такие, какие предполагаются этими обстоятельствами. Поэтому вы можете уничтожить всецело руководство, которое есть в стране. Никакой проблемы для того, чтобы возникла вторая линия руководителей, не будет. Потом третья, четвертая. Система сдержек и противовесов в стране такая. Вот каждый раз выйдет очередная какая-нибудь истеричка, сорвет себе платок, сожжет, скажет, что так жить больше нельзя. Начинаются акции протестов, и, значит, у нас эксперты встают в очередь, говорят, ну все, говорят, вот сейчас это уже не те протесты, которые год назад были. Сейчас этому режиму конец, это все плохо. Я каждый раз говорю, Иран переваривает протест за протестом, потому что его политическая система не такая, как вы себе представляете. Она не представляет из себя какую-нибудь арабскую, значит, военную автократическую систему, где там один мужик сидит с родственниками на разных министерских должностях, и достаточно, значит, в двух местах скинуть памятники, как население понимает, что царь уже не настоящий, вываливает на улицы его самого на кол, и на этом режим прекращает существование. Абсолютно нет. Там очень сбалансированная, очень разносторонняя такая система, в которой есть базисное согласие насчет основополагающих фундаментальных принципов системы, а дальше насчет путей достижения этих целей точки зрения могут расходиться. Это прекрасно, это конкуренция в рамках единой идеологии, это нормальное явление совершенно. И вот второе, что мы для себя усвоили, что если у тебя политическая система не отображает желание и чаяние Великой Французской буржуазной революции или не рассчитано на среднестатистического жителя Иль-де-Франс региона, а исходит из тех реалий, которые есть у тебя в стране, то она будет устойчивой, а эта устойчивость будет вести к тому, что, по крайней мере, попытки ее расшатать извне будут не настолько успешными, как в отдельно взятых случаях. И третье, какой вывод мы из этого дела сделали, что все рассказы про мир, в котором, вы знаете, все строят примерно одно и то же, но с разными названиями, все, этот мир, он остался в 90-х. Вот мы видели конфликт, во время которого иранцы апеллировали к шиитской традиции, значит, израильтяне вспомнили из Ветхого Завета все, что только можно было вспомнить, трижды процитировали, сослались и, значит, призвали соблюдать. Американцы, как, вообще у нас за неделю полстраны стали специалистами по христианскому сионизму, объясняли, оказывается, что вот такие вот интересные протестанты там живут. Это мир, который все в большей степени отдаляется друг от друга, чем объединяется, интегрируется. И в этом мире может выжить только тот, у кого цивилизационная традиция отражена в политической, правовой, культурной, образовательной, в какой угодно системе, иначе захлебнуться.
3: Зато европейцы придумали кучу хитростей, благодаря которым человек, которого поддерживает там 15% или даже меньше населения, он продолжает оставаться на своем посту и командовать этой страной. Мы же видели, как там во Франции, да, вроде бы одна партия выигрывает, да, должна, так сказать, правительство сформировать. А нет, потому что другие каким-то образом объединяются против нее.
4: И вот... Это очень простая система. Да, французы этим увлекаются примерно с окончания Второй мировой войны, после которой очень высокие шансы на то, чтобы взять власть в стране, были у коммунистов. И на тот период, это период еще до, значит, второго пришествия де Голля и реформ соответствующих политических, там существовала такая система нарезки округов и такая система, значит, такая мажоритарная система, в которой все время населению предлагали выбрать между коммунистами и правыми, между ними ставя постоянно социалистов, у которых, ну, условно, если бы социалистов не было, то у коммунистов шансов на победу было бы чуть больше. Социалисты выступали в качестве спойлера, отнимали голоса, и возникала вероятность того, что вообще победят правые, и тогда сторонники левых скорее голосовали за социалистов. Ну, долгая история, сейчас не буду так в деталь уходить. А то, что сейчас у них сделано, сейчас это система относительного большинства с двумя турами, и проблема, при которой Ле Пен проигрывает, и она проиграет и в следующий раз, если она пойдет на выборы, в том, что
3: ей
4: там...
3: Ей не дадут, она же под судом.
4: Ну, если бы даже были бы выборы в это воскресенье, она бы могла на них пойти, она все равно бы проиграла. Почему? Потому что у Ле Пен есть рейтинг, который выше, чем у остальных, но ее антирейтинг тоже значительно выше, чем у остальных, если посмотреть на там, ключевых участников голосования. То есть есть какое-то количество людей, которые ни при каких обстоятельствах все равно за нее голосовать не будут. Для первого, если бы это были честные выборы, то ситуация, или, допустим, были бы это парламентские выборы, она бы прошла с первым местом в парламент, там бы заключила коалицию с одной-двумя партиями и могла бы назначить премьер-министра соответствующим образом. Там ситуация, значит, организована таким образом, что в первом туре она одерживает явную победу, во втором туре ее противники объединяются просто. Макрон отдал предпочтение силам, с которыми он в жизни не собирался создавать ни коалиции, ничего, лишь бы провалить на этих выборах Ле Пен. Но я думаю, что так как на следующих выборах будет участвовать Бардела сам по себе как персонаж очень большими шансами обладает. Он, во-первых, очень фактурный, колоритный сам по себе и яркий такой персонаж. И я думаю, что у него, если до этого, значит, он вдруг опять, как его предшественники, не изнасилует горничную в гостиной, как часто бывает с французскими кандидатами, да, которые не нравятся мейнстриму, или не окажется, что он кого-то оформил в качестве помощника к себе в парламент, и его не начнут судить за это, то шансы на то, чтобы победить, у него очень высокие будут.
3: Ну, я-то пытаюсь так...
4: Стармеру?
3: Окольными путями, да, к Стармеру. Там что ж, получается... Двухпартийная система такая вечная, ей, по-моему, лет 500 уже. Неужели все? Как так?
4: Ну, она привыкли. Формально она, так же, как и американская система, она формально не двухпартийная, то есть партий там достаточно много. Но в реальном распределении власти последние несколько десятилетий участвовали консерваторы и лейбористы, а до этого долгие столетия, ну, очень долгое время одной из крупнейших партий была либеральная, либерально-демократическая партия местная, либеральная партия местная. Ну, сейчас произошла такая встряска из-за Найджела Фараджа, который, это было абсолютно ожидаемо, так же, как и с альтернативой для Германии, так же, как и с... Трампом в Соединенных Штатах Америки, есть часть, связанная с идеологией, а есть часть, связанная с технологией. Это две, вот их надо разделить. Все эти новые силы появляются из-за сочетания двух этих факторов. Первый фактор – появляются абсолютно сумасшедшие идеи у мейнстримовых политических элит этих государств, которые просто с бухты-барахты в одно утро просыпаются и население объявляют. Говорят, мы теперь должны миллионами завозить мигрантов к нам. Мы теперь должны сокращать субсидии на что-нибудь и выделять их теперь на вот это вот. То, что населению не нравится, а сокращают на то, что очень важно для населения. Вот сначала все начинается с этих идей, больных, ненормальных. Потом начинается, ну вот мигранты приехали, давайте мы рождественскую ярмарку назовем зимней, чтобы их не обижать, да, там как Ангела Меркель предлагала. А христианский демократический союз будем называть просто ХДС, чтобы тоже никого не обижать, а то христианский у них может инсульт, там возникнуть еще что-то. Постепенно, по чуть-чуть формируется новая идеология, которой не было 10-15 лет назад. А те идеи, которые были до этого востребованы, они где-то на улице валяются, никто ими не пользуется. И остается только, чтобы у кого-то хватило мозгов подойти, поднять их, вот так вот отряхнуть чуть-чуть, и вот так вот, как пластилин слепить, придумать новое название и капитализировать. Вот альтернатива для Германии сделала это примерно с позиции христианского демократического союза до Ангелы Меркель. Вот до того, как Меркель возглавила эту партию, Не все, конечно, что они сейчас говорят, у них есть радикальные вещи, но база, которая была у этой партии, она осталась просто выброшенной, потому что Меркель все время хотела охватить все более широкие слои населения, как-то сильно наплевав на своих собственных сторонников. Это, кстати, очень хороший урок для любой политической власти. Что думать, что те люди, которые за тебя, они так и так у тебя в кармане, поэтому на них можно, значит, наплевать, и лучше побороться за группу меньшинств какую-нибудь, которая жестко тобой недовольна, а ты все хочешь ее симпатии заслужить. В итоге приводит к тому, что эти на твою сторону не переходят, те, кто были за тебя, начинают себе искать уже совершенно другого лидера.
3: Или просто не приходят.
4: Да, это очень, очень важное правило, которое работает абсолютно точно. И почему, допустим, это происходило в Италии? Каким образом это происходило в Италии? Был момент, когда у местного отделения христианских демократов начали возникать проблемы на внутриполитическом поле. А почему они возникали? Потому что до тех пор, пока итальянцы были в подавляющем большинстве своем католиками, у них не стояла большая дилемма, будучи католиком, за кого голосовать, до тех пор, пока есть христианская демократическая партия, тесно переплетенная с римско-католической церковью. Либералы и левые различного рода какое-то время, может, лет 10-15, пытались убедить католиков, что, будучи католиком, ну проголосуй за нас, ну будь ты человеком. Когда стало понятно, что это не работает, была поставлена иная задача, что ну, если католики за нас не голосуют, значит, надо сделать так, чтобы все меньшее количество итальянцев было католиками. А христианская демократическая партия догнала это все только в 70-е. И в тот момент, когда она это увидела по результатам референдума по разводам, по прочим индикаторам, стало понятно, что опа, оказывается, население все меньше, меньше, меньше католическое, и поэтому оно все больше и больше голосует за другие силы. Нормальная логика в этой ситуации – включиться в культурную борьбу по заветам Грамши и стараться доминировать культурно, то есть вернуть этим людям статус веру. Католиков, да. Да, веру, и сделать так, чтобы они опять стали католиками и опять голосовали за тебя. А они решили, что ну все, эти уже, значит, утеряны, поэтому нам надо теперь идти на коалиции с другими силами, надо менять собственную программу, чтобы привлечь к себе не католиков. И как только раз за разом они начали идти на компромиссы, то сами же католики до такой степени в них разочаровались, что в итоге после операции «Чистые руки» проголосовали за Берлускони. В большинстве
3: так
4: своем.
3: Получается, что вот насаждение всяких мерзостей, да, типа запрещенных у нас
4: движений. Это политическая повестка в том числе.
3: Это для того, чтобы от церкви людей отодвинуть или нет?
4: В том числе,
3: чтобы вот
4: да.
3: эти традиции ушли и голосовали бы вот за все, за ну, зеленых,
4: есть,
3: там за каких-то.
4: Конечно, мне кажется, в глобальном масштабе, во-первых, есть группы интересантов у этого всего дела, потому что среди представителей этих запрещенных в России движений, помимо того, что это люди, страдающие разными видами отклонений, они плюс к этому так получается, что еще и обладают очень существенными ресурсами и в медиа, и во властных кругах, и не только в странах Европы, должен огорчить наших слушателей. И, как правило, как и любая группа меньшинств намного более мобилизована и яро борется за свои права и за все прочее, чем группа большинства. Вот очень часто там люди возмущаются, говорят, почему диаспоры в России, они так вот все время кучкуются, а русские не кучкуются, потому что русские в большинстве. И русские могут кучковаться, если их начать делить на какие-то группы, я не знаю, болельщики «Спартака» и ЦСКА.
3: Не, но русские кулинары. В Германии, условно, кучкуются.
4: А вот в Германии они кучкуются, а немцы не кучкуются. Это как бы человеческое свойство подобное. И вот этих, значит, деятелей, так как их тоже меньшинство, то они мало того кучкуются, но очень яро борются за то, чтобы нормализовать собственное положение и снять любые преграды для расширения собственной власти, доступа к капиталам и всему прочему. Это с одной стороны. С другой стороны, последние несколько столетий вся история европейской либеральной и какой угодно демократии – это бесконечная история попыток уничтожения христианства и церкви. Любой. На Западе римско-католической, в нашем случае православной церкви. Первое, с чего они начинают, это вот это. Пусть эти сказки про то, что вы что, это же вообще не про... Это просто про свободу и про возможность человека самому выбирать. Абсолютная брехня. Начиная с момента Великой Французской революции, после которой людей, священников, заставляли клясться не на Библии, а на Конституции Франции и принимали как этот, гражданское устройство духовенства, да, устройство будет по-русски, да, гражданскую конституцию духовенства и заставляли следовать ей, заканчивая всеми последующими либеральными движениями, которые почему-то обязательно в какой-то момент решают, что им виднее, как необходимо жить в церкви, что вот они какие-то абсолютно непонятные левые, ни к чему непригодные,
3: левые
4: жалкие...
3: во всех смыслах.
4: Да, я имел в виду не в смысле идеологии, а в смысле вот абсолютно непригодные ни к чему люди, вдруг решают, что тысячелетняя традиция церкви, ну, ее необходимо как-то очень сильно сейчас пересмотреть, потому что они вот так решили, потому что им, видите ли, виднее, как правильнее молиться Богу или как, значит, с ним выстраивать свои отношения. Вот это абсолютно неадекватное, оторванное. И причем самое смешное в том, что сами эти люди, они неверующие. Но они вот принципиально знают, как им точно сделать для верующих хорошо. Оставьте верующих в покое. Мне лично абсолютно без разницы, как живет себе там отдельно взятый неверующий человек, потому что это его проблема, ему за это все отвечать потом в соответствии с моими убеждениями. Я не собираюсь ему ничего насаждать. Проблема в том, что современная традиция светского государства – это традиция якобинства, которая предполагает, что религия должна быть признана абсолютной формой сумасшествия, сведена до уровня какой-то субкультуры по типу готов, эмо и чего-то такого. И на нас надо смотреть как на каких-то маргиналов, ну, сумасшедших, ну, таких, ну, безобидных, ну, держать все время в узде какой-то. Далеко это все не пускать, это их модель светского государства. Вот я сейчас перечитал культурные феномены различные. Мы можем очень сильно радоваться тому, что там это все процветает, у нас этого всего нет. Но у нас этого всего нет в реалиях, то есть мы этого сейчас не видим, потому что у нас президент исходит из другой ценностной системы. И большая часть элиты ему поддакивает в этом, а какая-то часть элиты просто молчит. Но дело в том, что институционально все, что мы видим, существует там, вот оно институционально закреплено и у нас в стране. На уровне конституции, на уровне институтов, которые создаются нашей политической, правовой и партийной системой. И до тех пор, пока мы институционально не родим то, что соответствует нашей традиции, вероятность того, что это за сутки вернется обратно, очень высока. На этой не очень позитивно.
3: Действительно, да, там такое какое-то вещество нажмешь, и оно потом форму свою восстанавливает. Да, спасибо, аж заслушался.
4: Спасибо.
3: Генри Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, был в эфире Радио Спутник. Я Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

0: Начало пожароопасного сезона в регионах. Контекст. МЧС приступила к усиленному контролю над лесными массивами и территориями в 80 областях, краях и республиках России. Для мониторинга используются беспилотные системы и другие средства наблюдения. Выполнение требований пожарной безопасности в половине регионов для спасателей в приоритете. Там установилась сухая и жаркая погода, чреватая пожарами, в том числе в результате человеческой деятельности. Инспекторы пожарного надзора проводят целенаправленную работу по выявлению поджигателей. В ряде районов нельзя разводить костры, сжигать отходы и пользоваться мангалами. На посещение лесов введены ограничения. Самые крупные пожары в 2025 году фиксировались в Бурятии. Около 90% из них начались из-за выжигания травы в сельской местности. В целом по стране количество лесных пожаров в прошлом году по сравнению с предыдущим периодом уменьшилось. Больше всех пострадал Дальний Восток. Климатологи отметили интересную особенность. Пожароопасные зоны стали смещаться в арктическую зону. Они связывают это с процессами глобального потепления. Особый упор для купирования связанных с огнем угроз в МЧС делают на профилактической, в том числе просветительской деятельности.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице 6 вечера, в Кирове и Волгограде столько же, в Улан-Удэ 23.00. Студия «Спарк Узаев». Здравствуйте. В этом выпуске. Новое правительство Венгрии намерено изучить документы по проекту ЕС ПАКШ-2. Казахстан готов содействовать решению иранской ядерной проблематики. Музей Мирового океана открыл сезон погружений в подводном парке под Калининградом. Далее подробнее. Общая цель Росатома и руководства Венгрии состоит в том, чтобы максимально быстро, качественно и за наилучшую цену построить АЭС ПАКШ-2, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Новое правительство Венгрии намерено заново изучить документы и условия по реализуемому проекту, заявил кандидат на пост министра экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань. Главы МИД стран Евросоюза приняли решение расширить функции своей консультационной миссии на Украине, распространить ее на борьбу с гибридными угрозами, сообщила по итогам министерской встречи глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, министры также договорились продвигать работу в отношении гарантии безопасности ЕС на время перемирия. Это включает в себя укрепление спутникового центра Евросоюза, чтобы он мог поддерживать мониторинг прекращения огня, а также противодействовать обходу санкций. Политика Соединенного Королевства, которая ранее способствовала государственному перевороту в Киеве, теперь нацелена и на Армению, заявило посольство России в Лондоне, комментируя очередной пакет санкций. Власти Британии ранее объявили о введении ограничений против 85 лиц и организаций. В частности, под них попали Российское агентство социального проектирования. Оно якобы работает над проектами по созданию в Армении, цитата, «пророссийских организаций», чтобы повлиять на смену власти в стране. Под похожим предлогом санкции были введены против директора «Оно Диалог» Владимира Табака. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна готова содействовать решению иранской ядерной проблематики в случае достижения соответствующих международных договоренностей. Он также подтвердил приверженность Астаны использованию атомной энергии исключительно в мирных целях под контролем МАГАТЭ. Было отмечено, что республика пользуется широким международным доверием в сфере ядерного нераспространения, а также располагает необходимой инфраструктурой, экспертизой и научно-технической базой для безопасного обращения с чувствительными ядерными материалами. Сотрудник гражданской гвардии Испании скончался от инфаркта во время эвакуации пассажиров судна, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, заявил глава МВД Испании Фернандо Гранде Марласка. Лайнер прибыл к острову Тенерифе после стоянки у Кабо-Верде. Испанские власти организовали поэтапную высадку и репатриацию пассажиров и части экипажа. После завершения операции судно должно продолжить путь в Нидерланды, где пройдет дезинфекцию. Музей Мирового океана открыл сезон погружений в подводном парке «Янтарный» под Калининградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. Собеседница агентства уточнила, что в парке находятся предметы, которые использовались при добыче янтаря. До 70-х годов 20 века озеро было открытым карьером по добыче балтийского самоцвета, который потом заполнился водой. На глубине находится ковш шагающего экскаватора, щит от бульдозера, огромная задвижка трубопровода и вкладыш улитка земляного насоса. Пока что это все новости. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в МАКС-канале «Радио Спутник». Там мы следим за всеми актуальными событиями. Следующий выпуск новостей уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
2: 7:04 в российской столице, 18:04, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник», Руслан Осташко вечером, как и всегда в это время, политический аналитик, журналист на прямой связи с нашей радиостанцией. Руслан, приветствую, добрый вечер.
3: Привет, привет всех с прошедшим великим праздником Победы. Я предлагаю, Саш, сегодня, если ты не возражаешь, начать с подведения итогов, как прошел День Победы, потому что ждали и праздника ждали, и провокаций ждали, и ударов по Киеву ждали, и терактов во время проведения Парада Победы ждали. У кого-то оправдания сбылись, у кого-то не сбылись. Я предлагаю это обсудить. Чего ждали, что получили и какие выводы сделаем на будущее. И давай сразу скажем нашим радиослушателям, что мы с удовольствием будем принимать их звонки и их мнения и ощущения. Но вот я 9 мая работал в эфире на телевидении. Мы собрали реально ветеранов, которым уже за 100 лет, но 100 — это самый молодой ветеран был, который призывался в 17 лет, в 43-м году, так несколько человек было.
2: Дай бог здоровья.
3: Да-да-да, ты представляешь, они очень-очень-очень бодрые, некоторые расстроились, что не смогли попасть на Красную площадь, мечтают, хотят каждый год там быть, и если кто-то сейчас считает, и знаешь, перед праздником было много комментариев, а нужно ли было вообще проводить из-за того, что нужно ограничивать меры безопасности, народу неудобно, парад в сокращенном формате, так вот, пока жив хоть один ветеран, ради них нужно проводить.
2: Это... Вообще не с чем спорить вообще, то есть 100% согласен.
3: То мы с тобой адекватные люди, это понимаем. Да. Но я уверен, что даже среди наших радиослушателей есть те, кто считает тоже, кстати, адекватно, и будут нам обосновывать и приводить миллион доводов, что можно было бы и перенести из-за соображений безопасности, но в том плане, что ограничения вводились, ну, особенно в плане интернета, достаточно серьезные. Но ничего страшного, там 2-3 часа потерпели. А помнишь, первое отключение, когда все были не ожидали, что даже белые списки не работали, тогда для всех это было шоком. Но последующие, когда они были ограничены именно репетициями Парада Победы и самим Парадом Победы, буквально на 2 часа, ну, ничего страшного, ничего смертельного не случилось, все пережили, все хорошо. Я тоже, если честно говоря, переживал, что будет посложнее в том плане, что ограничения будут вводить дольше, но нет, все обошлось. Так вот, мы 9 мая с утра, там буквально с 8 часов утра были в эфире и до окончания Парада Победы и еще дольше, ветераны все хотели поговорить, рассказать. Для них это, они ждут этого события весь год. И вот пока они есть, парады нужно проводить безусловно.
2: Я
3: и когда их не будет,
2: я вообще считаю, здоровья. Что этих людей не просто необходимо, это просто в обязательном порядке их нужно слушать, и не только с точки зрения
3: конечно,
2: гигантского
3: конечно.
2: Уважения к ним, а с точки зрения, что это живые свидетели, которым, к сожалению, уже 100 лет, и то, что они говорят, не скажет никто и никогда, потому что они это видели, через 100%. Это прошли. Здесь все
3: и
2: однозначно.
3: Вот тут очень важно, да, объяснять и отделять, и мы это делали, и будем делать, что вот те ветераны, которые принимали участие непосредственно в Великой Отечественной войне, это особый тип ветеранов. А есть и ветераны, которые дети войны, которые застали Великую Отечественную войну маленькими детьми, и которые не принимали участие в боевых действиях. И это другой тип ветеранов. И нельзя говорить, одни лучше, другие хуже. Это совершенно разные категории людей, это совершенно разные поколения. Но все они очень важны для нас, как источники информации, первые источники информации. И вот у меня... У нас много было ведущих с канала, и за каждым ведущим были закреплены определенные ветераны. У меня был Григорий Семенович, он участник войны, он прям ветеран-ветеран. Он в 17 лет, в 43-м году призвался в армию и участвовал, освобождал Крым, освобождал Донбасс и участвовал в освобождении Берлина. Еще 5 лет после окончания Великой Отечественной войны служил в Берлине. И вот у него была совершенно потрясающая история, когда он на Ялтинской конференции видел Сталина, но занимались его подразделения, в том числе занималось обеспечением безопасности на Ялтинской конференции, и он лично вблизи видел Сталина. И потом, когда Сталин приезжал в Берлин, хотя мнение у многих расходится, некоторые мне в том писали, что Сталина в Берлине никогда не было, он приезжал в Потсдам, это под Берлином, а сам в сам Берлин он типа не заезжал. Но я думаю, что вот за такими нюансами и деталями мы сейчас не будем копаться в истории. Важно, что он был, ну, хорошо, в Берлинской области, да, можно так точно назвать, это гарантированно и точно. И они там тоже встретились. И Сталин, когда выходил из здания, он увидел Григория Семеновича, подошел к нему и сказал: «И вы тоже здесь?» То есть, представляешь, вот такие вот детали, вот такие нюансы, которые для них очень важны, хотя для них это момент жизни, но для нас ощущение единения народа, когда вождь великий помнит в лицо своих солдат и видел их в Ялте, вспоминает их в Берлине, это, согласись, о многом говорит.
2: История про память Сталина — это вообще отдельная история. Многие историки описывают о том, что это был человек с феноменальной памятью абсолютно. Он знал в лицо по именам, отчествам и фамилиям там тысячи, десятки тысяч людей, самых разных, от начальников до администраторов, директоров заводов, там самых разных людей, которых принимал. Поэтому да, тут, в общем, можно поверить легко.
3: Ты знаешь, я думал, что это легенда, и как бы к этому относился так скептически. Но когда вот я лично увидел человека, который мне эту историю рассказал, и который через это прошел, с этим столкнулся, ну как-то не можешь в это не верить, ну просто потому что вот он, и вот его рассказ, и ему нет никакого смысла там привирать, что-то рассказывать. Но вообще с другими историями к нам пришел, а это, ну так, между слов прозвучало, и я сделал на этой истории акцент.
2: Завидую, если честно.
3: Да, и знаешь, что еще какие-то удивительные вещи рассказывал по поводу того, что после победы уже, ну с учетом того, что он там 5 лет служил, он же много общался и с немцами обычными, которые, ну говорит, никто никого не трогал, вообще никаких разговоров на тему того, кто прав, кто не прав, не было. Все понимали. Но, говорит, был удивительный эпизод, когда к нему подошел там мальчик, по-моему, или там, ну, молодой немец, и попросил снять фуражку и потрогать его голову. Он снял фуражку, немец потрогал его голову, и он спрашивает: зачем ты это делаешь? Он говорит: я хотел проверить, есть у вас рога или нет, потому что нам все это время рассказывали, что вы нас побеждаете только по одной причине, что вы какие-то всемогущие, и чуть ли не там сатана с вами, потому что нас победить невозможно, вы нас победили, но у вас нет рогов. И искренне этому удивился. Это на самом деле шутливая история, но она очень показательная, потому что даже тогда из нас сделали каких-то демонов. Нас просто из нас сделали каких-то нелюдей, и это рассказывали детям на полном серьезе. И когда дети видели русского солдата живьем, они не понимали, почему он выглядит как обычный человек.
2: Собственно, каковым он являлся, да.
3: Да, да, да, искренне они этого не понимали. Вот таких нюансов, таких историй рассказывали очень много. У Юли Барановской там была вообще уникальная пара, муж и жена, и ты не поверишь, они познакомились друг с другом. Ну как познакомились? В лагере немецком. Девочке тогда было полгода, она, конечно, еще ничего не понимала, но мальчик, будущий ее муж, он подбегал к ней и слушал, чтобы она заплакала. Он ждал, когда она заплачет. Потому что если ребенок плачет, значит, ребенок живой.
2: Дышит.
3: Ну, ты сам понимаешь, да-да-да, и дышит. И что в полгода оказаться в лагере маленькой девочкой и выжить. И потом они через несколько лет, ну, через много лет уже встретились, когда стали вспоминать, кто, где, как переживал войну, и вспомнили, и оказалось, что они были в одном лагере, и начали рассказывать эти истории, то они поняли, что это те самые мальчик и девочка, один, который бегал и слушал, плачет ребенок или не плачет, а другой, там, 5-летний мальчишка на тот момент, не понимая, что это будущая его жена, с которой они проживут всю свою жизнь. Ты можешь себе представить?
2: И он всю свою жизнь будет слушать, плачет она или нет.
3: Да. И вот лишать этих людей возможности смотреть Парад Победы своими глазами неправильно.
2: Ну что, просим 100% звонить. Да, наших... конечно, да, 95-95-91-2, код Москвы 495, звоните, с удовольствием с вами пообщаемся. Тут, ты понимаешь, я не то что не могу с этим не согласиться, это очевидно, здорово, что тут такой абсолютный консенсус, и очень единственное, что неприятно в этой ситуации, что действительно, как ты говоришь, есть огромный, не огромный, а есть.
3: Ну не огромный, но да. Есть. Я видел, в соцсетях опросы специально проводят, а надо ли было проводить парад, на такие условия безопасности, такие ограничения, парад сокращенный. Ну, сокращенный парад никого не может радовать, это объективно, но все понимают, что сейчас ребята важнее в других местах, и если безопасность требует, то, конечно, безопасность превыше всего. Парад провели, парад достаточно масштабный, телевизионщики выкручивались, да, и ты видел, какие заранее записанные были сюжеты, связанные с нашими беспилотными системами, применяемыми в зоне специальной военной операции, очень подробно, очень красиво все сделали. То есть ощущение того, что праздник получился, оно все-таки состоялось. Да, праздник не такой, как в прошлом году. Ну, в прошлом году 80 лет отмечали, был, конечно, юбилей. И ожидания, давай честно скажем, были ожидания такие, что война вот-вот закончится. Мы все уже понимали, что мы победили, что к власти в США пришел Трамп, который вроде как настроен додавить Украину до переговоров. Но наши ожидания, наши оправдания не реализовались. Это тоже надо признать. И сейчас не самые простые времена, но, опять же, вот для чего нужен этот Парад Победы и для чего нужен этот праздник нам? Потому что когда слушаешь их истории, и когда тебе рассказывают, как они переживали все сложности, то о своих сложностях сегодняшних, там цены чуть подорожали, да, там и импортных товаров некоторых стало меньше. Ну, для того, чтобы казну пополнять, налоги там где-то повышают, сборы увеличиваются. Ну, сложнее жить становится. Но по сравнению с тем, что пережили они, ну, это такие мелочи.
2: Ну, в том-то и дело, да. Разве это сложности? Да.
3: Просто вот вообще хочется таких праздников больше, и поэтому мы все ждем еще один День Победы наш. Я уверен, что мы его дождемся. Вот на этом фоне Фицо, да, который приехал в Москву, он же, ну, как я понимаю, это почти официальная информация, что он передал письмо от Зеленского личное. Почти официально, потому что ее вроде как нигде не подтверждают, текста письма этого нет, но вроде как даже кто-то об этом где-то обмолвился.
2: Что сказал сам президент?
3: Да. Давай,
2: он, президент напомню. Же сказал на эту тему, когда его спросили, он сказал, что да, он получил информацию, ага. Ничего нового в этой информации нет, это опять-таки просьба, некая, ну вернее не просьба, а некое встреча, предложение о встрече. Вот, мне, ты знаешь, вот с этим чуть-чуть возвращаясь назад, перед тем, как про Фица начать говорить, как раз в догонку или в контексте того, что ты говорил относительно завершения конфликта, я, может быть, ошибаюсь, но, по-моему, впервые наш президент публично сказал, дело в украинском конфликте идет к завершению. Сказал он это не год назад, когда мы этого ожидали, а вот сейчас эта фраза от него, не от журналистов, не от аналитиков, а именно от президента прозвучала.
3: И, прозвучала.
2: Ну, и это, ну, и в общем, вот, наверное, хороший знак.
3: Ты знаешь, я тоже вижу в этом хороший знак в плане того, что возможность завершения конфликта сейчас есть. Да, возможно, давай тоже будем максимально реалистами.
2: Конечно.
3: Завершение этого конфликта сегодня на тех условиях, которые нам всем хотелось бы. Одесса, Харьков, Николаев, Херсон, Запорожье, Днепропетровск. Ну, наверное, давайте будем честны, маловероятно. И, скорее всего, этого не состоится сейчас. Будет ли это длительным миром, безопасным, и мы сможем опять встать на путь понимания друг друга и поиска той дружбы, которая у нас была все эти года, это вопрос тоже еще дискуссионный. Потому что, возможно, это просто передышка перед каким-то новым конфликтом. Но очень хочется верить в то, что у нас есть шансы остановиться, зафиксироваться, освободить Донбасс, безусловно.
2: Своей территории, да, юридически.
3: Но тут, знаешь, когда мы юридически про территории говорим, юридически Запорожье и Херсон тоже наши.
2: Да-да-да, я про это тоже, конечно. Да.
3: Но я думаю, что сегодня, к сожалению, Запорожье и Херсон — это пока нереализуемые истории. Ну, ввиду того, что в той ограниченной военной кампании, которую мы называем специальной военной операцией, с тем колоссальным противостоянием со стороны коллективного Запада, ну, невозможно освободить эти крупные города.
2: Ну, да, у нас есть звонок, был звонок, да, вот сейчас

0: Понятно. Ну, ты знаешь, я в данном случае просто... Я вот на эту ситуацию очень люблю, поскольку образование экономическое, очень люблю смотреть с экономической точки зрения, вот в каком контексте. И об этом, кстати, тоже вчера говорилось много, в том числе и в эфире «Радио Спутник». Многие эксперты, многие аналитики считают, что Фицо привез не столько письмо какое-то или послание от Зеленского, сколько некий посыл. И, кстати, Владимир Путин это косвенно подтвердил, называя фамилию Шрёдера, Герхарда Шрёдера, как некоего переговорщика, что речь идет о том, что Европа посылает скрытые сигналы, и, возможно, эти сигналы связаны, тут такая цепь предположений, именно с тем, что в Европе экономическая ситуация стремительно ухудшается, и в связи с этим заканчивать конфликт, в данном случае посыл об окончании конфликта, возможно, идет вовсе не от Украины, а от ее спонсоров, то есть от Европы. И в этом случае как раз фамилия Шрёдера, которая, кстати, обсуждается сегодня там и в европейских средствах массовой информации, весьма любопытна. То есть Фицо приехал как парламентер некий, как посол от Евросоюза, грубо говоря. Такое может быть, твой взгляд?
1: Это не только может быть, это, скорее всего, так оно и есть. Вопрос только в том, смогут ли те европейские страны, которые сейчас настаивают на прямом диалоге, и, по-моему, да, Ступ заговорил о необходимости прямого диалога Европы и России, смогут ли они остановить ту военную кампанию, тот промышленный потенциал глобалистов, который запустился на полную катушку, потому что та же Германия, мне кажется, не очень к этому готова. Немцы открыто говорят о том, что уже сегодня это была новость, что они запускают совместное производство с Украиной беспилотных дронов, как будут лететь на 1500 километров и дальше. И они как раз-таки против того, чтобы Шрёдер был таким посредником в этих переговорах, хотя странно, казалось бы, им проще всего с ним договориться и иметь от него максимально оперативную, объективную информацию о ходе переговоров. Но тем не менее, поэтому вот эти мерцы, которые сейчас находятся у власти, мне кажется, вот он единственный сейчас в Европе, кто не очень заинтересован в урегулировании конфликта на любых условиях. То есть ему нужен конфликт при любом случае, потому что они переформатировали свою промышленность, как мы все прекрасно знаем, там условное машиностроение, автомобилестроение, на котором немцы строили свою экономику, сегодня находится в не лучшем состоянии, и те же автомобилестроение переезжает в Азию, переезжает в США, а китайцы открывают заводы внутри Германии, и они перестроили освободившуюся промышленность под военные нужды. И им-то, конечно, завершать всю эту историю не очень выгодно, как бы не звучало это утопически, но им война сегодня выгодна.
0: Давай еще раз назову телефон.
1: Выгодна современная война. Давай.
0: 95-95-91-2, номер телефона 495, код Москвы. Звоните, с удовольствием пообщаемся. Ну, сейчас пока обсуждаем День Победы и его итоги. Да, его итоги. А итогами Дня Победы стало, ну, с точки зрения чисто хронологической, несколько заявлений Владимира Путина, сделанных по итогам и двусторонних встреч. А самое главное, вот этот пресс-подход большой, где Владимир Владимирович сделал целый ряд таких, ну, программных заявлений, но, как всегда, очень сдержанно, и, как всегда, вот надо было вот вылавливать вот в этих его словах те фразы, которые, собственно, говорят о многом, что будет дальше. Вот есть у нас...
1: Слушай, но эта сдержанность такая беспрецедентная была в этот раз, в том плане, что заявления, несмотря на сдержанность, как ты правильно подметил, были неожиданными и необычными. После прямой угрозы нанести ракетный удар по центру Киева, говорить о том, что мы близки к перемирию, это был неожиданный шаг, на мой субъективный взгляд.
0: Угу. У нас есть звонок, да? Я так понимаю, подскажите мне. Есть звонок, да. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, говорите, слушаем вас.
2: Здравствуйте, я Константин из Крыма. Вы же понимаете, что вот мы были под оккупацией украинской много лет, и холеным железом. Я по поводу празднования Дня Победы. Нужно. Пока мы были под оккупацией, каленым железом нас, из нас и 23-й вытравливали, 9-е, все это осталось, слава Богу. Но жалко тех людей, кто сейчас на Украине, ветераны, бедные, несчастные, они не получают эту заслуженную, так сказать. Хотелось бы, чтобы там вернулось, и через 2 года Владимир Путин на Крещатике принимал парад всеобщий.
1: Хотелось бы, но, к сожалению, я боюсь, нереальная история на текущий момент.
2: Не будет так.
0: Ну да, ну то есть идея, так сказать, в целом понятна, я только в данном случае

0: И, на мой личный взгляд, тут важно не то, где и какой парад принимать, а в том, чтобы ветераны войны имели такую возможность.
1: Они заслуживают этого во всех республиках, так сказать, наших. Ну и сейчас с этим в Украине. Жалко их.
0: Ну тут, как с этим поспоришь, конечно, жалко.
2: Это их выбор. Ну, как сказать, их выбор? Тот выбор, с которым они смирились. А вот Донбасс не смирился, Донбасс, Крым не смирились, у них был другой выбор. Остальные смирились, и там, обвинять их в слабости этого выбора, ну, наверное, можно, но это их выбор. И поэтому здесь больше о себе надо думать. И знаешь, вот, спасибо большое за звонок.
0: Да, спасибо.
2: Саша, вот мы много обсуждаем историю о том, там, насильно мил не будешь, понимаешь? Если они не хотят, то их не заставишь. Нам здесь, внутри своей страны, нужно делать так, чтобы наш образ жизни и то, как мы празднуем 9 мая, чтобы было желание у остальных повторить и сделать так же, чтобы также присоединиться к этому празднику. И яркий тому пример — это Эстония, Нарва, когда у Ивангорода мы проводим большой концерт традиционно 9 мая, мы ставим сцену так, чтобы это было видно и с другой стороны реки, и сотни, если не тысячи эстонцев обычных, несмотря на давление, на сопротивление местных властей, на угрозы, они приходят на тот берег и вместе с нами отмечают праздник 9 мая. А это значит, что не все еще потеряно. На Украине таких людей точно больше. Людей, которые готовы отмечать 9 мая как День Победы. Единственное, что нужно сделать, это дать им возможность безнаказанно реализовывать, я идеальную такую Украину, да, строю после окончания конфликта, с пониманием того, что Владимир Путин, к сожалению, следующий парад победы на Крещатике принимать не сможет. Ну, объективно. И, наверное, не нужно.
0: Совершенно согласен. Это не вопрос завоевания, это не вопрос. Принимать победы в столице другого государства, совершенно, да, это тут другая, вообще посыл другой.
2: А вот дать возможность тем людям, которые этого искренне хотят, 9 мая отметить вместе с нами как День Победы, и чтобы они не боялись, что к ним придут СБУ, что их арестуют, что они наденут георгиевскую ленточку и за это изобьют. Вот это, наверное, та мечта, к которой мы должны стремиться, может быть, не на следующий, не на 82-ю годовщину, а вот на 83-ю годовщину. Вот эти цели вполне себе реально ставить. Чтобы вот та часть Украины, которая хочет отмечать 8 мая как День Памяти и Скорби,
0: я бы, знаешь, отмечали 8 мая, здесь,
2: а остальные 9-е.
0: Я бы вот как раз, как бы говоря о том, вот совершенно соглашаясь с тезисом относительно того, что в России необходимо заниматься теми вопросами, которые делали бы этот праздник и продолжали его делать всенародным, вот тема, которую хочется обсудить, она у нас есть в повестке, так вот это самая концепция исторического просвещения, которая утверждена в России Министерством просвещения, как раз это та тема, которая нас и подводит в первую очередь к тому, чтобы люди всех возрастов, и в первую очередь молодое поколение, чтобы они воспринимали День Победы не как День Победы, например, над Наполеоном, да, который был когда-то, и мы про него, так сказать, только у Лермонтова можем прочитать. Вот, а воспринимали его как всенародный праздник, как бы пропуская его через себя. Для этого нужно как бы историческую, да, вот эту вот вести работу на эту тему. Мы начнем, наверное, эту тему сейчас, а потом продолжим уже в следующем получасе.
2: Ну, если не против, давай попробуем с тобой такую осознанную дискуссию на эту тему устроить, потому что инициатива сама по себе, безусловно, правильная, но я большой скептик в плане того, что эту инициативу смогут реализовать на местах качественно. Не потому что не хотят, а просто потому что подобные инициативы не должны спускаться директивно и не должны иметь форму обязательно отчетности в виде каких-то бумажек, докладов, количество проведенных встреч с молодежью, потому что все это превращается в формальность. Вот у нас ввели уроки, посвященные там специальной военной операции, как они сейчас называются, даже не
0: помню. Разговор о важном.
2: Разговор о важном. Но давай честно скажем, честно положа руку на сердце. Есть, конечно, школы, где эти разговоры о важном проходят на очень качественном уровне. Вот Севастополь, кстати, город с определенной историей, да, и с определенной исторической памятью, там часто эти уроки проходят на очень высоком уровне. Такие регионы тоже существуют, кроме Крыма и Севастополя, еще и другие. Но в большинстве наших регионов это стало, такой необязательной обязаловкой, к которую дети воспринимают как возможность отлынить, куда-то сбежать.
0: Прервемся
2: а преподаватели сейчас. Да. Зачем-то им это навязывают.
0: Вот Руслан, это прервемся, да, тема. Обязательно подискутируем. Сразу после новостей прервемся и разговор с Русланом Осташко, политическим аналитиком и журналистом. Продолжим сразу после новостей. Разговор будет очень интересным. Оставайтесь на Радио Спутник.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: Студия «Аспар Кузаев». Здравствуйте. Президент России Владимир Путин каждый раз во время телефонных разговоров с американским лидером Дональдом Трампом говорит, что будет рад его видеть в Москве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Российский лидер пригласил Трампа в столицу во время саммита в Анкаридже в августе прошлого года. Последний раз лидеры общались по телефону 29 апреля. Этот разговор стал 12-м по счету с момента вступления Трампа в должность президента в 2025-м. Группа военных атташе по вопросам меморандумов об оборонном сотрудничестве, представляющая 28 стран-союзников США, направила письмо в Конгресс. Они призывают упростить правила экспорта вооружений и снять барьеры в виде бюрократии для ускоренного восполнения запасов боеприпасов, истощенных на фоне конфликтов на Украине и в Иране. В мае газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Пентагон предупредил ключевых европейских союзников, включая Великобританию, Польшу и страны Балтии, о возможных длительных задержках по ставок вооружений. По данным издания, США вынуждены сместить приоритеты на восполнение собственных арсеналов, истощенных в результате конфликта вокруг Ирана, что ставит под удар своевременную передачу Европе нескольких типов ракетных систем. Правоохранители начали расследование после нанесения граффити в ночь на 9 мая на памятник солдатам Советской Армии, расположенный в Вене, заявили РИА Новости в земельной полиции. В ведомстве добавили, что монумент был немедленно очищен. Напомню, памятник солдатам Красной Армии, павшим при освобождении Австрии от нацизма, был открыт в центре столицы в августе 1945 года. Включение в новые ограничения Евросоюза и Великобритании является свидетельством успешной работы Центра ВОИН по патриотическому воспитанию молодежи и сохранению исторической правды, заявил директор организации Дмитрий Шевченко. Он отметил, что ВОИН уверенно движется к своей цели – подготовке нового поколения патриотов, которые любят родину и готовы ее защищать. Шевченко обратил внимание, что новый пакет санкций был принят всего спустя два дня после 81-й годовщины Великой Победы. И в продолжение темы. ЕС пока собирает предложения стран-членов по содержанию следующего 21-го пакета санкций против России. Об этом сообщила по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас. Она отметила, что ограничения, нацеленные на военно-промышленный комплекс и теневой флот, но приветствуются и другие идеи от стран ЕС. Хантавирус у американца судна проходит без симптомов, сообщили в медцентре университета Небраски. Ранее самолет с 17 гражданами Соединенных Штатов, эвакуированными из круизного лайнера, прибыл в США. Утром в Минздраве страны заявили, что легкие симптомы вируса имел один из эвакуированных. Следующий выпуск новостей уже в начале часа.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. «Вечер» на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
1: Будьте аккуратны, берегите себя. Это я к тому, что вот теперь такие вирусы гуляют еще и помимо всего прочего, как выясняется, и с ними надо быть осторожнее, как-то осторожнее слушать новости в этом смысле. Да, ну а мы продолжаем. Политический аналитик, журналист Руслан Осташко вечером на радио «Спутник» и Александр Кузьмак. Мы продолжаем. И вот эта тема, которую мы начали в конце предыдущей части программы, связанную с исторической, новой исторической, концепцией исторического просвещения в детских садах, школах и вузах. Я поддерживаю полностью все вышесказанное Русланом. Я хотел бы только вот добавить, что, на мой взгляд, тут нет идеального решения. То есть решение, которое бы в этой ситуации, поддерживая сомнения и зная прекрасно, есть у меня близкие, знакомые, люди, которые работают в школах, и я совсем недавно был в своей родной школе, и знаю о том, что да, есть и пропуски этих уроков, да, есть и попытки замены этих уроков подготовкой к ОГЭ, например, или к ЕГЭ, потому что эти часы иногда используются не по назначению, это все чистая правда. Но если бы я точно знал рецепт, может быть, он есть у тебя, может быть, он есть у кого-то, как сделать так, чтобы эту ситуацию концептуально, так сказать, вот изменить... Что называется?
5: Есть рецепт у меня, но он такой, знаешь, тоже из разряда утопических, хотя хочется верить, что это все работает. Оно невозможно, понимаешь, то, о чем мы говорили по поводу 9 мая. Как можно навязать тем людям, которые не хотят отмечать 9 мая, этот праздник? Показать, что 9 мая ассоциируется с успешной страной, с успешным населением, где все хорошо, где идет нормальное экономическое развитие, где жизнь безопасна, качественна, уровень жизни высокий. То же самое касается исторического воспитания. Одно без другого не работает. Невозможно воспитать духовность в наших детях и историческую память. Объективную историческую память в наших детях, когда родители вынуждены работать на 2-3 работах для того, чтобы обеспечивать свои семьи, чтобы зарабатывать столько же денег. Невозможно обеспечить духовное развитие, когда мы говорим о суверенном интернете, когда мы говорим о суверенном искусственном интеллекте, а при этом та же Алиса отказывается ретушировать фотографии со советской символикой, ссылаясь на законодательство Российской Федерации, внутренние свои правила.
1: А вот и дискуссия.
5: Да. Да нет, это не дискуссия, понимаешь, в чем проблема? В этом, это и есть не дискуссия, а это есть на текущий момент не очень здоровая обстановка в целом в обществе. Это не говорит о том, что все пропало и все плохо. Давайте будем объективными с учетом специальной военной операции и тех ресурсов, которые сжирает война у всей страны, и людских прежде всего, человеческих, моральных, и духовных, и материальных. Мы вполне себе неплохо себя чувствуем и хорошо живем. Но это тоже надо осознавать. Но это не отменяет то, что сейчас, в текущий момент, те решения экономические, прежде всего, которые принимаются, они у многих людей в обществе вызывают объективные вопросы и не находят объективных ответов. Ну вот сегодня у Силуанова спросили, ну что, у нас ВВП растет? Он такой вздохнул и говорит, ну а куда ему деваться-то?
1: Ну, да, да, я знаю, да, это я даже обсуждали.
5: Посчитают.
1: Да.
5: Это как считать будут.
1: Вот. Понимаешь, ну вот я единственное, с чем не согласен, это очень материалистический подход. То есть, как бы наша страна переживала разные этапы в своем, и не только наша. В разное время были разные этапы, в том числе гораздо более бедные, если иметь в виду и эпохи послевоенные и прочее. Напрямую связывать количество масла на хлебе с духовностью населения я бы не стал. То есть я понимаю прекрасно, что это.
5: Да. Я утрирую.
1: Ну, и я утрирую тоже, утрирую, конечно.
5: Да. Но давай честно скажем, отличие тех эпох, о которых ты совершенно справедливо говоришь, от сегодняшних, заключается в доступности информации о том, как у других дела. И когда ты видишь, как это можно сделать по-другому, ты вольно или невольно, ты начинаешь сравнивать и предполагать, а почему бы у нас этого не сделать. Ну, вот у нас сегодня посадили очередного там за... на мошенничество с государственными деньгами очередного руководителя разработок систем БПЛА, который лично в свое время, там, год назад, Путину что-то докладывал. И рассказывал о том, как мы боремся с Китаем, и как мы завтра его победим. Ну, сколько у нас таких примеров?
1: Ну, это же хороший пример или плохой? Вот в чем вопрос.
5: Неплохой, конечно.
1: А
5: в том плане, что у нас нет очень мало честных бизнесменов, которые работают с государственными деньгами.
1: Как же это, Глеб
5: Жеглов? Я предупредил, что у меня утопическая идея.
1: Да.
5: И что это из разряда
1: утопии. Я сразу Жеглова всегда в таких случаях вспоминаю. Преступность в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать. Да? То есть вот тут такая, это стакан наполовину пуст или полон. То, что мы узнаем, что этого человека посадили, говорит о том, что наши правоохранительные органы работают. Хуже было бы, если бы его не посадили, или мы об этом не узнали. Поэтому, а то, что как бы еще Карамзин говорил о том, что в нашей стране воруют, да, так сказать, прямым текстом, ну, кто же с этим будет спорить-то, да, оно всегда, собственно, было, есть и будет.
5: Но, да. Я еще раз говорю, увы, идеальных решений сейчас не существует, и надо отдать должное нашему государству, и здесь нужно быть объективным, что они пытаются. Здесь попробовали, здесь не все получается, и, возможно, кто-то другой в сферическом вакууме появившийся супергерой сделал бы все лучше сразу. Но история показывает, что таких не бывает.
1: Не бывает, да. Но тем не менее, хочется вот этих ветеранов, вот этих самых ветеранов, конечно, им тяжеловато уже и ходить по школам, а в мои годы, когда я учился в школе, их было полно, у меня был музей в школе, как сейчас помню, 672-го авиационного, штурмового авиационного полка, который был с экспонатами, с осколками, там были много чего, и приходили ветераны и рассказывали, и это было действительно круто. Сейчас этих людей, ну как, в школу же уже, ну куда им в 100 лет, это тяжело уже по школам ходить. Но вот...
5: Тяжело, но они готовы.
1: Было бы мне кажется.
5: Вот они люди стали просто, они готовы, и для них это важно, для них это нужно. Но вот в чем ты прав, наверное, по всем школам ты их не поводишь.
1: О, да.
5: А вот то, что вот мы сделали на канале, показали, мне кажется, это уникальный, хороший, позитивный опыт. Но опять же, всех не приведешь,
1: да,
5: совсем не пообщаешься. Делать для этого отдельные программы, где рассказывать про ветеранов. Но, честно скажу, я сомневаюсь в том, что кроме 9 мая будет большое смотрение. Потому что объективности ради, 9 мая завершается, наступает 10 мая, и ты утром просыпаешься и думаешь, а как бы кормить своих детей, где пойти поработать, а что происходит в мире. И вот эта вся духовность, о которой ты справедливо абсолютно говоришь, и справедливо говоришь, что наш народ, он всегда отличался тем, что духовность у нас была на первом месте, на материальность на втором, но тем не менее вот этот весь народ, все остальные 364 дня в году думает о том, как бы семью прокормить, как бы сделать так, чтобы ипотеку закрыть, чтобы детей нарожать еще. Приходится об этом думать. И вот мы сталкиваемся с тем, о чем я говорил, что мы подходим к новой эпохе, к эпохе, которая благодаря доступу к информации, которая позволяет объективно оценивать состояние у себя и сравнивать с тем, что происходит в другом мире везде. На этом фоне наши блокировки. Да, кстати, вот по поводу блокировок, ты прекрасно знаешь, что я открыто критикую наше правительство за то, что мы занимаемся блокировками. Но объективность ради я всегда подчеркиваю, что это не только наш тренд. Это сейчас происходит во всем мире. И огромное количество стран во всем мире занимается тем, что пытается ограничить свой интернет и сделать его условно суверенным.
1: Потому что информация — это оружие, безусловно.
5: Да, да. Но здесь-то мы должны быть на передовой. А на передовой — это значит давать доступ максимально открытый к информации. Вот сегодня, опять же, была новость от министра здравоохранения Мурашко о том, что искусственный интеллект будут внедрять в наши поликлиники для того, чтобы облегчить врачам работу с анализами больных. Это важно, кстати. Mm-hmm. Искусственный интеллект совершенно спокойно по фотографии сканирует весь непонятный почерк других врачей, систематизирует это и приводит в единую цифровую базу данных. Отдельно, конечно, справедливо многие сейчас нам напихают по поводу безопасности этих баз данных, куда они убегут, когда они на бабушке будут передаваться и так далее, потому что одно дело — ты попробуй бумагу, да, на условной горбушке, а другое дело — цифрованный материал через какой-нибудь Даркнет. Это совершенно спокойно делается. Но к чему я это говорю? Это тоже правильная инициатива. И, кстати, для учителей эту же практику вводят, когда значительную часть рутинной работы может алгоритм совершенно спокойно делать и делать это качественно. Но какой будет делать алгоритм? Если говорить о нашем суверенном, ну, мы его еще не создали до такой степени, чтобы он это делал. Но опять же, путь осилит идущий. Мы начнем это делать, возможно, он будет развиваться быстрее. Но опять же, где путь запретов, который условно Роскомнадзор реализует в нашей стране, и где путь прогресса, о котором говорит каждый раз наш президент. Это два взаимоисключающих пути. И то, и другое реализовать не получится. Нужно либо тем заниматься, либо другим заниматься. А одновременно ни того не получится, ни другого. Но это мои субъективные мысли. И в чем ты опять 100 раз прав, здесь нет идеального решения.
1: Да, но просто здесь со стороны, мы, каждый из нас со стороны смотрим, исходя из наших предпочтений, какие ценности, да, в какой момент времени нам важнее. Да. Кому-то важнее много информации, кому-то важнее спокойствие. Кому-то, так сказать, важно иметь доступ к там, каким-то еще ресурсам. А, кстати, мы сейчас поговорим, как раз мы говорили о сравнении. Да, вот сейчас можем как раз и перейти на тему внешней политики в связи с тем, в том числе, что то, что происходит за пределами нашей Родины, оно иногда, в общем, ну, дает поводы не только для беспокойства, но и для гордости, имея в виду происходящее, я уже не говорю на Украине, но так или иначе. И вот ты сказал, что вот этим занимаются все страны, а мир вообще распадается на кластеры такие своеобразные. То есть да, американцы, вот, на полюса, и каждый полюс, он занимается как бы защитой своего собственного гнезда, и может
5: и
1: быть,
5: и написанием,
1: да,
5: правил для этого гнезда.
1: Да, причем абсолютно своих независимых. Правила. Да. Я, честно говоря, не хотел бы сильно затрагивать тему, связанную с уходом в отставку министерства, вот этого министра обороны Латвии и все, что с ним происходит, потому что она, мне кажется, не очень существенной, но если я не прав, то
5: там
1: поправь
5: причина,
1: меня.
5: Там причина важна, она связана с тем, что украинские дроны залетели.
1: Ну да.
5: По сути, Зеленский отправил в отставку министра обороны независимой прибалтийской страны. Само по себе независимой страны прибалтийской звучит смешно, но тем не менее. Это говорит о том, что там были не готовы к тому, что эти дроны полетят над Украиной, над Прибалтикой. И сегодня они уже, да, в данном случае над Латвией, сегодня они уже заявили, что официально, что не хотят видеть украинские дроны в своем воздушном пространстве. Это, да, о чем-то говорит.
1: Интересно, ну вот если вот мы с тобой или кто-то заявит, что мы не хотим от этого что-нибудь изменится, а вот в случае, да,
5: ну,
1: вот они говорят,
5: так же,
1: мы не хотим.
5: Как, да. Да. Примерно то же самое, что мы с тобой заявим, что они заявят.
1: Да-да-да, то есть, ну, не хотите. Ну,
5: результат,
1: ну, да,
5: будет примерно такой же.
1: Да, я вот был в Риге за год до пандемии, и тогда она выглядела ужасно. Уже тогда просто она выглядела каким-то полузапущенным городом. Вот то видео, которое периодически приходится из Латвии, вот, например, смотреть, просто из любопытства. Ты смотришь и понимаешь, там половина населения уехала, что Рига находится в запустении жутком каком-то совершенно. Вот это стал такой пыльный город, в котором остановилось большинство заводов, и какой-то производит очень грустное впечатление, на улицах никого нет, потому что люди уехали, то есть там половина людей,
5: ну, слушай,
1: уехала на заработки.
5: Давай, продолжая тему нашего итогов 9 мая, это же тоже экономический кризис в Европе, это тоже итоги 9 мая. Да. Нам тяжело тоже, сейчас всем сложно, но по сравнению с тем, что у них происходит, мы еще держимся. И наверняка же видел сегодняшнее заявление на Нарендры Моди в Индии. Оно у нас никогда не станет таким, знаешь, трендовым, никто не будет ее пересылать друг другу, потому что кажется, что Индия где-то далеко, но для тех, кто не знает, Нарендра Моди сегодня официально заявил, что просит на год жителей отказаться по возможности от использования личного автотранспорта пересесть на метро. Ну, в общем, говорил о том, что тяжелые времена экономические наступают, и давайте экономить бензин. В прямом смысле слова. Еще раз говорю, в нашей стране вот эту новость, как правило, заметят только эксперты, которые видят, куда ветер дует. А вот для обычных наших граждан, наших слушателей, ну, это такая новость, какая-то Индия. А теперь представьте себе на минуточку, да, что миллиардная страна, где выходит
1: больше
5: руководитель
1: уже, да,
5: страны, больше, да, и выходит руководитель страны и говорит, что наступает задница, переводя на простой русский язык.
1: Энергетическая.
5: Энергетическая, да. И никто не знает, сколько это продлится, но готовиться нужно уже сейчас. Это Индия, которая очень далеко от всех этих конфликтов, от Ближнего Востока, от Украины, которая зарабатывала на этом кризисе, покупая у нас по дешевке нефтересурсы, перерабатывая их и продавая, зарабатывала очень много. Просто на минуточку себе представим, что выходит наш президент и на нашу 145-миллионную страну говорит то же самое.
1: То есть наше население, да, приблизительно во сколько? В 10 раз меньше, чем население Индии.
5: Да.
1: Там как раз
5: да,
1: 1,5 миллиарда проживает.
5: Да. Да.
1: И это страна, которая сама ресурсов ни газа, ни нефти, по большому счету, не добывает, равно как и Китай, ну, в огромной степени. И
5: да,
1: мы этих проблем не замечаем. Да, у нас другие есть не менее острые, но тем не менее нам подумать о том, чтобы пересесть на удаленку, потому что бензина нет на бензоколонках. Но есть обратная сторона, совершенно справедливо, сколько он стоит
5: можешь,
1: и так далее.
5: Ты можешь себе представить, чтобы было бы в нашей стране, если бы наш президент так выступил так, как сегодня выступил Нарендра Моди. Я просто думаю, что паника была бы жуткая. Но это еще раз, лишний раз подчеркивает, что у нас сложности есть с экономикой, у нас, в принципе, живется тяжело. Но сейчас во всем мире такая тенденция. И мы еще более-менее проходим вот этот этап относительно хорошо, с учетом того, что мы проводим специальную военную операцию. Да, еще раз подчеркну, это важно говорить, и мы будем говорить, что много решений, которые принимаются, вызывают определенные вопросы. Но итоговый результат, который мы сегодня здесь сейчас имеем, он вполне себе удовлетворительный. Да, можно лучше и нужно лучше, и мы будем на этом настаивать, и будем об этом говорить. Но в целом вполне себе держимся. И это тоже итог нашего 9 мая, потому что парад прошел. Да, немножко
1: высочил информацию,
5: но он... Да. И не было провокации. И, кстати, да, и раз уж мы затронули тему провокации, ведь помнишь... Почти все эксперты, и уверен, у тебя в эфирах, и у меня в эфирах, говорили о том, что провокации на 9 мая будут, да, гарантированно будут.
1: И ответ сказать, будет гарантированно.
5: И ответ будет, да. Сказать о том, что провокации не было совсем, наверное, несправедливо. Все-таки ребят с передовой говорят, что там, по большому счету, не так, чтобы сильно было заметно это перемирие. Но дальнобойных ударов сотнями по 1000 каждый день дронов с обеих сторон летело, давайте честно скажем, этого нет.
1: Угу.
5: Но то есть, честно и объективно, да, этого нет. Это значит, что пытаются стороны реализовать это самое перемирие. И получается, да, не везде, да, не идеально, потому что отдельный артиллерийский расчет, в случае, если по тебе на передке прилетает там FPV-дрон, ты хрен заставишь не ответить.
1: Конечно.
5: Ну просто он не может не ответить, потому что он должен действовать зеркально по всем протоколам и по уставу. Но опять же, если нет соответствующего запрета со стороны команды. Поэтому в целом это тоже позитивный тренд. Но опять же, позитивный тренд на заключение на перемирия или хрупкого мира с пониманием того, что Одесса, Николаев, Харьков, мы продолжаем перечислять,
1: и к вот сожалению, останутся там. Мы подходим к еще одному ключевому вопросу, это к вопросу переговоров. Так или иначе, он всплывает периодически. Сейчас переговоров трехсторонних не ведется, то есть они фактически приостановлены. Наши лидеры российского государства, я имею в виду те, кто отвечают за этот вопрос, в первую очередь помощник президента Юрий Ушаков, говорит о том, что, во-первых, ожидается в каком-то времени предстоящим приезд в Москву Уиткова и Кушнера. С другой стороны, сегодня Дмитрий Сергеевич Песков сказал о том, что приглашение Трампу приехать в Россию остается в силе, то есть США не исключаются из этого процесса. Но у меня вот какой вопрос, прямо вот я его так прямым образом задам. Веришь ли ты в принципе в то, что такие переговоры между Россией, США и Киевом трехсторонние могут принести конкретный, как бы осязаемый, четкий результат, то есть мирный договор, не просто перемирие, вот, или это, так сказать, ну, просто в некотором смысле некие такие дипломатические танцы, которые должны проходить вот до определенного момента, пока Россия не добьется окончательного результата на поле боя?
5: Если не добавить Европу в эти переговоры, то крайне маловероятно. Европейцам принципиально важно быть на этих переговорах. Для европейцев принципиально важно, чтобы без них по поводу Украины и России никто не договаривался, потому что им с нами жить на этом континенте, и в целом европейцев, наверное, понять можно. С другой стороны, до текущего момента ни одна европейская страна, за редким исключением, не проявляла адекватной позиции, которую можно было бы использовать на переговорах. То есть все, что говорил Зеленский, то же самое говорила и Европа. Если сегодня Европа готова высказать свое отдельное Зеленского мнение, я думаю, вполне можно включить их в этот раунд переговоров.
1: То есть ждем Герхарда Шрёдера все-таки.
5: Вот это был бы идеальный вариант. Не Европа в плане бюрократов из Брюсселя, это тоже надо прекрасно понимать, а, условно говоря, европейского представителя-переговорщика, как Герхард Шрёдер, это было бы решение, которое бы устроило всех. И давай тоже не будем забывать, что скоро Трамп прилетает с государственным визитом в Китай, и китайская сторона тоже должна участвовать в этих переговорах, не потому что они напрямую влияют на урегулирование украинского конфликта, а то, что Китай прекрасно понимает, что украинский конфликт — это часть глобальных мировых конфликтов, и Тайвань, и Иран — это тоже часть глобальных мировых конфликтов, и, возможно, Гренландия, Куба, Венесуэла — тоже часть глобальных мировых конфликтов. И нужно сесть договариваться не по одной конкретной Украине, а в целом по тому, как дальше жить в условиях того, что больше нет единого гегемона, который рулит и правит всеми, и мир, в принципе, поделился на полюса силы. И надо понимать, как эти полюса между собой будут взаимодействовать и общаться. Вот опять же, сегодня много с тобой говорили, ну, немного, но говорили по поводу суверенного интернета и того, как все страны пытаются закрыться в информационном пространстве. И сегодня же одна из компаний-операторов сотовой связи совместно со Starlink'ом Илона Маска заявила о запуске на сотовой связи и интернета для мобильных телефонов без прямого терминала Starlink с доступом к мировому интернету вне государственных пространств, ну, с околоземной орбиты. Ну, то есть ты понимаешь, к чему это ведет. Если какая-либо страна вводит ограничения на интернет у себя территориально путем ограничения операторов, то никто не может ограничить околоземную орбиту и спутники. И мы к этому приходим уже.
1: Ну, безусловно, нет. Тут мы никуда... В конечном итоге, наверное, в какой-то момент времени будет какой-то новый, уже такой инопланетный уровень борьбы с потоками информации, потому что, когда мы говорим о доступе к информации, мы ведь еще и должны иметь в виду доступ к дезинформации, а он абсолютно в этой ситуации точно становится совершенно очевидно как бы огромной проблемой,
5: с которой мы сталкиваемся. Достаточно просто, прости, решается. Мы хотим этого или не хотим, но мы придем к деанонимизации пользователей в сети, и будет информация, которая опубликована пользователям, с условной галочкой, что он проверенный, он настоящий, и будет информация, которая выходит без галочки, что проверенный. И это что достаточно просто решить.
1: С точки зрения физических лиц, да, но Bloomberg, Axios и всевозможные Financial Times, они вполне себе персонализированы. Только вот при этом это такое периодически лепят, что ты понимаешь, что, ну, мягко говоря, они говорят неправду, так как аккуратно скажу.
5: Слушай, ну, по крайней мере, понятно, кто лепит и с кого спросить. Это когда у тебя какие-то вбросы, когда непонятно, с кого лепят, или, не дай бог, какие-нибудь дипфейки с твоим лицом и с твоим голосом, и сейчас это делается совершенно просто и элементарно. Ну, в общем, мы живем в эпоху очень больших перемен. Мы строим совершенно новое будущее для всей нашей зеленой планетки, пока еще зеленой. И все как-то во всей этой погоне за информацией, за конфликтами, за интересами забыли о статусе ядерного оружия как сдерживания. И как-то в последнее время меня очень сильно напрягают разговоры о том, что это, ну, не такой уж и сильно сдерживающий фактор. Ну уж никто отвечать не будет. Вот об этом забывать не надо. К сожалению,
1: да,
5: есть не очень ответственные люди, которые к этому подходят. И опять же, если мы уж по новостям пошли, сегодня КНДР опубликовал новую доктрину, что в случае убийства лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, они обязаны в автоматическом режиме применить ядерное оружие. То есть, если Ким Чен Ын будет убит иностранными силами, то в ответ автоматически применяется ядерное оружие. Вот эта гонка меня, если честно, больше напрягает, чем вот эти все политические разборки, где мы просто ввиду географии, хотим мы того или не хотим, вынуждены будем как-то договариваться. А вот с ядерным оружием все
1: по-другому. Ну, поскольку в Пхеньяне посмотрели на кейс Мадура, кейс, не знаю, Каддафи, кейс Ирана, Хусейна, Ирана, естественно, Ирана, из последнего, да, кейс Фица.
5: Убили всех.
1: Да, где, собственно, страдали руководители, они решили просто сыграть превентивный такой информационный удар нанести. Да. Вот, и решили для себя. У нас еще минутка осталась, не могу об этом не спросить, но просто перед тем, как мы уйдем на новости, это, конечно, рассекреченные архивы США об НЛО. Верим? Да, верим, верим. Есть зеленые человечки на зеленой планете? И я имею в виду не те, которые в Крыму были, а настоящие зеленые такие.
5: Ты же читал фактуру, да? Ну, там все на уровне слухов и показаний свидетелей. Я думаю, что самые интересные документы они не рассекретили. Они рассекретили показания очевидцев. А очевидцы, количество очевидцев НЛО, оно пропорционально теме. Если тема горячая и интересная, очевидцев много. Если тема утихает, очевидцев резко становится меньше. А в США был большой бум в 60-е годы по поводу возможного пришествия НЛО, и основные свидетельства как раз-таки приходятся на тот период времени. Но когда ты спрашиваешь, верим или не верим в их присутствие, и,
1: ну, так интереснее, порой, давай, да, нет?
5: Мне порой кажется, что всю эту планету, куда мы катимся, может остановить не ядерное оружие, а прилет каких-то инопланетян, которые скажут, ребята, остановитесь.
1: Что вы делаете, да.
5: Мы знаем, к чему это приведет, и давайте как-то открывать новые горизонты.
1: А я вообще думаю, что поскольку мировой кинематограф и мировая литература уже столько написали того, что сбылось впоследствии, а сейчас активно пиарит тему всевозможных параллельных вселенных, то когда-нибудь эти архивы будут рассекречены. Мы сейчас уйдем на новости, после новостей продолжим. к нам должен присоединиться Борис Рожин, и мы продолжим разговор в прямом эфире «Радио Спутник». Оставайтесь с нами.

0: знать за 90 секунд. История знает немало гениев, которых при жизни считали безумцами. Да и грань эта для многих неочевидная. Вся жизнь голландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога, оказавшего огромное влияние на искусство 20 века, череда ненормальных событий в обывательском понимании. Будущий живописец родился через год после того, как на свет появился, и почти сразу умер его брат, которого назвали Винсентом. Имя перешло к новорожденному. Мало того, заботливые родители водили мальчика на могилу брата к надгробной плите с его собственным именем. Биографы художника считают, что тогда он получил роковую психологическую травму. Родные считали Ван Гога странным ребенком, были с ним холодны. Наверное, поэтому полотна художника залиты желтым солнечным светом. Своего рода компенсация. Приступы ярости у Винсента резко сменялись подавленностью. Даже в психиатрическую клинику такие амплитуды привели. Исследователи говорят, биполярное расстройство. Впрочем, диагноза никто не видел. Врачебная тайна, но часть уха он себе отрезал. Это исторический факт, обросший десятком легенд. Картины Ван Гога отражали не окружающий мир, а его состояние, отношение к нему. За это художника верные поклонники и ценят.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 19:00, в Перми 9 вечера. В студии Аспар Кузаев. Здравствуйте, в этом выпуске. Подвижек в двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном пока нет. Глава евродипломатии Кая Каллас может выступить в качестве переговорщика от ЕС. Режим прекращения огня в конфликте с Ираном находится в слабом состоянии. Далее подробнее. Подвижек в двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном пока нет, они по-прежнему на нуле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что шаги в том числе должны делать США. Москва рассчитывает на продолжение контактов со спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом. Его контакты с помощником Владимира Путина Юрием Ушаковым идут постоянно. Но четких планов по возможному визиту Уиткоффа в Россию в ближайшее время нет, подчеркнул Песков. Глава евродипломатии Кая Каллас допустила, что выступит в качестве переговорщика от ЕС в будущем диалоге с Россией. В подтверждение своих слов она вспомнила свою карьеру в юрфирме, отметив, что ей приходилось участвовать в переговорах. Ранее глава Евросовета Антонио Кошта заявлял, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда, цитата, «для этого настанет правильный момент». Правоохранители начали расследование после нанесения граффити в ночь на 9 мая на памятник солдатам советской армии, которые находятся в Вене, заявили РИА Новости в полиции. Ранее посольство России в Австрии сообщило, что в канун Дня Победы вандалы на центральном кладбище Вены повредили надгробие могил советских солдат, павших в боях за освобождение Австрии от нацизма. Российское диппредставительство оперативно проинформировало компетентные органы о произошедшем. Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня в конфликте с Ираном находится в невероятно слабом состоянии. Шансы того, что оно между двумя странами сохранится, Трамп оценил в 1%. Американский лидер также утверждает, что Штаты добьются полной победы над Исламской Республикой. Госсекретарь Марко Рубио ранее сообщал, что все цели операции «Эпическая ярость» против Тегерана достигнуты, а сама она завершена. Новый вариант коронавируса обнаружен у летучих мышей в Таиланде, однако он менее опасен, чем COVID-19, говорится в информационном сообщении Департамента контроля заболеваний Министерства здравоохранения страны. Сообщается, что не зарегистрировано ни одного случая заболевания, сам вирус менее заразен и значительно медленнее распространяется в популяции летучих мышей. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева заявила, что роль артиста возрастает в переломные моменты истории, в частности, в военное время. Она отметила, что театр помогает людям находить силы жить и даже в самые непростые периоды. Немоляева также подчеркнула, что искусство театра и кино всегда вызывало особую любовь общества. Российские юниорки заняли все три призовых места в стрельбе из стандартного пистолета с 25 метров на чемпионате Европы в хорватском Осейке. Чемпионат Европы там завершится 17 мая. Международная федерация спортивной стрельбы допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе. Пока что это все новости. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Там мы следим за всеми актуальными событиями.

0: Следующий выпуск новостей уже в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
2: 19:04, время московское. Продолжаем вечер на «Радио Спутник». Руслан Осташко, журналист, политический аналитик. И Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики. Оба, естественно, находятся в прямом эфире, на прямой связи с нашей студией. Коллеги, здравствуйте, добрый вечер.
3: Привет.
2: Ну что, такое число 23 802 случая нарушения перемирия. Такую цифру называет Минобороны. Нарушение перемирия со стороны ВСУ. Говорит, что российские войска отвечали зеркально. То есть оно, конечно, перемирие. То есть в некотором смысле. Но я так понимаю, что... Да, то есть оно перемирие, но обмен ударами, мы об этом говорили в конце предыдущего часа, да, он продолжается все равно, и РСЗО, и все что угодно, и артиллерия, и все, так сказать. То есть вот такая ситуация двоякая, да, но перемирие.
3: Саш, Боря, вот да. Поясните мне, да. Я, если честно, не очень понимаю, зачем Минобороны эту статистику публикует. Ну, в принципе, зачем? То есть, услышав эту статистику, 23 тысячи случаев нарушения перемирия, объявленного 9 мая, что мы должны, вывод какой мы должны из этого сделать? Почему мы не нанесли удар по центру Киева или какой-то другой? То есть, когда Министерство обороны такие данные в открытый доступ публикует, то у этого есть цель. Боря, объясни мне, какая?
4: Ну, опять же, это стандартная работа Минобороны, которая идет с начала войны, не прекращается, просто публикация статистики о том, что происходит на фронте. То есть тут я не думаю, что тут есть какая-то задняя мысль у публикации этой статистики. Такая статистика выходит еженедельно, иногда даже ежедневно с начала войны.
3: То есть ведомство работает... Здесь акцент именно на то, что перемирие нарушается. Не фиксация количества ударов, а именно акцент на том, что столько-то раз нарушилось перемирие. Вот зачем?
4: Это же как в анекдоте, почему в шапке. То есть если бы Минобороны не публиковала эту статистику, сказали бы, а вот они не публикуют, а на самом деле обстреливали, значит, власти скрывают. Это как в анекдоте, почему в шапке, почему без шапки. Угу. То есть что Минобороны не сделала, все равно начнут все критиковать. Поэтому будут действовать так, как они действуют с начала войны, ничего не меняя. Публиковали с начала войны, и так и будут публиковать до конца войны.
2: Тогда то давайте попробуем разделить. Разделить вот эти два понятия, перемирие в данном случае, что оно есть и что оно значит, понятийно, с точки зрения того, что происходит при обмене, все равно при том, что да, обстрелы идут и в ту, и в другую сторону, но что-то прекращается при этом, только наступательные операции так сказать, наземного характера, я так понимаю.
3: Боря, конкретный хочется вопрос... Понять, да. Дроны, которые раньше летели там до 1000 каждый день с обеих сторон, сегодня также летают, дальнобойные имеется в виду. Севастополь сейчас под обстрелами, как это было перед 9 мая, ну, условно, я про Севастополь, потому что ты там находишься, или все-таки потише эти дни?
4: Ну, последние вот дни воздушных тревог как таковых не было, серьезных каких-то налетов не было. То есть, если говорить о том, сократились ли удары в глубину, да, сократились. При этом, скажем, обстрелы в глубину ЛНР, Запорожской области, Херсонской области, они вполне себе продолжались. Ну, и, собственно, и мы как бы тоже не прекращали боевую работу, особенно, ну, там, первая, вторая. Третья линия, удары как наносились, так и наносятся. То есть это, сократились удары в глубину на время вот этого перемирия. То есть было ли прекращение огня реальным? Нет, конечно же, не было. Никто, собственно, этого всерьез и не ожидал, что все внезапно бац, они начнут прекратить стрелять. Собственно, уже даже после объявления перемирия у нас в нашей территории гибли мирные жители и солдаты с нашей стороны. То есть также были потери у противника. Так что тут перемирие, есть это же как... во времена Минских соглашений, где-то объявляют перемирие, войну это никак не прекращает. Поэтому возможно, будут еще перемирия какие-то, там точно так же, может быть, какие-то внешние признаки, да, будут наблюдаться, что где-то снижение интенсификации, но при этом война, конечно же, не прекратится. Перемириями эту войну не остановить, это достаточно очевидно.
3: То, что сейчас открыто заговорили о том, что и наш президент сказал, что завершение конфликта на Украине вполне себе в ближайшей перспективе может произойти. это значит не военным путем завершения конфликта?
4: Ну, если будет реализована условная сделка в Анкоридже, то, конечно же, война может прекратиться все вдруг. То есть, если, условно говоря, США каким-то образом, ну, представим ситуацию гипотетическую, принудят киевский режим принять условия сделки в Анкоридже, война может прекратиться буквально на следующей неделе, если киевский режим принудит. То есть, они объявляют, да, мы выводим все войска с Донбасса, да, мы согласны сдать все оставшиеся территории Донбасса и заморозить линию фронта на текущей линии разграничения. На этом как бы война прекращается и наступает этап переговоров. Потом парафируются договоренности сначала на уровне делегаций, потом где-то вот Путин, как вчера было объявлено, готов даже где-то встретиться с Зеленским для финального подписания этой сделки. То есть это, собственно, не является секретом, и Министерство иностранных дел, и Кремль прямо открыто об этом говорят, и, собственно, американцы как бы это не скрывают, что да, вот есть затык с вопросом Донбасса. Если вопрос Донбасса снимается, соответственно, нет никаких препятствий для заключения Анкоридж, ну, собственно, всей этой сделки.
2: Насколько я понимаю...
3: Александровская Константиновка, это последнее, да, что осталось до сделки.
4: Ну, семь городов, Доброполье, ну, Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковская, Светогорская, Красный Лиман. 7 населенных пунктов осталось. Но опять же, как мы, ну, это вот то, что по Анкоридской сделке, но при этом МИД у нас открыто посылает сигнал, что если, скажем так, в ближайшее время эта сделка не будет реализована, Россия изменит свою позицию по переговорам и пересмотрит в том числе требования к Украине, потому что ограничения Донбассом — это параметр Анкоридской сделки. Если Анкоридская сделка не выполняется, то как бы зачем тогда ограничивать себя только Донбассом?
2: И вот, знаете, здесь хотел бы, опять-таки, раз коль скоро мы ссылались и будем ссылаться, разумеется, на слова нашего президента, ему был задан вопрос, прямой вопрос. Вот ввиду того, что с территории Украины продолжаются обстрелы, и в том числе эти обстрелы летят далеко, летят в тыл, да, и не могут себя чувствовать в безопасности жители новых регионов, и не только, и жители приграничных областей России, Белгородской, Брянской и так далее, был задан прямой вопрос, нам надо отодвигать границу или зону безопасности дальше, вплоть до западных границ Украины. На что Владимир Владимирович сказал, ну вот вы сами ответили на свой вопрос, да, потому что нам нужно отодвинуть ее настолько далеко, чтобы в Россию не прилетало, имея в виду Россию в ее новых границах, конечно, конституции закрепленных. А это, ну, немножечко вступает в противоречие с, ну, грубо говоря, вот вышеописанными, да, фактами, о которых вы говорили.
4: Ну, мир, ну, если мы поговорим о том, что с территории после заключения мира ничего не прилетает. Соответственно, это поэтому и требуется международное, ну, чего Россия и требует, это международное признание включаемых в состав России территорий. Естественно, если война не прекращается, то тогда действительно логика того, что надо двигать линию фронта на запад, она с военной точки зрения полностью оправдана. И поэтому российская позиция, она такая дуалистичная. То есть, да, с одной стороны, мы согласны на там реализацию Анкориджской сделки, с другой стороны, если она не реализуется, мы как бы готовы продолжать двигать. То есть, как говорят, все цели СВО будут достигнуты так или иначе, так или иначе подразумевается, с одной стороны, военный вариант, с другой стороны, дипломатический вариант. То есть, Россия готова добиться своих целей и тем, и другим. То есть, у нас как бы эти процессы идут параллельно.
2: У меня тут еще есть один ракурс, да, позволите, да, Руслан?
3: Да, позволишь, конечно, да?
2: Я хотел еще задать вопрос относительно экономического положения Украины, потому что 90 миллиардов, как не было, так и нет. Они, так сказать, они по-прежнему находятся на низком старте, но старта пока этим деньгам
3: не
2: по-прежнему,
3: выплатим, да,
2: их так по-прежнему и не платят. И более того, находят массу причин для того, чтобы ничего не выплачивать или чтобы эти деньги до Украины не дошли. А что вообще с бюджетом? А что там вообще с, как бы, то, что многие говорят о том, что Украина может рухнуть в экономическом плане через несколько месяцев, называют даже июнь как точку бифуркации. И в этом смысле, и может быть, это может стать поворотным моментом. Просто денег неоткуда взять.
3: Ну, давай так, смотри. Давай вместе ответим на этот вопрос. Хоронить Украину экономически с точки зрения интересов Европы преждевременно. Европейцы сделают все, чтобы Украина не умерла. Она слишком выгодна, в нее вложено слишком много. Но кроме Европы есть и другие страны. Киев официально отправил в Пекин запрос с просьбой
2: отсрочить долги.
3: Перенести, да, отсрочить выплату процентов по долгам. Что ответил Пекин? Нет. Киев не привык слышать такого ответа. Нет. Но они услышали, нет. И здесь весь мир сейчас с удивлением и заворожением наблюдает над тем, как события будут развиваться. Если Украина позволит себе не выплатить проценты по долгам перед Пекином, то де-факто Украина становится государством-банкротом. А государство-банкрот не имеет возможности претендовать на получение ни кредитов, ни льгот, ни вот этих 90 миллиардов. И вопрос сам по себе отпадет. Но все прекрасно понимают, что это слишком хороший сценарий для нас, для того, чтобы его можно было реализовать. Поэтому сделают все, чтобы она жила, но не жировала. Хотя жировать представителям украинской власти, мне кажется, больше уже некуда. Там уже все, что можно наворовать, наворовали. Но, тем не менее, умереть ей не дадут. Но, опять же, Украина набрала денег у всех. И еще до конфликта. И здесь не только в Европу все уперлось. Европа, может быть, с удовольствием бы продолжала бы ее содержать. Но как быть с долгами перед другими странами, перед Китаем тем же самым? Китай сказал, нет, они не будут заниматься реструктуризацией долга и переносить выплаты на 2, 3, 5, 10 лет. Им нужно здесь и сейчас, как это прописано в бумагах. Будут ли европейцы за
2: Украину? Оплатить Украине нечем, да, естественно.
3: Платить нечем.
2: Да.
3: Платить нечем. Но они ждут, что получат эти самые 90 миллиардов, и из них как-то умудрятся заплатить еще и Пекину.
2: Украина будет очень рада, вернее, Европа платить долги Украины Пекину. Прям вот, будет счастлива.
3: Вот мы сейчас смеемся, но, возможно, да, другого варианта не останется, и они вынуждены будут часть этих денег направить на выплату процентов по
2: Борис, что, да, вы тоже, у вас, да, вы что-то хотели, да, тоже
4: думали. Ну, тут, просто надо понять, что когда говорят 90 миллиардов, то есть существенная часть этих денег, они, ну, как бы, вообще на Украину не поступят ни в каком виде, то есть они идут на компенсацию переданную вооружений европейскими армиями, там, закрытие различной экономической помощи, то есть часть денег, ну, блин, в принципе, не поступит. Там, существенная часть денег пойдет на реструктуризацию кредитов, то есть, возможно, им придется принимать действительно дополнительные решения о том, чтобы, по сути, перекредитовать Украину, чтобы она избежала прямого банкротства, то есть и закрыла вот горящие свои долги перед государственными и частными кредиторами. Скорее всего, они будут вынуждены так поступить, несмотря на очевидные внутриполитические издержки, экономические издержки такого шага. Можно, ну, все понимают, что Украина с финансовой точки зрения, она не может вернуть подобные долги, но ну, считается, что она это окупает, расплачиваясь кровью. Да, то есть в этом плане дальнейшее ее финансирование считается приемлемыми издержками. Просто раньше они считали, что очень удобно, когда США частично за свой счет это оплачивают весь этот банкет, но США практически скинули больше практически 95% всех расходов на Европу, поэтому, конечно, Европа испытывает трудности с тем, чтобы решать подобные проблемы. Если, скажем, в контексте отношений США и Китая, допустим, обсуждение вопроса долгов Украины – это одна ситуация, то, скажем, в отношении Европы, ну, Китай вряд ли будет видеть смысл идти навстречу в условиях ухудшающихся отношений, очевидно. Поэтому, ну, Китай, конечно же, ну, хотя, в принципе, даже в этом случае Китай может эту ситуацию в какой-то расторговке обменять на какие-то уступки Евросоюза.
2: Вот, а тут мы всплывает сразу грядущие переговоры Трампа и Си Цзиньпина.
3: Кстати, конечно, да, конечно, прям... все связано. Да. Все связано.
2: Ну что, еще вопрос чисто военного характера. Министр обороны Украины заявляет о наличии аналогов Таурус у ВСУ. Это что за аналоги Таурус и насколько они опасны?
3: Ну, фламинго, скорее всего.
2: Это фламинго? Речь идет о них?
3: Борь.
4: Ну, нет, они имеют в виду, что у них есть как бы дальнобойные дроны и такие квазибаллистические, квазикрылатые ракеты, которые имеют достаточно большую дальность, ну, то есть плюс-минус, как у немецких Таурусов, то есть, конечно, их характеристики с точки зрения малозаметности и поражающего эффекта, конечно же, гораздо ниже.
3: И точности.
4: Но, да, но...

0: Да, недостатки они будут пытаться компенсировать количеством более дешевых дронов, то есть их запуская в расчете, что что-то да, долетит. То есть понятно, что, скажем, те же Таурусы вот расходовать в таком режиме, ну, то есть ты немножко пострелял, то есть важно понимать, что в Германии всего около 500 таких ракет, то есть в рамках войны на Украине это, ну, масштабов войны на Украине это не очень много. То есть, допустим, передали, допустим, 100-120 ракет, они ими постреляли, все. Ну, это дорогая ракета, которая производится ограниченными партиями. Точно так же, как они ограниченно постреливают иногда вот ракетами типа Storm Shadow и Scalp EG, именно потому что передаются они очень дозированно. Точно так же, как они расстреляли баллистические ракеты Атакамс, которые им США поставили. То есть это дорогостоящее. А вот эти либо дальнобойные дроны, либо вот эти Фламинго, это дешевые заменители. Расчет именно на массовость, спам и удары по тем районам, где недостаточно сильная ПВО. То есть вот в этом их стратегия.
1: А можно такой немножко провокационный вопрос и тему поверну? Я люблю тему провокационную. А что они 9 мая-то не ударили в итоге своими ракетами, коих у них очень много, они очень крутые, там Фламинго, аналоги Таурус, испугались? Или есть другие причины? Давайте каждый свое мнение выскажите, потому что на самом деле ведь интересно. Ведь большинство предсказывало, что все-таки будут пытаться бить именно баллистикой, не просто дронами, а баллистикой по Москве, по Параду Победы, но не ударили.
0: Ну, во-первых, гарантии нет, чтобы что-то долетело, потому что все-таки важно понимать, в Москве наиболее сильный узел ПВО, ну и
1: Ну,
0: все
1: попробовать-то
0: прекрасно.
1: могли.
0: Ну, попробовать могли, но, опять же, можно было попробовать, ничего не добиться, а потом получить действительно, ну, после этого бы, после тех заявлений, которые делались у Кремля, бы не осталось другого выбора, кроме как уничтожать какие-то здания в центре Киева, и в случае неудачного налета на Москву, они бы получили потом вид разрушенных, и, соответственно, кого бы в этом винили. То есть мы попытались, ничего не добились, после этого у нас снесли часть центра города. Могло быть такое? Могло. При этом в прошлое, я напомню, что в прошлые майские праздники они же пытались ударить по Москве 500 с лишним дронов. Долетело что-то где-то до центра? Нет, не долетело. В прошлом году более 500 дронов сбили на подлете. Но опять же потому, что, скажем так, Москва может принять такое количество и отбиться. А, допустим, какой-то город поменьше, допустим, какой-нибудь Ростов, да, он не факт, что он сдержит такое количество дронов, да, но опять же, это вопрос уже заявленных ударов по Москве. В конечном итоге, скажем так, и риски, и издержки в этом сценарии, ну, понятно, что для них перевешивали. То есть мы-то рисковали чем? Что там, ну, один-два там дрона куда-то до центра там прорвется. То есть это было бы имиджево неприятно, с фактической точки зрения не очень опасно, ну, с точки зрения ущерба. А обратный ущерб был бы гораздо больше.
1: Вот я
0: Я думаю, что, скажем так, некоторые западные страны, ну, вот эти нехитрые вещи, я полагаю, доводили до киевских деятелей.
1: Вот я как раз именно что в продолжении того, что Борис сказал, испугались, только испугались не в Киеве, а испугались западнее. Вот, и, кстати, Владимир Владимирович об этом частично говорил. Там ведь эти посольства и всякие дипломатические миссии, они находятся очень близко к центрам принятия решений. Он говорит, что там много зданий находятся в непосредственной близости друг от друга. И, так сказать, и вот здесь вот то, что называется в английском языке collateral damage, да, сопутствующий ущерб, мог быть очень большим.
0: Да,
1: И
0: ну вряд ли для этого, не знаю. Ну,
1: Но,
0: Саш, давай сейчас свою версию до конца
1: да,
0: договорю.
1: мне кажется, что здесь вот обострение ситуации испугались не столько в самом Киеве, ну, потому что, ну, вряд ли они боялись того, что просто будут разрушены несколько зданий. Боялись же за жизни каких-то конкретных людей. Ну что, ну,
0: Да ну
1: разрушили.
0: как, за какие, Саш, ну за какие жизни они боялись? Но, насколько я знаю, из всех, несмотря на громкие заявления вот этих всех западных чиновников, из своих посольств они ключевую фигуру вывезли из Киева. И никто 9 мая в центре Киева, в здании посольства, из послов не отмечал. Поэтому вопрос не в этом был. Мне кажется, изначально бить не планировали. То есть, понятное дело, что это была дипломатическая провокация, да и не могли они особо ударить. Но у меня вот
1: Ну,
0: нет
1: тут мы
0: ответа на этот
1: вступаем в
0: вопрос,
1: область
0: честно скажу.
1: предположений, да, потом, ну,
0: Конечно,
1: конечно,
0: конечно.
1: да.
0: Гипотезы, предположения. У меня нет однозначного ответа на этот вопрос, но мне кажется, была большая предварительная дипломатическая работа по возможным переговорам. И все прекрасно понимали, что сорвать вот эти переговоры, это значит расписаться вообще в возможности дипломатического урегулирования этого конфликта. И на фоне событий в Иране, и на фоне того, что сейчас американская пресса активно пишет, ну, понятное дело, что американская пресса часто бывает антитрамповская, им выгодно это писать, они пишут о том, что Трамп показал себя голым, королем, и, по сути, ничего не смогли сделать. Но
2: сейчас важно для

0: Трампа завершить конфликт на Украине.
1: А давайте-ка вот в конце этого получаса, чтобы перейти к международной повестке в следующие полчаса, два слова о самом параде Победы и о том, что было показано на этом параде. Имея в виду новую технику, там два момента. Интересен пересвет, конечно, как боевой лазер, и интересен авангард, который тоже был показан как уже как реальное, да, реальное оружие, а не видеоклип сам по себе. Вот о них, Борис, если можно, ну, да сколько у нас, вот есть 3,5, чуть больше минут, хотя бы несколько слов.
0: Сколько ты захотел за 3,5 минуты о новейших технологиях наших?
1: Мы же профессионалы, да.
2: Ладно, пока 3 минуты, давайте хотя бы о пересвете. То есть, ну, комплекс на самом деле уже, ну, не является новым, просто его так уже презентовали вот публично так красиво, но фактически он применялся в зоне СВО, по-моему, то ли с 23-го, то ли с 24-го года, то есть фактически это уже оружие, которое штатно стоит на вооружении наших войск, которое применяется, прошло уже обкатку в реальных боевых действиях, то есть это то, что уже обкатали, то, что можно показать, чем можно похвастаться, ну, потому что военный парад, это, безусловно, повод похвастаться какими-то военными достижениями, то есть это не, как раньше говорили, не мультики Путина, хотя я помню, когда-то «Пересвет» называли мультиками Путина, как и многие, как и тот же «Авангард», и «Буревестник», и «Кинжал», что все это мультики, да, но фактически практически все названные тогда вещи, они так или иначе реализовались, противник ощутил их так или иначе на своей шкуре, и, безусловно, эти, ну, как у нас многие в Ростехе заявляют, и в Министерстве обороны, что это далеко вот этими уже показанными системами список новейших разработок, конечно же, далеко не исчерпывается, то есть у нас наша военно-техническая мысль, она не стоит на месте.
1: Ну, «Орешник» без мультиков появился, кстати.
2: Ну, его так скромно когда-то так анонсировали, что разрабатываются некие передовые ракетные вооружения для стратегической ядерной триады, только тогда вообще не конкретизировали. Ну, если помните, эти скриншотики со статус 6, которые там, это подводные вот эти торпеды, то есть и все либералы говорят, да не, ну это пугают просто, да, но фактически-то все, о чем говорилось, да, все показали, вот в случае, когда вот государственные, они абсолютно не расходятся с делом, то есть вот обещали, что вот мы это сделаем. Мы это сделали, ну, на этом же нельзя останавливаться. По многим вещам поставлены задачи, постоят очень важные задачи по развитию беспилотных систем. Какие-то, по каким-то показателям догнали, по каким-то перегнали, по каким-то отстаем, вот, по крупным, ну, типа, гексакоптерам до сих пор отстаем, по бэкам отстаем. То есть у нас есть еще целый ряд, где нам надо подтягиваться, где мы отстаем даже от Украины. Вот. С другой стороны, есть у нас масса передовых, допустим, да банально, те же «Герани», вот, которые последние 4...
0: Новое поколение, да.
2: Да, 4-5. То есть американцы показывают свой клон «Герани-2» и рассказывают, что это передовые американские инновации. То есть они вот скопировали старую «Герани», рассказывают, что вот это их передовая инженерная мысль. Да, мы уже, ну, а мы ушли очень сильно вперед уже от оригинальной иранской технологии. Так что, ну, парад, да, показал определенные вещи, в которых мы за последние годы сделали существенный рывок.
0: Вы знаете, что хотел в конце этого получаса, да, добавить? Возможно, затравочку такую на будущее. Это то, как полимаркет. Это ресурс, где делают ставки на реализацию тех или иных возможных событий, где люди вкладывают деньги в развитие тех или иных событий. Так вот, практически к 100% приближается, если верить данным полимаркета, вероятность заключения мира на Украине до конца этого года. Причем там, я насколько понимаю, есть две промежуточные даты и одна к концу года. Но вот если сложить все вместе, то люди деньгами голосуют за то, что 100% мир к концу года будет. Я, если честно, хотел бы в это верить, но пока у меня скепсис внутри грызет, значит, и я бы свои личные деньги, да, на это точно не поставил.
1: Значит, совершенно точно есть какие-то предпосылки более мощные, чем просто договоренности конкретных лиц, которые ведут эту ситуацию к завершению, раз, так сказать, политические букмекеры в этом так уверены. Сейчас отправимся на новости, после новостей продолжим наш разговор. Борис Рожин, Руслан Осташко, оставайтесь на радио «Спутник», через несколько минут продолжим.

0: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
1: Есть что сказать?
2: Говорите.
1: Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
1: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
1: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
1: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: Студия «Спарк Узаев». Здравствуйте. Мужчина, получивший тяжелые ранения в результате удара дрона ВСУ по служебному автомобилю в Белгородской области, скончался в реанимации. Еще 3 человека пострадали из-за атак по региону, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее он заявлял, что женщина погибла, 2 мужчин ранены в селе Вознесеновка из-за удара дрона ВСУ по служебному микроавтобусу предприятия. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. 2 небольших самолета столкнулись в небе на юго-западе Германии, передает агентство DPA. Отмечается, что в небе над городом Хокенхайм федеральной земли Банден-Вюртемберг столкнулись мотопланер и самолет с винтовым двигателем. Ни пилоты, ни пассажиры одного из самолетов не пострадали в результате столкновения. Полиция начала расследование причин произошедшего. Вдова бывшего премьер-министра Японии в беседе с РИА Новости пожелала, чтобы все участники фестиваля российской культуры приложили усилия для развития двусторонних отношений. Она также сказала, что хотела бы, чтобы как можно больше людей проявили интерес не только к концерту, но и к самому мероприятию. Напомню, речь идет о фестивале российской культуры. Он в 21-й раз открылся в Японии выступлением российских и японских исполнителей. С приветственным словом гостям обратился специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Дональд Трамп обещал временно приостановить действие федерального налога на бензин, чтобы облегчить положение американцев из-за рекордного роста цен, вызванного ситуацией вокруг Ирана, а также приближающегося сезона отпусков. Напомню, из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира. Немецкие правоохранители задержали в Гамбурге 17-летнего сирийца по подозрению в планировании теракта в центре города, сообщает немецкая газета «Билд». По данным правоохранителей, задержанный намеревался убить неопределенное количество, цитата, «неверных» с помощью взрыва, коктейлей Молотова или ножа. Сообщается, что в ходе обыска по месту жительства подростка были обнаружены изъятый нож, балаклава, жидкий разжигатель для гриля, а также универсальные удобрения. Президент США утверждает, что Америка хорошо справляется с противодействием хантавирусу. Ранее самолет с 17 гражданами, эвакуированными из круизного лайнера, прибыл в Соединенные Штаты. В Минздраве заявили, что легкие симптомы вируса имел один из эвакуированных. А еще у одного ПЦР-тест на антский штамм дал положительный результат. Пока что это все новости. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Там мы следим за всеми актуальными событиями. Следующий выпуск новостей уже в начале часа.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. вечер на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
2: Продолжаем. 19 часов 33 минуты. Руслан Осташко, политический аналитик, журналист, и Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики, в прямом эфире «Радио Спутник». Я Александр Кузьмак. И последние полчаса посвятим внешней политике. Поскольку, я не знаю, согласитесь вы или нет, но мне кажется, что патовая ситуация, возникшая сейчас в конфликте США и Ирана, где одни отвергают мирные предложения других, и вот этого конструктива не наблюдается, а Армузский пролив и ныне там, я имею в виду, что в нем ничего не происходит. Как вам кажется, то есть вот эта непримиримость в данном случае, она, в ближайшей перспективе ведь не приведет к разрешению конфликта, или я ошибаюсь?
5: Да нет, не приведет, конечно. США прекрасно понимает, Трамп прекрасно понимает, что он уперся в этом конфликте, но я подозреваю, что он его заморозил до осени, вот в текущем состоянии, чтобы осенью перед выборами Конгресс, он имел возможность еще раз разыграть эту карту, и там все может достаточно бурно развиваться. Но будет осенью это или не будет, зависит очень сильно от переговоров в Пекине, на которые в мае состоятся, зависит от того, как будут развиваться события вокруг конфликта на Украине. И когда Трамп прагматик в этом случае, у него очень циничные политтехнологи, о которых интересует одно – цифры на выборах. Как эти цифры достигаются, их вообще не интересует. И если к осени он будет понимать, что ему нужно условно нанести ядерный удар по Ирану для того, чтобы эту тему закрыть, они это сделают, не задумываясь. Вопрос в том, будет ли такая ситуация к осени, что им это будет нужно или не будет. Тут целый ряд факторов.
2: Борис.
6: Тут проблема в том, что даже ядерный удар даже по одному из иранских ядерных объектов не гарантирует достижение каких-либо целей.
5: Это не важно. Это же не важно вообще, Борь, ты понимаешь. Ему не это важно. Ему важно показать силу, что он король горы, что он не голый король.
6: Ну, пока все вот эти попытки показать силу приводят к тому, что над ним все чаще смеются и рейтинги падают. Вот эта вся вот эта попытка показать силу в отношении с Ираном привела к ровно обратным результатам. Рейтинги упали, экономическая ситуация в стране ухудшилась. При этом она имеет тенденции к дальнейшему ухудшению при затягивании ситуации с Армузским проливом. При этом, как мы видим, глобалисты активно поддерживают сопротивление Ирана, потому что, понятно, чем более непримиримую позицию занимает Иран, тем сильнее ближневосточная воронка засасывает Трампа. Поэтому, конечно же, они заинтересованы в тот случай, когда глобалисты заинтересованы как в политических неудачах в Трампа, так и в военных неудачах США в регионе, потому что это прямо скажется на результатах выборов. Поможет ли Трамп перед выборами еще раз повторить, опять же, подталкиваемый к этому Израилю? Конечно, может, но, опять же, это не дает никаких гарантий достижения результата, потому что, во-первых, повторить, по силе удар, да, но опять же, это огромные расходы. Во-вторых, все понимают, что за Ираном стоят Китай и Россия, которые не сидели сложа руки, не бездействовали. Помощь, которая была оказана Ирану, она сыграла значимую роль в этом. И опять же, да, если, скажем так, переговоры Си Цзиньпина и Трампа пройдут неудачно, Трамп может, в том числе в контексте конфликта с Китаем, нанести удар именно по нефтянке иранской. Это такой косвенный удар по Ирану. Но, опять же, в то же время через Иран Китай может ответить, опять же, ударами по нефтянке в Персидском заливе и заморозить ситуацию в Армузском проливе очень надолго, что приведет к долгосрочному кризису не только в регионе, но и в целом в западном мире, где последствия уже наступают. Мы видим, особенно в авиационном секторе, в авиакомпании первая американская уже долеталась. А если ситуация продолжится месяц-два, и к осени таких авиакомпаний может стать не одна.
2: А в Европе там уже, да, это все происходит. Но здесь ведь любопытно, что Европа вообще не фигурирует в этом уравнении, да? То есть как бы Трамп заботится о том, чтобы поднять свои рейтинги, Трамп заботится о том, чтобы решить иранскую проблему. При этом вот сейчас мы в новостях слышали о том, чтобы понизить федеральный налог на бензин, таким образом понизив цены на бензин внутри Америки. Ну а что будет с Европой, Ирану, вернее, Трампу глубоко наплевать в этой ситуации. Как там у него будет? У Европы будут решаться вопросы. Ну, покупайте наш сланцевый газ там или СПГ из России за бешеные деньги там теневыми танкерами.
5: Поймите простую истину, о которой многие эксперты говорят, и справедливо, что ситуация вокруг Ирана, вокруг Эрмузского пролива, она, в принципе, никак не влияет на экономический кризис в США. Потому что США не являлись бенефициарами той нефти, которая там производится. А то, что поднимаются цены в США на бензин, это факт общего экономического мирового кризиса, связанного с нехваткой нефти, но никак не связано с тем, что перекрыт Эрмузский пролив. Страдают от этого все. США страдают в меньшей степени. Есть ли там экономические проблемы? Конечно же, есть. Но если сравнить с нами, а если тем более сравнить с Европой, то это не проблема, это так, комарик укусил, почесаться захотелось. Но тут другая проблема, которой тоже надо быть объективными, это подметить. Для американцев даже комарик укусил, это болезненнее, чем нам по носу щелкнули. Но в прямом смысле слова, потому что они слишком нежные для того, чтобы уметь переживать кризис. Они привыкли за чужой счет длительное время жить качественно, дорого и не особо думать о ценах на бензин. Сейчас задумываются все. Сможет ли Трамп и его администрация объяснить американцам, что они выигрывают, страдая меньше остальных? Это большой вопрос, потому что американцы в принципе не привыкли страдать.
2: Руслан, если буквально 30 секунд, то если позволите, тут ведь бенефициаром в плане нефти из Персидского залива нет. А вот с точки зрения денег из Персидского залива США были бенефициаром этого конфликта?
5: Были, но сейчас они зарабатывают на высоких ценах на нефть в целом и зарабатывают очень много. США главный экспортер нефти в мире. Борис, но как бы тоже давайте эти вещи не забывать, поэтому американцам этот кризис и Трампу выгоден. Но сможет ли он эту выгоду продать своим избирателям, которые не хотят заморачиваться и их интересует одна цена на галлон? Это большой вопрос. То есть, грубо говоря, если бы нам сказали, что, ребята, у нас сейчас бензин стоит 95, 70 рублей, но он будет стоить 75, но это нужно для того, чтобы мы жили лучше за счет того, что много других факторов будет позитивных, мы бы сказали, ну ладно, ничего страшного. Американцы не такие психологические. И вот этот момент очень важно учитывать.
6: Тут стоит отметить, что вот, да, действительно, кто-то зарабатывает, нефтяники зарабатывают, ФПК зарабатывает. Хотя, опять же, из-за военных неудач у них сейчас наблюдается спад. Ну, цены на акции падают, многие компании очень серьезно потеряли за последний месяц. Но, опять же, да, обычно американцу рассказывают, что да, вот у вас бензин стоил 4, а станет 6 или 7. Ну, это немножко неприятно. Это как вот нам, граждан России, радует, что вот наши российские олигархи там заработали столько-то там за год, да, но обычному человеку, ну, какая ему радость, что там какие-то олигархи богатеют. То есть так же, как и простому американскому работяге, как-то не особо его греют рассказы, что в Техасе нефтяники стали зарабатывать больше, а совет директоров корпорации Raytheon купил себе там по очередной яхте. То есть, ну, и все-таки масса имеет значение, особенно в год выборов. Тем более, это не какая-то статичная ситуация, а все вот эти мелкие недовольства, таким, казалось бы, не особенно большим ростом цен, активно используются врагами Трампа внутри США. Это и, ну, прямо говорят, что вот бензин у вас, если раньше Байден рассказывал, что бензин у вас дорожает, потому что Путин, то теперь те же самые люди рассказывают, бензин у вас дорожает, потому что Трамп. То есть, и, как мы знаем, в США вот такая простая модель, она работают, указали виновного и активно это раскручивают и будут использовать. Мы весь год будем слышать, что в росте цен на бензин в США виноват Трамп. Что бы он ни делал, сколько бы он атомных бомб не кидал на Иран, всегда ему это будут припоминать.
2: Тут, кстати, вот интересно, мы когда говорим про США сейчас в контексте и не только Ирана, но еще и Венесуэлы, той же самой, да, это ведь тоже нефтяная, да, проблема, ну, как бы сказать, это тоже к нефти имеет прямое отношение. А вот теперь возникла еще и Куба в связи с этим. Да, это не про нефть, Куба сама задыхается без нефти, мы это знаем, мы даже туда российские танкеры приходили. Но у меня вот какой вопрос, в первую очередь, Борис, к вам, конечно. Когда сейчас президент Кубы и вообще Куба, ну, скажем, если не готовится военным образом, то как минимум готовится моральным образом к возможной интервенции, вмешательству какому-то со стороны США. А что на сегодняшний день представляет Куба с этой точки зрения? Она вообще способна что-то, так сказать, отразить, противостоять, как-то попытаться побороться? Это же не времена залива свиней, да? Это все-таки время прошло.
6: Ну, Куба, как и многие, пытается просто переждать этот период в расчете, что осенью ситуация изменится. То есть очевидно, что они планируют, как минимум, у них горизонт планирования где-то середина-конец осени. То есть, потому что, скажем, начать войну против Кубы в случае поражения на выборах в Конгресс Трамп уже никак, ну, не сможет, его банально там застопорят. И он не сможет прикрыться большинством. Это да. Но, опять же, поэтому и риски для Кубы вот именно в этот период сейчас максимальны. Большие. То есть Кубе надо тянуть время и дожидаться благоприятного для нее исхода на выборах. Тем более сейчас ситуация несколько улучшилась, потому что Мексика отказалась выполнять санкции, связанные с поставками нефти. То есть они там какие-то гуманитарные там, какие-то поставки возобновили. Опять же, это последствия неудачи Трампа на Ближнем Востоке. Ну, посмотрели, что Акела промахнулся, и тут начались какие-то уже вопросики. То есть Шейнбаум, несмотря на то, что она там пособничает вот этой войне, так называемой, с картелями. Когда в интересах одних картелей уничтожают другие картели. То есть, но здесь она там пошла на принцип, что вот мы там возобновили какой-то там трафик на Кубу. Но Куба, конечно же, ей будет крайне тяжело в одиночку отразить. Это ни Куба, ни Иран. У нее, конечно же, нет таких военных возможностей ударных. То есть, если бы Куба имела там ракеты, дроны, и могла бы бить по НПЗ в Техасе, и где-то, ну,
2: во Флориде,
6: там, да. Тогда бы, конечно, цена, и особенно атаковать нефтяные платформы в Мексиканском заливе, конечно же, цена бы нападения на нее была бы кратно выше. Куба может рассчитывать на какую-то партизанскую войну у себя там на острове. Может, может. То есть, конечно же, Трамп, если решится, то только под какие-то гарантии, что эта операция пройдет максимально быстро. Поэтому Куба, кстати, и тренирует войска территориальной обороны и различные свои эти спецназы, в расчете на то, что в случае высадки они уйдут в джунгли и будут оказывать вооруженное сопротивление с целью затягивать конфликт. Китай и Россия, с военной точки зрения, имеют здесь крайне ограниченные возможности. Не такие, как для Ирана. То есть, когда Куба находится в очень сложном, стратегически изолированном положении. В основном она может полагаться только на себя. Если власти проявят стойкость, если они будут сохранять определенную поддержку в обществе, она у них, безусловно, есть, хотя, опять же, ее пытаются всячески расшатывать, вот именно санкции, что народ не выдержит это давление и побежит свергать режим в Гаване. Но что-то, несмотря на все усилия, народ почему-то, несмотря на сколько они месяцев живут уже в таком режиме, народ почему-то не бежит, хотя, казалось бы. Это здесь, опять же, наблюдается определенная выдача желаемого. Действительно, как вот почему иранцы не побежали свергать Аятол вот во время вторжения? То есть и здесь, может быть, повторится такая же ситуация. Они всерьез рассчитывают, что кубинцы побегут свергать коммунистический режим, а кубинцы не побегут. И опять возникнет, может возникнуть ситуация, что формально высадили, захватили там Гавану, еще там какие-то города. При этом сопротивление осталось, и ситуация начинает затягиваться. А длительная какая-то война на Кубе, ну, Трампу тоже не нужна. Ему нужен быстрый успех. Ему нужен быстрый где-то блицкриг. Если не на Кубе, ну, то где-то еще. Гренландия, например, вот как способ высадить по-быстрому войска на острове и объявить ее присоединение.
2: Даже Гренландия очередь дойдет, я думаю.
7: Куба, мне кажется, не так все просто. Борь, конечно, правильно все описал, но я предполагаю, что Куба — это одна из тех целей, которые могут быть вполне себе реалистичны из всех остальных на фоне того, что нужно Трампу накануне выборов. И Куба также может стать разменной монетой. И, Саша, с того, с чего мы с тобой вообще начинали наш сегодняшний эфир, с того, что ценности духовные или материальные. А кубинцы тоже получили доступ к информации, и много лет, когда они жили идеей, сейчас они задаются вопросом, а что с идеей? Но сейчас где кубинская идея? Где это все? А кубинцы откровенно и объективно живут плохо и бедно.
2: Ну да, и сахарный винить, тростник, ром,
7: конечно, и все. Винить в этом, конечно, можно и нужно санкции США, беспрецедентные, очень мощные, которые не дают развиваться. Но и давайте не забывать и о определенных ходах и кубинского руководства в том числе. Хотя, с другой стороны, что они могут сделать в этих условиях? Но раньше были союзники по режиму коммунистическому, которые помогали искренне, поддерживали идею. То сегодня таких союзников у Кубы нет. Ну, есть партнерские отношения с нами, и мы не бросаем кубинцев, отправили туда свою нефть и помогаем, как можем. Но объективно мы вряд ли будем за них воевать с американцами на текущий момент, особенно в текущих условиях, когда Трамп на себя взял вопрос урегулирования, попытки, по крайней мере, урегулирования украинского конфликта. Поэтому, боюсь, Куба здесь может стать разменной монетой, которая устроит Трампа, в плане того, что он своим избирателям преподнесет это как великую победу, если поменяет режим на Кубе. Поменять режим на Кубе можно. Это не Иран. это даже не Венесуэла. Хотя Боря в чем прав, это если затянется конфликт, конечно, партизанское сопротивление будет. Но насколько американцы способны будут подавить это партизанское сопротивление, тоже большой вопрос. И нужно ли это будет американцам?
2: Я вот слышал еще одну интересную версию на этот счет, как раз о важности Кубы для США, потому что вот этот весь юго, получается, у нас восточный регион Соединенных Штатов Америки, то есть там, где Техас, там, где Флорида, разумеется, там туда еще и вниз, на юг, сходятся транспортные магистрали, торговые пути, и там же река Миссисипи, ее дельта, туда же приблизительно. А дальше, собственно, залив. И Куба находится вот таким вот, ну, как бы бельмом, таким своеобразным на пути этих самых торговых путей. И очень важно эти пути контролировать для американцев, особенно в свете доктрины Монро, которую, по сути, реанимировал Трамп, да, своими речами. Важно контролировать Кубу. Поэтому они так и стремятся восстановить, так сказать, свое влияние на этот остров.
7: Собственно, мы можем тут сейчас искать различные маршруты политические и экономические, но для Трампа здесь сейчас выборы в Конгресс и политические очки. Вот вся эта экономика, ну, плюс с учетом доминирования США безоговорочного на том континенте, вообще без
2: апелляционного... А там ведь нефть, слово говоря, в Мексиканском заливе. Огромные запасы.
7: Это уже вторичные вещи. В Мексиканском или в Американском заливе? Тут уже надо уточнять по новым географическим правилам. Да?
2: Да. Как скажете?
7: Еще раз напомню. У Трампа работают циничные политтехнологи. И если это даст им голоса на выборах, они не будут смотреть ни на что. С Ираном они просчитались. Просчитались, потому что там включился фактор Израиля. С Кубой фактора Израиля нет. И здесь они могут включить все свои мощные искусственные интеллекты, рассчитать все операции и с большой долей вероятности успешно все это провернуть, как это у них получилось в Венесуэле. Но там же получилось. Почему на Кубе не получится? И еще, Иран они просчитались, как мне кажется, только из-за фактора Израиля.
2: Борис, да? Я просто...
6: Во-первых, политика США руководит Рубио, который, собственно, карьеру построил с опорой на кубинскую миграцию. Кубинская миграция, кстати, которая, что важно в борьбе за победу в штате Флорида, которая имеет важное значение на любых американских выборах. Кубинские мигранты требуют более решительных действий, в том числе прямой агрессии против Кубы, что также дополнительно подстегивает интерес администрации Трампа к такой вот легкой, как им видится, легкой победе над Кубой, поэтому они говорят, вот мы там сейчас закончим с Ираном, вот мы там займемся, поэтому, кстати, с точки зрения сопротивления, чем дольше Иран тянет эту ситуацию, тем, скажем так, лучше шансы для Кубы пережить вот этот неприятный для нее период, потому что осенью, скажем так, с Трампом может редко стать уже не до Кубы. То есть, сейчас,
2: что за осень нас ждет, да? Прямо вообще.
6: Да, поэтому сейчас Трамп, особенно после неудачи в Иране, он, безусловно, будет искать какие-то, помимо всяких рассказов про остановленные войны, он будет искать вариант силовой реабилитации, чтобы, скажем так, прикрыть вот эту военную неудачу. А наиболее легкие варианты, да, Куба, она с военной точки зрения из потенциальных цели наиболее слаба. Ну, есть еще вот Гренландия, где, скажем так, больше не военных проблем ожидает США, а политических издержек в отношениях с Европой. Ну, кстати, вариант можно, что выбрать какую-то одну из этих целей, а вариант два – выбрать обе цели. В принципе, с военной точки зрения США могут достичь и того, и обоих целей. То есть нет, с военной точки зрения, проблем захватить Гренландию. Конечно. Да, и присоединив, условно говоря, быстренько заняв остров, объявив, что вот мы теперь этот остров присоединяем на правах там 51-го штата, организовав там по-быстрому референдум и так далее. Ну, и плюс
7: можно продлить себе срок по новой конституции США.
6: Да, то есть, опять же, внести изменения, кстати, да, разговоры про возможность коррекции Конституции и идут. Кстати, собственно, демократы эту тему постоянно разыгрывают, эти митинги «Нет королям», что Трамп постоянно обвиняет, что он готовит тайно готовит планы по изменению Конституции США, продлению своих полномочий. Опять же, есть опция, да, то есть объявить, что выборы 2020 года были украдены, ну, так или иначе, и, соответственно, была нарушена
2: конституция.
6: Да. Да, и, соответственно, тогда из-за этого он имеет право еще на один срок. И, ну, учитывая особенности характера Трампа, я не удивлюсь, если вот эти идеи, которые там циркулируют в окружении, ему где-то могут импонировать, если у него, конечно, здоровье. Потому что сейчас тоже есть вопрос, определенные сомнения, что нет у него психологических, ну, психических проблем, связанных, ну, с естественным старением.
7: Как Борь, Борь, да, здесь вопрос, мне кажется, не в плане здоровья, а в плане жизни и безопасности. Пока Трамп президент, у него есть шансы дожить свой отведенный природой жизненный путь. Как только Трамп перестает быть президентом, эти шансы резко стремятся к нулю.
2: Ну, зависит от того, кто придет ему на смену.
7: Да, вообще не важно. И там не важно, кто придет, потому что если придут республиканцы, Трамп все равно будет пытаться исполнять роль теневого кардинала, кому это надо. Не Рубио, не Венса, два основных кандидата, да, после Трампа. Это не очень им отльстит. Тут давайте же не забывать, что за последнюю каденцию Трампа, которая еще не завершилась, все его родственники, включая его двух сыновей, они обогатились бесконечно. То есть люди заработали, ну просто талант проявляется в момент того, как твой папа становится президентом страны. Ну это же талант, правда же, а не коррупционные связи и какие-то инсайдерская информация. Но тут Трамп, по сути, беспредельничает немножко в этом плане. Ну, что тебя смущает?
2: На самом деле, у меня много таких пунктов.
7: Завидуешь?
2: Нет. Трамп же не очень богатый человек по американским меркам-то, на самом деле. Если посмотрите на его состояние по сравнению с теми людьми, которые его поддерживают, он личное состояние, по-моему, что-то порядка 8 миллиардов. С тем же Маском или там...
7: Естественно.
2: То есть там на порядке разные деньги совершенно.
7: Смотри, там вопрос даже не столько в самих деньгах, а денег хватит и ему, и его детям, и его внукам на несколько жизней, ничего не работает. А вопрос в том, что ты, будучи не самым богатым миллиардером в США, по сути, контролируешь самых богатых. Это вопрос власти.
2: Конечно,
7: власть, это, согласен. Власть это сильно больше, чем деньги. А имея даже не очень большие деньги по меркам американского миллиардного бизнеса, в чем ты прав на 100%, имея ресурсы власти, ты себя чувствуешь королем. И Трамп этого не скрывает, он кайфует от своего состояния.
2: А вот тогда у меня возникает ощущение, что Трамп не так, то есть как бы, если представить себе, что идеи Трампа в этой ситуации вполне конструктивны, то тогда его нынешнее положение выглядит, на мой вкус, гораздо более устойчивым, потому что он выполняет определенного рода, он играет по сценарию, написанному для него. А если это так,
7: написанному
2: то он...
7: Написанному им. Ты понимаешь, в чем принципиальная разница? Там мы сейчас подошли уже к философскому вопросу.
2: Да, у нас минут небольшая.
7: Наши слушатели. Да. Принципиальная разница Трампа предыдущего и Трампа нынешнего, это то, что нынешний Трамп видел смерть в нескольких миллиметрах от своей головы. И он прекрасно осознает, чем все могло бы закончиться. И человек, который прошел на грани от смерти, он прекрасно понимает, что второго шанса вот так выжить и выскочить из покушения у него уже не будет. А значит, у него нет таких тормозов, которые есть у другого политика в его ситуации, который мог бы оказаться. Выборы там осенью, не выборы. Поверьте, у Трампа есть не один план у его технологов, который позволит ему проскочить эти выборы с наименьшими потерями. Надо будет отдать Конгресс, чтобы победить стратегически, отдаст Конгресс. Не надо будет отдавать Конгресс, не отдаст Конгресс. Тут Трамп еще свои
2: финальные
7: скрипки не сыграл. Борис, 30-40
2: секунд, финальная реплика, да, и будем потихонечку заканчивать.
6: Да, стоит отметить, что люди из Трампа отлично зарабатывают, безусловно, на этой войне, но при этом, опять же, важно разделять, когда зарабатывает Трамп, его семья, его окружение, и когда эта война и все его действия оказывают влияние на все американское общество. И это таит по себе залог политического поражения, причем не только Трампа, но и потенциальных преемников, которые и пытаются дистанцироваться от наиболее одиозных инициатив, особенно это касается Венса, который видит себя президентом в 28-м году. А Трамп своими действиями может похоронить не только свою текущую власть, но и перспективы тех людей, которые уже смотрят на будущее США после Трампа.
2: Которых он сам же к этой, собственно, и привел, да, в Белый дом, имею в виду того же Венса или Рубио в конечном итоге.
7: Это если Трамп планирует передавать им власть, а если не планирует.
2: А мы скоро узнаем. Осень. Все идет к этой самой осени, да. Спасибо вам большое. Руслан Осташко, Борис Рожин провели с нами час или два часа, но в любом случае это было интересно, увлекательно, содержательно. Я надеюсь, что я не очень сегодня помешал, а только помог. Это я так кокетничаю, да? Александр Кузьмак, спасибо большое за внимание. Оставайтесь на Радио Спутник. Скоро продолжим.

0: Новая контртеррористическая стратегия США. Контекст. Документ примечательный. В нем читаются взгляды Дональда Трампа на окружающую действительность. Иран, транснациональные наркокартели и радикальные исламисты в стратегии не оказаться не могли. Но к ним добавилось то, что многим может показаться экзотикой. Одной из главных угроз наряду с наркомафией названы жестокие левоэкстремисты, включая анархистов и антифашистов. Убийство консервативного соратника Трампа Чарли Кирка явно стало отправной точкой для разработки и внесения этой графы в один из важнейших государственных документов. Борцы за права людей со своеобразным восприятием своей половой принадлежности также занесены в черный список. Досталось на орехи и Европе, причем еще как. Она названа инкубатором терроризма за счет неуправляемого наплыва мигрантов. За этими формулировками стоят предыдущие посылы американского лидера евроэлитам. В одном из недавних интервью он заявил: «Многие из этих стран больше не будут жизнеспособными странами. Их иммиграционная политика – это катастрофа». Теперь эти слова приобрели официальный статус. А в принятой ранее национальной стратегии безопасности США так и записано: «Миграционная политика ЕС – одна из ключевых проблем для региона».
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Кирове 8 вечера, в Оренбурге 22.00. В студии Аспар Кузаев. Здравствуйте. В этом выпуске. Экипаж задержанного судна с российскими гражданами совсем скоро покинет Швецию. Германия и Украина намерены совместно разрабатывать и производить ППЛА. Национальная нефтяная корпорация Ливии вернула контроль над крупнейшим заводом. Далее подробнее. Экипаж задержанного шведскими властями судна «Кафа», среди которого есть граждане России, должен покинуть Швецию уже завтра, хотя должен был сделать это сегодня вечером, заявили РИА Новости в посольстве России в Стокгольме. Сообщается, что само судно остается задержанным. Шведские власти 6 марта задержали сухогруз, шедший под квинийским флагом через Балтийские проливы. Посольство России в Стокгольме уточняло, что из 11 членов экипажа судна 10 имеют российское гражданство. Германия и Украина намерены совместно разрабатывать и производить беспилотные летательные аппараты с разной дальностью полета, в том числе до 1500 километров. Об этом, как передает информационное агентство «Укринформ», заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он также пообещал, что Германия продолжит финансово поддерживать функционирование новых дроново-штурмовых подразделений вооруженных сил Украины. Дональд Трамп заявил, что по-прежнему считает дипломатическое урегулирование отношений с Ираном очень возможным, несмотря на критику последних предложений Тегерана. Ранее американский лидер назвал ответ Исламской Республики на предложение США по урегулированию совершенно неприемлемым. Трамп также утверждал, что Иран в своем ответе на предложение Штатов не упомянул отказ от ядерного оружия, назвав это условие ключевым пунктом любого плана завершения конфликта. Национальная нефтяная корпорация Ливии вернула контроль над крупнейшим в стране нефтеперерабатывающим заводом «Расланов» после многолетних судов с компанией «Траста» из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщил глава корпорации Масуд Сулейман. По его словам, возвращение одного из активов страны под полный ливийский контроль откроет путь к восстановлению и развитию комплекса, что будет считаться одним из наиболее значительных преобразований в нефтяном секторе страны с 2011 года. Оборонная промышленность является одним из уязвимых мест Румынии наравне с неспособностью армии адаптироваться к изменениям в региональной обстановке. Об этом заявил бывший командующий многонациональным дивизионным командованием НАТО на юго-востоке генерал в отставке Дарин Тома. Он полагает, что румынские военные должны быть готовы к идее выполнения поставленных задач в любой момент, даже если нет времени для подготовки. Белый дом приглашает крупных предпринимателей для сопровождения Дональда Трампа во время его поездки в Китай на этой неделе. Известно, что в список входит основатель Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук и другие. Об этом передает Bloomberg со ссылкой на чиновника. Как добавил агентству неназванный источник, в группу предпринимателей, которые поедут в КНР, не вошел глава NVIDIA Дженсен Хуанг. Сообщается, что его исключение означает возможную проблему для компании, которая пытается экспортировать процессоры для искусственного интеллекта в Китай. Президент США утверждает, что Америка хорошо справляется с противодействием хантавирусу. Ранее самолет с 17 гражданами, эвакуированным из круизного лайнера, прибыл в Соединенные Штаты. В Минздраве заявили, что легкие симптомы вируса имел один из эвакуированных, а еще у одного ПЦР-тест на анский штамм дал положительный результат. Пока что это все новости. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Рассказы из русской истории». Как всегда, по понедельникам в 8 вечера. Я, автор программы, Владимир Бединский, историк Денис Шполянский. Отвечаем на ваши вопросы, которые поступают к нам самыми разными каналами, вопросы по русской истории. Как эти вопросы нам направить? Ну, самый простой способ – это канал «Макс». И из-за рубежа телеграм-канал Владимир Мединский. Затем, соответственно, YouTube и Рутюб. В YouTube это Лекторий Достоевский. Комментарии к лекциям. В Рутюбе и в ВК так и называется «Рассказы из русской истории» Владимир Мединский. Ну и, наконец, вопрос на радио «Спутник». Пишите напрямую на радио «Спутник», и мы на самые интересные и повторяющиеся вопросы с удовольствием вместе с Денисом Шполянским отвечаем. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Владимир Славович. Добрый вечер.
2: Сегодня мы договорились, что у нас, поскольку недавно вышло на канале «Россия» несколько лекций об Иване Паскевиче из нашего цикла, фельдмаршале Паскевиче и военном министре Александре Чернышове, наверное, одном из самых прославленных русских разведчиков XIX века, то мы собрали вопросы, как раз касающиеся этих личностей, Ивана Паскевича и Александра Чернышова. Надеемся, что эти вопросы будут интересными. Денис, давайте по традиции вы называете вопрос, ну и вместе мы отвечаем.
3: Да, и так уж получилось, что у нас сегодня значительная часть вопросов пришла именно на YouTube, лектор Достоевский. Да. Может быть, из-за рубежа наши соотечественники или бывшие соотечественники, может быть, русскоговорящие иностранцы. Но, тем не менее, вопросы интересны. Я думаю, что ответы тоже у нас получатся сегодня максимально интересны. Первый сегодняшний вопрос от пользователя, который подписался Стив или Стиве, YouTube или лектор Достоевский. Вопрос на спутник, хэштег. Почему Николай I, с ваших слов, Владимир Славович, лично самый могущественный монарх в истории России, называл Ивана Паскевича отцом-командиром? Значило ли это, что он признал Паскевича главнее себя? И как к этому относился сам Паскевич?
2: Интересный вопрос. Действительно, в переписке постоянно Николай I обращается к своему фельдмаршалу, человеку, рядом с которым 30 лет они вместе служили, наверное, одному из самых влиятельных людей империи, но, тем не менее, всего-навсего подданному, обращается отец-командир. Почему? Давайте вспомним семейную историю. Дело в том, что Николай I, Николай Павлович Романов, рано потерял своего отца. На момент убийства Павла I ему было где-то около 5 лет. Так, Денис, да?
3: Там даже чуть-чуть меньше, по-моему. Не исполнилось 5.
2: Да, значит, старший брат у него Александр и Константин чуть младше. Александр, кстати, годился ему реально в отцы, старше почти на 20 лет. И, как считается, он, в общем-то, и заменил ему отца, находился где-то на недосягаемой высоте, император и намного-намного старше брат. Да? Ну, Константин где-то там же рядом. Паскевич, который был примерно в том же возрасте, что и Константин, действительно в какой-то момент жизни оказался человеком, который, в общем, был действительно для Николая как старший наставник. И, может быть, отчасти выполнял для него какие-то такие функции старшего товарища, можно сказать. Это позволяло ему называть его отец-командир. Все это началось еще в 1814 году в Париже, победный год. Наши войска штурмуют столицу Франции. И вот через месяц после этого великому князю Николаю Павловичу, на тот момент ему нет еще и 20, с дозволения брата императора дозволяется приехать в действующую армию в Париж. Да, ему сколько было Николаю Павловичу? 17. 17 лет всего-навсего. И хотя он официально вроде бы как великий князь и один из первых лиц империи, но надо сказать, что в победоносной армии в Париже до юного князя никому нету дела. Там все герои, все победители Наполеона, они заняты делами военными, административными, блистают на парижских балах и так далее. И вот случайно и как бы между делом старший брат Александр знакомит своего младшего брата Николая с молодым генералом Паскевичем. Ну, как молодым. По тем меркам уже Паскевичу больше 30, то есть уже не такой уж и молодой. И представляет его как одного из лучших своих генералов. Ну, а дальше Паскевич мог бы, конечно, как и другие, учтиво откланяться, но он как-то согласился пообщаться, что ли, вечерами с юным князем. И вот они часами проводят время над картами. Паскевич рассказывает ему историю всех крупных сражений, наполеоновских войн, маневры. Ну, в общем, такой проводит ему штабной исторический ликбез. Вы можете, наверное, подумать, что Паскевич заискивал перед будущим императором в надежде на какие-то карьерные преференции? Нет, это совершенно не так, потому что на тот момент у юного Николая Палыча шансы стать главой государства были совершенно ничтожны. У него два старших здоровых и вполне себе не старых брата, поэтому в этом пасьянсе ему мало что светит. Однако Паскевич, тем не менее, на правах старшего товарища, в общем, можно сказать, что выступал репетитором или консультантом для юного великого князя, чем и заслужил его благодарность на всю оставшуюся жизнь. Потом судьба их еще сводит. Спустя несколько лет, в 1822 году, еще три года до воцарения Николая I, Николая назначают командовать первой гвардейской конной дивизией. Или не конной, Денис, поправьте меня.
3: Нет, не конной, просто первой гвардейской.
2: Первой гвардейской дивизии, которая входила в соответствующий гвардейский корпус. Обычно в корпусе две дивизии. А командиром гвардейского корпуса, то есть непосредственным военным начальником Николая, выступает тот самый генерал Паскевич. И вот теперь уже будучи формально подчиненным, ну и формально и неформально подчиненным Паскевичу, Николай пишет ему письмо, такое, видимо, явным заметным волнением, даже в спешке, с ошибками, и в частном конфиденциальном порядке просит ему помочь. Что случилось? Случилась вещь по нашим меркам совершенно непонятная, но по тем рыцарским временам первой четверти XIX века, по временам, когда каждый офицер, дворянин, тем более боевой офицер после наполеоновских войн, был преисполнен чувства собственного достоинства, случился скандал. Гвардейский капитан, некто Носов, оскорбился на несправедливый, как ему показалось, выговор от Николая. А Николай, несмотря на молодой возраст, в общем, мог быть довольно жестким и неразборчивым в словах, за что его, собственно, в гвардии недолюбливали. Вот он счел, что очередной выговор от Николая несправедлив и потребовал своего перевода из гвардии добровольно в действующую армию куда-то в провинцию. Ну, сегодня бы только плечами пожали, а тогда общественное мнение в офицерской гвардейской среде значило многое. И остальные офицеры вверенной дивизии гвардейской считают Носова правым, а великого князя неправым. Поэтому хочет как-то Николаю лицо соблюсти и выкрутиться из этой ситуации. Поэтому он попросил своего командира Паскевича как-то это разрулить. И вот Паскевич это разрулил. Мы точно не знаем с вами как. Я не знаю, Денис, вы знаете обстоятельства, нет? Что там Паскевич сделал?
3: Ну, там некоторые штрихи, есть известная нам часть. Он точно посоветовал Николаю повиниться перед старшим братом, перед императором. Что вот, расскажи обо всем Александру Павловичу, он тебя поймет и, соответственно, поможет. Но этого было недостаточно. Александр Павлович никогда бы не стал вмешиваться в дела гвардейцев. Поэтому, помимо этого, Паскевич по каким-то своим каналам, вот тут мы уже не знаем как, добился того, что Носов свое прошение отозвал, они там как-то публично и непублично помирились, и Николай дальше более-менее спокойно продолжил службу, командование свое.
2: Да, по нынешним демократическим временам совершенно немыслимая ситуация. Такая вот такая другая сторона абсолютной монархии, особых отношений между военными, гвардейцами, с одной стороны, великими князьями, младшими братьями императора, а с другой стороны, между обычными дворянами, какими-то там гвардии капитанами и командиром дивизии, к слову сказать. Но вот именно после этого случая Николай стал называть Паскевича отцом-командиром. Вот. Ну и потом, в дополнение ко всему, надо сказать, что за все 40, даже не 30, а 40 лет их знакомства, Паскевич ни разу Николая не подвел и не разочаровал. За ним не числилось ни одного факта коррупции, никогда, ни одной претензии. А мы помним с вами, как Николай I, обращаясь к своему наследнику, Александру, будущему Александру-освободителю, Александру Николаевичу, говорил, что в этой стране, кавычки, не ворует только два человека, ты да я. Но, видимо, сюда же можно было отнести, по мнению Николая I, и Паскевича. Вот. Ну, и вот он так действительно по-особому к нему относился. Неизменно каждое письмо к Паскевичу заканчивалось любезнейшим оборотом, включавшим «Прощай, любезный мой отец-командир, верь искренне моей дружбе, Николай». Вот тут что любопытно. Все-таки Паскевич был умный человек. Его никогда в эти фамильярности про отца-командира там и прочее себе играть не позволял. И Паскевич никогда субординацию не нарушал. Это, кстати, не бьет. Что, видимо, Николаем тоже ценилось. Поэтому, как бы к нему ни обращался государь-император и великий князь, Паскевич всегда в обратную сторону писал исключительно на «вы», ваше императорское высочество, ну или позже ваше императорское величество. То есть у него в этом отношении с чувством реальности все было в порядке. Он в друзья к императору не напрашивался, а все-таки его благорасположением гордился. Денис, добавите что-нибудь?
3: Да, я бы хотел еще два момента, которые, может быть, нашему гостю и нам будет самым интересно обсудить. А ведь у Николая Павловича был, по сути, свой формальный отец-командир Ланцдорф, его воспитатель, который его калачивал, как писали, еще ребенком.
2: Да, и применял телесное наказание к нему.
3: И самое интересное, что Ланцдорф тогда поехал вместе с Николаем Михайловым в Париж вместе. То есть, по идее, то он должен был там сидеть с ним, расписывать всю компанию, со слов там приглашать каких-то к нему офицеров, еще что-то там, чтобы объясняли. Но, видимо, Ланцдорф считал, что это не в его обязанностях, поэтому это приходилось делать Паскевичу. Поэтому мы знаем, что Николай на Ланцдорфа не озлобился. Наоборот, когда он стал императором, первое чуть ли не что он сделал, он послал старику в имение свой портрет, украшенный там, по-моему, бриллиантами, если я правильно помню, в знак признательности. Но на такую же высоту, как Паскевича, Ланцдорфа никогда не поднимал. Хотя у того были исходные позиции гораздо выше.
2: Ланцдорф намного старше все-таки. Он никак его Николай поднять не мог.
3: Дед-командир мог его называть, возможно, не отец.
2: Дед-командир, да.
3: И второй момент, вот, Владимир Александрович, вы как раз рассказали про конфликт, возникший у Николая не только с своим подчиненным капитаном Носовым, но и капитан, это все-таки командир батальона, это тоже не последний начальник гвардии, но и с другими гвардейскими, более равными Николаю по должности офицерами. А ведь нам говорили, вот когда я лично учился на историческом факультете, что это были тяжелейшие времена. Даже Семеновский полк, его там выступление за два года до этого, в 1920 году, мол, даже гвардейских офицеров не жалели, да. И мы видим, что совершенно другая ситуация. То есть выступление было выступление рознь. Там, где гвардейцы действовали в рамках приличия, у них были очень широкие полномочия, очень большое влияние.
2: В рамках сложившейся традиции. В гвардейских полках. Вот тут надо понимать, что традиция, то есть гвардейский офицер вот мог выразить свой протест вот так. То есть запроситься в армию. Вот, или потребовать, что странно, потребовать перевода как бы в непрестижную обычную часть. Да, но участвовать вместе с солдатами в коллективном, даже безоружном, миролюбивом марше выходило за рамки всего.
3: Да, и получается, что вот этот легальный протест, он порой наводил больше шороху, чем вот такие более экстремальные формы проявления. Ну, мне кажется, мы полностью удовлетворили интерес автора вопроса, надеюсь, он эту передачу посмотрит, и можем переходить к следующему вопросу. Пользователь или слушатель, который подписался как 555Алекс, тоже YouTube Лектория Достоевский, задает такой короткий вопрос. Почему Паскевич в 1854 году не смог взять Силистрию, хотя уже брал ее в прошлую войну, и в этот раз имел даже больше сил?
2: Ну, давайте погрузим, да, такой же узкоспециальный вопрос для любителей военной истории. Давайте погрузим все-таки наших радиослушателей в контекст. Значит, Паскевич на тот момент, увешанный всеми возможными, единственный в нашей истории полный кавалер святого Георгия и святого Владимира, генерал-фельдмаршал, и влиятельнейший военачальник Николаевской эпохи, командует нашей южной группировкой войск в начале Крымской войны. В начале Крымской войны. 1854 год. Сильно не молодой. Паскевичу 71 год.

0: один год. В общем, даже по нынешним меркам это уже пожилой, глубоко пожилой человек. А Силистрия – это турецкая крепость, Силистрия на, Дина, на Дунае.
1: Сейчас, по-моему, Болгария современная.
0: Болгария сейчас, да. Ну, наверное, так же называется, интересно.
1: Силистр или Силистра, похоже, там, да, по фонетике
0: болгар,
1: немножко.
0: Манера, да. Да. В общем, это турецкая сильно укрепленная крепость, которую действительно безуспешно осаждает в течение нескольких месяцев 1954 года армия Паскевича. Правда, сам Паскевич ее никогда в прошлую войну не брал. Прошлой войной, вероятно, наш слушатель имеет в виду предыдущую войну с Турцией 1828-29 годов, победоносную для Российской империи, потому что тогда как раз Паскевич воевал на Кавказском фронте, блестяще абсолютно воевал против Османской империи, а

0: Российской империи уже вступает Британская империя и Франция, и Французская империя Наполеона III. Более того, те и другие уже высадили свой десант чуть южнее в Варне. Потом они перекочуют в Крым. Австрия, находящаяся рядом, буквально огромная австрийская армия, занимает откровенно враждебную позицию и выдвигает России ультиматум с требованием немедленно очистить занятые Россией дунайские страны, дунайские княжества, так называемые, Молдавию и Валахию. То есть Валахия – это большая часть современной Румынии. И Россия вынуждена это делать, потому что она боится вступления против себя еще в войну еще и Австрийской империи. Тогда она будет в одиночку стоять против практически всей Европы, но за исключением Пруссии. Все-таки жена Николая I – прусская принцесса. Они близкие родственники с прусским королем, но когда, в какие времена родственные отношения здесь помогали? Обычно мешали, как мы вспомним с вами историю, например, Первой мировой войны. Ну так вот, если бы Паскевич, вопреки всему, взял Силистрию, перешел Дунай, дальше он бы уперся, с одной стороны, в армию союзников по антироссийской коалиции со всем их паровым флотом и так далее. То есть ему бы противостояла армия турецкая, объединенная, французская и английская. А во фланг и тыл могла бы в любую секунду в этом случае ударить Австрия, потому что это было бы прямым игнорированием австрийских требований освободить Валахию и Молдавию. То есть это была бы ловушка. И в данном случае локальная победа, которую мог бы, предположим, Паскевич заполучить, привела бы его к тому, что он бы оказался в западне, как Петр I в свое время, во время прусского похода, Денис. Подхватите мою идею?
1: Да, это была очень похожая ситуация. Там же у армии, по-моему, кто Меньшиков командовал, были успехи, но Петр углубился вглубь турецких порядков и в 1714 году...
0: Он надеялся на союзников?
1: На восстание в тылу турок. Мы всегда надеялись там, что братья славяне и православные поддержат.
0: Которого не было, да.
1: И оказался заперт, и только там хитрость дипломатии. Там есть легенда, что украшение Екатерины... есть легенда, что просто там хорошую сумму занесли турецкому визирю. Только благодаря этому удалось там выкрутиться без потери чести для русской армии и самого императора, будущего императора лично. Так что да, здесь, наверное, не знаю, читал ли Паскевич Полибия древнегреческого, ну, точнее, античного, он уже в римскую эпоху, но грек, этнический историк, который говорил, что блестящий полководец не только тот, кто может достичь победы, но и тот, кто знает, когда она точно невозможна. Вот здесь Паскевич показался блестящим полководцем.
0: Ну да, но он скорее показался осторожным стратегом, который не влип в эту ситуацию. Потом мы не до конца знаем, какие инструкции получал Паскевич на тот момент от Николая I, и, возможно, наверняка все свои действия он согласовывал с Петербургом. Вот. И предупреждал Петербурга о возможном фиаско и возможной ловушке вот там, под Силистрией. Так что все непросто.
1: Но и потом значительная часть этой Дунайской армии, особенно генералитет, она переместилась в Крым, и она, собственно, позволила нам отчасти героически удержать Севастополь до какого-то момента, когда южную часть города пришлось все-таки оставить. И как часть полевой армии в Крыму тоже своими маневрами не разрешила союзникам развить свой успех в том же самом Крыму. Поэтому здесь действия Паскевича можно рассматривать, запасясь после знаний еще и в этой парадигме. Ну, кстати, Владимир Александрович, насколько я помню, как минимум один высший офицер был в распоряжении Паскевича, в его штабе и в эту осаду Силистрии, который до этого ее брал, и был с Паскевичем.
0: Это... Там тоже было где-то около 70, было тоже ему на тот момент.
1: Ну, возраст я здесь не помню, точно не могу сказать, потом можно посмотреть. Ну да, он не молодой был, потому что уже он был генералом в 29-м году. В Крымскую войну он был уже инженер-генералом, то есть это высшая должность по этой линии инженерных войск. Шильдер была его фамилия, Карл, кажется, имя. Ну, наш, а русский немец.
0: Брусящий немец, русских немцев, да.
1: По-моему, Карл Андреевич даже, если правильное отчество помню. И вот он действительно, для него вопросом чести было взять Силистрию. Он очень энергично ее осаждал, очень вел грамотно осаду. Вот если бы он не погиб в июне, там буквально за несколько недель до приказа Паскевича об отступлении, наверное, даже Паскевич бы его не удержал. Все-таки он

0: взял Силиста, а потом бы, наверное, отступил. Но, к сожалению, Шильда погиб, опять какая-то там какое-то шальное ядро, и поэтому Силиста и в эту компанию осталось не взято. Хотя, опять же, как вы правильно сказали, какой был стратегический смысл удерживать эту тактическую крепость на южном берегу Дуная? Ну, тут, конечно, не нам судить, Паскевичу было все гораздо лучше видно.
1: Ну, я предлагаю здесь, наверное, нам уйти с вами на перерыв, Денис, потому что уже осталось менее минуты. А в следующей части нашей передачи поговорим еще об увековечивании Паскевича, увековечении памяти Паскевича, ну и какие там еще будут интересные вопросы. Хорошо?
0: Да, вернемся после новостей.
1: Вернемся, да, вернемся сразу после новостей. Спасибо.

0: Введите имя.
1: Герман Клименко.
0: Уточните свой статус.
1: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
0: Введите пароль.
1: Радио «Спутник».
0: Докажите, что вы не робот.
2: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник».
3: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
4: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
3: И что вы чувствуете?
4: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
3: А чего бы вам хотелось?
4: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
4: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
1: По средам в 9 вечера на радио «Спутник».
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Студия «Спарк Узаев». Здравствуйте. Украинские войска, несмотря на объявленное перемирие, продолжали наносить удары с помощью беспилотников и вести артиллерийский огонь по российским позициям. Зафиксированы 12 попыток атак, 767 обстрелов, 6905 ударов с использованием дронов, приводят данные в Минобороны. Также за сутки Киев нанес удары по гражданским объектам в Белгородской области с применением 18 беспилотников. Ранены двое местных жителей, повреждены три автомобиля, здание магазина, многоквартирный дом и два частных домовладения. Включение в новые ограничения Евросоюза и Великобритании является свидетельством успешной работы Центра ВОИН по патриотическому воспитанию молодежи и сохранению исторической правды, заявил директор организации Дмитрий Шевченко. Он отметил, что ВОИН уверенно движется к своей цели – подготовке нового поколения патриотов, которые любят родину и готовы ее защищать. Шевченко обратил внимание, что новый пакет санкций был принят всего спустя два дня после 81-й годовщины Великой Победы. Глава евродипломатии Кая Каллас допустила, что выступит в качестве переговорщика от ЕС в будущем диалоге с Россией. В подтверждение своих слов она вспомнила свою карьеру в юрфирме, отметив, что ей приходилось участвовать в переговорах. Ранее глава Евросовета Антонио Коште заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда, цитата, «для этого настанет правильный момент». Правоохранители начали расследование после нанесения граффити в ночь на 9 мая на памятник солдатам советской армии, расположенные в Вене, заявили РИА Новости в земельной полиции. В ведомстве добавили, что монумент был немедленно очищен. Напомню, памятник солдатам Красной армии, павшим при освобождении Австрии от нацизма, был открыт в центре столицы в августе 1945 года. Дональд Трамп рассматривает возобновление операции «Проект Свобода» по восстановлению судоходства в Ормузском проливе, причем при расширении роли военных, утверждает телеканал Fox News после разговора с американским лидером. Она добавила, что американский президент также высказал уверенность в том, что США якобы имеют хорошие переговорные позиции в дипломатическом процессе с Ираном. Правительство Белоруссии приняло решение об оказании гуманитарной помощи Кубе, Мозамбику и Ирану, сообщила пресс-служба Совета министров республики. Отмечается, что соответствующее постановление подписал премьер. Согласно сообщению, общая сумма гуманитарной помощи с учетом доставки груза составила более 2 миллионов 200 тысяч белорусских рублей, около 58 миллионов 200 тысяч российских рублей. Пока что это все новости. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Там мы следим за всеми актуальными событиями. Следующий выпуск новостей уже в начале часа.
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Рассказы из русской истории.
6: Добрый вечер, дорогие друзья. Продолжаем нашу передачу «Рассказы из русской истории». И сегодня мы вместе с историком Денисом Шполянским отвечаем на вопросы про двух выдающихся военачальников XIX века. Единственного в нашей истории полного георгиевского и владимирского кавалера, фельдмаршала Паскевича, немного подзабытого сознательно в советские годы, и блестящего военного разведчика и будущего военного министра Александра Чернышова. И про Паскевича, и про Чернышова есть два отдельных рассказа из русской истории. Смотрите на каналах «Лектория Достоевского», либо на каналах «Рассказы из русской истории» в Рутюбе и ВК. Ну, давайте вопросы, Денис, вы, а потом вместе будем отвечать.
7: Давай, Александр, еще один...
6: Все вопросы от наших подписчиков.
7: Еще один вопрос про Паскевича, потом будем говорить про Чернышова. На этот раз из Рутюба. К сожалению, пользователь не авторизировал канал, поэтому мы, я не буду зачитывать там ченнелу какие цифры, это все равно никого, наверное, не обнадежит. Но я думаю, что если он слушает нашу передачу, свой вопрос он узнает. Расскажите, как обстоят дела с увековечением памяти полного георгиевского кавалера Паскевича? Где, на ваш взгляд, еще можно было бы увековечить его память?
6: Увековечить? Ну, у нас как-то не очень вообще с увековечением памяти Паскевича, на самом деле, потому что... Еще раз повторюсь, что в советские годы у Паскевича была репутация душителя свобод. Это у самого Николая I репутация Николая Палкина, подавившего декабристский мятеж и прочее, жандарм Европы. Затем Паскевич, беспощадно подавивший польский мятеж 1830-31 годов.
7: Ну, собственно, князь Варшавский именно за это.
6: Князь Варшавский. Граф Эриванский до этого, да, за победу на Кавказе, и князь Варшавский, так, по-моему. И душитель венгерского мятежа, уже не в наших интересах, а в интересах Австро-Венгерской империи, когда молодой Франц Иосиф, по-моему, 18-летний, там чуть ли не на коленях приполз Николаю I, вот, лобзая ему сапоги.
7: Ну, в переписке все-таки, да. Наверное, да.
6: Да, но это так, поэтически, значит. Спаси и сохрани, мол, венгры сейчас разрушат все. Жандарм в Европу или не жандарм, помогите, наведите порядок. Ну, тут я отправил Паскевича, который в кратчайший срок со своим экспедиционным корпусом не так, чтобы помог австрийской армии подавить мятеж, а просто сделал это за австрийскую армию. Вот австрийская армия уже добивала, кстати, весьма беспощадно и с нарушением всех правил приличия военных добивала венгерских мятежников.
7: Там, вот, там лично обещал Паскевич, когда принимал капитуляцию под Велагошем, он лично добился гарантии, чтобы сдавшиеся ему генералы не подверглись венгерские никаким репрессиям. И единственный из них, Гергий, командовал, он уехал сразу же, не стал ждать. Остальные руководители венгерского восстания, высокопоставленные, положились на... австрийское слово, на слово австрийского императора и посредником выступившего Паскевича. И здесь австрийцы первый раз, но не последний, как оказалось, нас подвели, и Паскевича лично. Они их, собственно, этих генералов казнили. А что касается Георгия, тоже, может быть, будет интересный факт. Когда-то лет 16 назад, будучи в Будапеште, увидел прекрасный памятник Георгию, руководителю этого самого восстания, кто сдался Паскевичу под Велагошем. И что меня поразило, то, что он стоял на каком-то до боли знакомом граните. Вот памятник такой в классической манере, а гранит как будто из какого-нибудь нашего областного центра, да, вот памятника. Я спросил экскурсовода, он сказал, да, здесь стоял Ленин. В 91-м году Ленина решили скинуть. Постамент, хороший днепропетровский гранит, чего за пропадать, решили, скажем так, национализировать под нужды венгерской истории.
6: Ну да. Вот, поэтому, ну, здесь я что бы хотел сказать. Ну, во-первых, если вы следите за соцсетями Российского военно-исторического общества, или там за моим каналом, мы там писали, что в этом году планируется установить, если получится, у нас идет пока творческий конкурс, планируется установить памятник Ивану Федоровичу Паскевичу в Белоруссии. Почему в Белоруссии? Потому что там, в городе Гомеле, находится фамильная усыпальница Паскевичей. Там он прожил последние годы жизни. Ну, как прожил? Прожил он в походах боевых, но часто бывал. Это его было главное семейное владение. Он неутомимо. Но тогда никакой, естественно, Белоруссии не было. Это все это были западные губернии российские, западные губернии Российской империи. Там он, сам-то он из Малороссии, откуда-то из-под Полтавы родом. Но потом вот чуть севернее, под Гомелем, приобрел большое имение у семьи Румянцевых. Вложил в него огромные средства, там прекрасный парк, дворец. Его дочь станет главной благотворительницей 19 века. Гомеля будут строить гимназии, больницы. Там, по-моему, даже улица есть в Гомеле имени его дочери. Это уже будет уважаемая очень в Гомеле семья. И сегодня, кстати сказать, я был в этом дворце. Сегодня это, наверное, один из лучших таких музеев дворцового типа, музеев-заповедников международного уровня. Наши белорусские друзья достойно этот музей содержат. Это главная гомельская достопримечательность. Ну, примерно как у нас, если сравним, в Москве Архангельская, например. Ну, может, чуть поскромнее, чем Архангельская. Да? Поскромнее все-таки Юсуповых. Или Кусково, вот такого плана. Вот там планируем мы поставить, Российское военно-историческое общество планирует установить по заслугам у места захоронения праха нашего генерал-фельдмаршала, поставить ему памятник. Сейчас завершается творческий конкурс. Хорошо бы, конечно, восстановить тот памятник, который был со знаменитым Паскевичем, светлейшему князю Варшавскому, непосредственно в Варшаве. Этот памятник был разрушен после революции 17-го года вольным полячеством. Вот. Но я боюсь, что в данной ситуации это не так просто, потому что должны сложиться условия, Денис, для этого, согласитесь, определенные.
7: Ну, примерно такие же, при которых этот памятник появился в свое время.
6: Но для этого нам нужен еще один Паскевич, чтобы сложились условия для воссоздания памятника нашему герою Ивану Паскевичу, там же, в центре Польши. В общем, эта тема сложная, об этом мы говорить с вами не будем, чтобы нас потом не цитировали лишний раз на эту тему. Вот, мне кажется, более реально увековечить памятник Паскевичу в Смоленске. Там появилась улица Паскевича недавно. Там есть сквер героев. Установлен там бюст нескольких русских генералов, отличившихся в Смоленском сражении, знаменитом у стен Смоленска 1812 года. Барклай де Толли, Неверовский, Докторов, Николай Раевский. Недавно там, по-моему, добавили бюст еще генералу Оленину. Тоже не очень известной фигуре, надо как-нибудь посвятить ему отдельную передачу, может быть. Так что вот бюст Паскевичу там как раз просится, потому что, собственно, Паскевич воевал у стен Смоленска, был там еще совсем молодым 30-летним генерал-майором. Вот он там изображен, кстати, такой молодой Паскевич, как раз красавец, командир дивизии. Или полка, генерал-майор, командир полка.
7: Дивизия, там 26-я дивизия, он подчинялся Раевскому и находились на самом опасном месте.
6: Корпусу Раевского подчинялся, да?
7: Да.
6: Это самое опасное место, это Королевский бастион, видимо, да, в Смоленске.
7: Это вот та самая часть крепостной стены, которая была взорвана еще в 17 веке, где поляки установили земляное укрепление, там сейчас оно модифицировано частично в Смоленске. Вот там стояла как раз дивизия Паскевич, и там она сражалась с колоннами самого маршала Нея. То есть это была большая честь, ответственность.
6: Эта же дивизия стояла в центре позиции батареи Раевского на Бородино.
7: Паскевич там точно был, скорее всего, он с ней же, с теми, кто уцелел по обороне Смоленска. Это надо будет посмотреть, конечно.
6: Надо посмотреть, потому что я вот по памяти, мне кажется, что он командовал полком, державшим центральную позицию на батарее Раевского. Хотя мог командовать и дивизией, тогда и то могло быть. Вот видите, насколько несправедливо было все-таки советское в этом отношении историография, потому что Раевский хороший, он безусловно геройский абсолютно командир, и по легендам своими малолетними детьми шел в атаку под Красным. Но самая большая любовь советской историографии была связана с тем, что дочь Раевского последовала за мужем декабристом в Сибирь. Вот, сам он был с декабристами тесно связан, имел отношение с Пушкиным, который, кстати, за ней ухаживал когда-то, за дочерью, в смысле. Ну и вообще такой вот человек свободных взглядов Раевский, понимаете? А вот Паскевич, он значит, сатрап.
7: Раевский еще ушел в отставку после выступления Семеновского полка демонстративно, а Паскевич вот дальше делал карьеру, этим, собственно, не угодил.
6: Да, вот тем более, да. Поэтому вот один герой 12-го года и и во всю географию, так сказать, Бородино и в историю 812 года имя его вплетено, Николая Николаевича Раевского, по заслугам. А то, что на батарее Раевского, собственно, выдерживал лобовой многократный удар Бонапарта генерал Паскевич, про это не упоминалось. Не упоминалось. Ну, пойдемте дальше. Какие еще вопросы?
7: Да, ну тут еще есть вопросы про Александра Захарьевича Чайнышова.
6: Ага.
7: Из Ютуба от пользователя с интересным очень псевдонимом Сип-Сип, может быть, из Сибири или кто-то из предков, ну, не берусь как-то объяснять. Лучше, может быть, он сам напишет, если слушает нашу передачу. Вопрос такой. Я что-то не пойму. Как могло сочетаться, что генерал Чайнышов охмурил чуть ли не всех жен всех министров Наполеона в Париже, и поэтому его собственная супруга находила его скучным?
6: Согласно легендам, тогда еще не генерал, а полковник Чайнышов, кстати сказать, холостяк, на тот момент, будучи нашим военным атташе и разведчиком в Париже, охмурил не только всех жен, всех генералов и маршалов, а также всех сестер Наполеона, и вообще всех, с кем он общался. И он с ними со всеми делил ложе, а по ночам, значит, рылся в ящиках письменных столов их супругов, копируя секретные донесения, кадры, эти карты, вот, и армейские росписи, в то время как его любовницы где-то, значит, там под балдахином дремали, а французские маршалы-генералы были в походах, значит, Чернышов таким образом узнавал все самые тайные секреты. Но это все в стиле, знаете, истории про Джеймса Бонда. Кто держал свечку, мы не знаем. А вот что говорить о, собственно, женах Чернышова, рассказать можем. Значит, вот его супруга, о которой идет речь, Теофила Моравская, у нее Чернышов был не первым совсем. Ну, то есть, не скажем, что как Боинг 747-м, но мужем по счету он у нее был третьим. Вот это была весьма любвеобильная, фривольная, красивая и крайне ветреная польская аристократка. Она там в юности была замужем за одним польским графом, развелась. Потом ее мужем был другой польский князь Радзивилл, знаменитая польская фамилия, это как Рюриковичи у нас, богатейшее состояние. Вот. Этот Доминик Радзивилл, значит, воевал за Наполеона добровольно, вот за что впоследствии его имущество было арестовано российскими властями. Вот. Но, собственно, ему-то было все равно, потому что он погиб во время наших заграничных походов где-то там под Лейпцигом. Вот. И так эта ветреная полька оказалась вдовой. Вот. И, значит, затем она вышла, собственно, замуж за перспективного молодого русского генерала, генерала Чернышова. Чернышов к тому моменту уже, в общем, натусовался в Париже, натанцевался. Он хотел семью, детей, а она, наоборот, только-только, наверное, вошла во вкус светской жизни и, наоборот, хотела тусоваться. Поэтому она и жаловалась всем на невыносимую скучность ее мужа, который, значит, все только думает о службе, о работе, о делах, а ей хочется развлечений, балов, бриллиантов. Вот. Известен исторический анекдот, что однажды она, хотя, наверное, сказать, не анекдот, скорее всего, реальная история, что она однажды на каком-то светском мероприятии подошла непосредственно к императору Александру Первому, сделала губки бантиком, сказала: «Государь, Ваше Величество, а правда ли, что по русским законам можно получить развод?» В католической Польше не просто было получить развод, как вы понимаете. «По русским законам можно получить развод в случае, если муж бесконечно тиранит свою супругу». Александр приподнял бровь и сказал: «Можно, только скажите, что же это за несчастная супруга и в чем заключается тиранство?» Сказала: «Супруга – это я, а муж тиранит меня скукой». Говорит: «Скукой тиранит». В общем, в конце концов, развода она не дождалась, удрала от мужа в Париж с молодым гвардейским офицером, который был младший. Потому что она была сильно младше, по-моему, Чернышова, а он был еще младше ее на 10 лет.
7: Она была младше Чернышова на 5 лет. Он был 86-го Чернышов, она 91-го. А вот этот офицер Безобразов, он ее был, да, младше на 10 лет как раз. Ему было 19 лет.
6: Так, то есть офицер был почти несовершеннолетний был офицер. Ну, вот эта вся эта история с Макроном гвардейским французским парижским, вот так она закончилась. Потом Чернышов еще раз был женат, и, по-моему, развод он все-таки получил, наверное, судя по всему, потому что женат был официально. У него жена умерла родами, а в конце концов он обрел семейное счастье с графиней Зотовой. Графиня Зотова была прапраправнучкой знаменитого учителя Петра Первого, или там даже не учителя, а как называют, дядьки. Дядьки Петра Первого Никиты Зотова. Дядька в смысле домашний наставник, не родственник. Вот. Жили они счастливо, она подарила ему 6 детей, 5 из них, в общем, выросли. Ну, к сожалению, только вот по мужской линии фамилия Чернышова пресеклась, потому что там единственный сын у него, тоже гвардейский офицер, по-моему, умер достаточно молодым возрастом, не женатым. Но по линии дочерей там у него много наследников. Усадьба Чернышова, если так позволительно сказать, усадьба Зотовых Чернышовых находится в Подмосковье ближнем, прямо около МКАДа. Городок Лыткарино, это в районе Люберец. Так что, если интересно, обязательно съездите. Мы там вместе с замечательными музейщиками, которые там работают, и при огромной поддержке московского губернатора, подмосковного губернатора Андрея Воробьева, в этом году сделали там замечательный парк. Там есть возможность погулять прямо в самом центре города, чудом сохранившийся небольшой домик. Так посмотришь и не скажешь, что это усадьба загородная. Военного министра, одного из самых влиятельных людей Российской империи. Так, знаете, домик на 6 соток. Ничего. Ничего, как-то раньше жили скромнее. Не заморачивались по этому поводу. Ну, плюс у Чернышева все-таки был большой дом в Петербурге.
7: Да, там еще был большой скандал, когда Безобразов уехал с Теофилой Моравской, но он вернулся в Россию, потому что все-таки, видимо, какой-то ветер в голове прошел. И чтобы заслужить прощение и императора, это должен был Николай императором, в свете найти понимание, он, собственно, и спросил совета у самого Николая. Николай посоветовал ему быстренько официально жениться и даже продолжал кандидатуру. И здесь, конечно, молодой человек расплатился по полной, потому что Николай женил его на своей фаворитке. То есть пытался сделать из него, наверное, то же, что когда-то Александр Первый сделал из Нарышкина. Но Безобразов оказался несколько более гордым человеком. Брат у этой фаворитки тоже был таким человеком вспыльчивым. В общем, там Николай получил некоторый... не сослось его так гладко, как у Александра. Все-таки он лучше разбирался в делах государственного управления, в войнах, нежели в таких вот интригах придворных.
6: Что ж, есть у нас еще вопрос, Денис?
7: Да, как раз еще есть вопрос про графа Чернышова и около 6 минут времени, чтобы на него ответить. Вопрос литературный. С Ютьюба. А почему такого расхорошего Чернышова так поискверно тогда вывел Лесков в «Левше»? Вот мне тоже было интересно. Там он прям очень негативный. Там Платов хороший, а Чернышов какой-то совсем негативный.
6: Ну да, потому что к военному министру Чернышову доходит послание от «Левши», что англичане ружье кирпичом не чистят, то есть у них оружие нарезное, а у наших, соответственно, гладкоствольное. А Чернышов отмахивается от этого и там буквально посылает этого посланца, по-моему, доктора, да, типа, иди занимайся своими микстурами, типа, в военные дела не лезь. Ну, тут надо спросить самого писателя Николая Лескова, чем ему не угодил Чернышов. Дело в том, что понятно, что русское образованное общество виновным в неуспехе Крымской войны, Россия проиграла формально Крымскую войну, считала, ну, главными виновными двоих, это помимо Николая Первого. Это Николай Первый уже скончался к этому моменту, поэтому надо было найти козла отпущения в лице либо живого еще тогда Александра Меньшикова, военного министра и главнокомандующего нашими войсками в Крыму, или скончавшегося на тот момент уже, поэтому его обижать было не жалко, скончавшегося уже на тот момент Александра Чернышова. Кстати, Чернышов в каком году скончался? Немножко что-то запутался.
7: Денис. Ну, в любом случае, когда «Левшу» писали...
6: А на окончании Крымской войны он был жив еще или нет?
7: Они оба были живы, и Чернышов, и Меньшиков, но просто «Левшу» писал Лесков в 1881 году.
6: Ну, к этому, да, сильно позже. К этому моменту точно оба скончались, да-да. В общем, поэтому в итоге, как виновные в поражении, в чем вина, значит, они даже не попали на памятник тысячелетия России, кстати, туда... Паскевич попал, а вот Менщиков не попал. Ни он, ни дед его. Александр Данилович Менщиков. Правильно сказать. Да, поэтому... Ну, вот так получилось, что великая сила русского слова, русской литературы. Убивал Годунов царевича Дмитрия или не убивал, а вообще, как он к этому имеет отношение, историки могут об этом спорить до пены изо рта. А вот в массовом сознании у Бориса Годунова мальчики кровавые в глазах, потому что Пушкин так решил, и все. А Сальери, безусловно, отравил Моцарта, потому что опять Пушкин так решил. Точно так же и граф Чернышов, недальновидный и малограмотный военный министр, потому что Лесков так написал. А Левша соображает, безусловно, лучше Чернышева. Хотя, на самом деле, конечно, в России к 1953 году, помимо традиционных у нас проблем со снабжением и вооружением, огромная империя, было прекрасное свое нарезное оружие, были пароходы, были гальванические мины покруче, чем у англичан. Ну, просто всего этого не хватало на империю, все это было в Петербурге, на Балтике. А в Крыму не хватало. Плохо работала логистика. Вот мы собирались воевать со всей Объединенной Европой. Мы собирались разобраться с Турцией, с Османской империей, с больным человеком Европы. И сделали это, кстати, очень быстро и эффективно, начиная с Нахимова. И потом усилиями того же Паскевича и иных на Балканском фронте. Но потом же выяснилось, что мы не с Турцией воюем, а с Англией, с Британской империей, Французской империей и молодой Италией.
7: Ну, и поимкнувшей к ним Сардинии, да.
6: Ну, Сардиния, это все-таки самая... Сардиния, она же Милан. То есть, это самая большая и самая богатая часть будущей Италии. Поэтому смело можно сказать, что еще чуть-чуть с Италией. При враждебном нейтралитете Австрии, поэтому на австрийской границе мы продолжали всю Крымскую войну держать огромную армию, опасаясь удара со стороны Австрии. И полувраждебном нейтралитете со стороны Пруссии, которая была в случае чего тоже готова присоединиться к Австрии. То, что мы в таких условиях выстояли и выстояли достойно, это повод для гордости, вне всякого сомнения. Ну, а Чернышов? Чернышов был хорошим министром, но к тому моменту он уже никаким министром не был несколько лет, к началу Крымской войны, поэтому... Перекладывать с больной головы на здоровую, наверное, неправильно.
7: Да, я помню еще, когда в детстве читал «Севастопольские рассказы» Толстого, я очень сильно удивлялся, потому что мне казалось, что в Севастополе стояли какие-то лучшие наши части, а Толстой писал, что и вот так вот мы бьемся там со всей Европой, и это наши самые худшие войска. То есть там гвардия стояла... Худшие, да. Гвардия в Петербурге, там Кавказский корпус, Дунайская прикрытие армия. То есть у нас...
6: Кавказский корпус блестяще побеждал Турцию на Кавказском фронте. Муравьев-Карский и прочее. Да. Гвардия стояла в Петербурге, опасаясь вторжения английского флота. Буквально дежурили ополченцы на побережье. Вот, поэтому да, это были самые обычные заурядные части, блестяще себя проявившие. Ну и Черноморский флот, сошедший с кораблей.
7: Героический абсолютно, да.
6: Ну что ж, дорогие друзья, давайте на этом подойдем к концу. В эфире была передача «Рассказы из русской истории». Сегодня мы отвечали на вопрос о фельдмаршале Паскевиче и военном министре Чернышове. Задавайте ваши вопросы в Максе, в Телеграм-канале, в Ютьюбе, Рутюбе и везде, где вы слышите словосочетание «Рассказы из русской истории». Мы непременно на самые интересные из них будем отвечать. В эфире был Владимир Мединский и Денис Шполянский. Всего доброго.

Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Современный информационный мир богат на хорошие и плохие новости. Стоит вынуть гаджет из кармана, и все происходящее вокруг на ладони, в буквальном смысле. Но есть нюанс. Социология говорит, что гораздо чаще и с большим интересом люди читают плохие новости во вред своей психике и душевному равновесию. Но это их свободный выбор. Казалось бы, парадокс. Зачем бесцельно нагружать себя негативом? Но нет, не бесцельно. У тяги к плохим новостям глубокие эволюционные корни, причем здоровые, ведущие к выживанию. Отсутствие плохих сведений об окружающем мире и происходящих в нем событиях расслабляло первобытных людей, погружало их в безмятежность, препятствовало адекватной и быстрой реакции на угрозу. А тот, кто приносил неприятную информацию, был по сути спасителем. Львы или волки напали на стадо. Приближается враждебное племя явно не с мирными намерениями. Все эти дурные вести помогали принять немедленные ответные меры и выжить. Тем более опасности поджидали буквально на каждом шагу. Вот и сегодня более заинтересованная реакция на негативные события не просто способ пощекотать нервы. Мозг получает подспудные импульсы, как надо действовать и чего ждать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Екатеринбурге 23.00, в Бишкеке полночь. В студии Аспар Кузаев. Здравствуйте. В этом выпуске. Детские лагеря в России, несмотря на санкции ЕС, устойчивы ко всем внешним вызовам. Великобритания и Франция завтра проведут встречу министров обороны более 40 стран. Отопительный сезон в Санкт-Петербурге завершится 13 мая. Далее подробнее. Детские лагеря в России, несмотря на санкции ЕС, устойчивы ко всем внешним вызовам и имеют потенциал для дальнейшего развития, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Напомню, Лондон объявил о введении санкций против 85 лиц и организаций. В частности, под ограничения попали Российское агентство социального проектирования, Севастопольский государственный университет и санаторий «Здравница» в Евпатории. Также в список попали Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин», несколько домов ребенка, молодежных центров и детских оздоровительных лагерей. Дональд Трамп утверждает, что Иран в своем официальном ответе на предложение США так и не упомянул об отказе от создания ядерного оружия, назвав это условие ключевым пунктом любого плана урегулирования конфликта. Ранее американский лидер назвал последний ответ Тегерана на предложение Вашингтона совершенно неприемлемым. Трамп также отметил необходимость проявлять гибкость в международных вопросах. Он подчеркнул, что у него подготовлено множество различных планов в отношении Исламской Республики, которые могут меняться в зависимости от ситуации. Великобритания и Франция завтра проведут встречу министров обороны коалиции более 40 стран по Ормузскому проливу, заявило британское военное ведомство. Как отмечается, председателями на встрече выступят министр обороны Великобритании Джон Хилли и глава МО Франции Катрин Вотфотрен. Отмечается, что министерская встреча будет основана на результатах саммита лидеров, который прошел в апреле. Тогда по итогам встречи Кир Стармер отметил, что две страны возглавят международную военную миссию по обеспечению свободы судоходства. Цитата: «как только позволят обстоятельства». Правительство и парламент Молдавии берут под контроль расследование инцидента с гибелью подростка после стрельбы на территории воинской части, заявил спикер парламента. Ранее в полиции сообщали, что 20-летний военнослужащий по контракту предположительно ненадлежащим образом обращался с пистолетом. В результате выстрела 18-летний призывник получил ранение. 16-летний подросток, став свидетелем произошедшего, впал в шок и скончался от остановки сердца. Позже полиция со ссылкой на предварительные данные судмедэксперта сообщила, что смерть подростка могла наступить от той же пули, которой был ранен солдат. Прокуратура завела уголовное дело. Отопительный сезон в Санкт-Петербурге завершится 13 мая, сообщил городской комитет по энергетике и инженерному обеспечению. Его продолжительность составила 222 дня. Теплоснабжающим организациям поручено до начала следующего отопительного периода провести плановые ремонтно-профилактические работы на источниках тепловой энергии и регламентные испытания сетей. Хантавирус у американца судно проходит без симптомов, сообщили в медцентре университета Небраски. Ранее самолет с 17 гражданами Соединенных Штатов, эвакуированным из круизного лайнера, прибыл в США. Утром в Минздраве страны заявили, что легкие симптомы вируса имел один из эвакуированных, а еще у одного ПЦР-тест на андский штамм вируса дал положительный результат. Следующий выпуск новостей уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Клименко советует.
2: 21.04 в российской столице. В прямом эфире программа «Клименко советует». Я Александр Кузьмак, а председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Сергеевич Клименко на прямой связи со студией «Радио Спутник». Герман Сергеевич, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, слушатели. Искренне рад всех слышать.
2: С прошедшими праздниками, в первую очередь. Ну, а во-вторых, вот как раньше следили, зачем только не следили периодически, когда вот говорят, вот утром просыпаешься, смотришь там газеты или смотришь там что-то, изучаешь какие-то первые новости, которые интересуют весь мир больше всего. Вот теперь весь мир больше всего интересует цены на нефть. И это прямо действительно одна из главных новостей, и вы об этом тоже пишете, и вообще все интересуются, а куда идет цена на нефть, а дойдет ли на 200 долларов. В Америке уже этот вариант вполне себе изучают, но так или иначе нефть продолжает дорожать. И вот поскольку обойти стороной этот пункт никак невозможно, ну, по крайней мере, пока это выглядит так, что верхний предел еще, прям скажем, не достигнут. И вот как по вашим оценкам, эта кривая будет ползти туда же?
3: Ну, слушайте, во-первых, мы должны с вами же сказать, что мы с вами живем в эпоху медийности, да, то есть само по себе событие пошло, оно, возможно, уже другое, да, оно вообще другое, на самом деле, оказалось, да, но оно уже живет, потому что оно нам с вами понравилось, мы хотим об этом говорить. А когда я прочитал новость, ну, там же написано в тексте, прям Bloomberg там сказал, что запасы нефти кончились. Знаешь, что я в первую очередь вспомнил? Я вспомнил 1900, извините, пожалуйста, за выражение слушателей, если есть молодые, наверное, даже за какой-нибудь 89-й, наверное, какой-нибудь год. Я учусь в военном институте имени Можайского, у нас идет какой-нибудь курс там политэкономики, да, и там, естественно, о чем идет речь, что вот нефть скоро закончится у проклятых американцев через 20 лет, а у нас хватит еще лет на 100. И так с частотой раз в 10 лет. Каждый раз нефть заканчивается, что будет, вот тут-то мы победим всех, да. Есть такая у нас, надо дать должная черта, но тем не менее, сама история о том, что нефть заканчивается, она, наверное, с частотой раз 10 лет возникает, раз 10 лет начинают дискуссии происходить. Вот. Но там речь, конечно, шла, я думаю, мы вернулись опять к обсуждению этой темы, потому что у нас же в последние несколько лет же победила там возобновляемая энергетика, искусственный интеллект, атомные станции, в космос Москва улетел со своими миллионами, там, не знаю, электростанциями, да, и вдруг опять нефть заканчивается. Я, честно, да, искренне удивился. У меня есть, конечно, экономическое образование, экономическое закончено, юридическое не закончено, к военному еще сверху добавлял, да, поэтому... Чуть-чуть, надеюсь, понимаю, вот как-то так. Я думаю, ну, нефть заканчивается. А как она может закончить? Ее же много, на самом деле. То есть, другое вопрос, что цена ее добычи другая, да? И, собственно говоря, проводили уже, там, лет 15 назад добыча из воды, морская добыча, там, стоила, там, пару тысяч долларов. А сейчас уже, ну, наверное, там, тысячи. Ну, и понятно, что где-то когда-то тоже до нее докопаемся. Мы же люди как-то...
2: В прямом смысле, да.
3: Да, докопаемся. Вот поэтому, конечно, интересно, но понятно, что речь, оказывается, ушла. Такой прилетел черный лебедь в экономику. Это тут более интересное событие, на мой взгляд. Это интересное событие в том, что мы, конечно, всегда, как помните же, там, толстый пингвин...
2: Робко прячет.
3: Мы все такие. Мы все хотим себе, там, знаете, дачку где-нибудь в тихом месте, да, там, ну, банкиры, бизнесмены куда-то на острова спрятаться. И, конечно, в последнее время Эмираты... вдруг внезапно оказались, да, такой, знаете, тихой гавани. Давайте термин мы его помним хорошо, откуда это так у нас было такое. Август, была такая история, тихая гавань. И вы знаете, туда со всего мира скатились все деньги. И коллеги настолько уверовали в свою, вот, как это, ну, я даже не знаю, мирность, да, то есть строили острова, дата-центры, то есть и посягнули вообще на самое важное стать центром хранилища всего мира. Я слышал пару выступлений приезжавших к нам арабов. Вот они в целом так себя вели, что мы для мира спасения. Да, мы такая тихая гавань, куда вы можете все привозить деньги. По сути, такое вдруг образовался. Ведь мир же сейчас по-прежнему ищет вот этот водопой, на котором не стреляют. Стали стрелять, где виза, мастер-карт. Стали стрелять там с запрета поставок медицины. Вот Арабские Эмираты так все... Ну и вся вот эта вот часть, она так все пропозиционировалась. И вдруг Иран показал... Да, у меня еще были споры большие с... Когда мы говорили, ну у нас есть же Арабские Эмираты и Китай. Они разные, но имеется в виду, что все на подъеме, да, и есть ли у них черные лебеди, да, то есть, ну, я всегда говорю, коллеги, ну, собственно, Китай, там перенесут производство айфонов в Индию, образно мы говорим сейчас, да, роботы, да, и, в принципе, конец Китаю. Не в том смысле, что конец, в том смысле, надо понимать, что Китай поднялся на том, что у него покупали, да, то есть это очень важно, то есть это Европа у себя закрыла, и Америка все производство маечек, условно говоря, и покупала в Китае. Они сперва маечки, потом штанишки, потом кроссовки, а потом посягнули на IT, да, то есть вот сейчас это все будет, например, разбираться. А вот с Эмиратами же было бы всегда интереснее. Они же по-другому, у них от избытка вся история. Да? То есть у них много денег, они действительно повели себя визуально достаточно грамотно. Да? То есть у них фонды, прочее. Казалось, что это вообще такая... Ну, слушайте, люди остров строят. Вот я там был, смотрел, но это, ну, это Ну, я так думаю, господи. А потом еще, помните, проект какой-то, дом километров 300 куда-то высокий такой, как китайская стена, да? Не, надо делать китайцы, понимаете? Китайцам простительно строить стены китайские, да? Они, во-первых, строили, их тысячелетия строили раз, поэтому мы их заранее прощаем, а потом людишек не жалко, да? Они же там как-то очень, ну, как у нас Питер, да? То есть вот только на всю страну. Вот, а они там строят. И, конечно, это было фантастически. И вдруг в один день они превратились, по сути, в ничто, потому что сейчас все бизнесмены поняли, что Арабские Эмираты – это такой же рискованный регион. Вот. И, в общем, с нефтью такая же история. То есть понятно, что нефть, ее как было в земле, так и осталось. Ее не стало меньше внезапно. Да? А вот внезапно резко упал доступ к хранилищам. Да? Потому что, на самом деле, мало нефть добыть. Ее надо куда-то соскладировать. Да? И потом ее как-то надо использовать. И оказалось, что Иран нашел болевую точку. А у нас это все время называлось не зеркальным ответом, а симметричным ответом. Я очень хорошо помню «Звездные войны». Ну, я все-таки в Можайке учился, космос. Ну, и благо сейчас у нас тема космическая модная. Я очень хорошо помню, опять же, те же 89-88 год. Жили в какой-то такой институте. Газета «Правда». И вот там, знаете, платформа, которая над Москвой пикирует, опускается. И надо как-то из нее защищаться. И мы нашли асимметричный ответ. Да? То есть вывести... У меня просто реально мой научный руководитель, ему недавно 70 лет исполнилось. Не мой научный руководитель, а мой соседний товарищ. Но мы, там же, знаете, курсанты всегда бегали. Ну, и так в обычных вузах студенты всегда помогают защищать кандидатские. У нас защищался капитан Блажко тогда был такой, он защищался. Он и сейчас преподает. Вот. И он... вывод в космос вагона щебенки и взрыв его там, да, то есть вот, вагона щебенки оказался хороший асимметричный ответ. Ну, если так подумать, это действительно хороший, недорогой асимметричный. Тут щебенка, конечно, не разбирает, чье там на самом деле что, да, то есть, но...
2: Собьет все.
3: Да, вот, так вот, поэтому, собственно говоря, Иран нашел асимметричный ответ, он разрушил то, что мир расслабился, честно говоря. То есть мы действительно немножко расслабились. Да, как мир. Мы сейчас не говорим про нас, про Россию. Мир расслабился. Вот эти Арабские Эмираты, там все хранящие нефти. Нефть дешевая, мы у них всегда будем брать. И вдруг выяснилось, что все само благосостояние Арабских Эмиратов, тут уже экономисты заговорили фантастическое утверждение. То есть те люди, которые типа Хазина, да, то есть мы так вот как раз спорили всегда с коллегами, да, они вдруг заговорили о банкротстве Арабских Эмиратов, да, что, в принципе, существует вариант, при котором там все будет не очень хорошо. Затрат они накопили много сейчас текущих, у них же там стройки, вот это все. Если вдруг внезапно инвесторы, им разонравится инвесторам, то есть они перестанут платить. Вот если кто-то из слушателей был, да, то есть в Арабских Эмиратах, там же ценник такой, знаете, на Луну, да, то есть там берешь фобо, смотришь, ощущение, что ты кушаешь где-то вот в центре Москвы. У нас Москва, это тоже не дешевая, да, то есть ты же отдохнуть поехал. Так вот, они, конечно, ставили, а инвесторы – это очень такие пугливые пингвины, о которых мы вот говорили, которые прячутся. Их испугали, и они могут убежать. Если они начнут бежать, в Арабских Эмиратах, то есть говорили о проблемах. Это очень интересная история, поэтому, да, мир, вот как он получил первый урок, самый первый, кстати, когда с первого раза не дошло, когда был удар по дата-центрам, там айтишники забеспокоились, да, а про нефть как-то так, ну, знаете, ну да, оно же плавает вроде бы. Все-то думали, что это неприкосновенная история. И тут вдруг оказалось, да, что, конечно, там Израиль с Ираном о чем-то там разговаривают, да, но почему-то они решили поговорить через арабов, да. Вот. И как-то они так решили поговорить, что, вы знаете, весь мир сейчас находится в странной дискуссии. Но я думаю, знаете как, давайте скажем так, вы журналист, я иду к медийности, как-то понимаю там про медиа, как происходит, всегда идет маятник. Информационный маятник всегда раскачивается, то есть мы всегда перепродаем дальние события, а учитывая, что нет ничего лучше, чем предсказать плохой прогноз, да, то есть это очень важно, чтобы потом сказать, смотрите, я же предупреждал, вот мне же 10 лет назад я же сказал, что Телеграм либо будет исполнять законодательство, либо будет закрыт, и после чего там меня везде пинают, меня забыть просто не могут, понимаете? Тут если выходит какой-нибудь экономист и говорит, слушайте, а вот Арабские Эмираты могут обанкротиться, например, да, или нефть закончилась, да? Я думаю, что, конечно, никаких особых сложностей с точки зрения нефтяной истории не произойдет. Более того, мы с вами видели серьезную перестройку мировой экономики, когда нас отключали от мировых поставок в Европу, да? Газы, нефти, перекладки, все вот эти истории, да, то есть санкционность. И она вполне себе нормально. Ну да, мир чуть-чуть подорожала. Да, мир, кстати, вот если помните, пик был такой стык газа, когда он улетел чуть ли не в бесконечность по цене, да, мир вполне нормально это пережил. Поэтому здесь я бы...
2: А если говорить не о мире вообще, а о неких регионах, которые в этой ситуации, ну да, если мы говорим там о США или там регионе Ближнего Востока, так или иначе, где нефть есть, там да, ну из Ближнего Востока ее сейчас там не так просто вывести, но она, по крайней мере, есть. Но есть же регионы, где нефти нет, И вот там-то как раз, я так понимаю, только запасами люди живут. А вот теперь эти запасы сокращаются, и там проблемы будут.
3: Да, тут есть же история, на самом деле, давайте скажем честно, да, то есть вот почему тема у нас сильно будируется, потому что люди говорят, о, классно, нефть подорожает, у нас в бюджет поступит много-много денег. Проблема, ну, если уж так совсем, давайте упростим всю ситуацию. Да, она подорожает, я думаю, действительно подорожает, но не на 200 долларов, там, а где-то, ну, в общем, что-то произойдет, какой-то рост будет. Какой, знаете, в экономике, на самом деле, наука неточная. Правда, как это можно, такое, знаете, сложить два слова «наука неточная»? Я когда с экономистами встречаюсь, я говорю, слушайте, я говорю, вы мне объясните, вы скорее хироманты, чем вас вообще надо исключить. Ну, потому что, еще раз, наука – это все-таки подтверждает.
2: Экспериментально, да.
3: И она должна подтверждаться. А когда она не подтверждается, вообще не очень понятно, что вы не можете сказать, ну что такое, не можете сказать, насколько нефть подорожает. Тем не менее, она, конечно, подорожает. А проблема у нас, на самом деле, в том, что подорожает нефть, не подорожает нефть, основная проблематика, кто ее купит. Да? Очень большие проблемы с поставкой нефти нашим друзьям, кто хочет покупать. Бесконечное количество готовы покупать Индия, но не очень понятно, что делать с рупиями. Это общеизвестная история. Там очень много индусов, очень много рупий. Да? Что с ними там делать, непонятно.
2: Лекарства там, не знаю. Ну, что-то же мы можем покупать из Индии в ответ.
3: Вы знаете, я могу сказать, что из Индии очень много идет дженериков. Да? Причем очень большой объем дженериков, в основном Виагры. Да? Но он и так идет, простите. Извините,
2: пожалуйста. А еще варианты.
3: Да, есть еще варианты, но ну, там они, там как бы те лекарства, дженерики, которые идут из Индии, мы не покупаем, их же надо сертифицировать, да, а это сертифицировать, это же, знаете, слово дженерики культурно, давайте скажем, подделки хорошие, да, точнее, не подделки, а копии, да. С копиями проблема в том, что если мы выбрали, то есть мы же должны как-то, если мы взяли байеровскую продукцию, да, то есть действительно индусы не стесняются, много чего делают, но оно либо у нас идет в черную, да, то есть у нас в черную очень много из Индии, но легализовать эту историю, как Минпром сейчас пытается параллельный импорт отменить, завозить легально, но не получается такая история. Поэтому, к сожалению, нефть мы можем продавать в Индию, нефть мы можем продавать куда угодно, но либо там нет денег, которые нам нужны просто. Помните, как мы в свое время в Советском Союзе, это было известно, что, помните, я так и образно говорю, мы продавали оружие, да?
2: Ну, да.
3: Болгария, Тонга, нам должны были миллиарды.
2: Мозамбик, да.
3: Долларов, да. Ну, было понятно сразу, что нам эти их местные тугрики вообще, даже если бы они нам пляжи отдавали, да, нам это было бы не нужно, да, потому что ну, не летают туда люди. Поэтому основная проблематика в том, что действительно есть нефть, есть покупатели, которые готовы платить, но их деньги некачественные, ну, просто некачественные, да. У нас все-таки, давайте скажем, честно признаем, мировая денежная система, она вот есть доллар качественный, есть евро качественный, есть юань, есть рубль, тоже, кстати, достаточно качественная валюта, потому что всегда можно на что-то поменять. А есть вот, и поэтому проблема в том, что да, мы выиграем от подорожания нефти, безусловно, потому что там есть вторичная история, да, там есть какие-то, есть и финансовые рынки, и есть газ там же попутно, он же по сложной формуле рассчитывается, но в целом надо признать, что для нас это пока в первую очередь такой визуальный, плюс учитывая, мы помним, что там у нас ОПЕК, скорее всего, разваливается как таковой, да, то есть вот поэтому оно, конечно, вроде бы расти должно, но если на рынок начнут выбрасывать нефть, вообще неконтролируемая история, да, то и как бы сказать о том, что там все это улетит в небо, тоже не получается. Поэтому, возможно, мы еще можем получить рынок разрушенной нефтяной истории.
2: Герман Сергеевич, а если посмотреть на эту ситуацию не с точки зрения наличия нефти как таковой в земле или в недрах, или в хранилищах, а ну, как бы тот самый человеческий фактор, вот если вот в этих же самых заметках то много уделяется внимания, в том числе и тому, что нефть есть там, покупатель есть там, а вот, ну, грубо говоря, желание продавать конкретным покупателям или поставить этого покупателя в тяжелую экономическую ситуацию, это уже человеческий фактор, то есть это уже политика, это уже не экономика. И в этом смысле, когда нас предупреждают те самые всякие Goldman Sachs и прочие, говоря о том, что запасов нефти осталось на 101 день, они же, так сказать, знают, кого пугать, грубо говоря, кому эту нефть просто не дадут, ну или, так сказать, вот с этой точки зрения.
3: Ну, тут, честно говоря, я, ну, наверное, совсем в геополитику не лезу, но мы понимаем, что у нас есть газовые проблемы. Это то, что у нас в Европе и бьются там Венгрия, кто у нас там, или Словакия бьется.
2: Вот, да.
3: Они, конечно, нас, может быть, и сдали бы давно, да, то есть, учитывая уровень дружбы великой, да, то есть, но газ все-таки нужен. А мне, кстати, кажется, вы будете смеяться, мне кажется, что дружба построена на каких-то экономических отношениях,

0: Не то. Вот, я думаю, что здесь, конечно же, у нас сейчас в мире, благодаря тому же Трампу с Аргентиной, да, там, из Бразилии, со всеми вот этими, тем кустом, там тоже с нефтью непонятно, что происходит, потому что там нефть тяжелая, да, вот, то есть нас ждет, ну, вот, вы знаете, я бы так сказал, можно, конечно, включить мудреца и сказать, что-то мудрое сказать, но вообще сейчас счастливы спекулянты, все спекулянты всех мастей. Почему? Потому что бардак – это очень хорошо, когда непредсказуемость полная. Вот действительно, вот вы говорите, что цена вырастет, но с тем же самым, вот прям с тем же самым утверждением, можно сказать, коллеги, ОПЕК разваливается, сейчас на рынок начнут бросать все, что угодно, как угодно, с любыми скидками. Сейчас все попадут в ситуацию, вот смеялись над нами, что мы с дисконтом нефть продаем, да, то есть вот точно так же все будут продавать, ну, потому что всем будут нужны деньги, да, то есть потому что начнется. И, то есть те, кто именно страны, начнут сейчас быстро-быстро докачивать, да, то есть и столкнутся два тренда. И, кстати, кто победит, неизвестно. Вот вообще
1: А
0: неизвестно,
1: вот,
0: да, то есть.
1: ну, вот чтобы нам так вот плавно перейти к, как раз к IT-сектору, да, как бы к основному, к мейнстриму, назовем это так. Разве, вот я, мне так и хочется, вот, чтобы, знаете, переходя, задать тот же вопрос. А разве в IT-секторе ситуация не такая же? То есть в том, ну, глобально, по сути, то есть есть те страны, которые сидят
0: Нет, стопудово. Вообще весь
1: на
0: мир очень
1: технологиях.
0: похож.
1: Да, я вот что
0: Да,
1: имею в
0: у
1: виду.
0: кого есть нефть. Вообще, если на мир посмотреть, слушайте, давайте, если на мир посмотреть, знаете, вот кто-то как-то там, вот когда рассеивал, да, где-то мозги, где-то нефть, где-то газ, где-то бриллиант. Да, то есть, ну, посмотрите, Африка, богатейшая территория. Мы видим настолько много денег, а настолько мало мозгов, да, что ничего, кроме, у меня вот реально товарищ где-то в Зимбабве, вот там, да, то есть, или где-то торговал бриллиант. Я когда рассказал, говорит, Гера, все, что в фильмах показывают, когда ты на вертолете приезжаешь в селение, да, из вертолета все сбрасываешь, а потом забираешь с вертолета, чтобы не скачать, это правда. То есть, в принципе, то есть вообще мир устроен очень специфично, но все примерно одинаково. Есть ресурсы, да, ресурсы разные бывают, да, там ядерные, пожалуйста, пожалуйста, уран. Это тоже история. Есть страны, где нет урана, вот, есть нефть, есть страны, где нет нефти, да, то есть здесь газ, есть страны, где нет газа, есть страны, где нет программистов, да, то есть есть те, где делают дата-центры. Есть удивительная страна Нидерланды, где производятся у нас вот эти литографические машины. Почему там? Ну, объясните мне, пожалуйста. Ну, почему там-то? Ну, могло быть в Китае, там, могло быть там, не знаю, там, еще. Почему там? Ну, видно, маленькая такая вот страна, а там же еще сразу и литографические машины, и Озенпик, и тюльпаны в свое время, да? То есть, ну, как-то вот, видите, ну, знаете, существуют какие-то кармические истории в нашей экономике. И да, действительно, вы правы, абсолютно все очень именно вот так вот выстроено, да, то есть, да, все страны так и живут. Если у тебя нет нефти, предложи что-то другое. Надо дать должное, что многие страны выстраивают свои отношения с миром, ну, таким образом, что что-то на что-то меняется. В
1: Почти
0: свое
1: натуральный
0: время
1: обмен, да, происходит такой, да.
0: где-то когда-то в 90-х годах очень убедительно доказывали, что нейтралитет Швейцарии как раз позволяет ей, например, ничего не имея, да, быть очень богатой, потому что она дает такую вот уверенность людей. То есть в экономике, то есть каждый предлагает свое, да. Другой вопрос, что в какой-то момент времени это может оказаться либо избыточным, да, если просто вышибают, примерно как нас с рынка газа Европы вышибли, появилась Америка, они сказали, мы готовы поставлять, и вот нас просто вынесли с
1: Ну да.
0: рынка газа Европы, да, то есть поэтому ну, вот как-то так все выглядит.
1: Ну что, тогда поговорим, все-таки вернемся к, так сказать, к главной теме, хотя как тут с точки зрения мировой экономики эта тема главнее, конечно, да, безусловно. Да. Тема, связанная с, ну, вообще, IT-сектор в России, исходя из того, что сообщает нам Forbes, российский рынок труда показывает, что количество людей в IT-секторе, ну, как бы, уровень зарплат в IT-секторе падает, и медианный уровень дохода айтишника тоже падает. Почему падает? От того, что просто их стало слишком много. То есть об этом, кстати, многие говорят, что мода на количество IT-специалистов падает. Или, ну, я, кстати, помню, как вы когда-то рассказывали в этой же программе, что IT-специалист IT-специалисту рознь. Дело в этом?
0: Конечно. Называется, мы ринулись, знаете как, мы вот напомним, я вот, знаете, очень напоминаю историю с китайцами и чугуном, да, когда Мао Цзэдун захотел, ну, помимо культурной
1: Да-да.
0: революции, хотели стать первыми по плавке чугуна. И в каждой деревне реально строили домна. Есть видео, посмотрите, фантастически. Деревня, маленькая домна, они наплавили, положили на телегу вот этот чугун пластами, да, и повезли его сдавать. Понятно, что этот чугун выкинули весь, ну, и потом, конечно, да? Вспомните буквально историю, мобилизация, уехали айтишники, действительно уехали, и в панике, да, что сделало государство? Простите, кафедры программирования появились чуть ли не в ГИТИСе, да, то есть, ну, в медицинских учреждениях появились кафедры программирования, то есть, видите,

0: выпуск вы читаете, там написано название медицинского учреждения, там программист на Си. Какой, ну, слушайте, их наплодили с перепугу, да, с перепугу, помните, госуслуги, фантастически перепрофилирован бухгалтеров. Я в то время просто говорил тактично, когда все были в таком запаре, слушайте, коллеги, ну вот есть поэты, да, то есть они вот, если меня бить, да, бить, бить, голодать, током меня, я все равно не буду слагать рифмы, слушайте, но я влюблялся в жизнь, пытался выдавить из себя какие-то эти строфы, да, нет, понимаете, ну не работает эта модель. Вот с программистами такая же история. И, конечно же, плюс добавилась история, их наплодилось бесконечное количество, их разобрали всех в панике, да, ну типа это же все это модно. А потом выяснилось, что программист это действительно слегка аутичный, слегка, как это называется, нарушение спектра, да, как это называется сейчас модное слово, да, это не очень обычные люди.
1: Своеобразные люди, да, да.
0: Да. Они, кстати, не пострадали, они прекрасно себе работают, но создалось очень много рабочих мест, назовем это так, случайных, которые просто, ну, выучили питон. Знаете, вот знание языка и умение говорить на языке, вот у нас это вообще не работает, да, то есть у нас, это мы, знаете, по-немецки выучил Einzweidrei, вроде понимаешь, да, то есть, ну, какой-нибудь любой язык. А в программировании, ну, так нет, понимаете, ко мне приходит на работу устраиваться, вот я прошел, ушел в курсы, я знаю питон. Я его спрашиваю, он сильно его знает, но программистом он не может работать, потому что работа – это другая задача. Тебе нужно взять алгоритм, придумать, настойчиво делать, править ошибки. Это очень кропотливая работа для перфекциониста. Я говорю, коллеги, вот я просто по вам вижу, что вы не будете программистом. Говорю, почему? Ну, вот у вас бумажки так лежат неаккуратно, да, а программист, он, ну, извините, пожалуйста. Да?
1: Это есть, уже психология, будет... Герман Сергеевич.
0: Извините, наблюдение жизни, знаете, давайте так скажем, да? Наблюдение жизни. Вот, поэтому здесь и да, когда-то рынок, и плюс еще нас, конечно, сильно подкузнило, сильно, давайте так скажем честно, возможно, все было бы неплохо, если бы мы вот когда говорили, искусственный интеллект придет, я смеялся над вами журналистами, я смеялся над всякими разными другими профессиями, да, все время говорил, мы придем, мы вас всех заменим, и вдруг, неожиданно, я должен заметить, да, прямо серьезно говорю, неожиданно, да, я там ввожу, сделай мне игру просто так, для разнообразия, говорю, пишу ее, сделай мне тетрис и оформи его там в каком-нибудь славянском стиле. А она, знаете, говорит, минуточку. Бабах, и делает мне тетрис, как вот я, играю в тетрис. И там картинка, все
1: оформляется. Как это, за что как боролись? Да, вот.
0: Честно говоря, к нам вернулось. Да, и в этом плане сейчас идет у нас в вашем рынке, я думаю, сейчас самая серьезная перестройка, причем мы же быстрее всего это воспринимаем, чем вы. Поэтому, да, идет нормальная переоценка избыточных кадров. Не думаю, что это катастрофично. Как и все, я говорю, тоже ничего страшного не будет. Просто, да, действительно произойдет убирание лишних вот нарушенных паразитов.
1: Прервемся на новости. Сразу после новостей разговор с Германом Клименко продолжим. Оставайтесь на радио «Спутник».

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – radio_спутник. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
3: Студия «Спарк Узаев». Здравствуйте. Президент России Владимир Путин пригласил свою первую учительницу Веру Дмитриевну посетить парад 9 мая в Москве, затем погостить несколько дней, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Для педагога российского лидера была организована специальная культурная программа, а в понедельник глава государства пригласил ее вместе отужинать в его резиденции. 4 мирных жителя получили ранения в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил, что беспилотники атаковали поселок Октябрьский. От удара дрона о крышу многоквартирного дома ранен 18-летний юноша. Бригада медиков приехала к пострадавшему, чтобы оказать помощь, но была атакована вторым украинским дроном. У троих сотрудников скорой медицинской помощи баротравма, у юноши баротравма и осколочное ранение подбородка. Украина на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году согласилась отдать Донбасс, утверждает бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. Она не раскрыла, от кого именно получила эту информацию. По ее словам, Зеленский согласился отдать территорию, так как это означало бы конец войны. Иран в своем ответе на американское мирное предложение установил конкретный срок разморозки заблокированных США иранских активов, передает агентство Тасним со ссылкой на источники, близкие к переговорной группе. Он отметил, что, вопреки сообщениям некоторых западных СМИ, в тексте иранского предложения не говорится ничего о разрешении возможного вывоза обогащенных ядерных веществ из страны. Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность присоединения Венесуэлы к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата, утверждает журналист Fox News после разговора с американским лидером. В марте Трамп уже намекал на желание присоединить Венесуэлу к США, когда поздравлял национальную сборную страны по бейсболу с победой над Италией. Тогда он приписал успех венесуэльской команды сотрудничеству Каракаса с Вашингтоном. Маркировка радиоэлектроники системы «Честный знак» не приведет к подорожанию пассажирских перелетов и не помешает ремонту самолетов, заявили в госкорпорации «Ростех». Там уточнили, что правила, установленные постановлением правительства России, не распространяются на товары, которые имеют привязку к авиационным компонентам. Они были исключены из перечня заранее. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по высадке саженцев виолы на столичные цветники, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он пояснил, что в парке Победы на Поклонной горе появились цветники в виде цветочных часов и триколора. Пока что это все новости. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Там мы следим за всеми актуальными событиями. Следующий выпуск новостей уже в начале часа.
0: Радио. Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Клименко советует.
4: Продолжаем нашу программу. Клименко советует. Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Сергеевич Клименко на прямой связи с студией «Радио Спутник», в которой я, Александр Кузьмак. Герман Сергеевич, нужен ваш совет. Сейчас, кстати, я без иронии, без всякой говорю, потому что вот этот вопрос, который сейчас хотелось бы обсудить, он, честно говоря, вот на первый взгляд прямого... Ну, у вас он наверняка есть, но вот хочется понять, что делать в этом случае. Разработчики нейросетей из других стран, такие как, ну, американские в первую очередь, такие как Джимми или ChatGPT, активно выявляют пользователей из неподдерживаемых регионов, включая Россию, блокируют их и продолжат это делать. В таком мире живем. Есть свои там, ну, аналоги или почти аналоги, то есть стремимся опять-таки к собственному развитию в связи с этим. Вопрос вот в чем заключается. То есть у нас же всегда как-то так, эта русская поговорка, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, да, то есть когда нас зажимают, мы начинаем творить в той или иной степени. Может ли это для нас быть, ну, определенного рода, не знаю, утешением, объяснением, можем ли мы справиться сами в этой ситуации с такой проблемой, и, ну, потому что она есть объективная реальность. Ой, я не слышим вас, сейчас временно не слышим.
5: Давайте,
4: вот теперь слышим.
5: Во-первых, конечно же, если мы с вами поговорим с операторами сотовой связи, которые четко могут смотреть трафик, 30% трафика России – это зарубежная нейронная сеть. Это ChatGPT, это Gemini, это Claude, как известно. По названию вы, наверное, все слышали. Да? Mm-hmm. Я всем этим пользуюсь. Да? Что я могу сказать? Я могу сказать, что они работают серьезнее, чем Роскомнадзор, целенаправленнее. Да? То есть они, вот Роскомнадзор нам запрещает куда-то ходить, да? То есть должен заметить, это... Ну, надо приложить какие-то усилия, конечно, да, то есть, ну, наверное, можно решить эту задачу, да, то есть, вот. Опять же, есть там разнообразные базы, медицинские, вот, куда я хожу, математические, куда я тоже хожу, да, они тоже более-менее нормально, ты прикидываешься просто испанцем, ты прикидываешься просто португальцем и так далее, у тебя все хорошо. Gemini, то есть Google, причем Google, обратите внимание, очень хитро, то есть Android нам доступен, бесплатная почта, пожалуйста, ради бога. Поиск Гугла работает. Но вот сервисы, причем, казалось бы, запрещена же оплата, да, то есть они же не принимают российские карточки. Соответственно, по идее, пользователи, да, они не просто должны прийти к ним, как с русских IP, но еще не должны заплатить. Но мы как-то же находим, у нас там, вы знаете, что в Киргизии потрясающий рост выдачи карточек. Там уже, по-моему, больше, чем все население Киргизии, раз в 5, наверное, выдано карточек. Вот. Так вот, они, конечно, крайне жестко. То есть я бы сказал, что они прям целенаправленно. То есть видно, как они это делают. Не, знаете как, не просто там, ну, например, есть ряд сервисов зарубежных, которые к санкциям относятся следующим образом. Если не с русских IP, делай, что хочешь. Дальше есть другая категория истории. Они говорят, нет-нет-нет, значит, и не с русских IP, и чтобы, например, сама почта была не русская, да, то есть чтобы там у вас был либо Gmail, либо что-то еще, и так далее. Вот Google находится в этом плане, я заметил бы, честно говоря, на вершине гонений за нашими историями. А так как, к сожалению, там сейчас у нас есть гигачат, мы знаем прекрасно, у нас есть Яндекс неплохо достаточно, но, тем ради, для серьезной работы, для быстроты работы и для доступа к современным разработкам по нейронным сетям, конечно, нужны доступы, вот, назовем, преодолев их, да, то есть и здесь, ну, вот тут мы извращаемся. Я должен заметить, что создатели сервисов, которые как раз пробиваются туда, вот я с парочкой общаюсь, да, то есть они говорят, что самый активный запрос – это никак, извините, простите, господи, прочитать там какую-нибудь запрещенную у нас «Медузу», да, она никому не интересна. Ну, точнее, никто не пишет. Они говорят, вот, Герман Сергеевич, вы там пишете? Таких, как у нас, много, которые говорят, нам нужен доступ к Гуглу. А Google на той стороне прям реально очень хорошо. Можно же по-разному определить. Можно посмотреть, какой у вас браузер. Можно посмотреть историю, да. То есть, мы же там замаскироваться сложно. Поэтому это проблема, реальная проблема. Я не знаю, как ее решать, потому что здесь уже помощь государства, она, наоборот, во вред, кстати, будет, да. То есть, если наше государство вдруг еще... То есть, я считаю, что, по идее, бы надо было бы, чтобы Google, он раньше в свое время давал очень много программных продуктов нам, но, наверное, передовые надо все-таки брать. Нет, гордость — это дело хорошее, да, то есть давайте так скажем, mm-hmm. да, но если мы хотим держаться на гребне истории, нам нужно пользоваться, чтобы наши ученые пользовались лучшими продуктами, да. И здесь, если наши не дотягивают, а наши не дотягивают в разделе видео, и не потому они не дотягивают, что плохие, а потому что у нас просто нет доступа к оборудованию, которое есть у Гугла и у всех остальных у Apple. Нам просто не продают эти карточки несчастные, дорогие, да? Вот, поэтому, то есть сама проблема, она очень болезненная, она очень такая сложная. И как ее преодолевать? Ну, тут вот мы сами. Там, надо дать должное, государство нам здесь... И, знаете, и не надо помогать, и потому что это хуже будет, и лучше, и даже как бы нас вообще в этом плане не мешать. Мы сами как-нибудь справляемся сейчас.
4: Угу. То есть это та ситуация, когда, с одной стороны, может быть, это и подстегнет дополнительно, да, будет стимулировать дополнительное развитие наших собственных продуктов, но, с другой стороны, не обойтись без конкуренции.
5: Оно однозначно будет стимулировать. Мы, и я считаю, что мы не можем развиваться, не используя, да, то есть вот когда идет регуляторика искусственного интеллекта, я с коллегами, когда разговариваю, коллеги, вы поаккуратнее формулируйте, да, потому что, ну, вот, есть сейчас китайские модели, которые у нас как бы доступны, да, то есть очень важно, китайские как бы доступны, да, вот, но это как бы оно такое, знаете, как бы оно тоже завтра может прекратиться, поэтому не надо ни от чего отказываться, надо поддерживать своих безусловно, да, но иметь в виду опорные точки надо иметь, да, то есть сейчас опираться только на Китай, это очень-очень-очень сложная история, да. На той стороне нас не любят и не ждут, но это не повод к этому не относиться несерьезно. К этому надо относиться серьезно.
4: Еще одна тема.
5: Тебе то так... учить да. этому надо обязательно.
4: Угу. Тут несколько тем с да, таких... Да, простите, еще раз последнюю фразу. Она как-то...
5: Учиться этому надо обязательно, преподавать надо обязательно. Тут просто, угу. знаете, я когда веду разговоры там с рядом вузов, я говорю, ну, так организуйте курсы. Они мне задают вопрос, а можно ли учить американским нейронным сетям? Я говорю, не существует сейчас этого. Искусственный интеллект, он либо съест всех, либо мы его съедим. Да? И есть при этом будут не русские, а будут просто программисты. У программистов нет национальности, так же, как искусственный интеллект, который будет нас всех подавлять, если вдруг это мы допустим. Да? Он тоже не будет иметь национальности. Какая разница?
4: Теперь опять вновь к ограничениям. Ну, тут эти ограничения тоже мы как бы частично уже к ним привыкли, частично нет. Я имею в виду белые списки. И здесь инициатива от Госдумы, от главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, который считает, что все российские банки надо включать в белые цифки, списки Минцифры. Ну, если включить всех, зачем тогда списки? У меня только вот первый такой журналистский вопрос, если все банки будут в этом списке. Сейчас их там пять. Но тем не менее.
5: Я согласен с Аксаковым, да, то есть я еще больше скажу, потому что природа белых списков не до конца всем понятна, да, то есть, ну, по идее, вот я программист, и я понимаю, что если вы сделали 100, можно сделать и 100 тысяч, да, то есть mm-hmm. Понятно, что есть нюанс. Понятно, что природа белых списков – это допуск тех сайтов, не сами банки являются здесь как бы вторичными, сайт должен быть защищен. Ну, то есть uh-huh. его проверяют, и что нельзя там туда прокрасться, и что-то гадкое сделать для дронов, чтобы они там не проскочили, не вскрыли, не построили себе туннель через сайт банка и себе на Украину не координировали там свои данные. Для этого же это сделается для этой части истории, да? Uh-huh. Другой вопрос, что мы точно знаем, что, во-первых, у банков, у всех тратится достаточно большие деньги на безопасность. Я могу сказать, что с точки зрения технологии безопасности банки самые защищенные, потому что у них деньги живые, да, то есть, потому что мы, например, ну, назовем условный Яндекс, давайте честно скажем, это то, что Яндекс ночью отдохнет какое-то время, да, никому не будет плохо, ни вам и ни мне, да, то есть, ну, потому что, да, потому что все-таки это сервис, да, а банк – это бабло. Если вдруг случайно в банке что-то случится, и кто-то сотрет диск, да, с данными, это, простите, это будет как трагедия, поэтому у банков еще 20 лет назад у них там были системы бэкопирования, и хранения, и безопасности. И они параноились там по полной программе. Поэтому, конечно же, я даже больше того скажу, все сайты домена Zona.ru должны быть в белых списках по умолчанию. Но вопрос в чем заключается? Что давайте мы даже не будем обижать таких, как я, давайте вот по государству посмотрим. Где-то там... Биробиджане. Вот, давайте Биробиджан обидим, да, то есть вот Биробиджане, да, к этому очень хорошо отношусь, у меня много даже знакомых так это исторически получилось. Биробиджане. Там же должен быть сайт мэрии, правильно, да? Должен быть сайт мэрии, да? Программистов там мало, да, то есть вот они все уехали в Израиль, это мы знаем, да? То есть кто-то остался, да, кто-то остался, прочел курс, как сделать сайт за 15 минут. Сделал сайт за 15 минут этой мэрии, да? Мы с вами знаем, что любой хакер, просто он не, хакеру не интересен сайт мэрии Биробиджана, ну, какого-нибудь там городка любого, да? Ну, потому что даже не очень понятно, что с него брать, да? Но для хакеров, то есть если мы включим вот эту всю историю, это будет просто слабая слабость, да? Потому что у нас нет стандартов под безопасность, да? И в этом плане белые списки, как я понимаю, вообще были, да, потом там же история банки. Посмотрите, почему здесь банки вообще? Почему мы беспокоимся о банках, об этих живопырках, которые зарабатывают, сейчас о хазинах включая, зарабатывают бесконечные деньги. А медицина? У меня реально две истории. Да, реально ко мне приходит крупнейший медицинский холдинг. Говорит, Гер, слушай, а как нам туда попасть? Может, деньги принести? Я говорю, да вроде нет. Я говорю, а почему этого добавили, а меня не добавили? А медики тоже вкладывают в безопасность, кстати, между прочим, много денег.
4: Потому что у них данные... Там личные как бы, данные, да.
5: А они, причем они сами вкладывают это, их никто сильно даже не гоняет. Они просто в силу того, что у крупных медицинских холдингов, знаете, есть еще такая еще, знаете, обратная сторона вопроса, у них много денег, поэтому они много вкладывают, да? Вот. Это непонятно, простой вопрос. А почему мы, почему они? Если это конкуренция, если, ну, условно говоря, можно трактовать в некотором смысле, что белые списки – это конкуренция. Потому что у нас действительно, знаете, много людей. Я очень помню, когда появлялись смартфоны, да, была такая дискуссия. Да ну, бросьте вы, какая может быть конкуренция с вебом, с десктопом, с компьютерами? А ведь люди сейчас, в основном, есть люди, которые вообще не пользуются ноутбуками и компьютерами. Они живут в своем вот этом смартфоне, да, и ходят, и медицину ходят. Действительно, это проблема. Вот. И когда мне рассказывает академик, да, и говорит, слушайте, Георгиевич, ну, вы мне объясните, что мне надо сделать. Если надо денег, скажите, дайте денег. Если надо что-то сделать, скажите, что сделать. Выпустите инструкцию, да, я говорю, подождите, я уже давно не там. Но я примерно... Напишите бардак. Да, поэтому Аксаков абсолютно прав. Конечно же, все банки должны быть в белых списках. Конечно же, все медицинские учреждения должны быть в списках. И тут есть два пути. Первый путь частично американский. Да, то есть у них есть специальные организации, которые занимаются хостингом и хранением данных, персональных данных. Лицензированная история. Если ты там начал хостить что-то, то у тебя риски как бы пропадают, да? Здесь история должна быть какая-то... Я не понимаю, как... То есть мы пока не знаем, какие требования даже предъявляются к сайтам, чтобы попасть в белые списки. Но, очевидно, там должна быть какая-то по безопасности какие-то пройти какие-то истории. Но нет никаких инструкций в этой части. Поэтому я думаю, что сама по себе идея Аксакова в данном случае, она, то, еще раз, вам любое министерство точно так же убедительно, это будет совершенно правильно, да? То есть медики, ну как...
4: То есть в идеале, скажем так.
5: В идеале, а вот в здравом смысле, да, вот более того, даже спрашиваю в здравом смысле, чьи сайты должны быть доступны в первую очередь. Слушайте, ну точно не банковские, да, ну вот прям точно не банковские. Ну, сейчас, что банк там с утра до обеда не поработает, слушайте, вот честно скажу, ничего страшного не произойдет, вообще ничего страшного. Штрафы не начислятся сильные, то по обеду заплатится, да. А вот всякие разные медицинские, школьные, всякие разные вот эти учреждения, где идет функционирование, где идет, ну, там движение, железнодорожники, там прочее, ну, бесконечное количество есть историй. Поэтому здесь мне кажется, на белых списках мы видим с вами демонстрацию некоторого отсутствия сотрудничества между ведомствами, да, то есть не более чем. Я надеюсь, оно утрясется, но действительно, еще раз повторюсь, и Аксаков абсолютно прав, но еще раз повторюсь, не только для банковской системы, он выступает лоббистом банковской системы, но сейчас любое министерство и ведомство совершенно точно может совершенно то же самое с тем же сказать, коллеги, а мы-то здесь где? А силы ли? А еще что-то, а еще что-то. Поэтому здесь вообще природа белых списков должна быть как-то четко сформулирована. И вообще сейчас в итоге все сайты, которые работают на территории России, должны быть в этих списках.
4: Ну, то есть это будет белый список, это будет список всех сайтов, работающих на территории России. Ну, я имею в виду с доменом ру.
5: Если задуматься в сама идея, да, вопрос, что эти сайты должны отвечать каким-то критериям безопасности, да, вот каким-то критериям, а большинство из них... Даже, понимаете, мы даже не можем сказать, отвечают они или нет, да? То есть был бы скрипт какой-нибудь, выпустил бы там Министерство внутренних дел, да? Вот нажмите на кнопочку, ваш сайт прошел проверку, можете претендовать на белые списки, да? То есть или вы не установили там сертификат такой-то, у вас устаревшая операционная система, у вас там, не знаю, там т.д. там есть же, ваш сайт написан на языке, который уже не поддерживается, у него там 10 уязвимостей, пожалуйста, поменяйте, да? Но это уже пока никто не говорит, поэтому... Тут, может быть, имело бы смысл Аксакова упирать не на допустить все банки, да, а опубликовать требования.
4: Ну да, по которым допускаются те или иные, да, организации, не только банки.
5: И даже можно не формализовать, а сделать сервис, который бы позволял бы коммуницировать, да, то есть, потому что на самом деле сейчас отношения с белыми списками, знаете, напоминают очень сильно, знаете, реклама у вас была Макса, да, вот, в начальное время существования Макса, когда у них даже пиарщика не было, куда-то люди писали, а ответа не было. Вот он сидел с белыми списками, примерно такая же история. Ну, что, люди приходят, ну, что, хорошие, уважаемые люди, приходят и говорят, слушайте, а вот объясните, а я что могу им сказать, ну, да, коллеги, да. Ну, все. Сказать, ну, извините, да, давайте я извинюсь за коллег с той стороны, да. Я знаю точно, что зла там нет, я уверен, что зла там нет, понимаете, я уверен в этом, да, потому что там нормальные люди работают, но пересечение интересов приводит вот к тому, что мы сейчас имеем. И я бы сейчас на месте, да, я бы на месте думаю, сейчас бы приставал бы как раз к Минцифре с поручением разработать протоколы включения сайтов в белый список, да, то есть они должны быть четко. Они должны быть понятны. Как вот есть там какие-то законы у нас там конкурсы, тендеры, да, то есть они же очень простые. Да, они тоже не без недостатков, давайте так скажем, да, но они зато существуют. А сейчас у нас нет процедуры. Вот я смотрю на свой сайт, а почему мой сайт Клименко.ком не в белых списках? Очень хочется, чтобы он там был. Почему мне отказывают? Нет, очень важно. Технически они могут быть бесконечными, да, то есть сейчас это не блокчейн, там можно добавить миллион, два, десять, сто, и все будет хорошо, да? Вот почему мой сайт не... Или вот ваш сайт, не знаю, вот Радио Спутник есть в белых списках или нет, проверяли в эту историю или не проверяли?
4: Вот даже вот стало почему? Интересно, да. Еще одна тема тоже, опять, ну, много тем про ограничения. Теперь про VPN немного поговорим, поскольку Еврокомиссия заинтересовалась этим вопросом. Исходя из того, что VPN дает возможность обходить в Европе, и не только в Европе, возрастные ограничения. И тут возникла дилемма. С одной стороны, вроде как VPN надо прижать, то есть заставить их внедрить систему верификации для доступа VPN, для того, чтобы было видно, так сказать, нельзя было обойти возрастные ограничения, тогда пропадает право на приватность. И вот, так сказать, как решить эту проблему, куда тянуть этого, не толкая, не совсем понятно. Ну, то есть, потому что VPN для одних зло, для других добро, да, и так было, во всяком случае, до сего момента.
5: Все везде однозначно, просто всегда плюсы и минусы, они, это мы видели сразу минусы, да, почему? Потому что мы чуть-чуть на обочине стоим, а нас можно со всех сторон долбать, да, все-таки надо дать должное, и Европа и Америка в целом, так как им принадлежат все ресурсы, им легче находить преступников, да, то есть им легче. Когда где-то на островах Антигуа кто-то создаст там, назовем это абьюзоустойчивый сервер, оттуда будет, да, то есть это далеко, причем скорее за деньгами-то в Америку придут, да? А мы всегда, и мы чуть раньше, да? И, по сути, сейчас у Еврокомиссии, вот я почитал, потом посмотрел, понимаете, конечно, они должны были бы сказать, вот так вот честно, давайте скажем, они должны сказать, конечно, здорово, что Роскомнадзор уже давно требует от сервисов VPN, то есть вообще надо бы это сделать по всему миру, потому что у мира, ведь Роскомнадзор к сервисам VPN много претензий не предъявляет. Он говорит, слушайте, на нашей территории запрещено посещать вот такие сайты, давайте упростим, да? И если и работаете на нашей территории, вообще не вопрос. Вы только вот эти сайты, пожалуйста, добавьте. А плюс люди ходят куда хотят. Но вот эти сайты, ну да, запрещено. Да, если вы хотите работать легально. Но это то же самое, говорит Еврокомиссия. Неважно. Это уже способ использования VPN. Обход возрастных критериев. Да, понятно, что они делают. Там, допустим, Австралия там установила, что для посещения экстремистского Фейсбука ребенка должно быть больше 15 лет, например, да? А вот, а ребенок идет, берет VPN и идет там, не знаю, кем-нибудь из Биробиджана он идет, понимаете, да? А к Биробиджану нет этих претензий, да? Вот, поэтому они сейчас пойдут тем же путем, что и мы, но так как они связаны с свободой слова, назовем это так, в кавычках, да, и обязаны говорить какие-то более приличные слова, то есть они, конечно, будут упирать, мучиться, страдать, но дело в том, что путь, скорее всего, путь сотрудничества сервисов VPN с государствами, да, он однозначен. Все будут сотрудничать.
4: Ну и вот в конце, это такая, это была прям совсем моя инициатива, я очень хотел вам задать вопрос на эту тему, поскольку мы в конце очень часто говорим про компьютерные игры, то вот у меня интересна ваша точка зрения, вот, да, на какую тему. Я совершенно неожиданно для себя, поскольку я уже, в общем, ну, увы, к сожалению, да, не вхожу в категорию основных потребителей компьютерных игр, хотя мы тоже играем, да, и вы признавались, да, но тем не менее. Я обратил внимание, что вновь там какую-то десятую молодость переживает старые компьютерные игры, которые получили свое там развитие там в 90-е годы, в начале 2000-х годов, они по-прежнему популярны, выпускаются новые версии, всякие вот эти бесконечные, так сказать, дополнения и прочее. И здесь два вопроса в связи с этим. это было... То есть тут, это же не просто про ренегатство такое, консерватизм и так далее. Здесь ведь их действительно называют прям символами не только эпохи, но и... Да тут тот же Counter-Strike, ему уже бог знает сколько лет, да, не говоря уже там про героев меча и магии, причем именно третьих, да, что интересно. И они по-прежнему... Как вы это объясняете? Почему, так сказать, они вот... Они по-прежнему находятся в неких трендах, и они по-прежнему, хотя они уже устарели морально и физически вроде как.
5: Вы знаете, этот процесс абсолютно сейчас идет в кино.
4: Да-да-да, с языка сняли, да. Угу. То же самое.
5: Причем идет давно в кино, да, то есть не то чтобы кончились сюжеты, но очень важно, берутся старые действительно фильмы и переснимаются. Переснимаются они для вас, для нас с вами, да, осовремениваются. И так как в них уже вложены... Ну, какие-то, давайте скажем, не миллионы денег в прошлом, да, то есть это все-таки бренды, да, то есть бренды, которые живы, которые очень легко продвигать с точки зрения пиара, да, там новая версия Варкрафта, новая версия, там, не знаю.
4: Вот Дюна, кто-то. Там Звездные войны, Дюна, все подряд, да.
5: Дюна, я пойду прям сразу туда, да, вспомню молодость, да, и прям туда полезу, да. То есть это прям, это знаете, о чем говорит? Это говорит о том, что мы стали очень большой индустрией. Три, которые подчиняются всем законам. Не тут тот случай, когда не мы привнесли законы, да, а к нам пришли те законы большого рынка, медийного большого рынка. Да? То есть так, медийный большой рынок не видит ничего плохого в том, чтобы переснять там фильм, там у нас там День Д снимают, да, еще что-то снимают. Очень много, посмотрите, это же про Болливуд я молчу, да, то есть уже отработанные сюжеты, отработанная история, они потом двигаются. И когда я узнал, сколько есть сериалов «Терминатор», да, то есть, без, то есть же сериалы «Терминатор», есть мультипликационные сериалы, есть сериалы, которые снимает Индия, есть еще кто-то. То есть это вообще, ну, то есть, знаете как, это признак того, что мы окончательно перевернули доску, да, то есть когда-то раньше она была, я еще помню очень хорошо, и вы наверняка должны помнить, и слушатели должны помнить, когда первая компания была Ford, General Electric, да, то есть и вот это все потеряло таком. Сейчас мы формируем, но и, соответственно, к нам же правила приходят, мы не можем, то есть мы, конечно, пришли, во-первых, мы постарели, да, и нам понадобилось вот это вот, знаете, новое к нам запихнуть сложно, знаете, законы геронтологии, они крайне простые, да, новое мы не воспринимаем, тогда как будет, слушай, Герман, ты помнишь, ты играл в «Тетрис» или в «Пакман», да, вот фильм про «Пакман» идем, так я же сходил, понимаете, знаете, куда я делся, я принес эти 700 рублей, сколько там за билет было, не знаю, жена платила, да, так мы здесь, я даже им показал папу, она мне сказала, классная штука, то есть, понимаете, вот поэтому здесь, конечно же, это играет, то есть мы сейчас с вами, индустрия-то у нас коротенькая, да, и начала жить уже как полноценная индустрия, значит, мы уже срок-то, простите, нам уже там, здесь, когда мы играли, вот сейчас вспоминали, 89-й год, я вот в 89-м году, извините, сейчас скажу, на SM-1420, что бы это ни значило, да, то есть в болгарской сборке, вместо того, чтобы ночью строить какие-нибудь там Лямбда, это я же говорю, у меня диплом назывался «Лямбда исчисления теории предикатов». Вместо этого я учился в «Тетрис», понимаете? Бесконечно, понятно. Потому что у нас на следующую смену выходили люди, рекорд записывался, да? Вот, и я должен быть рекордсменом, потому что я был старшиной курса, понимаете? С первого.
4: Потрясающе.
5: А там же как? Там ты приказать, понимаете? Ну, вот,
4: у нас 30 секунд, Гем Сергеевич. Да.
5: Ну, я к тому говорю, что, конечно же, на старые дрожжи всегда полезно.
4: Ну, все-таки, мы же с этого начали, сценариев-то действительно не очень много. Ну, так-то, раз эксплуатируют старые идеи. Будем честны. Да.
5: Новых сценариев много в новой отрасли, да, когда вот старые сценарии, ну да, мы сейчас переживаем, мы напоминаем, начинаем напоминать себе кино, которое тоже, в принципе, знаете, избытком сценариев не страдает. Посмотрите любой детектив, сериал.
4: Это правда, да, и все одно и то же.
5: Тоже, да.
4: Спасибо большое, да, вот особенно за последнюю часть. Да, Герман Сергеевич, спасибо огромное. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, был с нами. Оставайтесь на радио «Спутник».

0: Сокращение численности войск США в Германии. Контекст. Берлин рискует лишиться значительной части американского контингента и новейшего оружия как важнейших компонентов системы безопасности. Речь идет минимум о 5000 военнослужащих, о ракетах СМ-6 и гиперзвуковых комплексах Dark Eagle, способных долететь до Москвы за 20 минут. Решение об их размещении принимала администрация Байдена, а потому оно априори подлежит пересмотру Дональдом Трампом. История с ревизией европейского наследия демократов могла бы стать рутинной задачей Белого дома, но события в Иране перевернули шахматную доску, а действие, точнее бездействие ФРГ в лице канцлера Мерца вызвало гнев американского лидера и резко ускорило события. Германия отказалась помогать США. Трамп задается резонным вопросом: зачем тратить миллиарды на государство, предающее в острые моменты? Он назвал немецкого канцлера полностью неэффективным. В своей соцсети американский лидер написал: «Мерц считает, что Ирану позволительно иметь ядерное оружие. Он совершенно не понимает, о чем говорит». Трамп допустил, что американские войска также уйдут из Италии и Испании. Но сделать это будет непросто. Конгрессмены будут вставлять палки в колеса.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Движение «Драйв». Удовольствие – кайф. Изолента – лайф.
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны – «Радио Спутник». Лучшее утреннее шоу – Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным – непрерывный живой эфир «Изолента лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Life. На ней все держится.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
1: «Радио Спутник». Новости.

0: Значит, при этом...
1: Мировая политика с Генри Сардаряном.
0: Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО Генри Сардарян, студия «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Добрый день, добрый вечер.
0: Ну что, любопытная ситуация, такая в ихних Европах, я бы так сказал. Значит, вот ходят граждане эти все и говорят, ну вот как-то надо уже встречаться.
2: Уже... Финны, в частности.
0: Да, да, Александр Стубб. Да, надо встречаться. Кай Калс говорит, ну, в общем, да, тут же вот обсуждают, такое ощущение, что обсуждают то, в каких брюках поедет, а кто, значит, там, значит, при этом что будет там подмигивать или наоборот там держать пальцы скрещенными там и так далее. А ведь, собственно, может, никто и встречаться с ними не будет?
2: Я думаю, что очень маленькая вероятность, что кто-то из этих лидеров европейских стран может встречаться с нашим руководством, что-то обсуждать, и не просто не по той только причине, что они нам глубоко антипатичны, а отдельные лица вроде Кая Калласа по пути могут еще и заблудиться и пропасть. Тут речь не об этом. Если смотреть объективно, то те политические лидеры, в большинстве своем, которые есть в настоящий момент в Европе, они делятся на две группы. Группа первая, она с 22 года ставила и ставит своей задачей стратегическое поражение Российской Федерации. По крайней мере, это было официально объявлено, было сказано, что... Эти страны, эти государства выступают за то, во-первых, они не собираются признавать новых реалий на земле, которые сложились после начала специальной военной операции. Во-вторых, часть из них позволила себе откровенное хамство в отношении руководства России, причем еще и с юридическими последствиями, говоря о том, что они собираются арестовывать руководство России, если оно прибудет на их территории и тому подобное. Также они выступают вообще против того, чтобы российских спортсменов пускали на соревнования, чтобы на кинофестивалях были какие-то российские картины представлены. Мы это все слышим в ежедневном режиме. О чем мы можем с ними разговаривать? Тут понятно, что они себя провозглашают противником Российской Федерации стратегическим. Более того, говорят о том, что главная окончательная их цель – это, значит, поддержка Украины до, там, я не знаю, пока не будут установлены границы 91-го года, условно. Вот такую цель они ставят. Мы с ними о чем можем вести переговоры? Понятно, что ни о чем. Вот, скажем, нынешнее американское руководство, оно не ставит перед собой такой цели. Оно говорит, ну, мне бы, как бы, чтобы конфликт закончился, хотелось бы на хороших условиях, может быть, на плохих, можно вообще не заканчивать. Но там, значит, установки, по крайней мере, вербальные какой-то, на уровне риторики и программной на то, что Россия должна проиграть по итогам конфликта, нет. Поэтому хотя бы есть пространство для маневра, общения. Абсолютно не факт, что это приведет к какому-то результату, но общаются. Есть в Европе и другие лидеры, такие как Фицо, такие как бывшие какие-то руководители европейских стран. Но, значит, интуиция, здравый смысл и рассудок нам подсказывают, что в целом Европейский Союз не собирается этим людям доверять, потому что Фицо приехал в Москву. Было бы ведь очень логично и рационально со стороны европейских лидеров сказать, вы знаете, мы не разделяем позицию Фицо, но считаем, что это хорошая идея, что есть кто-то, кого вообще Путин принимает, общается. Возможно, Фицо – это та фигура, через которую Европейский Союз мог бы поддерживать связь с Россией.
0: Да хоть донести нет. Вот эти свои,
2: да,
0: требования.
2: Да, вот у нас есть идеи, вот мы через него донесем. Нет, ну они что делают? Они говорят, Фицо должен отчитаться, это что он туда поехал? Мы вообще категорически против. И он должен отвечать за это. Ну, вот те, кто с нами общаются, вас не устраивают. Сами вы общаться тоже не в состоянии. При этом говорите, что было бы неплохо разговаривать с Россией. Ну, разговаривайте, я не знаю. Может, у вас там сидит целая колонна этих беглых, значит, деятелей с вымышленной символикой и больными фантазиями. Можете с ними сидеть вот утром на чай, там, в полдник и перед сном общаться с ними. У них тоже там влажные грезы на предмет того, как Россия, значит, разваливаться будет. Еще ж вот сидите, обсуждайте, вы им расскажите, вот Кай Калас пусяет и скажет, вот я представляю, что Эстония захватит все до Дальнего Востока. Они скажут, подожди, может быть, не только Эстония, а вы же должны вместе с Украиной нас поработить. И вот так вот играйте в пинг-понг друг друга. Белгомонии от нас только отстаньте, потому что я в нынешних европейских реалиях, мне сложно представить, кто бы мог эту роль на себя взять, это раз. Во-вторых, тут же вопрос не чисто в переговорщике. Вот, допустим, нашли, значит, или, я не знаю, Макрон вышел, сказал, простите меня, дуру грешную, все не так было, и не прав я был до этого, и вообще вот теперь понимаю,
0: зря
2: что надо было...
0: Зря
2: это все. Да, это все было зря. Окей, вот Макрон, у него 10-12% рейтинг, Мерц 10-12% рейтинг.
0: Мы... Стармер.
2: Стармер вообще,
0: еще
2: не...
0: об этом поговорить.
2: Да, вообще непонятно, есть ли у него рейтинг у этого человека. И вот мы, допустим, будем говорить с кем-то из них, кто внутри своей страны обладает меньшим уровнем легитимности, чем глава сельского поселения какого-нибудь. Вот мы будем с этим человеком разговаривать. Он не может обеспечить ничего у себя внутри страны. Мы плюс к этому совершенно не уверены, что он сможет обеспечить еще и распространение этого решения за пределы своей страны на европейском континенте. Это как второй уровень. И дальше мы понимаем, что на самом деле в конечные решения так или иначе принимают Соединенные Штаты Америки. Вот смысл. Я за то, чтобы использовать переговоры для того, чтобы их разделить. Говорить с европейцами, чтобы у них был конкурирующий план, они из-за него ссорились с американцами, американцы заставляли всех принимать их план, мы бы встречались и с одними, и с другими, при этом ни одни, ни другие не поставляли бы помощь Украине. И если бы еще получилось вокруг этого плана рассорить сами европейские страны, чтобы одни страны возненавидели другие страны за то, что те принимают план, а эти не хотят его принимать, вот за такой подход я за вообще... За милую душу, это было бы прекрасно. Реальность такова, что если они сядут с нами разговаривать, они это будут использовать как пиар-ход.
0: Вот я и хотел сказать, а им тогда это зачем? Приедут, ну как кто-нибудь.
2: Им очень нужно, чтобы приехал кто-то из этих политических карликов и, во-первых, с осуждающим видом проговорил мантру про то, что Россия совершила агрессию против суверенного демократического государства, пустили слезу и сказали, что они осуждают, и вообще Россия должна признать, и это ни к чему не приведет, зато они у себя будут показывать на протяжении месяца, какая высокая степень решительности у этой женщины-гинеколога, которая приехала в Россию, что вот теперь или у там, я не знаю, у этого, значит, эстонского политического гиганта, который возглавляет их службу дипломатии, что-то из этой серии. Поэтому я сам за то, что тоже без обид, пусть никто нас не обижается, но у нас сейчас конфликт уже не на той стадии, когда мы можем заниматься косметическим ремонтом, мы там чуть-чуть, знаете, здесь подлатать, ну здесь предложение, там... Мы доходим до ситуации, ну, когда нас уже до ручки доведут скоро, если вот мы будем также продолжать терпеть, молчать, проявлять благоразумие. Нужны очень резкие символические решения, которые дают понять, что мы не собираемся идти по инерции каким-то образом. Как минимум, самое простое решение – прекратить любые взаимоотношения с Европейским Союзом, как с актором международных отношений. Вот нам...
0: Мы ничего не потеряем.
2: Да, я не знаю, почему мы легализуем эту структуру и легитимизируем ее. Вот, мы же признаем, что Урсула фон дер Ляйен, она кем-то там является, что Кая Калас – это какая-то политическая фигура, которую мы признаем. Ну, я знаю, что это тяжело, сложно, но, может быть, на уровне БРИКС, хотя бы на уровне БРИКС. Китайцев, наверное, устраивает сильно Европейский Союз как структура, но в мире много государств, которые абсолютно не согласны с тем, что у ЕС вот эти лидеры могут позволять себе то, что они позволяют. Может быть, хотя бы если бы 10-15 стран объявят о том, что, вы знаете, мы прекращаем взаимоотношения с Европой. Европейские страны, да, суверенные, знаем... Как они там, чем они балуются, какие они себе установят, рынок какой там, еще что-то. Никаких вопросов нет, признаем, но это же не значит, что у нас дипломатические взаимоотношения с ними должны быть. Вот кто там, Урсула фон дер Ляйен, все это их бурные фантазии европейские. Мы признаем, знаем лидеров европейских государств, не более того. И вот такие шаги яркие, вспышки, которые способны немного пробудить из вот этой бесконечной инерции, в которой они шаг за шагом, медленно, каждый день создают нам новую нормальность. От поставок касок там, в 22-м году до того, что уже бьют их ракеты по нашим городам. И они говорят, ничего. Ну вот теперь вот так вот. И мы каждый раз, ну это, конечно, сильно нарушает красные линии. И пока что вот на этом и останавливаемся. Было бы, мне кажется, хорошо, как чуть-чуть хотя бы дипломатически и военным путем разок их взбудоражить.
0: Ну так они же у них было несколько примеров случаев, не с нашей страной, когда они, по-моему, куда-то на Ближний Восток ездили, где... Не Калас, конечно, а Урсуле, по-моему, стульчик какой-то.
2: Эрдоган не дал ей сесть со всеми, да, посадил на пуфик.
0: В Китае то же самое было. Там вообще не приняли кого-то из Штайнмайера, что ли? Да.
2: Ну, вот я считаю, Вот надо постепенно. Вы понимаете, они, во-первых, в действительности абсолютно сумасшедшие люди. Они придумывают себе какие-то должности, какие-то, значит, звания и требуют от всего мира, что вы должны считаться и воспринимать это как фактор, который в вашей жизни играет какую-то роль. И мы говорим, ну хорошо, я приводил этот пример очень много раз. Если у вас на лестничной клетке живет психопат, который считает себя Наполеоном, само по себе это не является проблемой, если он каждое утро выскакивает на вымышленной лошади, скачет, там, кричит, я не знаю, там, в атаку, еще что-то. Это не сильно создает вам проблем. Проблема, если вы каждое утро встаете на лестничной площадке, как на плацу, отдаете ему честь, потом вечером целуете ему руку, называете мой генерал, идете домой, тогда уже проблема у вас явно, да?
0: Ведро с овсом еще стоит.
2: Из этой серии, да. Поэтому здесь, ну, они-то, ну, придумали какие-то себе функции, должности, еще что-то. Мы-то почему в это все играем? И вообще, в целом, сейчас их реакция на нас, она очень сильно отличается от того, что было год, два, три назад. Они сейчас дошли до абсолютного безумия в оценке наших действий. В той части, что они уверены, что мы ничего не можем... Мы проявляем максимум благоразумия, максимум сдержанности, потому что не хотим эскалации, но в настоящий момент не хотим эскалации приводит к еще большей эскалации. Почему? Потому что до тех пор, пока та сторона знает, что она не получит по морде, она все наглее и наглее начинает повышать градус этого противостояния. И мы видим, что сейчас... Ситуация хуже, чем год назад, и еще хуже, чем два года назад, с точки зрения их благоразумия и их готовности сдерживать эскалацию. Но то, что происходит сейчас, это намного хуже, чем то, что было два года назад. Значит, очевидно, наша тактика не работает больше. То, что мы хотим проявлять в их отношении, не приносит того результата, ради которого мы проявляем подобную тактику. Значит, нужна другая тактика.
0: Тогда спрошу по поводу вот этих всех перемирий бесконечных, одно за другим, да? Тогда ведь все-таки Министерство обороны сказало, выметайтесь из Киева. И встал в пробки. Как говорят, я, честно, не смотрю, не видел. Ну, говорят те, кто этим занимается, что пробки были на выезде, потому что действительно народ поехал из Киева. А посольство и посольство убрали, тоже уехали куда-то там. Так. Знаю, значит, читал... это действует, вот если ты пожестче начинаешь.
2: Ну, я читал заявление европейских посольств, которые сказали, что они не собираются эвакуироваться.
0: Да?
2: Может, какие-то эвакуировались, я не знаю. Вот было бы очень хорошо, если бы европейские эвакуировались, это было бы символом того, что есть, тем не менее, понимание, что есть какие-то границы. Но заявление европейских посольств о том, что, знаете, мы не будем эвакуироваться, не видим в этом необходимости, говорит о том, что они специально показывают, что нам как бы ваши угрозы, мы знаем, мы их слышали и совершенно никакого значения им не придаем. Почему это плохо? Потому что страх, помимо того, что это чисто человеческая природная такая эмоция, помимо того, что это эмоция, это важнейший механизм в международных отношениях. Международные отношения и вообще отношения между государствами строятся не только на соглашениях, балансе сил, рациональном начале, но и на эмоции, такой как страх. Вот, допустим, две ядерных державы. Вся система сдерживания одной державы в отношении другой и в обратную сторону построена на том, что у руководства этих держав должен присутствовать страх. Если у них нет страха, что противник может нанести, не может, а точно нанесет ответный удар, что никто не останется в живых, как только этот страх пропадает, вероятность ядерного конфликта увеличивается. Когда этот страх взаимно есть, вероятность уменьшается. Почему? Потому что страх человеку уже дан не просто так. Он дан для того, чтобы мы не прыгали в огонь и не сгорели там к чертовой матери, не прыгали с крыши небоскреба. То есть это природное чувство, которое говорит: остановись, придурок, вот не делай. А как только у одной из сторон на мировом уровне это чувство пропадает, это сразу же ведет к абсолютной дисбалансировке, значит, соотношение сил между этими сторонами. И в нашем случае это очень опасно. Мы не должны давать им потерять. Ну, мы пытались честно, как пионеры, несколько десятилетий сделать так, чтобы нас полюбили. Не получается. Объективно мы увидели, что в момент начала специальной военной операции у людей вырвалось такое количество дерьма в наш адрес. Вот честно, это же не... Хорошо, лидеры этих стран могли позволить себе все, что угодно из политических соображений. Но мы видели, что и у населения, и у граждан в большинстве своем, у них за это время ненависти к России и к населению нашей страны очень много.

0: к России и к населению нашей страны очень много. Несмотря на то, что мы за 30 лет были самыми примерными учениками, которых можно было бы себе представить. Грохнули собственную систему образования, изнасиловали культуру свою, взяли и вдоль, и поперек всю экономику и все прочее, подчинили глобалистским интересам. Тем не менее,
1: никто нас не полюбил.
0: Абсолютно. Никто нас не полюбил же по итогам этого. Не полюбил. Ну, значит, мы поняли, мы же рациональные люди. Чувство любви оказалось невостребовано. У нас только в политике есть второе чувство. Это страх. Другого нет. Если и его мы сейчас не сможем навязать, то они в любом случае с нашей страной ничего не станет. Просто возможно, что что-то станет со всем миром из-за того, что они делают. Там в любом случае нет в России человека, который скажет, ну ладно, я ядерное оружие применять не буду, давайте лучше они нас сейчас уничтожат, и страна развалится на 20 частей, но зато такие мы гуманисты. Не, понятно, что такого не будет. Но лучше до этого не доводить. Вот лучше таким подонкам, как Мерц, Стармер и прочее, один раз получить по мозгам сейчас на этой стадии, вообще было бы лучше год-два назад. Но и сейчас, лучше сейчас, чем через полгода-год мы встанем на грани ядерной войны. И понятно уже с какими последствиями.
1: Ну да, тут еще вопрос, как Америка себя в этом случае поведет. Но между тем, ведь если в 22-м году было тотальное неприятие, там даже кошечек наших не пускали или собачек на какие-то там эти выставки, да?
0: Серьезно?
1: Был дело, да, было.
0: Куклачева?
1: Ну, у нас что-то не одним куклачем, у нас кошечек много в стране, и красивых в том числе, да. То теперь вроде бы как чуть-чуть все начинает приоткрываться. И спортсменов допустили, а паралимпийцев даже с флагом, и они там вшестером третье место заняли в общекомандном зачете. И вот теперь этот скандал с биеннале. И уже Еврокомиссия начинает говорить, эх, вы мерзавцы, там подрываете ценности ЕС. То есть получается, что все равно общество-то немножечко отдельно, а власти отдельно. А вы говорили, что и народ тоже нас забрасывает.
0: Ну, я исхожу из чего. Есть отдельно взятые страны европейские, в которых опросы показывают, что население совершенно иную позицию имеет в отношении России. А власти уперто ведут иную политику. Такие страны есть, их немного, но они есть. При этом в большинстве европейских стран, ну, мы видим, что не произошло же за это время свержение власти из-за того, что граждане категорически не согласны с тем, что их затягивают в войну против России. А им открытым текстом это говорится. И можно согласиться, хотя, вы знаете, там люди вообще политикой не интересуются, там людей это не сильно интересует. Но объективности ради, очень мобилизованная группа вот этих сторонников, значит, они первый год-два, пока там был Байден, им удалось Украину превратить в что-то через запятую от БЛМ, значит, запрещенное ЛГБТ+, вот это вот. И вот Украина была что-то наподобие этого, вот какая-то группа меньшинств угнетаемая, значит, еще что-то. И у леваков считалось за хороший тон обязательно хотя бы несколько раз что-нибудь сказать в поддержку. Потом это вместе с Байденом ушло, и в настоящий момент... Пока еще с идентичностью там проблемы есть, но мы не видим, чтобы в Европе появились прямо очень ярые, яркие политики, которые выступают за то, что а давайте мы пойдем на союз с Российской Федерацией. Или давайте, по крайней мере, вот я сейчас поеду, кроме Фицо, при всем уважении и очень большом уважении к Фицо, действительно, человек много чего сделал. Но Словакия не ключевая страна Европейского Союза.
1: Понятно,
0: да, там Италия, Франция, Германия. Вот если мы увидим на первых ролях там политиков, которые скажут, знаете, мне плевать и на американцев, и все, мы, европейцы, должны с русскими сесть за стол переговоров и разговаривать, находить решение тех проблем, которые есть. До тех пор, пока этого не происходит, мне очень сложно сказать, что там население каким-то образом очень сильно отличается от политической элиты. Возможно, оно безразлично относится, возможно... А вот то, что касается этих событий, вы очень-очень важную тему затрагиваете. В программе «Максимум», как я бы себе это представлял и хотел бы, конечно, очень хотелось бы, чтобы на той стадии, когда они только запустили вот эту программу дискриминации России на этих площадках, чтобы мы на этой стадии показали, что мы в действительности являемся крупнейшей мировой державой и сделали бы собственные форматы, которые оказались бы в разы популярнее их, и мы бы их грохнули. Причем вот очень большими ухищрениями, может быть, чуть-чуть в убыток себе, как угодно, но сделали бы конкурентоспособные крутые альтернативы. Я совсем не буду там в детали уходить, но вы, как человек, который со спортом самым непосредственным образом

0: связано. Знаете, как много недовольства у топовых европейских клубов в отношении УЕФА, который сжирает огромное количество их контрактов на телевизионные показы.
1: Да.
0: Вот, и если бы эту суперлигу мы бы еще сделали с китайским, индийским рынком и с какими-то фантастическими условиями, вообще как лига не зарабатывая, отдавая хоть все клубы этим футбольным клубам, просто из принципа, чтобы уничтожить УЕФА с их руководством. Если нас не пускали на кинофестиваль, сделать кинофестиваль, где фантастический призовой фонд для там, победителей, пригласить туда из принципа Соррентино, Дженовезе, там, крутых каких-нибудь итальянских, французских, каких угодно режиссеров, раздавать им награды, сделать так, чтобы еще и это транслировалось, и супер большое количество просмотров было бы. Все вот принципиально показать, что мы молодая, дерзкая, очень наглая страна, с которой, если ты поведешься, то так получишь по морде, что вот лучше нас не трогать. Что если вот нас чуть-чуть где-то тронешь, мы так огрызнемся, что у всех волосы...
1: Тут бы я поспорил с силу того, что вы говорили, а разве они поехали бы, если они знают, что после возвращения и клубы, и режиссеры, их ожидает что-то подобное, что сделали с Кевином Спейси?
0: Если речь идет об одном клубе, о двух-трех, это одна история. Если мы создаем формат, допустим, который вместо там, условных 75 или 90 миллионов евро в год за телетрансляции перечисляет 600-700 миллионов и создает для этого условия, ну, я абсолютно убежден, что они предадут и УЕФА, и ФИФА, и родную маму, и кого угодно, и за эти деньги обязательно прибегут. И, по крайней мере, ни у кого из них сердечко не ёкает в середине карьеры ехать в Саудовскую Аравию поиграть, там еще что-то. Я вам просто привожу, мы могли целую передачу брать. Я просто за то, что на той стадии было бы очень хорошо показать, что если ты каким-то образом провоцируешь Россию, это приводит к тому, что тебя отменят, а не Россию, потому что Россия слишком большая, чтобы ее отменить. Мы этого не сделали, сделали ставку на то, что любой ценой каким-то образом туда вернуться. Я бы к этим людям относился бы с уважением, сказал бы, вы знаете, у нас был конфликт, они вот нас исключили, если бы после этого они бы исключили Израиль, а затем Соединенные Штаты Америки. Сказали бы, ребят, у нас правило такое, до тех пор, пока у вас военные действия, не участвуйте. Ну вот в США сейчас будет проходить чемпионат мира по футболу, несмотря на то, что они напали на Иран. Израиль за это время уже, которую там операцию проводит с десятками тысяч жертв, с другой стороны, абсолютно никому никакого дела до этого нет.
1: Ну, потому что это их. И они захватили вот международный формат.
0: Я про это и говорю.
1: То есть это не их формат.
2: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» «Маленькая пятница» – это вторник, потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз, Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
3: Прекрасный вечер.
2: Когда больше, значит лучше. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
5: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
4: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
7: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. 4 мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате атак со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, дроны атаковали многоквартирный дом в поселке Октябрьский Белгородского округа. Пострадал 18-летний юноша. Бригаду медиков, которая прибыла к нему, также была атакована беспилотниками. У троих сотрудников скорой бара травмы. Лечение они продолжат амбулаторно, а пострадавший молодой человек госпитализирован. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявила обвинение экс-главе офиса Владимира Зеленского. Имя фигуранта не называют, но речь может идти об Андрее Ермаке. Его подозревают в причастности к легализации средств на элитном строительстве под Киевом. По данным специализированной антикоррупционной прокуратуры, похищено 460 миллионов гривен. Это примерно 10,5 миллиона американских долларов. Круизный лайнер, на борту которого выявили вспышку хантавируса, покинул порт испанского острова Тенерифе. Большая часть пассажиров и экипажа эвакуированы, сообщила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия. После высадки людей судно продолжит путь в Нидерланды, где пройдет дезинфекцию. ВОЗ подтвердила 7 случаев заражения смертельно опасным хантавирусом. На лайнере 3 человека скончались. Президент Франции Эммануэль Макрон упрекнул участников саммита «Африка вперед», проходящего в столице Кении Найроби, в отсутствии уважения к выступающим. Инцидент произошел на одной из сессий, когда спикер говорил о вопросах переработки мусора в Гане. Французского лидера возмутила громкая речь в зале. Пока Макрон выходил на сцену, модератор сессии напомнила ему, что время его выступления еще не пришло. Однако французский лидер настоял на том, чтобы ему выдали микрофон, и он сделал замечание слушателям. А Макрон предложил невежливым зрителям покинуть зал. Краснодар на выезде проиграл московскому «Динамо» в матче предпоследнего 29-го тура чемпионата России по футболу со счетом 2-1. Капитан и полузащитник Краснодара Эдуард Спирцян повторил рекорд чемпионатов России по количеству голевых передач за сезон. Действующий чемпион России Краснодар, на счету которого 63 очка, по итогам тура уступил первое место петербургскому «Зениту». У него 65 очков. Питерский клуб в воскресенье обыграл Сочи, а «Динамо» занимает 8-ю строчку. В заключительном туре все матчи, которого пройдут 17 мая, Краснодар примет Оренбург, а «Динамо» в гостях сыграет с калининградской «Балтикой». Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс». Следующий выпуск.

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Мировая политика с Генри Сардаряном.
1: Продолжаем разговор. Доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян, студия «Радио Спутник». Ну, давайте продолжаем сеанс самобичевания. И вот каким образом? А вот Иран-то смог. Вроде бы маленькая страна, обрушились Соединенные Штаты всей мощью, все руководство убили, вместе с Израилем там творят. А Иран выстоял. Более того, теперь не знает сам Дональд Трамп, как выползти оттуда. Но, правда, тоже хорохорится, говорит, что предложение Ирана не устраивают и так далее. Так надо себя вести, да?
2: Мы не дай бог, чтобы мы оказались в ситуации Ирана. Все-таки нужно делать скидку на реальный статус каждой из стран. Если бы, не дай бог, да, была бы ситуация, что там... У нас уничтожили руководство, разбомбили всю инфраструктуру на территории страны. Для нас это был бы коллапс. То есть это все, как, что мы за страны тогда. В случае с Ираном мы понимаем, что весовые категории США, мы претендуем на то, что мы с американцами, по крайней мере, в одной лиге играем. Может быть, мы пока не обладаем той же глубиной состава, что у них, но лига у нас одна. А Иран – это команда, которая, значит, вышла чудом в финал, будучи из третьей-четвертой лиги, и ей сейчас главное не пропустить три гола в основное время матча, условно. Вот она так играла. И у нее там и игрока удалили, и ноги переломали, и, значит, пенальти назначили, не забили они. Но, по крайней мере, вот основное время матча закончилось в ничью. И сейчас
1: они тоже там время. Ворота сузили-то сопернику. Конечно. Серьезно там.
2: Не, абсолютно. Но опять говорю, всегда нужно исходить из того, в каком положении страна находилась на момент начала этого конфликта. У Ирана положение было такое, что американцы абсолютно точно были глубоко убеждены, что стоит им начать сейчас конфликт против Ирана, и за неделю, максимум за 10 дней, будет абсолютно точно результат, схожий с Венесуэлой. Что сначала они вынесут все руководство страны, после этого среди политической элиты появится какой-то лидер, который громогласно заявит о том, что с этим пора кончать, и я пойду договариваться с американцами. Плюс на улицу выйдут сотни тысяч протестующих, которые обеспечат поддержку улицы для вот этого процесса. Когда этого не произошло, дальше сценарий пошел уже по таким тропинкам, которые были нарисованы иранцами. Мы сейчас видим, что для американцев выйти из этого конфликта намного важнее, чем для иранцев. У иранцев самое страшное, что могло произойти, уже произошло. Оно позади. Для американцев самое страшное впереди. Почему? Потому что каждый день продолжения этого конфликта – это проблема для Трампа, для его окружения. Он поэтому каждый день в очень смешной форме говорит, Иран проиграл, но просто еще об этом не знает. Это вчерашнее заявление. Потом был Иран проиграл, но кто-то должен заставить его перестать обстреливать.
1: Мяч не в воротах, но гол мы забили.
2: Да, из этой серии. Вот. И поэтому, что показал нам Иран, если попытаться извлечь какие-то уроки, да, важные для себя. Первый урок очень важный. Если вокруг тебя есть государства, которые в той или иной степени задействованы в агрессии против тебя, неважно в какой степени, и неважно, что именно они делают. Вот Иран считает, альянс эти арабские государства являются дружественными, мы ничего против них не имеем. Но конкретно в случае с Ираном, у Ирана были основания полагать, что арабские государства этого региона в той или иной степени служат важным плацдармом для американцев, а уже и для израильтян, с которыми у них там эти Авраамовы соглашения и прочее, для того, чтобы атаковать Иран. Ну, Иран исходит из чего? Говорит, ребят, вы думаете, вы будете со стороны стоять, смотреть, как меня уничтожают, я буду вот так один тонуть, этого не будет, я со собой потащу всех, и вот всех, кто здесь есть. Почему? Потому что если бы он симметрично сражался с американцами, приведем на нашем примере, да, мы на территории Украины проводим специальную военную операцию, но мы знаем, техника производится на территории Германии, инструктора приехали с Великобритании, этих обучили во Франции, Значит, дроны поставили, оттуда-то самолеты, отсюда-то каски, бронежилеты, оттуда-то привезли. А мы вот очень топорно на территории Украины, значит, будем... Говорим, если вы что-то поставите на Украину, это станет нашей легитимной целью. Абсолютно понятно, если мы ведем там специальную военную операцию, это наша легитимная цель, там все наша легитимная цель до тех пор, пока идет специальная военная операция. Иранцы пошли другим путем. Они не стали дожидаться, пока оттуда что-то пойдет на территорию Израиля. Они не пытались прорываться в Израиль через вот это сито, значит, дружественных ему арабских государств и дружественных американцев. Они сказали, ребят, ну вот мы сейчас можем дотянуться до арабских стран, которые рядом. Если мы устроим коллапс экономический в регионе, то вы, а, не сможете продолжать эту агрессию против нас, б, к вам побегут эти же арабские страны и будут говорить, помоги. А С, это уже более долгоиграющий результат. Всем в мире станет понятно, что американские базы не вас защищают, а требуют от вас защищать эти базы. Они вам говорят, ребят, у нас там военная база, поэтому идите защищайте ее, а то ее сейчас грохнут там. Это первое, что мы усвоили. Второй важнейший урок, то есть решительность. Там, где есть резкая, нагловатая такая стратегия, что не надо с нами связываться, потому что мы не очень адекватно себя можем повести. Мы разбомбим вам небоскребы, уничтожим вам все, что делает вас счастливыми, просто потому что наша страна, а вы как хотели? Вы хотели нас изнасиловать, убить, сделать с нами все, что хотите, а чтобы мы это просто терпели и из любви к искусству, или как вы себе представляете? Нет, не дадим. Вы нам, мы в 10 раз больше нанесем туда, куда дотянемся. В итоге заставим их умолять вас прекратить все это действие. Это первое. Второе. Мы увидели, что политическая система и правовая система, которая построена не по принципу заимствования вслепую всего, что есть у Франции или Испании или Италии или любой европейской страны, а которая отражает не хорошие, не плохие, такие, какие есть, местные особенности, да, в Иране. Ну, я сейчас не буду вдаваться в детали, но иранская конституция, она всецело отражает культуру, традицию, историю этого народа и ее религиозно-конфессиональную принадлежность, так как там шиитская традиция отражена в абсолютно полной мере. Но это не значит, что это какая-то, знаете, ветхая такая, вот, оторванная от реальности, сугубо теократическая, где не работает. Наоборот. Работает. Она очень хорошо понимает, какие реалии. Она осознает, что Иран, судя по всему, это не Франция. И поэтому там должны быть созданы условия для системы управления такие, какие предполагаются этими обстоятельствами. Поэтому вы можете уничтожить всецело руководство, которое есть в стране. Никакой проблемы для того, чтобы возникла вторая линия руководителей, не будет. Потом третья, четвертая. Система сдержек и противовесов в стране такая. Вот каждый раз выйдет очередная какая-нибудь истеричка, сорвет себе платок, сожжет, скажет, что так жить больше нельзя. Начинаются акции протестов, и, значит, у нас эксперты встают. Вот, говорят, ну все, говорят, вот сейчас это уже не те протесты, которые год назад были. Сейчас этому режиму конец, это все плохо. Я каждый раз говорю, Иран переваривает протест за протестом, потому что его политическая система не такая, как вы себе представляете. Она не представляет из себя какую-нибудь арабскую, значит, военную автократическую систему, где там один мужик сидит с родственниками на разных министерских должностях, и достаточно, значит, в двух местах скинуть памятники, как население понимает, что царь уже не настоящий, вываливает на улицу его самого на кол, и на этом режим прекращает существование. Абсолютно нет. Там очень сбалансированная, очень разносторонняя такая система, в которой есть базисное согласие насчет основополагающих фундаментальных принципов системы, а дальше насчет путей достижения этих целей точки зрения могут расходиться. Это прекрасно, это конкуренция в рамках единой идеологии, это нормальное явление совершенно. И вот второе, что мы для себя усвоили, что если у тебя политическая система не отображает желание и чаяние Великой Французской буржуазной революции или не рассчитано на среднестатистического жителя Иль-де-Франс региона, а исходит из тех реалий, которые есть у тебя в стране, то она будет устойчивой, а эта устойчивость будет вести к тому, что, по крайней мере, попытки ее расшатать извне будут не настолько успешными, как в отдельно взятых случаях. И третье, какой вывод мы из этого дела сделали, что все рассказы про мир, в котором, вы знаете, все строят примерно одно и то же, но с разными названиями. Все, этот мир, он остался в 90-х. Вот мы видели конфликт, во время которого иранцы апеллировали к шиитской традиции. Значит, израильтяне вспомнили из Ветхого Завета все, что только можно было вспомнить, трижды процитировали, сослались и, значит, призвали соблюдать. Американцы вообще у нас за неделю... полстраны стали специалистами по христианскому сионизму, объясняли, оказывается, что вот такие вот интересные протестанты там живут. Это мир, который все в большей степени отдаляется друг от друга, чем объединяется, интегрируется. И в этом мире может выжить только тот, у кого цивилизационная традиция отражена в политической, правовой, культурной, образовательной, в какой угодно системе, иначе захлебнуться.
1: Да, зато европейцы придумали кучу хитростей, благодаря которым человек, которого поддерживает там 15% или даже меньше населения, он продолжает оставаться на своем посту и командовать этой страной. Мы же видели, как там во Франции, да, вроде бы одна партия выигрывает, да. Должна, так сказать, правительство сформировать. А нет, потому что другие каким-то образом объединяются против нее.
2: И да, вот... это очень простая система. Да, французы этим увлекаются примерно с окончания Второй мировой войны, после которой очень высокие шансы на то, чтобы взять власть в стране, были у коммунистов. И на тот период, это период еще до, значит, второго пришествия де Голля и реформ соответствующих политических, там существовала такая система нарезки округов и такая система, значит, такая мажоритарная система, в которой все время населению предлагали выбрать между коммунистами и правыми, между ними ставя постоянно социалистов, у которых, ну, условно, если бы социалистов не было, то у коммунистов шансов на победу было бы чуть больше. Социалисты выступали в качестве спойлера, отнимали голоса, и возникала вероятность того, что вообще победят правые, и тогда сторонники левых скорее голосовали за социалистов. Ну, долгая история, сейчас не буду так в деталь уходить. А то, что сейчас у них сделано, сейчас это система относительного большинства с двумя турами, и проблема, при которой Ле Пен проигрывает, и она проиграет и в следующий раз, если она пойдет на выборы, в том, что
1: ей
2: там...
1: не дадут, она же под судом.
2: Ну, если бы даже были бы выборы в это воскресенье, она бы могла на них пойти, она все равно бы проиграла. Почему? Потому что у Ле Пен есть рейтинг, который выше, чем у остальных, но ее антирейтинг тоже значительно выше, чем у остальных, если посмотреть на там, ключевых участников голосования. То есть есть какое-то количество людей, которые ни при каких обстоятельствах все равно за нее голосовать не будут. Для первого, если бы это были честные выборы, то ситуация, или, допустим, были бы это парламентские выборы, она бы прошла с первым местом в парламент, там бы заключила коалицию с одной-двумя партиями и могла бы назначить премьер-министра соответствующим образом. Там ситуация, значит, организована таким образом, что в первом туре она одерживает явную победу, во втором туре ее противники объединяются просто, вот Макрон отдал предпочтение силам, с которыми он в жизни не собирался создавать ни коалиции, ничего, лишь бы провалить на этих выборах Ле Пен. Но я думаю, что так как на следующих выборах будет участвовать Бардела сам по себе, как персонаж, очень большими шансами обладает. Он, во-первых, очень фактурный, колоритный сам по себе и яркий такой персонаж. И я думаю, что у него, если до этого, значит, он вдруг опять, как его предшественники, не изнасилует горничную в гостиной, как часто бывает с французскими кандидатами, да, которые не нравятся мейнстриму, или не окажется, что он кого-то оформил в качестве помощника к себе в парламент, и его не начнут судить за это, то шанс на то, чтобы победить, у него очень высокий будет.
1: Ну, я-то пытаюсь так...
2: к Стармеру?
1: Окольными путями, да, к Стармеру. Там что ж, получается, двухпартийная система такая вечная, ей, по-моему, лет 500 уже. Неужели все? Как так?
2: Ну, это она, мы привыкли. Формально она, так же, как и американская система, она формально не двухпартийная, то есть партий там достаточно много, но в реальном распределении власти последние несколько десятилетий участвовали консерваторы или либористы, а до этого долгие столетия, ну, очень долгое время одной из крупнейших партий была либеральная, либерально-демократическая партия местная, либеральная партия местная. Ну, сейчас произошла такая встряска из-за Найджела Фараджа, который, это было абсолютно ожидаемо, так же, как и с альтернативой для Германии, так же, как и с Трампом в Соединенных Штатах Америки, есть часть, связанная с идеологией, а есть часть, связанная с технологией. Это две, вот их надо разделить. Все эти новые силы появляются из-за сочетания двух этих факторов. Первый фактор – появляются абсолютно сумасшедшие идеи у мейнстримовых политических элит этих государств, которые просто с бухты-барахты в одно утро просыпаются и население объявляют. Говорят, мы теперь должны миллионами заводить мигрантов к нам. Мы теперь должны сокращать субсидии на что-нибудь и выделять их теперь на вот это вот. То, что населению не нравится, а сокращают на то, что очень важно для населения. Вот сначала все начинается с этих идей. Больных, ненормальных. Потом начинается, ну вот мигранты приехали, давайте мы рождественскую ярмарку назовем зимней, чтобы их не обижать, да, там как Ангела Меркель предлагала. А христианско-демократический союз будем называть просто ХДС, чтобы тоже никого не обижать, а то христианский, у них может инсульт там возникнуть, еще что-то. Постепенно, по чуть-чуть формируется новая идеология, которой не было 10-15 лет назад. А те идеи, которые были до этого востребованы, они где-то на улице валяются, никто ими не пользуется. И остается только, чтобы у кого-то хватило мозгов подойти, поднять их, вот так вот отряхнуть чуть-чуть, и вот так вот, как пластилин слепить, придумать новое название и капитализировать. Вот альтернатива для Германии сделала это примерно с позицией христианского демократического союза до Ангелы Меркель. Вот до того, как Меркель возглавила эту партию, не все, конечно, что они сейчас говорят, у них есть и радикальные вещи, но база, которая была у этой партии, она осталась просто выброшенной, потому что Меркель все время хотела охватить все более широкие слои населения, как-то сильно наплевав на своих собственных сторонников. Это, кстати, очень хороший урок для любой политической власти, что думают, что те люди, которые за тебя, они так и так у тебя в кармане, поэтому на них можно, значит, наплевать, и лучше побороться за группу меньшинств какую-нибудь, которая жестко тобой недовольна, а ты все хочешь ее симпатии заслужить. В итоге приводит к тому, что эти на твою сторону не переходят, те, кто были за тебя, начинают себе искать уже совершенно другого лидера.
1: Или просто не приходят.
2: Да, это очень, очень важное правило, которое работает абсолютно точно. И почему, допустим, это происходило в Италии? Каким образом это происходило в Италии? Был момент, когда у местного отделения христианских демократов начали возникать проблемы на внутриполитическом поле. А почему они возникали? Потому что до тех пор, пока итальянцы были в подавляющем большинстве своем католиками, у них не стояла большая дилемма, будучи католиком, за кого голосовать, до тех пор, пока есть христианская демократическая партия, тесно переплетенная с римско-католической церковью. Либералы и левые различного рода какое-то время, может, лет 10-15, пытались убедить католиков, что, будучи католиком, ну проголосуй за нас, ну будь ты человеком. Когда стало понятно, что это не работает, была поставлена иная задача, что, ну, если католики за нас не голосуют, значит, надо сделать так, чтобы все меньшее количество итальянцев было католиками. А христианская демократическая партия догнала это все только в 70-е. И в тот момент, когда она это увидела по результатам референдума по разводам, по прочим индикаторам, стало понятно, что опа, оказывается, население все меньше, меньше, меньше католическое, и поэтому оно все больше и больше голосует за другие силы. Нормальная логика в этой ситуации – включиться в культурную борьбу по заветам Грамши и стараться доминировать культурно, то есть вернуть этим людям статус веру. Католиков, да. Да, веру, и сделать так, чтобы они опять стали католиками и опять голосовали за тебя. А они решили, что ну все, эти уже, значит, утеряны, поэтому нам надо теперь идти на коалиции с другими силами, надо менять собственную программу, чтобы привлечь к себе не католиков. И как только раз за разом они начали идти на компромиссы, то сами же католики до такой степени в них разочаровались, что в итоге после операции «Чистые руки» проголосовали за Берлускони. В большинстве
1: так
2: своем.
1: Получается, что вот насаждение всяких мерзостей, да, типа запрещенных у нас движений.
2: Это политическая повестка в том числе.
1: Это для того, чтобы от церкви людей отодвинуть или нет?
2: В том числе,
1: чтобы
2: да.
1: Вот эти традиции ушли и голосовали бы вот за все, за зеленых,
2: есть,
1: там, за каких-то.
2: Есть, конечно, мне кажется, в глобальном масштабе, во-первых, есть группы интересантов у этого всего дела, потому что среди представителей этих запрещенных в России движений, помимо того, что это люди, страдающие разными видами отклонений, они плюс к этому так получается, что еще и обладают очень существенными ресурсами и в медиа, и во властных кругах, и не только в странах Европы, должен огорчить наших слушателей. И, как правило, как и любая группа меньшинств, любая группа меньшинств намного более мобилизована и яро борется за свои права и за все прочее, чем группа большинства. Вот очень часто там люди возмущаются, говорят, почему диаспоры в России, они так вот все время кучкуются, а русские не кучкуются, потому что русские в большинстве. И русские могут кучковаться, если их начать делить на какие-то группы, а не на болельщики «Спартака» и «ЦСКА».
3: Не, но русские кулинары в Германии условно
2: а кучкуются. А вот в Германии они кучкуются, а немцы не кучкуются. Это как бы человеческое свойство подобное. И вот этих, значит, деятелей, так как их тоже меньшинство, то они мало того кучкуются, но очень яро борются за то, чтобы нормализовать собственное положение и снять любые преграды для расширения собственной власти, доступа к капиталам и всему прочему. Это с одной стороны. С другой стороны, последние несколько столетий вся история европейской либеральной и какой угодно демократии – это бесконечная история попыток уничтожения христианства и церкви. Любой. На Западе римско-католической, в нашем случае православной церкви. Первое, с чего они начинают, это вот это. Пусть эти сказки про то, что вы что, это же вообще не про... Это просто про свободу и про возможность человека самому выбирать. Абсолютная брехня. Начиная с момента Великой Французской революции, после которой людей, священников, заставляли клясться не на Библии, а на Конституции Франции и принимали... как этот гражданское устройство духовенства, да, устройство будет по-русски, да, или гражданскую конституцию духовенства и заставляли следовать ей, заканчивая всеми последующими либеральными движениями, которые почему-то обязательно в какой-то момент решают, что им виднее, как необходимо жить в церкви, что вот они какие-то абсолютно непонятные левые, ни к чему непригодные,
3: жалкие.
2: Левые
3: во всех смыслах.
2: Да, я имел в виду не в смысле идеологии, а в смысле вот абсолютно непригодные ни к чему люди, вдруг решают, что тысячелетняя традиция церкви, ну, ее необходимо как-то очень сильно сейчас пересмотреть, потому что они вот так решили, потому что им, видите ли, виднее, как правильнее молиться Богу или как, значит, с ним выстраивать свои отношения. Вот это абсолютно неадекватное, оторванное. И причем самое смешное в том, что сами эти люди, они неверующие. Но они вот принципиально знают, как им точно сделать для верующих хорошо. Оставьте верующих в покое. Мне лично абсолютно без разницы, как живет себе там отдельно взятый неверующий человек. Потому что это его проблема, ему за это все отвечать потом в соответствии с моими убеждениями. Я не собираюсь ему ничего насаждать. Проблема в том, что современная... традиция светского государства – это традиция якобинства, которая предполагает, что религия должна быть признана абсолютной формой сумасшествия, сведена до уровня какой-то субкультуры по типу готов, эмо и чего-то такого. И на нас надо смотреть как на каких-то маргиналов, ну, сумасшедших, ну, таких, ну, безобидных, ну, держать все время в узде какой-то. Далеко это все не пускать, это их модель светского государства. Вот я сейчас перечитал культурные феномены различные. Мы можем очень сильно радоваться тому, что там это все процветает, у нас этого всего нет. Но у нас этого всего нет в реалиях, то есть мы этого сейчас не видим, потому что у нас президент исходит из другой ценностной системы. И большая часть элиты ему поддакивает в этом, а какая-то часть элиты просто молчит. Но дело в том, что институционально все, что мы видим, существует там, вот оно институционально закреплено и у нас в стране. На уровне конституции, на уровне институтов, которые создаются нашей политической, правовой и партийной системой. И до тех пор, пока мы институционально не родим то, что соответствует нашей традиции, вероятность того, что это за сутки вернется обратно, очень высока. На этой не очень позитивной ноте.
3: Действительно, да, там такое какое-то вещество нажмешь, и оно потом форму свою восстанавливает. Да, спасибо, аж заслушался.
2: Спасибо.
3: Генри Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления политикой МГИМО, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Узнать за 90 секунд. В 1962 году в Танзании, которая называлась тогда Республика Танганьика, произошло экстраординарное событие. Потом его назвали эпидемией смеха. Она продлилась целый год. Все началось в женской школе-интернате в одной из деревень. Христианские миссии открывали подобные заведения в Африке массово. Три ученицы внезапно начали то смеяться, то плакать. Никакому контролю их эмоции не поддавались. Смех мог длиться от нескольких часов до двух недель. В это состояние впали 95 из 159 школьниц. Школу пришлось временно закрыть. Через два месяца руководство приняло решение возобновить учебу. Попытка оказалась тщетной. Массовый психоз выбрался за пределы школы и распространился на соседние образовательные учреждения и местное население. Пострадало несколько тысяч человек, которые смеялись, плакали и падали в обморок. Некоторые чувствовали боль, покрывались сыпью, испытывали проблемы с дыханием. Удивительным образом учителей напасть обошла стороной. Психологи выдвинули основную версию происшествия – недовольство учениц условиями содержания, строгостью учителей и запретом жаловаться стало одним из подсознательных способов выразить категорический протест.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Красноярске 3 ночи, в Баку полночь. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Президент России Владимир Путин проехал за рулем внедорожника «Аурус». Ермак отказался комментировать предъявленные обвинения до окончания следственных действий. 125 человек из 23 стран эвакуировали из нидерландского круизного лайнера. Подробности далее. Президент России Владимир Путин проехал за рулем внедорожника «Аурус». Глава государства заехал за своей учительницей Верой Гуревич, которую пригласил на ужин в резиденцию. Кремль опубликовал кадры встречи в лобби гостиницы. Там глава государства также кратко пообщался с россиянином, приехавшим из Сочи. Затем Владимир Путин помог Вере Гуревич сесть в машину, а сам расположился за рулем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказал, что Владимир Путин пригласил свою первую учительницу посетить парад Победы на 9 мая в Москве, а затем предложил погостить в столице несколько дней. Для педагога была организована специальная культурная программа. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отказался комментировать предъявленные ему обвинения до завершения следственных действий. Сегодня специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинение бывшему чиновнику в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. По данным САП, похищено 460 миллионов гривен, это примерно 10,5 миллионов долларов США. Между тем, как сообщают очевидцы из Киева, улица Банковая в столице, где располагается офис Зеленского, а также прилегающие улицы перекрыты. Там находится большое количество людей в форме, а с чем это связано, не уточняется. Власти Германии до сих пор не получили ответ из США на запрос о покупке пусковых установок «Тифон» и крылатых ракет «Томагавк», сообщил представитель Минобороны ФРГ Митко Мюллер. Он подтвердил, что правительство Германии направило запрос еще в прошлом году. При этом, как пояснил Мюллер, вооружение может быть закуплено напрямую в рамках программы «Foreign Military Sale». Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил ранее, что не рассчитывает на поставку из США ракет «Томагавк», однако не исключает, что ситуация может измениться в будущем. 125 человек из 23 стран эвакуировали за два дня с нидерландского круизного лайнера, на котором произошла вспышка хантавируса. Об этом сообщила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия. Эвакуация была проведена, когда судно было пришвартовано в порту острова Тенерифе. Теперь лайнер продолжит путь в Нидерланды, где пройдет дезинфекцию. ВОЗ ранее подтвердила 7 случаев заражения смертельно опасным хантавирусом на судне. 3 человека скончались. Пророссийские хакеры взломали около 300 систем видеонаблюдения в торговых центрах и магазинах на Украине. В результате посетители 9 и 10 мая с утра могли слушать государственный гимн России, песню «День Победы», а также еще около 150 патриотических композиций. Об этом рассказали РИА Новости представители хакерской группы «Тихий омут». Кадры со взломанных камер видеонаблюдений с торговых центров, продуктовых магазинов и даже аптек в городах Украины есть в распоряжении агентства. В общей сложности пророссийские взломщики получили доступ к 300 устройствам видеонаблюдения. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс». Следующий выпуск через полчаса.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Кариной Геворкян.
1: Здравствуйте, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Открываем энциклопедию, которая называется «Положение, история, настоящее, будущее и, да, даже и прошлое, разумеется, тоже Ближнего Востока», поскольку в нашей студии политолог, востоковед Кариной Геворкян. Карина Александровна, здравствуйте. Собственно, вопросов сегодня много. Часть вопросов будет посвящена, а часть вопросов будут, я бы так сказал, они будут еврейскими в том смысле, что сегодня часть вопросов будет посвящена фигуре Нетаньяху, потому что Нетаньяху сам эти поводы дает. Но начать я хотел бы с очередной реплики президента США, который отверг новое предложение Ирана по переговорам, назвав его абсолютно неприемлемым. И вновь, как и неделю назад, приходится говорить о том, что вот это вывод напрашивается сам собой, возможно, он неверный, что ситуация на Ближнем Востоке вошла в шахматным языком, если выражаясь, в патовую ситуацию, когда ни та, ни другая сторона не рвется, ее каким-то образом привести к некому логическому завершению.
2: Ну, я, давайте, раз уж еврейский вопрос, то я как в Кнессете вопросом. А иранцам это зачем?
1: Я так понимаю, что у них-то как раз выбора особого, им не дают возможности выбраться. Так
2: они не спрашивают.
1: Они
2: сами
1: готовы.
2: Все выбирают.
1: Да, или так, да.
2: Это первое. Второе, мне было понятно, что в связи с этой поездкой в Китай Си Цзиньпин, которая нужна обеим сторонам, явно, совершенно, очень нужна. Какие-то резкие изменения, и вот тут вот, понимаете, на фу-фу провозгласить очередную победу, правда, не получится никак, да, и надо было что-то притормозить, по крайней мере, сохранять лицо. Вот, собственно, и все. Я ничего в этом особенного не вижу, иранцы отлично играют с ним в четыре руки эту игру. Они уже контролируют, считайте, Ормузский пролив. Они вчера заявили, и я это отметила в своем телеграм-канале, того, что, знаете что, надоели нам ваши эти кабели, я имею в виду кабели,
1: будем
2: которые...
1: пилить.
2: Извините, пожалуйста, да, за хулиганство, да. Над ними мы тоже берем контроль. Мы же понимаем, что это частные кабели частных огромных американских компаний. И вот тут возникает вопрос. У меня не хватило времени, терпения выяснить, а кто страхует безопасность этих кабелей? Интересный вопрос, согласитесь.
1: Либо британцы.
2: Вот. При этом, втихую те же британцы, французы и разные прочие говорят с Ксиром, иди договаривайся, бумажку от Ксира получи, и плыви. Все уже, понимаете, это реальность. А все остальное – это медиашизофрения.
1: И выделяя вот из этой медиашизофрении, пытаясь выделить из нее некую суть, в первую очередь для наших радиослушателей, все это вот, даже то, что сказал Владимир Владимирович вот буквально на днях, сказав о том, что ситуация сложная именно потому, что у России есть контакты со всеми сторонами, но при этом, говоря о том, как может решиться эта история, он сказал, я не хотел бы раскрывать подробности, существуют сценарии, которые бы дали возможность каким-то образом эту ситуацию из патовой перевести в некое, так сказать, завершение. Но не сказал, какие.
2: Почему? Он имел в виду, что как в прошлый раз, как при бабушке. То есть в 2015 году Иран согласился на то, чтобы обогащенный уран хранился бы в России. И условия для этого есть. И Россия для Ирана страна дружественная. Недавно один раз прозвучал эпитет «братская». Это вообще революция, считайте. Потому что я не помню, чтобы в истории что-то подобное вообще было. Честно вам скажу. Как-то так. Иранцам по ментальности, спокойные, не фашистующие, не нацистующие европейцы ближе Они, правда, ближе им по ментальности.
1: Чем русские, в смысле?
2: Чем русские с их рациональностью. Они ее, она их раздражает. Вот. Они другие, вот что я хочу сказать. Они очень математичные, у них вот такая поэзия, которая, кажется, светистый язык, это все для точности. Они очень любят точность. Вот. Они прецизны. Вот. Есть такое словечко из латинского, да? Вот, им присуща прецизность во всем. Поэтому они очень расчетливы. Это не значит, что они не душевные, не духовные. Вот, но они ближе к европейцам в этом плане.
1: То есть прагматика
2: как нам кажется,
1: есть.
2: Да, у них
1: не прагматика.
2: Никогда прагматика у них не возьмет верх над понятиями чести. Вот так. Это надо понимать. Прагматики вот
1: в
2: так.
1: В отличие от европейцев.
2: Ну, европейцы это утеряли, понимаете? Тоже было. Правда, это тоже было. Иначе бы не было такого явления, как рыцарская литература.
1: О, вы меня прямо хотел сказать, во времена Ричарда «Львиное сердце», да.
2: Ну, вот. Ну, почему и позже тоже. Будем считать, что с французской революцией это ушло. Вот из этики стало уходить. И ушло окончательно сейчас. Но это не значит, что это ушло у всех страт европейского общества. Просто это закапсулировавшиеся страты. Но мы-то сегодня о Нетаньяху, о европейских аристократах.
1: Нет, мы к нему сейчас обязательно перейдем. Просто выражение «абсолютно неприемлемым», то, что сказал Трамп, означает вот это точно нет. И тогда получается, что точки соприкосновения на переговорах пока не возникло. То есть то, что предлагает Иран, абсолютно неприемлемо. То есть,
2: да,
1: не
2: ну это совсем. Всем выгодно, и Трампу оперативно выгодно, и иранцам, и стратегически
1: нет,
2: выгодно,
1: так нет, да,
2: нет, так нет, ну и пошел нафиг,
1: да. Да.
2: Мы тут сидим, контролируем, там уже ребята взялись за Гибралтар, уже Панамский канал, все, они подали пример, а это все идеи сказали, дети развлеклись по полной, я все жду, когда Ла-Манш возьмут, вот так вот. Денежку
1: все
2: будут брать, да, все будут брать деньги. Вот, вопрос тогда, это очень интересно. А вот датские проливы из Балтийского моря, которые нам, они запланировали закрыть, теперь тоже, наверное, деньги будут большие брать.
1: А там же еще есть Берингов пролив в скором времени. Я понимаю, да, сейчас мы уйдем от темы, да, я понимаю.
2: Да. Итак, ну, я думаю, что тут нам надо поторопиться, учитывая то, что у нас ледоколы.
1: Я хотел перед тем, как перейти к Нетаньяху, задать такой немножко, он будет глобальный вопрос, даже где-то сакраментальный, наверное. В каком городе должна, ну, из крупных вот этих вот точек мировых, решиться судьба этого конфликта? В Вашингтоне, в Пекине, в Москве, в Брюсселе, где? То есть где... Где-то как бы находится, или в Тегеране, есть такая точка, где откуда пойдет конструктив? Вот, или сейчас вообще не про это? То есть...
2: Александр, ну, поверьте мне, то, что делают иранцы, настолько выверено до микрона, что никакие медиакомпании и никакое давление на сегодняшний день их не смутят. Более того, они сумели это все грамотно оттранслировать несогласными с теократическим режимом иранцами в эмиграции. Вот, поэтому поскольку те только 268 семей поддержали вот эти удары и...
1: А всего их сколько?
2: Ну, слушайте, гораздо больше.
1: Я просто чисто
2: любопытство. Ну, за границей, да. Я имею в виду. Ну, понимаете, всего 268 человек.
1: А, человек? Я думал,
2: да.
1: Семей как
2: ну,
1: кланов.
2: Ну, семей это, в принципе, возможно. Да. То есть, по крайней мере, почему? Потому что иранцы заявили, а те, которые будут носить накладные карманы, вот, которые пришили себе накладные карманы, вот, это цитата, они будут лишены, их имущество будет национализировано. Уже выпущен указ и закон о том, что их имущество национализируется. Ну, слушайте, это немного. Уехало гораздо больше. Я вам рассказываю, из иранских евреев уехало чуть не 90%. А если только 268? Ну, я вам говорю, 90 тысяч.
1: Угу.
2: Ну, наверное, у них была...
1: Понятно.
2: Еврейская община Ирана была консолидирована, имела свои ниши. Я не говорю, что среди евреев не было бедных, но в Иране. Вот. Но я все понятно объясняю. Да?
1: Конечно.
2: Да. Поэтому вот вам, пожалуйста. Всего 268 на всех.
1: Ну, это капля в море тогда.
2: Это капля в море, конечно.
1: А куда уехали, кстати?
2: Вы знаете, они ехали во Францию и очень интересные ниши заняли в юриспруденции. Например, даже есть иранца-нотариус. Вот для Франции, если кто понимает, о чем я, это нереально. Вот. Адвокатов много, профессура. Вот. И те, кто бывал в европейских городах, знают, что в исламских анклавах европейских городов иранцев вы никогда не найдете. Они тут же интегрировались с принимающим сообществом. Они сливаются с принимающим сообществом.
1: Вот.
2: И в Америке то же самое. Нет, они не ассимилируются, они сохраняют, разумеется, свою идентичность, но они абсолютно вписываются вот в принимающее сообщество.
1: Контекст. Ну что же, теперь о премьер-министре Израиля. Уже знаменитое, уже всеми растиражированное интервью телеканалу CBS, где в частности, ну и здесь каждый из посылов, каждый из тезисов Нетаньяху заслуживает отдельного разговора. Я хочу свести к нулю, это я цитирую, финансовую поддержку со стороны США, финансовую составляющую нашего военного сотрудничества. Мы получаем 3,8 миллиарда долларов в год, и, думаю, настала пора постепенно отказаться от оставшейся военной поддержки. Это как? Как вообще такое возможно? А патриоты спросят окружающие, так сказать, а вообще все остальное?
2: Ну, если человек, находящийся на этой должности, делает такое заявление, то как минимум это означает, что уже вам американцы. Правда? То есть я на вас обиделся. И мало вам не покажется, потому что лобби у меня такое, что я вам такие хвосты поприжму, что вы сами меня попросите, а я скажу нет, потому что мне есть откуда взять. И производство я налажу там, где надо, потому что у меня по всему миру сеть, и власть у меня, а не у... Но это какое-то отчаяние все-таки. Что? Это голос отчаяния.
1: Крайне агрессивное выражение такое,
2: да,
1: высказывание.
2: Да, но учитывая еще все остальное, что он сказал, то возникает вопрос о его состоянии психическом. Причем реальном. Если Трамп, с моей точки зрения, умело разыгрывает этот, да, этот самый психопат.
1: Там больше троллинга, да. Excuse me.
2: Да. То и он таковым не является. Вот, то у Нетаньяху, правда, что-то с головой. Помимо всего прочего, я хочу сказать, это он отдал. Ну, я понимаю, что там все эти сумасшедшие типа Пингвира или Смотрича, организаторы Холокостов, понимаете? Причем сначала для чужих, потом для своих в перспективе, да? Вот я прям видно, как они ведут, да, такие козлы, это самые провокаторы или козлы отпущения. Вот они такие. Что они сейчас делают? Ну, это видно, что сахаловцы получили приказ по мере возможности уничтожать исламские и христианские святыни в Ливане и в Палестине. Они это делают системно.
1: Это как бы прямая директива Нетаньяху.
2: Это не может быть без прямой директивы. Вы понимаете, если в былые годы, когда там, я не помню, это там 67-й год или какой-то, я сейчас не могу вам сказать, когда была возможность взорвать Аляксу. Военные отказались. Военные, где бы они ни жили, это люди, живущие по уставу и по приказу. И никакой устный приказ никакого раввина, даже при огромном уважении к вере, ничего не может сделать. Они не выполнят это. Это не может быть, понимаете, выполнимо. Это не для военных. Они тогда отказались это сделать. А сейчас в Израиле вот эти вот сторонники Смотрича обсуждают, что ошибка вышла, понимаете? уже косвенно через это мы понимаем, что тайный приказ такого рода отдан, поэтому все эти расшаркивания на месяц арестовать кого-то, кто там с распятия фигуру Христа сшиб и так далее, это все фигня, извиняюсь. Вот. Видно, что это системные действия. Равно как и подкопа под Аляксу, для того, чтобы она уже рухнула. Это все происходит, понимаете?
1: Но ведь это путь в один конец.
2: Но это мы с вами понимаем, не живя в Израиле, во-первых, потому что там замороченных людей масса. Я 100 раз задавала, и мне перестали в Израиле брать интервью русскоязычные. Видимо, просто это вполне адекватные люди, но я думаю, что им просто страшновато, потому что я же правду говорю. Вот. Иран хочет уничтожить Израиль. Я говорю, а Иран отзывал свою подпись из-под резолюции ООН о создании 2 государств? Они замолкают, потому что им это в голову не приходит. Я говорю, вы хоть раз видели, чтобы Иран где чего подписал, нарушил? Я могу вам... Вы не приведете этого примера. И все. Вот. А раз не отзывал, значит, еврейское государство должно существовать с их точки зрения. А вас они считают сионистским режимом, токсичным для региона. Так и вы токсичные. Такие, где вы видите, да. Все.
1: И все остается по-прежнему. Вот, вот вы сказали, мы с вами понимаем. Я просто пытаюсь в такой ситуации всегда найти хоть какое-то рациональное зерно. То есть, ну, объявить действия правительства Нетаньяху и его самого как действия, так сказать, ну, где-то, где-то хотя бы базирующиеся на некоем маниакальном стремлении Нетаньяху и к личной власти, там, и к выполнению каких-то...
2: Слушайте, простите, что я вас перебиваю. Да.

0: мнению каких-то...
1: Слушайте, простите, что я вас перебиваю. Да. Мне вот сейчас пришла эта мысль в голову. Вы понимаете, он заявляет такие вещи, что сумасшедшие сейчас кинутся к протоколам сионских мудрецов. Угу. Мы правим миром. Вот что он хочет сказать. Он, простите, знаете, есть еврейский анекдот, когда жена с мужем едет, вот такая старенькая еврейская пара в троллейбусе. Он ко всем прикапывается, вот, всем делает замечания, ворчит. Ну, ему в конце концов, ему говорят, послушайте, вы не могли бы уже как-то так затихнуть, замолчать и перестать дергать людей? И он тогда уже к жене, а она сидит, смотрит в окно, к жене обращается и говорит, Рива, я что, шо не прав? Он, она ему говорит, ты прав, Абрам, но ты адьот.
0: Ну да. Понимаю. Ну, просто здесь в данном случае речь идет о даже каком-то экзистенциальном вопросе для самого Израиля.
1: Это
0: я
1: не должны...
0: могу понять, на что они рассчитывают. Вот это вот мне, Карина Александровна, просто хочется понять логику. Логика Трампа понятна. За его спиной огромная страна с гигантскими, так или иначе, ресурсами, возможностями, долларами, как-никак, да, и какой-то сохранившейся, так сказать, геополитической мощью. А ну, Израиль на что рассчитывает?
1: Я, подождите, да. Не правись, Израиль. Вы посмотрите, что происходит.
0: Нетаньяху.
1: Да, что происходит с оппозицией. Там же выборы должны быть очень... тоже нависло, да, и Нетаньяху понимает, что его не только снесут, но и посадят, вот. Это тоже надо понимать. Так что давайте одной краской весь Израиль мазать не будем, и всех политиков. Вот, но у них там, ну, вот у этих экстремистов, он стал экстремистом, и у них свой, как я понимаю, запасной аэродром, вот ирония истории, Аргентина. Да, где нацистские преступники себе. Вот они там, Вась-Вась, с потомками.
0: Аргентина.
1: К Милее он поедет, да. Уже все ясно.
0: Он
1: и
0: ведь...
1: всех бросят, и будет, да, как это самое, кулачком
0: как
1: оттуда,
0: Борман,
1: да. Я не знаю, как.
0: Говорят, что.
1: Ну, неважно, сейчас не будем в этом разбираться, да. Ну, и какой-нибудь... Камикадзе, парень, такой же еврей, его укокошат там же. Прости, Господи, я этого не желаю. Да.
0: Ну, конечно. И еще
1: вот
0: одна
1: уж
0: сторона.
1: Такие всегда найдутся, правда?
0: Конечно. Они всегда были.
1: Всегда
0: есть и
1: были,
0: будут, да.
1: И вообще евреи люди отчаянные.
0: Начиная с Первой мировой войны, там, да, Второй и так далее.
1: Ну, неважно. Кто не понимает этого и думает, что это такие пугливые зайки, тот и тоже одет.
0: Так, да. Еще одна его цитата. Он считает, что конфликт с Ираном не окончен. Из-за ядерных вопросов меня больше всего поражает вот это вот...
1: Да достал он уже этим.
0: Вот, да, вот эти длина пальцев, как говорят, вот этих веером, которые... То есть он считает, мы с вами еще не закончили, говорит он Ирану, хотя, так сказать, ну, там где-то Трамп у него там что-то говорит одно, Иран другое, а тут вдруг выходит Нетаньяху, говорит, это мы с вами не закончили.
1: Да, но Иран тоже... даже не обращает внимания, как бы, да, и моська знать, она сильна. Вот. Просто вот почему у иранцев нет антисемитизма? Почему иранские евреи никогда, ну, понимаете, 2500 лет, никаких унижений, никакого там, как бы это выразить-то, гордо воспитывают детей, да, вот это же... гены пальцем не раздавишь, понимаете, кровь не водится. Иранские евреи – это люди гордые очень, самодостаточные абсолютно. И они тоже так смотрят, спрашивают, а ты кто вообще, козявка? Вот, а мы на тебя даже внимания не будем обращать, это мы решим, когда ты начал. А мы закончим. Вот что они заявляют. Я не про иранских евреев, я про весь Иран.
0: Понятно,
1: поскольку иранские евреи едины с как бы органической частью всего народа.
0: Ну вот и завершая эту часть разговора и этот вопрос на данный момент, там же все-таки ядерное оружие никто не отменял. Вот я чего, так сказать, чего многие опасаются, когда говорят. И читают
1: пока
0: вот эти слова
1: Иран,
0: Нетаньяху.
1: Давайте не будем обсуждать вопрос иранского ядерного
0: не
1: оружия.
0: Не иранского, я про израильское. Я вот чего больше.
1: Говорят, израильское находится... Я не могу это проверить. Это с военным экспертом надо говорить. Что оно под контролем американцев. насколько под контролем, каких американцев

0: какой степени, я не знаю. Вот, вообще ядерное оружие штука, с одной стороны, очень эффективная, а с другой стороны, в некотором роде уже, как мы видим, устаревшая для решения современных задач в современной ситуации. Нет, шарахнуть можно. Дальше что? Вопрос.
1: Ну да, всеобщий коллапс. Ну,
0: и у тебя тоже,
1: в обратную сторону, конечно.
0: Да, да, вот и... он уже и без ядерного оружия. Уже, да. Ну, это вот сейчас как бы иранцы показали, что все дорогое, а его еще и хранить очень дорого. Для этого требуются особые условия.
1: Тут сразу хочется спросить еще, вы сказали про голод? Я сразу вспомнил статистику про 90% пшеницы из России, которую получает Израиль. То есть, завися в продовольственном вопросе и от России, и от других стран. При этом делая такие заявления, опять же, будучи зависимым не только от США, но еще и от России, и от других стран. Но тут, наверное, быстрого ответа мы сейчас не получим, да, поэтому, да, продолжим этот разговор сразу после новостей, тем более, что в этой стране, мы, кстати, в прошлый раз об этом не говорили, а это отдельно, а эта тема тоже очень интересная, хочется поговорить со стороны арабского мира об этом, со стороны арабских стран.
0: О, так интересно. Вот.
1: Это еще одна
0: динамика. Еще интереснее.
1: Большой. Оставайтесь на радио «Спутник», никуда не переключайтесь, скоро продолжим.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Нам советовали учиться на чужих ошибках. И говорили, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это время прошло.
2: Только невменяемый идиот, повторяю, мог совершить те самые ошибки.
0: Программа с нулевой толерантностью человеческой глупости.
2: Все претензии надо адресовать непосредственно тем дебилам, которые это не учитывали.
0: Теория заблуждений с Арменом Гаспаряном.
2: Когда ты умер, это надолго, когда ты идиот, это навсегда.
0: Непримиримая и ожесточенная битва за правду в прямом эфире.
2: Нормальный человек воспринимает нормально. Ориентироваться-то надо на нормальных людей.
0: По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
2: Тотальное безумие абсолютно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Разговоры в Европе о необходимости диалога с Россией – положительный фактор. Однако ситуация пока в начальной точке, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее глава Евросовета Антонио Кошта рассказал, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент. Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отказался комментировать предъявленные ему обвинения до завершения следственных действий. Сегодня специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявила обвинение бывшему чиновнику в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. По данным САП, похищено 460 миллионов гривен, это 10,5 миллионов долларов США. Как сообщают СМИ, улица Банковая в Киеве, где располагается офис Зеленского, а также прилегающие улицы перекрыты, там находится большое количество людей в форме. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель считает бывшего босса главным препятствием на пути к миру на Украине. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Мендель отметила, что Зеленский намерен затягивать конфликт ради потока денег, а урегулирование обернется для него политическим самоубийством. Бывшая пресс-секретарь назвала политика эмоционально неконтролируемым и отметила, что он часто закатывает истерики и считает любого человека просто расходным материалом. США ввели новые санкции, связанные с Ираном. В черный список внесли троих граждан Исламской Республики и 9 компаний, в том числе из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и Омана. Следует из обновленного списка Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина. Сообщение появилось на фоне продолжающихся переговоров об урегулировании конфликта. Иран 10 мая через посредничество Пакистана передал США ответ на американское предложение. У одного из 14 граждан Испании, эвакуированных с нидерландского круизного лайнера после вспышки хантавируса, предварительно выявили инфекцию. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на правительственные источники. Ранее власти Франции подтвердили первый случай хантавируса у пассажирки, репатриированной с судна. Лайнер прибыл к острову Тенерифе. Испанские власти организовали поэтапную высадку пассажиров и части экипажа. Всего с борта сняли 125 человек из 23 стран. После судна продолжило путь в Нидерланды, где пройдет дезинфекцию. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск через полчаса.

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Прямой эфир с Карине Геворгян.
1: Продолжаем прямой эфир с Кариной Александровной Геворгян, политологом, востоковедом, и говорить теперь будем об арабском мире. С другой стороны, зайдем, так сказать, такой на вираж, говоря о конфликте на Ближнем Востоке.
2: На кого рассчитывает Нетаньяху, я вам задаю вопрос. В арабском мире.
1: Можно я пальцем в небо?
2: Нет, скажу. давайте я за вас отвечу. Подсказки такие. Нехорошо подсказывать, да, но тем не менее. Значит, на Египет и Эмираты уже активно.
1: Что значит рассчитывать, задам я тогда вопрос. В каком смысле?
2: Ну, как бы вот все-таки, понимаете, арабский мир, это Лига арабских государств, это я вот. Ну, пусть на меня, правда, люди в этих странах, и никто не обижается. Но это террариум единомышленников Лиги арабских государств. Они же сами это не скрывают. Воюют друг с другом, там, как саудит с Эмиратами. Эмираты теперь страшно недовольны сближением Саудовской Аравии с Пакистаном. Кстати, все молчат про Оман. И Ираном. Вот так.
1: Ой.
2: А что такое Эмираты? Что такое Эмираты?
1: Ну, конфедерация,
2: с одной стороны,
1: по сути, своей, да?
2: Да, понятно. А с одной стороны, это филиал Сити.
1: А, в этом
2: Дубай.
1: Смысле, да.
2: Конкретно.
1: Да, это вы,
2: да,
1: рассказывали,
2: вот,
1: да.
2: А Шарджа, например, она говорит, а, вы вышли из ОПЕК, тьфу на вас, мы выходим из объединения.
1: Там просто Эмират. Все скручивается в трубочку.
2: Ну,
1: потому
2: конечно.
1: Что понять это со стороны...
2: Да, значит, ну, это нам кажется, что они такие маленькие-маленькие. А на деле-то это, в общем, знаете, это как с Арменией приезжаешь или, да, с тем же Израилем. Это кажется, что маленькое, да. Так вот, для стратегической глубины, да, понятно. А так это, знаете ли, не ниточка такая, шоссе.
1: Не Лихтенштейн, да.
2: Вот именно. Да, пожалуй.
1: Так и вот, собственно, точка зрения, которая сейчас была изложена человеком, сейчас я скажу, как его зовут, исполнительный вице-президент Института ответственного управления имени Куинси в Вашингтоне, сейчас я, извините за ударение, Трита Парси или Парси, не знаю, как правильно.
2: Парси.
1: Парси, который сказал, что арабские страны больше не будут единым целым. То есть этот улей или террариум разворошен до такой степени, что... Никакой консолидации.
2: Да, давно уже. Да. Ну, уже с тех пор, как мы наблюдали, как Эмираты с саудитами в Йемене воюют. Вот, и недавно такая острая война, действительно очень острая. Совсем недавно, вот, просто месяца. Вот, там все идет поляризация, да это и нормально. А что такое арабский мир? Это кто-то выдумал эту химеру. Вот, да.
1: Все арабы объединятся против
2: Израиля.
1: Я
2: совершенно вот сейчас без издевки скажу. Да, правильно было организовать Лигу арабских государств, и все споры разрешаются там за закрытыми дверями, пусть на кулаках, но друг с другом, а не в публичном пространстве, не на дипломатическом поле. Это было правильно в эпоху, когда мы кричали «Миру мир». Правильно? А сейчас, когда война всех против всех, английский философ Гоббс, да, 2Б.
1: А над ними, ну это тоже отдельный вопрос, а над ними где-то на Британских островах, да, смотрят на все это.
2: А, британцы чем хороши? Там же тоже свой террариум. Это же видно. Потому как страдают население на Британских островах. Вот не надо иронии в данном случае.
1: Ну, конечно.
2: В том числе, кстати, тот же богатый средний класс. Я сейчас не призываю испытывать к ним сочувствие. Просто потому, как страдают эти люди и в какое положение их загоняют, ясно, что большая часть их так называемой элиты, знаете, они вот люди жестокие к самим себе. Вот что важно. Они какие-то тоже психи в определенном смысле слова. Они фанатики. И там очень много групп. И там вот профессор Евстафьев, он говорят там староглобальный Лондон, новоглобальный Лондон, просто старый Лондон, да. Вензоры есть такие, всякие, как Джордж Гэллоуэй, да, это тоже надо понимать, шотландец, кстати. Тут шотландцы зашевелились, у них все там не просто на островах. Я с профессором совершенно согласна, я это у него прочитала. Он точно, абсолютно пишет, что для староглобального Лондона нужна страна, государство как территория опора. Для нового глобального пиливать можно и с Новой Зеландии, можно и в Австралии. Вот, можно хоть с этим Фолклендских, Мальвинских островов и так далее и тому подобное. Это правда. Там самые разные группы. И все эти группы присутствуют и в Дубае, и в Анкаре, понимаете, они работают. Поэтому нам иногда кажется, что... Но с другой стороны, у них хорошо работает алгоритм. Когда одни сочувствуют... Дальше они говорят, вот мы все ссоримся между собой, даже убиваем друг друга на дуэли. Они, правда, люди жестокие, я серьезно говорю. Вот. Но по отношению... они островитяне, понимаете? Мы все для них немножко гоминиды. Так же, как и для японцев. Это давно известно. Знаете, как китайцы японцев раньше называли? Злобные карлики с островов.
1: Вот. Ну, понятно. Да, логика абсолютно понятна.
2: Это островитяне. Мы для них гоминиды. Значит, они считают, что вот и этим гоминидам, да, пусть наши вот эти дадут этим оружие, а мы дадим вот этим оружием. И нехай они убивают друг друга. Чем меньше их будет, тем меньше опасности для нас. Вот, тем больше у нас будет власти. Вот. Вот так вот это все происходит.
1: Есть что-то, что их объединяет или может объединить, имея в виду, вот когда мы говорим об арабских государствах, не кроме лиги, какие-то ценности, какие-то общие, не знаю, может быть, какие-то мессианские ценности, что-то, чтобы могло их не рассорить между собой, а объединить некой общей целью. Или это невозможно, они просто, так сказать, рядом.
2: Знаете, можно я вернусь к Ирану?
1: Да, конечно.
2: Для того, чтобы ответить на этот вопрос. Иранцы открытым текстом сказали: ребят, если вы не хотите снова сесть на верблюдов, ну, это не так плохо, они умеют ездить на верблюдах, вот, потерять все это ваше, те самые уже воздушные замки, да, вот, если вы не хотите, чтобы это, вот, дружите с нами. И Саудовская Аравия без всякой любви сказала: да, ребят. Оман тоже самое сказал. Они сказали: отлично. Они знают, что иранцы, с иранцами можно договариваться. Это с ними трудно договариваться. Они могут подвести. Но если иранцы вот реально вот прямо это предложили, значит, можно быть спокойным, что они будут следовать этому правилу. И они уже переходят в иранскую коалицию, как это сделал очень опытный Пакистан.
1: На
2: мы недооцениваем Пакистан. Правда, у Пакистана свои внутренние проблемы, это тоже важно. Но пакистанская элита, недооценивать ее. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот тут я могу сказать, это поручиться даже за это. Потому что ту игру, которую они сейчас сыграли, блистательно совершенно.
1: Это не с переговорами?
2: Да, это не потому, что они у Омана отобрали это. Они наоборот, они просто на передовой. Они сказали: давайте вот мы будем бегать, а вы такой солидность, такой султанат Оман, султан, он никуда не бегает, понимаете, вот так вот. Там драматургия красивая очень вырисовывается из этого, из всего. Так что я могу вам сказать, все уже поляризация идет. И то, что я еще не знаю, Египет, да, пока объединился с Эмиратами, да, и в общем косвенно с Израилем. Нет, нет, Египет с Эмиратами.
1: С Эмиратами.
2: А это значит против Саудовской Аравии. Вот. Саудовская Аравия уже дрейфует. Да еще после оскорбления, которое Трамп нанес наследному принцу. Вот, иранцы так это самое его спросили: и вы это стерпите? Вы принц. Они все время спрашивали: вы вообще понимаете, что это не про вас лично, это оскорбление. Вы это стерпите? Или вы как-то должны, может быть, сжать зубы и что-то для себя решить?
1: А они объединяются на каких принципах? То есть вот Египет...
2: Я вам уже это рассказывала. Секунду. Да. Я вам уже это рассказывала. Иранцы сказали, вот Лига арабских государств, в общем... не
1: безопасность.
2: Да, безопасность. Давайте создадим. У вас есть одно, у нас есть другое. Мы все это как бы в складчину. И будем обеспечивать безопасность. Вы получите Саудовскую Аравию бесплатные, скажем, для ваших судов там, или за низкую плату. Договоримся, давайте торговаться, это мы умеем все. И мы с вами найдем модус вивенди, по которому все будет происходить во благо или на благо всех. Каждый получит свое. И хватит, не нужны нам нерегиональные державы здесь, в регионе.
1: Таким образом, Иран становится, как вы уже это действительно неоднократно говорили, региональной сверхдержавой, по сути.
2: Ну, так не бывает региональная сверхдержава. А я думаю, что, в общем-то...
1: Лидером просто.
2: Я бы скорее сказал мировой державой. Одной из мировых держав.
1: И получает... То есть, просто хочется что понять, что вот...
2: Все
1: вот,
2: будут считаться с Ираном.
1: Да. То есть, короче, Иран в этой ситуации, благодаря всему вот этому конфликту, оказался не просто в выигрыше, а он получил доминирующее положение вот на большей части этой территории. По сути,
2: слушайте,
1: своей,
2: вот
1: стратегически
2: я думаю, вот те, кто
1: доминирующее.
2: Пытал, вот я понимаю желание уничтожить Иран. Да? Ну, как бы вам сказать? Ну, это такой вот а-ля Гитлер. Вот Сталин же, правда, считал... Вот мой друг впоследствии преподаватель, дипломатом был в Израиле, посольство Израиля, мой друг, он преподает в Тель-Авивском университете. Он очень точно как-то сказал мне за ужином, что я, говорит, понял, что Сталин проецировал себя на Гитлера. Он думал о том, что тот гиперрационален. Поэтому он не должен сейчас нападать на СССР. Когда он... А вот Черчилль, как ни странно, это мне тоже он сказал, но это, правда, дело и отношения не имеет, говорит, это понял сразу, что с сумасшедшими нельзя иметь дело. Вот там есть нюансы эти все. А, ну, это его версия, как бы, но это очень любопытная. Вот эти люди вели себя а-ля Гитлер. Вот так я бы сказала.
1: Кинувшись на Иран.
2: Да, Иран, мы же страшно пострадали, мы только что отметили, да, День Победы, и я вас поздравляю с прошедшим праздником.
1: Да.
2: Вот, спасибо. А, ну, для Ирана это поэтому и стало, вот то, что сейчас происходит, для них это Великая Отечественная война. Вы видите, сколько народу записались, да, в ополчение? Они все, они в немалой степени проходили службу. Я тут, кстати, текст прочитал по поводу того, что типа вы на Иран-то не очень полагаетесь, тоже страна постмодернистская, не пойми чего. У них государство оплачивает и разрешает операции по смене пола, аборты и так далее. Ну, насчет абортов это сильно, это фейк. Вот, в Иране запрещены только в случае угрозы здоровья матери, патологии плода.
1: Да.
2: Причем у них скрининг бесплатный делается. Это одна из стран, где это все делается. Тут у них очень продвинутая система, то есть медицина очень продвинутая. Вот что они сейчас и доказывают, в том числе в сфере онкологии. А что касается операции по смене пола, ну, простите, пожалуйста, это не операция по смене пола. На юге, а и в Иране, и вот у нас в Средней Азии, а такое явление, как гермафродитизм, вот более
1: процентно более... Ну, это опять чисто медицинская развитие. История.
2: Это про это.
1: Да.
2: Поэтому государство это оплачивает. Извините, это не смена пола в чистом виде. Это вот про это просто.
1: Ну, понятно.
2: Ну, просто
1: да.
2: Они так это так объясняется, но это опять используется пропагандистски. Поэтому в эту ловушку попадаются наши православные патриоты. Вот, типа, вот это самое. Разбирайтесь, не знайте страну, не пишите сходу.
1: Ну вот, чтобы, мне кажется, давайте еще попробуем упростить. Упростить именно для того, чтобы было понятно слушателям, потому что мне кажется, да, что просто количество информации огромно в этой связи. Иран закрепляет за собой на выходе, вот из этого, понятно, что до выхода еще далеко, и мы еще многократно к этому будем возвращаться, статус сверхдержавы. США, судя по всему, опять же, уходит из региона.
2: Не, он идет к этому статусу.
1: Да.
2: И они вот сейчас, знаете, вот тоже они так на фуфу не, тоже не берут. Они как бы понимают, что это очень ответственно все. И народу своему они это обещают. Вот, и люди в это начали верить, да. Они закусили у дела, они верят этому руководству. Вот, они понимают, насколько это ответственно. Более того, вот как Нетаньяху промахнулся с названием этой своей военной операции «Рык льва». Лев – это символ Ирана.
1: Есть просто...
2: Да, так вот, да, иранцы сейчас везде постоянно пишут. Ребята, осторожнее. Если лев, вы увидели да, его клыки, это не значит, что он улыбается.
1: Они еще шутят, да. Есть, вот я прямо поставлю тогда этот вопрос. На каких условиях эта история может завершиться? То есть что должно устроить и Иран, и США для того, чтобы они, ну, метафорически пожали друг другу руку?
2: Я прошу прощения, на иранских условиях.
1: Вот на каких? Оставьте нас в покое, и все.
2: Нет, на всех.
1: Как Россия с Украиной?
2: Вот у нас... Размораживаете. Либо вы, так, вы размораживаете наши активы. А, не хотите размораживать активы, все, мы... Они же так и сказали. Mm-hmm. По сути, я, конечно, очень сейчас упрощаю. Но они сказали, мы же вам сказали, наши активы, вот за все эти годы. Те сказали, вы что, с ума сошли? Это такая сумма, мы не потянем. Ну тогда армуз берем. Поняли? Они сыграли в эту игру. Те попались. Вы не хотите. Ага. Но это наше. Вы отняли наше. А это вообще не ваше. Персидский залив и Ормузский пролив. Все наше название. Угу. Из нашей истории. А не из чьей-то. Не из вашей, не из арабской и так далее. Все. Берем обратно. Да. Воздушный поцелуй. Они на этом действительно будут больше зарабатывать. Они сказали, как и мы, да, европейцы там наши активы забрали.
1: А
2: мы
1: США?
2: По-другому их заберем. Вот иранцы да, показали сейчас, как это можно сделать.
1: Про Нетаньяху говорили, США на это пойдут в конечном итоге.
2: Кто их будет вот спрашивать?
1: Нет, я имею в виду, чтобы... Или просто уйдут из региона. Я понимаю, о чем вы...
2: Уже да, уйдут.
1: Все, уйдут и все. То есть, ну, да.
2: Они уже окей, потихонечку все равно снимки показывают. Ну, раздолбали иранцы. Да. Они же в основном не по Израилю бомбили,
1: конечно,
2: а по базам американским.
1: И
2: посмотрите, как интересно. Казалось бы, вот возмездие, да, нужно было. Они нет, они убирали американские базы. И по британцам ударили на Кипре.
1: Так,
2: да.
1: Даже оценочных суждений по этому поводу не делать. Хотя очень хочется сказать молодцы, но не буду.
2: Да уж, воздержитесь.
1: Да, не буду. Роль России в этой ситуации, мы сейчас говорим, там, калинка-малинка, популярна в России, это в арабских странах, соцсети завалены, в общем, еще и под праздник Победы, тем не менее. В этой всей какой-то вот такой, какой-то, в этом шахматном тетраэре где-то существует Россия, которая по-прежнему обладает влиянием, которая дружит со всеми, ну, в той или иной степени. То есть ни про кого не говорит плохо, ни про Израиль.
2: Александр, знаете, да, что я вам скажу?
1: Красиво
2: я
1: же.
2: Я считаю, что во внешней политике у нас чересчур значим так называемый прагматический фактор. Это вчерашний день. Потому что и завтрашний, но не сегодняшний. И исходить из того, что какие интересы государственные и личные, в том числе завязаны на финансовые потоки, трым-пым-пым и так далее, mm-hmm, всего этого, это вот все время опаздывать. То есть я вот почти замахиваюсь на святое. Я шучу сейчас, нет. Я замечу, что наш президент, выступая, был, в общем, как всегда, очень осторожен и сдержан. То есть это как бы так вот он показал, что это еще остается. Но я так это расценила. Но может этого, да, вот это все уходящая натура. Я думаю, что он не может этого не понимать, зная больше, чем я. Да?
1: А есть специалисты?
2: Да, ну, как вам сказать? Я думаю, что учитывая то, что идет война всех против всех, у нас назревает какой-то момент. Ну, понятно, что наш совбез – это какая-то аналогия ГКО, может быть, да, в какой-то степени. И хорошо, что этот орган существует. А, ну, видимо, у него может быть больше полномочий. Даже об этом писать и говорить не обязательно. Вот, с привлечением диаметрально противоположных точек зрения, вот это довольно быстро все делается для того, чтобы взвесить сегодняшнюю ситуацию. Потому что есть моменты, которые связаны с нашим экономическим внутренним положением, которое необходимо корректировать. Об этом тоже сказал президент. Я вот в данном случае, видите, проявляю сверхлояльность.
1: Значит,
2: а как это сделать? Это можно сделать через внутренние усилия, можно в том числе через внешние усилия.
1: Кирилл Александрович, нам пора, к сожалению. Простите, время закончилось. Вы употребили слово «опаздывать». Не опаздывайте, это я уже обращаюсь к нашим слушателям на следующую лекцию.
2: А если иранцы перекроют кабели в Ормузском проливе, ну, то 90% расчетов в мире гикнутся.
1: Кирилл Геворгян, политолог, востоковед. Это был тизер на следующий наш эфир через неделю. Счастливо, до свидания.

0: поговори со мной.
1: Наташа, иногда задумываешься. Может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
2: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
1: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим в какой-нибудь компанию, да?
2: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
1: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
2: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
1: в 16:30
2: на радио «Спутник».
3: Популярный блогер, автор книг, проповедник, общественный деятель, настоятель храма, а еще ведущий авторской программы на радио «Спутник». Священник Павел Островский говорит на одном с нами языке и отвечает на все вопросы.
4: У меня отец православный, мама католичка. Как православная церковь относится с католиком?
5: Является ли грехом пользоваться процентами по банковскому вкладу?
6: Как объяснить, что динозавры жили миллионы лет на нашей планете до появления людей, а в Библии написано, что Бог создал все за 7 дней?
7: Люди сходятся, живут, женятся, а потом это все перерастает в быт. Потом у человека открываются глаза, и он понимает, ну, любви нет, искры нет, развод – это грех получается.
8: И дальше вопрос Чернышевского. Что делать?
3: Час Островского. В четверг в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». Начало пожароопасного сезона в регионах. Контекст. МЧС приступила к усиленному контролю над лесными массивами и территориями в 80 областях, краях и республиках России. Для мониторинга используются беспилотные системы и другие средства наблюдения. Выполнение требований пожарной безопасности в половине регионов для спасателей в приоритете. Там установилась сухая и жаркая погода, чреватая пожарами, в том числе в результате человеческой деятельности. Инспекторы пожарного надзора проводят целенаправленную работу по выявлению поджигателей. В ряде районов нельзя разводить костры, сжигать отходы и пользоваться мангалами. На посещение лесов введены ограничения. Самые крупные пожары в 2025 году фиксировались в Бурятии. Около 90% из них начались из-за выжигания травы в сельской местности. В целом по стране количество лесных пожаров в прошлом году по сравнению с предыдущим периодом уменьшилось. Больше всех пострадал Дальний Восток. Климатологи отметили интересную особенность. Пожароопасные зоны стали смещаться в арктическую зону. Они связывают это с процессами глобального потепления. Особый упор для купирования связанных с огнем угроз в МЧС делают на профилактической, в том числе просветительской деятельности. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
0: В Москве полночь, в Якутске 6 утра, в Ташкенте 2 ночи. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В Кремле считают положительным фактором разговоры о диалоге ЕС и России. Зеленского назвали главным препятствием на пути к миру на Украине. США ввели новые санкции, связанные с Ираном. Подробности далее. Разговоры в Европе о необходимости диалога с Россией – это положительный фактор. Однако ситуация пока в начальной точке, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее глава Евросовета Антонио Кошта рассказал, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент. Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Продолжение темы. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель оставила открытым вопрос о готовности взять на себя роль посредника в переговорах между Россией и Европой. Об этом пишет журнал «Шпигель» со ссылкой на офис «Политика». Там отметили, что пока Меркель не поступала соответствующих предложений от какой-либо стороны. Представитель правительства ФРГ, в свою очередь, заявил «Шпигель», что власти готовы обсуждать только действительно серьезные предложения по кандидатурам переговорщиков, которые могут устроить все стороны. Россия с 2023 года организовала канал взаимодействия с украинской стороной по воссоединению детей с их семьями, отмечается в комментарии постпредства России при Евросоюзе. Дипломаты подчеркивают, что ЕСовская сторона активно распространяет дезинформацию о якобы чинимых Москвой препятствиях и нежелании сотрудничать в данном вопросе. Между тем, процесс воссоединения семей поступательно развивается. Каждый несовершеннолетний, независимо от того, где и в каком статусе он находится, имеет возможности воссоединиться со своими родственниками, если они обозначают себя и имеют соответствующие юридические права. ЕС в понедельник ввел санкции в отношении 16 физлиц и 7 организаций, якобы причастных к депортации украинских детей. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель считает именно его главным препятствием на пути к миру на Украине. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Мендель отметила, что Зеленский намерен затягивать конфликт ради потока денег, а урегулирование обернется для него политическим самоубийством. Бывший пресс-секретарь назвала политика эмоционально неконтролируемым. США ввели новые санкции, связанные с Ираном. В черный список внесли 3 граждан Исламской Республики и 9 компаний, в том числе из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и Омана. Это следует из обновленного списка, который опубликовало Управление по контролю за иностранными активами американского Министерства финансов. Сообщение появилось на фоне продолжающихся переговоров об урегулировании конфликта. Иран 10 мая через посредничество Пакистана передал США ответ на американский предложение. Как и рассказал, в свою очередь, официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи, документ включает пункты по остановке войны, снятию американской блокады, разморозке иранских активов, обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе и нормализации обстановки на Ближнем Востоке и в Ливане. Следующий выпуск менее чем через час.
3: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
9: Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник», Руслан Осташко. Вечером, как и всегда в это время, политический аналитик, журналист на прямой связи с нашей радиостанцией. Руслан, приветствую. Добрый вечер.
10: Привет, привет. Всех с прошедшим великим праздником Победы. Я предлагаю, Саш, сегодня, если ты не возражаешь, начать с подведения итогов, как прошел День Победы, потому что ждали и праздника ждали, и провокации ждали, и ударов по Киеву ждали, и терактов во время проведения Парада Победы ждали. У кого-то оправдания сбылись, у кого-то не сбылись. Я предлагаю это обсудить. Чего ждали, что получили, и какие выводы сделаем на будущее. И давай сразу скажем нашим радиослушателям, что мы с удовольствием будем принимать их звонки, их мнения и ощущения. Но вот я 9 мая работал в эфире на телевидении. Мы собрали реально ветеранов, которым уже за 100 лет. Ну, 100 – это самый молодой ветеран был, который призывался в 17 лет, в 43-м году. Так несколько человек было.
9: Дай бог здоровья.
10: Да-да-да, ты представляешь, они очень-очень-очень бодрые, некоторые расстроились, что не смогли попасть на Красную площадь, мечтают, хотят каждый год там быть, и если кто-то сейчас считает, и знаешь, перед праздником было много комментариев, а нужно ли было вообще проводить из-за того, что нужно ограничивать меры безопасности, народу неудобно, парад в сокращенном формате, так вот, пока жив хоть один ветеран, ради них нужно проводить.
9: Это... Вообще не с чем спорить вообще, то есть 100% согласен.
10: То мы с тобой адекватные люди, это понимаем. Да. Но я уверен, что даже среди наших радиослушателей есть те, кто считает тоже, кстати, адекватно, и будут нам обосновывать и приводить миллион доводов, что можно было бы и перенести из-за соображений безопасности, но в том плане, что ограничения вводились, ну, особенно в плане интернета, достаточно серьезные. Но ничего страшного, там 2-3 часа потерпели. А помнишь, первое отключение, когда все были не ожидали, что даже белые списки не работали, тогда для всех это было шоком. Но последующие, когда они были ограничены именно репетициями Парада Победы и самим Парадом Победы, буквально на 2 часа, ну, ничего страшного, ничего смертельного не случилось, все пережили, все хорошо. Я тоже, если честно говоря, переживал, что будет посложнее в том плане, что ограничения будут вводить дольше, но нет, все обошлось. Так вот, мы 9 мая с утра, там буквально с 8 часов утра были в эфире и до окончания Парада Победы и еще дольше. Ветераны все хотели поговорить, рассказать. Для них это, они ждут этого события весь год. И вот пока они есть, парады нужно проводить безусловно.
9: Я
10: и
9: вообще,
10: когда,
9: знаешь,
10: их не будет,
9: я вообще считаю, здоровья. Что этих людей не просто необходимо, это просто в обязательном порядке их нужно слушать, и не только с точки зрения гигантского уважения к ним, а с точки зрения, что это живые свидетели, которым, к сожалению, уже 100 лет, и то, что они говорят, не скажет никто и никогда, потому что они это видели и через 100%. Это прошли. Здесь все
10: и
9: однозначно.
10: Вот тут очень важно, да, объяснять и отделять, и мы это делали, и будем делать, что вот те ветераны, которые принимали участие непосредственно в Великой Отечественной войне, это отдельный... особый тип ветеранов. А есть и ветераны, которые дети войны, которые застали Великую Отечественную войну маленькими детьми, и которые не принимали участие в боевых действиях. И это другой тип ветеранов. И нельзя говорить, одни лучше, другие хуже. Это совершенно разные категории людей, это совершенно разные поколения. Но все они очень важны для нас, как источники информации, первые источники информации. И вот у нас много было ведущих с канала, и за каждым ведущим были закреплены определенные ветераны. У меня был Григорий Семенович, он участник войны, он прям ветеран-ветеран. Он в 17 лет, в 43-м году призвался в армию и участвовал, освобождал Крым, освобождал Донбасс и участвовал в освобождении Берлина. Еще 5 лет после окончания Великой Отечественной войны служил в Берлине. И вот у него была совершенно потрясающая история, когда он на Ялтинской конференции видел Сталина, но занимались его подразделения, в том числе занималось обеспечением безопасности на Ялтинской конференции, и он лично вблизи видел Сталина. И потом, когда Сталин приезжал в Берлин, хотя мнение у многих расходится, некоторые мне потом писали, что Сталина в Берлине никогда не было, он приезжал в Потсдам, это под Берлином, а сам Берлин он типа не заезжал. Но я думаю, что вот за такими нюансами и деталями мы сейчас не будем копаться в истории. Важно, что он был, ну, хорошо, в Берлинской области, да, можно так точно назвать, это гарантированно и точно. И они там тоже встретились. И Сталин, когда выходил из здания, он увидел Григория Семеновича, подошел к нему и сказал: «И вы тоже здесь?» То есть, представляешь, вот такие вот детали, вот такие нюансы, которые для них очень важны, хотя для них это момент жизни, но для нас ощущение единения народа, когда вождь великий помнит в лицо своих солдат и видел их в Ялте, вспоминает их в Берлине, это, согласись, о многом говорит.
9: История про память Сталина — это вообще отдельная история. Многие историки описывают о том, что это был человек с феноменальной памятью абсолютно. Он знал в лицо по именам, отчествам и фамилиям там тысячи, десятки тысяч людей, самых разных, от начальников до администраторов, директоров заводов, там самых разных людей, которых принимал. Поэтому да, тут, в общем, это можно поверить легко.
10: Ты знаешь, я думал, что это легенда, и как бы к этому относился так, скептически. Но когда вот я лично увидел человека, который мне эту историю рассказал, который через это прошел, с этим столкнулся, ну как-то не можешь в это не верить, ну просто потому что вот он, и вот его рассказ, и ему нет никакого смысла там привирать, что-то рассказывать. Но вообще с другими историями к нам пришел, а это, ну так, между слов прозвучало, и я сделал на этой истории акцент.
9: Завидую, если честно.
10: Да. И знаешь, что еще какие-то удивительные вещи рассказывал по поводу того, что после победы уже, ну, с учетом того, что он там 5 лет служил, он же много общался и с немцами обычными, которые, ну, говорит, никто никого не трогал, вообще никаких разговоров на тему того, кто прав, кто не прав, не было. Все понимали. Но, говорит, был удивительный эпизод, когда к нему подошел там мальчик, по-моему, или там, ну, молодой немец, и попросил снять фуражку и потрогать его голову. Он снял фуражку, немец потрогал его голову, и он спрашивает: зачем ты это делаешь? Он говорит: я хотел проверить, есть у вас рога или нет. Потому что нам все это время рассказывали, что вы нас побеждаете только по одной причине, что вы какие-то всемогущие, и чуть ли не там сатана с вами, потому что нас победить невозможно, вы нас победили, но у вас нет рогов. И искренне этому удивился. Это на самом деле шутливая история, но она очень показательная, потому что даже тогда из нас сделали каких-то демонов. Нас просто из нас сделали каких-то нелюдей, и это рассказывали детям на полном серьезе. И когда дети видели русского солдата живьем, они не понимали, почему он выглядит как обычный человек.
9: Собственно, каковым он являлся, да.
10: Да, да, да, искренне они этого не понимали. Вот таких нюансов, таких историй рассказывали очень много. У Юли Барановской там была вообще уникальная пара, муж и жена, и ты не поверишь, они познакомились друг с другом. Ну как познакомились? В лагере немецком. Девочке тогда было полгода, она, конечно, еще ничего не понимала, но мальчик, будущий ее муж, он подбегал к ней и слушал, чтобы она заплакала. Он ждал, когда она заплачет. Потому что если ребенок плачет, значит, ребенок живой.
9: Дышит.
10: Ты сам понимаешь, да-да-да, и дышит. И что в полгода оказаться в лагере маленькой девочкой и выжить, и потом они через несколько лет, ну, через много лет уже встретились, когда стали вспоминать, кто, где, как переживал войну, и вспомнили, и оказалось, что они были в одном лагере, и начали рассказывать эти истории, то они поняли, что это те самые мальчик и девочка, один, который бегал и слушал, плачет ребенок или не плачет, а другой, там, 5-летний мальчишка на тот момент, не понимая, что это будущая его жена, с которой они проживут всю свою жизнь. Ты можешь себе представить?
9: И он всю свою жизнь будет слушать, плачет она или нет.
10: Да. И вот лишать этих людей возможности смотреть Парад Победы своими глазами неправильно.
9: Ну, 100%, да, конечно. Тут, ты понимаешь, я не то что не могу с этим не согласиться, это очевидно, здорово, что тут такой абсолютный консенсус, и очень единственное, что неприятно в этой ситуации, что действительно, как ты говоришь, есть огромное, не огромное, а есть.
10: Ну не огромное, но да. Есть. Я видел, в соцсетях опросы специально проводят, а надо ли было проводить парад, ну, такие условия безопасности, такие ограничения, парад сокращенный. Ну, сокращенный парад никого не может радовать, это объективно, но все понимают, что сейчас ребята важнее в других местах, и если безопасность требует, то, конечно, безопасность превыше всего. Парад провели, парад достаточно масштабный, телевизионщики выкручивались, да, и ты видел, какие заранее записанные были сюжеты, связанные с нашими беспилотными системами, применяемыми в зоне специальной военной операции, очень подробно, очень красиво все сделали. То есть ощущение того, что праздник получился, оно все-таки состоялось. Да, праздник не такой, как в прошлом году. Ну, в прошлом году 80 лет отмечали, был конечно юбилей. И ожидания, давай честно скажем, были ожидания такие, что война вот-вот закончится. Мы все уже понимали, что мы победили, что к власти в США пришел Трамп, который вроде как настроен додавить Украину до переговоров. Но наши ожидания, наши оправдания не реализовались. Это тоже надо признать. И сейчас не самые простые времена, но, опять же, вот для чего нужен этот Парад Победы и для чего нужен этот праздник нам? Потому что, когда слушаешь их истории, и когда тебе рассказывают, как они переживали все сложности, то о своих сложностях сегодняшних, там, цены чуть подорожали, да, там, и импортных товаров некоторых стало меньше. Ну, для того, чтобы казну пополнять, налоги там где-то повышают, сборы увеличиваются. Ну, сложнее жить становится, но по сравнению с тем, что пережили они, ну, это такие мелочи.
9: В том-то и дело, да. Разве это сложности?
10: Просто вот вообще хочется таких праздников больше. И поэтому мы все ждем еще один День Победы наш. Я уверен, что мы его дождемся. Вот на этом фоне Фицо, да, который приехал в Москву, он же, ну, как я понимаю, это почти официальная информация, что он передал письмо от Зеленского личное. Почти официально, потому что ее вроде как нигде не подтверждают, текста письма этого нет, но вроде как даже кто-то об этом где-то обмолвился.
9: Что сказал сам президент? Лично... Да. Давай, президент напомню. Же сказал на эту тему, когда его спросили, он сказал, что да, он получил информацию, ага. Ничего нового в этой информации нет, это опять-таки просьба, некая, ну вернее не просьба, а некое встреча, предложение да, о встрече. Вот мне, ты знаешь, вот в связи с этим, чуть-чуть возвращаясь назад, перед тем, как про Фица начать говорить, как раз в догонку или в контексте того, что ты говорил относительно завершения конфликта, я, может быть, ошибаюсь, но, по-моему, впервые наш президент публично сказал, дело в украинском конфликте идет к завершению. Сказал, это не год назад, когда мы этого ожидали, а вот сейчас эта фраза от него, не от журналистов, не от аналитиков, а именно от президента прозвучала. И,
10: прозвучала.
9: Ну, и это, ну, и в общем, вот... наверное, хороший знак.
10: Ты знаешь, я тоже вижу в этом хороший знак в плане того, что возможность завершения конфликта сейчас есть. Да, возможно, давай тоже будем максимально реалистами.
9: Конечно.
10: Завершение этого конфликта сегодня на тех условиях, которые нам всем хотелось бы, Одесса, Харьков, Николаев, Херсон, Запорожье, да. Днепропетровск, ну, наверное, давайте будем честны, маловероятно. И, скорее всего, этого не состоится сейчас. Будет ли это длительным миром, безопасным, и мы сможем опять встать на путь понимания друг друга и поиска той дружбы, которая у нас была все эти года, это вопрос тоже еще дискуссионный. Потому что, возможно, это просто передышка перед каким-то новым конфликтом. Но очень хочется верить в то, что у нас есть шансы остановиться, зафиксироваться, освободить Донбасс, безусловно.
9: Свои территории, никаких, да, юридически.
10: Ну, тут, знаешь, когда мы юридически про территории говорим, юридически Запорожье и Херсон тоже наши.
9: Да-да-да, я про это тоже, конечно. Да.
10: Но я думаю, что сегодня, к сожалению, Запорожье и Херсон это пока нереализуемые истории. Ну, ввиду того, что в той ограниченной военной кампании... военной кампании, которую мы называем специальной военной операцией, с тем колоссальным противостоянием со стороны коллективного Запада, ну, невозможно освободить эти крупные города.
9: Ну, да, у нас есть звонок, был звонок, да, вот сейчас уже я смотрю.
10: Сорвался?
9: Нет звонка, да, сорвался. Ну, ты знаешь, я в данном случае просто, я вот на эту ситуацию очень люблю, поскольку образование экономическое, очень люблю смотреть с экономической точки зрения, вот в каком контексте. И об этом, кстати, тоже вчера говорилось много, в том числе и в эфире «Радио Спутник». Многие эксперты, многие аналитики считают, что Фицо привез не столько письмо какое-то или послание от Зеленского, сколько некий посыл, и, кстати, Владимир Путин это косвенно подтвердил, называя фамилию Шрёдера, Герхарда Шрёдера, как некоего переговорщика, что речь идет о том, что Европа посылает скрытые сигналы, и, возможно, эти сигналы связаны, тут такая цепь предположений, именно с тем, что в Европе экономическая ситуация стремительно ухудшается, и в связи с этим заканчивать конфликт, в данном случае посыл об окончании конфликта, возможно, идет вовсе не от Украины, а от ее спонсоров, то есть от Европы. И в этом случае как раз фамилия Шрёдера, которая, кстати, обсуждается сегодня там и в европейских средствах массовой информации, весьма любопытно. То есть Фицо приехал как парламентер некий, как посол от Евросоюза, грубо говоря. Такое может быть, на твой взгляд?
10: Это не то, что может быть, это, скорее всего, так оно и есть. Вопрос только в том, смогут ли те европейские страны, которые сейчас настаивают на прямом диалоге, и, по-моему, да, Ступ заговорил о необходимости прямого диалога Европы и России, смогут ли они остановить ту военную кампанию, тот промышленный потенциал глобалистов, который запустился на полную катушку, потому что та же Германия, мне кажется, не очень к этому готова. Немцы открыто говорят о том, что уже сегодня это была новость, что они запускают совместное производство с Украиной беспилотных дронов, которые будут лететь на 1500 километров и дальше. И они как раз-таки против того, чтобы Шрёдер был таким посредником в этих переговорах, хотя странно, казалось бы, им проще всего с ним договориться и иметь от него максимально оперативную, объективную информацию о ходе переговоров. Но тем не менее, поэтому вот эти мерцы, который сейчас находится у власти. Мне кажется, вот он единственный сейчас в Европе, кто не очень заинтересован в урегулировании конфликта на любых условиях. То есть ему нужен конфликт при любом случае, потому что они переформатировали свою промышленность, как мы все прекрасно знаем. Там условное машиностроение, автомобилестроение, на котором немцы строили свою экономику, сегодня находится в не лучшем состоянии, и те же автомобили, автомобилестроение переезжает в Азию, переезжает в США, а китайцы открывают заводы внутри Германии, и они перестроили освободившуюся промышленность под военные нужды. И им-то, конечно, завершать всю эту историю не очень выгодно, как бы не звучало это утопически, но им война сегодня выгодна.
9: Давай еще раз назову телефон.
10: Выгодна современная война. Давай, давай.
9: 95-95-91-2, номер телефона 495, код Москвы. Звоните, с удовольствием пообщаемся. Ну, сейчас пока обсуждаем День Победы и его итоги. Да, его итоги. А итогами Дня Победы стало, ну, с точки зрения чисто хронологической, несколько заявлений Владимира Путина, сделанных по итогам и двусторонних встреч, а самое главное, вот этот пресс-подход большой, где Владимир Владимирович сделал целый ряд таких, ну, программных заявлений, но, как всегда, очень сдержанно, и, как всегда, вот надо было вот вылавливать вот в этих его словах те фразы, которые, собственно, которые, да, говорят о многом, что будет дальше. Вот есть у нас...
10: Слушай, но эта сдержанность такая беспрецедентная была в этот раз, в том плане, что заявления, несмотря на сдержанность, как ты правильно подметил, были неожиданными и необычными. После прямой угрозы нанести ракетный удар по центру Киева, говорить о том, что мы близки к перемирию, это был неожиданный шаг, на мой субъективный взгляд.

0: Это был неожиданный шаг, на мой субъективный взгляд.
1: У нас есть звонок, да? Я так понимаю, подскажите мне. Есть звонок, да. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, говорите, слушаем вас.
2: Здравствуйте, а я Константин из Крыма. Вы же понимаете, что вот мы были под оккупацией украинской много лет, и каленым железом. Я по поводу празднования Дня Победы. Нужно. Пока мы были под оккупацией, каленым железом нас, из нас и 23-й вытравливали, 9-е, все это осталось, слава Богу. Но жалко тех людей, кто сейчас на Украине, ветераны, бедные, несчастные, они не получают эту заслуженную, так сказать. Очень все. Вот. Хотелось бы, чтобы там вернулось, и через 2 года Владимир Путин на Хрещатике принимал парад всеобщий.
0: Через хотелось бы, но, к сожалению, я боюсь, нереальная история на текущий момент.
2: Не будет так.
1: Ну да, ну то есть идея, так сказать, в целом понятна, я только в данном случае, на мой личный взгляд, тут важно не то, где и какой парад принимать, а в том, чтобы ветераны войны имели такую возможность.
2: Нужно вот этого во всех республиках, так сказать, наших, ну и в частности в Украине, жалко их.
1: Ну тут как с этим поспоришь, конечно, жалко.
0: Это их выбор, ну как сказать их выбор, тот выбор, с которым они смирились. А вот Донбасс не смирился, Донбасс, Крым не смирились, у них был другой выбор. Остальные смирились, и там, обвинять их в слабости этого выбора, ну, наверное, можно, но это их выбор. И поэтому здесь больше о себе надо думать. И знаешь, вот, спасибо большое за звонок.
1: Да, спасибо.
0: Саша, вот мы много обсуждаем историю о том, там, насильно мил не будешь, понимаешь? Если они не хотят, то их не заставишь. Нам здесь, внутри своей страны, нужно делать так, чтобы наш образ жизни и то, как мы празднуем 9 мая, чтобы было желание у остальных повторить и сделать так же, чтобы также присоединиться к этому празднику. И яркий тому пример – это Эстония, Нарва, когда у Ивангорода мы проводим большой концерт традиционно 9 мая, мы ставим сцену так, чтобы это было видно и с другой стороны реки, и сотни, если не тысячи эстонцев обычных, несмотря на давление, на сопротивление местных властей, на угрозы, они приходят на тот берег и вместе с нами отмечают праздник 9 мая. А это значит, что не все еще потеряно. На Украине таких людей точно больше. Людей, которые готовы отмечать 9 мая как День Победы. Единственное, что нужно сделать, это дать им возможность безнаказанно реализовывать, я идеальную такую Украину, да, строю после окончания конфликта, с пониманием того, что Владимир Путин, к сожалению, следующий парад Победы на Крещатике принимать не сможет.
1: Угу.
0: Ну, объективно.
1: Наверное,
0: не нужно. И не нужно.
1: Совершенно согласен. Да, да. Это не вопрос завоевания, это не вопрос принимать победы в столице другого государства. Совершенно, да. Это тут другая, вообще посыл другой.
0: А вот дать возможность тем людям, которые этого искренне хотят, 9 мая отметить вместе с нами как День Победы, и чтобы они не боялись, что к ним придут СБУ, что их арестуют, что они наденут георгиевскую ленточку и за это изобьют. Вот это, наверное, та мечта, к которой мы должны стремиться, может быть, не на следующий, не на 82-ю годовщину, а вот на 83-ю годовщину. Вот эти цели вполне себе реально ставить. Чтобы вот та часть Украины, которая хочет отмечать 8 мая как День Памяти и Скорби,
1: они отмечали 8 мая.
0: А остальные 9-е.
1: Я бы вот как раз, я бы, как бы говоря о том, вот совершенно соглашаясь с тезисом относительно того, что в России необходимо заниматься теми вопросами, которые делали бы этот праздник и продолжали его делать всенародным, вот тема, которую хочется обсудить, она у нас есть в повестке, так вот это самая концепция исторического просвещения, которая утверждена в России Министерством просвещения, как раз это та тема, которая нас и подводит в первую очередь к тому, чтобы люди всех возрастов, и в первую очередь молодое поколение, чтобы они воспринимали День Победы не как День Победы, например, над Наполеоном, да, который был когда-то, и мы про него, так сказать, только у Лермонтова можем прочитать, вот, а воспринимали его как всенародный праздник, ну, как бы пропуская его через себя. Для этого нужно как бы историческую, да, вот эту вот вести работу на эту тему. Мы начнем, наверное, эту тему сейчас, а потом продолжим уже в следующем получасе.
0: Ну, если не против, давай попробуем с тобой такую осознанную дискуссию на эту тему
1: с удовольствием.
0: Потому что инициатива сама по себе, безусловно, правильная, но я большой скептик в плане того, что эту инициативу смогут реализовать на местах качественно. Не потому, что не хотят, Просто потому, что подобные инициативы не должны спускаться директивно и не должны иметь форму обязательства.

0: обязательной отчетности в виде каких-то бумажек, докладов, количества проведенных встреч с молодежью, потому что все это превращается в формальность. Вот у нас ввели уроки, посвященные там, специальной военной операции, как они сейчас называются, даже не
1: разговор
0: помню,
1: о важном.
0: Разговор о важном. Но давай честно скажем, ну, честно положа руку на сердце. Есть, конечно, школы, где эти разговоры о важном проходят на очень качественном уровне. Вот Севастополь, кстати, город с определенной историей, да, и с определенной исторической памятью, там часто эти уроки проходят на очень высоком уровне. Такие регионы тоже существуют, кроме Крыма и Севастополя, еще и другие. Но в большинстве наших регионов это стало, ну, такой необязательной обязаловкой, которую дети воспринимают как возможность отлынить, куда-то сбежать.
1: Прервемся
0: а
1: сейчас.
0: преподаватели
1: Да.
0: зачем-то им это навязывают. Вот
1: Руслан,
0: это
1: прервемся, да,
0: тема.
1: Обязательно подискутируем сразу после новостей. Прервемся и разговор с Русланом Осташко, политическим аналитиком и журналистом. Продолжим разговор, будет очень интересным. Оставайтесь на радио «Спутник».

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: «Изолента Лайф». На ней все держится.

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на Радио «Спутник». С Русланом Осташко.
1: Будьте аккуратны, берегите себя. Это я к тому, что вот теперь такие вирусы гуляют еще и помимо всего прочего, как выясняется, и с ними надо быть осторожнее, как-то осторожнее слушать новости в этом смысле. Да, ну а мы продолжаем. Политический аналитик, журналист Руслан Осташко вечером на радио «Спутник» и Александр Кузьмак. Мы продолжаем. И вот эта тема, которую мы начали в конце предыдущей части программы, связанную с исторической, новой исторической, концепцией исторического просвещения в детских садах, школах и вузах. Я поддерживаю полностью все вышесказанное Русланом. Я хотел бы только вот добавить, что, на мой взгляд, тут нет идеального решения. То есть решение, которое бы в этой ситуации, поддерживая сомнения и зная прекрасно, есть у меня близкие, знакомые, люди, которые работают в школах, и я совсем недавно был в своей родной школе, и знаю о том, что да, есть и пропуски этих уроков, да, есть и попытки замены этих уроков подготовкой к ОГЭ, например, или к ЕГЭ, потому что эти часы иногда используются не по назначению, это все чистая правда. Но если бы я точно знал рецепт, может быть, он есть у тебя, может быть, он есть у кого-то, как сделать так, чтобы эту ситуацию концептуально, так сказать, вот изменить... Что называется?
2: Есть рецепт у меня, но он такой, знаешь, тоже из разряда утопических, хотя хочется верить, что это все работает. Оно невозможно, понимаешь, то, о чем мы говорили по поводу 9 мая. Как можно навязать тем людям, которые не хотят помечать 9 мая, этот праздник? Показать, что 9 мая ассоциируется с успешной страной, с успешным населением, где все хорошо, где идет нормальное экономическое развитие, где жизнь безопасна, качественна, уровень жизни высокий. То же самое касается исторического воспитания. Одно без другого не работает. Невозможно воспитать духовность в наших детях и историческую память, объективную историческую память в наших детях, когда родители вынуждены работать на 2-3 работах для того, чтобы обеспечивать свои семьи, чтобы зарабатывать столько же денег. Невозможно обеспечить духовное развитие, когда мы говорим о суверенном интернете, когда мы говорим о суверенном искусственном интеллекте, а при этом та же Алиса отказывается ретушировать фотографии с советской символикой, ссылаясь на законодательство Российской Федерации, внутренние свои правила.
1: А вот и дискуссия.
2: Да. Да нет, это не дискуссия, понимаешь, в чем проблема? В этом это и есть не дискуссия, а это есть на текущий момент не очень здоровая обстановка в целом в обществе. Это не говорит о том, что все пропало и все плохо. Давайте будем объективными, с учетом специальной военной операции и тех ресурсов, которые сжирает война у всей страны, и людских, прежде всего, человеческих, моральных, и духовных, и материальных. Мы вполне себе неплохо себя чувствуем и хорошо живем. Но это тоже надо осознавать. Но это не отменяет то, что сейчас, в текущий момент, те решения экономические, прежде всего, которые принимаются, они у многих людей в обществе вызывают объективные вопросы и не находят объективных ответов. Ну вот сегодня у Силуанова спросили, ну что, у нас ВВП растет? Он такой вздохнул и говорит, ну а куда ему деваться-то?
1: Да, я знаю, да, это я даже обсуждали.
2: Как считать будут?
1: Понимаешь, ну вот я единственное, с чем не согласен, это очень материалистический подход. То есть как бы наша страна переживала разные этапы в своем, и не только наша, в разное время были разные этапы, в том числе гораздо более бедные, если иметь в виду и эпохи послевоенные и прочее. Напрямую связывать количество масла на хлебе с духовностью населения я бы не стал. То есть я понимаю прекрасно, что это...
2: Да. Я утрирую.
1: Ну и я утрирую тоже, утрирую, конечно.
2: Да. Но давай честно скажем, отличие тех эпох, о которых ты совершенно справедливо говоришь, и сегодняшних, заключается в доступности информации о том, как у других дела. И когда ты видишь, как это можно сделать по-другому, ты вольно или невольно, ты начинаешь сравнивать и предполагать, а почему бы у нас этого не сделать. Ну вот у нас сегодня посадили очередного там за... на мошенничество с государственными деньгами очередного руководителя разработок систем БПЛА, который лично в свое время, там, год назад, Путину что-то докладывал. И рассказывал о том, как мы боремся с Китаем, и как мы завтра его победим. Ну, сколько у нас таких примеров?
1: Ну, так это хороший пример или плохой? Вот в чем вопрос.
2: Неплохой, конечно.
1: В том
2: плане, что у нас нет очень мало честных бизнесменов, которые работают с государственными деньгами.
1: Как же это, Глеб
2: Жеглов? Я предупредил, что у меня утопическая идея.
1: Да.
2: Что это из разряда
1: утопии. Я сразу Жеглова всегда в таких случаях вспоминаю. Преступность в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать. Да? То есть вот тут такая, это стакан наполовину пуст или полон. То, что мы узнаем, что этого человека посадили, говорит о том, что наши правоохранительные органы работают. Хуже было бы, если бы его не посадили, или мы об этом не узнали. Поэтому, а то, что как бы еще Карамзин говорил о том, что в нашей стране воруют, да, так сказать, прямым текстом, ну, кто же, так сказать, кто же с этим будет спорить-то, да, оно всегда, собственно, было, есть и будет.
2: Но, да. Я еще раз говорю, увы, идеальных решений сейчас не существует, и надо отдать должное нашему государству, и здесь нужно быть объективным, что они пытаются. Здесь попробовали, здесь не все получается, и, возможно, кто-то другой в сферическом вакууме появившийся супергерой сделал бы все лучше сразу. Но история показывает, что таких не бывает.
1: Не бывает, да. Но тем не менее, хочется вот этих ветеранов, вот этих самых ветеранов, конечно, им тяжеловато уже и ходить по школам, а в мои годы, когда я учился в школе, их было полно, у меня был музей в школе, как сейчас помню, 672-го авиационного, штурмового авиационного полка, который был с экспонатами, с осколками, там были много чего, и приходили ветераны и рассказывали, это было действительно круто. Сейчас этих людей, ну как, в школу же уже, ну куда им в 100 лет, это тяжело уже по школам ходить. Но вот...
2: Тяжело, но они готовы.
1: Было бы вот это, мне кажется.
2: Вот они, люди стали просто, они готовы, и для них это важно, для них это нужно. Но вот в чем ты прав, наверное, по всем школам ты их не поводишь.
1: О, да.
2: А вот то, что вот мы сделали на канале, показали, мне кажется, это уникальный, хороший, позитивный опыт. Но опять же, всех не приведешь,
1: да,
2: совсем не пообщаешься. Делать для этого отдельные программы, где рассказывать про ветеранов. Но, честно скажу, я сомневаюсь в том, что кроме 9 мая будет большое смотрение. Потому что объективности ради, 9 мая завершается, наступает 10 мая, и ты утром просыпаешься и думаешь, а как бы кормить своих детей, а где пойти поработать, а что происходит в мире. И вот эта вся духовность, о которой ты справедливо абсолютно говоришь, и справедливо говоришь, что наш народ, он всегда отличался тем, что духовность у нас была на первом месте, на материальность на втором, но тем не менее, вот этот весь народ, все остальные 364 дня в году думает о том, как бы семью прокормить, как бы сделать так, чтобы ипотеку закрыть, чтобы детей нарожать еще. Приходится об этом думать. И вот мы сталкиваемся с тем, о чем я говорил, что мы подходим к новой эпохе, к эпохе, которая благодаря доступу к информации, которая позволяет объективно оценивать состояние у себя и сравнивать с тем, что происходит в другом мире везде. На этом фоне наши блокировки. Да, кстати, вот по поводу блокировок, я же... Ты прекрасно знаешь, что я открыто критикую наше правительство за то, что мы занимаемся блокировками. Но объективность ради я всегда подчеркиваю, что это не только наш тренд. Это сейчас происходит во всем мире. И огромное количество стран во всем мире занимается тем, что пытается ограничить свой интернет и сделать его условно суверенным.
1: Потому что информация — это оружие, безусловно.
2: Да, да. Но здесь-то мы должны быть на передовой. А на передовой — это значит... давать доступ максимально открытый к информации. Вот сегодня, опять же, была новость от министра здравоохранения Мурашко о том, что искусственный интеллект будут внедрять в наши поликлиники для того, чтобы облегчить врачам работу с анализами карт больных. Это важно, кстати. Mm-hmm. Искусственный интеллект совершенно спокойно по фотографии сканирует весь непонятный почерк других врачей, систематизирует это и приводит в единую цифровую базу данных. Отдельно, конечно, справедливо многие сейчас нам напихают по поводу безопасности этих баз данных, куда они убегут, когда они на бабушке будут предаваться и так далее, потому что одно дело ты попробовал бумагу, да, на условной горбушке, а другое дело цифрованный материал через какой-нибудь Darknet, это совершенно спокойно делается. Но к чему я это говорю? Это тоже правильная инициатива. И, кстати, для учителей эту же практику вводят, когда значительную часть рутинной работы может алгоритм совершенно спокойно делать и делать это качественно. Но какой будет делать алгоритм? Если говорить о нашем суверенном, ну, мы его еще не создали до такой степени, чтобы он это делал. Но, опять же, путь осилит идущий. Мы начнем это делать, возможно, он будет развиваться быстрее. Но, опять же, где путь запретов, которые, условно, Роскомнадзор реализует в нашей стране, и где путь прогресса, о котором говорит каждый раз наш президент? Это два взаимоисключающих пути. И то, и другое реализовать не получится. Нужно либо тем заниматься, либо другим заниматься. А одновременно ни того не получится, ни другого. Но это мои субъективные мысли. И в чем ты опять 100 раз прав, Здесь нет идеального решения.
1: Да, но просто здесь дискуссия... со стороны, мы, каждый из нас со стороны смотрим, исходя из наших предпочтений, какие ценности, да, в какой момент времени нам важнее. Да. Кому-то важнее много информации, кому-то важнее спокойствие. Кому-то, так сказать, важно иметь доступ к там, каким-то еще ресурсам. А, кстати, мы сейчас поговорим, как раз мы говорили о сравнении. Да, вот сейчас можем как раз и перейти на тему внешней политики в связи с тем, в том числе, что то, что происходит за пределами нашей Родины, оно иногда, в общем, ну, дает поводы не только для беспокойства, но и для гордости, имея в виду происходящее, я уже не говорю на Украине, но так или иначе. И вот ты сказал, что вот этим занимаются все страны, а мир вообще распадается на кластеры такие своеобразные. То есть американцы на полюса. Вот, на полюса, и каждый полюс, он занимается как бы защитой своего собственного гнезда, и может
2: и
1: быть,
2: да. И написанием правил для этого гнезда.
1: Да, причем абсолютно своих независимых. Правила. Да. Я, честно говоря, не хотел бы сильно затрагивать тему, связанную с уходом в отставку министерства вот этого министра обороны Латвии и все, что с ним происходит, потому что она, мне кажется, не очень существенная, но если я не прав, то
2: там поправь причина, меня. Там причина важна, она связана с тем, что украинские дроны залетели.
1: Ну да.
2: По сути, Зеленский отправил в отставку министра обороны независимой прибалтийской страны. Само по себе независимой страны прибалтийской звучит смешно, но тем не менее. Это говорит о том, что там были не готовы к тому, что эти дроны полетят над Украиной, над Прибалтикой. И сегодня они уже, да, в данном случае над Латвией, сегодня они уже заявили, что официально, что не хотят видеть украинские дроны в своем воздушном пространстве. Это, да, о чем-то говорит.
1: Интересно, ну вот если вот мы с тобой или кто-то заявит, что мы не хотим от этого что-нибудь изменится, а вот в случае,
2: ну,
1: вот
2: примерно они, так же, мы не хотим. Как да. Да. Примерно то же самое, что мы с тобой заявим, что они заявят.
1: Да-да-да, то есть, ну, не хотите.
2: Ну, результат будет примерно такой же.
1: Да, я вот был в Риге за год до пандемии, и тогда она выглядела ужасно. Уже тогда просто она выглядела каким-то полузапущенным городом. Вот то видео, которое периодически приходится из Латвии, вот, например, смотреть, просто из любопытства. Ты смотришь и понимаешь, там половина населения уехала, что Рига она находится в запустении жутком каком-то совершенно. Вот это стал такой пыльный город, в котором остановилось большинство заводов, и какой-то производит очень грустное впечатление. На улицах никого нет, потому что люди уехали. То есть там половина людей уехала на заработки.
2: Давай продолжая тему нашего итогов 9 мая. Это же тоже экономический кризис в Европе. Это тоже итоги 9 мая. Да. Нам тяжело тоже, сейчас всем сложно. Но по сравнению с тем, что у них происходит, мы еще держимся. И наверняка же видел сегодняшнее заявление Нарендры Моди в Индии. Оно у нас никогда не станет таким, знаешь, трендовым, никто не будет ее пересылать друг другу, потому что кажется, что Индия где-то далеко, но для тех, кто не знает, Нарендра Моди сегодня официально заявил, что просит на год жителей отказаться по возможности от использования личного автотранспорта пересесть на метро. Ну, в общем, говорил о том, что тяжелые времена экономические наступают, и давайте экономить бензин. В прямом смысле слова. Еще раз говорю, в нашей стране вот эту новость, как правило, заметят только эксперты, которые видят, куда ветер дует. А вот для обычных наших граждан, как наших слушателей, ну, это такая новость, какая-то Индия. А теперь представьте себе на минуточку, да, что миллиардная страна, где выходит больше руководитель уже, страны, да. Больше, да, и да. Выходит руководитель страны и говорит, что наступает задница, переводя на простой русский язык.
1: Энергетическая.
2: Энергетическая, да. И никто не знает, сколько это продлится, но готовиться нужно уже сейчас. Это Индия, которая очень далеко от всех этих конфликтов, от Ближнего Востока, от Украины, которая зарабатывала на этом кризисе, покупая у нас по дешевке нефтересурсы, перерабатывая их и продавая, зарабатывала очень много. Просто на минуточку себе представим, что выходит наш президент и на нашу 145-миллионную страну говорит то же самое.
1: То есть наше население, да, приблизительно во сколько? В 10 раз меньше, чем население Индии. Да. Там как раз полтора миллиарда проживает. Да. И это страна, которая сама ресурсов ни газа, ни нефти, по большому счету, не добывает, равно как и Китай, ну, в огромной степени. И мы-то этих проблем не замечаем. Да, у нас другие есть, не менее острые, но тем не менее нам подумать о том, чтобы пересесть на удаленку, потому что бензина нет на бензоколонках. Но есть обратная сторона, совершенно справедливо, сколько он стоит и так далее.
2: Ты можешь себе представить, что было бы в нашей стране, если бы наш президент выступил так, как сегодня выступил Нарендра Моди. Я просто думаю, что паника была бы жуткая. Но это еще раз, лишний раз подчеркивает, что у нас сложности есть с экономикой, у нас, в принципе, живется тяжело. Но сейчас во всем мире такая тенденция. И мы еще более-менее, более-менее проходим вот этот этап относительно хорошо, с учетом того, что мы проводим специальную военную операцию. Да, еще раз подчеркну, это важно говорить, и мы будем говорить, что много решений, которые принимаются, вызывают определенные вопросы. Но итоговый результат, который мы сегодня здесь сейчас имеем, он вполне себе удовлетворительный. Да, можно лучше и нужно лучше, и мы будем на этом настаивать и будем об этом говорить. Но в целом вполне Конечно. Себе держимся. И это тоже итог нашего 9 мая, потому что парад прошел. Да, немножко
1: вышел не было информации,
2: но он да. И не было провокации. И, кстати, да, и раз уж мы затронули тему провокации, ведь помнишь, почти все эксперты, и уверен, у тебя в эфирах, и у меня в эфирах, говорили о том, что провокации на 9 мая будут, да. Гарантированно будут.
1: И ответ сказать, будет гарантированно.
2: И ответ будет, да. Сказать о том, что провокации не было совсем, наверное, несправедливо. Все-таки ребят с передовой говорят, что там, по большому счету, не так, чтобы сильно было заметно это перемирие. Но дальнобойных ударов сотнями по тысячу и каждый день дронов с обеих сторон летело, давайте честно скажем, этого нет.
1: Угу.
2: Но то есть, честно и объективно, да. Этого нет. Это значит, что пытаются стороны реализовать это самое перемирие. И получается, да, не везде, да, не идеально, потому что отдельный артиллерийский расчет, в случае, если по тебе на передке прилетает там FPV-дрон, ты хрен заставишь не ответить.
1: Конечно.
2: Ну, просто он не может не ответить, потому что он должен действовать зеркально по всем протоколам и по уставу. Но, опять же, если нет соответствующего запрета со стороны команды. Поэтому, в целом, это тоже позитивный тренд. Но, опять же, позитивный тренд на заключение на перемирия или хрупкого мира с пониманием того, что Одесса, Николаев, Харьков, мы продолжаем перечислять,
1: и
2: к
1: вот
2: сожалению, останутся там.
1: Мы подходим к еще одному ключевому вопросу, это к вопросу переговоров, так или иначе, он всплывает периодически. Сейчас переговоров трехсторонних не ведется, то есть они фактически приостановлены. Наши лидеры российского государства, я имею в виду тех, кто отвечают за этот вопрос, в первую очередь помощник президента Юрий Ушаков, говорит о том, что, во-первых, ожидается в каком-то времени предстоящим приезд в Москву Уитков и Кушнера. С другой стороны, сегодня Дмитрий Сергеевич Песков сказал о том, что приглашение Трампу приехать в Россию остается в силе. То есть США не исключаются из этого процесса. Но у меня вот какой вопрос, прямо вот я его так прямым образом задам. Веришь ли ты в принципе в то, что такие переговоры между Россией, США и Киевом трехсторонние могут принести конкретный, как бы осязаемый, четкий результат, то есть мирный договор, не просто перемирие, вот, или это, так сказать, ну, просто в некотором смысле некие такие дипломатические танцы, которые должны проходить вот до определенного момента, пока Россия не добьется окончательного результата на поле боя?
2: Если не добавить Европу в эти переговоры, то крайне маловероятно. Европейцам принципиально важно быть на этих переговорах. Для европейцев принципиально важно, чтобы без них по поводу Украины и России никто не договаривался, потому что им с нами жить на этом континенте, и в целом европейцев, наверное, понять можно. С другой стороны, до текущего момента ни одна европейская страна, за редким-редким исключением, не проявляла адекватной позиции, которую можно было бы использовать на переговорах. То есть все, что говорил Зеленский, то же самое говорила и Европа. Если сегодня Европа готова высказать свое отдельное Зеленского мнение, я думаю, вполне можно включить их в этот раунд переговоров.
1: То есть ждем Герхарда Шрёдера все-таки.
2: Вот это был бы идеальный вариант. Не Европа в плане бюрократов из Брюсселя, это тоже надо прекрасно понимать, а, условно говоря, европейского представителя-переговорщика, как Герхард Шрёдер, это было бы решение, которое бы устроило всех. И давай тоже не будем забывать, что скоро Трамп прилетает с государственным визитом в Китай, и китайская сторона тоже должна участвовать в этих переговорах, не потому что они напрямую влияют на урегулирование на украинского конфликта, а то, что Китай прекрасно понимает, что украинский конфликт – это часть глобальных мировых конфликтов, и Тайвань, и Иран – это тоже часть глобальных мировых конфликтов, и, возможно, Гренландия, Куба, Венесуэла – тоже часть глобальных мировых конфликтов. И нужно сесть договариваться не по одной конкретной Украине, а в целом по тому, как дальше жить в условиях того, что больше нет единого гегемона, который рулит и правит всеми, и мир, в принципе, поделился на полюса силы. И надо понимать, как эти полюса между собой будут взаимодействовать и общаться. Вот опять же, сегодня много с тобой говорили, ну, немного, но говорили по поводу суверенного интернета и того, как все страны пытаются закрыться в информационном пространстве. И сегодня же одна из компаний-операторов сотовой связи совместно со Starlink'ом Илона Маска заявила о запуске на сотовой связи и интернета для мобильных телефонов без прямого терминала Starlink с доступом к мировому интернету вне государственных пространств, ну, с околоземной орбиты. Ну, то есть ты понимаешь, к чему это ведет. Если какая-либо страна вводит ограничения на интернет у себя территориально путем ограничения операторов, то никто не может ограничить околоземную орбиту и спутники. И мы к этому приходим уже.
1: Ну, безусловно, нет. Тут мы никуда, в конечном итоге, наверное, в какой-то момент времени будет какой-то новый, уже такой инопланетный уровень борьбы с потоками информации, потому что, когда мы говорим о доступе к информации, мы ведь еще и должны иметь в виду доступ к дезинформации, а он абсолютно в этой ситуации точно становится совершенно очевидно как бы огромной проблемой, с которой мы сталкиваемся.
2: Достаточно просто, прости, решается. Мы хотим ли того или не хотим, но мы придем к деанонимизации пользователей в сети, и будет информация, которая опубликована пользователям, с условной галочкой, что он проверенный, он настоящий, и будет информация, которая выходит без галочки, что проверенный. И это что достаточно просто решить.
1: С точки зрения физических лиц, да, но Bloomberg, Axios и всевозможные Financial Times, они вполне себе персонализированы, только вот при этом это такое периодически лепят, что ты понимаешь, что, ну, мягко говоря, они говорят неправду, так аккуратно.
2: Слушай, скажу. По крайней мере, понятно, кто лепит и с кого спросить. Это когда у тебя какие-то вбросы, когда непонятно, с кого лепят, или, не дай бог, какие-нибудь дипфейки с твоим лицом и с твоим голосом, и сейчас это делается совершенно просто и элементарно. Ну, в общем, мы живем в эпоху очень больших перемен. Мы строим совершенно новое будущее для всей нашей зеленой планетки, пока еще зеленой. И все как-то во всей этой погоне за информацией, за конфликтами, за интересами забыли о статусе ядерного оружия как сдерживания. И как-то в последнее время меня очень сильно напрягают разговоры о том, что это, ну, не такой уж и сильно сдерживающий фактор. Ну уж никто отвечать не будет. Вот об этом забывать не надо. К сожалению,
1: да.
2: Есть не очень ответственные люди, которые к этому подходят. И опять же, если мы уж по новостям пошли, сегодня КНДР опубликовал новую доктрину, что в случае убийства лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, они обязаны в автоматическом режиме применить ядерное оружие. То есть если Ким Чен Ын будет убит иностранными силами, то в ответ автоматически применяется ядерное оружие. Вот эта гонка меня, если честно, больше напрягает, чем вот эти все политические разборки, где мы просто ввиду географии, хотим мы того или не хотим, вынуждены будем как-то договариваться. А вот с ядерным оружием все
1: как-то не так однозначно. Ну, поскольку в Пхеньяне посмотрели на кейс Мадура, кейс, не знаю, Каддафи, кейс Ирана, Хусейна, Ирана, естественно, Ирана, из последнего, да, кейс Фица, да, где, собственно, страдали руководители, они решили просто сыграть такой превентивный такой информационный удар нанести, да. Вот, и решили для себя. У нас еще минутка осталась, не могу об этом не спросить, но просто перед тем, как мы уйдем на новости, это, конечно, рассекреченные архивы США об НЛО. Верим? Да, верим. Есть зеленые человечки на зеленой планете? И я имею в виду не те, которые в Крыму были, а настоящие зеленые такие.
2: Ты же читал фактуру, да? Ну, там все на уровне слухов и показаний свидетелей. Я думаю, что самые интересные документы они не рассекретили. Они рассекретили показания очевидцев. А очевидцы, количество очевидцев НЛО, оно пропорционально теме. Если тема горячая и интересная, очевидцев много. Если тема утихает, очевидцев резко становится меньше. А в США был большой бум в 60-е годы по поводу возможного пришествия НЛО, и основные свидетельства как раз-таки приходятся на тот период времени. Но когда ты спрашиваешь, верим или не верим в их присутствие,
1: Ну так интереснее, нет?
2: Мне порой кажется, что всю эту планету, куда мы катимся, может остановить не ядерное оружие, а прилет каких-то инопланетян, которые скажут, ребята, остановитесь.
1: Что вы делаете,
2: Мы знаем, к чему это приведет, и давайте как-то открывать новые горизонты.
1: А я вообще думаю, что поскольку мировой кинематограф и мировая литература уже столько написали того, что сбылось впоследствии, а сейчас активно пиарят тему всевозможных параллельных вселенных, то когда-нибудь эти архивы будут рассекречены. Продолжим, к нам должен присоединиться Борис Рожин, и мы продолжим разговор в прямом эфире «Радио Спутник». Оставайтесь с нами.

Дорогие радиослушатели, я, Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».

Новая контртеррористическая стратегия США. Контекст. Документ примечательный. В нем читаются взгляды Дональда Трампа на окружающую действительность. Иран, транснациональные наркокартели и радикальные исламисты в стратегии не оказаться не могли. Но к ним добавилось то, что многим может показаться экзотикой. Одной из главных угроз наряду с наркомафией названы жестокие левые экстремисты, включая анархистов и антифашистов. Убийство консервативного соратника Трампа Чарли Кирка явно стало отправной точкой для разработки и внесения этой графы в один из важнейших государственных документов. Борцы за права людей со своеобразным восприятием своей половой принадлежности также занесены в черный список. Досталось на орехи и Европе, причем еще как. Она названа инкубатором терроризма за счет неуправляемого наплыва мигрантов. За этими формулировками стоят предыдущие посылы американского лидера евроэлитам. В одном из недавних интервью он заявил: «Многие из этих стран больше не будут жизнеспособными странами. Их иммиграционная политика – это катастрофа». Теперь эти слова приобрели официальный статус. А в принятой ранее национальной стратегии безопасности США так и записано: «Миграционная политика ЕС – одна из ключевых проблем для региона».

0: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна, каждую неделю с вами и со здравым смыслом на радио «Спутник».
1: За 90 секунд. Кого сегодня удивишь холодильником? Заурядное бытовое устройство. А между тем история поисков возможности сохранять пищу восходит еще к Древнему Риму. Слуги императора Нерона запасали лед и снег в горах, а затем складировали в дворцовых погребах, помещая на них провизию. Первая попытка сделать технологический прорыв удалась только в начале 19 века. Сегодня она выглядит наивной. А тогда вызвало фурор. Американец Томас Мур сконструировал стальную коробку, обернутую кроличьими шкурами. Внутрь он клал сливочное масло, а затем помещал в бочку со льдом. И бойко продавал товар. В 1850 году американский врач Джон Горри впервые продемонстрировал процесс получения искусственного льда. Примененная им технология компрессионного цикла актуальна и сейчас. Сначала устройство использовалось в медицинских целях, но потом пошло в народ. Через несколько лет французские ученые Фердинанд и Эдмонд Карре изобрели холодильник, работающий на испарениях серной кислоты. И только спустя полвека первый в мире патент на автоматический охладитель продуктов получил изобретатель из США Альберт Маршалл. У его холодильника автоматически отключался мотор, а стоил он в два раза дороже автомобиля.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 1:00, в Челябинске 3:00, в Ереване 2:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В зоне СВО истек срок действия перемирия в честь 81-й годовщины Победы. Национальное антикоррупционное бюро Украины работает по месту жительства экс-главы офиса Зеленского. Кабмин Британии попросит Стармера уйти с поста премьер-министра. Подробности далее. В зоне СВО истек срок перемирия в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По инициативе президента России Владимира Путина прекращение огня действовало с 8 мая до 10. Позже при посредничестве США было согласовано перемирие с 9 по 11 мая. Как отмечали в российском Минобороны, группировки вооруженных сил в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня. ВСУ, между тем, продолжили наносить удары беспилотниками и артиллерией по российским позициям и по гражданам. Гражданским объектам в различных регионах страны. Всего, по данным, на 11 мая было зафиксировано более 23 тысяч нарушений перемирия украинской стороной. Рост экономики России в этом году прогнозируется на уровне 0,4%. В последующие годы ожидается восстановление темпов роста от 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029, рассказал СМИ вице-премьер Александр Новак. По его словам, правительство ведет системную работу по возвращению экономической динамики на траекторию устойчивого долгосрочного роста, не ниже среднемировых темпов, и по достижению национальных целей развития. В частности, создаются условия для перетока ресурсов, кадров и инвестиций в более производительные секторы экономики. Национальное антикоррупционное бюро Украины работает по месту жительства бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Как сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, сейчас сотрудники НАБУ находятся на улице Шелковичной в доме, где расположена квартира Ермака. Улица Банковая в Киеве, где расположен офис Зеленского, и прилегающие улицы также были перекрыты. Специализированная антикоррупционная прокуратура накануне вечером предъявила обвинение экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Сам Ермак отказался комментировать предъявленные обвинения до завершения следственных действий. В Грозном из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировано 300 человек. Жертв нет, спасено 40 человек, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике. Огонь разгорелся накануне вечером. Площадь пожара составила 2850 квадратных метров. Он уже потушен. Причина ЧП уточняется. На месте работают дознаватели МЧС. Граждан, оставшихся без крова, обеспечат временным жильем, сообщил мэр Грозного Хасмагомед Кадыров. Ряд членов Кабмина Британии, включая главу МВД Шабану Махмуд, попросили премьер-министра Кира Стармера рассмотреть вопрос о его отставке, пишет «Таймс» со ссылкой на источники. По данным газеты, уже во вторник на заседании Стармеру объявят, что его положение теперь неустойчивое, и ему следует уйти с поста. Региональные выборы в Великобритании прошли в прошлый четверг. Лейбористы потеряли почти 1200 мест в муниципальных советах. Стармер взял на себя ответственность за провал, но в отставку уходить отказывается. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутников Макс. Следующий выпуск менее чем через час.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Вечер на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
2: Продолжаем вечер на радио «Спутник». Руслан Осташко, журналист-политический аналитик, и Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики. Оба, естественно, находятся в прямом эфире, на прямой связи с нашей студией. Коллеги, здравствуйте, добрый вечер.
3: Привет.
2: Ну что, такое число, 23 802 случая нарушения перемирия. Такую цифру называет Минобороны. Нарушение перемирия со стороны ВСУ. Говорит, что российские войска отвечали зеркально. То есть оно, конечно, перемирие. То есть в некотором смысле. Но я так понимаю, что... Да, то есть оно перемирие, но обмен ударами, мы об этом говорили в конце предыдущего часа, да, он продолжается все равно, и РСЗО, и все что угодно, и артиллерия, и все, так сказать... То есть вот такая ситуация двоякая, да, но перемирие.
3: Саш, Боря, вот, да. Поясните мне, да. Я, если честно, не очень понимаю, зачем Минобороны эту статистику публикует. Ну, в принципе, зачем? То есть, услышав эту статистику, 23 тысячи случаев нарушения перемирия, объявленного 9 мая, что мы должны, вывод какой мы должны из этого сделать? Почему мы не нанесли удар по центру Киева или какой-то другой? То есть, когда Министерство обороны такие данные в открытый доступ публикует, то у этого есть цель. Боря, объясни мне, какая?
4: Ну, опять же, это стандартная работа Минобороны, которая идет с начала войны, не прекращается, просто публикация статистики о том, что происходит на фронте. То есть тут я не думаю, что тут есть какая-то задняя мысль у публикации этой статистики. Такая статистика выходит еженедельно, иногда даже ежедневно с начала войны.
3: То есть ведомство работает... Боря, здесь акцент. Акцент именно на то, что перемирие нарушается. Не фиксация количества ударов, а именно акцент на том, что столько-то раз нарушилось перемирие. Вот зачем?
4: Это же как в анекдоте, почему в шапке. То есть если бы Минобороны не публиковала эту статистику, сказали бы, а вот они не публикуют, а на самом деле обстреливали, значит, власти скрывают. Это как в анекдоте, почему в шапке, почему без шапки. Угу. То есть что Минобороны не сделала, все равно начнут все критиковать. Поэтому будут действовать так, как они действуют с начала войны, ничего не меняя. Публиковали с начала войны и так и будут публиковать до конца войны.
2: Тогда то давайте попробуем разделить вот эти два понятия. Перемирие в данном случае, что оно есть и что оно значит понятийно с точки зрения того, что происходит при обмене. Все равно при том, что да, обстрелы идут и в ту, и в другую сторону, но что-то прекращается при этом, только наступательные операции наземного характера. Я так понимаю.
3: Боря, конкретный вопрос. Да. Дроны, которые раньше летели там до 1000 каждый день с обеих сторон, сегодня также летают, дальнобойные имеется в виду. А Севастополь сейчас под обстрелами, как это было перед 9 мая, ну, условно, я про Севастополь, потому что ты там находишься, или все-таки потише эти дни?
4: Ну, последние вот дни воздушных тревог как таковых не было, серьезных каких-то налетов не было. То есть, если говорить о том, сократились ли удары в глубину, да, сократились. При этом, скажем, обстрелы в глубину ЛНР, Запорожской области, Херсонской области, они вполне себе продолжались. Ну, и, собственно, и мы как бы тоже не прекращали боевую работу, особенно, ну, там, первая, вторая. Третья линия, удары как наносились, так и наносятся. То есть это, сократились удары в глубину на время вот этого перемирия. То есть было ли прекращение огня реальным? Нет, конечно же, не было. Никто, собственно, этого всерьез и не ожидал, что все внезапно бац, они начнут прекратить стрелять. Собственно, уже даже после объявления перемирия у нас, на нашей территории гибли жители и солдаты с нашей стороны. То есть также были потери у противника. Так что тут перемирие, есть это же как во времена Минска, соглашений. Где-то объявляют перемирие, войну это никак не прекращает. Поэтому будут еще перемирия какие-то. Там точно так же, может быть, какие-то внешние признаки, да, будут наблюдаться, что где-то снижение интенсификации. Но при этом война, конечно же, не прекратится. Перемириями эту войну не остановить. Это достаточно очевидно.
3: Вот то, что сейчас открыто заговорили о том, что и наш президент сказал, что завершение конфликта на Украине вполне себе в ближайшей перспективе может произойти, это значит не военным путем завершения конфликта?
4: Ну, если будет реализована условная сделка в Анкоридже, то, конечно же, война может прекратиться все вдруг. То есть, если, условно говоря, США каким-то образом, представим ситуацию гипотетическую, принудят киевский режим принять условия сделки в Анкоридже, война может прекратиться буквально на следующей неделе, если киевский режим принудит. То есть, они объявляют, да, мы выводим все войска с Донбасса, да, мы согласны сдать все оставшиеся территории Донбасса и заморозить линию фронта на текущей линии разграничения. На этом как бы война прекращается и наступает этап переговоров. Потом парафируются договоренности сначала на уровне делегаций, потом где-то вот Путин, как вчера было объявлено, готов даже где-то встретиться с Зеленским для финального подписания этой сделки. То есть это, собственно, не является секретом, и Министерство иностранных дел, и Кремль прямо открыто об этом говорят, и, собственно, американцы как бы это не скрывают, что да, вот есть затык с вопросом Донбасса. Если вопрос Донбасса снимается, соответственно, нет никаких препятствий для заключения Анкоридж, ну, собственно, всей этой сделки.
2: Насколько я понимаю...
3: Славянск и Константиновка — это последнее, да, что осталось до сделки.
4: Ну, семь городов, Доброполье, ну, Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковская, Светогорская, Красный Лиман. Семь населенных пунктов осталось. Но опять же, как мы, ну, это вот то, что по Анкоридской сделке, но при этом МИД у нас открыто посылает сигнал, что если, скажем так, в ближайшее время эта сделка не будет реализована, Россия изменит свою позицию по переговорам и пересмотрит в том числе требования к Украине. Потому что ограничения Донбассом — это параметр Анкоридской сделки. Если Анкоридская сделка не выполняется, то как бы зачем тогда ограничивать себя только Донбассом?
2: И вот, вот как раз... Вы знаете, здесь хотел бы, опять-таки, раз коль скоро мы ссылались и будем ссылаться, разумеется, на слова нашего президента, ему был задан вопрос, прямой вопрос. Вот ввиду того, что с территории Украины продолжаются обстрелы, и в том числе эти обстрелы летят далеко, летят в тыл, да, и не могут себя чувствовать в безопасности жители новых регионов, и не только, и жители приграничных областей России, Белгородской, Брянской и так далее, был задан прямой вопрос, нам надо отодвигать границу или зону безопасности, дальше, дальше, дальше, вплоть до западных границ Украины. На что Владимир Владимирович сказал, ну вот вы сами ответили на свой вопрос, да, потому что нам нужно отодвинуть ее настолько далеко, чтобы в Россию не прилетало, имея в виду Россию в ее новых границах, конечно, конституции закрепленных. А это, ну, немножечко вступает в противоречие с, ну, грубо говоря, вот вышеописанными, да, фактами, о которых вы говорили.
4: Ну, мир, ну, если мы поговорим о том, что с территории после заключения мира ничего не прилетает. Соответственно, это поэтому и требуется международное, ну, чего Россия и требует, это международное признание включаемых в состав России территорий. Естественно, если война не прекращается, то тогда действительно логика того, что надо двигать линию фронта на запад, она с военной точки зрения полностью оправдана. И поэтому российская позиция, она такая дуалистичная. То есть, да, с одной стороны, мы согласны на там, реализацию Анкориджской сделки, с другой стороны, если она не реализуется, мы как бы готовы продолжать двигать. То есть, как говорят, все цели СВО будут достигнуты так или иначе, так или иначе, подразумевается, с одной стороны, военный вариант, с другой стороны, дипломатический вариант. То есть, Россия готова добиться своих целей и тем, и другим. То есть, у нас как бы эти процессы идут параллельно.
2: У меня тут еще есть один ракурс, да, позволите, да, Руслан,
3: да, позволишь, да?
2: Я хотел еще задать вопрос относительно экономического положения Украины, потому что 90 миллиардов, как не было, так и нет. Они, так сказать, они по-прежнему находятся на низком старте, но старта пока этим деньгам по-прежнему, их так по-прежнему и не платят, и более того, находят массу причин для того, чтобы ничего не выплачивать или чтобы эти деньги до Украины не дошли. А что вообще с бюджетом? А что там вообще с, как бы, то, что многие говорят о том, что Украина может рухнуть в экономическом плане через несколько месяцев, называют даже июнь как точку бифуркации. И в этом смысле, и может быть, это может стать поворотным моментом. Просто денег неоткуда взять.
3: Ну, давай так, смотри. Давай вместе ответим на этот вопрос. Хоронить Украину экономически с точки зрения интересов Европы преждевременно. Европейцы сделают все, чтобы Украина не умерла. Она слишком выгодна, в нее вложено слишком много. Но кроме Европы есть и другие страны. Киев официально отправил в Пекин запрос с просьбой...
2: Отсрочить долги.
3: Перенести, да, отсрочить выплату процентов по долгам. Что ответил Пекин? Нет. Киев не привык слышать такого ответа. Нет. Но они услышали, нет. И здесь весь мир сейчас с удивлением и заворожением наблюдает над тем, как события будут развиваться. Если Украина позволит себе не выплатить проценты по долгам перед Пекином, то де-факто Украина становится государством-банкротом. А государство-банкрот не имеет возможности претендовать на получение ни кредитов, ни льгот, ни вот этих 90 миллиардов. И вопрос сам по себе отпадет. Но все прекрасно понимают, что это слишком хороший сценарий для нас, для того, чтобы его можно было реализовать. Поэтому сделают все, чтобы она жила, но не жировала. Хотя жировать представителям украинской власти, мне кажется, больше уже некуда. Там уже все, что можно наворовать, наворовали. Но, тем не менее, умереть ей не дадут. Но опять же, Украина набрала денег у всех, и еще до конфликта. И здесь не только в Европу все уперлось. Европа, может быть, с удовольствием бы продолжала бы ее содержать. Но как быть с долгами перед другими странами, перед Китаем тем же самым? Китай сказал, нет, они не будут заниматься реструктуризацией долга и переносить выплаты на 2, 3, 5, 10 лет. Им нужно здесь и сейчас, как это прописано в бумагах. Будут ли европейцы за
2: оплатить Украине нечем, да, естественно.
3: Платить нечем.
2: Да.
3: Платить нечем. Но они ждут, что получат эти самые 90 миллиардов, и из них как-то умудрятся заплатить еще и Пекину.
2: Украина будет очень рада, вернее, Европа платить долги Украины Пекину. Прям вот, будет счастлива.
3: Вот мы сейчас смеемся, но, возможно, да, другого варианта не останется, и они вынуждены будут часть этих денег направить на выплату процентов по
2: китайскому Борис, что, да, вы тоже, у вас, да, вы что-то хотели, да, тоже
4: думали. Ну, тут, просто надо понять, что когда говорят 90 миллиардов, то есть существенная часть этих денег, они, ну, как бы, вообще на Украину не поступят ни в каком виде, то есть они идут на компенсацию передан вооружений европейскими армиями, там, закрытие различной экономической помощи, которая с части денег, но, блин, в принципе не поступит. Там существенная часть денег пойдет на реструктуризацию кредитов, то есть, возможно, им придется принимать действительно дополнительные решения о том, чтобы, по сути, перекредитовать Украину, чтобы она избежала прямого банкротства, то есть и закрыла вот горящие свои долги перед государственными и частными кредиторами. Скорее всего, они будут вынуждены так поступить, несмотря на очевидные внутриполитические издержки, экономические издержки такого шага. Можно, ну, все понимают, что Украина с финансовой точки зрения, она не может вернуть подобные долги, но ну, считается, что она это окупает, расплачиваясь кровью. То есть и в этом плане дальнейшее ее финансирование считается приемлемыми издержками. Просто раньше они считали, что очень удобно, когда США частично за свой счет это оплачивают весь этот банкет, но США фактически скинули больше практически 95% всех расходов на Европу, поэтому, конечно же, Европа испытывает трудности с тем, чтобы решать подобные проблемы. Если, скажем, в контексте отношений США и Китаем, допустим, обсуждение вопроса долгов Украины – это одна ситуация, то, скажем, в отношении Европы, ну, Китай вряд ли будет видеть смысл идти навстречу в условиях ухудшающихся отношений, очевидно. Поэтому, ну, Китай, конечно же, ну, хотя, в принципе, даже в этом случае Китай может эту ситуацию в какой-то расторговке обменять на какие-то уступки Евросоюза.
2: Вот, а тут мы всплывает сразу грядущие переговоры Трампа и Си Цзиньпина.
3: Конечно, да, прям все связано. Да. Все связано.
2: Ну что, еще, вот, еще вопрос чисто военного характера. Министр обороны Украины заявляет о наличии аналогов Таурус у ВСУ. Это что за аналоги Таурус и насколько они опасны?
3: Ну, фламинго, скорее
2: это
3: всего.
2: Это фламинго? Речь идет о них?
4: Боль. Ну, нет, они имеют в виду, что у них есть как бы дальнобойные дроны и такие квазибаллистические, квазикрылатые ракеты, которые имеют достаточно большую дальность, ну, то есть плюс-минус как у немецких Таурусов, то есть, конечно, их характеристики с точки зрения малозаметности и поражающего эффекта, конечно же, гораздо ниже. Но при этом они могут пытаться компенсировать недостатки. Да, недостатки, они могут пытаться, конечно, что-то долетит. То есть понятно, что, скажем, те же Таурусы вот расходовать в таком режиме, ну, то есть ты немножко пострелял, то есть важно понять, что в той же Германии всего около 500 таких ракет, то есть в рамках войны на Украине это, ну, масштабов войны на Украине это не очень много, то есть, допустим, передали, допустим, 100-120 ракет, они ими постреляли, все. Ну, это дорогая ракета, которая производится ограниченными партиями. Точно так же, как они ограниченно постреливают иногда вот ракетами типа Storm Shadow и Scalp EGA, именно потому что передаются они очень дозированно. Точно так же, как они расстреляли баллистические ракеты Атакамс, которые им США поставили. То есть это дорогостоящее. А вот эти либо дальнобойные дроны, либо вот эти фламинго, это дешевые заменители. Расчет именно на массовость, спам и удары по тем районам, где недостаточно сильная ПВО. То есть вот в этом их стратегия.
3: А можно такой немножко провокационный вопрос и тему поверну? Я люблю тему провокационную. А что они 9 мая-то не ударили в итоге своими ракетами? Коих у них очень много, они очень крутые, там фламинго, аналоги Тауруса, испугались? Или есть другие причины? Давайте каждое свое мнение выскажите, потому что на самом деле ведь интересно. Большинство предсказывало, что все-таки будут пытаться бить именно баллистикой. Не просто дронами, а баллистикой по Москве, по Параду Победы, но не ударили.
4: Ну, во-первых, гарантии нет, чтобы что-то долетело, потому что все-таки важно понимать, в Москве наиболее сильный узел ПВО. Ну, и
3: попробовать-то могли?
4: Ну, попробовать могли, но, опять же, можно было попробовать, ничего не добиться, а потом получить действительно, ну, после этого бы, после тех заявлений, которые делались у Кремля, бы не осталось другого выбора, кроме как уничтожать какие-то здания в центре Киева, и в случае неудачного налета на Москву, они бы получили потом видка разрушенных, и, соответственно, кого бы в этом винили. То есть мы попытались, ничего не добились, после этого у нас снесли часть центра города. Могло быть такое? Могло. При этом в прошлое, я помню, что в прошлые майские праздники они же пытались подарить по Москве 500 с лишним дронов. Долетело что-то до, где-то до центра? Нет, не долетело. В прошлом году более 500 дронов сбили на подлете. Но опять же потому, что, скажем так, Москва может принять такое количество и отбиться. А, допустим, какой-то город поменьше, допустим, какой-нибудь Ростов, да, он не факт, что он сдержит такое количество дронов, да, но опять же это вопрос уже заявленных ударов по Москве. В конечном итоге, скажем так, риски и издержки в этом сценарии, ну, понятно, что для них перевешивали. То есть мы-то рисковали чем? Что там, ну, один-два там дрона куда-то до центра там прорвется. То есть это было бы имиджево неприятно, с фактической точки зрения не очень опасно, ну, с точки зрения ущерба. А обратный ущерб был бы гораздо больше.
2: Вот
4: я думаю, что, скажем так, некоторые западные страны, ну, вот эти нехитрые вещи, я полагаю, доводили до киевских деятелей.
2: Вот я как раз про, именно что в продолжении того, что Борис сказал, испугались, только испугались не в Киеве, а испугались западнее. Вот, и, кстати, Владимир Владимирович об этом частично говорил. Там ведь эти посольства и всякие дипломатические миссии, они находятся очень близко к центрам принятия решений. Он говорит, что там много, много зданий находятся в непосредственной близости друг от друга. И, так сказать, и вот здесь вот, вот то, что называется в английском языке collateral damage, да, сопутствующий ущерб, мог быть очень большим. И
3: да, ну, вряд ли для этого, не знаю. Ну, Саш, давай сейчас свою версию до конца договорю.
2: Да, мне кажется, что здесь вот обострение ситуации испугались не столько в самом Киеве, ну, потому что, ну, вряд ли они боялись того, что просто будут разрушены несколько зданий. Боялись же за жизни каких-то конкретных людей. Ну, что, ну, разрушили.
3: Ну, как, за какие, Саш, ну, за какие жизни они боялись? Ну, насколько я знаю, из всех, несмотря на громкие заявления вот этих всех западных чиновников, из своих посольств,

0: из своих посольств они ключевых фигур вывезли из Киева. И никто 9 мая в центре Киева, в здании посольства, из послов не отмечал. Поэтому вопрос не в этом был. Мне кажется, изначально бить не планировали. То есть, понятное дело, что это была дипломатическая провокация, да и не могли они особо ударить. Но у меня вот
1: Ну,
0: нет
1: тут мы
0: ответа на этот
1: вступаем в
0: вопрос,
1: область
0: честно скажу.
1: предположений, да,
0: Конечно,
1: конечно,
0: конечно.
1: да.
0: Гипотезы и предположения. У меня нет однозначного ответа на этот вопрос, но мне кажется, была большая предварительная дипломатическая работа по возможным переговорам. И все прекрасно понимали, что сорвать вот эти переговоры, это значит расписаться вообще в возможности дипломатического урегулирования этого конфликта. И на фоне событий в Иране, и на фоне того, что сейчас американская пресса активно пишет, ну, понятное дело, что американская пресса часто бывает антитрамповская, им выгодно это писать, они пишут о том, что Трамп показал себя голым, королем, и, по сути, ничего не смогли сделать. Но сейчас важно для Трампа завершить конфликт на
1: А
0: Украине.
1: давайте-ка вот в конце этого получаса, чтобы перейти к международной повестке в следующие полчаса, два слова о самом параде Победы и о том, что было показано на этом параде, имея в
0: Давайте,
1: виду
0: давайте.
1: новую технику. Там два момента. Интересен пересвет, конечно, как боевой лазер, и интересен авангард, который тоже был показан как уже как реальное, да, реальное оружие, а не видеоклип сам по себе. И вот о них, Борис, если можно, ну, сколько у нас вот есть 3,5, чуть больше минут, хотя бы несколько
0: Сколько ты
1: слов, да.
0: захотел за 3,5 минуты о новейших технологиях наших? Но
1: Так мы же профессионалы, да.
2: ладно, пока 3 минуты, давайте хотя бы о пересвете. То
1: Давайте.
2: есть, ну, комплекс на самом деле уже, ну, не является новым, просто его так уже презентовали вот публично так красиво. Но фактически он применялся в зоне СВО, по-моему, то ли с 23-го, то ли с 24-го года. То есть фактически это уже оружие, которое штатно стоит на вооружении наших войск, которое применяется, прошло уже обкатку в реальных боевых действиях. То есть это то, что уже обкатали, то, что можно показать, чем можно похвастаться, ну, потому что военный парад – это, безусловно, повод похвастаться какими-то военными достижениями. То есть это не, как раньше говорили, не мультики Путина, хотя я помню, когда-то «Пересвет» называли мультиками Путина, как и
0: Да, да,
2: многие, как и
0: да.
2: тот же «Авангард», и «Буревестник», и «Кинжал», что все это мультики, да, но фактически практически все названные тогда вещи, они так или иначе реализовались, противник ощутил их так или иначе на своей шкуре, и, безусловно, этим, ну, как у нас многие в Ростехе заявляют, и в Министерстве обороны, что это далеко вот этими уже показанными системами список новейших разработок, конечно же, далеко не исчерпывается. То есть у нас наша военно-техническая мысль, она не стоит на месте. Я
1: Ну,
2: уверен, что в
1: орешник без
2: ближайшие
1: мультиков
2: годы.
1: появился, кстати.
2: Ну, его так скромно когда-то так анонсировали, что разрабатываются некие передовые ракетные вооружения для стратегической военной триады, только тогда вообще не конкретизировали. Но если помните, эти скриншотики со статус 6, которые там, это подводные вот эти торпеды, то есть и все либералы говорят, да не, ну это пугают просто, да, но фактически-то все, о чем говорилось, да, все показали, вот в случае, когда вот государственные, они абсолютно не расходятся с делом, то есть вот обещали, что вот мы это сделаем, мы это сделали, вот, ну, на этом же нельзя останавливаться. По многим вещам поставлены задачи, постоянно очень важные задачи по развитию беспилотных систем. По каким-то показателям догнали, по каким-то перегнали, по каким-то отстаем, вот, по крупным, ну, гексакоптерам до сих пор отстаем, по БЭКам отстаем. То есть у нас есть еще целый ряд, где нам надо подтягиваться, где мы отстаем даже от Украины. Вот. С другой стороны, есть у нас масса передовых. Допустим, да банально, те же Герани, вот, которые последние
0: Новое
2: 4, уже лет
0: поколение,
2: прошли,
0: да.
2: да, 4-5. То есть американцы показывают свой клон Герани-2 и рассказывают, что это передовые американские инновации. То есть они вот скопировали старую Герани, рассказывают, что вот это их передовая инженерная мысль. Да? Мы уже, ну, а мы ушли очень сильно вперед уже от оригинальной иранской технологии. Так что, ну, парад, да, показал определенные вещи, в которых мы за последние годы сделали существенный рывок.
0: Вы знаете, что хотел в конце этого
1: Да, три
0: получаса
1: секунды.
0: добавить? Возможно, затравочку такую на будущее. Это то, как Polymarket. Это ресурс, где делают ставки на реализацию тех или иных возможных событий, где люди вкладывают деньги в развитие тех или иных событий. Так вот, практически к 100% приближается, если верить данным Polymarket, вероятность заключения мира на Украине до конца этого года. Причем там, я насколько понимаю, есть две промежуточные даты и одна к концу года. Но вот если сложить все вместе, то люди деньгами голосуют за то, что

0: 100% мир к концу года будет. Я, если честно, хотел бы в это верить, но пока у меня скепсис внутри грызет, и я бы свои
1: Значит,
0: личные деньги на это точно не поставил.
1: Значит, совершенно точно есть какие-то предпосылки более мощные, чем просто договоренности конкретных лиц, которые ведут эту ситуацию к завершению, раз, так сказать, политический букмекер в этом так уверен. Продолжим наш разговор. Борис Рожин, Руслан Осташко. Оставайтесь на радио «Спутник». Через несколько минут продолжим.

0: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
1: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
1: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
1: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
1: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на радио «Спутник». С Русланом Осташко.
3: Продолжаем. Руслан Осташко, политический аналитик, журналист, и Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики, в прямом эфире «Радио Спутник». Я Александр Кузьмак, и последние полчаса посвятим внешней политике. Поскольку, я не знаю, согласитесь вы или нет, но мне кажется, что патовая ситуация, возникшая сейчас в конфликте США и Ирана, где одни отвергают мирные предложения других, и вот этого конструктива не наблюдается, а Армузский пролив и ныне там, я имею в виду, что в нем ничего не происходит. Как вам кажется, то есть вот эта непримиримость в данном случае, она в ближайшей перспективе ведь не приведет к разрешению конфликта, или я ошибаюсь?
4: Да нет, не приведет, конечно. США прекрасно понимает, Трамп прекрасно понимает, что он уперся в этом конфликте, но я подозреваю, что он его заморозил до осени, в текущем состоянии, чтобы осенью перед выборами Конгресс, он имел возможность еще раз разыграть эту карту, и там все может достаточно бурно развиваться. Но будет осенью это или не будет, зависит очень сильно от переговоров в Пекине, на которые в мае состоятся, зависит от того, как будут развиваться события вокруг конфликта на Украине. И когда Трамп прагматик в этом случае, у него очень циничные политтехнологи, о которых интересует одно – цифры на выборах. Как эти цифры достигаются, их вообще не интересует. И если к осени он будет понимать, что ему нужно условно нанести ядерный удар по Ирану для того, чтобы эту тему закрыть, они это сделают, не задумываясь. Вопрос в том, будет ли такая ситуация к осени, что им это будет нужно или не будет. Тут целый ряд факторов.
3: Борис.
5: Тут проблема в том, что даже ядерный удар даже по одному из иранских ядерных объектов не гарантирует достижение каких-либо целей.
4: Это не важно. Это же не важно вообще, Борь, ты понимаешь. Ему не это важно. Ему важно показать силу, что он король горы, что он не голый король.
5: Пока все вот эти попытки показать силу приводят к тому, что над ним все чаще смеются и рейтинги падают. Эта попытка показать силу в отношении с Ираном привела к ровно обратным результатам. Рейтинги упали, экономическая ситуация в стране ухудшилась. При этом она имеет тенденции к дальнейшему ухудшению при затягивании ситуации с мускоплевом. При этом, как мы видим, глобалисты активно поддерживают сопротивление Ирана, потому что, понятно, чем более непримиримую позицию занимает Иран, тем сильнее ближневосточная воронка засасывает Трампа. Поэтому, конечно же, они заинтересованы в тот случай, когда глобалисты заинтересованы как в политических неудачах Трампа, так и в военных неудачах США в регионе, потому что это прямо скажется на результатах выборов. Может ли Трамп перед выборами еще раз повторить, опять же, подталкиваемый к этому Израилю? Конечно, может, но, опять же, это не дает никаких гарантий достижения результата, потому что, во-первых, повторить, по силе удар, да, но, опять же, это, опять же, огромные расходы. Во-вторых, все понимают, что за Ираном стоят Китай и Россия, которые не сидели сложа руки, не бездействовали, а помощь, которая была оказана Ирану, она сыграла значимую роль в этом. И опять же, да, если, скажем так, переговоры Си Цзиньпина и Трампа пройдут неудачно, Трамп может, в том числе в контексте конфликта с Китаем, нанести удар именно по нефтянке иранской, потому что это такой косвенный удар по Ирану. Но опять же, в то же время через Иран Китай может ответить, опять же, ударами по нефтянке в Персидском заливе и заморозить ситуацию в Ормузском проливе очень надолго, что приведет к долгосрочному кризису не только в регионе, но и в целом в западном мире, где последствия уже наступают. Мы видим, особенно в авиационном секторе, в авиакомпании первая американская уже долеталась. А если ситуация продолжится месяц-два, и к осени таких авиакомпаний может стать
3: не одна. А в Европе там уже, да, это все происходит. Но здесь ведь любопытно, что Европа вообще не фигурирует в этом уравнении, да? То есть как бы Трамп заботится о том, чтобы поднять свои рейтинги, Трамп заботится о том, чтобы решить иранскую проблему. При этом вот сейчас мы в новостях слышали о том, чтобы понизить федеральный налог на бензин, таким образом понизив цены на бензин внутри Америки. Ну а что будет с Европой, Ирану, вернее, Трампу глубоко наплевать в этой ситуации. Как там у него будет? У Европы будут решаться вопросы. Ну покупайте наш сланцевый газ там или СПГ из России за бешеные деньги там теневыми танкерами.
4: Поймите простую истину, о которой многие эксперты говорят, и справедливо, что ситуация вокруг Ирана, вокруг Ормузского пролива, она, в принципе, никак не влияет на экономический кризис в США. Потому что США не являлись бенефициарами той нефти, которую там производится. А то, что поднимаются цены в США на бензин, это факт общего экономического мирового кризиса, связанного с нехваткой нефти, но никак не связано с тем, что перекрыт Ормузский пролив. Страдают от этого все. США страдают в меньшей степени. Есть ли там экономические проблемы? Конечно же, есть. Но если сравнить с нами, а если тем более сравнить с Европой, то это не проблема, это так, комарик укусил, почесаться захотелось. Но тут другая проблема, которой тоже надо быть объективными, это подметить. Для американцев даже комарик укусил, это болезненнее, чем нам по носу щелкнули. Но в прямом смысле слова, потому что они слишком нежные для того, чтобы уметь переживать кризис. Они привыкли за чужой счет длительное время жить качественно, дорого и не особо думать о ценах на бензин. Сейчас задумываются все. Сможет ли Трамп и его администрация объяснить американцам, что они выигрывают, страдая меньше остальных? Это большой вопрос, потому что американцы в принципе не привыкли страдать.
3: Руслан, если буквально 30 секунд, то если позволите, тут ведь бенефициаром в плане нефти из Персидского залива нет, а вот с точки зрения денег из Персидского залива США были бенефициаром этого конфликта?
4: Были, но сейчас они зарабатывают на высоких ценах на нефть в целом и зарабатывают очень много. США главный экспортер нефти в мире. Борис, но как бы тоже давайте эти вещи не забывать, поэтому американцам этот кризис и Трампу выгоден. Но сможет ли он эту выгоду продать своим избирателям, которые не хотят заморачиваться и их интересует одна цена на галлон? Это большой вопрос. То есть, грубо говоря, если бы нам сказали, что, ребята, у нас сейчас бензин стоит 95, это 70 рублей, но он будет стоить 75, но это нужно для того, чтобы мы жили лучше за счет того, что много других факторов будет позитивных, мы бы сказали, ладно, ничего страшного. Американцы не такие психологические. И вот этот момент очень важно учитывать.
5: Тут стоит отметить, что действительно, кто-то зарабатывает, нефтяники зарабатывают, ФПК зарабатывает. Хотя, опять же, из-за военных неудач у них сейчас наблюдается спад. Цены на акции падают, многие компании очень серьезно потеряли за последний месяц. Но, опять же, да, обычному американцу рассказывают, что у вас бензин стоил 4, а станет 6 или 7. Это немножко неприятно. Это как вот нам, граждан России, радует, что вот наши российские олигархи там заработали столько-то там за год, да, но обычному человеку, какая ему радость, что там какие-то олигархи богатеют. Точно так же, как и простому американскому работяге, как-то не особо его греют рассказы, что в Техасе нефтяники стали зарабатывать больше, совет директоров корпорации Raytheon купил себе там по очередной яхте. То есть, ну, и все-таки масса имеет значение, особенно в год выборов. Тем более, это не какая-то статичная ситуация, а все вот эти мелкие недовольства, а таким, казалось бы, не особенно большим ростом цен, активно используются врагами Трампа внутри США. Это и, ну, прямо говорят, что вот бензин у вас, если раньше Байден рассказывал, что бензин у вас дорожает, потому что Путин, то теперь те же самые люди рассказывают, бензин у вас дорожает, потому что Трамп. То есть, и, как мы знаем, в США такая простая модель, она работает, указали виновного, и активно это раскручивают, и будут использовать, мы весь год будем слышать, что в росте цен на бензин в США виноват Трамп, что бы он ни делал, сколько бы он атомных бомб не кидал на Иран, всегда ему это будут припоминать.
3: Тут, кстати, вот интересно, мы когда говорим про США сейчас в контексте и не только Ирана, но еще и Венесуэлы той же самой, да, это ведь тоже нефтяная, да, проблема, ну, как бы сказать, это тоже к нефти имеет прямое отношение, а вот теперь возникла еще и Куба в связи с этим, да, это не про нефть, Куба сама задыхается без нефти, мы это знаем, мы даже туда российские танкеры приходили, но у меня вот какой вопрос, в первую очередь, Борис, к вам, конечно, когда сейчас президент Кубы и вообще Куба, ну, скажем, если не готовятся военным образом, то как минимум готовятся моральным образом к возможной интервенции, вмешательству какому-то со стороны США. А что на сегодняшний день представляет Куба с этой точки зрения? Она вообще способна что-то, так сказать, отразить, противостоять, как-то попытаться побороться? Это же не времена залива свиней, да? Это все-таки время прошло.
5: Ну, Куба, как и многие, пытается просто переждать этот период в расчете, что осенью ситуация изменится. То есть очевидно, что они планируют, как минимум, некий горизонт планирования где-то середина, конец осени. То есть, потому что, скажем, начать войну против Кубы в случае поражения на выборах в Конгресс Трамп уже никак, ну, не успеет, его банально там застопорят. Mm-hmm. И он не сможет прикрыться большинством. Это да. Но, опять же, поэтому и риски для Кубы вот именно в этот период сейчас максимальны. Большие. То есть Кубе надо тянуть время и дождаться благоприятного для нее исхода на выборах. Тем более сейчас ситуация несколько улучшилась, потому что Мексика отказалась выполнять санкции, связанные с поставками нефти. То есть они там какие-то гуманитарные там, какие-то поставки возобновили. Опять же, это последствия неудачи Трампа на Ближнем Востоке. Ну, посмотрели, что Акела промахнулся, и тут начались какие-то уже вопросики. То есть Шейнбаум, несмотря на то, что она там пособничает вот этой войне, так называемой, с картелями, когда в интересах одних картелей уничтожают другие картели. То есть, но здесь она там пошла на принцип, что вот мы там возобновили какой-то там трафик на Кубу. Но Куба, конечно же, ей будет крайне тяжело в одиночку отразить. Это ни Куба, ни Иран. У нее, конечно же, нет таких военных возможностей ударных. То есть, если бы Куба имела там ракеты, дроны, и могла бы бить по НПЗ в Техасе, и где-то, и, ну, во Флориде, тогда бы, конечно, цена, и особенно атаковать нефтяные платформы в Мексиканском заливе, конечно же, цена бы нападения на нее была бы кратно выше. Куба может рассчитывать на какую-то партизанскую войну у себя там на острове? Может? Может. То есть, конечно же, Трамп, если решится, то только под какие-то гарантии, что эта операция пройдет максимально быстро. Поэтому Куба, кстати, и тренирует войска территориальной обороны и различные свои эти спецназы, в расчете на то, что в случае высадки они уйдут в джунгли и будут оказывать вооруженное сопротивление с целью затягивать конфликт. Китай и Россия, с военной точки зрения, имеют здесь крайне ограниченные возможности. Это не такие, как для Ирана. То есть, Куба находится в очень сложном, стратегически изолированном положении. В основном она может полагаться только на себя. Ну, как бы, если власти проявят стойкость, если они будут сохранять определенную поддержку в обществе, она у них, безусловно, есть. Хотя, опять же, ее пытаются всячески расшатывать. Вот именно санкции, что народ не выдержит это давление и побежит свергать режим в Гаване. Но что-то, несмотря на все усилия, народ почему-то, несмотря на сколько они месяцев живут уже в таком режиме, народ почему-то не бежит, хотя казалось бы. Это здесь опять же наблюдается определенная выдача желаемого. Действительно, как вот, почему иранцы не побежали свергать Аятолу вот во время вторжения? То есть здесь, может быть, повторится такая же ситуация. Они всерьез рассчитывают, что кубинцы побегут свергать коммунистический режим, а кубинцы не побегут. И опять возникнет, может возникнуть ситуация, что формально высадили, захватили там Гавану, еще там какие-то города. При этом сопротивление осталось, и ситуация начинает затягиваться. А длительная какая-то война на Кубе, ну, Трампу тоже не нужна. Ему нужен быстрый успех. Ему нужен быстрый где-то блицкриг. Если не на Кубе, ну, то где-то еще. Гренландия, например, вот как способ высадить по-быстрому войска на острове и объявить о ее присоединении. тоже как-то...
3: Да, до Гренландии очередь дойдет, я думаю,
4: рано или поздно. С Кубой, мне кажется, не так все просто. Борь, конечно, правильно все описал, но я предполагаю, что Куба – это одна из тех целей, которые могут быть вполне себе реалистичны из всех остальных на фоне того, что нужно Трампу накануне выборов. И Куба также может стать разменной монетой. И, Саша, с того, с чего мы с тобой вообще начинали наш сегодняшний эфир, с того, что ценности духовные или материальные. Кубинцы тоже получили доступ к информации, и много лет, когда они жили идеей, сейчас они задаются вопросом, а что с идеей? Но сейчас где кубинская идея? Где это все? Кубинцы откровенно и объективно живут плохо и бедно.
3: Ну да, и сахарный винить, тростник, ром,
4: конечно, винить, и все. Винить в этом, конечно, можно и нужно санкции США, беспрецедентные, очень мощные, которые не дают развиваться. Но и давайте не забывать и о определенных ходах и кубинского руководства в том числе. Хотя, с другой стороны, что они могут сделать в этих условиях? Но раньше были союзники по режиму коммунистическому, которые помогали искренне, поддерживали идею, то сегодня таких союзников у Кубы нет. Ну, есть партнерские отношения с нами, и мы не бросаем кубинцев, отправили туда свою нефть и помогаем, прикмотом. Но объективно мы вряд ли будем за них воевать с американцами на текущий момент, особенно в текущих условиях, когда Трамп на себя взял вопрос о регулировании, попытки, по крайней мере, урегулирования украинского конфликта. Поэтому, боюсь, Куба здесь может стать разменной монетой, которая устроит Трампа в плане того, что он своим избирателям преподнесет это как великую победу, если поменяет режим на Кубе. Поменять режим на Кубе можно. Это не Иран, это даже не Венесуэла. Хотя Боря в чем прав, это если затянется конфликт, конечно, партизанское сопротивление будет. Но насколько американцы способны будут подавить это партизанское сопротивление, тоже большой вопрос. И нужно ли это будет американцам?
3: Я вот слышал еще одну интересную версию на этот счет, как раз о важности Кубы для США, потому что вот этот весь юго, получается, у нас восточный регион Соединенных Штатов Америки, то есть там, где Техас, там, где Флорида, разумеется, там туда еще и вниз, на юг, сходятся транспортные магистрали, торговые пути, и там же река Миссисипи, ее дельта, туда же приблизительно. А дальше, собственно, залив. И Куба находится вот таким вот, ну, как бы бельмом, таким своеобразным на пути этих самых торговых путей. И очень важно эти пути контролировать для американцев, особенно в свете доктрины Монро, которую, по сути, реанимировал Трамп, да, своими речами. Важно контролировать Кубу. Поэтому они так и стремятся восстановить, так сказать, свое влияние на этот остров.
4: Собственно, мы можем тут сейчас искать различные маршруты политические и экономические, но для Трампа здесь сейчас выборы в Конгресс и политические очки. Вот вся эта экономика, плюс с учетом доминирования США безоговорочного на том континенте, вообще безапелляционного...
3: А там ведь нефть, говоря, в Мексиканском заливе. Огромные запасы.
4: Это уже вторичные вещи. В Мексиканском или в Американском заливе? Тут уже надо уточнять по новым географическим правилам. Да?
3: Да. Как сказать?
4: Еще раз напомню, у Трампа работают циничные политтехнологи. И если это даст им голоса на выборах, они не будут смотреть ни на что. С Ираном они просчитались. Просчитались, потому что там включился фактор Израиля. С Кубой фактора Израиля нет. И здесь они могут включить все свои мощные искусственные интеллекты, рассчитать все операции и с большой долей вероятности успешно все это провернуть, как это у них получилось в Венесуэле. Но там же получилось. Почему на Кубе не получится? И еще, Иран они просчитались, как мне кажется, только из-за фактора Израиля.
3: Борис, да? Я просто...
5: Даже ты видишь, что, во-первых, политика США руководит Рубио, который, собственно, карьеру построил с опорой на кубинскую миграцию. Кубинская миграция, кстати, которая, что важно, в борьбе за победу в штате Флорида, которая имеет важное значение на любых американских выборах. Кубинские мигранты требуют более решительных действий, в том числе прямой агрессии против Кубы, что также дополнительно подстегивает интерес администрации Трампа к такой вот легкой, как им видится, легкой победе над Кубой, поэтому они говорят, вот мы там сейчас закончим с Ираном, вот мы там займемся, поэтому, кстати, с точки зрения сопротивления, чем дольше Иран тянет эту ситуацию, тем, скажем так, лучше шансы для Кубы пережить вот этот неприятный для нее период, потому что осенью скажем так, с Трампом может редко стать уже не до Кубы. То есть, а сейчас,
3: что за осень нас ждет, если... да, прямо вообще.
5: Да, поэтому сейчас, ну, Трамп, особенно после неудачи в Иране, он, безусловно, будет искать какие-то, помимо всяких рассказов про остановленные войны, он будет искать вариант силовой реабилитации, чтобы, скажем так, прикрыть вот эту военную неудачу. А наиболее легкие варианты, да, Куба, она с военной точки зрения из потенциальных цели наиболее слаба. Ну, есть еще вот Гренландия, где, скажем так, больше не военных проблем ожидает США, а политических издержек в отношениях с Европой. Ну, кстати, вариант можно, что выбрать какую-то одну из этих целей, а вариант два – выбрать обе цели. В принципе, с военной точки зрения США могут достичь и того, и обоих целей. То есть нет, с военной точки зрения, проблем захватить, конечно, Гренландию. Конечно. Да, и присоединив, условно говоря, быстренько заняв остров, объявив, что вот мы теперь этот остров присоединяем на правах там 51-го штата, организовав там по-быстрому референдум и так далее. Ну, и плюс
6: можно продлить себе срок по новой конституции США.
5: Да, то есть, опять же, внести изменения, кстати, да, разговоры это про возможность коррекции Конституции нет-нет и идут. Кстати, собственно, демократы тему постоянно разыгрывают, эти митинги «нет королям», что Трамп постоянно обвиняет, что он готовит тайно готовит планы по изменению Конституции США, продлению своих полномочий. Опять же, ну, а есть опция, да, то есть объявить, что выборы 2020 года были украдены, так или иначе, и, соответственно, была
3: нарушена Конституция. Да.
5: Да, и, соответственно, тогда из-за этого он имеет право еще на один срок. И, ну, учитывая особенности характера Трампа, я не удивлюсь, если вот эти идеи, которые там циркулируют его окружение, ему где-то могут импонировать, если у него, конечно, здоровье. Потому что сейчас уже есть вопрос, определенные сомнения, что нет у него психологических, ну, психических проблем, связанных, ну, с естественным старением.
6: Боря, да здесь вопрос, мне кажется, не в плане здоровья, а в плане жизни и безопасности. Пока Трамп президент, у него есть шансы дожить свой отведенный природой пожизненный путь. Как только Трамп перестает быть президентом, эти шансы резко стремятся к нулю.
3: Ну, в зависимости от того, кто придет ему на смену.
6: Да, вообще не важно. И там не важно, кто придет, потому что если придут республиканцы, Трамп все равно будет пытаться исполнять роль теневого кардинала, кому это надо. Ни Рубио, ни Венса, два основных кандидата, да, после Трампа, это не очень им отльстит. Тут давайте не забывать, что за последнюю каденцию Трампа, которая еще не завершилась, все его родственники, подключая его двух сыновей, они обогатились бесконечно. То есть люди заработали, ну просто талант проявляется в момент того, как твой папа становится президентом страны. Ну это же талант, правда же, а не коррупционные связи и какие-то инсайдерская информация. Но тут Трамп, по сути, беспредельничает немножко в этом плане. Что, сэр? Ну, что тебя смущает?
3: Да, у меня много таких пунктов.
6: Завидуешь?
3: Да, нет. Трамп же не очень богатый человек по американским меркам-то, на самом деле. Если посмотрите на его состояние по сравнению с теми людьми, которые его поддерживают, он личное состояние, по-моему, что-то порядка 8 миллиардов. С тем же Маском или там...
6: Естественно.
3: То есть там на порядке разные деньги совершенно.
6: Смотри, там вопрос даже не столько в самих деньгах, а денег хватит и ему, и его детям, и его внукам на несколько жизней ничего не работает. А вопрос в том, что ты, будучи не самым богатым миллиардером в США, по сути, контролируешь самых богатых. Это вопрос власти.
3: Конечно,
6: власть я тут согласен. Власть это сильно больше, чем деньги. А имея даже не очень большие деньги по меркам американского миллиардного бизнеса, в чем ты прав на 100%, имея ресурсы власти, ты себя чувствуешь королем. И Трамп этого не скрывает, он кайфует от своего состояния.
3: А вот тогда у меня возникает ощущение, что Трамп не так, то есть как бы, если представить себе, что идеи Трампа в этой ситуации вполне конструктивны, то тогда его нынешнее положение выглядит, на мой вкус, гораздо более устойчивым, потому что он выполняет определенного рода, он играет по сценарию, написанному для него. А если это так,
6: В чем принципиальная разница? Там мы сейчас подошли уже к философскому
3: вопросу. Да, у нас минут небольшая.
6: Да простят наши слушатели. Да. Принципиальная разница Трампа предыдущего и Трампа нынешнего – это то, что нынешний Трамп видел смерть в нескольких миллиметрах от своей головы. И он прекрасно осознает, чем все могло бы закончиться. И человек, который прошел на грани от смерти, он прекрасно понимает, что второго шанса вот так выжить и выскочить из покушения у него уже не будет. А значит, у него нет таких тормозов, которые есть у другого политика в его ситуации, который мог бы оказаться. Выборы там осенью, не выборы. Поверьте, у Трампа есть не один план у его технологов, который позволит ему проскочить эти выборы с наименьшими потерями. Надо будет отдать Конгресс, чтобы победить стратегически, отдаст Конгресс. Не надо будет отдавать Конгресс, не отдаст Конгресс. Тут Трамп еще свои финальные скрипки не сыграл.
3: Борис, 30-40 секунд, финальная реплика, да, и будем потихонечку заканчивать.
5: Да, стоит отметить, что люди из Трампа отлично зарабатывают, безусловно, на этой войне, но при этом, опять же, важно разделять, когда зарабатывает Трамп, его семья, его окружение, и когда эта война и все его действия оказывают влияние на все американское общество. И это таит по себе залог политического поражения, причем не только Трампа, но и потенциальных преемников, которые да и пытаются дистанцироваться от наиболее одиозных инициатив, особенно это касается Венса, который видит себя президентом в 28-м году. А Трамп своими действиями может похоронить не только свою текущую власть, но и перспективы тех людей, которые уже смотрят на будущее США после Трампа.
3: Которых он сам же к этой, собственно, и привел, да, в Белый дом, имею в виду того же Венса или Рубио в конечном итоге.
6: Это если Трамп планирует передавать им власть, а если не планирует.
3: А мы скоро узнаем. Осень, да, осень. Все идет к этой самой осени, да. Спасибо вам большое. Руслан Осташко, Борис Рожин провели с нами час или два часа, но в любом случае это было интересно, увлекательно, содержательно. Я надеюсь, что я не очень сегодня помешал, а только помог. Это я так кокетничаю, да? Александр Кузьмак, спасибо большое за внимание. Оставайтесь на радио «Спутник». Скоро продолжим.

0: Провожу анализ. Англо-саксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!

Сокращение численности войск США в Германии. Контекст. Берлин рискует лишиться значительной части американского контингента и новейшего оружия как важнейших компонентов системы безопасности. Речь идет минимум о 5000 военнослужащих, о ракетах СМ-6 и гиперзвуковых комплексах Dark Eagle, способных долететь до Москвы за 20 минут. Решение об их размещении принимала администрация Байдена, а потому оно априори подлежит пересмотру Дональдом Трампом. История с ревизией европейского наследия демократов могла бы стать рутинной задачей Белого дома. Но события в Иране перевернули шахматную доску. А действие, точнее бездействие ФРГ в лице канцлера Мерца вызвало гнев американского лидера и резко ускорило события. Германия отказалась помогать США. Трамп задается резонным вопросом: зачем тратить миллиарды на государство, предающее в острые моменты? Он назвал немецкого канцлера полностью неэффективным. В своей соцсети американский лидер написал: «Мерц считает, что Ирану позволительно иметь ядерное оружие. Он совершенно не понимает, о чем говорит». Трамп допустил, что американские войска также уйдут из Италии и Испании. Но сделать это будет непросто. Конгрессмены будут вставлять палки в колеса.

Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Знать за 90 секунд. Вокруг Сталина сложилось много легенд. Личностью он был слишком противоречивый и след в истории оставил неоднозначный. Одна из них – его высокомерное, чванливое и даже хамское отношение к подчиненным. Но так ли это? Маршалу Победы Рокоссовскому в силу положения некоторые вопросы приходилось решать лично с Иосифом Виссарионовичем. После назначения на должность командующего Центральным фронтом Рокоссовского принял Сталин. В мемуарах выдающийся военачальник и дважды герой Советского Союза описал встречу как исключительно теплую. Верховный главнокомандующий был вежлив, попросил дать рекомендации, кем из командиров укомплектовать штаб другого фронта. Маршал рекомендации дал. Сталин тут же отдал распоряжение откомандировать туда военных. Пожелал Рокоссовскому успеха и посоветовал быстрее отправляться на место боевых действий. Маршал в своих воспоминаниях указывал, что перед принятием важных решений Сталин неоднократно советовался с ним, прислушивался к его мнению, напутствовал, а за неудачи никогда не упрекал и не винил. Напротив, поддерживал. Этот образ вождя народов не укладывается в привычные стереотипы. Тем и интересен.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Перми 4 утра, в Бишкеке 5 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Вице-премьер Александр Новак рассказал о росте реальных денежных доходов населения. Глава Чечни поручил восстановить сгоревшую многоэтажку в Грозном. Полиция Франции задержала гражданина Туниса по подозрению в подготовке теракта. Подробности далее. Реальные денежные доходы населения России выросли за последние 3 года на 26%. Это самые высокие темпы за последние 20 лет, рассказал СМИ вице-премьер Александр Новак. По его словам, рост шел за счет всех компонентов оплаты труда, соцвыплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности. Рост реальных зарплат за 3 года составил почти 24%, в том числе 4,4% в прошлом году. Новак добавил, что в этом году прогнозируется рост реальных денежных доходов населения на 1,6%. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил начать восстановление многоквартирного дома в Грозном, где произошел пожар. Об этом сообщил мэр города Хасмагомед Кадыров. По его словам, во всех квартирах сделают ремонт и закупят мебель. Пожар в 9-этажном доме произошел накануне вечером. По данным МЧС, огнем было охвачено почти 3000 квадратных метров. Из дома эвакуировали 300 человек. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. По данным мэрии, несколько человек отравились ударом газом и были доставлены в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Администрация президента США Дональда Трампа сократила финансовую и военную помощь Украине на 99% на фоне продолжающегося конфликта, пишет «Нью-Йорк Таймс». Издание отмечает, что Владимир Зеленский начал предпринимать ответные шаги по дистанцированию от Вашингтона, что в статье характеризуется как «репетиция расставания». Охлаждение отношений было спровоцировано эскалацией между США и Ираном. Газета уже писала, что американские переговорщики планируют нанести новый визит в Россию в рамках украинской урегулирования. С начала года делегации России и Украины при участии США провели 3 раунда консультаций. Последние состоялись в Женеве 17-18 февраля. У иранского плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке из 14 пунктов нет альтернатив. Об этом заявил спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багир Галибаф. По его словам, любой другой подход к разрешению конфликта будет недостаточным и обернется неудачей. Галибаф также подчеркнул, что чем дольше США будут медлить, тем больше придется платить американским налогоплательщикам. Иран 10 мая через посредничество Пакистана передал США ответ на американское предложение. Он включает пункты по остановке войны, снятию блокады, разморозке активов, обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе и нормализации обстановки на Ближнем Востоке и в Ливане. Сотрудники полиции Франции задержали гражданина Туниса, подозреваемого в подготовке теракта в Парижском музее Лувр. Как сообщила газета «Монд», 27-летний мужчина незаконно проживал в стране. Он был задержан еще 7 мая в столичном регионе Иль-де-Франс при проверке водительского удостоверения. Однако известно об этом стало только сейчас. Подозреваемый сообщил на допросе о намерении совершить нападение на Лувр и на представителей еврейской общины в 16-м округе Парижа. Следующий выпуск менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рассказы из русской истории». Я, автор программы Владимир Мединский, историк Денис Шполянский. Отвечаем на ваши вопросы, которые поступают к нам самыми разными каналами, вопросы по русской истории. Как эти вопросы нам направить? Ну, самый простой способ – это канал «Макс» и из-за рубежа телеграм-канал «Владимир Мединский». Затем, соответственно, YouTube и Рутюб. В YouTube это «Лекторий Достоевский», комментарии к лекциям. В Рутюбе и в ВК так и называется «Рассказы из русской истории» Владимир Мединский. Ну и, наконец, вопрос на радио «Спутник». Пишите напрямую на радио «Спутник», и мы на самые интересные и повторяющиеся вопросы с удовольствием вместе с Денисом Шполянским отвечаем. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Ваня Славович. Добрый вечер.
2: Сегодня мы договорились, что у нас, поскольку недавно вышло на канале «Россия» несколько лекций об Иване Паскевиче из нашего цикла, фельдмаршале Паскевиче и военном министре Александре Чернышове, наверное, одном из самых прославленных русских разведчиков XIX века, то мы собрали вопросы, как раз касающиеся этих личностей, Ивана Паскевича и Александра Чернышова. Надеемся, что эти вопросы будут интересными. Денис, давайте по традиции вы называете вопрос, ну и вместе мы отвечаем.
3: Да, и так уж получилось, что у нас сегодня значительная часть вопросов пришла именно на YouTube. Лектор Достоевский, да. Может быть, из-за рубежа наши соотечественники или бывшие соотечественники, может быть, русскоговорящие иностранцы, но тем не менее вопросы интересны. Я думаю, что ответы тоже у нас получатся сегодня максимально интересны. Первый сегодняшний вопрос от пользователя, который подписался Стив или Стиве, YouTube Лектор Достоевский. Вопрос на спутник, хэштег. Почему Николай I, с ваших слов, Владимир Славович, лично самый могущественный монарх в истории России, называл Ивана Паскевича отцом-командиром? Значило ли это, что он признал Паскевича главнее себя? И как к этому относился сам Паскевич?
2: Интересный вопрос. Действительно, в переписке постоянно Николай I обращается к своему фельдмаршалу, человеку, рядом с которым 30 лет они вместе служили, наверное, одному из самых влиятельных людей империи, но, тем не менее, всего-навсего подданному, обращается отец-командир. Почему? Давайте вспомним семейную историю. Дело в том, что Николай I, Николай Павлович Романов, рано потерял своего отца. На момент убийства Павла I ему было где-то около 5 лет. Так, Денис, да?
3: Там даже чуть-чуть меньше, по-моему. Не исполнилось 5.
2: Да, значит, старший брат у него Александр и Константин, чуть младше. Александр, кстати, годился ему реально в отцы. Старше почти на 20 лет. И, как считается, он, в общем-то, и заменил ему отца. Находился где-то на недосягаемой высоте император и намного-намного старше брат. Да? Ну, Константин где-то там же рядом. Паскевич, который был примерно в том же возрасте, что и Константин, действительно, в какой-то момент жизни оказался человеком, который, в общем, был действительно для Николая как старший наставник. И, может быть, отчасти выполнял для него какие-то такие функции старшего товарища, можно сказать. Это позволяло ему называть его отец-командир. Все это началось еще в 1814 году в Париже, победный год. Наши войска штурмуют столицу Франции. И вот через месяц после этого великому князю Николаю Павловичу, на тот момент ему нет еще и 20, с дозволения брата императора дозволяется приехать в действующую армию в Париж. Да, ему сколько было Николаю Павловичу? 17 лет всего-навсего. И хотя он официально вроде бы как великий князь и один из первых лиц империи, но надо сказать, что в победоносной армии в Париже до юного князя никому нету дела. Там все герои, все победители Наполеона, они заняты делами военными, административными, блистают на парижских балах и так далее. И вот случайно и как бы между делом старший брат Александр знакомит своего младшего брата Николая с молодым генералом Паскевичем. Ну, как молодым. По тем меркам уже Паскевичу больше 30, то есть уже не такой уж и молодой. И представляет его как одного из лучших своих генералов. Ну, а дальше Паскевич мог бы, конечно, как и другие, учтиво откланяться, но он как-то согласился пообщаться, что ли, вечерами с юным князем. И вот они часами проводят время над картами. Паскевич рассказывает ему историю всех крупных сражений, наполеоновских войн, маневры. Ну, в общем, такой проводит ему штабной исторический ликбез. Вы можете, наверное, подумать, что Паскевич заискивал перед будущим императором в надежде на какие-то карьерные преференции. Нет, это совершенно не так, потому что на тот момент у юного Николая Павловича шансы стать главой государства были совершенно ничтожны. У него два старших здоровых и вполне себе не старых брата, поэтому в этом пасьянсе ему мало что светит. Однако Паскевич, тем не менее, на правах старшего товарища, в общем, можно сказать, что выступал репетитором или консультантом для юного великого князя, чем и заслужил его благодарность на всю оставшуюся жизнь. Потом судьба их еще сводит. Спустя несколько лет, в 1822 году, еще 3 года до воцарения Николая I, Николая назначают командовать первой гвардейской конной дивизией. Или не конной, Денис, поправьте меня.
3: Нет, не конной, просто первой гвардейской.
2: Первой гвардейской дивизии, которая входила в соответствующий гвардейский корпус. Обычно в корпусе 2 дивизии. А командиром гвардейского корпуса, то есть непосредственным военным начальником Николая, выступает тот самый генерал Паскевич. И вот теперь уже будучи формально подчиненным, ну и формально и неформально подчиненным Паскевичу, Николай пишет ему письмо, такое, видимо, явным заметным волнением, даже в спешке, с ошибками, и в частном конфиденциальном порядке просит ему помочь. Что случилось? Случилась вещь по нашим меркам совершенно непонятная, но по тем рыцарским временам первой четверти XIX века, по временам, когда каждый офицер, дворянин, тем более боевой офицер после наполеоновских войн, был преисполнен чувства собственного достоинства, случился скандал. Гвардейский капитан, некто Носов, оскорбился на несправедливый, как ему показалось, выговор от Николая. А Николай, несмотря на молодой возраст, в общем, мог быть довольно жестким и неразборчивым в словах, за что его, собственно, в гвардии недолюбливали. Вот он счел, что очередной выговор от Николая несправедлив и потребовал своего перевода из гвардии добровольно. В действующую армию куда-то. Куда-то в провинцию. Ну, сегодня бы только плечами пожали, а тогда общественное мнение в офицерской гвардейской среде значило многое. И остальные офицеры вверенной дивизии гвардейской считают Носова правым, а великого князя неправым. Поэтому хочет как-то Николаю лицо соблюсти и выкрутиться из этой ситуации. Поэтому он попросил своего командира Паскевича как-то это разрулить. И вот Паскевич это разрулил. Мы точно не знаем с вами как. Я не знаю, Денис, вы знаете обстоятельства, нет? Что там Паскевич сделал?
3: Ну, там некоторые штрихи, есть известная нам часть. Он точно посоветовал Николаю повиниться перед старшим братом, перед императором. Что вот, расскажи обо всем Александру Павловичу, он тебя поймет и, соответственно, поможет. Но этого было недостаточно. Александр Павлович никогда бы не стал вмешиваться в дела гвардейцев. Поэтому, помимо этого, Паскевич по каким-то своим каналам, вот тут мы уже не знаем как, добился того, что Носов свое прошение отозвал, они там как-то публично и непублично помирились, и Николай дальше более-менее спокойно продолжил службу, командование свое.
2: Да, по нынешним демократическим временам совершенно немыслимая ситуация. Такая другая сторона абсолютной монархии, особых отношений между военными гвардейцами, с одной стороны, великими князьями, младшими братьями императора, а с другой стороны, между обычными дворянами, какими-то там гвардии капитанами и командиром дивизии, к слову сказать. Но вот именно после этого случая Николай стал называть Паскевича отцом-командиром. Вот. Ну и потом, в дополнение ко всему, надо сказать, что за все 40, даже не 30, а 40 лет их знакомства, Паскевич ни разу Николая не подвел и не разочаровал. За ним не числилось ни одного факта коррупции, никогда, ни одной претензии. А мы помним с вами, как Николай I, обращаясь к своему наследнику Александру, будущему Александру-освободителю, Александру Николаевичу, говорил, что в этой стране, кавычки, не воруют только два человека, ты да я. Но, видимо, сюда же можно было отнести, по мнению Николая I, и Паскевича. Вот. Ну, и вот он так действительно по-особому к нему относился. Неизменно каждое письмо к Паскевичу заканчивалось любезнейшим оборотом, включавшим «Прощай, любезный мой отец-командир, верь искренне моей дружбе, Николай». Вот тут что любопытно. Все-таки Паскевич был умный человек. И никогда в эти фамильярности про отца-командира там и прочее себе играть не позволял. И Паскевич никогда субординацию не нарушал. Это, кстати, что, видимо, Николаем тоже ценилось. Поэтому как бы к нему ни обращался государь-император и великий князь Паскевич всегда в обратную сторону писал исключительно на «вы», ваше императорское высочество, ну или позже ваше императорское величество. То есть у него в этом отношении с чувством реальности все было в порядке. Он в друзья к императору не напрашивался, а все-таки его благорасположением гордился. Денис, добавите что-нибудь?
3: Да, я бы хотел еще два момента, которые, может быть, нашему гостю и нам будет самым интересно обсудить. А ведь у Николая Павловича был, по сути, свой формальный отец-командир Ланцдорф, его воспитатель, который его калачивал, как писали, еще ребенком.
2: Да, и применял телесное наказание к нему.
3: И самое интересное, что Ланцдорф тогда поехал вместе с Николаем Михайловым в Париж вместе. То есть, по идее, то он должен был там сидеть с ним, расписывать всю компанию, со слов там приглашать каких-то к нему офицеров, еще что-то там, чтобы объясняли. Но, видимо, Ланцдорф считал, что это не в его обязанностях, поэтому это приходилось делать Паскевичу. Поэтому мы знаем, что Николай на Ланцдорфа не озлобился. Наоборот, когда он стал императором, первое чуть ли не что он сделал, он послал старику в имение свой портрет, украшенный там, по-моему, бриллиантами, если я правильно помню, в знак признательности. Но на такую же высоту, как Паскевича, Ланцдорфа никогда не поднимал. Хотя у того были исходные позиции гораздо выше.
2: Ланцдорф намного старше все-таки. Он никак его Николай поднять не мог.
3: Дед-командир мог его называть, возможно, не отец.
2: Дед-командир, да.
3: И второй момент, вот, Владимир Александрович, вы как раз рассказали про конфликт, возникший у Николая не только с своим подчиненным капитаном Носовым, но и капитан, это все-таки командир батальона, это тоже не последний начальник гвардии, но и с другими гвардейскими, более равными Николаю по должности офицерами. А ведь нам говорили, вот когда я лично учился на историческом факультете, что это были тяжелейшие времена. Даже Семеновский полк, его там выступление за два года до этого, в 1920 году, мол, даже гвардейских офицеров не жалели, да. И мы видим, что совершенно другая ситуация. То есть выступление было выступление рознь. Там, где гвардейцы действовали в рамках приличия, у них были очень широкие полномочия, очень большое влияние.
2: В рамках сложившейся традиции. В гвардейских полках. Вот тут надо понимать, что традиция, то есть гвардейский офицер вот мог выразить свой протест вот так. То есть запроситься в армию. Вот, или потребовать, что странно, потребовать перевода как бы в непрестижную обычную часть. Да, но участвовать вместе с солдатами в коллективном, даже безоружном, миролюбивом марше выходило за рамки всего.
3: Да, и получается, что вот этот легальный протест, он порой наводил больше шороху, чем вот такие более экстремальные формы проявления. Ну, мне кажется, мы полностью удовлетворили интерес автора вопроса. Надеюсь, он эту передачу посмотрит. И можно переходить к следующему вопросу. Пользователь или слушатель, который подписался как 555Алекс, тоже YouTube Лектория Достоевский, задает такой короткий вопрос. Почему Паскевич в 1854 году не смог взять Силистрию, хотя уже брал ее в прошлую войну, и в этот раз имел даже больше сил?
2: Ну, давайте погрузим, да, такой же узкоспециальный вопрос для любителей военной истории. Давайте погрузим все-таки наших радиослушателей в контекст. Значит, Паскевич на тот момент увешанный всеми возможными, единственный в нашей истории полный кавалер святого Георгия и святого Владимира, генерал-фельдмаршал, и влиятельнейший военачальник Николаевской эпохи, командует нашей южной группировкой войск в начале Крымской войны. В начале Крымской войны. 1854 год. Сильно не молодой. Паскевичу 71 год. Можем, даже по нынешним меркам это уже пожилой, глубоко пожилой человек. Силистрия – это турецкая крепость. Силистрия на Дунае.
3: Сейчас, по-моему, Болгария. Современно.
2: Болгария сейчас, да. Ну, наверное, так же называется, интересно.
3: Силистр или Силистра. Похоже, там, да, по фонетике
2: болгар,
3: немножко.
2: Манера, да. В общем, это турецкая сильно укрепленная крепость, которую действительно безуспешно осаждает в течение нескольких месяцев 1854 года армия Паскевича. Правда, сам Паскевич ее никогда в прошлую войну не брал. Прошлую войну, вероятно, наш слушатель имеет в виду предыдущую войну с Турцией 1828-29 годов, победоносную для Российской империи, потому что тогда как раз Паскевич воевал на Кавказском фронте, блестяще абсолютно воевал против Османской империи, а на Балканском фронте воевал не менее блестяще альтер-эго Паскевича и еще один полный георгиевский кавалер. Их всего было 4 в нашей истории, кроме Паскевича, Барклая де Толли и Кутузова. Вот четвертый – это Дибич. Дибич за эту войну становится забалканским Дибичем, а Паскевич, соответственно, эреванским. Эреванским. Паскевич берет Еревань, Ереван. В этот раз Паскевич не смог повторить успех Дибича, и Силистрию не взял. Но каковы там были обстоятельства? Если мы посмотрим с вами замечательную книгу «Крымская война» историка Евгения Тарля, которого мы, Денис, очень любим, уважаем, замечательный историк и прекрасный популяризатор истории. Ну, здесь вот Тарли пишет, что Силистрия не была взята, потому что Паскевич был стар, потому что Паскевич был болен, потому что Паскевич был апатичен и безинициативен. И вообще в самом начале кампании его серьезно контузило во время проведения рекогносцировки при этой осаде. Где-то рядом взорвалось ядро, и 70-летний Паскевич получил тяжелую контузию. Я не буду оспаривать выводы нашего многоуважаемого академика, но надо понимать, что во времена Тарля, в общем-то, хвалить царского сатрапа, душителя Польши, Венгрии и верного слугу престола фельдмаршала Паскевича было категорически нельзя. А вот вопрос в том, много ли старых, престарелых, апатичных, безинициативных военачальников лично проводят рекогносцировку, то есть разведку местности, тут сказать сложно. Вот. Паскевич этим занимался. Вот. Так что дело, видимо, было там не только в этом, не только в его плохом самочувствии. Дело в том, что если мы посмотрим с вами на карту боевых действий, то увидим, что к этому моменту в войну против Российской империи уже вступает Британская империя и Франция, и Французская империя Наполеона III. Более того, те и другие уже высадили свой десант чуть южнее в Варне. Потом они перекочуют в Крым. Австрия, находящаяся рядом, буквально огромная австрийская армия, занимает откровенно враждебную позицию и выдвигает России ультиматум с требованием немедленно очистить занятые Россией Дунайские страны, Дунайские княжества, так называемые, Молдавию и Валахию, то есть Валахия – это большая часть современной Румынии, и Россия вынуждена это делать, потому что она боится вступления против себя еще в войну еще и Австрийской империи, тогда она будет в одиночку стоять против практически всей Европы, но за исключением

0: практически всей Европы, но за исключением Пруссии. Все-таки жена Николая I, прусская принцесса, они близкие родственники с прусским королем, но когда, в какие времена родственные отношения здесь помогали? Обычно мешали, как мы вспомним с вами историю, например, Первой мировой войны. Ну так вот, если бы Паскевич, вопреки всему, взял Силистрию, перешел Дунай, дальше он бы уперся, с одной стороны, в армию союзников по антироссийской коалиции со всем их паровым флотом и так далее. То есть ему бы противостояла армия турецкая, объединенная, французская и английская. А во фланг и тыл могла бы в любую секунду в этом случае ударить Австрия, потому что это было бы прямым игнорированием австрийских требований освободить Валахию и Молдавию. То есть это была бы ловушка. И в данном случае локальная победа, которую мог бы, предположим, Паскевич заполучить, привела бы его к тому, что он бы оказался в западне, как Петр I в свое время, во время прусского похода, Денис. Подхватите мою идею?
1: Да, это была очень похожая ситуация. Там же у армии, по-моему, кто Меньшиков командовал, были успехи, но Петр углубился вглубь турецких порядков и в 1714 году
0: надеялся на союзников.
1: На восстание в тылу турок мы всегда надеялись, там, что братья славяне и православные поддержат.
0: Которого не было, да.
1: И оказался запят, и только там хитрость дипломатии, там есть легенда, что украшение Екатерины, есть легенда, да, что просто там хорошую сумму занесли турецкому визирю. Только благодаря этому удалось там выкрутиться без потери чести для русской армии и самого императора, будущего императора лично. Так что, да, здесь, наверное, не знаю, читал ли Паскевич Полибия древнегреческого, ну, точнее, античного, он уже в римскую эпоху, но грек, этнический историк, который говорил, что блестящий полководец не только тот, кто может достичь победы, но и тот, кто знает, когда она точно невозможна. Вот здесь Паскевич показался блестящим полководцем.
0: Ну да, но он скорее показался осторожным стратегом, который не влип в эту ситуацию. Потом мы не до конца знаем, какие инструкции получал Паскевич на тот момент от Николая I. Возможно, наверняка все свои действия он согласовывал с Петербургом. Вот, и предупреждал Петербурга о возможном фиаско и возможной ловушке вот там, под Силистрией. Так что все непросто. Все непросто.
1: Да, но и потом значительная часть этой Дунайской армии, особенно генералитет, она переместилась в Крым, и она, собственно, позволила нам отчасти героически удержать Севастополь до какого-то момента, когда южную часть города пришлось все-таки оставить. И как часть полевой армии в Крыму тоже своими маневрами не разрешила союзникам развить свой успех в том же самом Крыму. Поэтому здесь действия Паскевича можно рассматривать, запасясь после знаний еще и в этой парадигме. Ну, кстати, Владимир Александрович, насколько я помню, как минимум один высший офицер был в распоряжении Паскевича, в его штабе и в эту осаду Силистрии, который до этого ее брал, и был с Паскевичем.
0: Это там тоже было где-то около 70, было тоже ему на тот момент.
1: Ну, возраст я здесь не помню, точно не могу сказать, потом можно посмотреть. Ну да, он не молодой был, потому что уже он был генералом в 29-м году. В Крымскую войну он был уже инженер-генералом, то есть это высшая должность по этой линии инженерных войск. Шильдер была его фамилия, Карл, кажется, имя. Ну, наш, а русский немец.
0: Брусев, немец, русских немцев, да.
1: По-моему, Карл Андреевич даже, если правильное отчество помню. И вот он действительно, для него вопросом чести было взять Силистрию. Он очень энергично ее осаждал, очень вел грамотно осаду. Вот если бы он не погиб в июне, там буквально за несколько недель до приказа Паскевича об отступлении, наверное, даже Паскевич бы его не удержал. Все-таки он бы взял Силистрию, а потом бы, наверное, отступил. Но, к сожалению, Шильда погиб, опять какое-то шальное ядро, и поэтому Силистрия в эту кампанию осталась не взята. Хотя, опять же, как вы правильно сказали, какой был стратегический смысл удерживать эту тактическую крепость на южном берегу Дуная? Ну, тут, конечно, не нам судить, Паскевичу было все гораздо лучше видно.
0: Ну, я предлагаю здесь, наверное, нам уйти с вами на перерыв, Денис, потому что уже осталось менее минуты. А в следующей части нашей передачи поговорим еще об увековечивании Паскевича, увековечении памяти Паскевича, ну и какие там еще будут интересные вопросы. Хорошо?
1: Да.
0: Спасибо.

0: нам советовали учиться на чужих ошибках. И говорили, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это время прошло.
1: Только невменяемый идиот, повторяю, мог совершить те самые ошибки.
0: Программа с нулевой толерантностью человеческой глупости.
1: Все претензии надо адресовать непосредственно тем дебилам, которые это не учитывали.
0: Теория заблуждений с Арменом Гаспаряном.
1: Когда ты умер, это надолго, когда ты идиот, это навсегда.
0: Непримиримая и ожесточенная битва за правду в прямом эфире.
1: Нормальный человек воспринимает нормально. Ориентироваться-то надо на нормальных людей.
0: По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
1: Тотальное безумие абсолютно.

0: Рассказы из русской истории.
1: Дорогие друзья, продолжаем нашу передачу «Рассказы из русской истории». И сегодня мы вместе с историком Денисом Шполянским отвечаем на вопросы про двух выдающихся военачальников XIX века. Единственного в нашей истории полного георгиевского и владимирского кавалера, фельдмаршала Паскевича, немного подзабытого сознательно в советские годы, и блестящего военного разведчика и будущего военного министра Александра Чернышова. И про Паскевича, и про Чернышова есть два отдельных рассказа из русской истории. Смотрите на каналах «Лектория Достоевки», либо на каналах «Рассказы из русской истории» в Рутюбе и ВК. Ну, давайте вопросы, Денис, вы, а потом вместе будем отвечать.
2: Да, Владимир Александрович, еще один...
1: Все вопросы от наших подписчиков.
2: Еще один вопрос про Паскевича, потом будем говорить про Чернышова. Это из Рутюба. К сожалению, пользователь не авторизировал канал, поэтому я не буду зачитывать там Ченова какие цифры, это все равно никого, наверное, не обнадежит. Но я думаю, что если он слушает нашу передачу, свой вопрос он узнает. Расскажите, как обстоят дела с увековечением памяти полного георгиевского кавалера Паскевича? Где, на ваш взгляд, еще можно было бы увековечить его память?
1: Увековечить? Ну, у нас как-то не очень вообще с увековечением памяти Паскевича, на самом деле, потому что, еще раз повторюсь, что в советские годы у Паскевича была репутация душителя свобод. Это у самого Николая I репутация Николая Палкина, подавившего декабристский мятеж и прочее, жандарм Европы. Затем Паскевич, беспощадно подавивший польский мятеж 1830-31 годов.
2: Ну, собственно, князь Варшавский именно за это.
1: Князь Варшавский. Граф Эриванский до этого, да, за победу на Кавказе, и князь Варшавский, так, по-моему. И душитель венгерского мятежа, уже не в наших интересах, а в интересах Австро-Венгерской империи, когда молодой Франц Иосиф, по-моему, 18-летний, там чуть ли не на коленях приполз Николаю I, вот, лобзая ему сапоги.
2: Ну, в переписке все-таки, да. Наверное, да.
1: Да, но это так, поэтически, да. Спаси и сохрани, мол, венгры сейчас разрушат все. Жандарм в Европу или не жандарм, помогите, наведите порядок. Ну, тут и отправил Паскевича, который в кратчайший срок со своим экспедиционным корпусом, не так, чтобы помог австрийской армии подавить мятеж, а просто сделал это за австрийскую армию. Вот австрийская армия уже добивала, кстати, весьма беспощадно и с нарушением всех правил приличия военных добивала венгерских мятежников.
2: Там лично обещал Паскевич, когда про него капитуляцию подвела Гошем, он лично добился гарантии, чтобы сдавшиеся ему генералы не подверглись венгерские никаким репрессиям. И единственный из них, Гергий, командовал, он уехал сразу же, не стал ждать. Остальные руководители венгерского восстания, высокопоставленные, положились на австрийское слово, на слово австрийского императора и посредником выступившего Паскевича. И здесь австрийцы первый раз, но не последний, как оказалось, нас подвели, и Паскевича лично. Они их, собственно, этих генералов казнили. А что касается Георгия, тоже, может быть, будет интересный факт. Когда-то лет очень давно, уже лет 16 назад, будучи в Будапеште, увидел прекрасный памятник Георгию, руководителю этого самого восстания, кто сдался Паскевичу под Вологошем. И что меня поразило, то, что он стоял на каком-то до боли знакомом граните. Вот памятник такой в классической манере, а гранит как будто из какого-нибудь нашего областного центра, да, вот памятника. Я спросил экскурсовода, он сказал, да, здесь стоял Ленин. В 91-м году Ленина решили скинуть. Постамент, хороший днепропетровский гранит, что за пропадать, решили, скажем так, национализировать под нужды венгерской истории.
1: Ну да. Вот, поэтому, ну, здесь я что бы хотел сказать. Ну, во-первых, если вы следите за соцсетями Российского военно-исторического общества, или там за моим каналом, мы там писали, что в этом году планируется установить, если получится, у нас идет пока творческий конкурс, планируется установить памятник Ивану Федоровичу Паскевичу в Белоруссии. Почему в Белоруссии? Потому что там, в городе Гомеле, находится фамильная усыпальница Паскевичей. Там он прожил последние годы жизни. Ну, как прожил? Прожил он в походах боевых, но часто бывал. Это его было главное семейное владение. Он неутомимо. Но тогда никакой, естественно, Белоруссии не было. Это все это были западные губернии Российской, западные губернии Российской империи. Там он, сам-то он из Малороссии, откуда из-под Полтавы родом. Но потом вот чуть севернее, под Гомелем, приобрел большое имение у семьи Румянцевых. Вложил в него огромные средства. Там прекрасный парк, дворец. Его дочь станет главной благотворительницей 19 века Гомеля, будут строить гимназии, больницы, там, по-моему, даже улица есть в Гомеле имени его дочери. Это уже будет уважаемая очень в Гомеле семья, и сегодня, кстати сказать, я был в этом дворце. Сегодня это, наверное, один из лучших таких музеев дворцового типа, музеев-заповедников международного уровня. Наши белорусские друзья достойно этот музей содержит, это главная гомельская достопримечательность. Ну, примерно как у нас, если сравним, в Москве Архангельская, например. Ну, может, чуть поскромнее, чем Архангельская. Да, поскромнее все-таки Юсуповых. Или Кусково, вот такого плана. Вот там планируем, мы поставим Российское военно-историческое общество, планирует установить по заслугам у места захоронения праха нашего генерал-фельдмаршала, поставить ему памятник. Сейчас завершается творческий конкурс. Хорошо бы, конечно, восстановить тот памятник, который был со знаменитый Паскевичу, светлейшему князю Варшавскому, непосредственно в Варшаве. Этот памятник был разрушен после революции 17-го года вольным полячеством. Вот. Но я боюсь, что в данной ситуации это не так просто, потому что должны сложиться условия, Денис, для этого, согласитесь, определенные.
2: Ну, примерно такие же, при которых этот памятник появился в свое время.
1: Но для этого нам нужен еще один Паскевич, чтобы сложились условия для воссоздания памятника нашему герою Ивану Паскевичу, там же в центре Польши. В общем, эта тема сложная, об этом мы говорить с вами не будем, чтобы нас потом не цитировали лишний раз на эту тему. Вот, мне кажется, более реально увековечить памятник Паскевичу в Смоленске. Там появилась улица Паскевича недавно. Там есть сквер героев, установлен там бюст нескольких русских генералов, отличившихся в Смоленском сражении, знаменитом у стен Смоленска 1812 года. Барклай де Толли, Неверовский, Докторов, Николай Раевский. Недавно там, по-моему, добавили бюст еще генералу Оленину. Тоже не очень известной фигуре, надо как-нибудь посвятить ему отдельную передачу, может быть. Так что вот бюст Паскевичу там как раз просится, потому что, собственно, Паскевич воевал у стен Смоленска, был там еще совсем молодым 30-летним генерал-майором. Вот он там изображен, кстати, такой молодой Паскевич, как раз красавец, командир дивизии или полка, генерал-майор, командир полка.
2: Дивизия, там 26-я дивизия, он подчинялся Раевскому и находились на самом опасном месте.
1: Корпусу Раевского подчинялся, да?
2: Да.
1: Это самое опасное место, это Королевский бастион, видимо, да, Смоленский.
2: Это вот та самая часть крепостной стены, которая была взорвана еще в 17 веке, где поляки установили земляное укрепление, там сейчас оно модифицировано частично, Смоленский. Вот там стояла как раз дивизия Паскевича, и там она сражалась с колоннами самого маршала Нея. То есть это была большая честь, большая ответственность.
1: Эта же дивизия стояла в центре позиции батареи Раевского на Бородино.
2: Паскевич там точно был, скорее всего, он с ней же, с теми, кто уцелел по обороне Смоленска. Это надо будет посмотреть, конечно.
1: Надо посмотреть, потому что я вот по памяти, мне кажется, что он командовал полком, державшим центральную позицию на батарее Раевского. Хотя мог командовать и дивизией тогда. И то могло быть. Вот видите, насколько несправедливо было все-таки советское в этом отношении историография, потому что Раевский хороший, он безусловно геройский абсолютно командир, и по легендам своими малолетними детьми шел в атаку под Красным. Но самая большая любовь советской историографии была связана с тем, что дочь Раевского последовала за мужем декабристом в Сибирь. Вот, сам он был с декабристами тесно связан, имел отношение с Пушкиным, который, кстати, за ней ухаживал когда-то, за дочерью, в смысле. Ну и вообще такой вот человек свободных взглядов Раевский, понимаете? А вот Паскевич, он значит, сатрап.
2: Раевский поэтому еще ушел в отставку после выступления Семеновского полка демонстративно, а Паскевич вот дальше делал карьеру, этим, собственно, не угодил.
1: Да, вот тем более, да. Поэтому вот один герой 12-го года и и во всю географию, так сказать, Бородино и в истории 1812 года имя его вплетено, Николая Николаевича Раевского, по заслугам. А то, что на батарее Раевского, собственно, выдерживал лобовой многократный удар Бонапарта генерал Паскевич, про это не упоминалось. Не упоминалось. Ну, пойдемте дальше. Какие еще вопросы?
2: Да, ну тут еще есть вопросы про Александра Захарьевича Чайнышова из Ютуба от пользователя с интересным очень псевдонимом Сип-Сип, может быть, из Сибири или кто-то из предков. Ну, не берусь как-то объяснять. Лучше, может быть, он сам напишет, если слушать нашу передачу. Вопрос такой. Я что-то не пойму, как могло сочетаться, что генерал Чайнышов охмурил чуть ли не всех жен всех министров Наполеона в Париже, и поэтому его собственная супруга находила его скучным.
1: Согласно легендам, тогда еще не генерал, а полковник Чайнышов, кстати сказать, холостяк, на тот момент, будучи нашим военным атташе и разведчиком в Париже, охмурил не только всех жен, всех генералов и маршалов, а также всех сестер Наполеона, и вообще всех, с кем он общался. И он с ними со всеми делил ложе, а по ночам, значит, рылся в ящиках письменных столов их супругов, копируя секретные донесения, кадры, эти карты, вот, и армейские росписи. В то время как его любовницы где-то, значит, там под балдахином дремали, а французские маршалы-генералы были в походах, значит, Чернышов таким образом узнавал все самые тайные секреты. Но это все в стиле, знаете, истории про Джеймса Бонда. То есть, кто держал свечку, мы не знаем. А вот что говорить о, собственно, женах Чернышова рассказать можем. Значит, вот его супруга, о которой идет речь, Теофила Моравская, у нее Чернышов был не первым совсем. Ну, то есть, не скажем, что как Боинг 747-м, но мужем по счету он у нее был третьим. Вот это была весьма любвеобильная, фривольная, красивая и крайне ветреная польская аристократка. Она там, в юности была замужем за одним польским графом, развелась. Потом ее мужем был другой польский князь Радзивилл. Знаменитая польская фамилия, это как Рюриковичи у нас, богатейшее состояние. Вот. Этот Доминик Радзивилл, значит, воевал за Наполеона добровольно, вот, за что впоследствии его имущество было арестовано российскими властями. Вот. Но, собственно, ему-то было все равно, потому что он погиб во время наших заграничных походов где-то там под Лейпцигом. Вот, и так эта ветреная полька оказалась вдовой. Вот. И, значит, затем она вышла, собственно, замуж за перспективного молодого русского генерала, генерала Чернышова. Чернышов к тому моменту уже, в общем, натусовался в Париже, натанцевался. Он хотел семью, детей, а она, наоборот, только-только, наверное, вошла во вкус светской жизни и, наоборот, хотела тусоваться. Поэтому она и жаловалась всем на невыносимую скучность ее мужа, который, значит, все только думает о службе, о работе, о делах, а ей хочется развлечений, балов, бриллиантов. Вот. Известен исторический анекдот, что однажды она, хотя, наверное, сказать, не анекдот, скорее всего, реальная история, что она однажды на каком-то светское мероприятие подошла непосредственно к императору Александру Первому. Сделала губки бантиком, сказала: «Государь, Ваше Величество, а правда ли, что по русским законам можно получить развод?» В католической Польше не просто было получить развод, как вы понимаете. «По русским законам можно получить развод в случае, если муж бесконечно тиранит свою супругу». Александр приподнял бровь и сказал: «Можно, только скажите, что же это за несчастная супруга и в чем заключается тиранство?» Сказала: «Супруга – это я, а муж тиранит меня скукой». Говорит: «Скукой тиранит». В общем, в конце концов, развода она не дождалась, удрала от мужа в Париж с молодым гвардейским офицером, который был младше, при том, что она была сильно младше, по-моему, Чернышова, а он был еще младше ее на 10 лет.
2: Она была младше Чернышова на 5 лет, он был 86-го Чернышов, она 91-го, а вот этот офицер Безобразов, он ее был, да, младше на 10 лет как раз, ему было 19 лет.
1: Так, то есть офицер был почти несовершеннолетний был офицер. Ну, вот эта вся эта история с Макроном гвардейским французским парижским, вот так она закончилась. Потом Чернышов еще раз был женат, и, по-моему, развод он все-таки получил, он, судя по всему, потому что женат был официально. У него жена умерла родами, а в конце концов он обрел семейное счастье с графиней Зотовой. Графиня Зотова была прапраправнучкой знаменитого учителя Петра Первого, или там даже не учителя, а как называется, дядьки Петра Первого Никиты Зотова. Дядька, в смысле, домашний наставник, не родственник. Вот. Жили они счастливо, она подарила ему 5-6 детей, 5 из них, в общем, выросли. Ну, к сожалению, только вот по мужской линии фамилия Чернышова пресеклась, потому что там единственный сын у него, тоже гвардейский офицер, по-моему, умер достаточно молодым возрастом, не женатым. Но по линии дочерей там у него много наследников. Усадьба Чернышова, если так позволительно сказать, усадьба Зотовых Чернышовых находится в Подмосковье ближнем, прямо около МКАДа. Городок Лыткарино, это в районе Люберец. Так что, если интересно, обязательно съездите. Мы там вместе с замечательными музейщиками, которые там работают, и при огромной поддержке московского губернатора, подмосковного губернатора Андрея Воробьева, в этом году сделали там замечательный парк, там есть возможность погулять прямо в самом центре города, чудом сохранившийся небольшой домик. Так посмотришь и не скажешь, что это усадьба загородная военного министра, одного из самых влиятельных людей Российской империи. Так, знаете, домик на 6 соток. Ничего, как-то раньше жили скромнее. Не заморачивались по этому поводу. Ну, плюс у Чернышова все-таки был большой дом в Петербурге.
2: Да, там еще был большой скандал, когда Безобразов уехал с Теофилой Моравской, но он вернулся в Россию, потому что все-таки, видимо, какой-то ветер в голове прошел. И чтобы заслужить прощение и императора, тогда уже был Николай императором, в свете найти понимание, он, собственно, и спросил совета у самого Николая. Николай посоветовал ему быстренько официально жениться и даже предложил кандидатуру. И здесь, конечно, молодой человек исплатился по полной, потому что Николай женил его на своей фаворитке. То есть пытался сделать из него, наверное, то же, что когда-то Александр I сделал из Нарышкина. Но Безобразов оказался несколько более гордым человеком. Брат у этой фаворитки тоже был таким человеком вспыльчивым. В общем, там Николай получил некоторый... Не сослось его так гладко, как у Александра. Все-таки он лучше разбирался в делах государственного управления, в войнах, нежели в таких вот интригах придворных.
1: Тоже есть у нас еще вопрос, Денис?
2: Да, как раз еще есть вопрос про графа Чернышова и около 6 минут времени, чтобы на него ответить. Вопрос литературный. Салют Юба. А почему такого расхорошего Чернышова так прескверно тогда вывел Лесков в «Левше»? Вот мне тоже было интересно. Там он прям очень негативный. Там Платов хороший, а Чернышов какой-то совсем негативный.
1: Ну да, потому что к военному министру Чернышову доходит послание от «Левши», что англичане ружья кирпичом не чистят, то есть у них оружие нарезное, а у наших, соответственно, гладкоствольное. А Чернышов отмахивается от этого и там буквально посылает этого посланца, по-моему, доктора, да, типа, иди занимайся своими микстурами, типа, в военные дела не лезь. Ну, тут надо спросить самого писателя Николая Лескова, чем ему не угодил Чернышов. Дело в том, что понятно, что русское образованное общество виновным в неуспехе Крымской войны, Россия проиграла формально Крымскую войну, считала, ну, главными виновными двоих, это помимо Николая Первого. Это Николай Первый уже скончался к этому моменту, поэтому надо было найти козла отпущения в лице либо живого еще тогда Александра Меньшикова, военного министра и главнокомандующего нашими войсками в Крыму, или скончавшегося на тот момент уже, поэтому его обижать было не жалко, скончавшегося уже на тот момент Александра Чернышова. Кстати, Чернышов в каком году скончался? Немножко что-то запутался.
2: Ну, в любом случае, когда «Левшу» писали...
1: А до окончания Крымской войны он был жив еще или нет?
2: Они оба были живы, и Чернышов, и Меньшиков, но просто «Левшу» писал Лесков в 1881 году.
1: Ну, сильно позже. К этому моменту точно оба скончались, да-да. В общем, поэтому в итоге, как виновные в поражении, в чем их вина, значит, они даже не попали на памятник тысячелетия России, кстати, туда... Паскевич попал, а вот Меньшиков не попал. Ни он, ни дед его. Александр Данилович Меньшиков. Правильно сказать. Да, поэтому... Ну, вот так получилось, что великая сила русского слова, русской литературы, понимаете, убивал Годунов царевича Дмитрия или не убивал, и вообще, как он к этому имеет отношение, историки могут об этом спорить до пены изо рта. А вот в массовом сознании у Бориса Годунова мальчики кровавые в глазах, потому что Пушкин так решил, и все. А Сальери, безусловно, отравил Моцарта, потому что опять Пушкин так решил. Точно так же и граф Чернышов, недальновидный и малограмотный военный министр, потому что Лесков так написал. А Левша соображает, безусловно, лучше Чернышева. Хотя, на самом деле, конечно, у России к 1953 году, помимо традиционных у нас проблем со снабжением и вооружением, огромная империя, было прекрасное свое нарезное оружие, были пароходы, были гальванические мины покруче, чем у англичан. Ну, просто всего этого не хватало на империю, все это было в Петербурге, на Балтике. А в Крыму не хватало. Плохо работала логистика. Вот. Мы собирались воевать со всей Объединенной Европой. Мы собирались разобраться с Турцией, с Османской империей, с больным человеком Европы. И сделали это, кстати, очень быстро и эффективно, начиная с Нахимова. И потом усилиями того же Паскевича и иных на Балканском фронте. Но потом же выяснилось, что мы не с Турцией воюем, а с Англией, с Британской империей, Французской империей и молодой Италией.
2: Ну, и поимкнувшей к ним Сардинии, да.
1: Ну, Сардиния, это все-таки самая... Сардиния, она же Милан. То есть, это самая большая и самая богатая часть будущей Италии. Поэтому смело можно сказать, что еще чуть-чуть с Италией. При враждебном нейтралитете Австрии, поэтому на австрийской границе мы продолжали всю Крымскую войну держать огромную армию, опасаясь удара со стороны Австрии. И полувраждебном нейтралитете со стороны Пруссии, которая была в случае чего тоже готова присоединиться к Австрии. То, что мы в таких условиях выстояли и выстояли достойно, это повод для гордости, вне всякого сомнения. Ну, а Чернышов? Чернышов был хорошим министром, но к тому моменту он уже никаким министром не был несколько лет, к началу Крымской войны, поэтому... Перекладывать с больной головы на здоровую, наверное, неправильно.
2: Да, я помню еще, когда в детстве читал севастопольские рассказы Толстого, я очень сильно удивлялся, потому что мне казалось, что в Севастополе стояли какие-то лучшие наши части, а Толстой писал, да, что и вот так вот мы бьемся там со всей Европой, и это наши самые худшие войска. То есть там гвардия стояла, худшие, да, гвардия в Петербурге, там Кавказский корпус, Дунайская прикрытие армия. То есть у нас...
1: Кавказский корпус блестяще побеждал Турцию на Кавказском фронте. Муравьев-Карский и прочее. Да. Гвардия стояла в Петербурге, опасаясь вторжения английского флота. Буквально дежурили ополченцы на побережье. Вот поэтому да, это были самые обычные заурядные части, блестяще себя проявившие. Ну и Черноморский флот, сошедший с кораблей.
2: Героический абсолютно, да.
1: Ну что ж, дорогие друзья, давайте на этом подойдем к концу. В эфире была передача «Рассказы из русской истории». Сегодня мы отвечали на вопрос о фельдмаршале Паскевиче и военном министре Чернышове. Задавайте ваши вопросы в Максе, в Телеграм-канале, Ютьюбе, Рутюбе и везде, где вы слышите словосочетание «Рассказы из русской истории». Мы непременно на самое интересное из них будем отвечать. В эфире был Владимир Мединский и Денис Шполянский. Всего доброго.

0: поговори со мной.
1: Наташа, иногда задумываешься. Может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
2: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
1: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим в какой-нибудь компанию, да?
2: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
1: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
2: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
1: в 16:30
2: на Радио Спутник.
3: Начало пожароопасного сезона в регионах. Контекст. МЧС приступила к усиленному контролю над лесными массивами и территориями в 80 областях, краях и республиках России. Для мониторинга используются беспилотные системы и другие средства наблюдения. Выполнение требований пожарной безопасности в половине регионов для спасателей в приоритете. Там установилась сухая и жаркая погода, чреватая пожарами, в том числе в результате человеческой деятельности. Инспекторы пожарного надзора проводят целенаправленную работу по выявлению поджигателей. В ряде районов нельзя разводить костры, сжигать отходы и пользоваться мангалами. На посещение лесов введены ограничения. Самые крупные пожары в 2025 году фиксировались в Бурятии. Около 90% из них начались из-за выжигания травы в сельской местности. В целом по стране количество лесных пожаров в прошлом году по сравнению с предыдущим периодом уменьшилось. Больше всех пострадал Дальний Восток. Климатологи отметили интересную особенность. Пожароопасные зоны стали смещаться в арктическую зону. Они связывают это с процессами глобального потепления. Особый упор для купирования связанных с огнем угроз в МЧС делают на профилактической, в том числе просветительской деятельности.

В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес — радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».

знать за 90 секунд. Сергей Боткин был выдающимся русским врачом. Кто у него только не наблюдался. И Менделеев, и Достоевский, и Некрасов. И представители царской династии. Однажды к лекарю обратился купец, любивший вкусно покушать. Пристрастие стало причиной созвездия недугов. Ожирение, гипертонии и сахарного диабета. Торговец пообещал Боткину астрономический гонорар, если тот его омолодит, сделает здоровым человеком. Мудрый доктор согласился, но с одним условием. Пациент должен был босиком, с котомкой хлеба за плечами и без копейки отправиться из Санкт-Петербурга пешком в Одессу. В этом городе Сергей Петрович пообещал начать полноценное лечение с использованием медикаментов и самых современных тогда технологий. Если купец не согласится или сойдет с дистанции, врачевание отменяется. Купца предложение ошеломило. Слишком радикальным оно было. Но нечего делать. Он согласился. Слишком болезни жить мешали. По дороге просил подаяние, ночевал в случайных деревнях, питался тем, что дадут добрые люди. Преодолев сотни верст, добрался до Одессы. По итогам осмотра путешественника, Боткин заявил, что тот совершенно здоров. Притча это или реальный случай, доподлинно неизвестно. Но сюжет поучительный.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Улан-Удэ 8 утра, в Астане 5. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В Грозном при пожаре в жилой многоэтажке несколько человек отравились угарным газом. Рост инвестиций в России возобновится со следующего года. Дональд Трамп рассматривает возобновление ударов по Ирану. Подробности далее. В Грозном при пожаре в жилой многоэтажке несколько человек отравились угарным газом и были госпитализированы. Сейчас им уже ничего не угрожает, сообщил мэр Хасмагомед Кадыров. По его словам, глава Чечни Рамзан Кадыров поручил срочно начать восстановление девятиэтажки. Во всех квартирах сделают ремонт и закупят мебель. Пожар произошел вечером 11 мая. По данным МЧС, огнем было охвачено почти 3000 квадратных метров. Из дома эвакуировали 300 человек. Предварительная причина возгорания – неосторожность. Обращение с огнем. Рост инвестиций в России возобновится со следующего года. Об этом сообщил СМИ вице-премьер Александр Новак. По его словам, в этом году еще ожидается инерционное снижение. В частности, по данным Росстата, инвестиции в основной капитал в прошлом году сократились на 2,3%. Рост инвестиций станет возможным, когда производственные возможности сравняются со спросом. Низкая инфляция благотворно повлияет на уровень процентных ставок и даст пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, пояснил Новак. Министр обороны Германии Борис Писториус приехал в Киев, чтобы планировать теракты против России, полагает итальянское издание «L'Antidiplomatica». Как отмечается в материале, ни Украина, ни Европа не заинтересованы в завершении конфликта и делают все возможное, чтобы повышать градус эскалации. Сам Писториус на пресс-конференции объявил, что Киев и Берлин будут совместно разрабатывать и производить дроны для дальних полетов до 1500 километров. Суд на Украине арестовал недвижимость и землю по делу об отмывании 460 миллионов гривен, в котором фигурирует бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Специализированная антикоррупционная прокуратура накануне предъявила ему обвинение. Сам бывший чиновник от комментариев отказывается до завершения следственных действий.